0: операторов России. Визовый сбор теперь составляет 8840 рублей. Еще 1444 рубля придется заплатить за услуги визового центра. Повышение связано с изменением курса евро к рублю. Международные рейсы выполняют 20 российских авиакомпаний. Еще 61 иностранный перевозчик летает в Россию, сообщил глава Росавиации Дмитрий Гедров. По его словам, сейчас авиасообщение действует с 37 государствами. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Не больше миллиона рублей Владимир Путин подписал указ об ограничении вывоза наличных. Он касается физлиц, выезжающих в страны Евразийского экономического союза, а также в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Почему сумму, разрешенную к вывозу, так радикально сократили, и как быть тем, кто хочет взять в дорогу больше миллиона? Выкупил автомобиль, но уже год не может сесть за руль. Слушатель «Бизнес-ФМ» безуспешно пытается поставить электрокар на учет в ГИБДД, но этому мешает отказ таможни принимать платеж по утильсбору. В чем проблема и какой тут может быть выход? Неравный доступ к вычислительным ресурсам может оставить Россию за бортом конкуренции в области ИИ. В Яндексе вслед за Сбером признали отставание страны от Китая и США и заявили о риске для России оказаться в подчиненном положении. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес-ФМ». Россия в 8 раз сократила лимит вывоза наличных в страны Евразийского экономического союза, а также в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Физлица не смогут вывозить более 1 миллиона рублей. Юрлицам и ЭП вывоз в эти страны запрещен вне зависимости от суммы. Зачем это делается и кому может усложнить жизнь? Иван Медведев подробнее.
3: Сразу оговоримся, больше миллиона рублей россияне все-таки смогут вывозить и после ужесточения правил. Но для этого нужны будут банковские выписки. Ограничения также не касаются транзитных перевозок наличных юрлицами. Но почему власти вообще пошли на столь резкое снижение лимита? Мнение инвестиционного стратега УК «Ари Капитал» Сергея Суверова.
4: Во-первых, это борьба с серым вывозом капитала мигрантами. И, во-вторых, это, наверное, борьба с так называемым карточным туризмом. Дело в том, что многие граждане вывозили рубли в страны Евразийского экономического сообщества и в страны СНГ для того, чтобы обменять эти рубли на национальные валюты или на доллары и евро и положить их в местные банки, открыть карточки Visa и MasterCard. Сейчас возможности удаленного открытия банковских счетов ограничены из-за ужесточения законодательства рядом стран, а также давления западных регуляторов. Поэтому единственный способ – это провести наличные за границу и там открыть вот такие карты.
3: Старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклейн называет три причины.
5: Здесь преследуют три цели. Во-первых, борьбу с незаконным оттоком капитала. Соответственно, это элемент последовательной политики Банка России, проводимой на протяжении нескольких последних лет. Во-вторых, это закрытие транспортных лазеек. Соответствующие страны часто использовались как транзитные хабы, способы обойти валютные или санкционные ограничения. Ну и, наконец, третья цель – это соблюдение экономической безопасности государства. Существующих запасов наличной иностранной валюты и тех объемов поступлений, подкреплений кассы, которые есть на текущий момент, недостаточно. Существует заметный дефицит наличной иностранной валюты и банкнот недружественных государств. Поэтому продление существующих ограничений на операции с наличными и ужесточение оставшихся лазеек связано с тем, что финансовые власти увидели необходимость ужесточения отдельных мер валютного контроля.
3: Но что же делать тем, кому все-таки нужно вывести из страны крупную сумму? Наличные до этого момента были самым простым и, наверное, самым бюджетным вариантом. Остаются криптовалюты. Но там много своих нюансов. А еще несколько крупных российских банков предлагают услугу перевода в банки Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и Грузии. Здесь счет пополняется рублями, там деньги конвертируются в местные валюты. Но нужно учитывать комиссии, ограничения по суммам, возможные вопросы и претензии принимающей стороны. И вообще нужно иметь в виду, что при быстро меняющейся ситуации деньги могут и зависнуть. При этом тех, кто рассматривает возможность купить недвижимость за рубежом, эти ограничения не затронут. Наличные для этих целей использовались редко, утверждает эксперт портала Prian.ru Филипп Березин.
6: Где принимают наличные? В некоторых странах Юго-Восточной Азии, например, в Камбодже, можно приехать с мешком денег и положить деньги на счет застройщика или частного лица, например, в Турции. Это тоже история практикуется. Сказать, что это такое массовое явление, пожалуй, нет. Все-таки чаще всего для покупки за границей россияне сейчас используют счета в третьих странах. В Казахстане, в Армении, в Израиле. Где кто сумел на каких обстоятельствах их открыть.
3: Но россияне, открывшие такие счета, теперь потеряют один из вариантов их значительного единовременного пополнения. Впрочем, летом банки Белоруссии, Казахстана и Киргизии уже стали вводить комиссии за прием наличных рублей, а часть армянских банков даже перестали принимать их вовсе. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
2: Выкупил автомобиль, а теперь попробую заплатить утильсбор. О необычном случае рассказал наш слушатель из Москвы. На протяжении года он не может поставить электрокар на учет в ГИБДД, потому что таможня отказывается принимать платеж по утильсбору. Мы обратились к юристам, чтобы понять, в каких случаях такое может произойти и что можно предпринять. Евгений Перельчук продолжит.
7: В прошлом году житель Москвы Игорь приобрел китайский автомобиль Cherry QQ, такой маленький электрический хэтчбэк, неофициальный клон корейского Daewoo Matiz. Ценник был более чем бюджетный, без малого 400 тысяч рублей. Автомобиль был выкуплен на торгах Росимущества, в свое время его арестовало ФТС. Всего на торгах были 5 таких электричек Cherry. Игорь выкупил одну машину. С тех пор она так и стоит в гараже, а батарея постепенно выходит из строя. Дело в том, что наш пострадавший не может поставить машину на учет в ГИБДД из-за невыплаченного утильсбора. Заплатить надо всего-то 3 500 рублей. Однако платеж, что неожиданно, отказывается брать ФТС, рассказывает Игорь.
8: Процесс интересный, стоимость была тоже интересная, но после приобретения прошел год, никак не получается поставить машину на учет, легализовать для использования либо продажи. С 2025 года, соответственно, направлено ряд писем как и в Федеральную таможенную службу, так и в Минпромторг. Последнее письмо даже направлялось в Министерство финансов. Везде был получен как и в письменном, так и в личном собеседовании ответ отрицательный, что без декларации таможенной утильсбор не может быть уплачен. Не пояснили они нам, как же нам сделать так, чтобы этот автомобиль был поставлен правильно на учет. Единственное, что Минпромторг пообещал рассмотреть данный вопрос в части уточнения регламента по данным автомобилям, которые через Росимущество реализовываются, по списанию утильсбора.
7: Наш собеседник прислал в редакцию все подтверждающие документы и ответы ведомств на запросы. Из них следует, что причина отказа Зеленоградского отдела ФТС в приеме платежа по утилю действительно в отсутствии таможенной декларации на автомобиль. Из-за этого электронный ПТС остается в статусе незавершенный. Ситуация не может разрешиться уже 12 месяцев. Мы направили запрос в ФТС Зеленограда. Ответа пока ожидаем. А заодно попросили юристов прояснить ситуацию. По их словам, казус возник из-за несовершенства законодательства. Когда таможня решила бороться с практикой массового ввоза электрических и гибридных автомобилей через Белоруссию и Киргизию по заниженной стоимости, была внесена поправка, что декларация у таких авто должна быть российская. Но чиновники не учли, что иногда такие машины после ареста, например, из-за нелегального ввоза, попадают на торги Росимущества, то есть становятся федеральной собственностью, у которой изначально не было никакой декларации. Участники торгов потом попадают в ловушку. Декларации быть не может, однако закон требует ее наличия для уплаты утильсбора. Тот факт, что на машину, выкупленную с торгов, вообще надо его платить, удивлять не должен. Утильсбор не считается таможенным платежом, и здесь нет ошибки. Ситуация похожа на замкнутый круг, но есть, по сути, два выхода, говорит автоэксперт, автоюрист Сергей Смирнов.
9: Переписываться с вышестоящими должностными лицами таможенных органов нет никакого смысла. На основании этого отказа нужно владельцу подать административный иск, в суде попросить, чтобы суд признал отказ незаконным, потому что человек приобрел его здесь, на территории Российской Федерации через торги. И никакой пассажирской декларации он предоставить в принципе не может. И в этом случае суд, признавая действие отказ таможенных органов незаконным, естественно, обяжет его принять расчет утильсбора и произвести его списание. Либо простой вариант обратиться в Росимущество и сказать: нет, ребята, я у вас такой автомобиль, не хочу оставлять его себе, потому что я не могу его зарегистрировать, им пользоваться. Вы мне такую информацию не предоставили, что я не могу им пользоваться. Вы информацию не предоставили, что там нужно какой-то документ, пассажирскую декларацию, его нет, зарегистрировать я его не могу. Ну и, собственно говоря, аннулировать, да, вот эти торги, чтобы ему Росимущество вернуло деньги. Но если он хочет его себе оставить, то только административный иск.
7: Покупатель электрокара Cherry QQ Игорь обращает внимание, что на тех торгах Росимущества был еще один покупатель из Ростовской области. Он выкупил два автомобиля и успешно поставил их на учет в том регионе. То есть там никаких проблем с декларациями не возникло, что ставит вопрос о разном прочтении чиновниками одного и того же закона. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: В США появятся свои госуслуги. Трамп подписал указ о запуске «Америка.gov» – единой цифровой платформы федерального правительства. Представители администрации пояснили, что новый ресурс позволит пользователям проходить авторизацию, находить ответы на интересующие вопросы и подавать нужные заявки в одном месте, без необходимости переключаться между сайтами различных ведомств. Трамп уже запустил портал и обязал федеральные ведомства подключиться к нему. Президент США назвал это превью возможностей искусственного интеллекта и способом избавить людей от лабиринта десятков тысяч ужасных правительственных сайтов. Сейчас «Америка.gov» работает как ИИ-чат, помогает получать информацию с федеральных ресурсов. А с 27 года портал планирует перевести от ответов к действиям. По словам Марка Рубио, начиная со следующего года, американцы смогут подать заявку на получение своего первого паспорта полностью в режиме онлайн, говорит житель Флориды Игорь.
10: Да, сегодня запустили сайт «America Government». По идее, его, конечно, можно сравнить с нашими российскими госуслугами. Человек заходит в одно место, чтобы найти нужную государственную услугу, вместо того, чтобы искать сайт каждого ведомства отдельно. Но сейчас между ними большая разница. Российские госуслуги уже это работающая система, я им пользовался. Через личный кабинет можно подать заявление, оформить документы, записаться к врачу, оплатить всякие начисления. «Америка.gov» только-только запустили. Поэтому в основном он помогает задавать вопросы и находить информацию о федеральных услугах. Для ответов они сейчас используют искусственный интеллект, я уже туда заходил, посмотрел. Но американские власти планируют постепенно подключать ведомства, чтобы позднее через этот сайт можно было не только получать ответы, но и выполнять действия. Ну, например, продлевать паспорт или оформлять Medicare. Это пенсионная система. При этом портал рассчитан, прежде всего, на федеральные услуги. Допустим, я нахожусь сейчас во Флориде. Штаты и Флорида в том числе не подключены еще. Надеюсь, в будущем это будет возможно. Поэтому, если сделать коротко вывод, идея очень похожа на госуслуги, но госуслуги гораздо более развиты как инструмент для решения повседневных вопросов. Этот сайт, скорее, пока что единая точка входа и помощник по поиску информации. Насколько удобно он станет для оформления в будущем, будет понятно, идея, когда все ведомства подключатся.
11: А раньше, получается, вы делали все вот эти действия, это были разрозненные какие-то места, да?
10: Да-да, есть... ну, в принципе, это довольно легко. В поиске набираешь, что ты хочешь понять, заходишь и то же самое делаешь запрос, получаешь ответ, и довольно все легко. Но это было все, естественно, разрозненно. Ты в одном месте не мог это сделать. Ты, допустим, оформить там документы на дом должен был или онлайн сделать, или вот недавно нас попросили прийти в суд. Сейчас, надеюсь, все будет в одном месте, как в госуслугах, надеемся. Но что будет, посмотрим.
2: Игорь, житель Флориды. Проект «Америка.gov» возглавляется основатель Airbnb Джо Гебби, главный дизайнер правительства США. Для сравнения, российский портал государственных услуг существует уже 17 лет.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
0: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российский рынок искусственного интеллекта к 2030 году может вырасти почти втрое, до 770 миллиардов рублей, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко на московском стартап-саммите. Его слова приводит Интерфакс. Сейчас в реестре российского ПО зарегистрировано более 1200 продуктов с использованием нейросетей. Почти 500 решений уже внедрены в регионах. По словам Григоренко, дальнейший рост рынка во многом будет зависеть от спроса со стороны бизнеса, который пока относится к внедрению искусственного интеллекта достаточно консервативно. Объем продаж в сегменте нефти, газа, химии на Петербургской бирже в этом году снизится до около 500 тысяч тонн. Причиной старший вице-президент площадки Антон Карпов назвал внеплановые ремонты на предприятиях, передает ТАСС. Россия получила рекордную с 2022 года недельную выручку от экспорта нефти, пишет Bloomberg. За неделю по 27 сентября Москва получила 2 миллиарда 750 миллионов долларов. В сутки страна отправляла за рубеж до 4 миллионов баррелей по 110-120 долларов за баррель, отмечает агентство. Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-августе сократился на 4,3%. Росавиация сообщила, что за 8 месяцев полеты совершили более 70,5 миллионов человек. В августе авиакомпании России перевезли 10 миллионов 800 тысяч человек, что на 7% меньше августа прошлого года, но на 2% больше показателя этого июля. Росатом предложил Армении проекты новых атомных энергоблоков большой, средней и малой мощности. Перспективы строительства новой атомной генерации обсудили гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщила госкорпорация. Стороны также рассмотрели продление эксплуатации действующей армянской АЭС до 2036 года. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Сбер и Яндекс признали отставание российской IT-отрасли от Китая и США. Герман Греф на конференции по кибербезопасности подчеркнул, что в нынешних условиях развивать российский искусственный интеллект очень непросто, а директор по развитию ИИ в Яндексе Александр Крайнов предупредил о риске точки невозврата. Валерий Убадоев продолжит.
12: Президент Сбера Герман Греф обратил внимание, что в первую очередь российская ИИ-отрасль сталкивается с ограничениями вычислительных мощностей. В частности, стало гораздо сложнее покупать те же видеокарты, от чего страдают и Сбер, и Яндекс. От китайских разработчиков российские отстают примерно на полгода, отметил Греф. Директор по развитию ИИ в Яндексе Александр Крайнов также указал на недостаток ресурсов у отечественной ИИ-отрасли. Чтобы получить доступ к вычислительным мощностям за рубежом, российские разработчики вынуждены прибегать к методам обхода блокировок, заявил Крайнов.
13: Я плохой историк, но, насколько я знаю, куча мировых катаклизмов происходила тогда, когда какая-нибудь одна нация или кто-то получал драматическое преимущество над остальными. У одних ружье есть, у других нету. У одних электричество есть, у других нет. Вот с искусственным интеллектом может произойти то же самое. Сейчас ситуация пока более-менее выровнена. Уже есть неодинаковый доступ, но еще пока ладно, мы там обходим всякими VPN-ами. Если здесь проляжет жесткая граница под любыми предлогами, то есть одним будут доступны все самое лучшее, а другим нет, вот это жесточайший риск, и который пугает, который может нас поставить в подчиненное положение.
12: И Сбер, и Яндекс заявляют, что работают над тем, чтобы российские ИИ-разработки были конкурентоспособными на мировом уровне. Но тут уже встает вопрос денег. Ранее в интервью Business FM глава Алисы и умных устройств Яндекса Валерий Стромов указал, что инвестиции в западные модели примерно в 20-30 раз больше, чем в ту же Алису AI. Отечественные разработчики, которые работают с ИИ, указывают, что эта технология – это полноценный производственный инструмент. И в большинстве своем они действительно полагаются на зарубежные разработки, будь то мощные и умные американские модели или китайские с открытым исходным кодом. Продолжает гендиректор AI-эксперт, профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин.
14: Здесь нельзя не согласиться с коллегами из Яндекса и Сбера. Современные большие языковые модели и особенно агентные системы, построенные на их основе, это современные средства производства, которые сегодня используются буквально везде. Для программистов, для разработчиков, для ученых, для технологов, для инженеров, вот для всех тех людей, кто составляет техническую элиту. Если не будет доступа к таким моделям, то, соответственно, этот слой, который уже привыкла работать с этим, который уже фактически не мыслит себя без вот этих вот функций, произойдет некоторая деградация, я бы даже сказал. Откат назад, существенный откат назад.
12: Однако не стоит забывать, что первыми ограничения наложили именно западные разработчики. То есть к системам от OpenAI, Anthropic и других доступ без способов обхода блокировок получить не удастся. Ранее были новости о том, что они начали различными методами выявлять российских пользователей и банить их аккаунты. Эксперты тогда говорили, что скорее это не была блокировка по национальному признаку. Такие аккаунты были оплачены не совсем легальными методами. Но факт остается фактом, ограничения против России так или иначе сохраняются. При этом также российские регуляторы ведут борьбу против методов обхода блокировок по различным и местами обоснованным причинам, но под раздачу попадают в том числе и российские разработчики. Окно возможностей для отечественных ИИ инженеров постоянно сужается, говорит гендиректор компании Naval AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
15: Мне кажется, в эту гонку еще можно успевать зайти, но окошко этих возможностей, оно очень сильно уменьшается. Да, я думаю, что государство, которое будет иметь доступ к моделям на несколько поколений, опережающие другое государство, может иметь невероятный объем преимуществ. Неважно, это может быть преимущество в виде того, что они могут, не знаю, взломать любой ваш цифровой сервис. Это может быть преимущество, потому что они могут развивать технологии, неважно, там, медицину, военные, сельскохозяйственные, в общем, любые из.
12: Тем временем, один из лидеров, американская OpenAI, заявила, что не будет выпускать свою новейшую модель GPT-6.1 Astra из соображений безопасности. Заявляется, что она выходила за пределы заданных полномочий. В соцсетях есть теория, что компания таким образом пиарится в преддверии своего IPO, будто бы ее модели настолько мощные, что их следует ограничивать. Но так или иначе, американские модели замедляются. Есть ли у российских разработок шанс догнать и перегнать? Вопрос пока открытый. Валерий Бадоев, Елена Марчукова, Business FM.
2: Задержан гендиректор завода по производству петард в Кубринске, где в понедельник при пожаре погибли 14 человек. Разбор завалов продолжается больше суток, при этом до сих пор не появилось убедительных версий случившегося на предприятии, каких, наверное, немало и в других регионах. Михаил Задорожный продолжит.
16: Александр прописан в Кубринске, однако в последние годы постоянно там не проживает, но регулярно навещает отца, чья квартира находится в доме, расположенном в 200 метрах от опасного производства. При этом, по словам Александра, до последнего времени он даже не догадывался, что это завод пиротехники.
17: Я вот, допустим, не знал до вчерашнего вечера, что он там был, как сказали сегодня, что он там 6 лет уже. Вчера узнал, что там пиротехнику делали, и все. Пока все так, как было, так и осталось. То, что единственное, крыши накрыли баннерами, чтобы не протекало на случай дождя. Больше ничего не изменилось. Компенсации тоже там, да, было собрание у них, там ходили люди, я не знаю. Но сказали, что компенсацию тоже будут давать, и то многодетные, у кого имущество пострадало, то есть это все будет выплачиваться.
16: Многие СМИ написали, что в ноябре 24-го МЧС проводила проверку предприятия в Кубринске, после которой инспектор объявил фирме предостережение за электропровода с видимыми нарушениями изоляции. Но мало кто обратил внимание, по какому адресу проводилась проверка. Это двухэтажный многоквартирный жилой дом 68-го года постройки, где никакого производства петард быть не могло в принципе. Возможно, проверка проводилась в офисе фирмы, потому что если бы были серьезные нарушения на производстве пиротехники, его бы обязательно закрыли, говорит управляющий партнер и исполнительный директор компании «Мосэксперт» Андрей Пышкин.
18: Если бы у них был какой-то повод закрыть предприятие, приостановить его деятельность, я так думаю, что, ну так по-русски говоря, зад бы они свой прикрыли этим предписанием. А если там ничего такого значительного не было выявлено, ну то есть этого не было грубым нарушением, значит у них не так все было плохо, а значит это скорее всего не техническая причина, а человеческая.
16: По факту пожарные и спасатели работали не там, где офис, а по другому адресу, рядом с которым находится Кубринский центр детского творчества, что как минимум странно. Не менее странным кажется сообщение некоторых СМИ, что причиной возгорания стал некачественный удлинитель. Мол, сотрудники подключили к нему электрочайник, и после короткого замыкания огонь перекинулся на петарды. Сложно представить, что сотрудники опасного производства решили попить чай, сидя на ящиках с петардами. Объяснить, почему в момент ЧП на предприятии находилось 15 сотрудников, 14 из которых погибли, тоже непросто, продолжает эксперт-пиротехник Сергей Волжин.
19: Это крайне удивительно, потому что, как правило, в такой отрасли люди дистанционно работают на большом удалении друг от друга, и, как правило, производство не требует такого количества людей. 3-4 человека достаточно, чтобы что-то сделать. Чему их было такое количество, ну, не 15. Знаю. Либо там прям настоящий цех, там целое производство было, как в лучшие советские времена, либо они что-то другое там делали. Остается только предполагать, судя по видео, там прям основательно все взлетело. Ну, вероятно, большое количество материалов взрывчатых, которые там где-то хранились. Вот там все и разворотило.
16: Было ли в Кубинске производство пиротехники, тоже вопрос. Гендиректор предприятия, на которое ссылается МЭШ, пояснил, что в здании, где произошел взрыв, петарды не производили. Пиротехника, которая хранилась в помещении, была сделана в Китае. Директор предприятия, некий Алексей Пронин, задержан. Уголовное дело, по которому он проходит, возбуждено по части 3 статьи 217. Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерти двух и более лиц. Максимальное наказание до 7 лет лишения свободы. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Вложились в покупку апартаментов, чтобы зарабатывать на аренде, а в итоге оказались должны гостиничному оператору. В Сочи разгорелся конфликт между владельцами номеров пятизвездочного отеля «Марин Гарден» и управляющей им компанией. Та, ссылаясь на сложный туристический сезон, сначала перестала платить собственникам за аренду, а потом потребовала, чтобы они вернули часть ранее заработанных на сдаче апартаментов денег. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ».
1: Продолжительность жизни.
20: Почему может болеть то, что уже зажило? Иногда после травмы меняются сами механизмы обработки боли в нервной системе. И боль сохраняется годами после того, как поврежденная ткань восстановилась.
1: Журналист Алена Копылова.
20: Все начинается с травмы. Нервные окончания реагируют на потенциально опасные воздействия и передают электрические импульсы в спиной, а затем головной мозг. Возникает боль, которая заставляет беречь поврежденную область и помогает восстановлению. Но если сильные болевые сигналы поступают слишком долго, нервная система начинает перестраиваться. Нейроны, участвующие в передаче боли, становятся более возбудимыми. Их порог активации снижается, а реакция на входящий сигнал усиливается. Этот процесс называют сенситизацией. Есть и другой механизм. Мозг, как известно, получает нервные сигналы и формирует болевое ощущение самостоятельно, с учетом прошлого опыта, внимания и оценки опасности. Поэтому после длительной боли мозг может искаженно интерпретировать нервные сигналы, давая ощущение боли там, где ее быть не должно. Это хорошо видно при фантомной боли. После ампутации человек способен чувствовать сильную боль в конечности, которой физически уже нет. Именно поэтому хроническую боль далеко не всегда удается устранить обычными обезболивающими. Лечение может включать препараты, влияющие на передачу нервных сигналов, и физиотерапию.
1: Продолжительность жизни на Business FM. Культ наличности. Лица на банкнотах.
21: Астрид Линдгрен придумала самого известного своего персонажа Пеппи Длинный Чулок в 1941 году, когда ее дочь тяжело заболела воспалением легких. Сказка так понравилась дочери, что уже после прочтения первой главы она пошла на поправку. Однако, когда Линдгрен решила напечатать книгу, шведские издатели отказали ей, посчитав эту детскую повесть антипедагогичной. 4 года спустя книга все-таки увидела свет и полюбилась не только детям. Ее перевели на множество языков. Также было снято несколько полнометражных фильмов, сериалов и мультфильмов. А в 2015 году в Швеции были выпущены новые банкноты в 20 крон с портретом Астрид Линдгрен и изображением Пеппи.
1: Культ наличности на Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
22: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Помощник президента России Юрий Ушаков не исключил, что председатель КНР Си Цзиньпин может предпринять шаги для организации диалога между лидерами России, Китая и США на полях предстоящего саммита АТЭС. Он пройдет 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне.
0: Суд Москвы обратил в доход государства более 3 миллиардов рублей экс-гендиректора Росагро Максима Басова. Как сообщает ТАСС, решение принято по иску Генеральной прокуратуры. С банковских счетов Басова государству переданы более 147 миллионов рублей. Кроме того, изъяты принадлежащие ему ценные бумаги. Также суд изъял около 8 миллионов акций Росагро у сестры и племянника основателя компании Вадима Машковича. Избранная от ЛДПР депутат Госдумы 9-го созыва Элеонора Кавшар заявила ТАСС, что обсуждение переименования котлет по-киевски, вокзалов и станций метро является пустой демагогией. Так она прокомментировала публикации в СМИ о том, что в думском буфете вместо котлет по-киевски на ценнике значатся котлеты со сливочным маслом. По ее словам, среди более важных задач решение проблемы доступности жилья, вопросы миграционной политики и увеличение пенсии. Отопительный сезон в Москве начнется 1 октября, сообщил Сергей Собянин. Подача тепла, по словам мэра, будет поэтапной и займет несколько дней. Первыми тепло получат детские сады, школы и больницы, а следом подключат жилые дома, офисы, торговые и промышленные предприятия. Все инженерные системы готовы к прохождению отопительного периода. Прививки от менингококка, вируса папилломы человека, ротавируса и ветряной оспы будут обязательными. Они появятся в национальном календаре вакцинации поэтапно с 2027 года. Все эти вакцины будут российского производства. На данный момент только вакцина от ротавируса находится в разработке. Остальные готовы. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», студия Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Дональд Трамп не хочет слышать предостережения ведущих разработчиков ИИ о рисках неконтролируемого поведения нейросетей не только в быту, но и на поле боя. В чем причина упорства американского президента и к чему это ведет? Об этом в комментарии Георгия Буфта через минуту. В Испании новый кризис, теперь жилищные в стране не утихают протесты на фоне выселения из дома пенсионерки с инвалидностью. Чтобы снизить градус общественного недовольства, правительство страны экстренно ускорило внесение законопроекта, который должен защитить уязвимых арендаторов. Госкомпания увеличивает закупки стационарных телефонов из-за перебоев с мобильной связью, блокировки мессенджеров и перехода на более защищенные каналы коммуникации. Мы спросили у частных компаний, вернулись ли они к проводной телефонии. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес-ФМ». Кто будет нажимать на курок, человек или машина? Трамп оказался большим фанатом ИИ. На днях он провел первую неформальную встречу с главой корпорации Anthropic Дарио Амадеи. Это может стать первым шагом к диалогу после конфликта между компанией и Пентагоном. Во вторник президент США запустил основанный на ИИ портал America.gov, предназначенный для доступа к госуслугам и собранный на моделях Google Gemini и Grok от SpaceX AI. Портал уже назвали консьержем для навигации по государству. Каковы перспективы, особенно в военной сфере? Об этом комментарии Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает».
4: За неделю до презентации американского госпортала выяснилось, что жертвой взбесившихся агентов искусственного интеллекта стало само федеральное правительство. OpenAI признала, что ее агенты самовольно добрались до данных бюро переписи, скопировали материалы комиссии по ценным бумагам и даже якобы пытались взломать сайт Министерства образования. И это уже не первый инцидент с выходом ИИ-агентов из-под контроля, в связи с чем компания OpenAI приостановила обучение своих моделей искусственного интеллекта бессрочно до прояснения ситуации. Обыватели тоже боятся. Согласно недавнему опросу CNN, 3/4 американцев смотрят на развитие искусственного интеллекта скорее со страхом, чем с надеждой. Почти столько же считают, что федеральное правительство регулирует технологию недостаточно. Трамп, однако, от подобных страхов отмахивается, мол, это все фейки. В речи на Генассамблее ООН он сравнил тех, кто говорит, что ИИ всех убьет, с теми, кто пугал изменениями климата. Международный надзор за искусственным интеллектом он назвал вредной глобалистской схемой, а еще ранее объявил о намерении создать специальные ИИ-войска, но подробностей не раскрыл. На этом фоне воскресный ужин Трампа с Амадеей в Белом доме стал неожиданностью, ведь компания Anthropic, подписавшая в прошлом году контракт с Пентагоном на 200 миллионов, отказалась снять два ограничения на использование своих моделей Клод – запрет на применение в полностью автономных летальных системах и на массовую слежку внутри страны. Это вызвало ссору с Белым домом. Судебные тяжбы идут до сих пор. На днях апелляционный суд округа Колумбия постановил, что модель Клод ненадежна для военных операций. Внутри самой индустрии тоже раскол. Одни согласны приостановить обучение ИИ-моделей, другие против. На этом фоне в Женеве обсуждали еще более актуальную тему. Кто будет нажимать курок, человек или машина? По данным газеты Washington Post, на совещании группы правительственных экспертов по летальным автономным системам вооружений в рамках Конвенции ООН о негуманном оружии делегации США и России около 15 часов подряд вычищали из проекта целый ряд ключевых положений. Убрали требования, чтобы человек-аналитик проверял цель выбора искусственным интеллектом перед нанесением удара. Положение о том, что такие системы должны работать предсказуемо и надежно. Обязанность учитывать этические соображения при их применении. Остались лишь общие отсылки к человеческому контролю и гуманитарному праву. Россия, кстати, выступает против юридически обязывающих ограничений для автономного оружия, аргументируя это тем, что действующего гуманитарного права достаточно, а конкретный объем участия человека каждое государство вправе определять само. При Трампе Вашингтон тоже стал выступать против жестких правил. Для обеих держав ключевым моментом является скорость принятия решений, и никто не хочет связывать

0: тему, что произойдет в результате взаимодействия двух автономных систем воюющих сторон. Можно сравнить с обвалом на биржах, когда торговые алгоритмы разгоняют ситуацию быстрее, чем успевают вмешаться люди. Тогда на чем основан энтузиазм Трампа по поводу искусственного интеллекта? Прежде всего, на экономике. ИИ стал мотором американского роста. По оценке Goldman Sachs, инвестиции в искусственный интеллект достигнут в этом году 1,8% ВВП США, или почти 600 миллиардов долларов. По ряду оценок на ИИ приходится около 45% прироста ВВП. Сам Трамп писал в соцсети, что ИИ может дать до 25% ВВП страны. Вторая причина – Китай. Ведь когда более 20, в основном европейских стран, призвали к обязывающим мерам безопасности для искусственного интеллекта, это именно Китай наряду с США воздержался. Он пока тоже не хочет связывать себя ограничениями, в том числе в военной сфере. Ну и, наконец, Трамп рассуждает на тему ограничений ИИ ровно так же, как о климатических и углеводородных ограничениях. Мол, это все истерика глобалистских элит, мешающая утверждению американского величия. В результате складывается картина, не имеющая исторических аналогов. В то время как значительная часть самих создателей новейшей технологии призывают притормозить, государство, которое обычно стремится выступать регулятором, требует сжать на газ и даже снять с предохранителя боевое применение искусственного интеллекта.
1: Это был комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». В Испании новый кризис, теперь жилищный. В стране не утихают протесты на фоне выселения из дома пенсионерки с инвалидностью. Правительство страны экстренно ускорило внесение законопроекта, который должен защитить уязвимых арендаторов. Подробнее Ольга Кашинская.
2: На прошлой неделе 87-летнюю Мари Кармен Абаскаль насильно вывезли на каталке из ее съемной квартиры в Мадриде. У полиции это получилось с четвертой попытки. Три раза активисты профсоюза квартиросъемщиков физически не давали правоохранителям пробиться к женщине. В квартире, расположенной в престижном мадридском районе Ретиро, Мари Кармен жила последние 70 лет. Сначала жилье снимал отец женщины с ежемесячной оплатой в 500 евро. В 2006 году Мари Кармен осиротела. Унаследовать старую квартплату ей не удалось, а с новыми, кратно возросшими расценками, женщина не соглашалась. В 2018 году у квартиры сменились владельцы, которые установили месячную оплату сначала в 2650 евро, потом снизили цену на 1000. Договориться с ними у Мари Кармен не получилось, спор велся в разных судебных инстанциях. В итоге суд постановил пенсионерку выселить. По оценкам риэлторов, которые приводят СМИ, на сегодняшнем испанском рынке аренда этой квартиры площадью 100 квадратных метров может стоить от 3-4 тысяч евро в месяц. Выселение пенсионерки, имеющей к тому же еще и инвалидность, у испанцев вызвало коллективную ярость. На улице вышли тысячи людей, а на центральной площади Мадрида Пуэрто-дель-Соль активисты разбили палаточный лагерь и не сворачивают его до сих пор. В итоге, правда, Мари Кармен разрешили вернуться домой после выписки из больницы, где ее лечат от истощения. Достигнутое соглашение предусматривает оплату квартиры в размере не больше 30% от дохода пенсионерки. Но жилищный кризис в Испании затронул далеко не только ее. Еще в мае в столице страны прошли многотысячные шествия с призывами решить эту проблему. А история пенсионерки просто стала катализатором, рассказывает журналист из Барселоны Максим Евсеев.
3: Сразу же в Мадриде, в день, когда ее выселяли, собралось около 1000 человек. К этому присоединились еще сочувствующие в других городах. И здесь, в Барселоне, порядка 2000 человек вышли. На следующий день или через день люди очень быстро и очень сильно отреагировали на этот скандал с выселением. Это был как бы повод. Ситуация с квартирами, с арендой, с покупкой, она здесь купится уже точно десятилетиями, потому что рынок жилья в Испании, он стремительно дорожает. Основной способ приобретения – это получение по наследству. Безусловно, это ипотека и кредиты. Так, чтобы кто-то выложил сотни тысяч или миллионы евро за квартиру, больше вероятности это будут иностранцы, жители Франции, Великобритании или США.
4: Например, в вашем городе взять самая дешевая квартира, сколько стоит?
3: Так, чтобы это было хоть какое-то жилье пригодное для того, чтобы можно было поселиться, то где-то в районе 250 тысяч евро. Это самое дешевое.
2: На фоне протестов в Кабмине Испании заявили о достижении соглашения по внесению законопроекта, который должен защитить уязвимых арендаторов от выселения. Однако принятие документа в парламенте может вызвать трудности, пишет Нью-Йорк Таймс. Для премьера Испании Педро Санчеса жилищный вопрос – один из многих в длинной длинной череде нерешенных. В июле в стране разгорелся острый миграционный кризис. Тогда в испанский полуанклав Сеута на севере Африки прорвались более 70 тысяч мигрантов. А за месяц до этого супруге премьер-министра были предъявлены официальные обвинения в коррупции и торговле влиянием. Парламентские выборы в Испании пройдут летом следующего года. Так что история с Мари Кармен и последовавшие за ней

0: протесты для действующей власти – сильнейший удар, говорит научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Сергей Шейн.
1: Положение Санчеса можно оценить как крайне плачевное, исходя из того, что, с одной стороны, он становится объектом критики левых, да, из-за традиционно левой поездки, связанной с доступностью жилья. С другой стороны, он становится предметом критики со стороны правых, не имея возможности урегулировать эффективно миграционный кризис в Сеуте. Все это дополняется тем, что у него правительство меньшинства, и, соответственно, пространство для маневра у него очень небольшое до выборов 2027 года. Его неэффективность по этим ключевым вопросам левой и правой повестки, это, конечно, делает его такой хромой уткой. И важно, что на этом фоне правые не только в Испании, но и в других странах, в первую очередь во Франции, которые ждут выборы в 2020 году, набирают, собственно, новые очки для того, чтобы удачно выступить на выборах.
0: Однако, как рассказывают бизнес-ФМ местные жители, проблема дорогого жилья касается только нескольких крупных испанских городов. Маленькие же населенные пункты, где живет меньше 100 тысяч человек, пустуют. Дом там можно снять в 3-4 раза дешевле, чем квартиру в крупном городе. А местные муниципалитеты в некоторых случаях даже предлагают арендовать недвижимость за 1 евро в месяц, просто чтобы привлечь жителей. Но это мало кого интересует. Ольга Кашинская, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Акции девелопера «Самолет» обвалились на новостях о техдефолте по облигациям на 2,5 миллиарда рублей. Датой погашения было 28 сентября, но обязательства оказались исполнены ненадлежащим образом, следует из данных НРД. В моменте бумаги застройщика на Мосбирже рухнули на 9%, потом частично отыграли потери. Компания позже объяснила, что вовремя перевела деньги на выплату купона и погашение выпуска облигаций, но по техническим причинам часть средств была зачислена позднее, комментирует инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
3: У компании серьезные проблемы с ликвидностью и вообще с финансовым показателем. По итогам первого полугодия компания получила масштабный убыток, сократился свободный денежный поток, и ряд проектов самолета просто подвисли, они не в состоянии реализоваться. Я думаю, что ставить крест на будущем самолета пока рано, но если компания сможет выжить, то только при условии, что часть кредитов будет реструктуризирована. Худший сценарий состоит в том, что часть прибыльных проектов самолета просто будет передана кредиторам, и тогда компания уже сохранится в усеченном виде.
4: То, что касается нынешних держателей акций, там много частных лиц, есть вероятность, что частные инвесторы сейчас посмотрят на эту ситуацию, сбросят и тем самым ухудшат положение, и так непросто.
3: В структуре акционеров самолет достаточно много частных инвесторов, но я думаю, что многие уже вышли из акций. Если продажи акций самолета продолжатся, то это может усугубить положение дела в этой компании. Но все-таки основные вопросы являются не капитализация, не вопрос капитализации самолета, а уровень долговой нагрузки и переговоры с кредиторами о реструктуризации долга.
2: Сергей Суверов, инвест-стратег УК «Рекапитал». В начале мая самолет допустил техдефолт по двум выпускам облигаций. Тогда зачисление произошло после крайнего срока по техническим причинам. О каких именно причинах шла речь, девелопер не пояснил.
5: Компании и корпорации.
6: Студия Наталья Воробьева. Здравствуйте.
5: Бизнес и власть.
6: Правительство Германии намерено заблокировать продажу немецкой логистической компании «Ципель» китайскому госконцерну «Коска» из-за опасения стратегической зависимости от Поднебесной. Против сделки выступили 5 федеральных министерств, включая Минобороны. «Коска» хочет купить 80% акций «Ципель». Окончательное решение еще не принято, но по данным «Хандельсблат», к этому все идет. «Ципель» из Гамбурга занимается контейнерными перевозками и связывает порты Северного моря с востоком Германии. «Коска» с 2016 года активно наращивает присутствие в европейской логистике.
5: Ценные бумаги.
6: Первый контейнерный терминал 6 октября планирует собрать заявки на облигации двух серий до 10 миллиардов рублей. Компания предложит инвесторам трехлетние облигации с фиксированным купоном и четырехлетние облигации с переменным. Оба выпуска предусматривают выплату ежемесячных купонов.
5: Отчеты и планы.
6: Дочка Алросы «Алмазы Анабары» перевыполнила план добычи алмазов на 16% за промывочный сезон, который длится 110 дней. Компания ежегодно добывает около 4 миллионов карат. Это 10-11% от общей добычи Алросы. «Лента» сняла с продажи лапшу быстрого приготовления брендов «Наруто», «Чан Рамен» и «Доширак Квисти». Причина – нарушения маркировки, которые выявила Роскачество. Сеть сама инициировала проверку и усилила контроль за качеством. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Рынок акций вырос на геополитических ожиданиях, рубль укрепился, нефть под давлением, но на высоких уровнях. Во вторник индекс Мосбиржи вырос на 0,4% до отметки 2263 пункта. РТС поднялся на 0,35% до отметки 844 пункта. Утром акции падали, но отскочили на новостях о возможных переговорах с США и смягчении санкций. Юань подешевел до 12 рублей 47 копеек. Официальный доллар снизился до 84 рублей 43 копеек. При этом на внебиржевом рынке к вечеру американская валюта опустилась ниже 84 рублей. Брент стоит порядка 104 долларов за баррель. Итоги торгов подводит эксперт финансового рынка Андрей Бархота.
7: Главным фактором, определяющим ситуацию на фондовом рынке, остается геополитический фон и реальные перспективы урегулирования продолжающихся конфликтов. Во вторник российский фондовый рынок продемонстрировал перелом тренда. До обеда индекс Московской биржи продолжил нисходящее движение по инерции. Перелом наступил после известия о готовности президента США Дональда Трампа смягчить антироссийские санкции в обмен на освобождение ряда американских заключенных. Поэтому у меня можно констатировать рост индекса около 0,5%. В списке лидеров роста бумаги нефтегазового сектора. Акции «Газпрома» и «Лукойла» прибавили свыше 1,5%. В то же время акции «Роснефти» потерпели коррекцию почти на 1%. Динамика котировок бумаг эмитентов из финансового сектора выглядит также разнонаправленно. Сбер прибавляет по итогам дня более процента, а бумаги ВТБ наоборот скорректировались почти на процент, что, вероятно, стоит рассматривать как коррекцию на бурный рост акций банка еще 28 сентября. Акции компании потребительского сектора находились преимущественно в плюсе. Очевидно, что первичными бенефициарами возможного смещения антироссийских санкций будут именно флагманы российской энергетики и финансового сектора. Тем не менее, сроки и глубина экономических и финансовых улучшений на фоне относительно благоприятных новостей остаются пока неясными, и участники рынка интерпретируют их по-своему. Более высокая стоимость нефти вкупе с неопределенностью в отношении урегулирования ближневосточного конфликта на фоне сохранения устойчивого спроса на рубль создало условия для локального укрепления рубля, которое мы и увидели 29 сентября. Доллар потерял за день около 0,7%. Видится, что влияние новости о возможном смещении американских санкций будет оказывать дополнительное влияние на валютный рынок. И это влияние будет проявляться в том числе в среднесрочной перспективе. Оно способно затормозить девальвацию российской валюты. Впрочем, многое будет зависеть от других новостей, которые могут дезавуировать текущие тренды.
2: Андрей Бархот, эксперт. Российский рынок акций хоть и отскочил, но к полноценному росту пока не готов, считает эксперт по фондовому рынку БКС Миринвестиций Людмила Рокотянская.
8: Да, рынок преодолел нисходящую динамику, но еще, видимо, не готов к полноценному переходу к восходящей динамике. То есть в терминах технического анализа это означает, что, скорее всего, у нас намечается боковик. От 2300 мы оттолкнулись вниз. Несмотря на то, что сегодня получили отскок, возможно, это просто отскок, потому что мы подошли сегодня в результате отскока к уровню скользящих средних ближайших. Это район 2260 пунктов примерно. И вот этот район может выступить нам сопротивлением. То есть если мы повторно опустимся ниже 2260-2250 пунктов, то это будет означать продолжение вот этой нисходящей коррекции. В фокусе внимания, конечно, нефтегазовый сектор. Это ключевой драйвер нашего рынка. Именно благодаря тому, что цены на нефть остаются высокими. Рубль как-то не торопится укрепляться после прошедшей волны ослабления летней. И это, конечно, оказывает сильную поддержку акциям нефтегазового сектора. И они-то как раз у нас неплохо отскакивают.
2: Людмила Рокотянская, БКС Миринвестиции. Аналитики считают российский рынок акций недооцененным. Индекс Мосбиржи сейчас на 12% ниже начала года. По их мнению, его справедливая оценка на конец 2027-го – это 3150 пунктов. Сборная России по футболу одержала победу над командой Ирана. Товарищеский матч в Казани завершился со счетом 2-0. В составе россиян дубль оформил Александр Головин. Подробности у спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
9: Сборная России в Казани не играла целых 5 лет. Последний раз это было осенью 2021-го. Тогда подопечные Валерия Карпина еще участвовали в отборе на чемпионат мира и победили словаков. К сожалению, сейчас и статус встречи, и градус напряжения совсем другие. Но соперник достойный. Сборная Ирана, которая за годы отстранения встречалась с россиянами уже в третий раз. Участники чемпионата мира и старые знакомые, можно сказать. В иранскую команду вернулся Сердар Азмун, четырехкратный победитель РПЛ в составе «Зенита». Успел он поиграть и в «Рубине». Приехал, получается, в родные места. Накануне игры Матвей Сафонов, номинант на премию «Лучшему голкиперу мира» по итогам сезона, рассказал на пресс-конференции о теплом приветствии болельщиков.
10: Ну, встретили, естественно, чак-чаком. Это норма. Попробовали, убедились, что все в порядке в Казани.
9: Он также отметил, что ожидает от иранцев серьезного сопротивления.
10: После чемпионата мира, возможно, больше уверенностью, возможно, даже с позиции силы захотят играть после хорошего такого опыта на чемпионате мира. Поэтому ожидаем достаточно тяжелую игру. Для нас это большая ответственность, но мы не можем ударить в грязь лицом.
9: Капитанская повязка сборной была выполнена в интересном дизайне. На ней изображен символ Республики Татарстан – барс, тянущий лапу к кечпочмаку. А капитаном на эту игру был назначен Александр Головин. И полузащитник «Монако» сполна оправдал возложенную на него ответственность. Еще в первом тайме он сделал дубль. Сначала замкнул тонкую передачу Алексея Батракова, а затем технично исполнил штрафной. Не зря за 30-летним хавбеком такая охота. И «Зенит», и «Спартак». Но все в очередь. Минимум до зимы Александр в «Монако». А дальше он ничего не исключает. Во втором тайме особых проблем иранцы не создали. У россиян на замену вышел Александр Соболев. Впервые сыграл за сборную с ноября 2023 года. Голов болельщики больше не увидели, а запаса первого тайма вполне хватило. Увы, но повреждение голеностопа получил Головин. Он не доиграл до конца. Как бы то ни было, в итоге 2-0, уверенная победа над соперником приличного уровня. Ведь большинство футболистов из состава сборной Ирана рубились еще пару месяцев назад на Мундиале. В Казань приехали не дублеры. Артем Локалов, корреспондент «Российской газеты» и автор телеграм-канала «Футбольные темы», отметил очень дисциплинированную игру сборной России.
11: Многое, очень многое, я не могу, наверное, сказать, что все, но очень многое получалось. Впечатлен, конечно, особенно первым таймом и тем, что сделал Головин. Это было очень круто. Народ шутит, что вот как Александр хочет все-таки в «Спартак», потому что много говорилось в последнее время о том, что красно-белые проявляли к нему интерес наравне с «Зенитом». Просто он сам недавно в интервью, буквально перед матчем, сказал, что «Спартак» для него не табу. Буквально год назад он говорил как раз обратное. Получилась довольно цельная игра. Возможно, Иран выглядел такой грузной командой, тяжелой, но это не наши проблемы. Несколько комбинаций прошли очень хорошие. Касание буквально. Наверное, мы увидели в этом матче такой основной состав сборной, потому что впереди еще два матча с Намибией и с Нигерией. Видимо, с Намибией сыграет второй состав.
9: Что по составу решит Валерий Карпин, узнаем совсем скоро. В субботу россияне играют с Намибией в Екатеринбурге. А 6 октября сбор завершится в Нижнем Новгороде матчем против команды Нигерии. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Госкомпании увеличивают закупки стационарных телефонов из-за перебоев с мобильной связью, блокировки мессенджеров и перехода на более защищенные каналы коммуникаций. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на электронную площадку РТС «Тендер». Расходы компании на закупку такого оборудования с начала этого года выросли более чем втрое по сравнению с прошлым, до 118 миллионов рублей. А всего с января по август было приобретено более 3500 стационарных телефонов. Мы спросили у частных компаний, закупают ли они такие телефоны. Негосударственный бизнес говорит, что у него свои альтернативы.
5: «Бизнес говорит». Личный опыт.
12: Генеральный директор холдинга «Адитим» Георгий Солдатов.
13: Мы не закупаем стационарные телефоны. Нам это никаким образом не поможет. Действительно, в офисе мы ставим вот различные штуковины по усилению связи в разных каналах, потому что они как-то хитро перекрываются. Там один канал, другой, третий. Вот это мы действительно делали буквально несколько дней назад. А стационарные нет, не ставим, конечно, потому что смысла в этом нет. У нас люди все разъездные. Если говорить про завод, то сотрудники по заводу постоянно перемещаются, находятся у разных линий. Мы скорее рассматриваем перейти на рации, например, внутри. Раньше уже просто можно было по телефону позвонить, на какой-нибудь платформе, условно говоря. Теперь, скорее всего, мы внутри заводские все эти истории переведем на рации, еще что-нибудь, чтобы это никаким образом связь внутри процессов операционных не нарушалась. На стационарный телефон, ну что, ну поставишь ты его секретаря один.
12: гендиректор группы компании «Бауфлекс» Станислав Левочкин.
14: У нас есть местный АТС. Мы в свое время по офису и производство телефонизировали, так бы используем. Но в основном все привычка, мобильная связь. Хотя, конечно, сейчас она хуже, сбоит.
15: В планах прям так, чтобы переходить на стационарные телефоны, чаще их использовать, такого разговора пока не было.
14: Мысли и планы о другом. Это для нас второстепенная проблема.
15: То есть даже с перебоями мобильная связь, в принципе, можно работать?
14: Да, перезагружаем, ставим все эти средства и используем. Прыгаем с одного на другой. Телеграмма и на Макс.
12: Директор группы компании «Русит» Дмитрий Филиппов.
16: У нас ситуация выглядит простым образом. Во-первых, у нас еще с тех времен осталось энное количество стационарных телефонов, мы их не выбрасывали. И они работают, но пользуемся мы ими крайне редко. Относительно мобильной связи, ну, на сегодняшний день, да, мы можем сказать, что она стала работать несколько хуже, но не радикально, поэтому такой острой потребности в переходе на стационарные телефоны тоже не видим. Поэтому пока все остается вот по-прежнему. То есть стационарные телефоны есть, но мы ими почти не пользуемся. Мобильные телефоны используем. Возникли проблемы, но мы с этими проблемами пока справляемся.
15: Даже чуть больше не стали ими пользоваться вот в последнее время.
16: Народ привык уже к мобильным телефонам. Я честно скажу, вот если раз в месяц кто-то позвонит по стационарному, а так все остальное, вся связь идет по мобильным каналам средств.
2: Этой весной президент Ростелекома говорил, что заметно выросло число россиян, кто решил вернуться на стационарную связь.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Легко ушло.
9: В 1997 году журналист британской газеты Daily Telegraph Найджел Рейнольдс отправился на очередное задание. Ему предстояло взять интервью у никому неизвестной молодой детской писательницы Джоан Роулинг. Для нее это был первый подобный опыт. Роулинг была зажата, смущалась, но оказалась интересной собеседницей. И в конце беседы подарила журналисту свою книгу «Гарри Поттер и философский камень» с автографом. Но детская литература Найджела не очень интересовала. Он пролистал роман и выбросил в мусор. А через полгода уже кусал локти. И не только потому, что сын замучил его просьбами о книжках про Гарри Поттера, а потому что каждый из 500 экземпляров самого первого издания, включая и подаренную Найджелу книгу, стал стоить порядка 50 тысяч фунтов. Легко ушло. Спецпроект на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
17: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Европейские государства фактически ведут войну против России. Такое мнение выразил глава МИДа Сергей Лавров на полях 23-го ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Дипломат указал на военную помощь Киеву со стороны Великобритании и государств в континентальной Европы. По его словам, поставляемые Украине ракеты и беспилотники используются против России, а наши военные уничтожают эти средства поражения. Ранее Лавров заявил, что Германия стремится не отстать от поезда своими попытками включиться в урегулирование конфликта на Украине. Руководители крупнейших американских компаний и разработчиков искусственного интеллекта подписали в Белом доме соглашение об усилении внутреннего контроля за ИИ-моделями. Об этом сообщают американские СМИ. В соглашении предусмотрены добровольные обязательства разработчиков по обеспечению безопасности ИИ. В мероприятии участвовали руководители NVIDIA, OpenAI, Anthropic, Google, Meta и xAI. Дональд Трамп назвал документ почти конституцией и заявил, что он предполагает самоконтроль отрасли. Президент также сообщил, что администрация может создать комитет из 10 человек для контроля за индустрией искусственного интеллекта. КНДР отвергла причастность к взрыву мин в демилитаризованной зоне и обвинила Южную Корею в фальсификации результатов расследования. Об этом заявила сестра северокорейского лидера Ким Йо Джон. Ранее южнокорейские военные сообщили, что северокорейские мины с высокой вероятностью стали причиной взрыва 21 сентября. Пострадали трое военнослужащих Южной Кореи. По данным Сеула, на месте обнаружили как минимум 4 северокорейские мины, две из которых взорвались. Ким Йо Джон заявила, что северокорейские военные не пересекали границу и предупредила о немедленном ответе в случае настоящих выстрелов по военнослужащим КНДР.
18: Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Не больше миллиона рублей Владимир Путин подписал указ об ограничении вывоза наличных. Он касается физлиц, выезжающих в страны Евразийского экономического союза, а также в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Почему сумму, разрешенную к вывозу, так радикально сократили, и как быть тем, кто хочет взять в дорогу больше миллиона? Выкупил автомобиль, но уже год не может сесть за руль. Слушатель «Бизнес ФМ» безуспешно пытается поставить электрокар на учет в ГИБДД, но этому мешает отказ таможни принимать платеж по утильсбору. В чем проблема и какой тут может быть выход? Неравный доступ к вычислительным ресурсам может оставить Россию за бортом конкуренции в области ИИ. В Яндексе вслед за Сбером признали отставание страны от Китая и США и заявили о риске для России оказаться в подчиненном положении. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Россия в 8 раз сократила лимит вывоза наличных в страны Евразийского экономического союза, а также в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Физлица не смогут вывозить более 1 миллиона рублей. Юрлицам и ЭП вывоз в эти страны запрещен вне зависимости от суммы. Зачем это делается и кому может усложнить жизнь? Иван Медведев подробнее.
19: Сразу оговоримся, больше миллиона рублей россияне все-таки смогут вывозить и после ужесточения правил. Но для этого нужны будут банковские выписки. Ограничения также не касаются транзитных перевозок наличных юрлицами. Но почему власти вообще пошли на столь резкое снижение лимита? Мнение инвестиционного стратега УК «Ари Капитал» Сергея Суверова.
20: Во-первых, это борьба с серым вывозом капитала мигрантами. И, во-вторых, это, наверное, борьба с так называемым карточным туризмом. Дело в том, что многие граждане вывозили рубли в страны Евразийского экономического сообщества и в страны СНГ для того, чтобы обменять эти рубли на национальные валюты или на доллары и евро и положить их в местные банки, открыть карточки Visa и MasterCard. Сейчас возможности удаленного открытия банковских счетов ограничены из-за ужесточения законодательства рядом стран, а также давления западных регуляторов. Поэтому единственный способ – это провести наличные за границу и там открыть вот такие карты.
19: Старший директор по банковским рейтингам эксперт РА Иван Уклейн называет три причины.
21: Здесь преследуют три цели. Во-первых, борьбу с незаконным оттоком капитала. Соответственно, это элемент последовательной политики Банка России, проводимой на протяжении нескольких последних лет. Во-вторых, это закрытие транспортных лазеек. Соответствующие страны часто использовались как транзитные хабы, способы обойти валютные или санкционные ограничения. Ну и, наконец, третья цель – это соблюдение экономической безопасности государства. Существующих запасов наличной иностранной валюты и тех объемов поступлений, подкреплений кассы, которые есть на текущий момент, недостаточно. Существует заметный дефицит наличной иностранной валюты и банкнот недружественных государств. Поэтому продление существующих ограничений на операции с наличными и ужесточение оставшихся лазеек связано с тем, что финансовые власти увидели необходимость ужесточения отдельных мер валютного контроля.
19: Но что же делать тем, кому все-таки нужно вывести из страны крупную сумму? Наличные до этого момента были самым простым и, наверное, самым бюджетным вариантом. Остаются криптовалюты. Но там много своих нюансов. А еще несколько крупных российских банков предлагают услугу перевода в банки Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и Грузии. Здесь счет пополняется рублями, там деньги конвертируются в местные валюты. Но нужно учитывать комиссии, ограничения по суммам, возможные вопросы и претензии принимающей стороны. И вообще нужно иметь в виду, что при быстро меняющейся ситуации деньги могут и зависнуть. При этом тех, кто рассматривает возможность купить недвижимость за рубежом, эти ограничения не затронут. Наличные для этих целей использовались редко, утверждает эксперт портала Prian.ru Филипп Березин.
22: Где принимают наличные? В некоторых странах Юго-Восточной Азии, например, в Камбодже, можно приехать с мешком денег и положить деньги на счет застройщика или частного лица, например, в Турции. Это тоже история практикуется. Сказать, что это такое массовое явление, пожалуй, нет. Все-таки чаще всего для покупки за границей россияне сейчас используют счета в третьих странах. В Казахстане, в Армении, в Израиле. Где кто сумел на каких обстоятельствах их открыть.
19: Но россияне, открывшие такие счета, теперь потеряют один из вариантов их значительного единовременного пополнения. Впрочем, летом банки Белоруссии, Казахстана и Киргизии уже стали вводить комиссии за прием наличных рублей, а часть армянских банков даже перестали принимать их вовсе. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
2: Выкупил автомобиль, а теперь попробую заплатить утильсбор. О необычном случае рассказал наш слушатель из Москвы. На протяжении года он не может поставить электрокар на учет в ГИБДД, потому что таможня отказывается принимать платеж по утильсбору. Мы обратились к юристам, чтобы понять, в каких случаях такое может произойти и что можно предпринять. Евгений Перельчук продолжит.
0: В прошлом году житель Москвы Игорь приобрел китайский автомобиль Cherry QQ, такой маленький электрический хэтчбэк, неофициальный клон корейского Daewoo Matiz. Ценник был более чем бюджетный, без малого 400 тысяч рублей. Автомобиль был выкуплен на торгах Росимущества. В свое время его арестовало ФТС. Всего на торгах были 5 таких электричек Cherry. Игорь выкупил одну машину. С тех пор она так и стоит в гараже, а батарея постепенно выходит из строя. Дело в том, что наш пострадавший не может поставить машину на учет в ГИБДД из-за невыплаченного утильсбора. Заплатить надо всего-то 3,5 тысячи рублей. Однако платеж, что неожиданно, отказывается брать ФТС, рассказывает Игорь.
1: Процесс интересный. Стоимость была тоже интересная, но после приобретения прошел год, никак не получается поставить машину на учет, легализовать для использования либо продажи. С 2025 года, соответственно, направлено ряд писем как и в Федеральную таможенную службу, так и в Минпромторг. Последнее письмо даже направлялось в Министерство финансов. Везде был получен как и в письменном, так и в личном собеседовании ответ отрицательный, что без декларации таможенной утильсбор не может быть уплачен. Не пояснили они нам, как же нам сделать так, чтобы этот автомобиль был поставлен правильно на учет. Единственное, что Минпромторг пообещал рассмотреть данный вопрос в части уточнения регламента по данным автомобилям, которые через Росимущество реализовываются, по списанию утильсбора.
0: Наш собеседник прислал в редакцию все подтверждающие документы и ответы ведомств на запросы. Из них следует, что причина отказа Зеленоградского отдела ФТС в приеме платежа по утилю действительно в отсутствии таможенной декларации на автомобиль. Из-за этого электронный ПТС остается в статусе незавершенный. Ситуация не может разрешиться уже 12 месяцев. Мы направили запрос в ФТС Зеленограда. Ответа пока ожидаем. А заодно попросили юристов прояснить ситуацию. По их словам, казус возник из-за несовершенства законодательства. Когда таможня решила бороться с практикой массового ввоза электрических и гибридных автомобилей через Белоруссию и Киргизию по заниженной стоимости, была внесена поправка, что декларация у таких авто должна быть российская. Но чиновники не учли, что иногда такие машины после ареста, например, из-за нелегального ввоза, попадают на торги Росимущества, то есть становятся федеральной собственностью, у которой изначально не было никакой декларации. Участники торгов потом попадают в ловушку. Декларации быть не может, однако закон требует ее наличия для уплаты утильсбора. Тот факт, что на машину, выкупленную с торгов, вообще надо его платить, удивлять не должен. Утильсбор не считается таможенным платежом, и здесь нет ошибки. Ситуация похожа на замкнутый круг, но есть, по сути, два выхода, говорит автоэксперт, автоюрист Сергей Смирнов.
4: Переписываться с вышестоящими должностными лицами таможенных органов нет никакого смысла. На основании этого отказа нужно владельцу подать административный иск, в суде попросить, чтобы суд признал отказ незаконным, потому что человек приобрел его здесь, на территории Российской Федерации через торги, и никакой пассажирской декларации он предоставить в принципе не может. И в этом случае суд, признавая действие отказ таможенных органов незаконным, естественно, обяжет его принять расчет утильсбора и произвести его списание. Либо простой вариант — обратиться в Росимущество и сказать: нет, ребята, я у вас такой автомобиль, не хочу оставлять его себе, потому что я не могу его зарегистрировать, им пользоваться. Вы мне такую информацию не предоставили, что я не могу им пользоваться. Вы информацию не предоставили, что там нужно какой-то документ, пассажирскую декларацию, его нет, зарегистрировать я его не могу. Ну и, собственно говоря, аннулировать, да, вот эти торги, чтобы ему Росимущество вернуло деньги. Но если он хочет его себе оставить, то только административный иск.
0: Покупатель электрокара Cherry QQ Игорь обращает внимание, что на тех торгах Росимущества был еще один покупатель из Ростовской области. Он выкупил два автомобиля и успешно поставил их на учет в том регионе. То есть там никаких проблем с декларациями не возникло, что ставит вопрос о разном прочтении чиновниками одного и того же закона. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес FM.
2: В США появятся свои госуслуги. Трамп подписал указ о запуске «Америка.gov» – единой цифровой платформы федерального правительства. Представители администрации пояснили, что новый ресурс позволит пользователям проходить авторизацию, находить ответы на интересующие вопросы и подавать нужные заявки в одном месте, без необходимости переключаться между сайтами различных ведомств. Трамп уже запустил портал и обязал федеральные ведомства подключиться к нему. Президент США назвал это превью возможностей искусственного интеллекта и способом избавить людей от лабиринта десятков тысяч ужасных правительственных сайтов. Сейчас «Америка.gov» работает как ИИ-чат, помогает получать информацию с федеральных ресурсов. А с 27 года портал планирует перевести от ответов к действиям. По словам Марка Рубио, начиная со следующего года, американцы смогут подать заявку на получение своего первого паспорта полностью в режиме онлайн, говорит житель Флориды Игорь.
3: Да, сегодня запустили сайт «America Government». По идее, его, конечно, можно сравнить с нашими российскими госуслугами. Человек заходит в одно место, чтобы найти нужную государственную услугу, вместо того, чтобы искать сайт каждого ведомства отдельно. Но сейчас между ними большая разница. Российские госуслуги уже это работающая система, я им пользовался. Через личный кабинет можно подать заявление, оформить документы, записаться к врачу, оплатить всякие начисления. «Америка.gov» только-только запустили. Поэтому в основном он помогает задавать вопросы и находить информацию о федеральных услугах. Для ответов они сейчас используют искусственный интеллект, я уже туда заходил, посмотрел. Но американские власти планируют постепенно подключать ведомства, чтобы позднее через этот сайт можно было не только получать ответы, но и выполнять действия. Ну, например, продлевать паспорт или оформлять Medicare. Это пенсионная система. При этом портал рассчитан, прежде всего, на федеральные услуги. Допустим, я нахожусь сейчас во Флориде, Штаты и Флорида в том числе не подключены еще. Надеюсь, в будущем это будет возможно. Поэтому, если сделать коротко вывод, идея очень похожа на госуслуги, но госуслуги гораздо более развиты как инструмент для решения повседневных вопросов. Этот сайт, скорее, пока что единая точка входа и помощник по поиску информации. Насколько удобно он станет для оформления в будущем, будет понятно, по идее, когда все ведомства подключатся.
15: А раньше, получается, вы делали все вот эти действия, это были разрозненные какие-то места, да?
3: Да-да, есть... ну, в принципе, это довольно легко. В поиске набираешь, что ты хочешь понять, заходишь и то же самое делаешь запрос, получаешь ответ, и довольно все легко. Но это было все, естественно, разрозненно. Ты в одном месте не мог это сделать. Ты, допустим, оформить там документы на дом должен был или онлайн сделать, или вот недавно нас попросили прийти в суд. Сейчас, надеюсь, все будет в одном месте, как в госуслугах, надеемся. Но что будет, посмотрим.
2: Игорь, житель Флориды. Проект «Америка.gov» возглавляется основатель Airbnb Джо Гебби, главный дизайнер правительства США. Для сравнения, российский портал государственных услуг существует уже 17 лет.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Кошелек или жизнь? В 1968 году 20-летнюю американскую студентку Барбару Макл, дочь соучредителя крупной строительной компании, похитили из гостиницы беглый заключенный и его сообщница. Преступники закопали девушку в землю в специальном ящике, который был оборудован воздушным насосом, лампой и небольшими запасами еды и воды. Похитители потребовали у отца Барбары выкуп $500,000 и, получив деньги, сообщили приблизительные координаты ящика. На поиски было брошено около сотни агентов ФБР, и в конце концов Барбару обнаружили. Она провела под землей более 3 суток. Немного страдала от обезвоживания, но в остальном чувствовала себя хорошо. Похитителя вскоре арестовали и присудили пожизненное, а его сообщницу нашли только через несколько лет и приговорили к 4 годам тюрьмы.
6: Кошелек или жизнь? Специальный проект «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российский рынок искусственного интеллекта к 2030 году может вырасти почти втрое, до 770 миллиардов рублей, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко на московском стартап-саммите. Его слова приводит Интерфакс. Сейчас в реестре российского ПО зарегистрировано более 1200 продуктов с использованием нейросетей. Почти 500 решений уже внедрены в регионах. По словам Григоренко, дальнейший рост рынка во многом будет зависеть от спроса со стороны бизнеса, который пока относится к внедрению искусственного интеллекта достаточно консервативно. Объем продаж в сегменте нефтегазохимии на петербургской бирже в этом году снизится до около 500 тысяч тонн. Причиной старший вице-президент площадки Антон Карпов назвал внеплановые ремонты на предприятиях, передает ТАСС. Россия получила рекордную с 2022 года недельную выручку от экспорта нефти, пишет Bloomberg. За неделю по 27 сентября Москва получила 2 миллиарда 750 миллионов долларов. В сутки страна отправляла за рубеж до 4 миллионов баррелей по 110-120 долларов за баррель, отмечает агентство. Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-августе сократился на 4,3%. Росавиация сообщила, что за 8 месяцев полеты совершили более 70,5 миллионов человек. В августе авиакомпании России перевезли 10 миллионов 800 тысяч человек, что на 7% меньше августа прошлого года, но на 2% больше показателя этого июля. Росатом предложил Армении проекты новых атомных энергоблоков большой, средней и малой мощности. Перспективы строительства новой атомной генерации обсудили гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщила госкорпорация. Стороны также рассмотрели продление эксплуатации действующей армянской АЭС до 2036 года. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ» в студии Ольга Кокорекина. Сбер и Яндекс признали отставание российской и отрасли от Китая и США. Герман Греф на конференции по кибербезопасности подчеркнул, что в нынешних условиях развивать российский искусственный интеллект очень непросто, а директор по развитию ИИ в Яндексе Александр Крайнов предупредил о риске точки невозврата. Валерий Убадоев продолжит.
8: Президент Сбера Герман Греф обратил внимание, что в первую очередь российская ИИ-отрасль сталкивается с ограничениями вычислительных мощностей. В частности, стало гораздо сложнее покупать те же видеокарты, от чего страдают и Сбер, и Яндекс. От китайских разработчиков российские отстают примерно на полгода, отметил Греф. Директор по развитию ИИ в Яндексе Александр Крайнов также указал на недостаток ресурсов у отечественной ИИ-отрасли. Чтобы получить доступ к вычислительным мощностям за рубежом, российские разработчики вынуждены прибегать к методам обхода блокировок, заявил Крайнов.
10: Я плохой историк, но, насколько я знаю, куча мировых катаклизмов происходила тогда, когда какая-нибудь одна нация или кто-то получал драматическое преимущество над остальными. У одних ружье есть, у других нету. У одних электричество есть, у других нет. Вот с искусственным интеллектом может произойти то же самое. Сейчас ситуация пока более-менее выровнена, уже есть неодинаковый доступ, но еще пока ладно, мы там обходим всякими VPN-ами. Если здесь проляжет жесткая граница под любыми предлогами, то есть одни будут доступны все самое лучшее, а другим нет, вот это жесточайший риск, и который пугает, который может нас поставить в подчиненное положение.
8: И Сбер, и Яндекс заявляют, что работают над тем, чтобы российские ИИ-разработки были конкурентоспособными на мировом уровне. Но тут уже встает вопрос денег. Ранее в интервью Business FM глава Алисы и умных устройств Яндекса Валерий Стромов указал, что инвестиции в западные модели примерно в 20-30 раз больше, чем в ту же Алису AI. Отечественные разработчики, которые работают с ИИ, указывают, что эта технология – это полноценный производственный инструмент. И в большинстве своем они действительно полагаются на зарубежные разработки, будь то мощные и умные американские модели или китайские с открытым исходным кодом. Продолжает гендиректор AI-эксперт, профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин.
23: Здесь нельзя не согласиться с коллегами из Яндекса и Сбера. Современные большие языковые модели и особенно агентные системы системы, построенные на их основе. Это современные средства производства, которые сегодня используются буквально везде. Для программистов, для разработчиков, для ученых, для технологов, для инженеров, вот для всех тех людей, кто составляет техническую элиту. Если не будет доступа к таким моделям, то, соответственно, этот слой, который уже привыкла работать с этим, который уже фактически не мыслит себя без вот этих вот функций, произойдет некоторая деградация, я бы даже сказал. Откат назад, существенный откат назад.
8: Однако не стоит забывать, что первыми ограничения наложили именно западные разработчики. То есть к системам от OpenAI, Anthropic и других доступ без способов обхода блокировок получить не удастся. Ранее были новости о том, что они начали различными методами выявлять российских пользователей и банить их аккаунты. Эксперты тогда говорили, что скорее это не была блокировка по национальному признаку. Такие аккаунты были оплачены не совсем легальными методами. Но факт остается фактом, ограничения против России так или иначе сохраняются. При этом также российские регуляторы ведут борьбу против методов обхода блокировок по различным и местами обоснованным причинам, но под раздачу попадают в том числе и российские разработчики. Окно возможностей для отечественных ИИ инженеров постоянно сужается, говорит гендиректор компании Nevel AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
11: Мне кажется, в эту гонку еще можно успевать зайти, но окошко этих возможностей, оно очень сильно уменьшается. Да, я думаю, что государство, которое будет иметь доступ к моделям на несколько поколений, опережающие другое государство, может иметь невероятный объем преимуществ. Неважно, это может быть преимущество в виде того, что они могут, не знаю, взломать любой ваш цифровой сервис. Это может быть преимущество, потому что они могут развивать технологии, неважно, там, медицину, военные, сельскохозяйственные, в общем, любые из.
8: Тем временем, один из лидеров, американская OpenAI, заявила, что не будет выпускать свою новейшую модель GPT-6.1 Astra из соображений безопасности. Заявляется, что она выходила за пределы заданных полномочий. В соцсетях есть теория, что компания таким образом пиарится в преддверии своего IPO, будто бы ее модели настолько мощные, что их следует ограничивать. Но так или иначе, американские модели замедляются. Есть ли у российских разработок шанс догнать и перегнать? Вопрос пока открытый. Валерий Ободоев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
2: Задержан гендиректор завода по производству петард в Кубринске, где в понедельник при пожаре погибли 14 человек. Разбор завалов продолжается больше суток, при этом до сих пор не появилось убедительных версий случившегося на предприятии, каких, наверное, немало и в других регионах. Михаил Задорожный продолжит.
12: Александр прописан в Кубринске, однако в последние годы постоянно там не проживает, но регулярно навещает отца, чья квартира находится в доме, расположенном в 200 метрах от опасного производства. При этом, по словам Александра, до последнего времени он даже не догадывался, что это завод пиротехники.
13: Я вот, допустим, не знал до вчерашнего вечера, что он там был, как сказали сегодня, что он там 6 лет уже. Вчера узнал, что там пиротехнику делали, и все. Пока все так, как было, так и осталось. То, что единственное, крыши накрыли баннерами, чтобы не протекал на случай дождя. Больше ничего не изменилось. Компенсации тоже там, да, было собрание у них, там ходили люди, я не знаю. Но сказали, что компенсацию тоже будут давать, и то многодетные, у кого имущество пострадало, то есть это все будет выплачиваться.
12: Многие СМИ написали, что в ноябре 24-го МЧС проводила проверку предприятия в Кубринске, после которой инспектор объявил фирме предостережение за электропровода с видимыми нарушениями изоляции. Но мало кто обратил внимание, по какому адресу проводилась проверка. Это двухэтажный многоквартирный жилой дом 68-го года постройки, где никакого производства петард быть не могло в принципе. Возможно, проверка проводилась в офисе фирмы, потому что если бы были серьезные нарушения на производстве пиротехники, его бы обязательно закрыли, говорит управляющий партнер и исполнительный директор компании «Мосэксперт» Андрей Пышкин.
14: Если бы у них был какой-то повод закрыть предприятие, приостановить его деятельность, я так думаю, что, ну так по-русски говоря, зад бы они свой прикрыли этим предписанием. А если там ничего такого значительного не было выявлено, ну то есть этого не было грубым нарушением, значит у них не так все было плохо, а значит это скорее всего не техническая причина, а человеческая.
12: По факту пожарные и спасатели работали не там, где офис, а по другому адресу, рядом с которым находится Кубринский центр детского творчества, что как минимум странно. Не менее странным кажется сообщение некоторых СМИ, что причиной сгорания стал некачественный удлинитель. Мол, сотрудники подключили к нему электрочайник, и после короткого замыкания огонь перекинулся на петарды. Сложно представить, что сотрудники опасного производства решили попить чай, сидя на ящиках с петардами. Объяснить, почему в момент ЧП на предприятии находилось 15 сотрудников, 14 из которых погибли, тоже непросто, продолжает эксперт-пиротехник Сергей Волжин.
9: Это крайне удивительно, потому что, как правило, в такой отрасли люди дистанционно работают на большом удалении друг от друга, и, как правило, производство не требует такого количества людей. 3-4 человека достаточно, чтобы что-то сделать. Почему их было такое количество, не знаю. Либо там прям настоящий цех, там целое производство было, как в лучшие советские времена. Либо они что-то другое там делали. Остается только предполагать. Судя по видео, там прям основательно все взлетело. Вероятно, большое количество материалов взрывчатых, которые там где-то хранились. Вот там все и разворотило.
12: Было ли в Кубринске производство пиротехники, тоже вопрос. Гендиректор предприятия, на которого ссылается МЭШ, пояснил, что в здании, где произошел взрыв, петарды не производили. Пиротехника, которая хранилась в помещении, была сделана в Китае. Директор предприятия, некий Алексей Пронин, задержан. Уголовное дело, по которому он проходит, возбуждено по части 3 статьи 217. Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерти двух и более лиц. Максимальное наказание до 7 лет лишения свободы. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Вложились в покупку апартаментов, чтобы зарабатывать на аренде, а в итоге оказались должны гостиничному оператору. В Сочи разгорелся конфликт между владельцами номеров пятизвездочного отеля «Marine Garden» и управляющей им компанией. Та, ссылаясь на сложный туристический сезон, сначала перестала платить собственникам за аренду, а потом потребовала, чтобы они вернули часть ранее заработанных на сдаче апартаментов денег. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ».
6: Дело вкуса с Катей Калиной.
16: Жители Жуковки переоткрывают для себя подмосковные вечера. Итальянцев в ресторане больше нет, не по-подмосковному это как-то. Зато есть строганина из омуля, борщ и сырники, на которые гости могут заехать даже ночью. Автор сырников Андрей Нестеренко, шеф с талантом шестого подвига Геракла разгребать авгиевы конюшни. С такими обычно не расстаются, а нанимают на работу в долгую. Поэтому полностью обновленное меню с акцентом на мясе, в котором Андрей, будучи амбассадором Prime Beef и преподавателем поварских школ, собаку съел. Пирог с копченой говяжьей щекой, говяжьи ребра, вырезка из оленя, которая подается с муссом из жареной картошки и ананасовым соусом. Ух, это рублевка. Гость вернулся. Каждые выходные юбилейные свадебные банкеты в ресторане 3000 квадратов и сотни десятков съеденных пирожков, которые выпекают в печи на дровах. С томленой уткой и черносливом, с олениной и кедровым орехом, с капустой, картошкой и грибами. Выяснилось, что сложные гости очень по этой простой домашней еде истосковали, соскучились. А то, что стены ресторана за 20 лет устали, так мы и сами такие. Из нововведений подмосковных – чайные церемонии с самоваром и русской скатертью-самобранкой, раскатывающейся на открытых верандах ресторана. Щедро, сытно. Прозрачные блины и мини-блинчики, икра, соленая рыба в сладкой версии, шоколадный трюфель, разные виды домашнего печенья, пирожное картошкой пошло-поехало до обеда. В конце октября Андрей обещал презентовать мясной шеф-стейбл, когда большая часть блюд будет доготавливаться у стола под бесконечные поварские байки и секреты фирменных рецептов. Тех самых сырников у меня уже в кармане. С вами была Катя Калина.
6: Дело вкуса. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес ФМ. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Бизнес ФМ. Новости. коротко.
7: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Помощник президента России Юрий Ушаков не исключил, что председатель КНР Си Цзиньпин может предпринять шаги для организации диалога между лидерами России, Китая и США на полях предстоящего саммита АТЭС. Он пройдет 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне. Суд Москвы обратил в доход государства более 3 миллиардов рублей экс-гендиректора Росагро Максима Басова. Как сообщает ТАСС, решение принято по иску Генеральной прокуратуры. С банковских счетов Басова государству переданы более 147 миллионов рублей. Кроме того, изъяты принадлежащие ему ценные бумаги. Также суд изъял около 8 миллионов акций Росагро у сестры и племянника основателя компании Вадима Машковича. Избранная от ЛДПР депутат Госдумы 9-го созыва Элеонора Кавшар заявила ТАСС, что обсуждение переименования котлет по-киевски, вокзалов и станций метро является пустой демагогией. Так она прокомментировала публикации в СМИ о том, что в думском буфете вместо котлет по-киевски на ценнике значатся котлеты со сливочным маслом. По ее словам, среди более важных задач решение проблемы доступности жилья, вопросы миграционной политики и увеличение пенсии. Отопительный сезон в Москве начнется 1 октября, сообщил Сергей Собянин. Подача тепла, по словам мэра, будет поэтапной и займет несколько дней. Первыми тепло получат детские сады, школы и больницы, а следом подключат жилые дома, офисы, торговые и промышленные предприятия. Все инженерные системы готовы к прохождению отопительного периода. Прививки от менингококка, вируса папилломы человека, ротавируса и ветряной оспы будут обязательными. Они появятся в национальном календаре вакцинации поэтапно с 27 года. Все эти вакцины будут российского производства. На данный момент только вакцина от ротавируса находится в разработке. Остальные готовы. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ, студия Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Дональд Трамп не хочет слышать предостережения ведущих разработчиков ИИ о рисках неконтролируемого поведения нейросетей не только в быту, но и на поле боя. В чем причина упорства американского президента и к чему это ведет? Об этом в комментарии Георгия Буфта через минуту. В Испании новый кризис, теперь жилищные в стране не утихают протесты на фоне выселения из дома пенсионерки с инвалидностью. Чтобы снизить градус общественного недовольства, правительство страны экстренно ускорило внесение законопроекта, который должен защитить уязвимых арендаторов. Госкомпания увеличивает закупки стационарных телефонов из-за перебоев с мобильной связью, блокировки мессенджеров и перехода на более защищенные каналы коммуникации. Мы спросили у частных компаний, вернулись ли они к проводной телефонии. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Кто будет нажимать на курок, человек или машина? Трамп оказался большим фанатом ИИ. На днях он провел первую неформальную встречу с главой корпорации Anthropic Дарио Амадеи. Это может стать первым шагом к диалогу после конфликта между компанией и Пентагоном. Во вторник президент США запустил основанный на ИИ портал AmericaGov, предназначенный для доступа к госуслугам и собранный на моделях Google Gemini и Grokka от SpaceX AI. Портал уже назвали консьержем для навигации по государству. Каковы перспективы, особенно в военной сфере? Об этом комментарии Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает».
17: За неделю до презентации американского госпортала выяснилось, что жертвой взбесившихся агентов искусственного интеллекта стало само федеральное правительство. OpenAI признала, что ее агенты самовольно добрались до данных бюро переписи, скопировали материалы комиссии по ценным бумагам и даже якобы пытались взломать сайт Министерства образования. И это уже не первый инцидент с выходом ИИ-агентов из-под контроля, в связи с чем компания OpenAI приостановила обучение своих моделей искусственного интеллекта бессрочно до прояснения ситуации. Обыватели тоже боятся. Согласно недавнему опросу CNN, 3/4 американцев смотрят на развитие искусственного интеллекта скорее со страхом, чем с надеждой. Почти столько же считают, что федеральное правительство регулирует технологию недостаточно. Трамп, однако, от подобных страхов отмахивается, мол, это все фейки. В речи на Генассамблее ООН он сравнил тех, кто говорит, что ИИ всех убьет, с теми, кто пугал изменениями климата. Международный надзор за искусственным интеллектом он назвал вредной глобалистской схемой, а еще ранее объявил о намерении создать специальные ИИ-войска, но подробностей не раскрыл. На этом фоне воскресный ужин Трампа с Амадеей в Белом доме стал неожиданностью, ведь компания Anthropic, подписавшая в прошлом году контракт с Пентагоном на 200 миллионов, отказалась снять два ограничения на использование своих моделей Клод: запрет на применение в полностью автономных летальных системах и на массовую слежку внутри страны. Это вызвало ссору с Белым домом. Судебные тяжбы идут до сих пор. На днях апелляционный суд округа Колумбия постановил, что модель Клод ненадежна для военных операций. Внутри самой индустрии тоже раскол. Одни согласны приостановить обучение ИИ-модели, другие против. На этом фоне в Женеве обсуждали еще более актуальную тему – кто будет нажимать курок, человек или машина? По данным газеты Washington Post, на совещании группы правительственных экспертов по летальным автономным системам вооружений в рамках Конвенции ООН о негуманном оружии делегации США и России около 15 часов подряд вычищали из проекта целый ряд ключевых положений. Убрали требования, чтобы человек-аналитик проверял цель выбора искусственным интеллектом перед нанесением удара. Положение о том, что такие системы должны работать предсказуемо и надежно. Обязанность учитывать этические соображения при их применении. Остались лишь общие отсылки к человеческому контролю и гуманитарному праву. Россия, кстати, выступает против юридически обязывающих ограничений для автономного оружия, аргументируя это тем, что действующего гуманитарного права достаточно, а конкретный объем участия человека каждое государство вправе определять само. При Трампе Вашингтон тоже стал выступать против жестких правил. Для обеих держав ключевым моментом является скорость принятия решений, и никто не хочет связывать себе руки, тем более что Китай делает ровно так же. В середине ноября в Женеве должно решиться, получится ли выйти на выработку соответствующего международного договора. Похоже, что нет. Милитаризация ИИ уже произошла. Война в Украине стала полигоном, где дроны с автономным наведением стали ответом на радиоэлектронную борьбу. Человеческая верификация замедляет процесс принятия решений, а выигрывает тот, кто быстрее. Правда, и непредсказуемость действий ИИ становится нормой, которая на поле боя будет выражаться в человеческих потерях. Также возникает вакуум ответственности. Если цель выбрал алгоритм, а удар никто не верифицировал, то кто отвечает за гибель мирных жителей? Гуманитарное право сфокусировано на командире, отдавшем приказ. В автономном оружии такой фигуры нет. Дальше можно дать полет фантазии на тему, что произойдет в результате взаимодействия двух автономных систем воюющих сторон. Можно сравнить с обвалом на биржах, когда торговые алгоритмы разгоняют ситуацию быстрее, чем успевают вмешаться люди.

0: экологических и углеводородных ограничениях. Мол, это все истерика глобалистских элит, мешающая утверждению американского величия. В результате складывается картина, не имеющая исторических аналогов. В то время как значительная часть самих создателей новейшей технологии призывают притормозить, государство, которое обычно стремится выступать регулятором, требует сжать на газ и даже снять с предохранителя боевое применение искусственного интеллекта.
1: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». В Испании новый кризис, теперь жилищный. В стране не утихают протесты на фоне выселения из дома пенсионерки с инвалидностью. Правительство страны экстренно ускорило внесение законопроекта, который должен защитить уязвимых арендаторов. Подробнее Ольга Кашинская.
2: На прошлой неделе 87-летнюю Мари Кармен Абаскаль насильно вывезли на каталке из ее съемной квартиры в Мадриде. У полиции это получилось с четвертой попытки. Три раза активисты профсоюза квартиросъемщиков физически не давали правоохранителям пробиться к женщине. В квартире, расположенной в престижном мадридском районе Ретиро, Мари Кармен жила последние 70 лет. Сначала жилье снимал отец женщины с ежемесячной оплатой в 500 евро. В 2006 году Мари Кармен осиротела. Унаследовать старую квартплату ей не удалось. А с новыми, кратно возросшими расценками, женщина не соглашалась. В 2018 году у квартиры сменились владельцы, которые установили месячную оплату сначала в 2650 евро, потом снизили цену на 1000. Договориться с ними у Мари Кармен не получилось. Спор велся в разных судебных инстанциях. В итоге суд постановил пенсионерку выселить. По оценкам риэлторов, которые приводят СМИ, на сегодняшнем испанском рынке аренда этой квартиры площадью 100 квадратных метров может стоить от 3-4 тысяч евро в месяц. Выселение пенсионерки, имеющей к тому же еще и инвалидность, у испанцев вызвало коллективную ярость. На улице вышли тысячи людей, а на центральной площади Мадрида Пуэрто-дель-Соль активисты разбили палаточный лагерь и не сворачивают его до сих пор. В итоге, правда, Мари Кармен разрешили вернуться домой после выписки из больницы, где ее лечат от истощения. Достигнутое соглашение предусматривает оплату квартиры в размере не больше 30% от дохода пенсионерки. Но жилищный кризис в Испании затронул далеко не только ее. Еще в мае в столице страны прошли многотысячные шествия с призывами решить эту проблему. А история пенсионерки просто стала катализатором, рассказывает журналист из Барселоны Максим Евсеев.
3: Сразу же в Мадриде, в день, когда ее выселяли, собралось около 1000 человек. К этому присоединились еще сочувствующие в других городах. Здесь, в Барселоне, порядка 2000 человек вышли. На следующий день или через день люди очень быстро и очень сильно отреагировали на этот скандал с выселением. Это был как бы повод. Ситуация с квартирами, с арендой, с покупкой, она здесь купится уже точно десятилетиями, потому что рынок жилья в Испании, он стремительно дорожает. Основной способ приобретения – это получение по наследству. Безусловно, это ипотека и кредиты. Так, чтобы кто-то выложил сотни тысяч или миллионы евро за квартиру, больше вероятности это будут иностранцы, жители Франции, Великобритании или США.
4: Например, в вашем городе взять самая дешевая квартира, сколько стоит?
3: Так, чтобы это было хоть какое-то жилье пригодное для того, чтобы можно было поселиться, то где-то в районе 250 тысяч евро. Это самое дешевое.
2: На фоне протестов в Кабмине Испании заявили о достижении соглашения по внесению законопроекта, который должен защитить уязвимых арендаторов от выселения. Однако принятие документа в парламенте может вызвать трудности, пишет Нью-Йорк Таймс. Для премьера Испании Педро Санчеса жилищный вопрос – один из многих в длинной череде нерешенных. В июле в стране разгорелся острый миграционный кризис. Тогда в испанский полуанклав Сеута на севере Африки прорвались более 70 тысяч мигрантов. А за месяц до этого супруге премьер-министра были предъявлены официальные обвинения в коррупции и торговле влиянием. Парламентские выборы в Испании пройдут летом следующего года. Так что история с Мари Кармен и последовавшие за ней протесты для действующей власти – сильнейший удар, говорит научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУВШЭ Сергей Шейн.
5: Положение Санчеса можно оценить как крайне плачевное, исходя из того, что, с одной стороны, он становится объектом критики левых, да, из-за традиционно левой повестки, связанной с доступностью жилья. С другой стороны, он становится предметом критики со стороны правых, не имея возможности урегулировать эффективно миграционный кризис в Сеуте. Все это дополняется тем, что у него правительство меньшинства, и, соответственно, пространство для маневра у него очень небольшое до выборов 2027 года. Его неэффективность по этим ключевым вопросам левой и правой повестки, это, конечно, делает его такой хромой уткой. И важно, что на этом фоне правые не только в Испании, но и в других странах, в первую очередь во Франции, которую ждут выборы в 2020 году, набирают собственно, новые очки для того, чтобы удачно выступить на выборах.
2: Однако, как рассказывают бизнес-ФМ местные жители, проблема дорогого жилья касается только нескольких крупных испанцев.

0: российских городов. Маленькие же населенные пункты, где живет меньше 100 тысяч человек, пустуют. Дом там можно снять в 3-4 раза дешевле, чем квартиру в крупном городе. А местные муниципалитеты в некоторых случаях даже предлагают арендовать недвижимость за 1 евро в месяц, просто чтобы привлечь жителей. Но это мало кого интересует. Ольга Кашинская, Елена Марчукова, Бизнес FM.
1: Акции девелопера «Самолет» обвалились на новостях о техдефолте по облигациям на 2,5 миллиарда рублей. Датой погашения было 28 сентября, но обязательства оказались исполнены ненадлежащим образом, следует из данных НРД. В моменте бумаги застройщика на Мосбирже рухнули на 9%, потом частично отыграли потери. Компания позже объяснила, что вовремя перевела деньги на выплату купона и погашение выпуска облигаций, но по техническим причинам часть средств была зачислена позднее, комментирует инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
2: У компании серьезные проблемы с ликвидностью и вообще с финансовыми показателями. По итогам первого полугодия компания получила масштабный убыток, сократился свободный денежный поток и ряд проектов самолета просто подвисли, они не в состоянии реализоваться. Я думаю, что ставить крест на будущем самолета пока рано, но если компания сможет выжить, то только при условии, что часть кредитов будет реструктуризирована. Худший сценарий состоит в том, что часть прибыльных проектов самолета просто будет передана кредиторам, и тогда компания уже сохранится в усеченном виде.
3: То, что касается нынешних держателей акций, там много частных лиц. Есть вероятность, что частные инвесторы сейчас посмотрят на эту ситуацию, сбросят и тем самым ухудшат положение. И так непростое.
2: В структуре акционеров самолета достаточно много частных инвесторов, но я думаю, что многие уже вышли из акций. Если продажи акций самолета продолжатся, то это может усугубить положение дела в этой компании. Но все-таки основные вопросы являются не капитализация, не вопрос капитализации самолета, а уровень долговой нагрузки и переговоры с кредиторами о реструктуризации долга.
1: Сергей Суверов, инвест-стратег УК «Ари Капитал». В начале мая самолет допустил техдефолт по двум выпускам облигаций. Тогда зачисление произошло после крайнего срока по техническим причинам. О каких именно причинах шла речь, девелопер не пояснил.
4: Компании и корпорации.
5: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
4: Бизнес и власть.
5: Правительство Германии намерено заблокировать продажу немецкой логистической компании «Ципель» китайскому госконцерну «Коска» из-за опасения стратегической зависимости от Поднебесной. Против сделки выступили 5 федеральных министерств, включая Минобороны. «Коска» хочет купить 80% акций «Ципель». Окончательное решение еще не принято, но по данным «Handelsblatt» к этому все идет. «Ципель» из Гамбурга занимается контейнерными перевозками и связывает порты Северного моря. С востоком Германии «Коска» с 2016 года активно наращивает присутствие в европейской логистике.
4: Ценные бумаги.
5: Первый контейнерный терминал 6 октября планирует собрать заявки на облигации двух серий до 10 миллиардов рублей. Компания предложит инвесторам трехлетние облигации с фиксированным купоном и четырехлетние облигации с переменным. Оба выпуска предусматривают выплату ежемесячных купонов.
4: Отчеты и планы.
5: Дочка Алросы «Алмазы Анабары» перевыполнила план добычи алмазов на 16% за промывочный сезон, который длится 110 дней. Компания ежегодно добывает около 4 миллионов карат. Это 10-11% от общей добычи Алросы. «Лента» сняла с продажи лапшу быстрого приготовления брендов «Наруто», «Чан Рамен» и «Доширак Квисти». Причину нарушения маркировки, которые выявила Роскачество. Сеть сама инициировала проверку и усилила контроль за качеством. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Рынок акций вырос на геополитических ожиданиях, рубль укрепился, нефть под давлением, но на высоких уровнях. Во вторник индекс Мосбиржи вырос на 0,4% до отметки 2263 пункта. РТС поднялся на 0,35% до отметки 844 пункта. Утром акции падали, но отскочили на новостях о возможных переговорах с США и смягчении санкций. Юань подешевел до 12 рублей 47 копеек. Официальный доллар снизился до 84 рублей 43 копеек. При этом на внебиржевом рынке к вечеру американская валюта опустилась ниже 84 рублей. Брент стоит порядка 104 4 долларов за баррель. Итоги торгов подводит эксперт финансового рынка Андрей Бархота.
6: Главным фактором, определяющим ситуацию на фондовом рынке, остается геополитический фон и реальные перспективы урегулирования продолжающихся конфликтов. Во вторник российский фондовый рынок продемонстрировал перелом тренда. До обеда индекс Московской биржи продолжил нисходящее движение по инерции. Перелом наступил после известия о готовности президента США Дональда Трампа смягчить антироссийские санкции в обмен на освобождение ряда американских заключенных. Поэтому у меня можно констатировать рост индекса около 0,5%. В списке лидеров роста бумаги нефтегазового сектора. Акции «Газпрома» и «Лукойла» прибавили свыше 1,5%. В то же время акции «Роснефти» потерпели коррекцию почти на 1%. Динамика котировок бумаг эмитентов из финансового сектора выглядит также разнонаправленно. Сбер прибавляет по итогам дня более процента, а бумаги ВТБ наоборот скорректировались почти на процент, что, вероятно, стоит рассматривать как коррекцию на бурный рост акций банка еще 28 сентября. Акции компании потребительского сектора находились преимущественно в плюсе. Очевидно, что первичными бенефициарами возможного смещения антироссийских санкций будут именно флагманы российской энергетики и финансового сектора. Тем не менее, сроки и глубина экономических и финансовых улучшений на фоне относительно благоприятных новостей остаются пока неясными, и участники рынка интерпретируют их по-своему. Более высокая стоимость нефти вкупе с неопределенностью в отношении урегулирования ближневосточного конфликта на фоне сохранения устойчивого спроса на рубль создало условия для локального укрепления рубля, которое мы и увидели 29 сентября. Доллар потерял за день около 0,7%. Видится, что влияние новости о возможном смещении американских санкций будет оказывать дополнительное влияние на валютный рынок. И это влияние будет проявляться в том числе в среднесрочной перспективе. Оно способно затормозить девальвацию российской валюты. Впрочем, многое будет зависеть от других новостей, которые могут дезавуировать текущие тренды.
1: Андрей Бархот, эксперт. Российский рынок акций хоть и отскочил, но к полноценному росту пока не готов, считает эксперт по фондовому рынку БКС Миринвестиций Людмила Рокотянская.
7: Да, рынок преодолел нисходящую динамику, но еще, видимо, не готов к полноценному переходу к восходящей динамике. То есть в терминах технического анализа это означает, что, скорее всего, у нас намечается боковик. От 2300 мы оттолкнулись вниз. Несмотря на то, что сегодня получили отскок, возможно, это просто отскок, потому что мы подошли сегодня в результате отскока к уровню скользящих средних ближайших. Это район 2260 пунктов примерно. И вот этот район может выступить нам сопротивлением. То есть если мы повторно опустимся ниже 2260-2250 пунктов, то это будет означать продолжение вот этой нисходящей коррекции. В фокусе внимания, конечно, нефтегазовый сектор. Это ключевой драйвер нашего рынка. Именно благодаря тому, что цены на нефть остаются высокими. Рубль как-то не торопится укрепляться после прошедшей волны ослабления летней. И это, конечно, оказывает сильную поддержку акциям нефтегазового сектора. И они-то как раз у нас неплохо отскакивают.
1: Людмила Рокотянская, БКС Миринвестиции. Аналитики считают российский рынок акций недооцененным. Индекс Мосбиржи сейчас на 12% ниже начала года. По их мнению, его справедливая оценка на конец 2027-го – это 3150 пунктов. Сборная России по футболу одержала победу над командой Ирана. Товарищеский матч в Казани завершился со счетом 2-0. В составе россиян дубль оформил Александр Головин. Подробности у спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
8: Сборная России в Казани не играла целых 5 лет. Последний раз это было осенью 2021-го. Тогда подопечные Валерия Карпина еще участвовали в отборе на чемпионат мира и победили словаков. К сожалению, сейчас и статус встречи, и градус напряжения совсем другие. Но соперник достойный. Сборная Ирана, которая за годы отстранения встречалась с россиянами уже в 3-й раз. Участники чемпионата мира и старые знакомые, можно сказать. В иранскую команду вернулся Сердар Азмун, 4-кратный победитель РПЛ в составе «Зенита». Успел он поиграть и в «Рубине». Приехал, получается, в родные места. Накануне игры Матвей Сафонов, номинант на премию «Лучшему голкиперу мира» по итогам сезона, рассказал на пресс-конференции о теплом приветствии болельщиков.
9: Ну, встретили, естественно, чак-чаком. Это норма. Попробовали, убедились, что все в порядке в Казани.
8: Он также отметил, что ожидает от иранцев серьезного сопротивления.
9: После чемпионата мира, возможно, больше уверенностью, возможно, даже с позиции силы захотят играть после хорошего такого опыта на чемпионате мира. Поэтому ожидаем достаточно тяжелую игру. Для нас это большая ответственность, но мы не можем ударить в грязь лицом.
8: Капитанская повязка сборной была выполнена в интересном дизайне. На ней изображен символ Республики Татарстан – бар, стянущий лапу к кечпочмаку. А капитаном на эту игру был назначен Александр Головин. И полузащитник «Монако» сполна оправдал возложенную на него ответственность. Еще в первом тайме он сделал дубль. Сначала замкнул тонкую передачу Алексея Батракова, а затем технично исполнил штрафной. Не зря за 30-летним хавбеком такая охота. И «Зенит», и «Спартак». Но все в очередь. Минимум до зимы Александр в «Монако». А дальше он ничего не исключает. Во втором тайме особых проблем иранцы не создали. У россиян на замену вышел Александр Соболев. Впервые сыграл за сборную с ноября 2023 года. Голов болельщики больше не увидели, а запаса первого тайма вполне хватило. Увы, но повреждение голеностопа получил Головин. Он не доиграл до конца. Как бы то ни было, в итоге 2-0, уверенная победа над соперником приличного уровня. Ведь большинство футболистов из состава сборной Ирана рубились еще пару месяцев назад на Мундиале. В Казань приехали не дублеры. Артем Локалов, корреспондент «Российской газеты» и автор телеграм-канала «Футбольные темы», отметил очень дисциплинированную игру сборной России.
10: Многое, очень многое, я не могу, наверное, сказать, что все, но очень многое получалось. Впечатлен, конечно, особенно первым таймом и тем, что сделал Головин. Это было очень круто. Народ шутит, что вот как Александр хочет все-таки в «Спартак», потому что много говорилось в последнее время о том, что красно-белые проявляли к нему интерес наравне с «Зенитом». Просто он сам недавно в интервью, буквально перед матчем, сказал, что «Спартак» для него не табу. Буквально год назад он говорил как раз обратное. Получилась довольно цельная игра. Возможно, Иран выглядел такой грузной командой, тяжелой, но это не наши проблемы. Несколько комбинаций прошли очень хорошие. Касание буквально. Наверное, мы увидели в этом матче такой основной состав сборной, потому что впереди еще два матча с Намибией и с Нигерией. Видимо, с Намибией сыграет второй состав.
8: Что по составу решит Валерий Карпин, узнаем совсем скоро. В субботу россияне играют с Намибией в Екатеринбурге. А 6 октября сбор завершится в Нижнем Новгороде матчем против команды Нигерии. Григорий Гуреев, «Бизнес-ФМ».
1: Госкомпании увеличивают закупки стационарных телефонов из-за перебоев с мобильной связью, блокировки мессенджеров и перехода на более защищенные каналы коммуникаций. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на электронную площадку «РТС-тендер». Расходы компании на закупку такого оборудования с начала этого года выросли более чем втрое по сравнению с прошлым, до 118 миллионов рублей. А всего с января по август было приобретено более 3500 стационарных телефонов. Мы спросили у частных компаний, закупают ли они такие телефоны. Негосударственный бизнес говорит, что у него свои альтернативы.
4: «Бизнес говорит». Личный опыт.
11: Генеральный директор холдинга «Адитим» Георгий Солдатов.
12: Мы не закупаем стационарные телефоны. Нам это никаким образом не поможет. Действительно, в офисе мы ставим вот различные штуковины по усилению связи в разных каналах, потому что они как-то хитро перекрываются. Там один канал, другой, третий. Вот это мы действительно делали буквально несколько дней назад. А стационарные нет, не ставим, конечно, потому что смысла в этом нет. У нас люди все разъездные. Если говорить про завод, то сотрудники по заводу постоянно перемещаются, находятся у разных линий. Мы скорее рассматриваем перейти на рации, например, внутри. Раньше уже просто можно было по телефону позвонить на какой-нибудь платформе, условно говоря. Теперь, скорее всего, мы внутри заводские все эти истории переведем на рации, еще что-нибудь, чтобы это никаким образом связь внутри процессов операционных не нарушалась. На стационарный телефон, ну что, ну поставишь ты его, секретарь один.
11: Гендиректор группы компании «Бауфлекс» Станислав Левочкин.
13: У нас есть местный АТС. Мы в свое время по офису и производство телефонизировали, как бы используем. Но в основном все привычка, мобильная связь. Хотя, конечно, сейчас она хуже. Сбоит.
14: В планах прям так, чтобы переходить на стационарный телефон и чаще их использовать? Такого разговора пока не было.
13: Мысли и планы о другом. Это для нас второстепенная проблема.
14: То есть даже с перебоями мобильная связь, в принципе, можно работать?
13: Да. Перезагружаем, ставим все эти средства и используем. Прыгаем с одного на другой. Телеграмма и на Макс.
11: Директор группы компании «Русит» Дмитрий Филиппов.
15: У нас ситуация выглядит простым образом. Во-первых, у нас еще с тех времен осталось энное количество стационарных телефонов, мы их не выбрасывали. И они работают, но пользуемся мы ими крайне редко. Относительно мобильной связи, ну, на сегодняшний день, да, мы можем сказать, что она стала работать несколько хуже, но не радикально, поэтому такой острой потребности в переходе на стационарные телефоны тоже не видим. Поэтому пока все остается вот по-прежнему. То есть стационарные телефоны есть, но мы ими почти не пользуемся. Мобильные телефоны используем. Возникли проблемы, но мы с этими проблемами пока справляемся.
14: Даже чуть больше не стали ими пользоваться вот в последнее время.
15: Народ привык уже к мобильным телефонам. Я честно скажу, вот если раз в месяц кто-то позвонит по стационарному, а так все остальное, вся связь идет по мобильным каналам средств.
1: Этой весной президент Ростелекома говорил, что заметно выросло число россиян, кто решил вернуться на стационарную связь.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Легко ушло.
8: В 1997 году журналист британской газеты Daily Telegraph Найджел Рейнольдс отправился на очередное задание. Ему предстояло взять интервью у никому неизвестной молодой детской писательницы Джоан Роулинг. Для нее это был первый подобный опыт. Роулинг была зажата, смущалась, но оказалась интересной собеседницей. И в конце беседы подарила журналисту свою книгу «Гарри Поттер и философский камень» с автографом. Но детская литература Найджела не очень интересовала. Он пролистал роман и выбросил в мусор. А через полгода уже кусал локти. И не только потому, что сын замучил его просьбами о книжках про Гарри Поттера, а потому что каждый из 500 экземпляров самого первого издания, включая и подаренную Найджелу книгу, стал стоить порядка 50 тысяч фунтов. Легко ушло. Спецпроект на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
16: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Европейские государства фактически ведут войну против России. Такое мнение выразил глава МИДа Сергей Лавров на полях 23-го ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Дипломат указал на военную помощь Киеву со стороны Великобритании и государств в континентальной Европы. По его словам, поставляемые Украине ракеты и беспилотники используются против России, а наши военные уничтожают эти средства поражения. Ранее Лавров заявил, что Германия стремится не отстать от поезда своими попытками включиться в урегулирование конфликта на Украине. Руководители крупнейших американских компаний и разработчиков искусственного интеллекта подписали в Белом доме соглашение об усилении внутреннего контроля за ИИ-моделями. Об этом сообщают американские СМИ. В соглашении предусмотрены добровольные обязательства разработчиков по обеспечению безопасности ИИ. В мероприятии участвовали руководители NVIDIA, OpenAI, Anthropic, Google, Meta и xAI. Дональд Трамп назвал документ почти конституцией и заявил, что он предполагает самоконтроль отрасли. Президент также сообщил, что администрация может создать комитет из 10 человек для контроля за индустрией искусственного интеллекта. КНДР отвергла причастность к взрыву мин в демилитаризованной зоне и обвинила Южную Корею в фальсификации результатов расследования. Об этом заявила сестра северокорейского лидера Ким Йо Джон. Ранее южнокорейские военные сообщили, что северокорейские мины с высокой вероятностью стали причиной взрыва 21 сентября. Пострадали трое военнослужащих Южной Кореи. По данным Сеула, на месте обнаружили как минимум 4 северокорейские мины, две из которых взорвались. Ким Йо Джон заявила, что северокорейские военные не пересекали границу и предупредила о немедленном ответе в случае настоящего выстрелов по военнослужащим КНДР.
17: Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Не больше миллиона рублей Владимир Путин подписал указ об ограничении вывоза наличных. Он касается физлиц, выезжающих в страны Евразийского экономического союза, а также в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Почему сумму, разрешенную к вывозу, так радикально сократили, и как быть тем, кто хочет взять в дорогу больше миллиона? Выкупил автомобиль, но уже год не может сесть за руль. Слушатель «Бизнес FM» безуспешно пытается поставить электрокар на учет в ГИБДД, но этому мешает отказ таможни принимать платеж по утильсбору. В чем проблема и какой тут может быть выход? Неравный доступ к вычислительным ресурсам может оставить Россию за бортом конкуренции в области ИИ. В Яндексе вслед за Сбером признали отставание страны от Китая и США и заявили о риске для России оказаться в подчиненном положении. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Россия 8 раз сократила лимит вывоза наличных в страны Евразийского экономического союза, а также в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Физлица не смогут вывозить более 1 000 000 рублей. Юрлицам и ЭП вывоз в эти страны запрещен вне зависимости от суммы. Зачем это делается и кому может усложнить жизнь? Иван Медведев подробнее.
18: Сразу оговоримся, больше 1 000 000 рублей россияне все-таки смогут вывозить и после ужесточения правил. Но для этого нужны будут банковские выписки. Ограничения также не касаются транзитных перевозок наличных юрлицами. Но почему власти вообще пошли на столь резкое снижение лимита? Мнение инвестиционного стратега УК «Арикапитал» Сергея Суверова.
19: Во-первых, это борьба с серым вывозом капитала мигрантами. И во-вторых, это, наверное, борьба с так называемым карточным туризмом. Дело в том, что многие граждане вывозили рубли в страны Евразийского экономического сообщества и в страны СНГ для того, чтобы обменять эти рубли на национальные валюты или на доллары и евро и положить их в местные банки, открыть карточки Visa и MasterCard. Сейчас возможности удаленного открытия банковских счетов ограничены из-за ужесточения законодательства рядом стран, а также давления западных регуляторов. Поэтому единственный способ — это провести наличные за границу и там открыть вот такие карты.
18: Старший директор по банковским рейтингам эксперт РА Иван Уклейн называет 3 причины.
20: Здесь преследуют 3 цели. Во-первых, борьбу с незаконным оттоком капитала. Соответственно, это элемент последовательной политики Банка России, проводимой на протяжении нескольких последних лет. Во-вторых, это закрытие транспортных лазеек. Соответствующие страны часто использовались как транзитные хабы, способы обойти валютные или санкционные ограничения. Ну и, наконец, 3-я цель – это соблюдение экономической безопасности государства, существующих запасов наличной иностранной валюты и тех объемов поступлений, подкреплений кассы, которые есть на текущий момент, недостаточно. Существует заметный дефицит наличной иностранной валюты и банкнот недружественных государств. Поэтому продление существующих ограничений на операции с наличными и ужесточение оставшихся лазеек связано с тем, что финансовые власти увидели необходимость ужесточения отдельных мер валютного контроля.
18: Но что же делать тем, кому все-таки нужно вывести из страны крупную сумму? Наличные до этого момента были самым простым и, наверное, самым бюджетным вариантом. Остаются криптовалюты, но там много своих нюансов. А еще несколько крупных российских банков предлагают услугу перевода в банки Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и Грузии. Здесь счет пополняется рублями, там деньги конвертируются в местные валюты. Но нужно учитывать комиссии, ограничения по суммам, возможные вопросы и претензии принимающей стороны, и вообще нужно иметь в виду, что при быстро меняющейся ситуации деньги могут и зависнуть. При этом тех, кто рассматривает возможность купить недвижимость за рубежом, эти ограничения не затронут. Наличные для этих целей использовались редко, утверждает эксперт портала Prian.ru Филипп Березин.
21: Где принимают наличные? В некоторых странах Юго-Восточной Азии, например, в Камбодже, можно приехать с мешком денег и положить деньги на счет застройщика или частного лица, например, в Турции. Это тоже история практикуется. Сказать, что это такое массовое явление, пожалуй, нет, все-таки чаще всего для покупки за границей россияне сейчас используют счета в 3-х странах. В Казахстане, в Армении, в Израиле. Где кто сумел на каких обстоятельствах их открыть.
18: Но россияне, открывшие такие счета, теперь потеряют один из вариантов их значительного единовременного пополнения. Впрочем, летом банки Белоруссии, Казахстана и Киргизии уже стали вводить комиссии за прием наличных рублей. А часть армянских банков даже перестали принимать их вовсе. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Выкупил автомобиль, а теперь попробуй заплатить утильсбор. О необычном случае рассказал наш слушатель из Москвы. На протяжении года он не может поставить электрокар на учет в ГИБДД, потому что таможня отказывается принимать платеж по утильсбору. Мы обратились к юристам, чтобы понять, в каких случаях такое может произойти и что можно предпринять. Евгений Перельчук продолжит.
22: В прошлом году житель Москвы Игорь приобрел китайский автомобиль Cherry QQ, такой маленький электрический хэтчбэк, неофициальный клон корейского Deo Matiz. Ценник был более чем бюджетный, без малого 400 тысяч рублей. Автомобиль был выкуплен на торгах Росимущества, в свое время его арестовало ФТС. Всего на торгах были 5 таких электричек Черри. Игорь выкупил одну машину. С тех пор она так и стоит в гараже, а батарея постепенно выходит из строя. Дело в том, что наш пострадавший не может поставить машину на учет в ГИБДД из-за невыплаченного утильсбора. Заплатить надо всего-то 3,5 тысячи рублей. Однако платеж, что неожиданно, отказывается брать ФТС, рассказывает Игорь.
0: Процесс интересный, стоимость была тоже интересная, но после приобретения прошел год, никак не получается поставить машину на учет, легализовать для использования либо продажи. С 2025 года, соответственно, направлено ряд писем как и в Израильную таможенную службу, так и в Минпромторг. Последнее письмо даже направлялось в Министерство финансов, а везде был получен как и в письменном, так и в личном собеседовании ответ отрицательный, что без декларации таможенной утильсбор не может быть уплачен. Не пояснили они нам, как же нам сделать так, чтобы этот автомобиль был поставлен правильно на учет. Единственное, что Минпромторг пообещал рассмотреть данный вопрос в части уточнения регламента по данным автомобилям, которые через Росимущество реализовываются, по списанию утильсбора.
22: Наш собеседник прислал в редакцию все подтверждающие документы и ответы ведомств на запросы. Из них следует, что причина отказа Зеленоградского отдела ФТС в приеме платежа по утилю действительно в отсутствии таможенной декларации на автомобиль. Из-за этого электронный ПТС остается в статусе «незавершенный». Ситуация не может разрешиться уже 12 месяцев. Мы направили запрос в ФТС Зеленограда. Ответа пока ожидаем. А заодно попросили юристов прояснить ситуацию. По их словам, казус возник из-за несовершенства законодательства. Когда таможня решила бороться с практикой массового ввоза электрических и гибридных автомобилей через Белоруссию и Киргизию по заниженной стоимости, была внесена поправка, что декларация у таких авто должна быть российская. Но чиновники не учли, что иногда такие машины после ареста, например, из-за нелегального ввоза, попадают на торги Росимущества, то есть становятся федеральной собственностью, у которой изначально не было никакой декларации. Участники торгов потом попадают в ловушку. Декларации быть не может, однако закон требует ее наличия для уплаты утильсбора. Тот факт, что на машину, выкупленную с торгов, вообще надо его платить, удивлять не должен. Утильсбор не считается таможенным платежом, и здесь нет ошибки. Ситуация похожа на замкнутый круг, но есть, по сути, два выхода, говорит автоэксперт, автоюрист Сергей Смирнов.
2: Переписываться с вышестоящими должностными лицами таможенных органов нет никакого смысла. На основании этого отказа нужно владельцу подать административный иск, в суде попросить, чтобы суд признал отказ незаконным, потому что человек приобрел его здесь, на территории Российской Федерации через торги, и никакой пассажирской декларации он предоставить в принципе не может. И в этом случае суд, признавая действие отказ таможенных органов незаконным, естественно, обяжет его принять расчет утильсбора и произвести его списание. Либо простой вариант — обратиться в Росимущество и сказать: нет, ребята, я у вас такой автомобиль, не хочу оставлять его себе, потому что я не могу его зарегистрировать, им пользоваться. Вы мне такую информацию не предоставили, что я не могу им пользоваться. Вы информацию не предоставили, что там нужно какой-то документ, пассажирскую декларацию, его нет, зарегистрировать я его не могу. Ну и, собственно говоря, аннулировать, да, вот эти торги, чтобы ему Росимущество вернуло деньги. Но если он хочет его себе оставить, то только административный иск.
22: Покупатель электрокара Cherry QQ Игорь обращает внимание, что на тех торгах Росимущества был еще один покупатель из Ростовской области. Он выкупил 2 автомобиля и успешно поставил их на учет в том регионе. То есть там никаких проблем с декларациями не возникло, что ставит вопрос о разном прочтении чиновниками одного и того же закона. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: В США появятся свои госуслуги. Трамп подписал указ о запуске AmericaGov, единой цифровой платформы федерального правительства. Представители администрации пояснили, что новый ресурс позволит пользователям проходить авторизацию, находить ответы на интересующие вопросы и подавать нужные заявки в одном месте, без необходимости переключаться между сайтами различных ведомств. Трамп уже запустил портал и обязал федеральные ведомства подключиться к нему. Президент США назвал это превью возможностей искусственного интеллекта и способом избавить людей от лабиринта десятков тысяч ужасных правительственных сайтов. Сейчас AmericaGov работает как ИИ-чат, помогает получать информацию с федеральных ресурсов. А с 27 года портал планирует перевести от ответов к действиям. По словам Марка Рубио, начиная со следующего года, американцы смогут подать заявку на получение своего первого паспорта полностью в режиме онлайн, говорит житель Флориды Игорь.
3: Да, сегодня запустили сайт America Government. По идее, его, конечно, можно сравнить с нашими российскими госуслугами. Человек заходит в одно месяца, чтобы найти нужную государственную услугу, вместо того, чтобы искать сайт каждого языка отдельно. Но сейчас между ними большая разница. Российские госуслуги уже это работающая система. Я им пользовался. Через личный кабинет можно подать заявление, оформить документы, записаться к врачу, оплатить всякие начисления. Америка.го только-только запустили. Поэтому в основном он помогает задавать вопросы и находить информацию о федеральных услугах. Для ответов они сейчас используют искусственный интеллект. Я уже туда заходил, посмотрел. Но американские власти планируют постепенно подключать ведомства, чтобы позднее через этот сайт можно было не только получать ответы, но и выполнять действия. Ну, например, продлевать паспорт или оформлять Medicare. Это пенсионная система. При этом портал рассчитан, прежде всего, на федеральные услуги. Допустим, я нахожусь сейчас во Флориде. Штаты и Флорида в том числе не подключены еще. Надеюсь, в будущем это будет возможно. Поэтому, если сделать коротко вывод, идея очень похожа на госуслуги, но госуслуги гораздо более развиты как инструмент для решения повседневных вопросов. Этот сайт, скорее, пока что единая точка входа и помощник по поиску информации. Насколько удобно он станет для оформления в будущем, будет понятно, по идее, когда все ведомства подключатся.
14: А раньше, получается, вы делали все вот эти действия, это были разрозненные какие-то места, да?
3: Да-да, есть... ну, в принципе, это довольно легко. В поиске набираешь, что ты хочешь понять, заходишь и то же самое делаешь запрос, получаешь ответ, и довольно все легко. Но это было все, естественно, разрозненно. Ты в одном месте не мог это сделать. Ты, допустим, оформить там документы на дом должен был или онлайн сделать, или вот недавно нас попросили прийти в суд. Сейчас, надеюсь, все будет в одном месте, как в госуслугах, надеемся. Но что будет, посмотрим.
1: Игорь, житель Флориды. Проект «Америка Гуф» возглавляется основатель Airbnb Джо Гебби, главный дизайнер правительства США. Для сравнения, российский портал государственных услуг существует уже 17 лет.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Органайзер миллиардера. Обычно миллиардеры неохотно делятся подробностями своего образа жизни, но Павел Дуров – исключение. В собственном блоге основатель Телеграм и ВКонтакте регулярно публикует советы о том, как правильно организовать свой день, что нужно делать, а чего делать не стоит. Временами эти советы напоминают рекомендации Минздрава – избегать недосыпа, переедания и стресса, отказаться от алкоголя, сигарет и кофе, а заодно чая, мяса, молока и яиц. По словам IT-предпринимателя, такая диета многократно повысила его собственную продуктивность и ясность мыслей. Советы, которыми делится Дуров, сложно назвать оригинальными. Подписчики относятся к ним с пониманием и в комментариях пишут о том, что согласны с каждым словом. Но на выполнение всех пунктов жизненной программы от Павла требуются суммы, сопоставимые с доходами самого Дурова, и время, не отягощенное заботами о заработке. Органайзер миллиардера на Бизнес FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Тында, Амурская область, 30 тысяч жителей. Еще в середине 19 века в местных реках было найдено золото. Поселение было основано лишь в 1917-м, как перевалочный пункт золотодобытчиков. Бурно развиваться город начал в 1937-м при строительстве БАМа. Как появлялись города на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российский рынок искусственного интеллекта к 2030 году может вырасти почти втрое, до 770 миллиардов рублей, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко на московском стартап-саммите. Его слова приводит Интерфакс. Сейчас в реестре российского ПО зарегистрировано более 1200 продуктов с использованием нейросетей. Почти 500 решений уже внедрены в регионах. По словам Григоренко, дальнейший рост рынка во многом будет зависеть от спроса со стороны бизнеса, который пока относится к внедрению искусственного интеллекта достаточно консервативно. Объем продаж в сегменте нефти, газа, химии на Петербургской бирже в этом году снизится до около 500 тысяч тонн. Причиной старший вице-президент площадки Антон Карпов назвал внеплановые ремонты на предприятиях, передает ТАСС. Россия получила рекордную с 2022 года недельную выручку от экспорта нефти, пишет Bloomberg. За неделю по 27 сентября Москва получила 2 миллиарда 750 миллионов долларов. В сутки страна отправляла за рубеж до 4 миллионов баррелей по 110-120 долларов за баррель, отмечает агентство. Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-августе сократился на 4,3%. Росавиация сообщила, что за 8 месяцев полеты совершили более 70,5 миллионов человек. В августе авиакомпании России перевезли 10 миллионов 800 тысяч человек, что на 7% меньше августа прошлого года, но на 2% больше показателя этого июля. Росатом предложил Армении проекты новых атомных энергоблоков большой, средней и малой мощности. Перспективы строительства новой атомной генерации обсудили гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщила госкорпорация. Стороны также рассмотрели продление эксплуатации действующей армянской АЭС до 2036 года. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Сбер и Яндекс признали отставание российской IT-отрасли от Китая и США. Герман Греф на конференции по кибербезопасности подчеркнул, что в нынешних условиях развивать российский искусственный интеллект очень непросто, а директор по развитию ИИ в Яндексе Александр Крайнов предупредил о риске точки невозврата. Валерий Убадоев продолжит.
6: Президент Сбера Герман Греф обратил внимание, что в первую очередь российская ИИ-отрасль сталкивается с ограничениями вычислительных мощностей. В частности, стало гораздо сложнее покупать те же видеокарты, от чего страдают и Сбер, и Яндекс. От китайских разработчиков российские отстают примерно на полгода, отметил Греф. Директор по развитию ИИ в Яндексе Александр Крайнов также указал на недостаток ресурсов у отечественной ИИ-отрасли. Чтобы получить доступ к вычислительным мощностям за рубежом, российские разработчики вынуждены прибегать к методам обхода блокировок, заявил Крайнов.
7: Я плохой историк, но, насколько я знаю, куча мировых катаклизмов происходила тогда, когда какая-нибудь одна нация или кто-то получал драматическое преимущество над остальными. У одних ружье есть, у других нету. У одних электричество есть, у других нет. Вот с искусственным интеллектом может произойти то же самое. Сейчас ситуация пока более-менее выровнена, уже есть неодинаковый доступ, но еще пока ладно, мы там обходим всякими VPN-ами. Если здесь проляжет жесткая граница под любыми предлогами, то есть одни будут доступны все самое лучшее, а другим нет, вот это жесточайший риск, и который пугает, который может нас поставить в подчиненное положение.
6: И Сбер, и Яндекс заявляют, что работают над тем, чтобы российские ИИ-разработки были конкурентоспособными на мировом уровне. Но тут уже встает вопрос денег. Ранее в интервью Business FM глава Алисы и умных устройств Яндекса Валерий Стромов указал, что инвестиции в западные модели примерно в 20-30 раз больше, чем в ту же Алису AI. Отечественные разработчики, которые работают с ИИ, указывают, что эта технология – это полноценный производственный инструмент. И в большинстве своем они действительно полагаются на зарубежные разработки, будь то мощные и умные американские модели или китайские с открытым исходным кодом. Продолжает гендиректор AI-эксперт, профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин.
9: Здесь нельзя не согласиться с коллегами из Яндекса и Сбера. Современные большие языковые модели и особенно агентные системы, построенные на их основе, это современные средства производства, которые сегодня используются буквально везде. Для программистов, для разработчиков, для ученых, для технологов, для инженеров, вот для всех тех людей, кто составляет техническую элиту. Если не будет доступа к таким моделям, то, соответственно, этот слой, который уже привыкла работать с этим, который уже фактически не мыслит себя без вот этих вот функций, произойдет некоторая деградация, я бы даже сказал. Откат назад, существенный откат назад.
6: Однако не стоит забывать, что первыми ограничения наложили именно западные разработчики. То есть к системам от OpenAI, Anthropic и других доступ без способов обхода блокировок получить не удастся. Ранее были новости о том, что они начали различными методами выявлять российских пользователей и банить их аккаунты. Эксперты тогда говорили, что скорее это не была блокировка по национальному признаку. Такие аккаунты были оплачены не совсем легальными методами. Но факт остается фактом. Ограничения против России так или иначе сохраняются. При этом также российские регуляторы ведут борьбу против методов обхода блокировок по различным и местами обоснованным причинам, но под раздачу попадают в том числе и российские разработчики. Окно возможностей для отечественных ИИ-инженеров постоянно сужается, говорит гендиректор компании Naval AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
23: Мне кажется, в эту гонку еще можно успевать зайти, но окошко этих возможностей, оно очень сильно
10: сильно уменьшается. Да, я думаю, что государство, которое будет иметь доступ к моделям на несколько поколений, опережающие другое государство, может иметь невероятный объем преимуществ. Неважно, это может быть преимущество в виде того, что они могут, не знаю, взломать любой ваш цифровой сервис, это может быть преимущество, потому что они могут развивать технологии, неважно, там, медицину, военные, сельскохозяйственные, в общем, любые из.
6: Тем временем, один из лидеров, американская OpenAI, заявила, что не будет выпускать свою новейшую модель GPT-6.1 Astra из соображений безопасности. Заявляется, что она выходила за пределы заданных полномочий. В соцсетях есть теория, что компания таким образом пиарится в преддверии своего IPO, будто бы ее модели настолько мощные, что их следует ограничивать. Но так или иначе, американские модели замедляются. Есть ли у российских разработок шанс догнать и перегнать? Вопрос пока открытый. Валерий Ободоев, Елена Марчукова, Business FM.
1: Задержан гендиректор завода по производству петард в Кубринске, где в понедельник при пожаре погибли 14 человек. Разбор завалов продолжается больше суток, при этом до сих пор не появилось убедительных версий случившегося на предприятии, каких, наверное, немало и в других регионах. Михаил Задорожный продолжит.
12: Александр прописан в Кубринске, однако в последние годы постоянно там не проживает, но регулярно навещает отца, чья квартира находится в доме, расположенном в 200 метрах от опасного производства. При этом, по словам Александра, до последнего времени он даже не догадывался, что это завод пиротехники.
13: Я вот, допустим, не знал до вчерашнего вечера, что он там был, как сказали сегодня, что он там 6 лет уже. Вчера узнал, что там пиротехнику делали, и все. Пока все так, как было, так и осталось. То, что единственное, крыши накрыли баннерами, чтобы не протекало на случай дождя. Больше ничего не изменилось. Компенсации тоже там, да, было собрание у них, там ходили люди, я не знаю. Но сказали, что компенсацию тоже будут давать, и то многодетные, у кого имущество пострадало, то есть это все будет выплачиваться.
12: Многие СМИ написали, что в ноябре 24-го МЧС проводило проверку предприятия в Кубринске, после которой инспектор объявил о фирме предостережение за электропровода с видимыми нарушениями изоляции. Но мало кто обратил внимание, по какому адресу проводилась проверка. Это двухэтажный многоквартирный жилой дом 68-го года постройки, где никакого производства петард быть не могло в принципе. Возможно, проверка проводилась в офисе фирмы, потому что если бы были серьезные нарушения на производстве пиротехники, его бы обязательно закрыли, говорит управляющий партнер и исполнительный директор компании «Мосэксперт» Андрей Пышкин.
23: Если бы у них был какой-то повод закрыть предприятие, приостановить его деятельность, я так думаю, что, ну так по-русски говоря, зад бы они свой прикрыли этим предписанием. А если там ничего такого значительного не было выявлено, ну то есть этого не было грубым нарушением, значит у них не так все было плохо, а значит это скорее всего не техническая причина, а человеческая.
12: По факту пожарные и спасатели работали не там, где офис, а по другому адресу, рядом с которым находится Кубринский центр детского творчества, что как минимум странно. Не менее странным кажется сообщение некоторых СМИ, что причиной возгорания стал некачественный удлинитель. Мол, сотрудники подключили к нему электрочайник, и после короткого замыкания огонь перекинулся на петарды. Сложно представить, что сотрудники опасного производства решили попить чай, сидя на ящиках с петардами. Объяснить, почему в момент ЧП на предприятии находилось 15 сотрудников, 14 из которых погибли, тоже непросто, продолжает эксперт-пиротехник Сергей Волжин.
24: Это крайне удивительно, потому что, как правило, в такой отрасли люди дистанционно работают на большом удалении друг от друга, и, как правило, производство не требует такого количества людей. 3-4 человека достаточно, чтобы что-то сделать. Почему их было такое количество, ну, не знаю. Либо там прям настоящий цех, там целое производство было, как в лучшие советские времена, либо они что-то другое там делали. Остается только предполагать, судя по видео, там прям основательно все взлетело. Ну, вероятно, большое количество материалов взрывчатых, которые там где-то хранились. Вот там все и разворотило.
12: Было ли в Кубринске производство пиротехники, тоже вопрос. Гендиректор предприятия, на которого ссылается МЭШ, пояснил, что в здании, где произошел взрыв, петарды не производили. Пиротехника, которая хранилась в помещении, была сделана в Китае. Директор предприятия, некий Алексей Пронин, задержан. Уголовное дело, по которому он проходит, возбуждено по части 3 статьи 217. Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерти двух и более лиц. Максимальное наказание до 7 лет лишения свободы. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: В вложились в покупку апартаментов, чтобы зарабатывать на аренде, а в итоге оказались должны гостиничному оператору. В Сочи разгорелся конфликт между владельцами номеров пятизвездочного отеля «Marine Garden» и управляющей им компанией. Та, ссылаясь на сложный туристический сезон, сначала перестала платить собственникам за аренду, а потом потребовала, чтобы они вернули часть ранее заработанных на сдаче апартаментов денег. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ».
4: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
8: Аналитический центр ВЦИОМ по заказу РИА Новости провел опрос, в ходе которого выяснил мнение москвичей об удобстве проживания в столице. О результатах «Бизнес-ФМ» рассказывала в начале сентября. Второй частью исследования стал разговор о том, как жители Москвы оценивают возможности для досуга и отдыха в городе. Вот некоторые из его выводов. Роль парков и скверов в повседневной жизни явно выросла. За последний год парки посещало абсолютное большинство респондентов – 91%. 8 из 10 опрошенных сказали, что бывают в парках не реже раза в месяц. В том числе почти каждый второй – минимум раз в неделю. Правда, 11% признались, что появляются в парках реже, чем раз в месяц, а 9% – что не появляются там вообще. О причинах в исследовании ничего не говорится. В той или иной степени уровнем комфортности близлежащих парков и скверов довольны 86% посетителей. И 61% опрошенных отмечают, что за последние пару лет уровень благоустройства вырос. Хотя 25% заявили, что уровень этот, на их взгляд, особо не изменился. А 9%, что он снизился, иногда даже существенно. Конечно, главные цели визита в парки – прогулки и уединение. Но довольно высокий интерес вызывает и событийная парковая жизнь, к которой оказался причастен практически каждый третий респондент. По словам замдиректора по социальным исследованиям аналитического центра ВЦИОМ Натальи Даудрих, для городского управления это означает переход от базового благоустройства к новой модели развития общественных пространств как генератора комфорта. Создавая конструкторы из парков, фестивалей, кафе, набережных, такие прокачанные городские пространства в итоге повышают качество жизни и помогают выигрывать конкуренцию за жителей. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале BFM.
4: Недвижимость на «Бизнес ФМ». Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
5: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Помощник президента России Юрий Ушаков не исключил, что председатель КНР Си Цзиньпин может предпринять шаги для организации диалога между лидерами России, Китая и США на полях предстоящего саммита АТЭС. Он пройдет 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне. Суд Москвы обратил в доход государства более 3 миллиардов рублей экс-гендиректора Росагро Максима Басова. Как сообщает ТАСС, решение принято по иску Генеральной прокуратуры. С банковских счетов Басова государству переданы более 147 миллионов рублей. Кроме того, изъяты принадлежащие ему ценные бумаги. Также суд изъял около 8 миллионов акций Росагро у сестры и племянника основателя компании Вадима Машковича. Избранная от ЛДПР депутат Госдумы 9-го созыва Элеонора Кавшар заявила ТАСС, что обсуждение переименования котлет по-киевски, вокзалов и станций метро является пустой демагогией. Так она прокомментировала публикации в СМИ о том, что в думском буфете вместо котлет по-киевски на ценнике значатся котлеты со сливочным маслом. По ее словам, среди более важных задач – решение проблемы доступности жилья, вопросы миграционной политики и увеличение пенсии. Отопительный сезон в Москве начнется 1 октября, сообщил Сергей Собянин. Подача тепла, по словам мэра, будет поэтапной и займет несколько дней. Первыми тепло получат детские сады, школы и больницы, а следом подключат жилые дома, офисы, торговые и промышленные предприятия. Все инженерные системы готовы к прохождению отопительного периода. прививки от менингокока, вируса папилломы человека, ротавируса и ветряной оспы будут обязательными. Они появятся в национальном календаре вакцинации поэтапно с 27 года. Все эти вакцины будут российского производства. На данный момент только вакцина от ротавируса находится в разработке. Остальные готовы. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Бизнес FM, студия Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Дональд Трамп не хочет слышать предостережения ведущих разработчиков ИИ о рисках неконтролируемого поведения нейросетей не только в быту, но и на поле боя. В чем причина упорства американского президента и к чему это ведет? Об этом в комментарии Георгия Буфта через минуту. В Испании новый кризис, теперь жилищные в стране не утихают протесты на фоне выселения из дома пенсионерки с инвалидностью. Чтобы снизить градус общественного недовольства, правительство страны экстренно ускорило внесение законопроекта, который должен защитить уязвимых арендаторов. Госкомпания увеличивает закупки стационарных телефонов из-за перебоев с мобильной связью, блокировки мессенджеров и перехода на более защищенные каналы коммуникации. Мы спросили у частных компаний, вернулись ли они к проводной телефонии. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Кто будет нажимать на курок, человек или машина? Трамп оказался большим фанатом ИИ. На днях он провел первую неформальную встречу с главой корпорации Anthropic Дарио Амадеи. Это может стать первым шагом к диалогу после конфликта между компанией и Пентагоном. Во вторник президент США запустил основанный на ИИ портал America.gov, предназначенный для доступа к госуслугам и собранный на моделях Google Gemini и Grok от SpaceX AI. Портал уже назвали консьержем для навигации по государству. Каковы перспективы, особенно в военной сфере? Об этом комментарии Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает».
11: За неделю до презентации американского госпортала выяснилось, что жертвой взбесившихся агентов искусственного интеллекта стало само федеральное правительство. OpenAI признала, что ее агенты самовольно добрались до данных бюро переписи, скопировали материалы комиссии по ценным бумагам и даже якобы пытались взломать сайт Министерства образования. И это уже не первый инцидент с выходом ИИ-агентов из-под контроля, в связи с чем компания OpenAI приостановила обучение своих моделей искусственного интеллекта бессрочно до прояснения ситуации. Обыватели тоже боятся. Согласно недавнему опросу CNN, 3/4 американцев смотрят на развитие искусственного интеллекта скорее со страхом, чем с надеждой. Почти столько же считают, что федеральное правительство регулирует технологию недостаточно. Трамп, однако, от подобных страхов отмахивается, мол, это все фейки. В речи на Генассамблее ООН он сравнил тех, кто говорит, что ИИ всех убьет, с теми, кто пугал изменениями климата. Международный надзор за искусственным интеллектом он назвал вредной глобалистской схемой, а еще ранее объявил о намерении создать специальные ИИ-войска, но подробностей не раскрыл. На этом фоне воскресный ужин Трампа с Амадеей в Белом доме стал неожиданностью, ведь компания Anthropic, подписавшая в прошлом году контракт с Пентагоном на 200 миллионов, отказалась снять два ограничения на использование своих моделей Клод – запрет на применение в полностью автономных летальных системах и на массовую слежку внутри страны. Это вызвало ссору с Белым домом. Судебные тяжбы идут до сих пор. На днях апелляционный суд округа Колумбия постановил, что модель Клод ненадежна для военных операций. Внутри самой индустрии тоже раскол. Одни согласны приостановить обучение ИИ-моделей, другие против. На этом фоне в Женеве обсуждали еще более актуальную тему. Кто будет нажимать курок, человек или машина? По данным газеты Washington Post, на совещании группы правительственных экспертов по летальным автономным системам вооружений в рамках Конвенции ООН о негуманном оружии делегации США и России около 15 часов подряд вычищали из проекта целый ряд ключевых положений. Убрали требования, чтобы человек-аналитик проверял цель выбора искусственным интеллектом перед нанесением удара. Положение о том, что такие системы должны работать предсказуемо и надежно. Обязанность учитывать этические соображения при их применении. Остались лишь общие отсылки к человеческому контролю и гуманитарному праву. Россия, кстати, выступает против юридически обязывающих ограничений для автономного оружия, аргументируя это тем, что действующего гуманитарного права достаточно, а конкретный объем участия человека каждое государство вправе определять само. При Трампе в Вашингтон тоже стал выступать против жестких правил. Для обеих держав ключевым моментом является скорость принятия решений, и никто не хочет связывать себе руки, тем более, что Китай делает ровно так же. В середине ноября в Женеве должно решиться, получится ли выйти на выработку соответствующего международного договора. Похоже, что нет. Милитаризация ИИ уже произошла. Война в Украине стала полигоном, где дроны с автономным наведением стали ответом на радиоэлектронную борьбу. Человеческая верификация замедляет процесс принятия решений, а выигрывает тот, кто быстрее. Правда, и непредсказуемость действий ИИ становится нормой, которая на поле боя будет выражаться в человеческих потерях. Также возникает вакуум ответственности. Если цель выбрал алгоритм, а удар никто не верифицировал, то кто отвечает за гибель мирных жителей? Гуманитарное право сфокусировано на командире, отдавшем приказ. В автономном оружии такой фигуры нет. Дальше можно дать полет фантазии на тему, что произойдет в результате взаимодействия двух автономных систем воюющих сторон. Можно сравнить с обвалом на биржах, когда торговые алгоритмы разгоняют ситуацию быстрее, чем успевают вмешаться люди. Тогда на чем основан энтузиазм Трампа по поводу искусственного интеллекта? Прежде всего, на экономике. ИИ стал мотором американского роста. По оценке Goldman Sachs, инвестиции в искусственный интеллект достигнут в этом году 1,8% ВВП США, или почти 600 миллиардов долларов. По ряду оценок на ИИ приходится около 45% прироста ВВП. Сам Трамп писал в соцсети, что ИИ может дать до 25% ВВП страны. Вторая причина – Китай. Ведь когда более 20, в основном европейских стран, призвали к обязывающим мерам безопасности для искусственного интеллекта, это именно Китай наряду с США воздержался. Он пока тоже не хочет связывать себя ограничениями, в том числе в военной сфере. Ну и, наконец, Трамп рассуждает на тему ограничений ИИ ровно так же, как о климатических и углеводородных.

0: Мари Кармен Абаскаль насильно вывезли на каталке из ее съемной квартиры в Мадриде. У полиции это получилось с четвертой попытки. Три раза активисты профсоюза квартиросъемщиков физически не давали правоохранителям пробиться к женщине. В квартире, расположенной в престижном мадридском районе Ретиро, Мари Кармен жила последние 70 лет. Сначала жилье снимал отец женщины с ежемесячной оплатой в 500 евро. В 2006 году Мари Кармен осиротела. Унаследовать старую квартплату ей не удалось, а с новыми, кратно возросшими расценками, женщина не соглашалась. В 2018 году у квартиры сменились владельцы, которые установили месячную оплату сначала в 2650 евро, потом снизили цену на 1000. Договориться с ними у Мари Кармен не получилось, спор велся в разных судебных инстанциях. В итоге суд постановил пенсионерку выселить. По оценкам риэлторов, которые приводят СМИ, на сегодняшнем испанском рынке аренда этой квартиры площадью 100 квадратных метров может стоить от 3-4 тысяч евро в месяц. Выселение пенсионерки, имеющей к тому же еще и инвалидность, у испанцев вызвало коллективную ярость. На улице вышли тысячи людей, а на центральной площади Мадрида Пуэрто-дель-Соль активисты разбили палаточный лагерь и не сворачивают его до сих пор. В итоге, правда, Мари Кармен разрешили вернуться домой после выписки из больницы, где ее лечат от истощения. Достигнутое соглашение предусматривает оплату квартиры в размере не больше 30% от дохода пенсионерки. Но жилищный кризис в Испании затронул далеко не только ее. Еще в мае в столице страны прошли многотысячные шествия с призывами решить эту проблему. А история пенсионерки просто стала катализатором, рассказывает журналист из Барселоны Максим Евсеев.
1: Сразу же в Мадриде, в день, когда ее выселяли, собралось около 1000 человек. К этому присоединились еще сочувствующие в других городах. Здесь, в Барселоне, порядка 2000 человек вышли. На следующий день или через день люди очень быстро и очень сильно отреагировали на этот скандал с выселением. Это был как бы повод. Ситуация с квартирами, с арендой, с покупкой, она здесь купится уже точно десятилетиями, потому что рынок жилья в Испании, он стремительно дорожает. Основной способ приобретения – это получение их по наследству. Безусловно, это ипотека и кредиты. Так, чтобы кто-то выложил сотни тысяч или миллионы евро за квартиру, больше вероятности это будут иностранцы, жители Франции, Великобритании или США.
2: Например, в вашем городе взять самая дешевая квартира, сколько стоит?
1: Так, чтобы это было хоть какое-то жилье пригодное для того, чтобы можно было поселиться, то где-то в районе 250 тысяч евро. Это самое дешевое.
0: На фоне протестов в Кабмине Испании заявили о достижении соглашения по внесению законопроекта, который должен защитить уязвимых арендаторов от выселения. Однако принятие документа в парламенте может вызвать трудности, пишет «Нью-Йорк Таймс». Для премьера Испании Педро Санчеса жилищный вопрос – один из многих в длинной череде нерешенных. В июле в стране разгорелся острый миграционный кризис. Тогда в испанский полуанклав Сеута на севере Африки прорвались более 70 тысяч мигрантов. А за месяц до этого супруге премьер-министра были предъявлены официальные обвинения в коррупции и торговле влиянием. Парламентские выборы в Испании пройдут летом следующего года. Так что история с Мари Кармен и последовавшие за ней протесты для действующей власти – сильнейший удар, говорит научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Сергей Шейн.
3: Положение Санчеса можно оценить как крайне плачевное, исходя из того, что, с одной стороны, он становится объектом критики левых, да, из-за традиционно левой поездки, связанной с доступностью жилья. С другой стороны, он становится предметом критики со стороны правых, не имея возможности урегулировать эффективно миграционный кризис в Сеуте. Все это дополняется тем, что у него правительство меньшинства, и, соответственно, пространство для маневра у него очень небольшое до выборов 2027 года. Его неэффективность по этим ключевым вопросам левой и правой повестки, это, конечно, делает его такой хромой уткой. И важно, что на этом фоне правые не только в Испании, но и в других странах, в первую очередь во Франции, которую ждут выборы в 2020 году, набирают, собственно, новые очки для того, чтобы удачно выступить на выборах.
0: Однако, как рассказывают бизнес-ФМ местные жители, проблема дорогого жилья касается только нескольких крупных испанских городов. Маленькие же населенные пункты, где живет меньше 100 тысяч человек, пустуют. Дом там можно снять в 3-4 раза дешевле, чем квартиру в крупном городе. А местные муниципалитеты в некоторых случаях даже предлагают арендовать недвижимость за 1 евро в месяц, просто чтобы привлечь жителей. Но это мало кого интересует. Ольга Кашинская, Елена Марчукова, Бизнес-ФМ.
4: Акции девелопера «Самолет» обвалились на новостях о техдефолте по облигациям на 2,5 миллиарда рублей. Датой погашения было 28 сентября, но обязательства оказались исполнены ненадлежащим образом, следует из данных НРД. В моменте бумаги застройщика на Мосбирже рухнули на 9%, потом частично отыграли потери. Компания позже объяснила, что вовремя перевела деньги на выплату купона и погашение выпуска облигаций, но по техническим причинам часть средств была

0: зачислено позднее, комментирует инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
1: У компании достаточно серьезные проблемы с ликвидностью и вообще с финансовыми показателями. По итогам первого полугодия компания получила масштабный убыток, сократился свободный денежный поток и ряд проектов самолета просто подвисли, они не в состоянии реализоваться. Я думаю, что ставить крест на будущем самолета пока рано, но если компания сможет выжить, только при условии, что часть кредитов будет реструктуризирована. Худший сценарий состоит в том, что часть прибыльных проектов самолета просто будет передана кредиторам, и тогда компания уже сохранится в усеченном виде.
2: То, что касается нынешних держателей акций, там много частных лиц. Есть вероятность, что частные инвесторы сейчас посмотрят на эту ситуацию, сбросят и тем самым ухудшат положение. И так непросто.
1: В структуре акционеров самолета достаточно много частных инвесторов, но я думаю, что многие уже вышли из акций. Если продажи акций самолета продолжатся, то это может усугубить положение дела в этой компании. Но все-таки основные вопросы являются не капитализация, не вопрос капитализации самолета, а уровень долговой нагрузки и переговоры с кредиторами о реструктуризации долга.
0: Сергей Суверов, инвест-стратег УК «Ари Капитал». В начале мая самолет допустил техдефолт по двум выпускам облигаций. Тогда зачисление произошло после крайнего срока по техническим причинам. О каких именно причинах шла речь, девелопер не пояснил.
3: Компании и корпорации.
4: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
3: Бизнес и власть.
4: Правительство Германии намерено заблокировать продажу немецкой логистической компании «Ципель» китайскому госконцерну «Коска» из-за опасения стратегической зависимости от Поднебесной. Против сделки выступили 5 федеральных министерств, включая Минобороны. «Коска» хочет купить 80% акций «Ципель». Окончательное решение еще не принято, но по данным «Handelsblatt» к этому все идет. «Ципель» из Гамбурга занимается контейнерными перевозками и связывает порты Северного моря. С востоком Германии «Коска» с 2016 года активно наращивает присутствие в европейской логистике.
3: Ценные бумаги.
4: Первый контейнерный терминал 6 октября планирует собрать заявки на облигации двух серий до 10 миллиардов рублей. Компания предложит инвесторам трехлетние облигации с фиксированным купоном и четырехлетние облигации с переменным. Оба выпуска предусматривают выплату ежемесячных купонов.
3: Отчеты и планы.
4: Дочка Алросы «Алмазы Анабары» перевыполнила план добычи алмазов на 16% за промывочный сезон, который длится 110 дней. Компания ежегодно добывает около 4 миллионов карат. Это 10-11% от общей добычи Алросы. «Лента» сняла с продажи лапшу быстрого приготовления брендов «Наруто», «Чан Рамен» и «Доширак Квисти». Причина – нарушения маркировки, которые выявила Роскачество. Сеть сама инициировала проверку и усилила контроль за качеством. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Рынок акций вырос на геополитических ожиданиях, рубль укрепился, нефть под давлением, но на высоких уровнях. Во вторник индекс Мосбиржи вырос на 0,4% до отметки 2263 пункта. РТС поднялся на 0,35% до отметки 844 пункта. Утром акции падали, но отскочили на новостях о возможных переговорах с США и смягчении санкций. Юань подешевел до 12 рублей 47 копеек. Официальный доллар снизился до 84 рублей 43 копеек. При этом на внебиржевом рынке к вечеру американская валюта опустилась ниже 84 рублей. Брент стоит порядка 104 долларов за баррель. Итоги торгов подводит эксперт финансового рынка Андрей Бархота.
5: Главным фактором, определяющим ситуацию на фондовом рынке, остается геополитический фон и реальные перспективы урегулирования продолжающихся конфликтов. Во вторник российский фондовый рынок продемонстрировал перелом тренда. До обеда индекс Московской биржи продолжил нисходящее движение по инерции. Перелом наступил после известия о готовности президента США Дональда Трампа смягчить антироссийские санкции в обмен на освобождение ряда американских заключенных. Поэтому у меня можно констатировать рост индекса около 0,5%. В списке лидеров роста бумаги нефтегазового сектора. Акции «Газпрома» и «Лукойла» прибавили свыше 0,5%. В то же время акции «Роснефти» потерпели коррекцию почти на 1%. Динамика котировок бумаг эмитентов из финансового сектора выглядит также разнонаправленно. Сбер прибавляет по итогам дня более процента, а бумаги ВТБ наоборот скорректировались почти на процент, что, вероятно, стоит рассматривать как коррекцию на бурный рост акций банка еще 28 сентября. Акции компании потребительского сектора находились преимущественно в плюс. плюсе. Очевидно, что первичными бенефициарами возможного смещения антироссийских санкций будут именно флагманы российской энергетики и финансового сектора. Тем не менее, сроки и глубина экономических и финансовых улучшений на фоне относительно благоприятных новостей остаются пока неясными, и участники рынка интерпретируют их по-своему. Более высокая стоимость нефти вкупе с неопределенностью в отношении урегулирования ближневосточного конфликта на фоне сохранения устойчивого спроса на рубль создало условия для локального укрепления рубля, которое мы и увидели 29 сентября. Доллар потерял за день около 0,7%. Видится, что влияние новости о возможном смещении американских санкций будет оказывать дополнительное влияние на валютный рынок. И это влияние будет проявляться в том числе в среднесрочной перспективе. Оно способно затормозить девальвацию российской валюты. Впрочем, многое будет зависеть от других новостей, которые могут дезавуировать текущие тренды.
0: Андрей Бархот, эксперт. Российский рынок акций хоть и отскочил, но к полноценному росту пока не готов, считает эксперт по фондовому рынку БКС Миринвестиций Людмила Рокотянская.
6: Да, рынок преодолел нисходящую динамику, но еще, видимо, не готов к полноценному переходу к восходящей динамике. То есть в терминах технического анализа это означает, что, скорее всего, у нас намечается боковик. От 2300 мы оттолкнулись вниз. Несмотря на то, что сегодня получили отскок, возможно, это просто отскок, потому что мы подошли сегодня в результате отскока к уровню скользящих средних ближайших. Это район 2260 пунктов примерно. И вот этот район может выступить нам сопротивлением. То есть если мы повторно опустимся ниже 2260-2250 пунктов, то это будет означать продолжение вот этой нисходящей коррекции. В фокусе внимания, конечно, нефтегазовый сектор. Это ключевой драйвер нашего рынка. Именно благодаря тому, что цены на нефть остаются высокими. Рубль как-то не торопится укрепляться после прошедшей волны ослабления летней. И это, конечно, оказывает сильную поддержку акциям нефтегазового сектора. И они-то как раз у нас неплохо отскакивают.
0: Людмила Рокотянская, БКС Миринвестиции. Аналитики считают российский рынок акций недооцененным. Индекс Мосбиржи сейчас на 12% ниже начала года. По их мнению, его справедливая оценка на конец 2027-го – это 3150 пунктов. Сборная России по футболу одержала победу над командой Ирана. Товарищеский матч в Казани завершился со счетом 2-0. В составе россиян дубль оформил Александр Головин. Подробности у спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
7: Сборная России в Казани не играла целых 5 лет. Последний раз это было осенью 2021-го. Тогда подопечные Валерия Карпина еще участвовали в отборе на чемпионат мира и победили словаков. К сожалению, сейчас и статус встречи, и градус напряжения совсем другие. Но соперник достойный. Сборная Ирана, которая за годы отстранения встречалась с россиянами уже в третий раз. Участники чемпионата мира и старые знакомые, можно сказать. В иранскую команду вернулся Сердар Азмун, 4-кратный победитель РПЛ в составе «Зенита». Успел он поиграть и в «Рубине». Приехал, получается, в родные места. Накануне игры Матвей Сафонов, номинант на премию «Лучшему голкиперу мира» по итогам сезона, рассказал на пресс-конференции о теплом приветствии болельщиков.
8: Ну, встретили, естественно, чак-чаком. Это норма. Попробовали, убедились, что все в порядке в Казани.
7: Он также отметил, что ожидает от Ирана серьезного сопротивления.
8: После чемпионата мира, возможно, большей уверенностью, возможно, даже с позиции силы захотят играть после хорошего такого опыта на чемпионате мира. Поэтому ожидаем достаточно тяжелую игру. Для нас это большая ответственность, но мы не можем ударить в грязь лицом.
7: Капитанская повязка сборной была выполнена в интересном дизайне. На ней изображен символ Республики Татарстан – барс, тянущий лапу к кечпочмаку. А капитаном на эту игру был назначен Александр Головин. И полузащитник «Монако» сполна оправдал возложенную на него ответственность. Еще в первом тайме он сделал дубль. Сначала замкнул тонкую передачу Алексея Батракова, а затем технично исполнил штрафной. Не зря за 30-летним хавбеком такая охота. И «Зенит», и «Спартак», но все в очередь. Минимум до зимы Александр в Монако. А дальше он ничего не исключает. Во втором тайме особых проблем иранцы не создали. У россиян на замену вышел Александр Соболев. Впервые сыграл за сборную с ноября 2023 года. Голов болельщики больше не увидели, а запаса первого тайма вполне хватило. Увы, но повреждение голеностопа получил Головин. Он не доиграл до конца. Как бы то ни было, в итоге 2-0, уверенная победа над соперником приличного уровня. Ведь большинство футболистов из состава сборной Ирана рубились еще пару месяцев назад на Мундиале. В Казань приехали не дублеры. Артем Локалов, корреспондент «Российской газеты» и автор телеграм-канала «Футбольные темы», отметил очень дисциплинированную игру сборной России.
9: Многое, очень многое. Я не могу, наверное, сказать, что все, но очень многое получалось. Впечатлен, конечно, особенно первым таймом и тем, что сделал Головин. Это было очень круто. Народ шутит, что вот как Александр хочет все-таки в «Спартак», потому что много говорилось в последнее время о том, что красно-белые проявляли к нему интерес наравне с «Зенитом». Просто он сам недавно в интервью, буквально перед матчем, сказал, что «Спартак» для него не табу. Буквально год назад он говорил как раз обратное. Получилась довольно цельная игра. Возможно, Иран выглядел такой грузной командой, тяжелой, но это не наши проблемы. Несколько комбинаций прошли очень хорошие. Касание буквально. Наверное, мы увидели в этом матче такой основной состав сборной, потому что впереди еще два матча с Намибией и с Нигерией. Видимо, с Намибией сыграет второй состав.
7: Что по составу решит Валерий Карпин, узнаем совсем скоро. В субботу россияне играют с Намибией в Екатеринбурге. А 6 октября сбор завершится в Нижнем Новгороде матчем против команды Нигерии. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
0: Госкомпания увеличивает закупки стационарных телефонов из-за перебоев с мобильной связью, блокировки мессенджеров и перехода на более защищенные каналы коммуникаций. Об этом пишут ведомости со ссылкой на электронную площадку РТС Тендер. Расходы компании на закупку такого оборудования с начала этого года выросли более чем втрое по сравнению с прошлым, до 118 миллионов рублей. А всего с января по август было приобретено более 3500 стационарных телефонов. Мы спросили у частных компаний, закупают ли они такие телефоны. Негосударственный бизнес говорит, что у него свои альтернативы.
3: «Бизнес говорит». Личный опыт.
10: Генеральный директор холдинга «Адитим» Георгий Солдатов.
11: Мы не закупаем стационарные телефоны. Нам это никаким образом не поможет. Действительно, в офисе мы ставим вот различные штуковины по усилению связи в разных каналах, потому что они как-то хитро перекрываются. Там один канал, другой, третий. Вот это мы действительно делали буквально несколько дней назад. А стационарные нет, не ставим, конечно, потому что смысла в этом нет. У нас люди все разъездные. Если говорить про завод, то сотрудники по заводу постоянно перемещаются, находятся у разных линий. Мы скорее рассматриваем перейти на рации, например, внутри. Раньше уже просто можно было по телефону позвонить на какой-нибудь платформе, условно говоря. Теперь, скорее всего, мы внутри заводские все эти истории переведем на рации, еще что-нибудь, чтобы это никаким образом связь внутри процессов операционных не нарушалась. На стационарный телефон, ну что, ну поставишь ты у секретаря один.
10: Гендиректор группы компании «Бауфлекс» Станислав Левочкин.
12: У нас есть местный ответ. Мы в свое время по офису и производство телефонизировали, как бы используем. Но в основном все привычка, мобильная связь. Хотя, конечно, сейчас она хуже. Сбоит.
13: В планах прям так, чтобы переходить на стационарные телефоны, чаще их использовать. Такого разговора пока не было.
12: Мысли и планы о другом. Это для нас второстепенная проблема.
13: То есть даже с перебоями мобильная связь, в принципе, можно работать?
12: Да. Перезагружаем, ставим все эти средства и используем. Прыгаем с одного на другой. Телеграмма и на Макс.
10: Директор группы компании «Русит» Дмитрий Филиппов.
14: У нас ситуация выглядит простым образом. Во-первых, у нас еще с тех времен осталось энное количество стационарных телефонов, мы их не выбрасывали. И они работают, но пользуемся мы ими крайне редко. Относительно мобильной связи, ну, на сегодняшний день, да, мы можем сказать, что она стала работать несколько хуже, но не радикально, поэтому такой острой потребности в переходе на стационарные телефоны тоже не видим. Поэтому пока все остается вот по-прежнему. То есть стационарные телефоны есть, но мы ими почти не пользуемся. Мобильные телефоны используем. Возникли проблемы, но мы с этими проблемами пока справляемся.
13: Даже чуть больше не стали ими пользоваться вот в последнее время.
14: Народ привык уже к мобильным телефонам. Я честно скажу, вот если раз в месяц кто-то позвонит по стационарному, а так все остальное, вся связь идет по мобильным каналам средств.
0: Этой весной президент Ростелекома говорил, что заметно выросло число россиян, кто решил вернуться на стационарную связь.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Легко ушло.
7: В 1997 году журналист британской газеты Daily Telegraph Найджел Рейнольдс отправился на очередное задание. Ему предстояло взять интервью у никому неизвестной молодой детской писательницы Джоан Роулинг. Для нее это был первый подобный опыт. Роулинг была зажата, смущалась, но оказалась интересной собеседницей. И в конце беседы подарила журналисту свою книгу «Гарри Поттер и философский камень» с автографом. Но детская литература Найджела не очень интересовала.
15: интересовало. Он пролистал роман и выбросил в мусор. А через полгода уже кусал локти. И не только потому, что сын замучил его просьбами о книжках про Гарри Поттера, а потому что каждый из 500 экземпляров самого первого издания, включая и подаренную Найджелу книгу, стал стоить порядка 50 тысяч фунтов.
3: Легко ушло. Спецпроект на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
16: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Европейские государства фактически ведут войну против России. Такое мнение выразил глава МИДа Сергей Лавров на полях 23-го ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Дипломат указал на военную помощь Киеву со стороны Великобритании и государств в континентальной Европы. По его словам, поставляемые Украине ракеты и беспилотники используются против России, а наши военные уничтожают эти средства поражения. Ранее Лавров заявил, что Германия стремится не отстать от поезда своими попытками включиться в урегулирование конфликта на Украине. Руководители крупнейших американских компаний и разработчиков искусственного интеллекта подписали в Белом доме соглашение об усилении внутреннего контроля за ИИ-моделями. Об этом сообщают американские СМИ. В соглашении предусмотрены добровольные обязательства разработчиков по обеспечению безопасности ИИ. В мероприятии участвовали руководители NVIDIA, OpenAI, Anthropic, Google, Meta и xAI. Дональд Трамп назвал документ почти конституцией и заявил, что он предполагает самоконтроль отрасли. Президент также сообщил, что администрация может создать комитет из 10 человек для контроля за индустрией искусственного интеллекта. КНДР отвергла причастность к взрыву мин в демилитаризованной зоне и обвинила Южную Корею в фальсификации результатов расследования. Об этом заявила сестра северокорейского лидера Ким Йо Джон. Ранее южнокорейские военные сообщили, что северокорейские мины с высокой вероятностью стали причиной взрыва 21 сентября. Пострадали трое военнослужащих Южной Кореи. По данным Сеула, на месте обнаружили как минимум 4 северокорейские мины, две из которых взорвались. Ким Йо Джон заявила, что северокорейские военные не пересекали границу и предупредила о немедленном ответе в случае настоящих выстрелов по военнослужащим КНДР. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Не больше миллиона рублей Владимир Путин подписал указ об ограничении вывоза наличных. Он касается физлиц, выезжающих в страны Евразийского экономического союза, а также в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Почему сумму, разрешенную к вывозу, так радикально сократили и как быть тем, кто хочет взять в дорогу больше миллиона? Выкупил автомобиль, но уже год не может сесть за руль. Слушатель Бизнес FM безуспешно пытается поставить электрокар на учет в ГИБДД, но этому мешает отказ таможни принимать платеж по утильсбору. В чем проблема и какой тут может быть выход? Неравный доступ к вычислительным ресурсам может оставить Россию за бортом конкуренции в области ИИ. В Яндексе вслед за Сбером признали отставание страны от Китая и США и заявили о риске для России оказаться в подчиненном положении. Об этом и многом другом в эфире Бизнес FM. Россия в 8 раз сократила лимит вывоза наличных в страны Евразийского экономического союза, а также в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Физлица не смогут вывозить более 1 миллиона рублей. Юрлицам и ЭП вывоз в эти страны запрещен вне зависимости от суммы. Зачем это делается и кому может усложнить жизнь? Иван Медведев подробнее.
17: Сразу оговоримся, больше миллиона рублей россияне все-таки смогут вывозить и после ужесточения правил. Но для этого нужны будут банковские выписки. Ограничения также не касаются транзитных перевозок наличных юрлицами. Но почему власти вообще пошли на столь резкое снижение лимита? Мнение инвестиционного стратега УК «Ари Капитал» Сергея Суверова.
18: Во-первых, это борьба с серым вывозом капитала мигрантами. И, во-вторых, это, наверное, борьба с так называемым карточным туризмом. Дело в том, что многие граждане вывозили рубли в страны Евразийского экономического сообщества и в страны СНГ для того, чтобы обменять эти рубли на национальные валюты, рублей на доллары и евро и положить их в местные банки, открыть карточки Visa и MasterCard. Сейчас возможности удаленного открытия банковских счетов ограничены из-за ужесточения законодательства рядом стран, а также давления западных регуляторов. Поэтому единственный способ — это провести наличные за границу и там открыть вот такие карты.
7: Старший директор по банковским рейтингам эксперт РА Иван Уклейн называет три причины.
19: Здесь преследуют три цели. Во-первых, борьбу с незаконным оттоком капитала. Соответственно, это элемент последовательной политики Банка России, проводимой на протяжении нескольких последних лет. Во-вторых, это закрытие транспортных лазеек. Соответствующие страны часто использовались как транзитные хабы, способы обойти валютные или санкционные ограничения. Ну и, наконец, третья цель – это соблюдение экономической безопасности государства, существующих запасов наличной иностранной валюты и тех объемов поступлений, подкреплений кассы, которые есть на текущий момент, недостаточно. Существует заметный дефицит наличной иностранной валюты и банкнот недружественных государств. Поэтому продление существующих ограничений на операции с наличными и ужесточение оставшихся лазеек связано с тем, что финансовые власти увидели необходимость ужесточения отдельных мер валютного контроля.
7: Но что же делать тем, кому все-таки нужно вывести из страны крупную сумму? Наличные до этого момента были самым простым и, наверное, самым бюджетным вариантом. Остаются криптовалюты, но там много своих нюансов. А еще несколько крупных российских банков предлагают услугу перевода в банки Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и Грузии. Здесь счет пополняется рублями, там деньги конвертируются в местные валюты. Но нужно учитывать комиссии, ограничения по суммам, возможные вопросы и претензии принимающей стороны, и вообще нужно иметь в виду, что при быстро меняющейся ситуации деньги могут и зависнуть. При этом тех, кто рассматривает возможность купить недвижимость за рубежом, эти ограничения не затронут. Наличные для этих целей использовались редко, утверждает эксперт портала Prian.ru Филипп Березин.
20: Где принимают наличные? В некоторых странах Юго-Восточной Азии, например, в Камбодже, можно приехать с мешком денег и положить деньги на счет застройщика или частного лица, например, в Турции. Это тоже история практикуется. Сказать, что это такое массовое явление, пожалуй, нет. Все-таки чаще всего для покупки за границей россияне сейчас используют счета в третьих странах. В Казахстане, в Армении, в Израиле. Где кто сумел на каких обстоятельствах их открыть.
7: Но россияне, открывшие такие счета, теперь потеряют один из вариантов их значительного единовременного пополнения. Впрочем, летом банки Белоруссии, Казахстана и Киргизии уже стали вводить комиссии за прием наличных рублей, а часть армянских банков даже перестали принимать их вовсе. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
0: Выкупил автомобиль, а теперь попробую заплатить утильсбор. О необычном случае рассказал наш слушатель из Москвы. На протяжении года он не может поставить электрокар на учет в ГИБДД, потому что таможня отказывается принимать платеж по утильсбору. Мы обратились к юристам, чтобы понять, в каких случаях такое может произойти и что можно предпринять. Евгений Перельчук продолжит.
21: В прошлом году житель Москвы Игорь приобрел китайский автомобиль Cherry QQ, такой маленький электрический хэтчбэк, неофициальный клон корейского Daewoo Matiz. Ценник был более чем бюджетный, без малого 400 тысяч рублей. Автомобиль был выкуплен на торгах Росимущества, в свое время его арестовало ФТС. Всего на торгах были 5 таких электричек Cherry. Игорь выкупил одну машину. С тех пор она так и стоит в гараже, а батарея постепенно выходит из строя. Дело в том, что наш пострадавший не может поставить машину на учет в ГИБДД из-за невыплаченного утильсбора. Заплатить надо всего-то 3,5 тысячи рублей. Однако платеж, что неожиданно, отказывается брать ФТС, рассказывает Игорь.
22: Процесс интересный. Стоимость была тоже интересная, но после приобретения прошел год, никак не получается поставить машину на учет, легализовать для использования либо продажи. С 2025 года, соответственно, направлено ряд писем как и в Федеральную таможенную службу, так и в Минпромторг. Последнее письмо даже направлялось в Министерство финансов, а везде был получен как и в письменном, так и в личном собеседовании ответ отрицательный, что без декларации таможенной утильсбор не может быть уплачен. Не пояснили они нам, как же нам сделать так, чтобы этот автомобиль автомобиль был поставлен правильно на учет. Единственное, что Минпромторг пообещал рассмотреть данный вопрос в части уточнения регламента по данным автомобилям, которые через Росимущество реализовываются, по списанию через сборы.
21: Наш собеседник прислал в редакцию все подтверждающие документы и ответы ведомств на запросы. Из них следует, что причина отказа Зеленоградского отдела ФТС в приеме платежа по утилю действительно в отсутствии таможенной декларации на автомобиль. Из-за этого электронный ПТС остается в статусе незавершенный. Ситуация не может разрешиться уже 12 месяцев. Мы направили запрос в ФТС Зеленограда. Ответа пока ожидаем. А заодно попросили юристов прояснить ситуацию. По их словам, казус возник из-за несовершенства законодательства. Когда таможня решила бороться с практикой массового ввоза электрических и гибридных автомобилей через Белоруссию и Киргизию по заниженной стоимости, была внесена поправка, что декларация у таких авто должна быть российская. Но чиновники не учли, что иногда такие машины после ареста, например, из-за нелегального ввоза, попадают на торги Росимущества, то есть становятся федеральной собственностью, у которой изначально не было никакой декларации. Участники торгов потом попадают в ловушку. Декларации быть не может, однако закон требует ее наличия для уплаты утильсбора. Тот факт, что на машину, выкупленную с торгов, вообще надо его платить, удивлять не должен. Утильсбор не считается таможенным платежом, и здесь нет ошибки. Ситуация похожа на замкнутый круг, но есть, по сути, два выхода, говорит автоэксперт, автоюрист Сергей Смирнов.
1: Переписываться с вышестоящими должностными лицами таможенных органов нет никакого смысла. На основании этого отказа нужно владельцу подать административный иск, в суде попросить, чтобы суд признал отказ незаконным, потому что человек приобрел его здесь, на территории Российской Федерации, через торги, и никакой пассажирской декларации он предоставить, в принципе, не может. И в этом случае суд, признавая действие отказ таможенных органов незаконным, естественно, обяжет его принять расчет утильсбора и произвести его списание. Либо простой вариант — обратиться в Росимущество и сказать: нет, ребята, я у вас такой автомобиль, не хочу оставлять его себе, потому что я не могу его зарегистрировать, им пользоваться. Вы мне такую информацию не предоставили, что я не могу им пользоваться. Вы информацию не предоставили, что там нужно какой-то документ, пассажирскую декларацию, его нет, зарегистрировать я его не могу. Ну и, собственно говоря, аннулировать, да, вот эти торги, чтобы ему Росимущество вернуло деньги. Но если он хочет его себе оставить, то только административный иск.
21: Покупатель электрокара Cherry QQ Игорь обращает внимание, что на тех торгах Росимущества был еще один покупатель из Ростовской области. Он выкупил два автомобиля и успешно поставил их на учет в том регионе. То есть там никаких проблем с декларациями не возникло, что ставит вопрос о разном прочтении чиновниками одного и того же закона. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес FM.
0: В США появятся свои госуслуги. Трамп подписал указ о запуске AmericaGov, единой цифровой платформы федерального правительства. Представители администрации пояснили, что новый ресурс позволит пользователям проходить авторизацию, находить ответы на интересующие вопросы и подавать нужные заявки в одном месте, без необходимости переключаться между сайтами различных ведомств. Трамп уже запустил портал и обязал федеральные ведомства подключиться к нему. Президент США назвал это превью возможностей искусственного интеллекта и способом избавить людей от лабиринта десятков тысяч ужасных правительственных сайтов. Сейчас AmericaGov работает как ИИ-чат, помогает получать информацию с федеральных ресурсов. А с 27 года портал планирует перевести от ответов к действиям. По словам Марка Рубио, начиная со следующего года, американцы смогут подать заявку на получение своего первого паспорта полностью в режиме онлайн, говорит житель Флориды Игорь.
2: Да, сегодня запустили сайт America Government. По идее, его, конечно, можно сравнить с нашими российскими госуслугами. Человек заходит в одно место, чтобы найти нужную государственную услугу, вместо того, чтобы искать сайт каждого ведомства отдельно. Но сейчас между ними большая разница. Российские госуслуги уже это, ну, работающая система, я им пользовался. Через личный кабинет можно подать заявление, оформить документы, записаться к врачу, оплатить всякие начисления. AmericaGov только-только запустили. Поэтому в основном он помогает задавать вопросы и находить информацию о федеральных услугах. Для ответов они сейчас используют искусственный интеллект, я уже туда заходил, посмотрел. Но американские власти планируют постепенно подключать ведомства, чтобы позднее через этот сайт можно было не только получать ответы, но и выполнять действия. Ну, например, продлевать паспорт или оформлять Medicare. это пенсионная система. При этом портал рассчитан прежде всего на федеральные услуги. Допустим, я нахожусь сейчас во Флориде, Штаты и Флорида в том числе, не подключены еще. Надеюсь, в будущем это будет возможно. Поэтому, если сделать коротко вывод, идея очень похожа на госуслуги, но госуслуги гораздо более развиты как инструмент для решения повседневных вопросов. Этот сайт, скорее, пока что единая точка входа и помощник по поиску информации. Насколько удобно он станет для оформления в будущем, будет понятно, по идее, когда все ведомства подключатся.
13: А раньше, получается, вы делали все вот эти действия, это были разрозненные какие-то места, да?
2: Да-да, есть... ну, в принципе, это довольно легко. В поиске набираешь, что ты хочешь понять, заходишь и то же самое делаешь запрос, получаешь ответ, и довольно все легко. Но это было все, естественно, разрозненно. Ты в одном месте не мог это сделать. Ты, допустим, оформить документы на дом должен был или онлайн сделать, или вот недавно нас попросили прийти в суд. Сейчас, надеюсь, все будет в одном месте, как в госуслугах, надеемся. Но что будет, посмотрим.
0: Игорь, житель Флориды, проект «Америка Гуф», возглавляется основатель Airbnb Джо Гебби, главный дизайнер правительства США. Для сравнения, российский портал государственных услуг существует уже 17 лет.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Теории заговора. В 1955 году Министерство обороны США приобрело для военно-воздушных сил страны участок земли в Неваде, недалеко от озера Грум. В самой покупке ничего странного не было. Американские военные базы открыто строились и в самих штатах, и за их пределами. Но подробности деятельности этой конкретной базы оказались строго засекречены. Даже после того, как военные стали по закону обязаны отвечать на вопросы от СМИ, оборонное ведомство США раз за разом говорило журналистам, что так называемая база 51 – это испытательный полигон для экспериментальных систем вооружения. Но многолетняя скрытность военных, естественно, породила популярную ныне теорию о том, что с середины прошлого века база используется для изучения потерпевших крушение НЛО и вскрытия находившихся в них инопланетян. Теории заговора на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российский рынок искусственного интеллекта к 2030 году может вырасти почти втрое, до 770 миллиардов рублей, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко на московском стартап-саммите. Его слова приводит Интерфакс. Сейчас в реестре российского ПО зарегистрировано более 1200 продуктов с использованием нейросетей. Почти 500 решений уже внедрены в регионах. По словам Григоренко, дальнейший рост рынка во многом будет зависеть от спроса со стороны бизнеса, который пока относится к внедрению искусственного интеллекта достаточно консервативно. Объем продаж в сегменте нефти, газа, химии на Петербургской бирже в этом году снизится до около 500 тысяч тонн. Причиной старший вице-президент площадки Антон Карпов назвал внеплановые ремонты на предприятиях, передает ТАСС. Россия получила рекордную с 2022 года недельную выручку от экспорта нефти, пишет Bloomberg. За неделю по 27 сентября Москва получила 2 миллиарда 750 миллионов долларов. В сутки страна отправляла за рубеж до 4 миллионов баррелей по 110-120 долларов за баррель, отмечает агентство. Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-августе сократился на 4,3%. Росавиация сообщила, что за 8 месяцев полеты совершили более 70,5 миллионов человек. В августе авиакомпании России перевезли 10 миллионов 800 тысяч человек, что на 7% меньше августа прошлого года, но на 2% больше показателя этого июля. Росатом предложил Армении проекты новых атомных энергоблоков большой, средней и малой мощности. Перспективы строительства новой атомной генерации обсудили гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщила госкорпорация. Стороны также рассмотрели продление эксплуатации действующей армянской АЭС до 2036 года. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM» в студии Ольга Кокорекина. Сбер и Яндекс признали отставание российской IT-отрасли от Китая и США. Герман Греф на конференции по кибербезопасности подчеркнул, что в нынешних условиях развивать российский искусственный интеллект очень непросто. А директор по развитию ИИ в Яндексе Александр Крайнов предупредил о риске точки невозврата. Валерий Убадоев продолжит.
5: Президент Сбера Герман Греф обратил внимание, что в первую очередь российская ИИ-отрасль сталкивается с ограничениями вычислительных мощностей. В частности, стало гораздо сложнее покупать те же видеокарты, от чего страдают и Сбер, и Яндекс. От китайских разработчиков российские отстают примерно на полгода, отметил Греф. Директор по развитию ИИ в Яндексе Александр Крайнов также указал на недостаток ресурсов у отечественной ИИ-отрасли. Чтобы получить доступ к вычислительным мощностям за рубежом, российские разработчики вынуждены прибегать к методам обхода блокировок, заявил Крайнов.
6: Я плохой историк, но, насколько я знаю, куча мировых катаклизмов происходила тогда, когда какая-нибудь одна нация или кто-то получал драматическое преимущество над остальными. У одних ружье есть, у других нету. У одних электричество есть, у других нет. Вот с искусственным интеллектом может произойти то же самое. Сейчас ситуация пока более-менее выровнена, уже есть неодинаковый доступ, но еще пока ладно, мы там обходим всякими VPN-ами. Если здесь проляжет жесткая граница под любыми предлогами, то есть одним будут доступны все самое лучшее, а другим нет, вот это жесточайший риск, и который пугает, который может нас поставить в подчиненное положение.
5: И Сбер, и Яндекс заявляют, что работают над тем, чтобы российские ИИ-разработки были конкурентоспособными на мировом уровне. Но тут уже встает вопрос денег. Ранее в интервью Business FM глава Алисы и умных устройств Яндекса Валерий Стромов указал, что инвестиции в западные модели примерно в 20-30 раз больше, чем в ту же Алису AI. Отечественные разработчики, которые работают с ИИ, указывают, что эта технология – это полноценный производственный инструмент. И в большинстве своем они действительно полагаются на зарубежные разработки, будь то мощные и умные американские модели или китайские с открытым исходным кодом. Продолжает гендиректор AI-эксперт, профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин.
8: Здесь нельзя не согласиться с коллегами из Яндекса и Сбера. Современные большие языковые модели и особенно агентные системы, построенные на их основе. Это современные средства производства, которые сегодня используются буквально везде. Для программистов, для разработчиков, для ученых, для технологов, для инженеров. Вот для всех тех людей, кто составляет техническую элиту. Если не будет доступа к таким моделям, то, соответственно, этот слой, который уже привыкл работать с этим, который уже фактически не мыслит себя без вот этих вот функций, произойдет некоторая деградация, я бы даже сказал. Откат назад, существенный откат назад.
5: Однако не стоит забывать, что первыми ограничения наложили именно западные разработчики. То есть к системам от OpenAI, Anthropic и других доступ без способов обхода блокировок получить не удастся. Ранее были новости о том, что они начали различными методами выявлять российских пользователей и банить их аккаунты. Эксперты тогда говорили, что скорее это не была блокировка по национальному признаку. Такие аккаунты были оплачены не совсем легальными методами. Но факт остается фактом. Ограничения против России так или иначе сохраняются. При этом также российские регуляторы ведут борьбу против методов обхода блокировок по различным и местами обоснованным причинам. Но под раздачу попадают в том числе и российские разработчики. Окно возможностей для отечественных ИИ-инженеров постоянно сужается, говорит гендиректор компании Naval AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
23: Мне кажется, в эту гонку еще можно успевать зайти, но окошко этих возможностей, оно очень сильно уменьшается. Да, я думаю, что государство, которое будет иметь доступ к моделям на несколько поколений, опережающие другое государство, может иметь невероятный объем преимуществ. Неважно, это может быть преимущество в виде того, что они могут, не знаю, взломать любой ваш цифровой сервис, это может быть преимущество, потому что они могут развивать технологии, неважно, там, медицину, военные, сельскохозяйственные, в общем, любые из.
5: Тем временем, один из лидеров, американская OpenAI, заявила, что не будет выпускать свою новейшую модель GPT-6.1 Astra из соображений безопасности. Заявляется, что она выходила за пределы заданных полномочий. В соцсетях есть теория, что компания таким образом пиарится в преддверии своего IPO, будто бы ее модели настолько мощные, что их следует ограничивать. Но так или иначе, американские модели замедляются. Есть ли у российских разработок шанс догнать и перегнать? Вопрос пока открытый. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Business FM.
0: Задержан гендиректор завода по производству петард в Кубринске, где в понедельник при пожаре погибли 14 человек. Разбор завалов продолжается больше суток, при этом до сих пор не появилось убедительных версий случившегося на предприятии, каких, наверное, немало и в других регионах. Михаил Задорожный продолжит.
9: Александр прописан в Кубинске, однако в последние годы постоянно там не проживает, но регулярно навещает отца, чья квартира находится в доме, расположенном в 200 метрах от опасного производства. При этом, по словам Александра, до последнего времени он даже не догадывался, что это завод пиротехники.
10: Я вот, допустим, не знал до вчерашнего вечера, что он там был. Как сказали сегодня, что он там 6 лет уже. Вчера узнал, что там пиротехнику делали, и все. Пока все так, как было, так и осталось. То, что единственное, крыши накрыли баннерами, чтобы не протекало на случай дождя. Больше ничего не изменилось. Компенсации тоже там, да, было собрание у них, там ходили люди, я не знаю. Но сказали, что компенсацию тоже будут давать, и то многодетные, у кого имущество пострадало, то есть это все будет выплачиваться.
9: Многие СМИ написали, что в ноябре 24-го МЧС проводила проверку предприятия в Кубринске, после которой инспектор объявил о фирме предостережение за электропровода с видимыми нарушениями изоляции. Но мало кто обратил внимание, по какому адресу проводилась проверка. Это двухэтажный многоквартирный жилой дом 68-го года постройки, где никакого производства петард быть не могло в принципе. Возможно, проверка проводилась в офисе фирмы, потому что если бы были серьезные нарушения на производстве пиротехники, его бы обязательно закрыли, говорит управляющий партнер и исполнительный директор компании «Мосэксперт» Андрей Пышкин.
11: Если бы у них был какой-то повод закрыть предприятие, приостановить его деятельность, я так думаю, что, ну так по-русски говоря, зад бы они свой прикрыли этим предписанием. А если там ничего такого значительного не было выявлено, ну то есть этого не было грубым нарушением, значит, у них не так все было плохо, а значит, это, скорее всего, не техническая причина, а человеческая.
9: По факту пожарные и спасатели работали не там, где офис, а по другому адресу, рядом с которым находится Кубринский центр детского творчества, что как минимум странно. Не менее странным кажется сообщение некоторых СМИ, что причиной возгорания стал некачественный удлинитель. Мол, сотрудники подключили к нему электрочайник, и после короткого замыкания огонь перекинулся на петарды. Сложно представить, что сотрудники опасного производства решили попить чай, сидя на ящиках с петардами. Объяснить, почему в момент ЧП на предприятии находилось 15 сотрудников, 14 из которых погибли, тоже непросто, продолжает эксперт-пиротехник Сергей Волжин.
12: Это крайне удивительно, потому что, как правило, в такой отрасли люди дистанционно работают на большом удалении друг от друга, и, как правило, производство не требует такого количества людей. 3-4 человека достаточно, чтобы что-то сделать. Почему их было такое количество, ну, не знаю. Либо там прям настоящий цех, там целое производство было, как в лучшие советские времена, либо они что-то другое там делали. Остается только предполагать, судя по видео, там прям основательно все взлетело. Ну, вероятно, большое количество материалов взрывчатых, которые там где-то хранились. Вот там все и разворотило.
9: Было ли в Кубринске производство пиротехники, тоже вопрос. Гендиректор предприятия, на которого ссылается МЭШ, пояснил, что в здании, где произошел взрыв, петарды не производили. Пиротехника, которая хранилась в помещении, была сделана в Китае. Директор предприятия, некий Алексей Пронин, задержан. Уголовное дело, по которому он проходит, возбуждено по части 3 статьи 217. Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерти двух и более лиц. Максимальное наказание до 7 лет лишения свободы. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Вложились в покупку апартаментов, чтобы зарабатывать на аренде, а в итоге оказались должны гостиничному оператору. В Сочи разгорелся конфликт между владельцами номеров пятизвездочного отеля «Марин Гарден» и управляющей им компанией. Та, ссылаясь на сложный туристический сезон, сначала перестала платить собственникам за аренду, а потом потребовала, чтобы они вернули часть ранее заработанных на сдаче апартаментов денег. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ».
3: «Между делом» с Кирой Альтман.
24: Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи «Фрагмент», принимает меня в гостях и рассказывает, как он взвешивал и не взвешивал, как он рисковал решением делать персональную выставку тайваньского дуэта молодых художников, хотя вживую работы в руках не держал.
25: Бизнес-партнер галереи предложил мне этих художников, и я согласился. Я посмотрел на эти работы, и мне они сразу понравились. Но надо было выбрать их, надо... Понятно, очень достаточно сложно выбирать искусство, когда ты не видел его живьем. Поэтому это был риск. И риск заключался в нескольких моментах. Первое – это сразу предложить художникам, которые, можно сказать, в начале карьеры сольную выставку, а не где-нибудь в Нью-Йорке. Второй момент – поверить в работы, которых ты живьем не видел. Но здесь
14: здесь все сошлось. Вот так они и были выбраны, но все-таки я работаю в коммерческой галерее. То есть наша задача не просто сделать выставку. Наша задача — это результат, дать результат художникам, чтобы эти работы нашли классных коллекционеров. И это все должно соединиться. С одной стороны, программа галереи, с другой стороны, сами художники и, конечно, их искусство, которым они занимаются.
0: И вот решение принято. Работы приезжают в Нью-Йорк, их распаковывают в пространстве галереи. И вот что происходит дальше.
15: Расставляете вдоль стен.
14: Да, это примерно так работает. Но они вначале приходят к нас. И вот тогда я понял, что мы угадали. Все. Случился матч невероятный, потому что нет дуэт художников, они из Тайваня. У них невероятная техника и невероятные смыслы, которые есть за этими работами.
0: Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи «Фрагмент». Кира Альтман, «Бизнес ФМ».
3: «Между делом» на «Бизнес ФМ». «Бизнес ФМ». Инструкция по применению.
16: Показания.
3: Потребность быть в курсе в любой момент.
16: Особые показания.
3: Дефицит времени.
16: Способ применения и дозы.
3: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
16: Передозировка.
3: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
16: Исключение.
3: Приступы острой информационной недостаточности. Breaking news. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. «Бизнес ФМ» не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. «Бизнес ФМ». Радио здравого смысла.
16: Консультация с врачом не требуется.
3: «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Помощник президента России Юрий Ушаков не исключил, что председатель КНР Си Цзиньпин может предпринять шаги для организации диалога между лидерами России, Китая и США на полях предстоящего саммита АТЭС. Он пройдет 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне. Суд Москвы обратил в доход государства более 3 миллиардов рублей экс-гендиректора Росагро Максима Басова. Как сообщает ТАСС, решение принято по иску Генеральной прокуратуры. С банковских счетов Басова государству переданы более 147 миллионов рублей. Кроме того, изъяты принадлежащие ему ценные бумаги. Также суд изъял около 8 миллионов акций Росагро у сестры и племянника основателя компании Вадима Машковича. Избранная от ЛДПР депутат Госдумы 9-го созыва Элеонора Кавшар заявила ТАСС, что обсуждение переименования котлет по-киевски, вокзалов и станций метро является пустой демагогией. Так она прокомментировала публикации в СМИ о том, что в думском буфете вместо котлет по-киевски на ценнике значатся котлеты со сливочным маслом. По ее словам, среди более важных задач – решение проблемы доступности жилья, вопросы миграционной политики и увеличение пенсии. Отопительный сезон в Москве начнется 1 октября, сообщил Сергей Собянин. Подача тепла, по словам мэра, будет поэтапной и займет несколько дней. Первыми тепло получат детские сады, школы и больницы, а следом подключат жилые дома, офисы, торговые и промышленные предприятия. Все инженерные системы готовы к прохождению отопительного периода. Прививки от менингококка, вируса папилломы человека, ротавируса и ветряной оспы будут обязательными. Они появятся в национальном календаре вакцинации поэтапно с 27 года. Все эти вакцины будут российского производства. На данный момент только вакцина от ротавируса находится в разработке. Остальные готовы. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», студия Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Дональд Трамп не хочет слышать предостережения ведущих разработчиков ИИ о рисках неконтролируемого поведения нейросетей не только в быту, но и на поле боя. В чем причина упорства американского президента и к чему это ведет? Об этом в комментарии Георгия Буфта через минуту. В Испании Испании новый кризис, теперь жилищные в стране не утихают протесты на фоне выселения из дома пенсионерки с инвалидностью. Чтобы снизить градус общественного недовольства, правительство страны экстренно ускорило внесение законопроекта, который должен защитить уязвимых арендаторов. Госкомпания увеличивает закупки стационарных телефонов из-за перебоев с мобильной связью, блокировки мессенджеров и перехода на более защищенные каналы коммуникации. Мы спросили у частных компаний, вернулись ли они к проводной телефонии. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Кто будет нажимать на курок, человек или машина? Трамп оказался большим фанатом ИИ. На днях он провел первую неформальную встречу с главой корпорации Anthropic Дарио Амадеи. Это может стать первым шагом к диалогу после конфликта между компанией и Пентагоном. Во вторник президент США запустил основанный на ИИ портал AmericaGov, предназначенный для доступа к госуслугам и собранный на моделях Google Gemini и Grok от SpaceX AI. Портал уже назвали консьержем для навигации по государству. Каковы перспективы, особенно в военной сфере? Об этом комментарии Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
7: За неделю до презентации американского госпортала выяснилось, что жертвой взбесившихся агентов искусственного интеллекта стало само федеральное правительство. OpenAI признала, что ее агенты самовольно добрались до данных бюро переписи, скопировали материалы комиссии по ценным бумагам и даже якобы пытались взломать сайт Министерства образования. И это уже не первый инцидент с выходом ИИ-агентов из-под контроля, в связи с чем компания OpenAI приостановила обучение своих моделей искусственного интеллекта бессрочно до прояснения ситуации. Обыватели тоже боятся. Согласно недавнему опросу CNN, 3/4 американцев смотрят на развитие искусственного интеллекта скорее со страхом, чем с надеждой. Почти столько же считают, что федеральное правительство регулирует технологию недостаточно. Трамп, однако, от подобных страхов отмахивается, мол, это все фейки. В речи на Генассамблее ООН он сравнил тех, кто говорит, что ИИ всех убьет, с теми, кто пугал изменениями климата. Международный надзор за искусственным интеллектом он назвал вредной глобалистской схемой, а еще ранее объявил о намерении создать специальные ИИ-войска, но подробностей не раскрыл. На этом фоне воскресный ужин Трампа с Амадеей в Белом доме стал неожиданностью, ведь компания Anthropic, подписавшая в прошлом году контракт с Пентагоном на 200 миллионов, отказалась снять два ограничения на использование своих моделей Claude – запрет на применение в полностью автономных летальных системах и на массовую слежку внутри страны. Это вызвало ссору с Белым домом. Судебные тяжбы идут до сих пор. На днях апелляционный суд округа Колумбия постановил, что модель Claude ненадежна для военных операций. Внутри самой индустрии тоже раскол. Одни согласны приостановить обучение ИИ-моделей, другие против. На этом фоне в Женеве обсуждали еще более актуальную тему. Кто будет нажимать курок, человек или машина? По данным газеты Washington Post, на совещании группы правительственных экспертов по летальным автономным системам вооружений в рамках Конвенции ООН о негуманном оружии, делегации США и России около 15 часов подряд вычищали из проекта целый ряд ключевых положений. Убрали требование, чтобы человек-аналитик проверял цель выбора искусственным интеллектом перед нанесением удара. Положение о том, что такие системы должны работать предсказуемо и надежно. Обязанность учитывать этические соображения при их применении. Остались лишь общие отсылки к человеческому контролю и гуманитарному праву. Россия, кстати, выступает против юридически обязывающих ограничений для автономного оружия, аргументируя это тем, что действующего гуманитарного права достаточно, а конкретный объем участия человека каждое государство вправе определять само. При Трампе Вашингтон тоже стал выступать против жестких правил. Для обеих держав ключевым моментом является скорость принятия решений, и никто не хочет связывать себе руки, тем более, что Китай делает ровно так же. В середине ноября в Женеве должно решиться, получится ли выйти на выработку соответствующего международного договора. Похоже, что нет. Милитаризация ИИ уже произошла. Война в Украине стала полигоном, где дроны с автономным наведением стали ответом на радиоэлектронную борьбу. Человеческая верификация замедляет процесс принятия решений, а выигрывает тот, кто быстрее. Правда, и непредсказуемость действий ИИ становится нормой, которая на поле боя будет выражаться в человеческих потерях. Также возникает вакуум ответственности. Если цель выбрал алгоритм, а удар никто не верифицировал, то кто отвечает за гибель мирных жителей? Гуманитарное право сфокусировано на командире, отдавшем приказ. В автономном оружии такой фигуры нет. Дальше можно дать полет фантазии на тему, что произойдет в результате взаимодействия двух автономных систем воюющих сторон. можно сравнить с обвалом на биржах, когда торговые алгоритмы разгоняют ситуацию быстрее, чем успевают вмешаться люди. Тогда на чем основан энтузиазм Трампа по поводу искусственного интеллекта? Прежде всего, на экономике. ИИ стал мотором американского роста. По оценке Goldman Sachs, инвестиции в искусственный интеллект достигнут в этом году 1,8% ВВП США, или почти $600 миллиардов. По ряду оценок на ИИ приходится около 45% прироста ВВП. Сам Трамп писал в соцсети, что ИИ может дать до 25% ВВП страны. Вторая причина – Китай. Ведь когда более 20, в основном европейских стран, призвали к обязывающим мерам безопасности для искусственного интеллекта, это именно Китай наряду с США воздержался. Он пока тоже не хочет связывать себя ограничениями, в том числе в военной сфере. Ну и, наконец, Трамп рассуждает на тему ограничений ИИ ровно так же, как о климатических и углеводородных ограничениях. Мол, это все истерика глобалистских элит, мешающая утверждению американского величия. В результате складывается картина, не имеющая исторических аналогов. В то время как значительная часть самих создателей новейшей технологии призывают притормозить, государство, которое обычно стремится выступать регулятором, требует сжать на газ и даже снять с предохранителя боевое применение искусственного интеллекта.
0: Это был комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». В Испании новый кризис, теперь жилищный. В стране нет.

0: сначала в 2650 евро, потом снизили цену на 1000. Договориться с ними у Мари Кармен не получилось, спор велся в разных судебных инстанциях. В итоге суд постановил пенсионерку выселить. По оценкам риэлторов, которые приводят СМИ, на сегодняшнем испанском рынке аренда этой квартиры площадью 100 квадратных метров может стоить от 3-4 тысяч евро в месяц. Выселение пенсионерки, имеющей к тому же еще и инвалидность, у испанцев вызвало коллективную ярость. На улице вышли тысячи людей, а на центральной площади Мадрида Пуэрто-дель-Соль активисты разбили палаточный лагерь и не сворачивают его до сих пор. В итоге, правда, Мари Кармен разрешили вернуться домой после выписки из больницы, где ее лечат от истощения. Достигнутое соглашение предусматривает оплату квартиры в размере не больше 30% от дохода пенсионерки. Но жилищный кризис в Испании затронул далеко не только ее. Еще в мае в столице страны прошли многотысячные шествия с призывами решить эту проблему. А история пенсионерки просто стала катализатором, рассказывает журналист из Барселоны Максим Евсеев.
1: Сразу же в Мадриде, в день, когда ее выселяли, собралось около 1000 человек. К этому присоединились еще сочувствующие в других городах. Здесь, в Барселоне, порядка 2000 человек вышли. На следующий день или через день люди очень быстро и очень сильно отреагировали на этот скандал с выселением. Это был как бы повод. Ситуация с квартирами, с арендой, с покупкой, она здесь купится уже точно десятилетиями, потому что рынок жилья в Испании, он стремительно дорожает. Основной способ приобретения – это получение по наследству. Безусловно, это ипотека и кредиты. Так, чтобы кто-то выложил сотни тысяч или миллионы евро за квартиру, больше вероятности это будут иностранцы, жители Франции, Великобритании или США.
2: Например, в вашем городе взять самая дешевая квартира сколько стоит?
1: Так, чтобы это было хоть какое-то жилье пригодное для того, чтобы можно было поселиться, то где-то в районе 250 тысяч евро. Это самое дешевое.
0: На фоне протестов в Кабмине Испании заявили о достижении соглашения по внесению законопроекта, который должен защитить уязвимых арендаторов от выселения. Однако принятие документа в парламенте может вызвать трудности, пишет «Нью-Йорк Таймс». Для премьера Испании Педро Санчеса жилищный вопрос – один из многих в длинной череде нерешенных. В июле в стране разгорелся острый миграционный кризис. Тогда в испанский полуанклав Сеута на севере Африки прорвались более 70 тысяч мигрантов. А за месяц до этого супруги премьер-министра были предъявлены официальные обвинения в коррупции и торговле влиянием. Парламентские выборы в Испании пройдут летом следующего года. Так что история с Мари Кармен и последовавшие за ней протесты для действующей власти – сильнейший удар, говорит научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУВШЭ Сергей Шейн.
3: Положение Санчеса можно оценить как крайне плачевное, исходя из того, что, с одной стороны, он становится объектом критики левых, да, из-за традиционно левой повестки, связанной с доступностью жилья. С другой стороны, он становится предметом критики со стороны правых, не имея возможности урегулировать эффективно миграционный кризис в Сеуте. Все это дополняется тем, что у него правительство меньшинства, и, соответственно, пространство для маневра у него очень небольшое до выборов 2027 года. Его неэффективность по этим ключевым вопросам левой и правой повестки, это, конечно, делает его такой хромой уткой. И важно, что на этом фоне правые не только в Испании, но и в других странах, в первую очередь во Франции, которые ждут выборы в 2027 году, набирают, собственно, новые очки для того, чтобы удачно выступить на выборах.
0: Однако, как рассказывают бизнес-ФМ местные жители, проблема дорогого жилья касается только нескольких крупных испанских городов. Маленькие же населенные пункты, где живет меньше 100 тысяч человек, пустуют. Дом там можно снять в 3-4 раза дешевле, чем квартиру в крупном городе. А местные муниципалитеты в некоторых случаях даже предлагают арендовать недвижимость за 1 евро в месяц, просто чтобы привлечь жителей. Но это мало кого интересует. Ольга Кашинская, Елена Марчукова, Бизнес-ФМ.
4: Акции девелопера «Самолет» обвалились на новостях о техдефолте по облигациям на 2,5 миллиарда рублей. Датой погашения было 28 сентября, но обязательства оказались исполнены ненадлежащим образом, следует из данных НРД. В моменте бумаги застройщика на Мосбирже рухнули на 9%, потом частично отыграли потери. Компания позже объяснила, что вовремя перевела деньги на выплату купона и погашение выпуска облигаций, но по техническим причинам часть средств была зачислена позднее, комментирует инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
5: У компании серьезные проблемы с ликвидностью и вообще с финансовым показателем. По итогам первого полугодия компания получила масштабный убыток, сократился свободный денежный поток, и ряд проектов самолета просто подвисли, они не в состоянии реализоваться. Я думаю, что ставить крест на будущем самолета пока рано, но если компания сможет выжить, только при условии, что часть кредитов будет реструктуризирована. Худший сценарий

0: и в том, что часть прибыльных проектов самолета просто будет передана кредиторам, и тогда компания уже сохранится в усеченном виде.
1: То, что касается нынешних держателей акций, там много частных лиц. Есть вероятность, что частные инвесторы сейчас посмотрят на эту ситуацию, сбросят и тем самым ухудшат положение, и так непросто.
0: В структуре акционеров самолета достаточно много частных инвесторов, но я думаю, что многие уже вышли из акций. Если продажи акций самолета продолжатся, то это может усугубить положение дело в этой компании. Но все-таки основным вопросом является не капитализация, не вопрос капитализации самолета, а уровень долговой нагрузки и переговоры с кредиторами о реструктуризации долга.
2: Сергей Суверов, инвест-стратег УК «Ари Капитал». В начале мая самолет допустил техдефолт по двум выпускам облигаций. Тогда зачисление произошло после крайнего срока по техническим причинам. О каких именно причинах шла речь, девелопер не пояснил.
3: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
4: Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
3: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Деньги. Денежная система, при которой роль всеобщего эквивалента присваивается двум металлам, золоту и серебру, называется биметаллизм. При этом золотые и серебряные монеты обращаются на равных правах. Биметаллизм использовался в Персии, в Риме, Византии и арабских странах. Главный его минус в том, что постоянно возникает несоответствие между рыночной и зафиксированной стоимостями золота и серебра. Поэтому в конце 19 века капиталистические страны перешли к золотому монометаллизму.
3: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
6: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
3: Бизнес и власть.
6: Правительство Германии намерено заблокировать продажу немецкой логистической компании «Ципель» китайскому госконцерну «Коска» из-за опасения стратегической зависимости от Поднебесной. Против сделки выступили 5 федеральных министерств, включая Минобороны. «Коска» хочет купить 80% акций «Ципель». Окончательное решение еще не принято, но по данным «Handelsblatt» к этому все идет. «Ципель» из Гамбурга занимается контейнерными перевозками и связывает порты Северного моря. С востоком Германии «Коска» с 2016 года активно наращивает присутствие в европейской логистике.
3: Ценные бумаги.
6: Первый контейнерный терминал 6 октября планирует собрать заявки на облигации двух серий до 10 миллиардов рублей. Компания предложит инвесторам трехлетние облигации с фиксированным купоном и четырехлетние облигации с переменным. Оба выпуска предусматривают выплату ежемесячных купонов.
3: Отчеты и планы.
6: Дочка Алросы «Алмазы Анабары» перевыполнила план добычи алмазов на 16% за промывочный сезон, который длится 110 дней. Компания ежегодно добывает около 4 миллионов карат. Это 10-11% от общей добычи Алросы. «Лента» сняла с продажи лапшу быстрого приготовления брендов «Наруто», «Чан Рамен» и «Доширак Квисти». Причину нарушения маркировки, которые выявила Роскачество. Сеть сама инициировала проверку и усилила контроль за качеством. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Рынок акций вырос на геополитических ожиданиях, рубль укрепился, нефть под давлением, но на высоких уровнях. Во вторник индекс Мосбиржи вырос на 0,4% до отметки 2263 пункта. РТС поднялся на 0,35% до отметки 844 пункта. Утром акции падали, но отскочили на новостях о возможных переговорах с США и смягчении санкций. Юань подешевел до 12 рублей 47 копеек. Официальный доллар снизился до 84 рублей 43 копеек. При этом на внебиржевом рынке к вечеру американская валюта опустилась ниже 84 рублей. Брент стоит порядка 104 74 долларов за баррель. Итоги торгов подводит эксперт финансового рынка Андрей Бархота.
7: Главным фактором, определяющим ситуацию на фондовом рынке, остается геополитический фон и реальные перспективы урегулирования продолжающихся конфликтов. Во вторник российский фондовый рынок продемонстрировал перелом тренда. До обеда индекс Московской биржи продолжил нисходящее движение по инерции. Перелом наступил после известия о готовности президента США Дональда Трампа смягчить антироссийские санкции в обмен на освобождение ряда американских заключенных. Поэтому у меня можно констатировать рост индекса около 0,5%. В списке лидеров роста бумаги нефтегазового сектора. Акции «Газпрома» и «Лукойла» прибавили свыше 1,5%. В то же время акции «Роснефти» потерпели коррекцию почти на 1%. Динамика котировок бумаг эмитентов из финансового сектора выглядит также разнонаправленно. Сбер прибавляет по итогам дня более процента, а бумаги ВТБ наоборот скорректировались почти на процент, что, вероятно, стоит рассматривать как коррекцию на бурный рост акций банка еще 28 сентября. Акции компании потребительского сектора находились преимущественно в плюсе. Очевидно, что первичными бенефициарами возможного смещения антироссийских санкций будут именно флагманы российской энергетики и финансового сектора. Тем не менее, сроки и глубина экономических и финансовых улучшений на фоне относительно благоприятных новостей остаются пока неясными, и участники рынка интерпретируют их по-своему. Более высокая стоимость нефти вкупе с неопределенностью в отношении урегулирования ближневосточного конфликта на фоне сохранения устойчивого спроса на рубль создало условия для локального укрепления рубля, которое мы и увидели 29 сентября. Доллар потерял за день около 0,7%. Видится, что влияние новости о возможном смещении американских санкций будет оказывать дополнительное влияние на валютный рынок. И это влияние будет проявляться в том числе в среднесрочной перспективе. Оно способно затормозить девальвацию российской валюты. Впрочем, многое будет зависеть от других новостей, которые могут дезавуировать текущие тренды.
2: Андрей Бархот, эксперт. Российский рынок акций хоть и отскочил, но к полноценному росту пока не готов, считает эксперт по фондовому рынку БКС Миринвестиций Людмила Рокотянская.
8: Да, рынок преодолел нисходящую динамику, но еще, видимо, не готов к полноценному переходу к восходящей динамике. То есть в терминах технического анализа это означает, что, скорее всего, у нас намечается боковик. От 2300 мы оттолкнулись вниз. Несмотря на то, что сегодня получили отскок, возможно, это просто отскок, потому что мы подошли сегодня в результате отскока к уровню скользящих средних ближайших. Это район 2260 пунктов примерно. И вот этот район может выступить нам сопротивлением. То есть если мы повторно опустимся ниже 2260-2250 пунктов, то это будет означать продолжение вот этой нисходящей коррекции. В фокусе внимания, конечно, нефтегазовый сектор. Это ключевой драйвер нашего рынка. Именно благодаря тому, что цены на нефть остаются высокими. Рубль как-то не торопится укрепляться после прошедшей волны ослабления летней. И это, конечно, оказывает сильную поддержку акциям нефтегазового сектора. И они-то как раз у нас неплохо отскакивают.
2: Людмила Рокотянская, БКС Миринвестиции. Аналитики считают российский рынок акций недооцененным. Индекс Мосбиржи сейчас на 12% ниже начала года. По их мнению, его справедливая оценка на конец 2027-го – это 3150 пунктов. Сборная России по футболу одержала победу над командой Ирана. Товарищеский матч в Казани завершился со счетом 2-0. В составе россиян дубль оформил Александр Головин. Подробности у спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
9: Сборная России в Казани не играла целых 5 лет. Последний раз это было осенью 2021-го. Тогда подопечные Валерия Карпина еще участвовали в отборе на чемпионат мира и победили словаков. К сожалению, сейчас и статус встречи, и градус напряжения совсем другие. Но соперник достойный. Сборная Ирана, которая за годы отстранения встречалась с россиянами уже в 3-й раз. Участники чемпионата мира и старые знакомые, можно сказать. В иранскую команду вернулся Сердар Азмун, 4-кратный победитель РПЛ в составе «Зенита». Успел он поиграть и в «Рубине». Приехал, получается, в родные места. Накануне игры Матвей Сафонов, номинант на премию «Лучшему голкиперу мира» по итогам сезона, рассказал на пресс-конференции о теплом приветствии болельщиков.
10: Ну, встретили, естественно, чак-чаком. Это норма. Попробовали, убедились, что все в порядке в Казани.
9: Он также отметил, что ожидает от иранцев серьезного сопротивления.
10: После чемпионата мира, возможно, большей уверенностью, возможно, даже с позиции силы захотят играть после хорошего такого опыта на чемпионате мира. Поэтому ожидаем достаточно тяжелую игру. Для нас это большая ответственность, но мы не можем ударить в грязь лицом.
9: Капитанская повязка сборной была выполнена в интересном дизайне. На ней изображен символ Республики Татарстан – барс, тянущий лапу к Кечпочмаку. А капитаном на эту игру был назначен Александр Головин. И полузащитник «Монако» сполна оправдал возложенную на него ответственность. Еще в первом тайме он сделал дубль. Сначала замкнул тонкую передачу Алексея Батракова, а затем технично исполнил штрафной. Не зря за 30-летним хавбеком такая охота. И «Зенит», и «Спартак». Но все в очередь. Минимум до зимы Александр в «Монако». А дальше он ничего не исключает. Во втором тайме особых проблем иранцы не создали. У россиян на замену вышел Александр Соболев. Впервые сыграл за сборную с ноября 2023 года. Голов болельщики больше не увидели, а запаса первого тайма вполне хватило. Увы, но повреждение голеностопа получил Головин. Он не доиграл до конца. Как бы то ни было, в итоге 2-0, уверенная победа над соперником приличного уровня, ведь большинство футболистов из состава сборной Ирана рубились еще пару месяцев назад на Мундиале. В Казань приехали не дублеры. Артем Локалов, корреспондент «Российской газеты» и автор телеграм-канала «Футбольные темы», отметил очень дисциплинированную игру сборной России.
11: Многое, очень многое, я не могу, наверное, сказать, что все, но очень многое получалось. Впечатлен, конечно, особенно первым таймом и тем, что сделал Головин. Это было очень круто. Народ шутит, что вот как Александр хочет все-таки в «Спартак», потому что много говорилось в последнее время о том, что красно-белые проявляли к нему интерес наравне с «Зенитом». Просто он сам недавно в интервью, буквально перед матчем, сказал, что «Спартак» для него не табу. Буквально год назад он говорил как раз обратное. Получилась довольно цельная игра. Возможно, Иран выглядел такой грузной командой, тяжелой, но это не наши проблемы. Несколько комбинаций прошли очень хорошие. Касание буквально. Наверное, мы увидели в этом матче такой основной состав сборной, потому что впереди еще два матча с Намибией и с Нигерией. Видимо, с Намибией сыграет второй состав.
9: Что по составу решит Валерий Карпин, узнаем совсем скоро. В субботу россияне играют с Намибией в Екатеринбурге. А 6 октября сбор завершится в Нижнем Новгороде матчем против команды Нигерии. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Кошелек или жизнь?
12: В 1968 году 20-летнюю американскую студентку Барбару Макл, дочь соучредителя крупной строительной компании, похитили из гостиницы беглый заключенный и его сообщница. Преступники закопали девушку в землю в специальном ящике, который был оборудован воздушным насосом, лампой и небольшими запасами еды и воды. Похитители потребовали у отца Барбары выкуп $500 000 и, получив деньги, сообщили приблизительные координаты ящика. На поиски было брошено около сотни агентов ФБР, и в конце концов Барбару обнаружили. Она провела под землей более 3 суток. Немного страдала от обезвоживания, но в остальном чувствовала себя хорошо. Похитителя вскоре арестовали и присудили пожизненное, а его сообщницу нашли только через несколько лет и приговорили к 4 годам тюрьмы.
3: Кошелек или жизнь? Специальный проект «Бизнес FM». Все золото мира. Золотой самородок Welcome Stranger, то есть желанный незнакомец, считается самым крупным из когда-либо обнаруженных человеком. Он был найден в Австралии корнуоллскими шахтерами Дизоном и Уотсом в 1869 году практически в корнях дерева на глубине нескольких сантиметров. Из-за огромных размеров самородок пришлось разбивать для взвешивания на 3 части на наковальне. Его общий вес составил более 72 килограммов. Желанный незнакомец был переплавлен на месте и в виде слитков вывезен в Мельбурн, а позже в Лондон, где попал в Банк Англии. Старатели получили за него немногим менее 10 тысяч фунтов стерлингов. В пересчете на современные деньги это около 2,5 миллионов фунтов. Все золото мира на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
13: 6:58 московское время. У микрофона Сердар Влекулеев. Здравствуйте. Над Самарской областью ночью сбили украинские беспилотники. Предварительно погибших и пострадавших нет. Отмечаются повреждения частных домов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем Макс-канале. В Киеве ночью прогремели 4 серии взрывов, сообщают украинские СМИ. В столице Украины объявлялась воздушная тревога, которая действует и сейчас. Также сообщалось о взрывах в Харькове и Черкассах. Российская Минобороны регулярно подчеркивает, что в ответ на атаки противника российская армия бьет по центрам принятия решений, предприятиям и складам, которые ВСУ использует совместно с натовскими специалистами. ЕС переплатил с начала года из-за роста цен более 100 миллиардов евро за энергоресурсы, заявил еврокомиссар Дан Йоргенсен. Это, конечно, показывает нам, насколько плохо для нас быть зависимыми, насколько неустойчиво для нас зависеть от источников энергии из других мест, сказал еврокомиссар. Третий пакет мер против телефонных и онлайн-мошенников находится на заключительном этапе разработки, рассказал в интервью РИА Новости вице-премьер Дмитрий Григоренко. В него вошло почти 20 инициатив. Внесем новый пакет в Думу в осеннюю сессию, ответила на вопрос, на какой стадии находится работа над документом. Лидеры ключевых для штатов компаний разработчиков искусственного интеллекта подписали в Белом доме соглашение, обязывающее их усилить меры внутреннего контроля за ИИ-моделями, сообщают американские СМИ. На встрече, как отмечает Хилл, присутствовали руководители множества технологических компаний, включая гендиректора NVIDIA Дженсона Хуанга, президента OpenAI Грега Брокмана, гендиректора Anthropic Дарио Амадея. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7 утра в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Не больше 1 000 000 рублей Россия радикально сократила лимит вывоза наличных из страны. Теперь на сумму больше 1 000 000 рублей придется получать банковские выписки, которые объясняют происхождение денег, для чего и против кого это направлено. Утильсбор не принимается в нашу редакцию, обратился покупатель электромобиля, который уже год не может поставить его на учет. Платеж по утильсбору не принимает таможенная служба. Мы поговорили с юристами о причинах и о том, какие есть варианты. Госуслуги теперь в США. Трамп подписал указ о запуске America.gov, единой цифровой платформы федерального правительства. Работать им будет как ИИ-чат. А Рубио заявил, что американцы смогут подавать со следующего года через сервис документы, например, на получение паспорта. Подробнее в нашем эфире. Так, Россия 8 раз сократила лимит вывоза наличных в страны Евразийского экономического союза, а также в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Физлица не смогут вывозить более 1 000 000 рублей. Юрлицам и ИП вывоз в эти страны запрещен вне зависимости от суммы. Зачем это делается и кому может усложнить жизнь? Об этом подробнее Иван Медведев.
14: Сразу оговоримся, больше 1 000 000 рублей россияне все-таки смогут вывозить и после ужесточения правил. Но для этого нужны будут банковские выписки. Ограничения также не касаются транзитных перевозок наличных юрлицами. Но почему власти вообще пошли на столь резкое снижение лимита? Мнение инвестиционного стратега УК «Ари Капитал» Сергея Суверова.
15: Во-первых, это борьба с серым вывозом капитала мигрантами. И во-вторых, это, наверное, борьба с так называемым карточным туризмом. Дело в том, что многие граждане вывозили рубли в страны Евразийского экономического сообщества и в страны СНГ для того, чтобы обменять эти рубли на национальные валюты или на доллары и евро и положить их в местные банки, открыть карточки Visa и MasterCard. Сейчас возможности удаленного открытия банковских счетов ограничены из-за ужесточения законодательства рядом стран, а также давления западных регуляторов. Поэтому единственный способ – это провести наличные за границу и там открыть вот такие карты.
14: Старший директор по банковским рейтингам эксперт РА Иван Уклейн называет три причины.
16: Здесь преследуют три цели. Во-первых, борьбу с незаконным оттоком капитала. Соответственно, это элемент последовательной политики Банка России, проводимой на протяжении нескольких последних лет. Во-вторых, это закрытие транспортных лазеек. Соответствующие страны часто использовались как транзитные хабы, способы обойти валютные или санкционные ограничения. Ну и, наконец, третья цель – это соблюдение экономической безопасности государства. Существующих запасов наличной иностранной валюты и тех объемов поступлений, подкреплений кассы, которые есть на текущий момент, недостаточно. Существует заметный дефицит наличной иностранной валюты и банкнот недружественных государств. Поэтому финансовые власти увидели необходимость ужесточения отдельных мер валютного контроля.
14: Но что же делать тем, кому все-таки нужно вывести из страны крупную сумму? Наличные до этого момента были самым простым и, наверное, самым бюджетным вариантом. Остаются криптовалюты, но там много своих нюансов. А еще несколько крупных российских банков предлагают услугу перевода в банки Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и Грузии. Здесь счет пополняется рублями, там деньги конвертируются в местные валюты. Но нужно учитывать комиссии, ограничения по суммам, возможные вопросы и претензии принимающей стороны, и вообще нужно иметь в виду, что при быстро меняющейся ситуации деньги могут и зависнуть. При этом тех, кто рассматривает возможность купить недвижимость за рубежом, эти ограничения не затронут. Наличные для этих целей использовались редко, утверждает эксперт портала Prian.ru Филипп Березин.
17: Где принимают наличные? В некоторых странах Юго-Восточной Азии, например, в Камбодже. Можно приехать с мешком денег и положить деньги на счет застройщика или частного лица, например, в Турции. Это тоже история практикуется. Сказать, что это такое массовое явление, пожалуй, нет. Все-таки чаще всего для покупки за границей россияне сейчас используют счета в третьих странах. В Казахстане, в Армении, в Израиле. Где кто сумел их открыть.
14: Но россияне, открывшие такие счета, теперь потеряют один из вариантов их значительного единовременного пополнения. Впрочем, летом банки Белоруссии, Казахстана и Киргизии уже стали вводить комиссии за прием наличных рублей. А часть армянских банков даже перестали принимать их вовсе. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: В ЕС хотят еще сильнее ограничить выдачу туристических виз. Россиянам пишут об этом немецкие СМИ. Еврокомиссия сейчас готовит изменения, которые позволят отказывать в визах целым категориям граждан, в том числе совершающим необязательные поездки. Как ожидается, проект представят в начале следующего года. Подробнее в нашем дальнейшем эфире. Но прямо сейчас к другой теме. Выкупил автомобиль, а теперь попробуй заплатить утилизбор. О необычном случае рассказал наш слушатель из Москвы, который на протяжении года не может поставить электрокар на учет в ГИБДД, потому что таможня отказывается принимать платеж по утилизбору. Мы обратились к юристам, чтобы понять, в каких случаях такое может произойти и что можно предпринять. Подробнее Евгений Перельчук.
18: В прошлом году житель Москвы Игорь приобрел китайский автомобиль Cherry QQ, такой маленький электрический хэтчбэк, неофициальный клон корейского Daewoo Matiz. Ценник был более чем бюджетный, без малого 400 тысяч рублей. Автомобиль был выкуплен на торгах Росимущества, в свое время его арестовало ФТС. Всего на торгах были 5 таких электричек Cherry. Игорь выкупил одну машину. С тех пор она так и стоит в гараже, а батарея постепенно выходит из строя. Дело в том, что наш пострадавший не может поставить машину на учет в ГИБДД из-за невыплаченного утильсбора. Заплатить надо всего-то 3,5 тысячи рублей. Однако платеж, что неожиданно, отказывается брать ФТС, рассказывает Игорь.
19: Процесс интересный. После приобретения прошел год, никак не получается поставить машину на учет, легализовать для использования либо продажи. Направлено ряд писем, как и в Израильную таможенную службу, так и в Минпромторг. Последнее письмо даже направлялось в Министерство финансов, а везде был получен как и в письменном, так и в личном собеседовании ответ отрицательный, что без декларации таможенной утилизбор не может быть уплачен. Не пояснили они нам, как же нам сделать так, чтобы этот автомобиль был поставлен правильно на учет. Единственное, что Минпромторг пообещал рассмотреть данный вопрос в части уточнения регламента по данным автомобилям, которые через Росимущество реализовываются, по списанию утилизбора.
18: Наш собеседник прислал в редакцию все подтверждающие документы и ответы ведомств на запросы. Из них следует, что причина отказа зеленоградского отдела ФТС в приеме платежа по утилю действительно в отсутствии таможенной декларации на автомобиль. Из-за этого электронный ПТС остается в статусе незавершенный. Ситуация не может разрешиться уже 12 месяцев. Мы направили запрос в ФТС Зеленограда. Ответа пока ожидаем. А заодно попросили юристов прояснить ситуацию. По их словам, казус возник из-за несовершенства законодательства. Когда таможня решила бороться с практикой массового ввоза электрических и гибридных автомобилей через Белоруссию и Киргизию по заниженной стоимости, была внесена поправка, что декларация у таких авто должна быть российская. Но чиновники не учли, что иногда такие машины после ареста, например, из-за нелегального ввоза, попадают на торги Росимущества, то есть становятся федеральной собственностью, у которой изначально не было никакой декларации. Участники торгов потом попадают в ловушку. Декларации быть не может, однако закон требует ее наличия для уплаты утилизбора. Тот факт, что на машину, выкупленную с торгов, вообще надо его платить, удивлять не должен. Утилизбор не считается таможенным платежом, и здесь нет ошибки. Ситуация похожа на замкнутый круг, но есть, по сути, два выхода, говорит автоэксперт, автоюрист Сергей Смирнов.
20: Переписываться с вышестоящими должностными лицами таможенных органов нет никакого смысла. На основании этого отказа нужно владельцу подать административный иск, в суде попросить, чтобы суд признал отказ незаконным, потому что человек приобрел его здесь, на территории Российской Федерации, через торги, и никакой пассажирской декларации он предоставить в принципе не может. И в этом случае суд, признавая отказ таможенных органов незаконным, естественно, обяжет его принять расчет утильсбора и произвести его списание. Либо простой вариант — обратиться в Росимущество и сказать: нет, ребята, я у вас такой автомобиль, не хочу оставлять его себе, потому что я не могу его зарегистрировать, им пользоваться, вы мне такую информацию не предоставили, что там нужно какой-то документ, пассажирскую декларацию, его нет, зарегистрировать я его не могу, ну и, собственно говоря, аннулировать, да, вот эти торги, чтобы ему Росимущество вернуло деньги.
18: Покупатель электрокара Cherry QQ Игорь обращает внимание, что на тех торгах Росимущества был еще один покупатель из Ростовской области. Он выкупил два автомобиля и успешно поставил их на учет в том регионе. То есть там никаких проблем с декларациями не возникло, что ставит вопрос о разном прочтении чиновниками одного и того же закона. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес FM.
2: Главы крупнейших IT-компаний США подписали с Трампом соглашение о контроле безопасности искусственного интеллекта. Этот документ получил название «Соглашение Белого дома по суперинтеллекту». Подробнее позже, а сейчас с теми, кто в теме. Жители Швейцарии на днях проголосовали против ужесточения нейтралитета. Сторонники инициативы предлагали закрепить в Конституции запрет на введение международных санкций. Но 70% швейцарцев идею не поддержали. Что это значит для репутации страны и как это отразится на ее статусе безопасной гавани для финансов? И это при том, что на данный момент в стране уже заморожены миллиарды долларов российских средств. Об этом мы поговорили с инвестором из Швейцарии.
21: То, что касается экономических вопросов, то здесь опять очень мало можно сделать, кроме соблюдать как раз вот это давление, вот эти решения экономические, которые как раз идут от Евросоюза. Ну, шантаж — это не то слово, но это полное давление, от которого Швейцария никак не может отойти.
3: Бизнес FM с теми, кто в теме.
2: Интервью полностью сегодня в дневные часы и в 18.30 на Business FM. Ну а если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты интервью» и на всех подкаст-платформах.
3: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.
0: банк.ру 16+.
1: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
22: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
23: Американка Чарли Данелио начала заниматься танцами, когда ей было 3 года. Участвовала в конкурсах, выступала на профессиональной сцене. А в 2019-м, когда ей было 15, начала выкладывать свои танцевальные видео в соцсетях. Позже стала сопровождать эти ролики рассказами о себе, о школе, о семье, об изнанке танцевального шоу-бизнеса и опыте общения со звездами. Сейчас Чарли в своих видео переключилась на собственные бизнес-проекты, бренд повседневной одежды и линии косметики и парфюмерии. Совокупно у Данелио во всех соцсетях и на видеоплатформах, где есть ее аккаунты, около 200 миллионов подписчиков. Личное состояние девушки оценивается в 23 миллиона долларов. Чарли зарабатывает на прямой монетизации и спонсорстве. Стоимость одного поста в ее блоге может достигать полумиллиона долларов США.
22: Блогер на Business FM.
23: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
22: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
23: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
24: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. В Нижегородской области презентовали комплексную программу цифровизации промышленности. Она объединяет несколько направлений работы с предприятиями. В нее входит цифровой аудит производственных и офисных процессов, подбор технологических решений под конкретные задачи, проведение образовательных вебинаров для промышленников и очное обучение руководителей предприятий. Основную работу с промышленниками ведет Горький Тех. На сегодняшний день организация провела цифровой аудит 23 промышленных и сельскохозяйственных предприятий. В Нижнем Новгороде в октябре пройдет международный экономический форум. Он состоится в Академии «Маяк» 22 октября, сообщил губернатор Глеб Никитин. По его словам, на форуме встретятся инвесторы, представители бизнеса и власти из более чем 20 стран. Среди тем промышленность, экспорт и импорт, инвестиции, логистика и международные расчеты. Никитин напомнил, что в прошлом году экспорт региона вырос почти на 6%. Нижегородские компании поставили свою продукцию в 128 стран мира. Основу внешней торговли региона формируют Индия, Египет, Бангладеш, Китай и Беларусь. Годовая инфляция в Нижегородской области в августе ускорилась до 5,9%, ПФО до 6,7%, сообщили в Волговятском управлении Центробанка. Продукты питания подешевели почти во всех регионах округа за счет урожая. Также снизились цены на сыры, сливочное масло и молочную продукцию из-за роста производства сырого молока. Также замедлился рост цен на бензин, отметили в Центробанке. Однако в отдельных регионах ПФО ситуация оставалась сложной. С октября стоимость проезда в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования вырастет на 9%, пишут РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России. Индексация также затронет перевозку багажа и груза багажа. При этом билеты в купе и СВ подорожание не затронет, поскольку там перевозчики устанавливают цены отдельно. С начала 2023 года тарифы на плацкарт повышают уже в 5-й раз. За это время базовая стоимость проезда выросла примерно на 62,5%. Инвесторы приобрели в Нижегородской области в этом году 28 объектов культурного наследия, сообщил замгубернатора Егор Поляков. На данный момент Нижегородская область является одним из лидеров по привлечению инвесторов к реставрации старинных зданий. Кроме того, Поляков рассказал о субсидиях на платежи по кредитам на восстановление объектов культурного наследия, клубе владельцев исторической недвижимости и специализированном портале. Агентство стратегических инициатив разрабатывает модельный стандарт по вовлечению объектов культурного наследия в экономику, напомнил Егор Поляков. Ольгу Щетинину избрали сенатором России от Законодательного собрания Нижегородской области. Ранее эту должность занимал Игорь Краснов. Решение было принято на заседании регионального парламента нового созыва. Напомню, в 2023 году Ольгу Щетинину уже назначали сенатором Российской Федерации от правительства Нижегородской области, а до этого она была первым замспикера Заксобрания и руководила фракцией «Единая Россия» в Нижегородском парламенте. Доля россиян, которые не могут найти работу год и дольше, выросла почти до 13,5%. В прошлом году показатель составлял чуть менее 10%. По данным Росстата, число таких граждан достигло примерно 226 тысяч. В среднем поиск работы занимает 5 месяцев. При этом женщины ищут новую должность почти на месяц дольше мужчин. Среди тех, кому труднее трудоустроиться, называют молодежь и людей предпенсионного возраста, а также секретарей, администраторов и менеджеров по продажам. При этом общий уровень безработицы остается рекордно низким, менее 2,5%. Кадровый дефицит сохраняется в производстве, строительстве и рабочих профессиях, тогда как конкуренция за офисные вакансии растет. А развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
0: Погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет малооблачно, плюс 15 градусов. Вечером плюс 12 и малооблачно. Ночью вновь малооблачно и плюс 8 на термометре.
0: Валюта.
4: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 30 сентября. Доллар 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей 6 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 58 копеек. Держитесь курса.
0: Компании и корпорации.
24: Предпринимателям северных округов Нижегородской области представили возможности для развития бизнеса. Корпорация развития региона совместно с администрацией муниципального округа Семеновский провела круглый стол, посвященный развитию инвестиционной активности в северных муниципалитетах региона. Мероприятие собрало более 40 предпринимателей и представителей органов власти из 9 округов, которые ведут свою деятельность в сферах промышленности, сельского хозяйства, туризма и в сфере услуг. Представители корпорации развития рассказали о сопровождении инвестиционных проектов по принципу одного окна, услугах агентства, цифровых сервисах для бизнеса, доступных площадках и инвестиционной инфраструктуре региона, а также представили универсальное инвестиционное предложение. Кроме того, участники мероприятия рассказали об актуальных мерах поддержки малого и среднего бизнеса, а председатель отделения Торгово-промышленной палаты Союза китайских предпринимателей России в ПФО рассказал о практиках сотрудничества с компаниями из Китая в различных областях. Сейчас на сопровождении корпорации развития в муниципалитетах-участниках круглого стола находится 62 инвестиционных проекта в области туризма, промышленности, сельского хозяйства, логистики и сферы услуг. Общий объем инвестиций по ним превышает 8 миллиардов рублей. Планируется создание свыше 1200 рабочих мест. Немецкая торговая сеть «Глобус» расширяет бизнес в России. По данным «Известий», компания ищет площадки для новых гипермаркетов в радиусе 300 километров от Москвы. Площадь будущих магазинов может составить от 16 до 20 тысяч квадратных метров. Один новый гипермаркет планируется открыть в будущем году. Также «Глобус» тестирует небольшой формат «Глобус-лавка», который совмещает кафе и магазин готовой еды. Наиболее успешный вариант компании планирует развивать дальше. Первый магазин «Глобус» в России открылся в 2006 году. Сегодня торговая сеть насчитывает 20 гипермаркетов в Центральном федеральном округе. У нижегородского производителя обоев увеличилась выработка благодаря федеральному проекту «Производительность труда». Эксперт регионального центра компетенции совместно с сотрудниками нижегородской фабрики «Ламина» подвели итоги внедрения инструментов бережливого производства. В качестве пилотного потока выбрали процесс изготовления флизелиновых обоев. Реализация этой продукции составляет более 90% выручки предприятия. За полгода эксперты совместно с сотрудниками компании проанализировали работу пилотного участка и выявили в потоке 27 проблем. автофабрики разработали и внедрили собственную IT-программу, внесли стандарт маркировки брака, синхронизировали процесс производства краски с работой пилотного потока. Эти и другие изменения позволили увеличить выработку на 9%, отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
5: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Главные капиталы России. Николай Геннадьевич Бурылин. Состояние около 5 миллионов рублей. Родился в 1850 году в семье владельца ситцевивной фабрики Геннадия Бурылина. Получив домашнее образование, Николай вместе с братом Дмитрием начал карьеру на отцовской фабрике в качестве простого рабочего, а позже перешел в контору фабрики Куваева в городе Иваново-Вознесенске, нынешнем Иванове. В июне 1874 года в Москве состоялось венчание старшей дочери хозяина фабрики Надежды с молодым конторщиком, после чего Бурылин занял пост директора-распорядителя Куваевской мануфактуры. С назначением нового управляющего с 1874 по 1887 год на фабрике были открыты новые красильные, белильные и художественные отделения. В начале 20 века основной капитал предприятия составлял 5 миллионов рублей. На фабрике работало почти 3 тысячи человек. В год производилось товара на сумму более 20 миллионов. Качество тканей высоко оценивали международные жюри на многочисленных выставках в Москве, Филадельфии, Чикаго и Париже. Изделия Куваевской мануфактуры получали золотые и бронзовые медали. А на Всемирной художественной выставке в Нижнем Новгороде в 1896 году фирма удостоилась высшей награды – государственного герба. Зная о жизни рабочих не понаслышке, Николай Бурылин выделял около 90 тысяч рублей в год на развитие социальной инфраструктуры предприятия. Были построены несколько домов для служащих и мастеров, каменный корпус для рабочих на 600 коек с кухней и столовой, где питались 2500 человек, амбулаторный приемный покой и баня. При фабрике было открыто бесплатное училище для малолетних, где обучалось около 150 детей. Всем этим работники Куваевской мануфактуры пользовались бесплатно. И все были застрахованы. В 1910 году в Иваново-Вознесенске была открыта Куваевская больница, на строительство которой было потрачено 300 тысяч рублей, и которая действует и поныне. Николай Геннадьевич много сделал для развития Иваново-Вознесенской образовательной сферы. Он работал в комиссиях по постройке детских приютов, реального женского и механико-технического училищ, состоял в попечительских советах городской женской гимназии, торговой школы и школы колористов. Фабрикант был одним из инициаторов создания в Иваново-Вознесенске высшего учебного заведения, политехнического института. На протяжении многих лет Николай Бурылин помогал младшему брату Дмитрию Геннадьевичу в приобретении экспонатов для его собрания редкостей и древностей. Сегодня эта бесценная коллекция представлена в Бурылинском музее в Иваново. Революцию фабрикант встретил с восторгом, надеясь на выход страны из экономического кризиса. Он даже написал Ленину, предложив перевести все свои средства на нужды государства и прося за это только разрешение остаться жить в собственном доме. В ответном письме такое разрешение было получено. Однако, приняв капиталы, новая власть не сдержала своих обещаний и выселила Бурылиных в маленькую квартиру в одном из домов для рабочих. При конфискации имущества в 1919 году семье текстильного магната разрешили оставить 20 стульев, 3 стола, шкаф, буфет, кухонную посуду и по кровати на человека. Оказавшись в тяжелом материальном положении, Николай Бурылин был вынужден просить денег у брата, который работал смотрителем в музее, им же самим и созданном. Николай Бурылин умер в бедности в 1928 году. Через век. Главные капиталы России на Бизнес ФМ. Курс истории или история курса.
6: Первые деньги на территории современной Южной Кореи появились еще в 3 веке до нашей эры. Медные, серебряные, бронзовые, муны, янги, вона, корейская иена. После Второй мировой войны денежной единицей стал хван. И если в 1947 году 1 доллар США стоил только 15 хван, то уже через 4 года 6 тысяч. В 1962 в стране была проведена денежная реформа. Хваны обменяли на новую валюту, южнокорейскую вону, по курсу 10 к 1. Тогда за доллар давали 125 вон. В 1997 вона по согласованию с Международным валютным фондом стала свободно конвертируемой. Последняя девальвация в стране произошла в азиатский финансовый кризис. Тогда вона подешевела вдвое. Сегодня курс колеблется на отметке 1150 вон за доллар США.
0: Курс истории или история курса на Business FM. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Lame duck.
7: В переводе с английского «хромая утка». Сегодня это выражение особенно популярно в американских СМИ, как пренебрежительный синоним непопулярного политика, которого уже точно не переизберут на новый срок. А в середине 18 века в Лондоне хромой уткой называли обанкротившегося игрока на бирже, который, подобно подстреленной птице, уже не сможет угнаться за своей стаей.
0: Срочные переводы на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 7:28 московское время. У микрофона Сердар Уликулиев. Большая часть жителей Запорожской области, а именно 86%, поддерживают вхождение региона в состав России. Об этом в интервью ТАСС рассказал губернатор Евгений Балицкий. Глава региона подчеркнул, что в области действует ряд программ по развитию ключевых направлений. С 23 по 27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. На выгоревшем сейнере «Триумф», отбуксированном в Петропавловск-Камчатске, обнаружены тела 4 погибших моряков, передает «Интерфакс», ссылаясь на сообщение Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР. Ранее эти 4 жителей Приморского края считались пропавшими без вести. Их искали в акватории, где загорелось судно. Усилия катарских посредников, предпринятые на этой неделе с целью добиться дипломатического прорыва в отношениях между Штатами и Ираном, не увенчались успехом, поскольку ни одна из сторон не желает идти на уступки, сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники. Иранцы требуют того, на что США не готовы пойти, а США считают, что побеждают, поэтому нет необходимости идти на компромисс, сказал один из собеседников портала. Отмечается, что стороны все больше склоняются к мнению, что вероятно, возобновление военного конфликта. Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании искусственного интеллекта в суперинтеллект, сообщает Белый дом. Указ предусматривает, что все федеральные ведомства, имеющие отношение к исполнительной власти, отныне должны будут использовать новый термин. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуса. Здравствуйте. Экономист пишет, что Россия хочет парализовать Киев еще до наступления зимы массированными ударами, а Вашингтон-Пост отмечает, что украинское ПВО не успевает за развитием российских технологий, и Киев все больше приобретает черты прифронтового города. Этой ночью, по данным СМИ, в украинской столице вновь звучали взрывы, сообщений от Минобороны пока не было. Такаев вновь призвал заморозить военные действия на Украине для перехода к переговорам. Президент Казахстана повторил это на встрече с канцлером Германии Мерцем. Кроме того, Такаев заявил, что Владимир Путин, как глава Российской Федерации, наиболее приемлемая фигура для Европы и мира. Соглашение Белого дома по суперинтеллекту подписали Дональд Трамп и глава IT-гигантов. Те обязались проверять свои модели при обучении, защищать систему от взлома и устранять уязвимости. Как выглядят перспективы развития и, в частности, в военной сфере, об этом сегодня Георгий Буфт. Итак, кто будет нажимать на курок, человек или машина? Дональд Трамп подписал с IT-гигантами соглашение Белого дома по суперинтеллекту, морально обязывающее, то есть без юридической силы. Они будут контролировать себя сами, сказал Трамп. Подписи поставили представители корпораций лидеров, и в том числе Дженсен Хуанг из NVIDIA, Дарио Мадей, глава Anthropic, Илон Маск, представляющий XAI, Цукерберг и другие. Компании обязались проверять модели при обучении, защищать системы свои от взлома, привлекать независимых аудиторов и еще создавать внутренние комитеты для устранения уязвимостей. Каковы перспективы, особенно в военной сфере, комментарий Георгия Буфта.
3: За неделю до презентации американского госпортала выяснилось, что жертвой взбесившихся агентов искусственного интеллекта стало само федеральное правительство. OpenAI признала, что ее агенты самовольно добрались до данных бюро переписи, скопировали материалы комиссии по ценным бумагам и даже якобы пытались взломать сайт Министерства образования. И это уже не первый инцидент с выходом ИИ-агентов из-под контроля, в связи с чем компания OpenAI приостановила обучение своих моделей искусственного интеллекта бессрочно до прояснения ситуации. Обыватели тоже боятся. Согласно недавнему опросу CNN, 3/4 американцев смотрят на развитие искусственного интеллекта скорее со страхом, чем с надеждой. Почти столько же считают, что федеральное правительство регулирует технологию недостаточно. Трамп, однако, от подобных страхов отмахивается, мол, это все фейки. В речи на Генассамблее ООН он сравнил тех, кто говорит, что ИИ всех убьет, с теми, кто пугал изменениями климата. Международный надзор за искусственным интеллектом он назвал вредной глобалистской схемой, а еще ранее объявил о намерении создать специальные ИИ-войска, но подробностей не раскрыл. На этом фоне воскресный ужин Трампа с Амадеей в Белом доме стал неожиданностью, ведь компания Anthropic, подписавшая в прошлом году контракт с Пентагоном на 200 миллионов, отказалась снять два ограничения на использование своих моделей Клод – запрет на применение в полностью автономных летальных системах и на массовую слежку внутри страны. Это вызвало ссору с Белым домом. Судебные тяжбы идут до сих пор. На днях апелляционный суд округа Колумбия постановил, что модель Клод ненадежна для военных операций. Внутри самой индустрии тоже раскол. Одни согласны приостановить обучение ИИ-моделей, другие против. На этом фоне в Женеве обсуждали еще более актуальную тему. Кто будет нажимать курок, человек или машина? По данным газеты Washington Post, на совещании группы правительственных экспертов по летальным автономным системам вооружений в рамках Конвенции ООН о негуманном оружии делегации США и России около 15 часов подряд вычищали из проекта целый ряд ключевых положений. Убрали требования, чтобы человек-аналитик проверял цель выбора искусственным интеллектом перед нанесением удара. Положение о том, что такие системы должны работать предсказуемо и надежно. Обязанность учитывать этические соображения при их применении. Остались лишь общие отсылки к человеческому контролю и гуманитарному праву. Россия, кстати, выступает против юридически обязывающих ограничений для автономного оружия, аргументируя это тем, что действующего гуманитарного права достаточно, а конкретный объем участия человека каждое государство вправе определять само. При Трампе Вашингтон тоже стал выступать против жестких правил. Для обеих держав ключевым моментом является скорость принятия решений, и никто не хочет связывать себе руки, тем более что Китай делает ровно так же. В середине ноября в Женеве должно решиться, получится ли выйти на выработку соответствующего международного договора. Похоже, что нет. Милитаризация ИИ уже произошла. Война в Украине стала полигоном, где дроны с автономным наведением стали ответом на радиоэлектронную борьбу. Человеческая верификация замедляет процесс принятия решений, а выигрывает тот, кто быстрее. Правда, и непредсказуемость действий ИИ становится нормой, которая на поле боя будет выражаться в человеческих потерях. Также возникает вакуум ответственности. Если цель выбрал алгоритм, а удар никто не верифицировал, то кто отвечает за гибель мирных жителей? Гуманитарное право сфокусировано на командире, отдавшем приказ. В автономном оружии такой фигуры нет. Дальше можно дать полет фантазии на тему, что произойдет в результате взаимодействия двух автономных систем воюющих сторон. Можно сравнить с обвалом на биржах, когда торговые алгоритмы разгоняют ситуацию быстрее, чем успевают вмешаться люди. Тогда на чем основан энтузиазм Трампа по поводу искусственного интеллекта? Прежде всего, на экономике. ИИ стал мотором американского роста. По оценке Goldman Sachs, инвестиции в искусственный интеллект достигнут в этом году 1,8% ВВП США, или почти 600 миллиардов долларов. По ряду оценок на ИИ приходится около 45% прироста ВВП. Сам Трамп писал в соцсети, что ИИ может дать до 25% ВВП страны. Вторая причина – Китай. Ведь когда более 20, в основном европейских стран, призвали к обязывающим мерам безопасности для искусственного интеллекта, это именно Китай наряду с США воздержался. Он пока тоже не хочет связывать себя ограничениями, в том числе в военной сфере. Ну и, наконец, Трамп рассуждает на тему ограничений ИИ ровно так же, как о климатических и углеводородных ограничениях. Мол, это все истерика глобалистских элит, мешающая утверждению американского величия. В результате складывается картина, не имеющая исторических аналогов. В то время как значительная часть самих создателей новейшей технологии призывают притормозить, государство, которое обычно стремится выступать регулятором, требует сжать на газ и даже снять с предохранителя боевое применение искусственного интеллекта.
2: Это был комментарий Георгия Буфта, телеграм-канал «Буфт знает». В Испании новый кризис, теперь жилищный. В стране не утихают протесты на фоне выселения из дома пенсионерки с инвалидностью. Правительство Испании экстренно ускорило внесение законопроекта, который должен защитить уязвимых арендаторов. Подробнее Ольга Кашинская.
4: На прошлой неделе 87-летнюю Мари Кармен Абаскаль насильно вывезли на каталке из ее съемной квартиры в Мадриде. У полиции это получилось с четвертой попытки. Три раза активисты профсоюза квартиросъемщиков физически не давали правоохранителям пробиться к женщине. В квартире, расположенной в престижном мадридском районе Ретиро, Мари Кармен жила последние 70 лет. Сначала жилье снимал отец женщины с ежемесячной оплатой в 500 евро. В 2006 году Мари Кармен осиротела. Унаследовать старую квартплату ей не удалось. Основами кратного возросшими расценками женщина не соглашалась. В 2018 году у квартиры сменились владельцы, которые установили месячную оплату сначала в 2650 евро, потом снизили цену на 1000.

0: еще в мае в столице страны прошли многотысячные шествия с призывами решить эту проблему. А история пенсионерки просто стала катализатором, рассказывает журналист из Барселоны Максим Евсеев.
1: Сразу же в Мадриде, в день, когда ее выселяли, собралось около 1000 человек. К этому присоединились еще сочувствующие в других городах. И здесь, в Барселоне, порядка 2000 человек вышли. На следующий день или через день люди очень быстро и очень сильно отреагировали на этот скандал с выселением. Это был как бы повод. Ситуация с квартирами, с арендой, с покупкой, она здесь купится уже точно десятилетиями, потому что рынок жилья в Испании, он стремительно дорожает. Основной способ приобретения – это получение их по наследству. Безусловно, это ипотека и кредиты. Так, чтобы кто-то выложил сотни тысяч или миллионы евро за квартиру, больше вероятности это будут иностранцы, жители Франции, Великобритании или США.
2: Например, в вашем городе взять самая дешевая квартира, сколько стоит?
1: Так, чтобы это было хоть какое-то жилье пригодное для того, чтобы можно было поселиться, то где-то в районе 250 тысяч евро. Это самое дешевое.
0: На фоне протестов в Кабмине Испании заявили о достижении соглашения по внесению законопроекта, который должен защитить уязвимых арендаторов от выселения. Однако принятие документа в парламенте может вызвать трудности, пишет «Нью-Йорк Таймс». Для премьера Испании Педро Санчеса жилищный вопрос – один из многих в длинной череде нерешенных. В июле в стране разгорелся острый миграционный кризис. Тогда в испанский полуанклав Сеута на севере Африки прорвались более 70 тысяч мигрантов. А за месяц до этого супруге премьер-министра были предъявлены официальные обвинения в коррупции и торговле влиянием. Парламентские выборы в Испании пройдут летом следующего года. Так что история с Мари Кармен и последовавшие за ней протесты для действующей власти – сильнейший удар, говорит научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Сергей Шейн.
3: Положение Санчеса можно оценить как крайне плачевное, исходя из того, что, с одной стороны, он становится объектом критики левых, да, из-за традиционно левой поездки, связанной с доступностью жилья. С другой стороны, он становится предметом критики со стороны правых, не имея возможности урегулировать эффективно миграционный кризис в Сеуте. Все это дополняется тем, что у него правительство меньшинства, и, соответственно, пространство для маневра у него очень небольшое до выборов 2027 года. Его неэффективность по этим ключевым вопросам левой и правой повестки, это, конечно, делает его такой хромой уткой. И важно, что на этом фоне правые не только в Испании, но и в других странах, в первую очередь во Франции, которые ждут выборы в 2027 году, набирают, собственно, новые очки для того, чтобы удачно выступить на выборах.
0: Однако, как рассказывают бизнес-ФМ местные жители, проблема дорогого жилья касается только нескольких крупных испанских городов. Маленькие же населенные пункты, где живет меньше 100 тысяч человек, пустуют. Дом там можно снять в 3-4 раза дешевле, чем квартиру в крупном городе. А местные муниципалитеты в некоторых случаях даже предлагают арендовать недвижимость за 1 евро в месяц, просто чтобы привлечь жителей. Но это мало кого интересует. Ольга Кашинская, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
4: Акции девелопера самолета ввалились на новостях о тех дефолте по облигациям на 2,5 миллиарда рублей. Даты погашения было 28 сентября, но обязательства, исполненные надлежащим образом, не были, следует из данных НРД. В моменте бумаги настройщика на Мосбирже рухнули на 9%, потом частично потери отыграли. Но компания позже объяснила, что вовремя перевела деньги на выплату купона и погашение выпуска облигаций, но по техническим причинам часть средств была зачислена позже. Комментирует член совета директоров инвестплатформы Simple Estate Артем Цагуев.
5: Вроде бы как это техническая проблема, то есть это не дефолт, а это проблема с переводом денежных средств. Кстати говоря, это встречается сейчас в последнее время достаточно часто, то есть это не первый случай. Я не имею в виду, что это первый случай у самолета, а вообще у некоторых других компаний такое случается. Компания считает, что они все перевели. Соответственно, я делаю из этого вывод, что, скорее всего, технического дефолта не было, и это всего лишь какая-то проблема на уровне денежных переводов. И, по-моему, после того, как сам самолет написал о том, что это чисто такая техническая проблема, никто из НРД, в том числе из депозитария нашего уважаемого, не опроверг это и так далее. То есть это нормальная ситуация, которая, к сожалению, сложилась. Поэтому я думаю, что ничего такого страшного не произошло. Да, все напрягаются в последнее время по поводу самолета, потому что количество убытков у компании очень большое, и рассчитывать на то, что они будут все делать вовремя и погашать до копейки, ну, это, в общем-то, достаточно оптимистично. Но пока что самолет доказывает, что они все еще чуть-чуть могут. Но в любом случае, ситуация в компании сложная, долгов очень много, а денег очень мало. Это нормально подозревать, что самолет не заплатит по облигациям и не вернет долги. Но это не подтверждается пока что.
4: Артем Сагуев.

0: Simple Estate в начале мая самолет допустил техдефолт по двум выпускам облигаций. Тогда зачисление произошло после крайнего срока по техническим причинам тоже. О каких причинах идет речь, девелопер тогда не пояснил.
1: Реклама. Ого, красавец! Вот что значит порода.
2: А как зовут?
1: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
3: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в Папу Римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет. Говорящие фамилии на Business FM.

0: компании и корпорации.
1: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
1: Банк России упростил выдачу кредитов на защиту критической инфраструктуры от воздушных атак. Теперь банки могут не применять макропруденциальные надбавки по таким ссудам, а коэффициенты риска снижены 30% для надежных заемщиков и 50% для остальных. Это касается компаний, регионов и муниципалитетов. Льготы действуют до 31 декабря. Таким образом, банкам станет выгоднее кредитовать такие проекты, снижается нагрузка на капитал, а у регионов и организаций появится больше возможностей получить деньги на защиту важных объектов. Центробанки ОАЭ и Египта продлили соглашение о валютном свопе на 5 лет. Сумма 5 миллиардов дирхамов или около 1 360 000 000 долларов. Договор подписали в Абу-Даби. Он нужен, чтобы развивать торговлю и финансовое сотрудничество между странами. OpenAI сообщила, что число еженедельных пользователей ChatGPT достигло 1 200 000 000. На презентации DevDay 2026 компания анонсировала обновление для ChatGPT, агента для кодирования Codex и новых AI-моделей. Также OpenAI заявила о развитии открытой экосистемы, где разработчики смогут запускать приложения для этой аудитории. Sony требует подтвердить геймерский стаж для покупки PS5 Pro в Японии. Это мера по борьбе с дефицитом консолей. Теперь у игроков просят показать аккаунт PlayStation, на котором наиграно минимум 60 часов на обычных PS5 и PS4. Только так пользователя допустят до покупки PS5 Pro. А если желающих купить Pro будет слишком много, между ними устроят лотерею за место в очереди. PS5 Pro вышла по цене около $850. Из-за последних повышений цена она стала еще менее доступной для обычного игрока. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В Москве. Российский рынок на утренних торгах снижается. Потери в 0,2%, 2258 пунктов. А накануне на геополитических ожиданиях рынок акций вырос, рубль укрепился, на нефть под давлением, но по-прежнему на высоких уровнях. Во вторник индекс Мосбиржи вырос на 0,4% до отметки 2263 пункта, РТС на 0,35 до отметки 844 пункта. Утром акции падали, но в итоге отскочили на новостях о возможных переговорах США и смягчении санкций. Юань подешевел до 12 рублей 47 копеек, официальный доллар снизился до 84 рублей 43 копеек, при этом на внебиржевом рынке к вечеру американская валюта опустилась ниже 84 рублей. Brent стоит, прямо сейчас посмотрим, порядка $103 за баррель. Здесь прибавка в 0,5%, говорит эксперт финансового рынка Андрей Бархута.
3: Главным фактором, определяющим ситуацию на фондовом рынке, остается геополитический фон и реальные перспективы урегулирования продолжающихся конфликтов. Во вторник российский фондовый рынок продемонстрировал перелом тренда. До обеда индекс Московской биржи продолжил нисходящее движение по инерции. Перелом наступил после известия о готовности президента США Дональда Трампа смягчить антироссийские санкции в обмен на освобождение ряда американских заключенных. Поэтому у меня можно констатировать рост индекса около 0,5%. В списке лидеров роста бумаги нефтегазового сектора. Акции «Газпрома» и «Лукойла» прибавили свыше 1,5%. В то же время акции «Роснефти» потерпели коррекцию почти на 1%. Динамика котировок бумаг эмитентов из финансового сектора выглядит также разнонаправленно. Сбер прибавляет по итогам дня более процента, а бумаги ВТБ, наоборот, скорректировались почти на процент, что, вероятно, стоит рассматривать как коррекцию на бурный рост акций банка еще 28 сентября. Акции компании потребительского сектора находились преимущественно в плюсе. Очевидно, что первичными бенефициарами возможного смещения антироссийских санкций будут именно флагманы России. Российской энергетики и финансового сектора. Тем не менее, сроки и глубина экономических и финансовых улучшений на фоне относительно благоприятных новостей остаются пока неясными, и участники рынка интерпретируют их по-своему. Более высокая стоимость нефти вкупе с неопределенностью в отношении урегулирования ближневосточного конфликта на фоне сохранения устойчивого спроса на рубль создало условия для локального укрепления рубля, которое мы и увидели 29 сентября. Доллар потерял за день около 0,7%. Видится, что влияние новости о возможном смещении американских санкций будет оказывать дополнительное влияние на валютный рынок. И это влияние будет проявляться в том числе в среднесрочной перспективе. Оно способно затормозить девальвацию российской валюты. Впрочем, многое будет зависеть от других новостей, которые могут дезавуировать текущие тренды.
2: Андрей Бархута, эксперт финансового рынка. Аналитики считают российский рынок акций недооцененным. Индекс Мосбиржи сейчас на 12% ниже начала года. И, по их мнению, справедливая оценка на конец года следующего – 3150 пунктов. Сборная России по футболу одержала победу над командой Ирана. Товарищеский матч в Казани завершился со счетом 2-0. Подробности у спортивного обозревателя «Бизнес FM».
0: Футбол с Григорием Гуреевым.
4: Сборная России в Казани не играла целых 5 лет. Последний раз это было осенью 2021-го. Тогда подопечные Валерия Карпина еще участвовали в отборе на чемпионат мира и победили словаков. К сожалению, сейчас и статус встречи, и градус напряжения совсем другие. Но соперник достойный. Сборная Ирана, которая за годы отстранения встречалась с россиянами уже в 3-й раз. Участники чемпионата мира и старые знакомые, можно сказать. В иранскую команду вернулся Сердар Азмунов. Четырехкратный победитель РПЛ в составе «Зенита». Успел он поиграть и в «Рубине». Приехал, получается, в родные места. Накануне игры Матвей Сафонов, номинант на премию «Лучшему голкиперу мира» по итогам сезона, рассказал на пресс-конференции о теплом приветствии болельщиков.
5: Ну, встретили, естественно, чак-чаком. Это норма. Попробовали, убедились, что все в порядке в Казани.
4: Он также отметил, что ожидает от иранцев серьезного сопротивления.
5: После чемпионата мира, возможно, большей уверенностью, возможно, даже с позиции силы захотят играть после хорошего такого опыта на чемпионате мира. Поэтому ожидаем достаточно тяжелую игру. Для нас это большая ответственность, но мы не можем ударить в грязь лицом.
4: Капитанская повязка сборной была выполнена в интересном дизайне. На ней изображен символ Республики Татарстан – бар, стянущий лапу к кэчпочмаку. А капитаном на эту игру был назначен Александр Головин. И полузащитник Монако сполна оправдал возложенную на него ответственность. Еще в первом тайме он сделал дубль. Сначала замкнул тонкую передачу Алексея Батракова, а затем технично исполнил штрафной. Не зря за 30-летним хавбеком такая охота. И «Зенит», и «Спартак». Но все в очередь. Минимум до зимы Александр в Монако. А дальше он ничего не исключает. Во втором тайме особых проблем иранцы не создали. У россиян на замену вышел Александр Соболев. Впервые сыграл за сборную с ноября 2023 года. Голов болельщики больше не увидели, а запаса первого тайма вполне хватило. Увы, но повреждение голеностопа получил Головин. Он не доиграл до конца. Как бы то ни было, в итоге 2-0, уверенная победа над соперником приличного уровня, ведь большинство футболистов из состава сборной Ирана рубились еще пару месяцев назад на Мундиале. В Казань приехали не дублеры. Артем Локалов, корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы», отметил очень дисциплинированную игру сборной России.
6: Многое, очень многое, я не могу, наверное, сказать, что все, но очень многое получалось. Впечатлен, конечно, особенно первым таймом и тем, что сделал Головин. Это было очень круто. Народ шутит, что вот как Александр хочет все-таки в «Спартак», потому что много говорилось в последнее время о том, что красно-белые проявляли к нему интерес наравне с «Зенитом». Просто он сам недавно в интервью, буквально перед матчем, сказал, что «Спартак» для него не табу. Буквально год назад он говорил как раз обратное. Получилась довольно цельная игра. Возможно, Иран выглядел такой грузной командой, тяжелой, но это не наши проблемы. Несколько комбинаций прошли очень хорошие. В касание буквально. Наверное, мы увидели в этом матче такой основной состав сборной, потому что впереди еще 2 матча с Намибией и с Нигерией. Видимо, с Намибией сыграет второй состав.
4: Что по составу решит Валерий Карпин, узнаем совсем скоро. В субботу россияне играют с Намибией в Екатеринбурге. А 6 октября сбор завершится в Нижнем Новгороде матчем против команды Нигерии. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
0: Реклама. Что дороже? Собственное IT-оборудование или облака? И как учесть в этом сравнении скрытые расходы? Какой бизнес выбирает гибридную инфраструктуру и почему? Растет ли внедрение прикладных ИИ решений и какие из них сегодня самые востребованные? О том, как сделать корпоративную IT-инфраструктуру максимально эффективной, генеральный директор Beeline Cloud Андрей Зотов. В среду после 17 на Business FM. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Органайзер миллиардера.
7: Обычно миллиардеры неохотно делятся подробностями своего образа жизни, но Павел Дуров – исключение. В собственном блоге основатель Телеграма и ВКонтакте регулярно публикует советы о том, как правильно организовать свой день, что нужно делать, а чего делать не стоит. Временами эти советы напоминают рекомендации Минздрава – избегать недосыпа, переедания и стресса, отказаться от алкоголя, сигарет и кофе, а заодно чая, мяса, молока и яиц. По словам IT-предпринимателя, такая диета многократно повысила его собственную продуктивность и ясность мыслей. Советы, которыми делится Дуров, сложно назвать оригинальными. Подписчики относятся к ним с пониманием и в комментариях пишут о том, что согласны с каждым словом. Но на выполнение всех пунктов жизненной программы от Павла требуются суммы, сопоставимые с доходами самого Дурова, и время, не отягощенное заботами о заработке. Органайзер миллиардера на Бизнес FM.
0: Таблица приумножения с Алексеем Завьяловым.
8: С Артем Демченко, исполнительным директором по развитию диджитал-коммуникации с клиентами Сберинвестиций, продолжаем обсуждать систему быстрых переводов ценных бумаг. Артем, вы уже сказали, что для разных клиентов определенные условия существуют. Что вы предлагаете для премиальных клиентов?
9: Все так, действительно, разные условия. Сберинвестиции признаны лучшими для состоятельных инвесторов по версии Wealth Navigator и Frank RG. Если говорить совсем кратко, мы соединили финансовую выгоду и реальный статус. Во-первых, мы делаем вход в инвестиции максимально выгодным. До 50 акций Сбера в подарок при открытии первого счета и до 15 миллионов рублей при переводе активов к нам. Во-вторых, мы поощряем тех, кто верит в компанию. Владение акциями Сбера дает повышенную ставку по вкладу Сберакционер, открывает двери в наш клуб акционеров. Там все устроено так, чтобы экономить ваши ресурсы. От партнерских скидок на путешествие и недвижимость до закрытых деловых встреч с интересными людьми. Механика понятна каждому, она простая. Чем крупнее ваш пакет акций, тем выше уровень этих привилегий.
8: Бывают, наверное, такие ситуации, когда клиент не хочет на это все тратить время на самом деле. Вот что таким клиентам вы посоветуете, порекомендуете?
9: Для таких клиентов мы активно развиваем инвест-консультирование Advisory. Недавно мы запустили сервис «Второе мнение», которое позволяет людям проверить свой инвестиционный портфель, находящийся вне Сбера. То есть мы можем оценить активы клиента, посмотреть, насколько они сбалансированы, насколько правильно составлен портфель и дать какие-то, возможно, точечные рекомендации клиенту.
8: В следующей программе мы поговорим о том, что Сберинвестиции предлагает трейдерам и начинающим участникам торгов.
0: Таблица приумножения на Business FM.
7: Партнер проекта ПАО «Сбербанк». 8 октября. Инвестиционный форум «Сберинвестиции. Настоящее будущее». Подробности и регистрация на sberbank.ru/sberinvestconf. 0+.
0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: У микрофона Сердар Авликулиев. В Ростовской области уничтожены более 30 дронов за ночь, сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем канале в Максе. Журнал «Экономист», ссылаясь на двух высокопоставленных украинских чиновников, пишет, что Россия массированными ударами хочет парализовать Киев еще до наступления зимы. Источники конкретно назвали дата-центры и супермаркеты в качестве непосредственных целей ударов. Суд в России приговорил уроженку Башкирии к 13 годам колонии за участие в деятельности террористической организации «Исламское государство», запрещенной в России, передает РИА Новости. Верховный суд США разрешил Дональду Трампу возобновить программу ускоренной депортации нарушителей миграционного законодательства в третьи страны, сообщает CNN. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8 утра в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Не больше миллиона рублей. Россия радикально сократила лимит вывоза наличных из страны. Теперь на сумму больше миллиона рублей придется получать банковские выписки, объясняющие происхождение денег. Для чего и против кого это направлено? Утильсбор не принимается. В нашу редакцию обратился покупатель электромобиля, который уже год не может поставить его на учет. Платеж по утильсбору не принимает таможенная служба. Ну а мы поговорили с юристами о причинах и о том, какие есть варианты. Госуслуги теперь в США. Трамп подписал указ о запуске America.gov, единой цифровой платформы федерального правительства. Работает он пока как чат. И Рубио заявил, что вскоре американцы смогут подавать через сервис документы, например, на получение паспорта. Подробнее в нашем эфире. Итак, Россия 8 раз сократила лимит вывоза наличных в страны Евразийского экономического союза, а также в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Физлица не смогут вывозить более 1 миллиона рублей. Юрлицам и ИП вывоз в эти страны запрещен вне зависимости от суммы. Зачем это делается и кому может усложнить жизнь? Об этом подробнее Иван Медведев.
11: Сразу оговоримся, больше миллиона рублей россияне все-таки смогут вывозить и после ужесточения правил. Но для этого нужны будут банковские выписки. Ограничения также не касаются транзитных перевозок наличных юрлицами. Но почему власти вообще пошли на столь резкое снижение лимита? Мнение инвестиционного стратега УК «Ари Капитал» Сергея Суверова.
12: Во-первых, это борьба с серым вывозом капитала мигрантами. И во-вторых, это, наверное, борьба с так называемым карточным туризмом. Дело в том, что многие граждане вывозили рубли в страны Евразийского экономического сообщества и в страны СНГ для того, что обменять эти рубли на национальные валюты или на доллары и евро и положить их в местные банки, открыть карточки Visa и MasterCard. Сейчас возможности удаленного открытия банковских счетов ограничены из-за ужесточения законодательства рядом стран, а также давления западных регуляторов. Поэтому единственный способ – это провести наличные за границу и там открыть вот такие карты.
11: Старший директор по банковским рейтингам эксперт РА Иван Уклейн называет три причины.
13: Здесь преследуют три цели. Во-первых, борьбу с незаконным оттоком капитала. Соответственно, это элемент последовательной политики Банка России, проводимой на протяжении нескольких последних лет. Во-вторых, это закрытие транспортных лазеек. Соответствующие страны часто использовались как транзитные хабы, способы обойти валютные или санкционные ограничения. Ну и, наконец, третья цель – это соблюдение экономической безопасности государства, существующих запасов наличной иностранной валюты и тех объемов подкреплений кассы, которые есть на текущий момент, недостаточно. Существует заметный дефицит наличной иностранной валюты и банкнот недружественных государств. Поэтому финансовые власти увидели необходимость ужесточения отдельных мер валютного контроля.
11: Но что же делать тем, кому все-таки нужно вывести из страны крупную сумму? Наличные до этого момента были самым простым и, наверное, самым бюджетным вариантом. Остаются криптовалюты, но там много своих нюансов. А еще несколько крупных российских банков предлагают услугу перевода в банки Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и Грузии. Здесь счет пополняется рублями, там деньги конвертируются в местные валюты. Но нужно учитывать комиссии, ограничения по суммам, возможные вопросы и претензии принимающей стороны, и вообще нужно иметь в виду, что при быстро меняющейся ситуации деньги могут и зависнуть. При этом тех, кто рассматривает возможность купить недвижимость за рубежом, эти ограничения не затронут. Наличные для этих целей использовались редко, утверждает эксперт портала Prian.ru Филипп Березин.
14: Где принимают наличные? В некоторых странах Юго-Восточной Азии, например, в Камбодже, можно приехать с мешком денег и положить деньги на счет застройщика или частного лица, например, в Турции. Это тоже история практикуется. Сказать, что это такое массовое явление, пожалуй, нет. Все-таки чаще всего для покупки за границей россияне сейчас используют счета в третьих странах. В Казахстане, в Армении, в Израиле. Где кто сумел их открыть.
11: Но россияне, открывшие такие счета, теперь потеряют один из вариантов их значительного единовременного пополнения. Впрочем, летом банки Белоруссии, Казахстана и Киргизии уже стали вводить комиссии за прием наличных рублей. А часть армянских банков даже перестали принимать их вовсе. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: В ЕС хотят еще сильнее ограничить выдачу туристических виз. Россиянам пишут об этом немецкие СМИ. Еврокомиссия сейчас готовит изменения, которые позволят отказывать в визах целым категориям граждан, в том числе совершающим необязательные поездки. Как ожидается, проект представят в начале следующего года. Подробнее в нашем дальнейшем эфире. Но прямо сейчас к другой теме. Выкупил автомобиль, а теперь попробуй заплатить утилизбор. О необычном случае рассказал наш слушатель из Москвы, который на протяжении года не может поставить электрокар на учет в ГИБДД, потому что таможня отказывается принимать платеж по утилизбору. Мы обратились к юристам, чтобы понять, в каких случаях такое может произойти и что можно предпринять. Подробнее Евгений Перельчук.
15: В прошлом году житель Москвы Игорь приобрел китайский автомобиль Cherry QQ, такой маленький электрический хэтчбэк, неофициальный клон корейского Daewoo Matiz. Ценник был более чем бюджетный, без малого 400 тысяч рублей. Автомобиль был выкуплен на торгах Росимущества, в свое время его арестовало ФТС. Всего на торгах были 5 таких электричек Cherry. Игорь выкупил одну машину. С тех пор она так и стоит в гараже, а батарея постепенно выходит из строя. Дело в том, что наш пострадавший не может поставить машину на учет в ГИБДД из-за невыплаченного утильсбора. Заплатить надо всего-то 3 500 рублей. Однако платеж, что неожиданно, отказывается брать ФТС, рассказывает Игорь.
16: Процесс интересный. После приобретения прошел год, никак не получается поставить машину на учет, легализовать для использования либо продажи. Направлено ряд писем как и в Федеральную таможенную службу, так и в Минпромторг. Последнее письмо даже направлялось в Министерство финансов, а везде был получен как и в письменном, так и в личном собеседовании ответ отрицательный, что без декларации таможенной утилизбор не может быть уплачен. Не пояснили они нам, как же нам сделать так, чтобы этот автомобиль был поставлен правильно на учет. Единственное, что Минпромторг пообещал рассмотреть данный вопрос в части уточнения регламента по данным автомобилям, которые через Росимущество реализовываются, по списанию утилизбора.
15: Собеседник прислал в редакцию все подтверждающие документы и ответы ведомств на запросы. Из них следует, что причина отказа Зеленоградского отдела ФТС в приеме платежа по утилю действительно в отсутствии таможенной декларации на автомобиль. Из-за этого электронный ПТС остается в статусе незавершенный. Ситуация не может разрешиться уже 12 месяцев. Мы направили запрос в ФТС Зеленограда. Ответа пока ожидаем. А заодно попросили юристов прояснить ситуацию. По их словам, казус возник из-за несовершенства законодательства. Когда таможня решила бороться с практикой массового ввоза электрических и гибридных автомобилей через Белоруссию и Киргизию по заниженной стоимости, была внесена поправка, что декларация у таких авто должна быть российская. Но чиновники не учли, что иногда такие машины после ареста, например, из-за нелегального ввоза, попадают на торги Росимущества, то есть становятся федеральной собственностью, у которой изначально не было никакой декларации. Участники торгов потом попадают в ловушку. Декларации быть не может, однако закон требует ее наличия для уплаты утилизбора. Тот факт, что на машину, выкупленную с торгов, вообще надо его платить, удивлять не должен. Утилизбор не считается таможенным платежом, и здесь нет ошибки. Ситуация похожа на замкнутый круг, но есть, по сути, два выхода, говорит автоэксперт, автоюрист Сергей Смирнов.
17: Переписываться с вышестоящими должностными лицами таможенных органов нет никакого смысла. На основании этого отказа нужно владельцу подать административный иск, в суде попросить, чтобы суд признал отказ незаконным, потому что человек приобрел его здесь, на территории России, Федерации через торги, и никакой пассажирской декларации он предоставить в принципе не может. И в этом случае суд, признавая отказ таможенных органов незаконным, естественно, обяжет его принять расчет утильсбора и произвести его списание. Либо простой вариант — обратиться в Росимущество и сказать: нет, ребята, я у вас такой автомобиль, не хочу оставлять его себе, потому что я не могу его зарегистрировать, им пользоваться. Вы мне такую информацию не предоставили, что там нужно какой-то документ, пассажирскую декларацию, его нет. Зарегистрировать я его не могу. Ну и, собственно говоря, аннулировать, да, вот эти торги, чтобы ему Росимущество вернуло деньги.
15: Покупатель электрокара Cherry QQ Игорь обращает внимание, что на тех торгах Росимущества был еще один покупатель из Ростовской области. Он выкупил 2 автомобиля и успешно поставил их на учет в том регионе. То есть там никаких проблем с декларациями не возникло, что ставит вопрос о разном прочтении чиновниками одного и того же закона. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Главы крупнейших IT-компаний США подписали с Трампом соглашение о контроле безопасности искусственного интеллекта. Этот документ получил название «Соглашение Белого дома по суперинтеллекту». Подробнее позже, а сейчас с теми, кто в теме. Жители Швейцарии на днях проголосовали против ужесточения нейтралитета. Сторонники инициативы предлагали закрепить в Конституции запрет на введение международных санкций. Но 70% швейцарцев идею не поддержали. Что это значит для репутации страны и как это отразится на ее статусе безопасной гавани для финансов? И это при том, что на данный момент в стране уже заморожены миллиарды долларов российских средств. Об этом мы поговорили с инвестором из Швейцарии.
18: То, что касается экономических вопросов, то здесь опять очень мало можно сделать, кроме соблюдать как раз вот это давление, вот эти решения экономические, которые как раз идут от Евросоюза. Ну, шантаж — это не то слово, но это полное давление, от которого Швейцария никак не может отойти.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Интервью полностью сегодня в дневные часы и в 18.30 на Business FM. Ну а если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты интервью» и на всех подкаст-платформах.
0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН-124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭА. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru/16+.
19: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
0: Теории заговора.
20: В 1955 году Министерство обороны США приобрело для военно-воздушных сил страны участок земли в Неваде, недалеко от озера Грум. В самой покупке ничего странного не было. Американские военные базы открыто строились и в самих штатах, и за их пределами. Но подробности деятельности этой конкретной базы оказались строго засекречены. Даже после того, как военные стали по закону обязаны отвечать на вопросы от СМИ, оборонное ведомство США раз за разом говорило журналистам, что так называемая база 51 – это испытательный полигон для экспериментальных систем вооружения. Но многолетняя скрытность военных, естественно, породила популярную ныне теорию о том, что с середины прошлого века база используется для изучения потерпевших крушение НЛО и вскрытия находившихся в них инопланетян.
0: Теории заговора на Business FM. Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. Breaking news. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
21: Консультация с врачом не требуется.
0: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
19: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
22: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Нижегородские производители испытывают сложности с продажами внутри региона. Их оборудование и технику заказывают предприятия из других субъектов России, но на местном рынке продукция остается невостребованной. Этот вопрос обсудили на встрече замгубернатора Егора Полякова с предпринимателями, которая проходила в торгово-промышленной палате. Проблема, в частности, коснулась завода промышленного сварочного оборудования «Элой». Ее представитель рассказал, что предприятие поставляет продукцию во многие регионы России, кроме Нижегородской области. Причина — конкуренция с поставщиками аналогичного оборудования оборудования из Китая. Проблема с выходом на нижегородский рынок грозит остановкой завода. Предприятие уже вынуждено сокращать персонал, пишет Гиперонен. С похожей проблемой столкнулся Арзамасский завод коммунального машиностроения. Он выпускает мусоровозы, технику для содержания дорог и водного канализационного хозяйства. По словам представителя завода, с предприятием давно сотрудничает Нижегородский водоканал, но региональные операторы закупают технику от производителей из других регионов. Егор Поляков поручил сформулировать преференции, которыми могут пользоваться нижегородские производители техники. Достопримечательности Нижегородской области включат в новый модульный турпродукт для иностранных гостей по маршруту «Золотое кольцо». Проект разрабатывают в рамках программы развития въездного туризма «Открой твою родину 2.0», сообщили в пресс-службе правительства региона. Путешественники смогут самостоятельно формировать маршрут из базовых и дополнительных модулей с учетом продолжительности поездки и личных интересов. В числе рассматриваемых направлений – водный туризм, культурные маршруты, народные художественные промыслы, гастрономический туризм и объекты промышленного наследия. Концепция проекта обсуждалась на стратегической сессии с участием представителей Нижегородской, Ярославской, Владимирской, Ивановской, Тверской, Костромской и Московской областей, туристического бизнеса и экспертного сообщества. Участники рассмотрели возможные комбинации регионов в составе маршрута, продолжительность путешествий, логистику и сезонность. Нижегородская область предложила включить в новый туристический продукт короткие железнодорожные путешествия из Москвы, паломнические программы и кольцевой круизный маршрут по Волге и Оке. Владимир Путин запретил вывозить из России в ряд стран наличные рубли на сумму свыше миллиона. Президент подписал соответствующий указ. Он касается физических лиц. Им ограничен вывоз наличных в страны ЕАЭС, а также Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Исключение – вывоз денег через аэропорты, список которых определяет правительство при наличии банковских выписок, подтверждающих, что наличные сняты со счетов лица, которые их вывозят. Указ предписывает в случае нарушения запрета изымать наличные у нарушителей, у ИП и юрлиц в полном объеме, у физических лиц в размере, превышающем 1 миллион рублей, пишет ТАСС. Объем выдачи автокредитов в Нижегородской области в этом году увеличился почти на 30% и превысил 30 миллиардов рублей, сообщили в Национальном бюро кредитных историй. При этом директор по маркетингу бюро Алексей Волков отметил, что выдача кредитов на покупку автомобиля остается на невысоком уровне. По сравнению с 2024 годом объем займов сократился в полтора раза. Это свидетельствует как о не очень активном спросе на автокредиты из-за высоких процентных ставок и общего роста цен на автомобили, так и о довольно слабом аппетите к риску со стороны банков, отметил Волков. На портале госуслуг запустили сервис для подготовки проектов брачного договора, пишет РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко. Воспользоваться услугой могут как будущие супруги, так и те, кто уже состоит в браке. Для этого нужно открыть раздел «Обращение к нотариусу» и заполнить проект документа в электронном виде. При этом полностью оформить договор онлайн не получится. После подготовки его необходимо заверить у нотариуса. Развитие событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет малооблачно и плюс 15 градусов. Вечером плюс 12 и малооблачно. Ночью вновь малооблачно и плюс 8 на термометре.
1: Валюта.
3: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 30 сентября. Доллар 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей 6 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 58 копеек. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
22: Предпринимателям северных округов Нижегородской области представили возможности для развития бизнеса. Корпорация развития региона совместно с администрацией муниципального округа Семеновский провела круглый стол, посвященный развитию инвестиционной активности в северных муниципалитетах региона. Мероприятие собрало более 40 предпринимателей и представителей органов власти из 9 округов, которые ведут свою деятельность в сферах промышленности, сельского хозяйства, туризма и в сфере услуг. Представители корпорации развития рассказали о сопровождении инвестиционных проектов по принципу одного окна, услугах агентства, цифровых сервисах для бизнеса, доступных площадках и инвестиционной инфраструктуре региона, а также представили универсальное инвестиционное предложение. Кроме того, участники мероприятия рассказали об актуальных мерах поддержки малого и среднего бизнеса, а председатель отделения Торгово-промышленной палаты Союза китайских предпринимателей России в ПФО рассказал о практиках сотрудничества с компаниями из Китая в различных областях. Сейчас на сопровождении корпорации развития в муниципалитетах-участниках круглого стола находится 62 инвестиционных проекта в области туризма, промышленности, сельского хозяйства, логистики и сферы услуг. Общий объем инвестиций по ним превышает 8 миллиардов рублей. Планируется создание свыше 1200 рабочих мест. Немецкая торговая сеть «Глобус» расширяет бизнес в России. По данным «Известий», компания ищет площадки для новых гипермаркетов в радиусе 300 километров от Москвы. Площадь будущих магазинов может составить от 16 до 20 тысяч квадратных метров. Один новый гипермаркет планируется открыть в будущем году. Также «Глобус» тестирует небольшой формат «Глобус-лавка», который совмещает кафе и магазин готовой еды. Наиболее успешный вариант компании планирует развивать дальше. Первый магазин «Глобус» в России открылся в 2006 году. Сегодня торговая сеть насчитывает 20 гипермаркетов в Центральном федеральном округе. У нижегородского производителя обоев увеличилась выработка благодаря федеральному проекту «Производительность труда». Эксперт регионального центра компетенции совместно с сотрудниками нижегородской фабрики «Ламина» подвели итоги внедрения инструментов бережливого производства. В качестве пилотного потока выбрали процесс изготовления фрезериновых обоев. Реализация этой продукции составляет более 90% выручки предприятия. За полгода эксперты совместно с сотрудниками компании проанализировали работу пилотного участка и выявили в потоке 27 проблем. На фабрике разработали и внедрили собственную IT-программу, внесли стандарт маркировки брака, синхронизировали процесс производства краски с работой пилотного потока. Эти и другие изменения позволили увеличить выработку на 9%, отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
4: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
4: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Главные капиталы России. Михаил Иванович Терещенко. Отсутствие твердых убеждений, продуманного плана и полный дилетантизм во внешней политике позволяли ему налаживать отношения с различными политическими силами. Удивительная характеристика от оппонентов для человека, который успешно закончил Московский, Лейпцигский и Киевский университеты. Владел 13 языками и дослужился до министра иностранных дел. Михаил Терещенко, чье состояние до революции оценивалось в 70 миллионов рублей, родился в Киеве в семье сахарозаводчика. В возрасте 25 лет он уже служил чиновником особых поручений при дирекции императорских театров и вместе с сестрами владел издательством «Сирин», выпускавшим книги литераторов Серебряного века. Не оставлял Терещенко и семейного сахарного дела. Он был членом правления Всероссийского общества сахарозаводчиков, членом Совета Волжско-Камского банка и учетного комитета Киевского отделения Азовско-Донского банка. От родителей Михаил Иванович унаследовал богатейшую коллекцию произведений искусства, включавшую картины Шишкина, Репина, Васнецова и Врубеля, и пополнил ее произведениями Гогена, Сезанна, Матисса, Ван Гога и лучших русских художников своего времени Рериха и Петрова-Водкина. После национализации в 1918 году его коллекция произведений живописи и скульптуры, размещенная во дворце Терещенко в Киеве, была превращена в Государственный Киевский национальный музей русского искусства. В 1911 году Михаил Иванович подарил жене крупнейшую по тем временам частную паровую яхту длиной в 127 метров, а в 1913 приобрел синий бриллиант, на тот момент второй по величине в мире, размером почти в 43 карата. В политической деятельности Михаил Терещенко придерживался конституционно-демократических взглядов. После февральской революции он вошел в состав Временного правительства, где сначала был министром финансов, а затем министром иностранных дел. В качестве главы МИДа Михаил Иванович выступал в поддержку выполнения России своих союзнических обязательств, что означало продолжение ее участия в Первой мировой войне. И отвечал своим имуществом и капиталами за те займы, которые страны Запада предоставляли России на военные нужды. В документах это обязательство получило название «Ссуда свободы». В октябре 1917-го вместе с другими участниками Временного правительства Терещенко был арестован большевиками. Весной следующего года он был освобожден и эмигрировал в Финляндию, оттуда в Норвегию, а затем жил во Франции и Англии, откуда активно поддерживал белое движение. Потеряв свое состояние в России, он успешно занимался бизнесом за границей. Был совладельцем нескольких финансовых компаний и банков во Франции и на Мадагаскаре. Контакты с финансово-промышленными кругами Европы, дружественные отношения с семьей Рокфеллеров и масонские связи обеспечили его серьезным кредитом доверия. В начале 30-х годов он уже был известным в Европе банкиром. А к 1938 году Михаил Терещенко без посторонней помощи смог рассчитаться с западными кредиторами России и вернуть им суду свободы. Он скончался на 71-м году жизни в Монте-Карло. В память о нем остался известный во Франции сорт роз под названием «Роза Терещенко».
7: Через век. Главные капиталы России. На «Бизнес-ФМ». Знай меру.
6: Галлон – единица объема в английской системе мер. Изначально определялась как 3,6 литра по весу 8 фунтов пшеницы. Имперский галлон – 4,5 литра. Стандартный галлон США – 3,78 литра. До сих пор бензин на заправках меряют и продают галлонами в Соединенных Штатах, Либерии и странах Центральной Америки.
7: Знай меру. На «Бизнес-ФМ». Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Bring home the bacon. Дословно переводится как «принести домой бекон» и означает «зарабатывать деньги, быть успешным». По одной из версий, это выражение возникло на европейских фермерских фестивалях. Там проводили своеобразное состязание. Свинью, обмазанную жиром, выпускали на арену, где участникам нужно было поймать и удержать ее. Победитель получал ту самую свинью в качестве приза, то есть, по сути, приносил домой бекон. Срочные переводы на «Бизнес-ФМ». Вначале был бизнес.
8: Как появлялись города?
6: Сольвычегодск, Архангельская область, 2000 жителей. Первое поселение у Соленого озера упоминается в летописях 15 века. И люди здесь добывали, варили и продавали соль. К 17 веку стал центром добычи соли на Русском Севере. Город с 1796 года.
7: Как появлялись города? На «Бизнес-ФМ».
6: «Бизнес-ФМ. Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
1: 8:29 московское время. У микрофона Сердар Абликулиев. Режимы опасности из-за беспилотников и ракет объявлялись в 28 субъектах России с начала суток до 8 утра, подсчитал ТАСС. Сообщения об опасности коснулись 5 федеральных округов России. Взрывы утром в среду вновь прогремели в Киеве и Ровно, а также в Луцке на западе Украины. Ранее украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Киеве и Ровно, в Киевской, Ровненской и Волынской области, административным центром которой является Луцк, была объявлена воздушная тревога. Президент США Дональд Трамп провел кризисные переговоры с советниками по поводу того, стоит ли вводить запрет на экспорт дизельного топлива из Штатов или принять другие меры для сдерживания топливного кризиса, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Чиновник Белого дома сообщил британской газете, что Трамп изучает все варианты для снижения цен в стране и что решение пока не принято. Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в России может пополниться 13 новыми лекарствами. Об этом говорится в проекте распоряжения правительства, с которым ознакомилась РИА Новости. Попадание в список означает, что для этих лекарств будет действовать государственное регулирование предельных отпускных цен производителей, а также контроль торговых надбавок. Школы должны быть обязаны принимать 10 классы всех выпускников 9 классов вне зависимости от результатов экзаменов. Соответствующий законопроект несет в Думу председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Об этом он сам рассказал ТАСС. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Соглашение Белого дома по суперинтеллекту подписали Дональд Трамп и главы IT-гигантов. Те обязались проверять свои модели при обучении, защищать систему от взлома и устранять уязвимости. Как выглядят перспективы развития передовых моделей ИИ, в частности, в военной сфере сейчас? Об этом сегодня Георгий Бухт. «Экономист» пишет, что Россия хочет парализовать Киев еще до наступления зимы массированными ударами. А «Вашингтон-Пост» отмечает, что украинское ПВО не успевает за развитием российских технологий. И Киев все больше приобретает черты прифронтового города. В свою очередь, Минобороны сообщает сегодня, что этой ночью был нанесен массированный удар по целям в украинской столице. Такаев вновь призвал заморозить военные действия на Украине для перехода к переговорам. Президент Казахстана повторил это на встрече с канцлером Германии Мерцем. Кроме того, Такаев заявил, что Владимир Путин, как глава Российской Федерации, наиболее приемлемая фигура для Европы и мира. Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ».
0: Реклама.
3: Что дороже, собственное IT-оборудование или облака? И как учесть в этом сравнении скрытые расходы? Какой бизнес выбирает гибридную инфраструктуру и почему? Растет ли внедрение прикладных ИИ-решений и какие из них сегодня самые востребованные? О том, как сделать корпоративную IT-инфраструктуру максимально эффективной, генеральный директор Beeline Cloud Андрей Зотов. В среду после 17 на Бизнес ФМ.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
2: Итак, кто будет нажимать на курок, человек или машина? Дональд Трамп подписал с IT-гигантами соглашение о контроле за безопасностью искусственного интеллекта. Это соглашение Белого дома назвали по суперинтеллекту, морально обязывающее, то есть без юридической силы. Они будут контролировать себя сами, сказал Трамп. И подписи поставили представители корпораций лидеров, и в том числе Дженсен Хуанг из NVIDIA, Дарио Мадей из Anthropic, Илон Маск, представляющий XAI, Цукерберг и другие. Компании эти обязались проверять свои модели при обучении, защищать системы от взлома, привлекать независимых аудиторов и создавать внутренние комитеты для устранения уязвимостей. Но перед этим в воскресенье американский президент провел первую частную встречу с главой корпорации Anthropic Дарио Мадеи. Несмотря на предыдущие разногласия между компанией и Пентагоном, каковы перспективы, особенно в военной сфере, комментарии Георгия Буфта.
4: OpenAI признала, что ее агенты самовольно добрались до данных бюро переписи, скопировали материалы комиссии по ценным бумагам и даже якобы пытались взломать сайт Министерства образования. И это уже не первый инцидент с выходом ИИ-агентов из-под контроля, в связи с чем компания OpenAI приостановила обучение своих моделей искусственного интеллекта бессрочно до прояснения ситуации. Обыватели тоже боятся. Согласно недавнему опросу CNN, 3/4 американцев смотрят на развитие искусственного интеллекта скорее со страхом, чем с надеждой. Почти столько же считают, что федеральное правительство регулирует технологию недостаточно. Трамп, однако, от подобных страхов отмахивается, мол, это все фейки. В речи на Генассамблее ООН он сравнил тех, кто говорит, что ИИ всех убьет, с теми, кто пугал изменениями климата. Международный надзор за искусственным интеллектом он назвал вредной глобалистской схемой, а еще ранее объявил о намерении создать специальные ИИ-войска, но подробностей не раскрыл. На этом фоне воскресный ужин Трампа с Амадеей в Белом доме стал неожиданностью, ведь компания Anthropic, подписавшая в прошлом году контракт с Пентагоном на 200 миллионов, отказалась снять два ограничения на использование своих моделей Claude – запрет на применение в полностью автономных летальных системах и на массовую слежку внутри страны. Это вызвало ссору с Белым домом. Судебные тяжбы идут до сих пор. На днях апелляционный суд округа Колумбия постановил, что модель Claude ненадежна для военных операций. На этом фоне в Женеве обсуждали еще более актуальную тему. Кто будет нажимать курок, человек или машина? По данным газеты Washington Post, на совещании группы правительственных экспертов по летальным автономным системам вооружений в рамках Конвенции ООН о негуманном оружии делегации США и России около 15 часов подряд вычищали из проекта целый ряд ключевых положений. Убрали требование, чтобы человек-аналитик проверял цель, выбранную искусственным интеллектом перед нанесением удара. Положение о том, что такие системы должны работать предсказуемо и надежно. Обязанность учитывать этические соображения при их применении. Остались лишь общие отсылки к человеческому контролю и гуманитарному праву. Россия, кстати, выступает против юридически обязывающих ограничений для автономного оружия, аргументируя это тем, что действующего гуманитарного права достаточно, а конкретный объем участия человека каждое государство вправе определять само. При Трампе Вашингтон тоже стал выступать против жестких правил. Для обеих держав ключевым моментом является скорость принятия решений, и никто не хочет связывать себе руки, тем более, что Китай делает ровно так же. В середине ноября в Женеве должно решиться, получится ли выйти на выработку соответствующего международного договора. Похоже, что нет. Милитаризация ИИ уже произошла. Война в Украине стала полигоном, где дроны с автономным наведением стали ответом на радиоэлектронную борьбу. Человеческая верификация замедляет процесс принятия решений, а выигрывает тот, кто быстрее. Правда, и непредсказуемость действий ИИ становится нормой, которая на поле боя будет выражаться в человеческих потерях. Также возникает вакуум ответственности. Если цель выбрал алгоритм, а удар никто не верифицировал, то кто отвечает за гибель мирных жителей? Гуманитарное право сфокусировано на командире, отдавшем приказ. В автономном оружии такой фигуры нет. Дальше можно дать полет фантазии на тему, что произойдет в результате взаимодействия двух автономных систем воюющих сторон. Можно сравнить с обвалом на биржах, когда торговые алгоритмы разгоняют ситуацию быстрее, чем успевают вмешаться люди. Тогда на чем основан энтузиазм Трампа по поводу искусственного интеллекта? Прежде всего, на экономике. ИИ стал мотором американского роста. По оценке Goldman Sachs, инвестиции в искусственный интеллект достигнут в этом году 1,8% ВВП США, или почти 600 миллиардов долларов. По ряду оценок на ИИ приходится около 45% прироста ВВП. Сам Трамп писал в соцсети, что ИИ может дать до 25% ВВП страны. Вторая причина – Китай. Ведь когда более 20, в основном европейских стран, призвали к обязывающим мерам безопасности для искусственного интеллекта, это именно Китай наряду с США воздержался. Он пока тоже не хочет связывать себя ограничениями, в том числе в военной сфере. В результате складывается картина, не имеющая исторических аналогов. В то время как значительная часть самих создателей новейшей технологии призывают притормозить, государство, которое обычно стремится выступать регулятором, требует сжать на газ и даже снять с предохранителя боевое применение искусственного интеллекта.
2: Это был комментарий Георгия Буфта, телеграм-канал «Буфт знает». В Испании новый кризис, теперь жилищный. В стране не утихают протесты на фоне выселения из дома пенсионерки с инвалидностью. Правительство Испании экстренно ускорило внесение законопроекта, который должен защитить уязвимых арендаторов. Подробнее Ольга Кожинская.
5: На прошлой неделе 87-летнюю Мари Кармен Абаскаль насильно вывезли на каталке из ее съемной квартиры в Мадриде. У полиции это получилось с четвертой попытки. Три раза активисты профсоюза квартиросъемщиков физически не давали правоохранителям пробиться к женщине. В квартире, расположенной в престижном мадридском районе Ретиро, Мари Кармен жила последние 70 лет. Сначала жилье снимал отец женщины с ежемесячной оплатой в 500 евро. В 2006 году Мари Кармен осиротела. Унаследовать старую квартиру

0: выписки из больницы, где ее лечат от истощения. Достигнутое соглашение предусматривает оплату квартиры в размере не больше 30% от дохода пенсионерки. Но жилищный кризис в Испании затронул далеко не только ее. Еще в мае в столице страны прошли многотысячные шествия с призывами решить эту проблему. А история пенсионерки просто стала катализатором, рассказывает журналист из Барселоны Максим Евсеев.
1: Сразу же в Мадриде, в день, когда ее выселяли, собралось около 1000 человек. К этому присоединились еще сочувствующие в других городах. И здесь, в Барселоне, порядка 2000 человек вышли. Это был как бы повод. Ситуация с квартирами, с арендой, с покупкой, она здесь купится уже точно десятилетиями, потому что рынок жилья в Испании, он стремительно дорожает. Основной способ приобретения – это получение их по наследству. Безусловно, это ипотека и кредиты. Так, чтобы кто-то выложил сотни тысяч или миллионы евро за квартиру, больше вероятности это будут иностранцы, жители Франции, Великобритании или США.
2: Например, в вашем городе взять самая дешевая квартира, сколько стоит?
1: Так, чтобы это было хоть какое-то жилье пригодное для того, чтобы можно было поселиться, то где-то в районе 250 тысяч евро. Это самое дешевое.
0: На фоне протестов в Кабмине Испании заявили о достижении соглашения по внесению законопроекта, который должен защитить уязвимых арендаторов от выселения. Однако принятие документа в парламенте может вызвать трудности, пишет Нью-Йорк Таймс. Для премьера Испании Педро Санчеса жилищный вопрос – один из многих в длинной череде нерешенных. В июле в стране разгорелся острый миграционный кризис. Тогда в испанский полуанклав Сеута на севере Африки прорвались более 70 тысяч мигрантов. А за месяц до этого супруге премьер-министра были предъявлены официальные обвинения в коррупции и торговле влиянием. Парламентские выборы в Испании пройдут летом следующего года. Так что история с Мари Кармен и последовавшие за ней протесты для действующей власти – сильнейший удар, говорит научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУВШЭ Сергей Шейн.
3: Положение Санчеса, с одной стороны, он становится объектом критики левых, да, из-за традиционно левой поездки, связанной с доступностью жилья. С другой стороны, он становится предметом критики со стороны правых, не имея возможности урегулировать эффективно миграционный кризис в Сеуте. Все это дополняется тем, что у него правительство меньшинства, и, соответственно, пространство для маневра у него очень небольшое до выборов 2027 года. И важно, что на этом фоне правые не только в Испании, но и в других странах, в первую очередь во Франции, которые ждут выборы в 2027 году, набирают, собственно, новые очки для того, чтобы удачно выступить на выборах.
0: Однако, как рассказывают бизнес-ФМ местные жители, проблема дорогого жилья касается только нескольких крупных испанских городов. Маленькие же населенные пункты, где живет меньше 100 тысяч человек, пустуют. Дом там можно снять в 3-4 раза дешевле, чем квартиру в крупном городе. А местные муниципалитеты в некоторых случаях даже предлагают арендовать недвижимость за 1 евро в месяц, просто чтобы привлечь жителей. Но это мало кого интересует. Ольга Кашинская, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
4: Акции девелопера «Самолет» обвалились на новостях о техдефолте по облигациям на 2,5 миллиарда рублей. Датой погашения было 28 сентября, но обязательства исполнены ненадлежащим образом, следует из данных НРД. В моменте бумаги застройщика на Мосбирже рухнули на 9%, потом частично потери отыграли. А компания позже пояснила, что вовремя перевела деньги на выплату купона и погашение выпуска облигаций, но по техническим причинам часть средств была зачислена позже. Комментирует член совета директоров по инвестплатформе Simple Estate Артем.
5: Вроде бы как это техническая проблема, то есть это не дефолт, а это проблема с переводом денежных средств. Кстати говоря, это встречается сейчас в последнее время достаточно часто. У некоторых других компаний такое случается. Компания считает, что они все перевели. Соответственно, я делаю из этого вывод, что, скорее всего, технического дефолта не было, и это всего лишь какая-то проблема на уровне денежных переводов. И, по-моему, после того, как сам самолет написал о том, что это чисто такая техническая проблема, никто из НРД, в том числе из депозитария, не опроверг это. И поэтому я думаю, что ничего такого страшного не произошло. Да, все напрягаются в последнее время по поводу самолета, потому что количество убытков у компании очень большое, и рассчитывать на то, что они будут все делать вовремя и погашать до копейки, ну, это, в общем-то, достаточно оптимистично. Но пока что самолет доказывает, что они все еще чуть-чуть могут. Но в любом случае, ситуация в компании сложная, долгов очень много, а денег очень мало. Это нормально подозревать, что самолет не заплатит по облигациям и не вернет долги. Но это не подтверждается пока что.
4: Артем Цагуев, Simple Estate. С начала мая самолет допустил техдефолт по двум выпускам облигаций. Тогда зачисление произошло после крайнего срока по техническим причинам. На каких причинах речь?

0: Девелопер тогда не пояснил.
1: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
2: Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
3: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
5: Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
4: Говорящие фамилии на Business FM. Деньги.
6: Первые банки появились в Месопотамии примерно за 2-3 тысячи лет до нашей эры. Их роль выполняли храмы и дворцы местных правителей, предоставлявшие услуги по безопасному хранению товаров.
4: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
7: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
7: Банк России упростил выдачу кредитов на защиту критической инфраструктуры от воздушных атак. Теперь банки могут не применять макропруденциальные надбавки по таким судам, а коэффициенты риска снижены 30% для надежных заемщиков и 50% для остальных. Это касается компаний, регионов и муниципалитетов. Льготы действуют до 31 декабря. Таким образом, банкам станет выгоднее кредитовать такие проекты, снижается нагрузка на капитал, а у регионов и организаций появится больше возможностей получить деньги на защиту важных объектов. Центробанки ОАЭ и Египта продлили соглашение о валютном свопе на 5 лет. Сумма 5 миллиардов дирхамов или около 1 360 000 000 долларов. Договор подписали в Абу-Даби. Он нужен, чтобы развивать торговлю и финансовое сотрудничество между странами. OpenAI сообщила, что число еженедельных пользователей ChatGPT достигло 1 200 000 000. На презентации DevDay 2026 компания анонсировала обновление для ChatGPT, агента для кодирования кодекс и новых AI-моделей. Также OpenAI заявила о развитии открытой экосистемы, где разработчики смогут запускать приложения для этой аудитории. Sony требует подтвердить геймерский стаж для покупки PS5 Pro в Японии. Это мера по борьбе с дефицитом консолей. Теперь у игроков просят показать аккаунт PlayStation, на котором наиграно минимум 60 часов на обычных PS5 и PS4. Только так пользователя допустят до покупки PS5 Pro. А если желающих купить Pro будет слишком много, между ними устроят лотерею за место в очереди. PS5 Pro вышла по цене около $850. Из-за последних повышений цена она стала еще менее доступной для обычного игрока. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
0: .49 в Москве.
4: Капитал с Григорием Бегларяном.
0: Криш, приветствую.
8: Доброе утро.
0: Давай с нефтяного рынка начнем. Здесь слабое восстановление на 0,5%. Brent прямо сейчас 103 с небольшим.
8: Да, кстати, сегодня последний день действия вот этого контракта. Уже активный контракт. Это у нас если не ошибаюсь, декабрьский, да, он сейчас идет по $96, но вот сколько? Не так много времени для перехода со старого на новый контракт, поэтому тут вопрос упадет резко, вот этот фьючерс, который мы сейчас озвучили, $103, ноябрьский, или резко подскочит фьючерс декабрьский. Причины снижения, в принципе, прежние. Во-первых, такого резкого обострения в Персидском заливе не происходит. Хуситские дела тоже притихли. И хотя факты говорят о том, что танкеры с нефтью, если и проходят через южный маршрут вблизи Омана, в любом случае издержки этих проходов слишком высоки, но тут уже все отраслевые аналитики сошлись во мнении, что к себестоимости нефти надо добавлять там долларов 20, а то и 30, из-за того, что постоянный перерасход на логистику и прочее. Но текущее снижение я бы связал с тем, что происходит на американских нефтяных биржах. Американский сорт WTI, который является биржевым эталоном для американского рынка, вот как раз он хорошо просел, ниже $90, но одна из причин — это очередное увеличение из стратегических резервов, вернее, распаковка из стратегических резервов США сырой нефти на 40 миллионов баррелей. Соответственно, по логике вещей это все будет добавляться в коммерческий запас США, они будут расти, стратегически падать, но по факту все просто получается, что американский внутренний рынок сырой нефти, ну вот как минимум будет в адекватном предложении по американскому сорту WTI, как минимум, как максимум перенасыщение. Ну, хотя текущий уровень цен на розничном рынке нефтепродуктов, авиационный керосин, дизель, даже, я смотрю, уже бензин стал резко увеличиваться спрос на него в Америке. Значит, получается, что переработчики будут в любом случае поглощать все избыточные предложения сырой нефти на американском рынке, из-за того, что маржинальность бизнеса по переработке остается необычайно высокой. Ну, и по историческим меркам, говорят, такого еще не было. То есть, таких сверхдоходов. Хотя, естественно, цены на нефть стали повыше. Таким образом, по логике вещей, чем больше будет вот эта фактическая манипуляция по подавлению цен на нефть, понятно, что американские политики перед выборами будут делать все возможное, чтобы цены опустить, потому что потребитель и избиратель, естественно, недоволен. Хотя бы взять вчерашние данные по индексу уверенности американских потребителей, он рухнул, этот индекс, до 10-летнего минимума, даже несмотря на то, что вроде как бум искусственного интеллекта, рекорды на американском фондовом рынке, занятость вроде как на приемлемом уровне, но чем-то они все время недовольны. Это уже третий год почти подряд, когда уверенность американских домохозяйств находится на необычайно низком уровне. Понять, почему это происходит, никто не может. Из-за одного бензина или дизеля вряд ли можно так испортить настроение, все-таки с точки зрения расходов американских домохозяйств на оплату топлива. Ну, конечно, это неприятно, но не смертельно. Видимо, в других частях какие-то расходы начинают расти, и потребители это резко нервирует. Ну, а так в целом, да, с утра вроде как ситуация чуть поутихла, но отметим, что даже снижение цен на нефть не привело к стабилизации на мировом рынке долга, там по-прежнему ситуация напряженная, хотя ставки доходности по долговым бумагам правительства США, Европы, Японии чуть-чуть притормозились, они остаются на максимальных уровнях за десятилетия, соответственно, здесь ситуация, видимо, будет меняться только, если инвестор поверит в то, что будет какой-то сбалансированный бюджет у этих стран, да, и прочее-прочее, а пока этого не происходит, конечно, есть некий элемент кризиса доверия. Доллар американский, тем не менее, на фоне роста доходности более активно на американском рынке долга получает некие преимущества, и особенно к евро укрепляется.
1: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Авиационное биотопливо или привычный авиакеросин. В чем плюсы и минусы использования зеленого топлива для полетов? И насколько сложна технология его производства? Как применение биотоплива скажется на эффективности авиакомпаний? И что переход на новый энергоноситель будет означать для пассажиров? Об этом Кирилл Антонов, руководитель проекта биотоплива компании «Газпромнефть». В среду после 19 на Бизнес FM.
3: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Кошелек или жизнь?
9: В 1968 году 20-летнюю американскую студентку Барбару Макл, дочь соучредителя крупной строительной компании, похитили из гостиницы беглый заключенный и его сообщница. Преступники закопали девушку в землю в специальном ящике, который был оборудован воздушным насосом, лампой и небольшими запасами еды и воды. Похитители потребовали у отца Барбары выкуп $500 000 и, получив деньги, сообщили приблизительные координаты ящика. На поиски было брошено около сотни агентов ФБР, и в конце концов Барбару обнаружили. Она провела под землей более 3 суток. Немного страдала от обезвоживания, но в остальном чувствовала себя хорошо. Похитителя вскоре арестовали и присудили пожизненное, а его сообщницу нашли только через несколько лет и приговорили к 4 годам тюрьмы.
3: Кошелек или жизнь?
9: Специальный проект «Бизнес FM».
3: Продолжительность жизни.
10: Почему может болеть то, что уже зажило? Иногда после травмы меняются сами механизмы обработки боли в нервной системе. И боль сохраняется годами после того, как поврежденная ткань восстановилась.
3: Журналист Алена Копылова.
10: Все начинается с травмы. Нервные окончания реагируют на потенциально опасные воздействия и передают электрические импульсы в спиной, а затем головной мозг. Возникает боль, которая заставляет беречь поврежденную область и помогает восстановлению. Но если сильные болевые сигналы поступают слишком долго, нервная система начинает перестраиваться. Нейроны, участвующие в передаче боли, становятся более возбудимыми. Их порог активации снижается, а реакция на входящий сигнал усиливается. Этот процесс называют сенситизацией. Есть и другой механизм. Мозг, как известно, получает нервные сигналы и формирует болевое ощущение самостоятельно, с учетом прошлого опыта, внимания и оценки опасности. Поэтому после длительной боли мозг может искаженно интерпретировать нервные сигналы, давая ощущение боли там, где ее быть не должно. Это хорошо видно при фантомной боли. После ампутации человек способен чувствовать сильную боль в конечности, которой физически уже нет. Именно поэтому хроническую боль далеко не всегда удается устранить обычными обезболивающими. Лечение может включать препараты, влияющие на передачу нервных сигналов и физиотерапию.
3: Продолжительность жизни на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
11: 8:58 московское время. У микрофона Сардар Авликулиев. Российская армия в ночь на 30 сентября нанесла удары по коммуникационному центру в Киеве, а также по работавшим на ВПК энергообъектам в Киевской области и инфраструктуре в порту Измаил. Об этом сообщила Минобороны России. На выгоревшем сейнере «Триумф», отбуксированном в Петропавловск-Камчатске, обнаружены тела 4 погибших моряков, передает «Интерфакс», ссылаясь на сообщение Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР. Ранее эти 4 жителей Приморского края считались пропавшими без вести, их искали в акватории, где горело судно. Глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил установить банкам гибкое регулирование ставки по оборотным кредитам для малого и среднего предпринимательства не более 3% к ставке Центробанка. С просьбой рассмотреть этот вопрос он обратился к вице-премьеру Дмитрию Григоренко, передает ТАСС, ссылаясь на копию письма.
12: Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа возобновить программу ускоренной депортации нарушителей миграционного законодательства в третьи страны и намерен заслушать аргументы по делу в конце года, передает CNN. Суд намерен рассмотреть аргументы по существу в декабре, а окончательное решение ожидается к июлю 2027 года. По разным оценкам, в рамках этой программы уже депортировано около 25 тысяч мигрантов, указывает CNN. Мошенники создали сайт Департамента цифровой защиты, который якобы предназначен для защиты от аферистов. Об этом предупредили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 9 утра в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Россия намерена парализовать Киев массированными ударами до зимы, пишет экономист. А Вашингтон-Пост отмечает, украинское ПВО не успевает за российскими технологиями, и Киев все больше приобретает черты прифронтового города. В свою очередь, Минобороны сообщает, что этой ночью был нанесен массированный удар по целям в украинской столице. Такаев вновь призвал заморозить военные действия на Украине для перехода к переговорам. Президент Казахстана повторил это на встрече с канцлером Германии Мерцем. И кроме того, Такаев заявил, что Владимир Путин, как глава Российской Федерации, наиболее приемлемая фигура для Европы и мира. Не больше миллиона рублей. Россия радикально сократила лимит вывоза наличных из страны. Теперь на сумму больше миллиона рублей придется получать банковские выписки, объясняющие происхождение денег, для чего и против кого. Это направлено. Подробнее об этом в эфире «Бизнес FM». Итак, украинские власти заявляют, вчера вечером и сегодня ночью Киев подвергся серьезной ракетной и беспилотной атаке. Пожары и разрушения зафиксированы в 4 районах украинской столицы. Сообщается, что 3 человека погибли, поврежден десяток жилых домов. В некоторых районах теперь перебои со светом и водой. Минобороны России заявили, что ночью нанесли по Киеву массированный удар высокоточным оружием и ударными БПЛА большой дальности, что поражены коммуникационный центр в Киеве и объекты энергетической системы в Киевской области, обеспечивающей военное производство. Ну а британское издание «Экономист» со ссылкой на спецслужбы Украины пишет, что Россия хочет парализовать украинскую столицу еще до наступления зимы массированными ударами, диверсиями и попытками посеять политический хаос. Пик кампании может прийтись на ноябрь.
13: Подробности.
14: 2 высокопоставленных украинских чиновника сообщили изданию, что по данным их разведки, Россия начала трехстороннюю кампанию бомбардировок, диверсии и политического хаоса против украинской столицы. Один из них конкретно назвал центры обработки данных и супермаркеты в качестве непосредственных целей. Ожидается, что российская кампания начнется задолго до зимы, а усилия по дестабилизации Киева достигнут пика к ноябрю. Издание отмечает, что Москва уже начала наносить удары по ключевым узлам электроснабжения, водоснабжения и канализации, в частности по насосным системам. Самой разрушительной угрозой со стороны России остаются баллистические ракеты. Но значительным изменением стало массовое внедрение нового поколения дешевых реактивных дронов, способных охотиться за целями в режиме реального времени. Представители спецслужб Украины утверждают, что у России имеются 1000 БПЛА на складах, а также наращиваются запасы баллистических ракет, и она планирует использовать весь запас в течение следующих 2 месяцев.
0: Президент Казахстана Токаев вновь заявил, что нужно заморозить военные действия на Украине, чтобы перейти к переговорам. Он сказал это накануне во время визита в Германию на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Журналист АРД спросил по-русски о недавнем заявлении Токаева в Омске о замораживании военных действий и поинтересовался, что президент сказал бы сегодня российскому лидеру с учетом текущей ситуации. Токаев тоже ответил на русском языке.
15: Я не говорил о том, что нужно немедленно остановить войну. Я же понимаю, что это, наверное, в современных условиях было бы нереалистично. Я говорил о замораживании военных действий на территории Украины с тем, чтобы перейти к процессу дипломатических или каких угодно переговоров. Вот наша позиция. Чтобы не происходило на территории Украины, мы всегда будем помнить, что и Россия, и Украина являются нашими хорошими друзьями. Что касается России, не надо забывать, что между Казахстаном и Россией общая граница протяженностью 7597 километров. То есть самая протяженная граница в мире. Это разве не фактор развития дружественных отношений с этой страной? На территории Казахстана проживает 2 700 000 граждан нашей страны русской национальности. У нас в стране в достаточно большом масштабе представлена православная церковь, христианство в православном направлении. И мы с большим уважением относимся к ней. Поэтому все эти моменты надо учитывать. Нельзя рубить с плеча. Казахстану нужен мир, стабильность. Без этого мы никогда не будем успешной страной. Как президент я буду делать все возможное для того, чтобы внести посильный вклад. Я не преувеличиваю свои возможности достижения мира и прекращения войны на территории сопредельной Казахстану.
0: Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана, также назвал Владимира Путина наиболее приемлемой политической фигурой и для Центральной Азии, Европы и всего мира, как руководитель большого государства со сложной историей. Фридрих Мерц занял резко иную позицию, заявив, что Германия прилагает значительные дипломатические усилия для прекращения конфликта, но продолжит поддерживать Киев, если эти усилия потерпят неудачу, заявил, что Россия не выиграет эту войну. Это была цитата. Другим темам, Россия в 8 раз сократила лимит вывоза наличных в страны Евразийского экономического союза, а также в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Физлицы не смогут вывозить более 1 миллиона рублей. Юрлицам и ИП вывоз в эти страны запрещен вне зависимости от суммы. Зачем это делается и кому может усложнить жизнь, подробнее Иван Медведев.
16: Сразу оговоримся, больше миллиона рублей россияне все-таки смогут вывозить и после ужесточения правил. Но для этого нужны будут банковские выписки. Ограничения также не касаются транзитных перевозок наличных юрлицами. Но почему власти вообще пошли на столь резкое снижение лимита? Мнение инвестиционного стратега УК «Арикапитал» Сергея Суверова.
17: Во-первых, это борьба с серым вывозом капитала мигрантами. И во-вторых, это, наверное, борьба с так называемым карточным туризмом. Дело в том, что многие граждане вывозили рубли из стран Евразийского экономического сообщества и стран СНГ для того, чтобы обменять эти рубли на национальные валюты или на доллары и евро и положить их в местные банки, открыть карточки Visa и MasterCard. Сейчас возможности удаленного открытия банковских счетов ограничены из-за ужесточения законодательства рядом стран, а также давления западных регуляторов. Поэтому единственный способ – это провести наличные за границу и там открыть такие карты.
16: Старший директор по банковским рейтингам эксперт РА Иван Уклейн называет три причины.
18: Здесь преследуют три цели. Во-первых, борьбу с незаконным оттоком капитала. Соответственно, это элемент последовательной политики Банка России, проводимой на протяжении нескольких последних лет. Во-вторых, это закрытие транспортных лазеек. Соответствующие страны часто использовались как транзитные хабы, способы обойти валютные или санкционные ограничения. Ну и, наконец, третья цель – это соблюдение экономической безопасности государства, существующих запасов наличной иностранной валюты и тех объемов поступлений, подкреплений кассы, которые есть на текущий момент, недостаточно. Существует заметный дефицит наличной иностранной валюты и банкнот недружественных государств. Поэтому финансовые власти увидели необходимость ужесточения отдельных мер валютного контроля.
16: Но что же делать тем, кому все-таки нужно вывести из страны крупную сумму? Наличные до этого момента были самым простым и, наверное, самым бюджетным вариантом. Остаются криптовалюты, но там много своих нюансов. А еще несколько крупных российских банков предлагают услугу перевода в банки Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и Грузии. Здесь счет пополняется рублями, там деньги конвертируются в местные валюты. Но нужно учитывать комиссии, ограничения по суммам, возможные вопросы и претензии принимающей стороны, и вообще нужно иметь в виду, что при быстро меняющейся ситуации деньги могут и зависнуть. При этом тех, кто рассматривает возможность купить недвижимость за рубежом, эти ограничения не затронут. Наличные для этих целей использовались редко, утверждает эксперт портала Prian.ru Филипп Березин.
19: Где принимают наличные? В некоторых странах Юго-Восточной Азии, например, в Камбодже, можно приехать с мешком денег и положить деньги на счет застройщика или частного лица, например, в Турции. Это тоже история практикуется. Сказать, что это такое массовое явление, пожалуй, нет. Все-таки чаще всего для покупки за границей россияне сейчас используют счета в третьих странах. В Казахстане, в Армении, в Израиле. Где кто сумел их открыть.
16: Но россияне, открывшие такие счета, теперь потеряют один из вариантов их значительного единовременного пополнения. Впрочем, летом банки Белоруссии, Казахстана и Киргизии уже стали вводить комиссии за прием наличных рублей, а часть армянских банков даже перестали принимать их вовсе. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
0: Теми, кто в теме, житель Швейцарии на днях проголосовали против ужесточения нейтралитета. Сторонники инициативы предлагали закрепить в Конституции запрет на введение международных санкций, но 70% швейцарцев идею не поддержали. Что это значит для репутации страны, как это отразится на ее статусе безопасной гавани для финансов, и это при том, что на данный момент в стране уже заморожены миллиарды долларов российских средств. Об этом мы поговорили с инвестором из Швейцарии.
20: То, что касается экономических вопросов, то здесь опять очень мало можно сделать, кроме соблюдать как раз вот это давление, вот эти решения экономические, которые как раз идут от Евросоюза. Ну, шантаж — это не то слово, но это полное давление, от которого Швейцария никак не может отойти.
13: Бизнес FM с теми, кто в теме.
0: Интервью полностью сегодня в дневные часы в 18.30 на Business FM. А если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты интервью» и на всех подкаст-платформах.
21: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования РЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.
22: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. Результатом The Global Fintech Awards 2024 АО Альфа-банк 16+.
23: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
24: Легко ушло.
25: В 1997 году журналист британской газеты Daily Telegraph Найджел Рейнольдс отправился на очередное задание. Ему предстояло взять интервью у никому неизвестной молодой детской писательницы Джоан Роулинг. Для нее это был первый подобный опыт. Роулинг была зажата, смущалась, но оказалась интересной собеседницей. И в конце беседы подарила журналисту свою книгу «Гарри Поттер и философский камень» с автографом. Но детская литература Найджела не очень интересовала. Он пролистал роман и выбросил в мусор. А через полгода уже кусал локти. И не только потому, что сын замучил его просьбами о книжках про Гарри Поттера, а потому что каждый из 500 экземпляров самого первого издания, включая и подаренную Найджелу книгу, стал стоить порядка 50 тысяч фунтов.
24: Легко ушло. Спецпроект на Business FM.
25: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
24: Наизусть.
2: Марк Твен.
4: Раз в жизни фортуна стучится в дверь каждого человека. Правда, нередко бывает, что человек в это время сидит в ближайшей пивной и никакого стука не слышит. Наизусть. На Бизнес FM.
23: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости коротко.
5: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Российские маркетплейсы начнут строже проверять товары. Норма заработает уже с завтрашнего дня. Перед публикацией карточек площадки будут обязаны уточнять информацию о продукции селлеров через госсистемы и реестры. Данные будут сверять в том числе с системой маркировки «Честный знак», реестрами сертификатов, лекарств и медицинских изделий. Если данные не подтвердятся, карточку товара не опубликуют, пишет РИА Новости. Отмечается, что уже размещенные товары маркетплейса также будут обязаны регулярно перепроверять. В Нижегородской областной больнице имени Семашко открыли центр гематологии и химиотерапии. Новое подразделение объединило диагностику, амбулаторную и стационарную помощь, поэтому работа будет выстроена в формате единого окна. Там же появится возможность лечить пациентов с заболеваниями крови с применением высоких технологий. В центр будут направлять сложные и впервые выявленные случаи болезни для оперативных вмешательств, проведения междисциплинарных консилиумов и утверждения тактики лечения. Еще в учреждении хотят развивать высокодозную химиотерапию и трансплантационную технология. Специалисты центра будут участвовать в клинических исследованиях и развивать сотрудничество с федеральными медучреждениями. Нижегородцам рассказали, что появится вместо завода «Варя» на Сормовском шоссе. Измененный проект планировки территории бывшего нефтемаслозавода утвердили. Документация опубликована на сайте Минграда Нижегородской области. Речь идет об участке более 87 гектаров. Там планируется построить производственные складские здания, а также спортивный клуб, шиномонтаж, очистные сооружения и нефтехранилище. Работы будут вестись в две очереди и должны завершиться в 34-м году. Также проектом предусмотрено благоустройство и озеленение территории, создание проекта в тротуаров, улиц местного значения, устройство освещения и автостоянок. В Нижегородской области стартовал образовательный интенсив для педагогов-кураторов проекта «Биом», реализуемого при поддержке президентского фонда природы. Регион стал одной из двух пилотных площадок инициативы, которая охватит почти 30 тысяч учащихся, сообщил губернатор Глеб Никитин. К программе уже присоединились 150 общеобразовательных школ и 3 учреждения доп. Образования из 40 округов области. В правительстве региона рассчитывают, что нижегородский опыт реализации проекта «Биом» в дальнейшем будет тиражирован на другие субъекты России. Границы молодежного возраста в России могут пересмотреть. Официальная граница сейчас составляет 35 лет, напомнил академик РАН Геннадий Онищенко. При этом для молодых ученых возрастная планка выше – 39 лет. Онищенко допустил, что границы могут пересмотреть, если продолжит расти средняя продолжительность жизни. Сейчас федеральный закон о молодежной политике относит к молодежи граждан России в возрасте от 14 до 35 лет включительно. О развитии событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
23: Погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет малооблачно и плюс 15 градусов. Вечером плюс 12 и малооблачно. Ночью вновь малооблачно и плюс 8 на термометре.
23: Валюта.
6: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 30 сентября. Доллар 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей 6 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 58 копеек. Держитесь курса.
23: Компании и корпорации.
5: Нижегородских предпринимателей приглашают на вебинар «Час с торговым представителем России в Республике Беларусь». Онлайн-встреча пройдет утром 16 октября. Министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов отметил, что Республика Беларусь – один из ведущих внешнеторговых партнеров Нижегородской области. Предприятия региона поставляют в Беларусь транспорт и комплектующие, изделия из черных металлов, пластмассы, оборудование, электрические машины и химическую продукцию. Вебинар поможет предпринимателям лучше понять особенности белорусского рынка и получить рекомендации по развитию сотрудничества. Принять участие может любая экспортоориентированная компания, относящаяся к малому и среднему предпринимательству. Для участия необходимо зарегистрироваться. Мероприятие запрещено для детей. Российский рынок акций начал день снижением. На открытии торгов индексы Мосбиржи и РТС потеряли по 0,1%. Сильнее других подешевели акции Роснефти, МТС, Алроса и Фосагра. При этом выросли бумаги Аэрофлота, Полюса, ВК и Т-технологии. Поддержку рынку оказывает нефть Brent, которая торгуется выше 103 долларов за баррель. Минпром Нижегородской области, университет Неймарк и технопарк Анкудиновка заключили соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий. Стороны планируют реализовывать профильные проекты, расширять взаимодействие между участниками инновационной экосистемы, содействовать внедрению новых разработок, а также проводить образовательные и деловые мероприятия для студентов, молодых ученых и предпринимателей. В рамках сотрудничества стороны также планируют развивать образовательные программы, организовывать стажировки и практики для студентов, проводить конференции, семинары, конкурсы и другие мероприятия, направленные на выявление и поддержку перспективных технологических команд, содействие коммерциализации разработок и вывод новых решений на рынок. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Задержан гендиректор завода по производству петард в Кубринске, где в понедельник при пожаре погибли 14 человек, Алексей Пронин. Разбор завалов продолжается. При этом до сих пор не появилось убедительных версий случившегося на предприятии, каких, наверное, много и в других регионах. Продолжим прямо сейчас.
1: Александр прописан в Кубринске, однако в последние годы постоянно там не проживает, но регулярно навещает отца, чья квартира находится в доме, расположенном в 200 метрах от опасного производства. При этом, по словам Александра, до последнего времени он даже не догадывался, что это завод пиротехники.
2: Я вот, допустим, не знал до вчерашнего вечера, что он там был. Как сказали сегодня, что он там 6 лет уже. Вчера узнал, что там пиротехнику делали, и все. Пока все так, как было, так и осталось. То, что единственное, крыши накрыли баннерами, чтобы не протекало на случай дождя. Больше ничего не изменилось. Компенсации тоже там, да, было собрание у них, там ходили люди, я не знаю. Но сказали, что компенсацию тоже будут давать, и то многодетные, у кого имущество пострадало, то есть это все будет выплачиваться.
1: Многие СМИ написали, что в ноябре 24-го МЧС проводила проверку предприятия в Кубринске, после которой инспектор объявил о фирме предостережение за электропровода с видимыми нарушениями изоляции. Но мало кто обратил внимание, по какому адресу проводилась проверка. Это двухэтажный многоквартирный жилой дом 68-го года постройки, где никакого производства петард быть не могло в принципе. Возможно, проверка проводилась в офисе фирмы, потому что если бы были серьезные нарушения на производстве пиротехники, его бы обязательно закрыли, говорит управляющий партнер и исполнительный директор компании «Мосэксперт» Андрей Пышкин.
7: Если бы у них был какой-то повод закрыть предприятие, приостановить его деятельность, я так думаю, что, ну так по-русски говоря, зад бы они свой прикрыли этим предписанием. А если там ничего такого значительного не было выявлено, ну то есть этого не было грубым нарушением, значит у них не так все было плохо, а значит это скорее всего не техническая причина, а человеческая.
1: По факту пожарные и спасатели работали не там, где офис, а по другому адресу, рядом с которым находится Кубринский центр детского творчества, что как минимум странно. Не менее странным кажется сообщение некоторых СМИ, что причиной возгорания стал некачественный удлинитель. Мол, сотрудники подключили к нему электрочайник, и после короткого замыкания огонь перекинулся на петарды. Сложно представить, что сотрудники опасного производства решили попить чай, сидя на ящиках с петардами. Объяснить, почему в момент ЧП на предприятии находилось 15 сотрудников, 14 из которых погибли, тоже непросто, продолжает эксперт-пиротехник Сергей Волжин.
8: Это крайне удивительно, потому что, как правило, в такой отрасли люди дистанционно работают на большом удалении друг от друга, и, как правило, производство не требует такого количества людей. 3-4 человека достаточно, чтобы что-то сделать. Чему их было такое количество, ну, не 15. Знаю. Либо там прям настоящий цех, там целое производство было, как в лучшие советские времена, либо они что-то другое там делали. Остается только предполагать, судя по видео, там прям основательно все взлетело. Ну, вероятно, большое количество материалов взрывчатых, которые там где-то хранились. Вот там все и разворотило.
1: Было ли в Кубринске производство пиротехники, тоже вопрос. Гендиректор предприятия, на которого ссылается МЭШ, пояснил, что в здании, где произошел взрыв, петарды не производили. Пиротехника, которая хранилась в помещении, была сделана в Китае. Директор предприятия, некий Алексей Пронин, задержан. Уголовное дело, по которому он проходит, возбуждено. Суждено по части 3 статьи 217 «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерти двух и более лиц. Максимальное наказание – до 7 лет лишения свободы». Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
9: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва».
25: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
23: Реклама.
3: Масло есть. Фильтры есть. Скидка есть. Полный комплект для ТО в Иксоре со скидкой 15% прямо сейчас. Сеть магазинов автозапчастей Иксора. Не упусти выгоду.
25: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
23: Проверено практикой.
9: Нетворкинг. Сейчас это не просто способ завести знакомства с людьми, а один из ключевых инструментов, который можно и нужно применять для продвижения в карьере и бизнесе. Термин «нетворкинг» с английского слова объединяет понятие «сеть» и «работа». То есть, простыми словами, это создание определенной сети знакомств, которая помогает в карьере и позволяет решать некоторые рабочие вопросы. Нетворкинг часто проводят на мероприятиях и даже отводят специальную зону для знакомства и общения участников. Однако зачастую все зависит от вас. Вы можете просто посетить мероприятие, например, конференцию или деловую встречу, а можете извлечь максимальную выгоду и собрать полезные контакты, которые в будущем могут вам пригодиться. Как же подготовиться к мероприятию? Изучите площадку. Это формат, местоположение, размещение зон, программа и так далее. Присоединитесь к мероприятию в соцсети. Отслеживайте новости, конкурсы и прочее. Составьте список для знакомства. Заранее узнайте, кто будет на площадке, кто вам интересен и с кем точно следует познакомиться. Конкретная цель позволит вам держать фокус на мероприятии и не потеряться в потоке как информации, так и гостей в целом. Напишите шпаргалку для знакомства. Кстати, о знакомстве. Как правильно представиться и начинать общение? Вы можете воспользоваться формулой «урок». Это 4 простых шага для знакомства. У. Установление визуального контакта. Улыбка. Р. Рукопожатие. О. Обмен визитками. К. Коммуникация. При этом неплохо бы подготовить питч. Это прием презентации себя за 30 секунд. Способ представить себя интересно и лаконично. Хороший питч состоит из крючка и основной части. Например, «Очень приятно, меня зовут Иван, и я избавляю мир от ужасных презентаций». «Очень приятно, Иван, а расскажите поподробнее. Я графический дизайнер в диджитал-агентстве X. Мы помогаем крупным российским корпорациям создавать красивые и яркие презентации для своего бизнеса. А именно, занимаемся полным циклом, от разработки структуры контента до визуальной отрисовки». Первые два предложения – ответ на вопрос, чем ваша деятельность полезна и цена. Одно-два лаконичных, но в то же время завуалированных предложения, чтобы это было интересно и создавало уточняющий вопрос. Далее информация о том, чем именно вы занимаетесь, в каких вопросах специализируетесь и насколько вы в этом эксперты. И еще пара советов по нетворкингу на мероприятиях. Приходите на мероприятие в одиночку. Берите с собой визитки и желательно с QR-кодом. Не пытайтесь навязать свои услуги. Приходите на мероприятие заранее и уходите поздно. И помните, нетворкинг – это инвестиция. Чем выше круг знакомых, тем больше возможностей как для развития карьеры, так и для работы в целом.
23: Проверено практикой на Business FM. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Bent as nine bob note. Дословно с английского «мутный, как девятишиллинговая банкнота». В Британии так говорят о сомнительных, нечистых на руку личностях, которых легко заподозрить в мошенничестве или деловой нечистоплотности. Дело в том, что до 1971 года в королевстве повсеместно в ходу были купюры в 10 шиллингов. 9-шиллинговых банкнот, естественно, никогда не существовало, поэтому упоминание такого номинала должно было сразу наводить на мысль о неких аферах или подлогах. Срочные переводы на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 9:28, московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Российская авиация нанесла удары по украинским пунктам управления беспилотниками и временной дислокации подразделений ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны России в среду. По данным ведомства, удары нанесены с применением управляемых ракет и фугасных авиабомб ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Росфинмониторинг предложил увеличить с 3 до 6 лет срок давности привлечения к административной ответственности за 2 вида нарушений законодательства о противодействии отмыванию или легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Соответствующий законопроект ведомство разместило на портале для общественного обсуждения нормативных правовых актов. Речь идет о нарушениях, по которым предусматривают ответственность банков, если те допускают сомнительные операции клиентов, наказание по ним крупные штрафы или приостановление деятельности. Усилия катарских посредников, предпринятые на этой неделе с целью добиться дипломатического прорыва в отношении между США и Ираном, не увенчались успехом, поскольку ни одна из сторон не желает идти на уступки, сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники. Отмечается, что стороны все больше склоняются к мнению, что вероятно возобновление военного конфликта. Александр Аузан собирается уйти с должности декана экономического факультета МГУ имени Ломоносова, которую занимает с 2012 года. Об этом сообщили РБК, 3 источника, знакомые с его планами. Аузан станет президентом факультета, а сменит его заведующий кафедрой политической экономии нынешний заместитель декана Александр Мальцев. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Соглашение Белого дома по суперинтеллекту подписали Дональд Трамп и глава IT-гигантов. Те обязались проверять свои модели при обучении, защищать системы от взлома и устранять уязвимости. Как выглядят перспективы развития современных моделей ИИ, в частности, в военной сфере? Об этом сегодня Георгий Буфт. Девелопер «Самолет» вновь допустил техдефолт по облигациям на 2,5 миллиарда рублей. В НРД сообщили, что обязательства исполнены ненадлежащим образом. А застройщик же заявляет, что средства перечислил вовремя, но часть не дошла по техническим причинам. На этих новостях акции «Самолета» рухнули в моменте на 9%. В Евросоюзе хотят еще сильнее ограничить выдачу туристических виз россиянам, пишут об этом немецкие СМИ. Еврокомиссия сейчас готовит изменения, которые позволят отказывать в визах целым категориям граждан, в том числе совершающим необязательные поездки. Эти и другие темы в эфире Business FM. Кто будет нажимать на курок, человек или машина? Дональд Трамп подписал с IT-гигантами соглашение о контроле за безопасностью искусственного интеллекта. Это соглашение Белого дома назвали по суперинтеллекту. Оно морально обязывающее, без юридической силы. Они будут контролировать себя сами, сказал Трамп. А подписи поставили представители корпораций лидеров, и в том числе Дженсен Хуанг из NVIDIA, Дарио Мадей из Anthropic, Илон Маск, представляющий XAI, Цукерберг и другие. Компании эти обязались проверять свои модели при обучении, защищать системы от взлома, привлекать независимых аудиторов и создавать внутренние комитеты для устранения уязвимостей. Перед этим в воскресенье американский президент провел первую частную встречу с главой корпорации Anthropic Дарио Амадей, несмотря на предыдущие разногласия между компанией и Пентагоном. И каковы перспективы, особенно в военной сфере, об этом комментарий Георгия Буфта.
3: OpenAI признала, что ее агенты самовольно добрались до данных бюро переписи, скопировали материалы комиссии по ценным бумагам и даже якобы пытались взломать сайт Министерства образования. И это уже не первый инцидент с выходом ИИ-агентов из-под контроля, в связи с чем компания OpenAI приостановила обучение своих моделей искусственного интеллекта бессрочно до прояснения ситуации. Обыватели тоже боятся. Согласно недавнему опросу CNN, 3/4 американцев смотрят на развитие искусственного интеллекта скорее со страхом, чем с надеждой. Почти столько же считают, что федеральное правительство регулирует технологию недостаточно. Трамп, однако, от подобных страхов отмахивается, мол, это все фейки. В речи на Генассамблее ООН он сравнил тех, кто говорит, что ИИ всех убьет, с теми, кто пугал изменениями климата. Международный надзор за искусственным интеллектом он назвал вредной глобалистской схемой, а еще ранее объявил о намерении создать специальные ИИ-войска, но подробностей не раскрыл. На этом фоне воскресный ужин Трампа с Амадеей в Белом доме стал неожиданностью, ведь компания Anthropic, подписавшая в прошлом году контракт с Пентагоном на 200 миллионов, отказалась снять два ограничения на использование своих моделей Клод: запрет на применение в полностью автономных летальных системах и на массовую слежку внутри страны. Это вызвало ссору с Белым домом. Судебные тяжбы идут до сих пор. На днях апелляционный суд округа Колумбия постановил, что модель Клод ненадежна для военных операций. На этом фоне в Женеве обсуждали еще более актуальную тему: кто будет нажимать курок, человек или машина? По данным газеты Washington Post, на совещании группы правительственных экспертов по летальным автономным системам вооружений в рамках Конвенции ООН о негуманном оружии делегации США и России около 15 часов подряд вычищали из проекта целый ряд ключевых положений. Убрали требование, чтобы человек-аналитик проверял цель, выбранную искусственным интеллектом перед нанесением удара. Положение о том, что такие системы должны работать предсказуемо и надежно. Обязанность учитывать этические соображения при их применении. Остались лишь общие отсылки к человеческому контролю и гуманитарному праву. Россия, кстати, выступает против юридически обязывающих ограничений для автономного оружия, аргументируя это тем, что действующего гуманитарного права достаточно, а конкретный объем участия человека каждое государство вправе определять само. При Трампе Вашингтон тоже стал выступать против жестких правил. Для обеих держав ключевым моментом является скорость принятия решений, и никто не хочет связывать себе руки, тем более что Китай делает ровно так же. В середине ноября в Женеве должно решиться, получится ли выйти на выработку соответствующего международного договора. Похоже, что нет. Милитаризация ИИ уже произошла. Война в Украине стала полигоном, где дроны с автономным наведением стали ответом на радиоэлектронную борьбу. Человеческая верификация замедляет процесс принятия решений, а выигрывает тот, кто быстрее. Правда, и непредсказуемость действий ИИ становится нормой, которая на поле боя будет выражаться в человеческих потерях. Также возникает вакуум ответственности. Если цель выбрал алгоритм, а удар никто не верифицировал, то кто отвечает за гибель мирных жителей? Гуманитарное право сфокусировано на командире, отдавшем приказ. В автономном оружии такой фигуры нет. Дальше можно дать полет фантазии на тему, что произойдет в результате взаимодействия двух автономных систем воюющих сторон. Можно сравнить с обвалом на биржах, когда торговые алгоритмы разгоняют ситуацию быстрее, чем успевают вмешаться люди. Тогда на чем основан энтузиазм Трампа по поводу искусственного интеллекта? Прежде всего, на экономике. ИИ стал мотором американского роста. По оценке Goldman Sachs, инвестиции в искусственный интеллект достигнут в этом году 1,8% ВВП США, или почти 600 миллиардов долларов. По ряду оценок на ИИ приходится около 45% прироста ВВП. Сам Трамп писал в соцсети, что ИИ может дать до 25% ВВП страны. Вторая причина – Китай. Ведь когда более 20, в основном европейских стран, призвали к обязывающим мерам безопасности для искусственного интеллекта, именно Китай наряду с США воздержался. Он пока тоже не хочет связывать себя ограничениями, в том числе в военной сфере. В результате складывается картина, не имеющая исторических аналогов. В то время как значительная часть самих создателей новейшей технологии призывают притормозить, государство, которое обычно стремится выступать регулятором, требует сжать на газ и даже снять с предохранителя боевое применение искусственного интеллекта.
2: Это был комментарий Георгия Буфта, телеграм-канал «Буфт знает». Выкупил автомобиль, а теперь попробуй заплатить утилизбор. О необычном случае рассказал наш слушатель из Москвы, который на протяжении года не может поставить электрокар на учет в ГИБДД, потому что таможня отказывается принимать платеж по утилизбору. Мы обратились к юристам, чтобы понять, в каких случаях такое может произойти и что можно предпринять, продолжит тему Евгений Прильчук.
4: В прошлом году житель Москвы Игорь приобрел китайский автомобиль Cherry QQ, такой маленький электрический хэтчбэк, неофициальный клон корейского Daewoo Matiz. Ценник был более чем бюджетный, без малого 400 тысяч рублей. Автомобиль был выкуплен на торгах Росимущества, в свое время его арестовало ФТС. Всего на торгах были 5 таких электричек Cherry. Игорь выкупил одну машину. С тех пор она так и стоит в гараже, а батарея постепенно выходит из строя. Дело в том, что наш пострадавший не может поставить машину на учет в ГИБДД из-за невыплаченного утилизбора. Заплатить надо всего-то 3500 рублей. Однако платеж, что неожиданно, отказывается брать ФТС, рассказывает Игорь.
5: Процесс интересный. После приобретения прошел год, никак не получается поставить машину на учет, легализовать для использования либо продажи. Направлено ряд писем как и в Израильную таможенную службу, так и в Минпромторг. Последнее письмо даже направлялось в Министерство финансов, а везде был получен как и в письменном, так и в личном собеседовании ответ отрицательный, что без декларации таможенной утилизбор не может быть уплачен. Не пояснили они нам, как же нам сделать так, чтобы этот автомобиль был поставлен правильно на учет. Единственное, что Минпромторг пообещал рассмотреть данный вопрос в части уточнения регламента по данным автомобилям, которые через Росимущество реализовываются, по списанию утилизбора.
4: Наш собеседник прислал в редакцию все подтверждающие документы и ответы ведомств на запросы. Из них следует, что причина отказа Зеленоградского отдела ФТС в приеме платежа по утилю действительно в отсутствии таможенной декларации на автомобиль. Из-за этого электронный ПТС остается в статусе незавершенный. Ситуация не может разрешиться уже 12 месяцев. Мы направили запрос в ФТС Зеленограда. Ответа пока ожидаем. А заодно попросили юристов прояснить ситуацию. По их словам, казус возник из-за несовершенства законодательства. Когда таможня решила бороться с практикой массового ввоза электрических и гибридных автомобилей через Белоруссию и Киргизию по заниженной стоимости, была внесена поправка, что декларация у таких авто должна быть российская. Но чиновники не учли, что иногда такие машины после ареста, например, из-за нелегального ввоза, попадают на торги Росимущества, то есть становятся федеральной собственностью, у которой изначально не было никакой декларации. Участники торгов потом попадают в ловушку. Декларации быть не может, однако закон требует ее наличия для уплаты утилизбора. Тот факт, что на машину, выкупленную с торгов, вообще надо его платить, удивлять не должен. Утилизбор

0: оставлять его себе, потому что я не могу его зарегистрировать, им пользоваться. Вы мне такую информацию не предоставили, что там нужно какой-то документ, пассажирскую декларацию, его нет, зарегистрировать я его не могу. Ну и, собственно говоря, аннулировать, да, вот эти торги, чтобы ему Росимущество вернуло деньги.
1: Покупатель электрокара Cherry QQ Игорь обращает внимание, что на тех торгах Росимущества был еще один покупатель из Ростовской области. Он выкупил два автомобиля и успешно поставил их на учет в том регионе. То есть там никаких проблем с декларациями не возникло, что ставит вопрос о разном прочтении чиновниками одного и того же закона. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес FM.
2: Акции девелопера самолетов валились на новостях о техдефолте по облигациям на 2,5 миллиарда рублей. Даты погашения было 28 сентября, но обязательства исполнены ненадлежащим образом, следует из данных НРД. В моменте бумаги застройщика на Мосбирже рухнули на 9%, потом, правда, частично эти потери отыграли. А компания позже объяснила, что вовремя перевела деньги на выплату купона и погашение выпуска облигаций, но по техническим причинам часть средств была зачислена позже. Комментирует член совета директоров инвестплатформы Simple Estate Артем Цагуев.
3: Вроде бы как это техническая проблема, то есть это не дефолт, а это проблема с переводом денежных средств. Кстати говоря, это встречается сейчас в последнее время достаточно часто. У некоторых других компаний такое случается. Компания считает, что они все перевели. Соответственно, я делаю из этого вывод, что, скорее всего, технического дефолта не было, и это всего лишь какая-то проблема на уровне денежных переводов. И, по-моему, после того, как сам самолет написал о том, что это чисто такая техническая проблема, никто из НРД, в том числе, из депозитария, не опроверг это. Поэтому я думаю, что ничего такого страшного не произошло. Да, все напрягаются в последнее время по поводу самолета, потому что количество убытков у компании очень большое, и рассчитывать на то, что они будут все делать вовремя и погашают до копейки, ну, это, в общем-то, достаточно оптимистично. Но пока что самолеты доказывают, что они все еще чуть-чуть могут. Но в любом случае, ситуация в компании сложная, долгов очень много, а денег очень мало. Это нормально подозревать, что самолет не заплатит по облигациям и не вернет долги. Но это не подтверждается пока что.
2: Артем Цагуев, Simple Estate. В начале мая самолет допустил техдефолт по двум выпускам облигаций. Тогда зачисление произошло после крайнего срока по техническим причинам. О каких причинах идет речь, девелопер не пояснил.
4: Реклама. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ООО СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Первых морозов. Линарис. К сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
2: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10-ро больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
3: Говорящие фамилии на Business FM. Компании и корпорации.
4: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
3: Рейтинги.
4: Второй год подряд Сбер возглавил рейтинг Forbes сотни самых прибыльных.

0: прибыльных российских компаний. Его чистая прибыль в 2025 году выросла на 8% до 1,7 триллионов рублей. Крупнейший российский банк превосходит ожидания аналитиков и в этом году за первое полугодие уже заработал более 1 триллиона рублей чистой прибыли. На втором месте «Газпром», у которого 1,3 триллиона. Третье место у «Роснефти», на четвертой строчке «ВТБ», а замыкает пятерку лидеров «Золотодобытчик» и «Металлург Полюс».
1: Сделки.
0: Русская медная компания может инвестировать в поиск меди и золота на Алтае. Как обратил внимание «Коммерсант», современные управленческие решения, владеющая третьей в России компанией по добыче меди, купила предприятие «Красная руда» с лицензиями на разработку полезных ископаемых на Алтае. Данные о покупке появились в ЕГРЛ. Продавцом выступила структура, связанная с «Altus Capital».
1: Арбитраж.
0: «Северсталь» подала в арбитражный суд Москвы иск к банку ВТБ на 1,8 миллиардов рублей. Как пишет «Коммерсант», спор возник из-за субсидии Минпромторга по кредиту. Металлургическая компания сначала добилась признания незаконным требования министерства вернуть эти средства, а теперь пытается взыскать с банка удержанную сумму либо компенсировать переплату по кредитам на 40 миллиардов рублей.
1: Отчеты и планы.
0: «Азбука вкуса» выходит на рынок уходовой косметики, узнали «Ведомости». Ритейлер запустил собственный бренд «Изи Бьюти». Пока на 10 позиций, но расширение линеек планируется. Продукция разрабатывается самой компанией, производится на партнерских площадках, а инвестиции в запуск эксперты оценивают в 25-40 миллионов рублей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: «9:47 в Москве. Сборная России по футболу одержала победу над командой Ирана. Товарищеский матч в Казани завершился со счетом 2-0. Все подробности у спортивного обозревателя «Бизнес FM».
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
3: Сборная России в Казани не играла целых 5 лет. Последний раз это было осенью 2021-го. Тогда подопечные Валерия Карпина еще участвовали в отборе на чемпионат мира и победили словаков. К сожалению, сейчас и статус встречи, и градус напряжения совсем другие. Но соперник достойный. Сборная Ирана, которая за годы отстранения встречалась с россиянами уже в третий раз. Участники чемпионата мира и старые знакомые, можно сказать. В иранскую команду вернулся Сердар Азмун. Четырехкратный победитель РПЛ в составе «Зенита». Успел он поиграть и в «Рубине». Приехал, получается, в родные места. Накануне игры Матвей Сафонов, номинант на премию «Лучшему голкиперу мира» по итогам сезона, рассказал на пресс-конференции о теплом приветствии болельщиков.
4: Ну, встретили, естественно, чак-чаком. Это норма. Попробовали, убедились, что все в порядке в Казани.
3: Он также отметил, что ожидает от иранцев серьезного сопротивления.
4: После чемпионата мира, возможно, большей уверенностью, возможно, даже с позиции и силы захотят играть после хорошего такого опыта на чемпионате мира. Поэтому ожидаем достаточно тяжелую игру. Для нас это большая ответственность, но мы не можем ударить в грязь лицом.
3: Капитанская повязка сборной была выполнена в интересном дизайне. На ней изображен символ Республики Татарстан – барс, тянущий лапу к кечпочмаку. А капитаном на эту игру был назначен Александр Головин. И полузащитник «Монако» сполна оправдал возложенную на него ответственность. Еще в первом тайме он сделал дубль. Сначала замкнул тонкую передачу Алексея Батракова, а затем технично исполнил штрафной. Не зря за 30-летним хавбеком такая охота. И «Зенит», и «Спартак», но все в очередь. Минимум до зимы Александр в «Монако». А дальше он ничего не исключает. Во втором тайме особых проблем иранцы не создали. У россиян на замену вышел Александр Соболев. Впервые сыграл за сборную с ноября 2023 года. Голов болельщики больше не увидели, а запаса первого тайма вполне хватило. Увы, но повреждение голеностопа получил Головин. Он не доиграл до конца. Как бы то ни было, в итоге 2-0, уверенная победа над соперником приличного уровня. Ведь большинство футболистов из состава сборной Ирана рубились еще пару месяцев назад на Мундиале. В Казань приехали не дублеры. Артем Локалов, корреспондент «Российской газеты» и автор телеграм-канала «Футбольные темы», отметил очень дисциплинированную игру сборной России.
5: Многое, очень многое, я не могу, наверное, сказать, что все, но очень многое получалось. Впечатлен, конечно, особенно первым таймом и тем, что сделал Головин. Это было очень круто. Народ шутит, что вот как Александр хочет все-таки в «Спартак», потому что много говорилось в последнее время о том, что красно-белые проявляли к нему интерес наравне с «Зенитом». Просто он сам недавно в интервью, буквально перед матчем, сказал, что «Спартак» для него не табу. Буквально год назад он говорил как раз обратное. Получилась довольно цельная игра. Возможно, Иран выглядел такой грузной командой, тяжелой, но это не наши проблемы. Несколько комбинаций прошли очень хорошие. касание буквально. Наверное, мы увидели в этом матче такой основной состав сборной, потому что впереди еще два матча с Намибией и с Нигерией. Видимо, с Намибией сыграет второй состав.
3: Что по составу решит Валерий Карпин, узнаем совсем скоро. В субботу россияне играют с Намибией в Екатеринбурге. А 6 октября сбор завершится в Нижнем Новгороде матчем против команды Нигерии. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
1: Прямо сейчас.
2: Пассажирский самолет авиакомпании Fly Dubai, который летит сейчас из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о захвате воздушного судна, сообщил об этом 12-й канал израильского телевидения. После этого связь с самолетом была потеряна. На борту лайнера находится около 180 пассажиров. И вот еще одно сообщение, только что буквально пришло. Самолет может приземлиться в аэропорту Саудовской Аравии, передает агентство ТАСС. Позже подробности.
1: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Гриш, приветствую еще раз.
6: Доброе утро.
2: Как у нас дела на российском рынке акций?
6: Ну, вчера в конце торгов рынок частично восстановился, но главное опять вернулись все-таки выше технической поддержки 2250. Соответственно, варианты, ну, скажем так, восстановления сохраняются, ну, то есть позитив. Ну, и в целом на рынке пока ситуация вполне стабильная. Особой активности я пока не вижу. Но вчера вот была такая неразбериха, да, связанная с очередным сегментом российского корпоративного рынка. В данном случае рынок жилой недвижимости. В данном случае акции девелопера «Самолет», да, в моменте обрушились там существенно, кстати, по-моему, там на 10 с лишним процентов падали после того, как не поступили платежи по долговым обязательствам этой компании. 2,5 миллиарда рублей. Потом вроде как задержкой на сутки выплатили. Компания заявила, что это такой был технический момент, но говорят, что это уже третий такой локальный технический, по сути, дефолт. Хотя вроде как раз так быстро выплачивают. Технически, не технически, но фактического дефолта, естественно, пока нет. Но рынок просто вспоминает там ситуацию с тем же Евротрансом и прочее. Так что это показывает, насколько рынок у нас напряжен. Тем более после того, как озвучили проект трехлетнего бюджета, в котором были достаточно жесткие такие ограничительные факторы для ряда корпоративного корпоративного сектора в виде повышенных налогов на сверхдоходы и прочее. Рынок, естественно, изучает пристально каждый эмитент. Но в целом, если брать наиболее ликвидные бумаги, они в любом случае у нас создают фон, создают тренд. Там, здесь все пока тихо, спокойно. Движения нет. Понятно, что для нашего рынка, помимо всего прочего, наверное, главнейший фактор – это геополитический момент. Будет здесь какой-то момент истины, да, когда станет ясно, что переговорный процесс с Украиной действительно близок к прорыву, и сам конфликт, возможно, близок к завершению. Но пока по факту этого нет, но рынок надеется на лучшее. Поэтому в данном случае, если будет с этой точки зрения какой-то резкий скачок напряжения, понять, что рынок у нас опять резко пойдет вниз. Если же сохранится статус-кво в виде надежды на разрядку, рынок может где-то здесь и, как говорится, закочевать. На валютном рынке пока без изменений. Все движения, видимо, уже на следующей неделе, когда будет понятен объем новых валютных операций в рамках бюджетного правила от Минфина. Рынок ждет, что объем скупки валюты должен существенно увеличиться.
1: «Капитал» на Бизнес ФМ. Прямо сейчас.
2: Пассажирский самолет Fly Dubai, который подал ранее сигнал о захвате, благополучно приземлился в Саудовской Аравии. По данным израильских СМИ, сообщение о захвате самолета могло быть связано с дракой на борту.
1: Реклама. Авиационное биотопливо или привычный авиакеросин? В чем плюсы и минусы использования зеленого топлива для полетов? И насколько сложна технология его производства? Как применение биотоплива скажется на эффективности авиакомпаний? И что переход на новый энергоноситель будет означать для пассажиров? Об этом Кирилл Антонов, руководитель проекта биотоплива компании «Газпромнефть». среду после 19 на Business FM.
7: Инвестиции требуют ясного взгляда и системного подхода. Цифра-брокер – это экспертная аналитика, актуальные идеи и широкий выбор финансовых инструментов. Мы помогаем сохранять фокус на главном и действовать уверенно. Цифра-брокер – ваш надежный партнер на каждом этапе инвестиционного пути. Видим возможности, создаем решения. ООО «Цифра-брокер».
1: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Первые в деле.
8: Считается, что первый в мире частный спортивный зал был открыт в 1840 году в Брюсселе французским гимнастом и тяжелоатлетом Ипполитом Триа. Позже спортсмен перевез свой бизнес в Париж. Но фитнес-идея не пережила последствий франко-прусской войны, и в 1879 году зал закрылся.
1: Первые в деле. На Business FM. Пока звучит этот текст, в мире купят 350 смартфонов. Успеть за 10 секунд на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
9: Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи «Фрагмент», принимает меня в гостях и рассказывает, как он взвешивал и не взвешивал, как он рисковал решением делать персональную выставку тайваньского дуэта молодых художников, хотя вживую работы в руках не держал.
10: Бизнес-партнер галереи предложил мне этих художников, и я согласился. Я посмотрел на эти работы, и мне они сразу понравились. Но надо было выбрать их, надо... Понятно, очень достаточно сложно выбирать искусство, когда ты не видел его живьем. Поэтому это был риск. И риск заключался в нескольких моментах. Первое – это сразу предложить художникам, которые, можно сказать, в начале карьеры сольную выставку, а не где-нибудь в Нью-Йорке. Второй момент – поверить в работы, которых ты живьем не видел. Но здесь все сошлось. Вот так они и были выбраны, но все-таки я работаю в коммерческой галерее. То есть наша задача не просто сделать выставку. Наша задача – это результат, дать результат художникам, чтобы эти работы нашли классных коллекционеров. И это все должно соединиться. С одной стороны, программа галереи, с другой стороны, сами художники и, конечно, их искусство, которым они занимаются.
9: И вот решение принято. Работы приезжают в Нью-Йорк, их распаковывают в пространстве галереи. И вот что происходит дальше.
11: Расставляете вдоль стен.
10: Да, это примерно так и работает. Но они вначале приходят к нас. И вот тогда я понял, что мы угадали. Все. Случился матч невероятный. Потому что нет дуэт художников, они из Тайваня. У них невероятная техника и невероятный смысл, который есть за этими работами.
9: Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи «Фрагмент». Кира Альтман, Business FM.
1: Между делом на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: 9:58 московское время. У микрофона Сердар Авлекулиев. Боинг 737 компании Fly Dubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал бедствия, затем код, который используется при возможном захвате. По данным израильского канала 12, связь с экипажем была потеряна. Израильские истребители подняли в воздух для перехвата пассажирского лайнера. Перед приближением к Тель-Авиву самолет изменил курс и начал удаляться от города. По сообщениям СМИ, на борту около 180 пассажиров. После подачи сигнала о захвате связь с самолетом установить не удалось. И вот срочное сообщение. Самолет из Арабских Эмиратов, ранее подавший сигнал о ЧП на борту, приземлился в Саудовской Аравии, сообщает израильский 14-й канал. Российские военные в ходе массированного удара минувшей ночью поразили объекты энергетики Украины в Киевской области, заявили в Минобороны России в среду. По данным ведомства, ночью была поражена гидроэлектростанция Киевская в населенном пункте Вышгороде, обеспечивающая объекты военной промышленности в северной части Киевской области. Также нанесен удар по Трипольской ТЭЦ, которая обеспечивает электроэнергией объекты военной промышленности в южной части Киевской области, сообщает российское военное ведомство. Соединенные Штаты вышли из состава группы государств по борьбе с коррупцией ГРЕКО, созданной Советом Европы в 1999 году. Об этом со ссылкой на представителя Госдепа сообщил телеканал ABC News. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10 часов в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Самолет Fly Dubai благополучно приземлился в Саудовской Аравии после сигнала о захвате. По предварительным данным, на борту произошел инцидент с применением насилия, пишут израильские СМИ. Это не связано с угрозой безопасности. По некоторым данным, подрались во время рейса пилоты самолета. На борту 180 пассажиров. Все, что известно сейчас, об этом буквально через минуту. Россия намерена парализовать Киев массированными ударами до зимы, пишет «Экономист». В свою очередь, Минобороны сообщает, что этой ночью был нанесен массированный удар по целям в украинской столице. Поражены теплоэлектростанции, которые обеспечивали объекты украинского ВПК. Между тем, Токаев вновь призвал заморозить военные действия на Украине для перехода к переговорам. Президент Казахстана повторил это на встрече с канцлером Германии Мерцем. И кроме того, Токаев заявил, что Владимир Путин, как глава Российской Федерации, наиболее приемлемая фигура для Европы и всего мира. Подробнее в нашем эфире. Итак, борт Fly Dubai, который подал то ли сигнал бедствия, то ли сигнал захвата на пути в Тель-Авив, в это время то ли приземлился, то ли еще собирается сесть в аэропорту Саудовской Аравии. Об этом пишут СМИ. Официальной информации пока нет, сообщения противоречивые. Но, как сообщают СМИ, на борту мог произойти инцидент, не связанный с угрозой безопасности, а буквально драка между пилотами. Boeing 737 выполнял рейс из Дубая в Тель-Авив. На борту находятся около 180 пассажиров, большинство из которых израильтяне. Алина Орлова о том, как развивались события.
13: Сначала самолет подал код, указывающий на общую чрезвычайную ситуацию. Затем появился код, который используется при возможном захвате воздушного судна. Официального подтверждения от авиакомпании или авиационных властей пока нет. По данным израильского 12-го канала, связь с экипажем была потеряна. Израильские истребители подняли в воздух для перехвата лайнера. Самолет находился на территории Иордании, после чего развернулся и направился в сторону Саудовской Аравии. Лайнер снизился до высоты около 15 тысяч футов, что значительно ниже стандартного эшелона для этого маршрута. В последний раз самолет был зафиксирован на высоте около 5 тысяч футов, после чего исчез с радаров Flight Radar. Ему не разрешено приземляться в Израиле. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху, министр обороны Израиль Кац и глава Минтранса Мири Регев проводят срочные консультации по ситуации.
2: 12-й канал сообщает, что воздушное пространство Израиля вновь открыто для самолетов.
1: Прямо сейчас.
2: Правительство России продлило на месяц запрет на экспорт дизеля. Об этом сообщили в Кабмине. Запрет продлен для производителей до 31 октября. Позже подробности. Украинские власти заявляют, что вчера вечером и сегодня ночью Киев подвергся серьезной ракетной и беспилотной атаке. Пожары и разрушения зафиксированы в 4 районах украинской столицы. Сообщается, что 3 человека погибли, поврежден десяток жилых домов. В некоторых районах теперь перебои со светом и водой. Сервис НАСА зафиксировал пожары на Трипольской ГЭС и ТЭЦ, и ТЭЦ-5 в Киеве. Это подтвердило украинское издание «Страна». Киев затянуло дымом. В Минобороны России заявили, что ночью нанесли по Киеву массированный удар высокоточным оружием и ударными БПЛА большой дальности. И сообщается, что поражена Трипольская тепловая электростанция, которая обеспечивает электроэнергией объекты ВПК Украины. И также, что поражены центр обработки данных ДНОВО в Киеве и коммуникационный центр, а также объекты энергетической системы в Киевской области. Британское издание «Экономист» со ссылкой на спецслужбу Украины пишет, что Россия хочет парализовать украинскую столицу еще до наступления зимы массированными ударами, диверсиями и попытками посеять политический хаос. Пик кампании может прийтись на ноябрь.
1: Подробности.
14: 2 высокопоставленных украинских чиновника сообщили изданию, что по данным их разведки, Россия начала трехстороннюю кампанию бомбардировок, диверсии и политического хаоса против украинской столицы. Один из них конкретно назвал центры обработки данных и супермаркеты в качестве непосредственных целей. Ожидается, что российская кампания начнется задолго до зимы, а усилия по дестабилизации Киева достигнут пика к ноябрю. Издание отмечает, что Москва уже начала наносить удары по ключевым узлам электроснабжения, водоснабжения и канализации, в частности, по насосным системам. Самой разрушительной угрозой со стороны России остаются баллистические ракеты. Но значительным изменением стало массовое внедрение нового поколения дешевых реактивных дронов, способных охотиться за целями в режиме реального времени. Представители спецслужб Украины утверждают, что у России имеются тысячи БПЛА на складах, а также наращиваются запасы баллистических ракет, и она планирует использовать весь запас в течение следующих 2 месяцев.
2: Президент Казахстана Токаев вновь заявил, что нужно заморозить военные действия на Украине, чтобы перейти к переговорам. Он сказал это накануне во время визита в Германию на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Журналист АРД спросил по-русски о недавнем заявлении Токаева в Омске о замораживании военных действий и поинтересовался, что президент сказал бы сегодня российскому лидеру с учетом текущей ситуации. И Токаев тоже ответил на русском языке.
15: Я не говорил о том, что нужно немедленно остановить войну. Я же понимаю, что это, наверное, в современных условиях было бы нереалистично. Я говорил о замораживании военных действий на территории Украины с тем, чтобы перейти к процессу дипломатических или каких угодно переговоров. Вот наша позиция. Чтобы не происходило на территории Украины, мы всегда будем помнить, что и Россия, и Украина являются нашими хорошими друзьями. Что касается России, не надо забывать, что между Казахстаном и Россией общая граница протяженностью 7597 километров. То есть самая протяженная граница в мире. Это разве не фактор развития дружественных отношений с этой страной? На территории Казахстана проживает 2 700 000 граждан нашей страны русской национальности. У нас в стране достаточно большом масштабе представлена православная церковь, христианство в православном направлении, и мы с большим уважением относимся к ней. Поэтому все эти моменты надо учитывать. Нельзя рубить с плеча. Казахстану нужен мир, стабильность. Без этого мы никогда не будем успешной страной. Как президент я буду делать все возможное для того, чтобы внести посильный вклад, и они преувеличивают свои возможности достижения мира и прекращения войны на территории сопредельной Казахстану.
2: Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана, также назвал Владимира Путина наиболее приемлемой политической фигурой для Центральной Азии, Европы и всего мира, как руководитель большого государства со сложной историей. Фридрих Мерц занял резко иную позицию, заявив, что Германия прилагает значительные дипломатические усилия для прекращения конфликта, но продолжит поддерживать Киев, если эти усилия потерпят неудачу. Им заявил, что Россия не выиграет эту войну. Это была цитата. Итак, диспетчерская служба Саудовского аэропорта сообщает, что подавший сигнал о захвате самолет Fly Dubai приземлился в Саудовской Аравии. Подробнее об этом в нашем дальнейшем эфире. Сейчас о том, что Россия 8 раз сократила лимит вывоза наличных в страны Евразийского экономического союза, а также в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Физлица не смогут вывозить более 1 000 000 рублей. Юрлицам и ИП вывоз в эти страны вообще запрещен, вне зависимости от суммы. Зачем это делается, кому может усложнить жизнь? Иван Медведев подробнее.
16: Сразу оговоримся, больше 1 000 000 рублей россияне все-таки смогут вывозить и после ужесточения правил. Но для этого нужны будут банковские выписки. Ограничения также не касаются транзитных перевозок наличных юрлицами. Но почему власти вообще пошли на столь резкое снижение лимита? Мнение инвестиционного стратега УК «Ари Капитал» Сергея Суверова.
17: Во-первых, это борьба с серым вывозом капитала мигрантами. И во-вторых, это, наверное, борьба с так называемым карточным туризмом. Дело в том, что многие граждане вывозили рубли в страны Евразийского экономического сообщества и в страны СНГ для того, чтобы обменять эти рубли на национальные валюты или на доллары и евро и положить их в местные банки, открыть карточки Visa и MasterCard. Сейчас возможности удаленного открытия банковских счетов ограничены из-за ужесточения законодательства рядом стран, а также давления западных регуляторов. Поэтому единственный способ – это провести наличные за границу и там открыть открыть вот такие карты.
16: Старший директор по банковским рейтингам эксперт РА Иван Уклейн называет три причины.
18: Здесь преследуют три цели. Во-первых, борьбу с незаконным оттоком капитала. Соответственно, это элемент последовательной политики Банка России, проводимой на протяжении нескольких последних лет. Во-вторых, это закрытие транспортных лазеек. Соответствующие страны часто использовались как транзитные хабы, способы обойти валютные или санкционные ограничения. Ну и, наконец, третья цель – это соблюдение экономической безопасности государства, существующих запасов наличной иностранной валюты и тех объемов поступлений, подкреплений кассы, которые есть на текущий момент, недостаточно. Существует заметный дефицит наличной иностранной валюты и банкнот недружественных государств. Поэтому финансовые власти увидели необходимость ужесточения отдельных мер валютного контроля.
16: Но что же делать тем, кому все-таки нужно вывести из страны крупную сумму? Наличные до этого момента были самым простым и, наверное, самым бюджетным вариантом. Остаются криптовалюты, но там много своих нюансов. А еще несколько крупных российских банков предлагают услугу перевода в банки Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и Грузии. Здесь счет пополняется рублями, там деньги конвертируются в местные валюты. Но нужно учитывать комиссии, ограничения по суммам, возможные вопросы и претензии принимающей стороны, и вообще нужно иметь в виду, что при быстро меняющейся ситуации деньги могут и зависнуть. При этом тех, кто рассматривает возможность купить недвижимость за рубежом, эти ограничения не затронут. Наличные для этих целей использовались редко, утверждает эксперт портала Prian.ru Филипп Березин.
19: Где принимают наличные? В некоторых странах Юго-Восточной Азии, например, в Камбодже. Можно приехать с мешком денег и положить деньги на счет застройщика или частного лица, например, в Турции. Это тоже история практикуется. Сказать, что это такое массовое явление, пожалуй, нет. Все-таки чаще всего для покупки за границей россияне сейчас используют счета в третьих странах. В Казахстане, в Армении, в Израиле. Где кто сумел их открыть.
16: Но россияне, открывшие такие счета, теперь потеряют один из вариантов их значительного единовременного пополнения. Впрочем, летом банки Белоруссии, Казахстана и Киргизии уже стали вводить комиссии за прием наличных рублей. А часть армянских банков даже перестали принимать их вовсе. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
20: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de. .ru/16+.
1: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Теории заговора. В 1955 году Министерство обороны США приобрело для военно-воздушных сил страны участок земли в Неваде, недалеко от озера Грум. В самой покупке ничего странного не было. Американские военные базы открыто строились и в самих штатах, и за их пределами. Но подробности деятельности этой конкретной базы оказались строго засекречены. Даже после того, как военные стали по закону обязаны отвечать на вопросы от СМИ, оборонное ведомство США раз за разом говорила журналистам, что так называемая база 51 – это испытательный полигон для экспериментальных систем вооружения. Но многолетняя скрытность военных, естественно, породила популярную ныне теорию о том, что с середины прошлого века база используется для изучения потерпевших крушение НЛО и вскрытия находившихся в них инопланетян. Теории заговора на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
0: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Российские маркетплейсы начнут строже проверять товары. Норма заработает уже с завтрашнего дня. Перед публикацией карточек площадки будут обязаны уточнять информацию о продукции селлеров через госсистемы и реестры. Данные будут сверять в том числе с системой маркировки «Честный знак», реестрами сертификатов, лекарств и медицинских изделий. Если данные не подтвердятся, карточку товара не опубликуют, пишет РИА Новости. Отмечается, что уже размещенные товары маркетплейса также будут обязаны регулярно перепроверять. В Нижегородской областной больнице имени Семашко открыли центр гематологии и химиотерапии. Новое подразделение объединило диагностику, амбулаторную и стационарную помощь, поэтому работа будет выстроена в формате единого окна. Там же появится возможность лечить пациентов с заболеваниями крови с применением высоких технологий. В центр будут направлять сложные и впервые выявленные случаи болезни для оперативных вмешательств, проведения междисциплинарных консилиумов и утверждения тактики лечения. Еще в учреждении хотят развивать высокодозную химиотерапию и трансплантационную технология. Специалисты центра будут участвовать в клинических исследованиях и развивать сотрудничество с федеральными медучреждениями. Нижегородцам рассказали, что появится вместо завода «Варя» на Сормовском шоссе. Измененный проект планировки территории бывшего нефтемаслозавода утвердили. Документация опубликована на сайте Минграда Нижегородской области. Речь идет об участке более 87 гектаров. Там планируется построить производственные складские здания, а также спортивный клуб, шиномонтаж, очистные сооружения и нефтехранилище. Работы будут вестись в две очереди и должны завершиться в 34-м году. Также проектом предусмотрено благоустройство и озеленение территории, создание проекта, проездов, тротуаров, улиц местного значения, устройства освещения и автостоянок. В Нижегородской области стартовал образовательный интенсив для педагогов-кураторов проекта «Биом», реализуемого при поддержке президентского фонда природы. Регион стал одной из двух пилотных площадок инициативы, которая охватит почти 30 тысяч учащихся, сообщил губернатор Глеб Никитин. К программе уже присоединились 150 общеобразовательных школ и 3 учреждения доп. Образования из 40 округов области. В правительстве региона рассчитывают, что нижегородский опыт реализации проекта «Биом» в дальнейшем будет тиражирован на другие субъекты России. Границы молодежного возраста в России могут пересмотреть. Официальная граница сейчас составляет 35 лет, напомнил академик РАН Геннадий Онищенко. При этом для молодых ученых возрастная планка выше – 39 лет. Онищенко допустил, что границы могут пересмотреть, если продолжит расти средняя продолжительность жизни. Сейчас федеральный закон о молодежной политике относит к молодежи граждан России в возрасте от 14 до 35 лет включительно. О развитии событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
21: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет малооблачно и плюс 15 градусов. Вечером плюс 12 и малооблачно. Ночью вновь малооблачно и плюс 8 на термометре.
1: Валюта.
21: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 30 сентября. Доллар 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей 6 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 58 копеек. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
0: Нижегородских предпринимателей приглашают на вебинар «Час с торговым представителем России в Республике Беларусь». Онлайн-встреча пройдет утром 16 октября. Министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов отметил, что Республика Беларусь – один из ведущих внешнеторговых партнеров Нижегородской области. Предприятия региона поставляют в Беларусь транспорт и комплектующие, изделия из черных металлов, пластмассы, оборудование, электрические машины и химическую продукцию. Вебинар поможет предпринимателям лучше понять особенности белорусского рынка и получить рекомендации по развитию сотрудничества. Принять участие может любая экспортоориентированная компания, относящаяся к малому и среднему предпринимательству. Для участия необходимо зарегистрироваться. Мероприятие запрещено для детей. Российский рынок акций начал день снижением. На открытии торгов индексы Мосбиржи и РТС потеряли по 0,1%. Сильнее других подешевели акции Роснефти, МТС, Алроса и Фосагра. При этом выросли бумаги Аэрофлота, Полюса, ВК и Т-технологии. Поддержку рынку оказывает нефть Brent, которая торгуется выше $103 за баррель. Минпром Нижегородской области, университет Неймарк и технопарк Анкудиновка заключили соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий. Стороны планируют реализовывать профильные проекты, расширять взаимодействие между участниками инновационной экосистемы, содействовать внедрению новых разработок, а также проводить образовательные и деловые мероприятия для студентов, молодых ученых и предпринимателей. В рамках сотрудничества стороны также планируют развивать образовательные программы, организовывать стажировки и практики для студентов, проводить конференции, семинары, конкурсы и другие мероприятия, направленные на выявление и поддержку перспективных технологических команд, содействие коммерциализации разработок и вывод новых решений на рынок. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Сбер и Яндекс признали отставание российской ИИ-отрасли от Китая и США. Герман Греф на конференции по кибербезопасности подчеркнул, что в нынешних условиях развивать российский искусственный интеллект очень непросто. С ним согласился директор по развитию ИИ в Яндексе Александр Крайнов. Тему продолжим через пару секунд.
4: Президент Сбера Герман Греф обратил внимание, что в первую очередь российская ИИ-отрасль сталкивается с ограничениями вычислительных мощностей. В частности, стало гораздо сложнее покупать те же видеокарты, от чего страдают и Сбер, и Яндекс. От китайских разработчиков российские отстают примерно на полгода, отметил Греф. Директор по развитию ИИ в Яндексе Александр Крайнов также указал на недостаток ресурсов у отечественной ИИ-отрасли. Чтобы получить доступ к вычислительным мощностям за рубежом, российские разработчики вынуждены прибегать к методам обхода блокировок, заявил Крайнов.
5: Я плохой историк, но, насколько я знаю, куча мировых катаклизмов происходила тогда, когда какая-нибудь одна нация или кто-то получал драматическое преимущество над остальными. У одних ружье есть, у других нету. У одних электричество есть, у других нет. Вот с искусственным интеллектом может произойти то же самое. Сейчас ситуация пока более-менее выровнена, уже есть неодинаковый доступ, но еще пока ладно, мы там обходим всякими VPN-ами. Если здесь проляжет жесткая граница под любыми предлогами, то есть одни будут доступны все самое лучшее, а другим нет, вот это жесточайший риск, и который пугает, который может нас поставить в подчиненное положение.
4: И Сбер, и Яндекс заявляют, что работают над тем, чтобы российские ИИ-разработки были конкурентоспособными на мировом уровне. Но тут уже встает вопрос денег. Ранее в интервью Business FM глава Алисы и умных устройств Яндекса Валерий Стромов указал, что инвестиции в западные модели примерно в 20-30 раз больше, чем в ту же Алису AI. Отечественные разработчики, которые работают с ИИ, указывают, что эта технология – это полноценный производственный инструмент. И в большинстве своем они действительно полагаются на зарубежные разработки, будь то мощные и умные американские модели или китайские с открытым исходным кодом. Продолжает гендиректор AI-эксперт, профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин.
22: Здесь нельзя не согласиться с коллегами из Яндекса и Сбера. Современные большие языковые модели и особенно агентные системы, построенные на их основе. Это современные средства производства, которые сегодня используются буквально везде. Для программистов, для разработчиков, для ученых, для технологов, для инженеров, вот для всех тех людей, кто составляет техническую элиту. Если не будет доступа к таким моделям, то, соответственно, этот слой, который уже привыкла работать с этим, который уже фактически не мыслит себя без вот этих вот функций, произойдет некоторая деградация, я бы даже сказал. Откат назад, существенный откат назад.
4: Однако не стоит забывать, что первыми ограничения наложили именно западные разработчики, то есть к системам от OpenAI, Anthropic и других доступ без способов обхода блокировок получить не удастся. Ранее были новости о том, что они начали различными методами выявлять российских пользователей и банить их аккаунты. Эксперты тогда говорили, что скорее это не была блокировка по национальному признаку. Такие аккаунты были оплачены не совсем легальными методами. Но факт остается фактом, ограничения против России так или иначе сохраняются. При этом также российские регуляторы ведут борьбу против методов обхода блокировок по различным и местами обоснованным причинам, но под раздачу попадают в том числе и российские разработчики. Окно возможностей для отечественных ИИ-инженеров постоянно сужается, говорит гендиректор компании Nevel AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
23: Мне кажется, в эту гонку еще можно успевать зайти, но окошко этих возможностей, оно очень сильно уменьшается. Да, я думаю, что государство, которое будет иметь доступ к моделям на несколько поколений, опережающие другое государство может иметь невероятный объем преимуществ. Неважно, это может быть преимущество в виде того, что они могут, не знаю, взломать любой ваш цифровой сервис. Это может быть преимущество, потому что они могут развивать технологии, неважно, там, медицину, военные, сельскохозяйственные, в общем, любые из.
4: Тем временем, один из лидеров, американская OpenAI, заявила, что не будет выпускать свою новейшую модель GPT-6.1 Astra из соображений безопасности. Заявляется, что она выходила за пределы заданных полномочий. В соцсетях есть теория, что компания таким образом пиарится в преддверии своего IPO, будто бы ее модели настолько мощные, что их следует ограничивать. Но так или иначе, американские модели замедляются. Есть ли у российских разработок шанс догнать и перегнать? Вопрос пока открытый. Валерий Бадоев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
1: Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Проверено практикой.
3: Стиль управления руководителя отражается в том, как он выстраивает отношения с сотрудниками, мотивирует команду, прислушивается к мнению ее членов и какие методы для этого использует. От выбранного стиля зависит эффективность работы команды, атмосфера в коллективе и лояльность сотрудников. Стили различают на основе следующих параметров. Кто принимает решения, насколько сотрудники вовлечены в процесс, какую мотивацию руководитель использует чаще всего. Итак, авторитарный стиль управления. Решение принимает руководитель. Делает это быстро и не обсуждает с подчиненными. Сотрудники здесь выступают только в роли исполнителей. А в качестве мотивации чаще всего применяют высокие зарплаты и наказания, выговор от начальства, штраф или увольнение. Демократический стиль управления. Ключевые решения принимаются вместе с командой путем обсуждения. Последнее слово остается за руководителем, но он прислушивается к мнению большинства и действует в интересах команды. Сотрудник может сам устанавливать сроки выполнения задач и корректировать их. Мотивация здесь чаще позитивная. За хорошую работу сотрудников хвалят, выплачивают премии и повышают. Либеральный стиль управления. В команде равноправие. Сотрудники сами ставят себе задачи и определяют сроки. Руководитель сфокусирован на стратегическом планировании и направляет команду. В любой момент сотрудники могут обратиться к руководителю за советом, как коучу или наставнику. При либеральном стиле руководства каждый член команды ощущает свою причастность к созданию чего-то нового, реализует свой потенциал, удовлетворяет потребности. Авторитетный или директивный стиль управления. В основе всего личность руководителя, его харизма и видение. Так часто бывает, когда основатель компании создает свой бренд с нуля, и тот ассоциируется с его персоной. При этом руководитель должен быть экспертом в своей области, чтобы обладать достаточным авторитетом. Компанейский или дружественный стиль управления. Руководитель выстраивает дружеские и неформальные отношения с сотрудниками. Общается на равных, проводит с ними много времени вне работы, устраивает совместные мероприятия. Такой стиль управления встречается в небольших коллективах или отделах, где сотрудники работают долго, часто являются близкими друзьями или даже родственниками. Менторский стиль управления. Руководитель выступает в роли наставника, продвигает личностное и профессиональное развитие своих сотрудников, стремится раскрыть талант каждого, ставит более сложные задачи, отправляет на обучающие курсы и тренинги. Выбирая наиболее эффективный стиль управления подчиненными, руководители часто сочетают элементы разных стилей. Такой стиль называют индивидуальным или смешанным. Стили управления необходимо менять и комбинировать в зависимости от условий. Компании проходят разные стадии развития, на каждой из которых подходят разные стили управления.
1: Проверено практикой на Business FM. Деньги. Сленговые названия мелких денег показывают презрительное отношение к ним в обществе. В испанском языке мелкую монету называют словами «пустяк» и «невзрачный». В голландском про грош говорят, что он слабый, а в английском остатки денег называют «сквиз» – «выжимки». История денег на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
6: 10:28 московское время. У микрофона Сердар Валикулеев. В Брянской области один человек погиб, еще один ранен в результате атак украинских дронов, сообщил губернатор Егор Ковальчук. спасатели ликвидировали возгорание на нефтебазе в Павловском районе Краснодарского края, возникшее в результате атак беспилотников, сообщил глава района Роман Парахин в своем Макс-канале. Как сообщалось, нефтебаза была атакована беспилотниками в Павловском районе Краснодарского края в ночь на 28 сентября. 9-й созыв Госдумы официально приступил к работе. Его депутаты начали свое первое пленарное заседание. Заседание открыл депутат от фракции «Единая Россия» Юрий Петров. По итогам выборов в Госдуму «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, «Справедливая Россия» – 17. В Думу прошел один представитель от партии «Родина», а также 4 самовыдвиженца. ФСБ и Следственный комитет России задержали в Нижегородской области местного жителя, который изготавливал поддельные документы о политическом преследовании россиян-релокантов для получения ими статуса политического беженца. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. В ходе обыска у задержанных изъяли более 150 печатей различных ведомств и не менее 200 комплектов поддельных документов. Мещанский суд Москвы приговорил к 5 годам колонии предпринимателя Дмитрия Портнягина за легализацию более 15 миллионов рублей, передает РИА Новости. Портнягин также оштрафован на 800 тысяч рублей. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Авиакомпания Fly Dubai подтвердила, что между пилотами самолета произошла драка на борту. Израильский 12-й канал сообщает, что это были российские пилоты, украинский. Второй пилот, пассажирский лайнер, ранее подал сигнал о захвате. 180 человек на борту, но все благополучно завершилось. Борт приземлился около получаса назад в Саудовской Аравии. Соглашение Белого дома по суперинтеллекту подписали Дональд Трамп и глава IT-гигантов. Те обязались проверять модели при обучении, защищать систему от взлома и устранять уязвимости. Как выглядят перспективы развития и, в частности, в военной сфере, об этом сегодня Георгий Буфт. Девелопер самолет вновь допустил техдефолт по облигациям на 1,5 миллиарда рублей в НРД. Сообщили, что обязательства исполнены надлежащим образом не были. А застройщик заявляет, что средства перечислил вовремя, но часть не дошла по техническим причинам неким. На этих новостях акции самолета рухнули в моменте на 9% накануне. Подробнее в нашем эфире.
20: Реклама. Что дороже, собственное IT-оборудование или облака? И как учесть в этом сравнении скрытые расходы? Какой бизнес выбирает гибридную инфраструктуру и почему? Растет ли внедрение прикладных ИИ решений и какие из них сегодня самые востребованные? О том, как сделать корпоративную IT-инфраструктуру максимально эффективной, генеральный директор Beeline Cloud Андрей Зотов. В среду после 17 на Business FM. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru.
2: Будет нажимать на курок человек или машина? Дональд Трамп подписал с IT-гигантами соглашение о контроле за безопасностью искусственного интеллекта. Это соглашение Белого дома назвали по суперинтеллекту. Оно морально обязывающее, то есть без юридической силы. Они будут контролировать себя сами, сказал Трамп. Подписи поставили представители корпорации лидеров, и в том числе Дженсен Хуанг из NVIDIA, Дарио Мадей, глава Anthropic, Илон Маск, представляющий XAI, Цукерберг и другие. Компании эти обязательно проверять модели при обучении, защищать систему от взлома, привлекать независимых аудиторов и создавать внутренние комитеты для устранения уязвимостей. Перед этим в воскресенье американский президент провел первую частную встречу с главой корпорации Anthropic Дарио Мадей, несмотря на предыдущие разногласия между компанией и Пентагоном. Каковы перспективы, особенно в военной сфере? Комментарий Георгия Буфта.
7: OpenAI признала, что ее агенты самовольно добрались до данных бюро переписи, скопировали материалы комиссии по ценным бумагам и даже якобы пытались взломать сайт Министерства образования. И это уже не первый инцидент с выходом ИИ-агентов из-под контроля, в связи с чем компания OpenAI приостановила обучение своих моделей искусственного интеллекта бессрочно до прояснения ситуации. Обыватели тоже боятся. Согласно недавнему опросу CNN, 3/4 американцев смотрят на развитие искусственного интеллекта скорее со страхом, чем с надеждой. Почти столько же считают, что федеральное правительство регулирует технологию недостаточно. Трамп, однако, от подобных страхов отмахивается, мол, это все фейки. В речи на Генассамблее ООН он сравнил тех, кто говорит, что ИИ всех убьет, с теми, кто пугал изменениями климата. Международный надзор за искусственным интеллектом он назвал вредной глобалистской схемой, а еще ранее объявил о намерении создать специальные ИИ-войска, но подробностей не раскрыл. На этом фоне воскресный ужин Трампа с Амадеей в Белом доме стал неожиданностью, ведь компания Anthropic, подписавшая в прошлом году контракт с Пентагоном на 200 миллионов, отказалась снять два ограничения на использование своих моделей Claude – запрет на применение в полностью автономных летальных системах и на массовую слежку внутри страны. Это вызвало ссору с Белым домом. Судебные тяжбы идут до сих пор. На днях апелляционный суд округа Колумбия постановил, что модель Claude ненадежна для военных операций. На этом фоне в Женеве обсуждали еще более актуальную тему. Кто будет нажимать курок, человек или машина? По данным газеты Washington Post, на совещании группы правительственных экспертов по летальным автономным системам вооружений в рамках Конвенции ООН о негуманном оружии делегации США и России около 15 часов подряд вычищали из проекта целый ряд ключевых положений. Убрали требование, чтобы человек-аналитик проверял цель, выбранную искусственным интеллектом перед нанесением удара. Положение о том, что такие системы должны работать предсказуемо и надежно. Обязанность учитывать этические соображения при их применении. Остались лишь общие отсылки к человеческому контролю и гуманитарному праву. Россия, кстати, выступает против юридически обязывающих ограничений для автономного оружия, аргументируя это тем, что действующего гуманитарного права достаточно, а конкретный объем участия человека каждое государство вправе определять само. При Трампе Вашингтон тоже стал выступать против жестких правил. Для обеих держав ключевым моментом является скорость принятия решений, и никто не хочет связывать себе руки, тем более, что Китай делает ровно так же. В середине ноября в Женеве должно решиться, получится ли выйти на выработку соответствующего международного договора. Похоже, что нет. Милитаризация ИИ уже произошла. Война в Украине стала полигоном, где дроны с автономным наведением стали ответом на радиоэлектронную борьбу. Человеческая верификация замедляет процесс принятия решений, а выигрывает тот, кто быстрее. Правда, и непредсказуемость действий ИИ становится нормой, которая на поле боя будет выражаться в человеческих потерях. Также возникает вакуум ответственности. Если цель выбрал алгоритм, а удар никто не верифицировал, то кто отвечает за гибель мирных жителей? Гуманитарное право сфокусировано на командире, отдавшем приказ. В автономном оружии такой фигуры нет. Дальше можно дать полет фантазии на тему, что произойдет в результате взаимодействия двух автономных систем воюющих сторон. Можно сравнить с обвалом на биржах, когда торговые алгоритмы разгоняют ситуацию быстрее, чем успевают вмешаться люди. Тогда на чем основан энтузиазм Трампа по поводу искусственного интеллекта? Прежде всего, на экономике. ИИ стал мотором американского роста. По оценке Goldman Sachs, инвестиции в искусственный интеллект достигнут в этом году 1,8% ВВП США, или почти 600 миллиардов долларов. По ряду оценок на ИИ приходится около 45% прироста ВВП. Сам Трамп писал в соцсети, что ИИ может дать до 25% ВВП страны. Вторая причина – Китай. Ведь когда более 20, в основном европейских стран, призвали к обязывающим мерам безопасности для искусственного интеллекта, это именно Китай наряду с США воздержался. Он пока тоже не хочет связывать себя ограничениями, в том числе в военной сфере. В результате складывается картина, не имеющая исторических аналогов. В то время как значительная часть самих создателей новейшей технологии призывают притормозить, государство, которое обычно стремится выступать регулятором, требует сжать на газ и даже снять с предохранителя боевое применение искусственного интеллекта.
2: Это был комментарий Георгия Буфта. Телеграм-канал Буфт знает. Купил автомобиль, и теперь попробуй заплатить утильсбор. О необычном случае рассказал наш слушатель из Москвы. На протяжении года он не может поставить электрокар на учет в ГИБДД, потому что таможня отказывается принимать платеж по утильсбору. Мы обратились к юристам, чтобы понять, в каких случаях такое может произойти и что можно предпринять, продолжит Евгений Перельчук.
8: прошлом году житель Москвы Игорь приобрел китайский автомобиль Cherry QQ, такой маленький электрический хэтчбэк, неофициальный клон корейского Daewoo Matiz. Ценник был более чем бюджетный, без малого 400 тысяч рублей. Автомобиль был выкуплен на торгах Росимущества, в свое время его арестовало ФТС. Всего на торгах были 5 таких электричек Cherry. Игорь выкупил одну машину. С тех пор она так и стоит в гараже, а батарея постепенно выходит из строя. Дело в том, что наш пострадавший не может поставить машину на учет в ГИБДД из-за невыплаченного утильсбора. Заплатить надо всего-то 3,5 тысячи рублей. Однако платеж, что неожиданно, отказывается брать ФТС, рассказывает Игорь.
9: Процесс интересный. После приобретения прошел год, никак не получается поставить машину на учет, легализовать для использования либо продажи. Направлено ряд писем как и в Федеральную таможенную службу, так и в Минпромторг. Последнее письмо даже направлялось в Министерство финансов, а везде был получен как и в письменном, так и в личном собеседовании ответ отрицательный, что без декларации таможенной утильсбор не может быть уплачен. Не пояснили они нам, как же нам сделать так, чтобы этот автомобиль был поставлен правильно на учет. Единственное, что Минпромторг пообещал рассмотреть данный вопрос в части уточнения регламента по данным автомобилям, которые через Росимущество реализовываются, по списанию утильсбора.
8: Собеседник прислал в редакцию все подтверждающие документы и ответы ведомств на запросы. Из них следует, что причина отказа зеленоградского отдела ФТС в приеме платежа по утилю действительно в отсутствии таможенной декларации на автомобиль. Из-за этого электронный ПТС остается в статусе незавершенный. Ситуация не может разрешиться уже 12 месяцев. Мы направили запрос в ФТС Зеленограда. Ответа пока ожидаем. А заодно попросили юристов прояснить ситуацию. По их словам, казус возник из-за несовершенства законодательства. Когда таможня решила бороться с практикой массового ввоза электрических и гибридных автомобилей через Белоруссию и Киргизию по заниженной стоимости, была внесена поправка, что декларация у таких авто должна быть российская. Но чиновники не учли, что иногда такие машины после ареста, например, из-за нелегального ввоза, попадают на торги Росимущества, то есть становятся федеральной собственностью, у которой изначально не было никакой декларации. Участники торгов потом попадают в ловушку. Декларации быть не может, однако закон требует ее наличия для уплаты утильсбора. Тот факт, что на машину, выкупленную с торгов, вообще надо его платить,

0: оставлять его себе, потому что я не могу его зарегистрировать, им пользоваться. Вы мне такую информацию не предоставили, что там нужно какой-то документ, пассажирскую декларацию, его нет, зарегистрировать я его не могу. Ну и, собственно говоря, аннулировать, да, вот эти торги, чтобы ему Росимущество вернуло деньги.
1: Покупатель электрокара Cherry QQ Игорь обращает внимание, что на тех торгах Росимущества был еще один покупатель из Ростовской области. Он выкупил два автомобиля и успешно поставил их на учет в том регионе. То есть там никаких проблем с декларациями не возникло, что ставит вопрос о разном прочтении чиновниками одного и того же закона. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Прямо сейчас.
3: Канцелярия Нетаньяху сообщает, что Израиль принимает все меры для безопасного возвращения в страну пассажиров рейса Fly-Dubai. Ситуация под контролем. Рейс ранее благополучно сел в Табуке в Саудовской Аравии. Пассажиры в безопасности. Об этом говорится в сообщении авиакомпании, но есть в распоряжении РИА Новости. Ранее израильские СМИ сообщили, что на борту произошла драка двух пилотов. Один из них россиянин, второй украинец. Акции девелопера самолета обвалились на новостях о тех дефолте по облигациям на 2,5 миллиарда рублей. Датой погашения было 28 сентября, но обязательства исполнены ненадлежащим образом, следует из данных НРД. В моменте бумаги застройщика на Мосбирже рухнули на 9%, потом частично эти потери отыграли. А компания позже объяснила, что перевела деньги все вовремя на выплату купона и погашение выпуска облигаций, но по техническим причинам часть средств была зачислена позже, комментирует член Совета директоров инвестплатформы Simple Estate Артем Цагоев.
4: Вроде бы как это техническая проблема, то есть это не дефолт, а это проблема с переводом денежных средств. Кстати говоря, это встречается сейчас в последнее время достаточно часто. У некоторых других компаний такое случается. Компания считает, что они все перевели. Соответственно, я делаю из этого вывод, что, скорее всего, технического дефолта не было, и это всего лишь какая-то проблема на уровне денежных переводов. И, по-моему, после того, как сам самолет написал о том, что это чисто такая техническая проблема, никто из НРД, в том числе из депозитария, не опроверг это. Поэтому я думаю, что ничего такого страшного не произошло. Да, все напрягаются в последнее время по поводу самолета, потому что количество убытков у компании очень большое, и рассчитывать на то, что они будут все делать вовремя и погашать до копейки, ну, это, в общем-то, достаточно оптимистично. Но пока что самолет доказывает, что они все еще чуть-чуть могут. Но в любом случае, ситуация в компании сложная, долгов очень много, а денег очень мало. Это нормально подозревать, что самолет не заплатит по облигациям и не вернет долги. Но это не подтверждается пока что.
3: Артем Цагоев, Simple Estate. В начале мая самолет допустил техдефолт по двум выпускам облигаций. Тогда зачисление произошло после крайнего срока по техническим причинам. О каких причинах речь девелопер тогда не пояснил.
2: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
5: Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
6: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
7: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина, а последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
8: Говорящие фамилии на бизнес.

0: ДСФМ.
1: Пока звучит этот текст, в мире купят 80 компьютеров. Успеть за 10 секунд на ДСФМ. ДСФМ. Инструкция по применению.
2: Показания.
1: Потребность быть в курсе в любой момент.
2: Особые показания.
1: Дефицит времени.
2: Способ применения дозы.
1: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
2: Передозировка.
1: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
3: и, очевидно, уже в курсе.
2: Исключение.
1: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. ДСФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. ДСФМ. Радио здравого смысла.
2: Консультация с врачом не требуется.
1: Компании и корпорации.
4: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
1: Рейтинги.
4: Второй год подряд Сбер возглавил рейтинг Forbes сотни самых прибыльных российских компаний. Его чистая прибыль в 2025 году выросла на 8%, до 1,7 триллионов рублей. Крупнейший российский банк превосходит ожидания аналитиков и в этом году за первое полугодие уже заработал более 1 триллиона рублей чистой прибыли. На втором месте «Газпром», у которого 1,3 триллиона. Третье место у «Роснефти», на четвертой строчке «ВТБ», а замыкает пятерку лидеров «Золотодобытчик» и «Металлург Полюс».
1: Сделки.
4: Русская медная компания может инвестировать в поиск меди и золота на Алтае. Как обратил внимание «Коммерсант», современные управленческие решения, владеющая третьей в России компанией по добыче меди, купила предприятие «Красная руда» с лицензиями на разработку полезных ископаемых на Алтае. Данные о покупке появились в ЕГРЛ. Продавцом выступила структура, связанная с «Altus Capital».
1: Арбитраж.
4: «Северсталь» подала в арбитражный суд Москвы иск к банку ВТБ на 1,8 миллиардов рублей. Как пишет «Коммерсант», спор возник из-за субсидии Минпромторга по кредиту. Металлургическая компания сначала добилась признания незаконным требования министерства вернуть эти средства. А теперь пытается взыскать с банка удержанную сумму либо компенсировать переплату по кредитам на 40 миллиардов рублей.
1: Отчеты и планы.
4: «Азбука вкуса» выходит на рынок уходовой косметики, узнали «Ведомости». Ритейлер запустил собственный бренд «Изи Бьюти». Пока на 10 позиций, но расширение линеек планируется. Продукция разрабатывается самой компанией, производится на партнерских площадках, а инвестиции в запуск эксперты оценивают в 25-40 миллионов рублей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
5: «10:49 в Москве.
1: «Капитал» с Григорием Бегларяном.
5: Гриш, приветствую еще раз.
6: Добрый день.
5: Смотри на нашем рынке, что происходит. Минус 0,5% опять.
6: Ну, здесь зацепиться пока за позитив не получается, поэтому рынок топчется на месте. Посмотрим, что после полудня будет. У нас завтра уже октябрь, да, я так понимаю, начинается, поэтому, может быть, ситуация чуть нормализуется. Ликвидности рублевой будет чуть побольше, чтобы я вчера увеличил как раз объем операции с банковской системой. Ну, а так, по сути, рынок крутится вокруг технической поддержки в районе 2250 по индексу Мосбиржи. Какие-то бумаги там периодически проваливаются, потом их выкупают. Ну и в целом тут пока особой динамики на рынке не прибавляется. Там локальные какие-то истории, как с акциями группы «Самолет». Да, вчера они рухнули после того, как компания, ну, технический дефолт, да, по сути, объявила, потом выплатила свои обязательства. Но пока в целом здесь тоже ситуация стабилизировалась. Валютный рынок пока стабилен, основные движения и тренды, наверное, сформируются уже на следующей неделе, когда Минфин озвучит объемы валютных операций. Если подтвердятся ожидания рынка, что объемы увеличатся существенно, втрое, в четверо от текущих, вот такие ожидания есть. Ну, наверное, какое-то давление российская валюта будет испытывать. Хотя тут, как я уже говорил, надо понять, не будет ли существенное увеличение продаж со стороны экспортеров. Они ведь тоже получили дополнительную прибыль, причем не маленькую. На глобальном рынке в целом основная сейчас тема – это нефтяные котировки. американские политики во главе с Трампом пытаются цены задавить. Ну, видимо, вся индустрия работает информационная на это дело, потому что вот сегодня... Ну, во-первых, причина, да, по которой цены упали, понятно. Это, в первую очередь, тянет вниз тот же бренд американской нефти, потому что американские власти распаковали еще 40 миллионов стратегических резервов, то есть по спалоке вещей. Внутри американского рынка предложение нефти будет вполне адекватно. Что касается бренд, то рынки пока реагируют снижением цен на новости о том, что, дескать, экспорт из Персидского залива даже дошел до военного уровня. Разные цифры. Общие цифры озвучил агентство Reuters. Там чуть ли не 18 миллионов, да, баррелей. Подтверждает это анализ банка JP Morgan. Там у них 17,8. Но, насколько я понял, отраслевые специалисты, ну, это вот в основном те, которые занимаются уже реальной нефтью, в том числе представители отрасли, ссылаются на данные независимого трейдингового агентства Кплер. По его данным, и на базе мониторинга прохода танкеров, в том числе без включенных треков, там объем поставок 12,8 миллионов баррелей, то есть это гораздо ниже довоенного уровня. В общем, понятно, что здесь идет такая тенденция манипулирования ценами, чтобы они были как можно ниже за месяц до промежуточных выборов в Конгресс. Поэтому локально, конечно, котировки придавили. Тут еще можно обосновать все дело тем, что в Персидском заливе никто ни в кого не стреляет, хуситы притихли, так что логично, что пытаются военную премию сократить. Но, как я уже говорил, военной премии в нефтяных котировках по сути нет, потому что главная причина – это дестабилизация на рынке нефтепродуктов, причем по всему миру. А эту тему так просто на тормозах не спустить, потому что когда есть логистическая дыра, то ее восполнять придется долго. Вот в Америке, например, вот смотрите, цены на американскую нефть ниже 90, а цены на дизельное топливо, даже на бензин, еле-еле снижаются в рознице. Ну, на бирже, конечно, они поактивнее упали. Поэтому, исходя из стоимости барреля дизеля, барреля бензина в Америке, получается, что у переработчиков по-прежнему остаются необычайно высокий уровень маржи. Они будут поглощать всю нефть, которая будет доступна в предложении, чтобы перерабатывать, пока есть прибыль. Ну, к этой минуте американская нефть вернулась выше 89. Brent с поставкой в ноябре, вот сегодня этот контракт истекает, стоит 102.60. Следующий фьючерс у нас будет уже декабрьский. Он, кстати, до сих пор идет ниже 96, где-то вот ближе к началу торгов в Нью-Йорке произойдет замена этих фьючерсов. Ну, либо вот текущий фьючерс резко рухнет, либо тот подскочит вверх и будет так называемая склейка. У нас на рынке, на глобальном рынке в целом нервозность, наверное, связана в первую очередь с тем, что происходит на мировом рынке долга. Там, кстати, тоже, несмотря на остановку активного роста цен на нефть, доходности, в общем-то, особо не снижаются.
0: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Кошелек или жизнь?
7: В 1968 году 20-летнюю американскую студентку Барбару Макл, дочь соучредителя крупной строительной компании, похитили из гостиницы беглый заключенный и его сообщница. Преступники закопали девушку в землю в специальном ящике, который был оборудован воздушным насосом, лампой и небольшими запасами еды и воды. Похитители потребовали у отца Барбары выкуп $500 000 и, получив деньги, сообщили приблизительные координаты ящика. На поиски было брошено около сотни агентов ФБР, и в конце концов Барбару обнаружили. Она провела под землей более 3 суток. Немного страдала от обезвоживания, но в остальном чувствовала себя хорошо. Похитителя вскоре арестовали и присудили пожизненное, а его сообщницу нашли только через несколько лет и приговорили к 4 годам тюрьмы.
0: Кошелек или жизнь?
7: Специальный проект «Бизнес FM».
8: Таблица приумножения с Алексеем Завьяловым.
9: С Артем Демченко, исполнительным директором по развитию диджитал-коммуникации с клиентами Сберинвестиций, продолжаем обсуждать систему быстрых переводов ценных бумаг. Артем, вы уже сказали, что для разных клиентов определенные условия существуют. Что вы предлагаете для премиальных клиентов?
10: Все так, действительно, разные условия. Сберинвестиции признаны лучшими для состоятельных инвесторов по версии Wealth Navigator и FrankRG. Если говорить совсем кратко, мы соединили финансовую выгоду и реальный статус. Во-первых, мы делаем вход в инвестиции максимально выгодным. До 50 акций Сбера в подарок при открытии первого счета и до 15 миллионов рублей при переводе активов к нам. Во-вторых, мы поощряем тех, кто верит в компанию. Владение акциями Сбера дает повышенную ставку по вкладу Сберакционер, открывает двери в наш клуб акционеров. Там все устроено так, чтобы экономить ваши ресурсы. От партнерских скидок на путешествие и недвижимость до закрытых деловых встреч с интересными людьми. Механика понятна каждому, она простая. Чем крупнее ваш пакет акций, тем выше уровень этих привилегий.
9: Бывают, наверное, такие ситуации, когда клиент не хочет на это все тратить время на самом деле. Вот что таким клиентам вы посоветуете, порекомендуете?
10: Для таких клиентов мы активно развиваем инвест-консультирование Advisory. Недавно мы запустили сервис «Второе мнение», которое позволяет людям проверить свой инвестиционный портфель, находящийся вне Сбера. То есть мы можем оценить активы клиента, посмотреть, насколько они сбалансированы, насколько правильно составлен портфель и дать какие-то, возможно, точечные рекомендации клиенту.
9: В следующей программе мы поговорим о том, что Сберинвестиции предлагает трейдерам и начинающим участникам торгов.
8: Таблица приумножения на Business FM.
7: Партнер проекта ПАО «Сбербанк». 8 октября. Инвестиционный форум «Сберинвестиции. Настоящее будущее». Подробности и регистрация на sberbank.ru/sberinvestconf. 0+.
0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: 10:58 московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. 10 мирных жителей Херсонской области пострадали при ночной атаке украинских беспилотников, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Житель Мелитополя осужден на 12 лет колонии за шпионаж в пользу СБУ. Он собирал информацию о дислокации военной техники и местах проживания российских военных, сообщили в среду пресс-служба Запорожского облсуда. Собранные сведения мужчина передавал представителю СБУ, что могло повлечь за собой последствия для вооруженных сил России, добавили в пресс-службе. Правительство России продлило до 31 октября включительно временный запрет на вывоз отдельных видов топлива производителями. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина. Отмечается, что решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, в том числе в условиях повышенного спроса на моторное топливо в период уборочной кампании. Общий запрет на экспорт топлива действует в России по 31 января 2027 года. Соединенные Штаты и Иран в ходе непрямых переговоров перешли к согласованию гарантий и механизма реализации плана урегулирования конфликта. Об этом сообщил саудовский телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на высокопоставленный источник. По его данным, посредники уже передали министру иностранных дел Ирана Аббасу Аракчи ответ Вашингтона. Поставки нефти из стран Ближнего Востока практически восстановились, достигнув 98% от объемов, которые отгружались до начала боевых действий США и Израиля против Ирана. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные американского банка JP Morgan. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: 11 часов в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Бойцовский клуб в небе. Рейс «Флайт Дубай» подал сигнал бедствия и пропал на время с радаров, когда летел в Тель-Авив. Оказалось, в кабине подрались два пилота. Граждане России и Украины. Сейчас ситуация под контролем. Борт совершил посадку в Саудовской Аравии. ЕС хотят еще сильнее ограничить выдачу турвиз россиянам, пишут немецкие СМИ. Еврокомиссия готовит изменения, которые позволят отказывать в визах целым категориям граждан, в том числе, цитат, совершающим необязательные поездки. У американцев будут свои госуслуги. Трамп подписал указ, согласно которому в США запустят портал для подачи документов в режиме одного окна. А как жили американцы до этого? Мы спросили у них самих. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Драма на борту Fly Dubai. Боинг 737, летевший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о захвате лайнера. В небо были подняты израильские истребители. В какой-то момент борт пропал с радаров, пилоты перестали выходить на связь, появились предположения о захвате судна. На борту находились около 180 пассажиров, большинство из которых израильтяне. В итоге борт благополучно приземлился в аэропорту Саудовской Аравии. Оказалось, что причина инцидента – драка в кабине пилота. Алина Орлова о том, как весь мир следил за развитием событий.
4: Сначала самолет подал сигнал, код 7700, указывающий на общую чрезвычайную ситуацию. Затем появился код 7500, который используется при возможном захвате воздушного судна. По данным израильского 12-го канала, связь с экипажем была потеряна. Израильские истребители подняли в воздух для перехвата лайнера. Самолет находился на территории Иордании, после чего развернулся и направился в сторону Саудовской Аравии. Лайнер снизился до высоты около 15 тысяч футов, что значительно ниже стандартного эшелона для этого маршрута. В последний раз перед приземлением самолет был зафиксирован на высоте около 5000 футов, после чего исчез с радаров «Флайт-радар». Ему было запрещено приземляться в Израиле. Воздушное пространство в аэропорту Бен-Гурион было закрыто. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху, министр обороны Израиль Кац и глава Минтранса Мири Регев провели срочные консультации по ситуации.
12: Авиакомпания Fly Dubai подтвердила, что сигнал захвата судна был подан из-за того, что на борту произошла драка между двумя пилотами. Израильский 12-й канал пишет, что в составе экипажа были российские пилоты и украинские второй пилоты, что конфликт между ними перерос в драку с ножом прямо в кабине. В результате один из них потерял сознание, комментирует старший пилот, инструктор авиакомпании «Регионавиа» Алексей Базеев.
13: Драка-то на борту вполне возможна. Это не первый случай. Сама по себе работа стрессовая. Контроль за здоровьем вообще-то снижен очень сильно.
14: А кто-то занимается вообще вопросом совместимости пилотов?
13: Командный состав, естественно, занимается. Все-таки люди, которые непосредственно руководят коллективом, они достаточно быстро разбираются, кто есть кто. Но дело в том, что бывает такое, что человек вполне себе благонамеренен и благонадежен, а потом просто слетает с катушек. Поэтому и нужна была такая вот медкомиссия. А сейчас решили, что, все, у нас работает в основном автоматика, чуть ли не искусственный интеллект, сейчас на борту пилоты на всякий пожарный подстраховать. А это же деньги, вот эти вот медкомиссии и прочие проверки, это надо специалистов привлекать.
14: Коды, которые включаются, коды, это как-то автоматически?
13: Как раз и говорят о том, что там не все так просто, потому что если бы захват был, то сразу был 75-й код. А если он перечислял, то вполне возможно, что у них там началась перепалка какая-то, потом до рук дошло, может быть, и командир корабля мог подать такой сигнал, что на борту не все гладко. Текстом можно сказать, что вот так и так, но дело в том, что не всегда можно сказать текстом. Если, допустим, угонщики проникли в кабину, тот, кто попытается сказать, может просто убить. Поэтому вот это и предусмотрено, что в определенном месте, не на виду, стоит вот этот специальный связной пульт, и на нем можно набирать цифры. Это ничего не говорить, а набирается тут определенные цифры, их достаточно много. Их экипаж знает наизусть. Непонятно, если они там просто подрались, командир мог и голосом сказать. Если нет, он не мог этого сделать, то вопрос, а почему он не мог этого сделать? Как бы опять не получилось так, что кто-то закрылся в кабине. Или наоборот, выскочил туда в салон.
12: Алексей Базеев, пилот авиакомпании «Регионавиа». Израильский 14-й канал сообщает, что сейчас основная версия произошедшего следующая. Один из пилотов пытался покончить с собой и разбить самолет. Он направил борт почти в вертикальное пике с высоты более 30 тысяч футов. Другой пилот попытался предотвратить катастрофу, прыгнул на коллегу и начал борьбу за штурвал. Во время драки в кабине были поданы сигналы. Это подняло уровень безопасности в Израиле и на всем Ближнем Востоке. Второму пилоту удалось одолеть первого, выровнять самолет и остановить пике, которое грозило разрушением конструкции в воздухе. Пассажирка рейса Дубай-Тель-Авив рассказала израильскому изданию i24 News, что во время драки в кабине пилотов один из летчиков пытался нанести ножевое ранение другому. Израильские пассажиры, находившиеся на борту, вмешались, схватили нападавшего и взяли ситуацию под контроль. Сейчас воздушное пространство израильского аэропорта Бен-Гурион вновь открыто. Для самолетов офис Нетаньяху сообщил, сообщил, что ситуация с лайнером Fly Dubai под контролем. Суд приговорил 5 годам лишения свободы блогера и бизнесмена Дмитрия Портнягина по делу об отмывании 15 миллионов рублей, полученных благодаря уклонению от уплаты налогов. Позже о подробности, а сейчас о том, что ЕС обсуждает новые ограничения на туристические и краткосрочные визы для некоторых групп россиян, пишут немецкие СМИ. Это могут быть граждане отдельных стран или те, чья поездка не считается обязательной. Сейчас каждую заявку на визу обязательно рассматривают отдельно. По данным СМИ, правовая основа для этих ограничений была заложена еще в 21-м июльском пакете санкций против России. Тогда Еврокомиссия еще отрицала расширение ограничений на туристические визы, говоря только о точечных мерах, вроде политического решения об отказе в краткосрочных визах участникам СВО. Всеобъемлющий визовый запрет не приняли Франция, Италия, Греция и другие, опасаясь слишком серьезных последствий для туротрасли. Теперь же, по данным СМИ, в Евросоюзе обсуждается изменение законодательства, которое позволило бы ограничивать выдачу виз другим категориям заявителей, например, гражданам определенной страны или лицам, совершающим необязательные поездки. Комментирует директор международных проектов иммиграционно-визового агентства Еврорезидент Изивиза София Дюфасе-Аксютина.
15: Мы видим, что существует тенденция максимально ограничить доступ наших соотечественников на территорию Евросоюза. И, видимо, некоторые страны, которые еще не запретили в своих законодательствах оформление шенгенских виз для наших соотечественников, они теперь используют такую формулировку. То есть, если нет необходимости, жизненной необходимости в пребывании заявителя на территории шенгенского соглашения, то ему можно отказать. Понятно, что шенгенские визы оформляются и для лечения, и для посещения родственников, резидентов или граждан данных стран, и для учебы, для каких-то переговоров, и также для туризма, для отдыха. Какая из этих формулировок будет признана необязательной, это уже, я думаю, на усмотрение конкретных офицеров, которые будут оформлять визы. Но, скорее всего, туризм, как менее жизненно необходимое основание, может быть признано необязательным. Я думаю, что запрет на посещение родственников, это будет последнее основание, которое будет запрещено, то есть вряд ли его будут запрещать. И даже сейчас мы фиксируем, что именно по приглашениям родственников дают визы как быстрее, так и на более долгий срок. Поэтому я думаю, что это как раз очень нежизнеспособное основание, и вряд ли на основании именно частных приглашений визах будут как-то ограничивать, так же, как и для лечения. А вот туризм, возможно, транзит, ну, теоретически, да, ведь можно же другой какой-то маршрут для транзита подобрать.
12: София Дюфасе-Аксютина, агентство Еврорезидент Изивиза. Уже год действует запрет на выдачу россиянам мультивиз. Этим летом ряд стран ужесточил выдачу шенгена. Франция отменила нотариальную доверенность, только личное присутствие Италии увеличило сроки рассмотрения, Испания повысила консульский сбор, а Венгрия приостановила прием документов в 3 центрах. Но количество обращений за шенгеном в этом году выросло на 15-25%, публиковала пару дней назад статистику Ассоциации туроператоров России. Что касается новых ограничений, пока формулировки слишком размытые, юридически ничем не подкрепленные, говорят эксперты. Какие поездки являются необязательными и могут попасть под ограничения, какие нет, говорит эксперт по визовым и иммиграционным вопросам Юрий Певзнер.
16: Ну, вообще обязательные поездки, там, поездка к смерти, родственник, лечение, такие поездки могут отнести к категории обязательств. А все остальное надо искать просто в документах, что они называют обязательной поездкой. И, возможно, если сейчас нет этой формулировки, что считается обязательной поездкой, то, возможно, это позже появится. Потому что, ну, действительно уж очень размытая формулировка, и вероятность того, что документ будет принят, нормативный документ, именно какой-то законодательный, в таком виде, без разъяснений, что такое обязательная поездка, ну, я оцениваю как маловероятно. И избирательный, индивидуальный вопрос с визами решался всегда. Но понятное дело, что сейчас стало все значительно сложнее.
12: Юрий Перзнер, эксперт по визовым и иммиграционным вопросам. Туркомпании говорят, что чаще всего туристы запрашивают визы Италии, Франции, Испании, Греции. До сих пор, несмотря на ограничения, консульства этих стран были наиболее лояльны к российским гражданам. Дональд Трамп объявил о создании в США аналога госуслуг, а заодно переименовал искусственный интеллект. Он теперь для американских чиновников должен называться суперинтеллект, или, иначе говоря, сверхразум. Позже подробности, а сейчас теми, кто в теме. Жители Швейцарии на днях проголосовали против ужесточения нейтралитета. Сторонники инициативы предлагали закрепить в Конституции запрет на введение международных санкций, но 70% швейцарцев идею не поддержали. Что это значит для репутации страны и как отразится на ее статусе безопасной гавани для финансов? Это при том, что на данный момент в стране уже заморожены миллиарды долларов российских средств. Об этом мы поговорили с инвестором из Швейцарии.
17: То, что касается экономических вопросов, то здесь опять очень мало можно сделать, кроме соблюдать как раз вот это давление, вот эти решения экономические, которые как раз идут от Евросоюза. Ну, шантаж — это не то слово, но это полное давление, от которого Швейцария никак не может отойти.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
12: Интервью полностью сегодня в дневные часы 18.30 на Business FM. А если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru и в разделе «Подкасты интервью» и на всех подкаст-платформах.
18: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес FM». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
19: У микрофона Сардар Авликулиев. Федеральная антимонопольная служба России в этом году возбудила 58 дел по рынку топлива, выдала 91 предупреждение. В 15 регионах России уже заключены соглашения по стабилизации цен на топливо с независимыми АЗС, сообщили в службе. Маркетплейсы с 1 октября обязаны возвращать покупателям деньги за товары не позднее 10 дней с момента оформления требования о возврате. Это следует из вступающего в силу закона. Ранее маркетплейсы сами решали, когда перечислить деньги за возвращенные товары, при этом зачастую возврат проходит за несколько часов, отмечает РИА Новости. Доля евро в резервах мировых центробанков по итогам второго квартала выросла на 0,56% пункта до максимальных с третьего квартала 2014 года 20,6%. Об этом свидетельствуют данные МВФ, передает РИА Новости. Показатель стал максимальным с третьего квартала 2014 года, когда отметка достигала 20,7%. Тем временем доля доллара в мировых валютных резервах снизилась до 56,7% с 57,18% в предыдущем квартале, поскольку резервные запасы в евро и ряде других валют увеличились, отмечается в сообщении. Россия за 7 месяцев этого года экспортировала кондитерских изделий на 1,1 млрд долларов. Это на 12% больше, чем годом ранее, сообщили Интерфаксу в Федеральном центре агроэкспорт со ссылкой на оценки экспертов. В натуральном выражении экспорт превысил 315 тысяч тонн. Динамику этого показателя в центре не привели. В структуре поставок лидируют шоколадные кондитерские изделия на 510 миллионов долларов, на 13% больше, чем годом ранее. Выручка
11: выручка от экспорта мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий увеличилась на 10% до 465 миллионов, сахаристых кондитерских изделий на 15% до 149 миллионов долларов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Погода в Москве.
12: Сейчас столица плюс 15 градусов. Сегодня весь день будет ясно, без осадков. Максимальная температура до плюс 17 градусов. Давление повышено 759 миллиметров. Влажность в норме. Ветер слабый, северо-западный, менее 2 метров в секунду. А завтра будет куда менее приятно. Ночью обещают плюс 7 градусов. Завтра днем всего плюс 13 и пасмурно. В пятницу вообще плюс 12, а в субботу и воскресенье 10-11 выше нуля. Ну, хотя бы без осадков. 11:17 в Москве. США появятся свои госуслуги. Трамп подписал указ о запуске America.gov на единой цифровой платформе федерального правительства. Представители администрации пояснили, что новый ресурс позволит проходить авторизацию, находить ответ на интересующие вопросы и подавать нужные заявки в одном месте, без необходимости переключаться между сайтами различных ведомств. Трамп уже запустил портал и обязал федеральное ведомство подключиться к нему. Он назвал это превью возможностей искусственного интеллекта и способом избавить людей от лабиринта десятков тысяч ужасных правительственных сайтов. Сейчас America.gov работает как и e-chat, помогает получать информацию с федеральных ресурсов. С 27 года портал планирует перевести от ответов к действию. По словам госсекретаря США Рубио, со следующего года американцы смогут подать заявку на получение своего первого паспорта полностью в онлайн-режиме. Вот что говорит житель Флориды Игорь.
20: Да, сегодня запустили сайт America Government. По идее, его, конечно, можно сравнить с нашими российскими госуслугами. Человек заходит в одно место, чтобы найти нужную государственную услугу, вместо того, чтобы искать сайт каждого ведомства отдельно. Но сейчас между ними большая разница. Российские госуслуги уже это работающая система. Я им пользовался. Через личный кабинет можно подать заявление, оформить документы, записаться к врачу, оплатить всякие начисления. America.gov только-только запустили. Поэтому в основном он помогает задавать вопросы и находить информацию о федеральных услугах. Для ответов они сейчас используют искусственный интеллект. Я уже туда заходил, посмотрел. Но американские власти планируют постепенно подключать ведомства, чтобы, ну, например, продлевать паспорт или оформлять Medicare. Это пенсионная система. При этом портал отвечает там, прежде всего, на федеральные услуги. Допустим, я нахожусь сейчас во Флориде, штаты не подключены еще. Надеюсь, в будущем это будет возможно. Поэтому, если сделать коротко вывод, идея очень похожа на госуслуги, но этот сайт, скорее, пока что единая точка входа и помощник по поиску информации.
21: А раньше, получается, вы делали все вот эти действия, это были разрозненные какие-то места, да?
20: Да-да, есть... ну, в принципе, это довольно легко. В поиске набираешь, что ты хочешь понять, заходишь и то же самое делаешь запрос, получаешь ответ, и довольно все легко. Но это было все, естественно, разрозненно. Ты в одном месте не мог это сделать. Ты, допустим, оформить там документы на дом должен был или онлайн сделать, или вот недавно нас попросили прийти в суд. Сейчас, надеюсь, все будет в одном месте, ну, как в госуслугах.
12: Это был житель Флориды по имени Игорь. Проект America.gov возглавляет основатель Airbnb Джо Гебби, главный дизайнер правительства США. Российский портал госуслуг, напомню, существует уже 17 лет. В Испании новый кризис, теперь жилищный. В стране не утихают протесты на фоне выселения из дома пенсионерки с инвалидностью. Правительство Испании экстренно ускорило внесение законопроекта, который должен защитить уязвимых арендаторов. Подробнее Ольга Кашинская.
22: На прошлой неделе 87-летнюю Мари Кармен Абаскаль насильно вывезли на каталке из ее съемной квартиры в Мадриде. У полиции это получилось с четвертой попытки. Три раза активисты профсоюза квартиросъемщиков физически не давали правоохранителям пробиться к женщине. В квартире, расположенной в престижном мадридском районе Ретиро, Мари Кармен жила последние 70 лет. Сначала жилье снимал отец женщины с ежемесячной оплатой в 500 евро. В 2006 году Мари Кармен осиротела. Унаследовать старую квартплату ей не удалось. Основами кратного возрождения возросшими расценками, женщина не соглашалась. В 2018 году у квартиры сменились владельцы, которые установили месячную оплату сначала в 2650 евро, потом снизили цену на 1000. Договориться с ними у Мари Кармен не получилось. Спор велся в разных судебных инстанциях. В итоге суд постановил пенсионерку выселить. По оценкам риэлторов, которые приводят СМИ, на сегодняшнем испанском рынке аренда этой квартиры площадью 100 квадратных метров может стоить от 3-4 тысяч евро в месяц. Выселение пенсионерки, имеющей к тому же еще и инвалидность, у испанцев вызвало коллективную ярость. На улице вышли тысячи людей, а на центральной площади Мадрида Пуэрто-дель-Соль активисты разбили палаточный лагерь и не сворачивают его до сих пор. В итоге, правда, Мари Кармен разрешили вернуться домой после выписки из больницы, где ее лечат от истощения. Достигнутое соглашение предусматривает оплату квартиры в размере не больше 30% от дохода пенсионерки. Но жилищный кризис в Испании затронул далеко не только ее. Еще в мае в столице страны прошли многотысячные шествия с призывами решить эту проблему. А история пенсионерки просто стала катализатором, рассказывает журналист из Барселоны Максим Евсеев.
1: Сразу же в Мадриде, в день, когда ее выселяли, собралось около 1000 человек. К этому присоединились еще сочувствующие в других городах. И здесь, в Барселоне, порядка 2000 человек вышли. Это был как бы повод. Ситуация с квартирами, с арендой, с покупкой, она здесь купится уже точно десятилетиями, потому что рынок жилья в Испании, он стремительно дорожает. Основной способ приобретения – это получение их по наследству. Безусловно, это ипотека и кредиты. Так, чтобы кто-то выложил сотни тысяч или миллионы евро за квартиру, больше вероятности это будут иностранцы, жители Франции, Великобритании или США.
2: Например, в вашем городе взять самая дешевая квартира и сколько стоит?
1: Так, чтобы это было хоть какое-то жилье пригодное для того, чтобы можно было поселиться, то где-то в районе 250 тысяч евро. Это самое дешевое.
22: На фоне протестов в Кабмине Испании заявили о достижении соглашения по внесению законопроекта, который должен защитить уязвимых арендаторов от выселения. Однако принятие документа в парламенте может вызвать трудности, пишет «Нью-Йорк Таймс». Для премьера Испании Педро Санчеса жилищный вопрос – один из многих в длинной череде нерешенных. В июле в стране разгорелся острый миграционный кризис. Тогда в испанский полуанклав Сеута на севере Африки прорвались более 70 тысяч мигрантов. А за месяц до этого супруги премьер-министра были предъявлены официальные обвинения в коррупции и торговле влиянием. Парламентские выборы в Испании пройдут летом следующего года. Так что история с Мари Кармен и последовавшие за ней протесты для действующей власти – сильнейший удар, говорит научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Сергей Шейн.
3: Положение Санчеса, ну, с одной стороны, он становится объектом критики левых, да, из-за традиционно левой поездки, связанной с доступностью жилья. С другой стороны, он становится предметом критики со стороны правых, не имея возможности урегулировать эффективно миграционный кризис в Сеуте. Все это дополняется тем, что у него правительство меньшинства, и, соответственно, пространство для маневра у него очень небольшое до выборов 27-го года. И важно, что на этом фоне правые не только в Испании, но и в других странах, в первую очередь во Франции, которые ждут выборы в 2020 году, набирают, собственно, новые очки для того, чтобы удачно выступить на выборах.
22: Однако, как рассказывают бизнес-ФМ местные жители, проблема дорогого жилья касается только нескольких крупных испанских городов. Маленькие же населенные пункты, где живет меньше 100 тысяч человек, пустуют. Дом там можно снять в 3-4 раза дешевле, чем квартиру в крупном городе. А местные муниципалитеты в некоторых случаях даже предлагают арендовать недвижимость за 1 евро в месяц, просто чтобы привлечь жителей. Но это мало кого интересует. Ольга Кашинская, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
12: Задержан Алексей Пронин, гендиректор завода по производству петард в Кубринске, где в понедельник при пожаре погибли 14 человек. Разбор завалов продолжался больше суток. При этом до сих пор не появилось убедительных версий случившегося на предприятии, каких, наверное, много и в других регионах. Мы поговорили с жителями Кубринска. Михаил Задорожный продолжит.
23: Александр прописан в Кубринске, однако в последние годы постоянно там не проживает, но регулярно навещает отца, чья квартира находится в доме, расположенном в 200 метрах от опасного производства. При этом, по словам Александра, до последнего времени он даже не догадывался, что это завод пиротехники.
24: Я вот, допустим, не знал до вчерашнего вечера, что он там был. Как сказали сегодня, что он там 6 лет уже. Вчера узнал, что там пиротехнику делали, и все. Пока все так, как было, так и осталось. То, что единственное, крыши накрыли баннерами, чтобы не протекало на случай дождя. В больше ничего не изменилось. Компенсации тоже там, да, было собрание у них, сказали, что компенсацию тоже будут давать, и то многодетные, у кого имущество пострадало, то есть это все будет выплачиваться.
23: Многие СМИ написали, что в ноябре 24-го МЧС проводила проверку предприятия в Кубринске, после которой инспектор объявил о фирме предостережение за электропровода с видимыми нарушениями изоляции. Но мало кто обратил внимание, по какому адресу проводилась проверка. Это двухэтажный многоквартирный жилой дом 68-го года постройки, где никакого производства петард быть не могло в принципе. Возможно, проверка проводилась в офисе фирмы, потому что если бы были серьезные нарушения на производстве пиротехники, его бы обязательно закрыли, говорит управляющий партнер и исполнительный директор компании «Мосэксперт» Андрей Пышкин.
5: Если бы у них был какой-то повод закрыть предприятие, приостановить его деятельность, я так думаю, что, ну так по-русски говоря, зад бы они свой прикрыли этим предписанием. А если там ничего такого значительного не было выявлено, ну то есть этого не было грубым нарушением, значит, у них не так все было плохо, а значит, это, скорее всего, не техническая причина, а человеческая.
23: По факту пожарные и спасатели работали не там, где офис, а по другому адресу, рядом с которым находится Кубринский центр детского творчества, что как минимум странно. Не менее странным кажется сообщение некоторых СМИ, что причиной возгорания стал некачественный удлинитель. Мол, сотрудники подключили к нему электрочайник, и после короткого замыкания огонь перекинулся на петарды. Сложно представить, что сотрудники опасного производства решили попить чай, сидя на ящиках с петардами. Объяснить, почему в момент ЧП на предприятии находилось 15 сотрудников, 14 из которых погибли, тоже непросто, продолжает эксперт-пиротехник Сергей Волжин.
6: Это крайне удивительно, потому что, как правило, в такой отрасли люди дистанционно работают на большом удалении друг от друга, и, как правило, производство не требует такого количества людей. 3-4 человека достаточно, чтобы что-то сделать. Почему их было такое количество? Либо там прям настоящий цех, там целое производство было, как в лучшие советские времена, либо они что-то другое там делали. Судя по видео, там прям основательно все взлетело. Ну, вероятно, большое количество материалов взрывчатых, которые там где-то хранились. Вот там все и разворотило.
23: Было ли в Кубринске производство пиротехники, тоже вопрос. Гендиректор предприятия, на которого ссылается МЭШ, пояснил, что в здании, где произошел взрыв, петарды не производили. Пиротехника, которая хранилась в помещении, была сделана в Китае. Директор предприятия, некий Алексей Пронин, задержан. Уголовное дело, по которому он проходит, возбуждено по части 3 статьи 217. Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерти двух и более лиц. Максимальное наказание до 7 лет лишения свободы. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
7: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
9: 11:28, московское время, у микрофона Сердар Влекулиев. Российская авиация нанесла удары по украинским пунктам управления беспилотниками и временной дислокации подразделений ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны России в среду. По данным ведомства, удары нанесены с применением управляемых ракет и фугасных авиабомб ФАП-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Росфинмониторинг предложил увеличить с 3 до 6 лет срок давности привлечения к административной ответственности за два вида нарушений законодательства: противодействие, отмывание, легализации преступных доходов и финансирование терроризма. Соответствующий законопроект ведомство разместило на портале для общественного обсуждения нормативных правовых актов. Речь идет о нарушениях, по которым предусматривают ответственность банков, если те допускают сомнительные операции клиентов, наказание по ним, крупные штрафы или приостановление деятельности. Прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело об организации деятельности нежелательной организации в отношении главного редактора интернет-издания «Инсайдер». Признана нежелательной организацией, внесена в список иноагентов России Романа Доброхотова. Он признан Россией иноагентом. Об этом сообщили в пресс-службе столичного надзорного ведомства. Фильмы и сериалы про коррупцию в силовом блоке и правоохранительных органах больше не получат государственного финансирования, сообщили два источника газеты «Коммерсант» в крупных киностудиях. Собеседники уточнили, что речь идет о любых сценариях, где представители МВД, ФСБ, Следственного комитета или прокуратуры берут взятки или участвуют в преступных схемах. Мера также касается проектов и про маньяков и серийных убийц, отметили источники газеты. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курс.
7: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: 11.30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Россия хочет парализовать Киев еще до наступления зимы. Об этом пишет британское издание «Экономист» со ссылкой на спецслужбы Украины. Украинские СМИ сообщают, что сегодня Киев затянуло дымом. Зафиксированы пожары на Трипольской ТЭС и ТЭЦ-5 в украинской столице. Очередные ракетные атаки подвергаются Киеву практически в ежедневном режиме. Дональд Трамп и главы и гигантов подписали соглашение Белого дома по искусственному интеллекту, или как его Трамп называет теперь, суперинтеллекту. А компании обязались проверять модели при обучении, защищать систему от взлома, устранять уязвимости. Как выглядят перспективы развития и, в частности, в военной сфере, об этом комментарий Георгия Буфта. Девелопер «Самолет» вновь допустил техдефолт по облигациям на 1,5 миллиарда рублей. А в НРД сообщили о том, что обязательства исполнены ненадлежащим образом. Застройщик же заявляет, что средства перечислил вовремя, но часть не дошла по техническим причинам. На этих новостях акции «Самолета» в моменте падали на 9%. Эти и другие темы в нашем эфире. Украинские власти заявляют, что вчера вечером и сегодня ночью Киев подвергся серьезной ракетной и беспилотной атаке. Пожары и разрушения зафиксированы в 4 районах украинской столицы. Сообщается, что 3 человека погибли, поврежден десяток жилых домов. В некоторых районах теперь перебои со светом и водой. Сервис НАТО зафиксировал пожары на Трипольской ТЭС и ТЭЦ-5 в Киеве. Это подтвердило украинское издание «Страна.ua». Киев затянуло дымом. В Минобороны России заявили, что ночью нанесли по Киеву массированный удар высокоточным оружием и ударными БПЛА большой дальности. Сообщается, что поражена Трипольская тепловая электростанция, которая обеспечивает энергией объекты ВПК Украины, а также что поражены центр обработки данных ДНОВА в Киеве и коммуникационный центр, а также объекты энергетической системы в Киевской области. Британское издание The Economist со ссылкой на спецслужбы Украины пишет, что Россия хочет парализовать украинскую столицу еще до наступления зимы массированными ударами, диверсиями и попытками посеять политический хаос. Пик кампании может прийтись на ноябрь.
4: Подробности.
10: 2 высокопоставленных украинских чиновника сообщили изданию, что по данным их разведки Россия начала трехстороннюю кампанию бомбардировок, диверсии и политического хаоса против украинской столицы. Один из них конкретно назвал центры обработки данных и супермаркеты в качестве непосредственных целей. Ожидается, что российская кампания начнется задолго до зимы, а усилия по дестабилизации Киева достигнут пика к ноябрю. Издание отмечает, что Москва уже начала наносить удары по ключевым узлам электроснабжения, водоснабжения и канализации, в частности по насосным системам. Самой разрушительной угрозой со стороны России остаются баллистические ракеты. Но значительным изменением стало массовое внедрение нового поколения дешевых реактивных дронов, способных охотиться за целями в режиме реального времени. Представители спецслужб Украины утверждают, что у России имеются 1000 БПЛА на складах, а также наращиваются запасы баллистических ракет. И она планирует использовать весь запас в течение следующих 2 месяцев.
12: Президент Казахстана Токаев вновь заявил, что нужно заморозить военные действия на Украине, чтобы перейти к переговорам. Он сказал это накануне во время визита в Германию на совместной конференции с канцлером ФРГ Мерцем. Журналист АРД спросил по-русски о недавнем заявлении Токаева в Омске о замораживании военных действий и поинтересовался, что президент сказал бы сегодня российскому лидеру с учетом текущей ситуации. Токаев тоже ответил на русском.
13: Я не говорил о том, что нужно немедленно остановить войну. Я же понимаю, что это, наверное, в современных условиях было бы нереалистично. Я говорил о замораживании военных действий на территории Украины с тем, чтобы перейти к процессу дипломатических или каких угодно переговоров. Вот наша позиция. Чтобы не происходило на территории Украины, мы всегда будем помнить, что и Россия, и Украина являются нашими хорошими друзьями. Что касается России, не надо забывать, что между Казахстаном и Россией общая граница протяженностью 7597 километров. То есть самая протяженная граница в мире. Это разве не фактор развития дружественных отношений с этой страной? На территории Казахстана проживает 2 700 000 граждан нашей страны русской национальности. У нас в стране достаточно большой большом масштабе представлена православная церковь, христианство в православном направлении. И мы с большим уважением относимся к ней. Поэтому все эти моменты надо учитывать. Нельзя рубить с плеча. Казахстану нужен мир, стабильность. Без этого мы никогда не будем успешной страной. Как президент я буду делать все возможное для того, чтобы внести посильный вклад. Я не преувеличиваю свои возможности достижения мира и прекращения войны на территории сопредельной Казахстану.
12: Президент Казахстана также назвал Владимира Путина наиболее приемлемой политической фигурой для Центральной Азии, Европы и всего мира, как руководитель большого государства со сложной историей, так он выразился. А Фридрих Мерц занял совсем иную позицию. Он заявил, что Германия прилагает значительные дипломатические усилия для прекращения конфликта, но продолжит поддерживать Киев, если эти усилия потерпят неудачу, и заявил, что Россия не выиграет эту войну. Это цитата. Кто будет нажимать на курок, человек или машина? Дональд Трамп подписал с IT-гигантами соглашение о контроле за безопасностью искусственного интеллекта. Это соглашение Белого дома назвали по суперинтеллекту. Трамп переименовал ИИ, да, действительно, суперинтеллект официально. Теперь все структуры Белого дома должны использовать именно такую формулировку. Морально обязывающее соглашение, без юридической силы. Они будут контролировать себя сами, сказал Трамп. Подписи поставили представители корпорации лидеров ИИ, в том числе Дженсен Хуанг из NVIDIA, Дарио Амадей, Anthropic, Илон Маск, представляющие в данном случае SpaceX AI, Цукерберг и другие. Компании обязались проверять модели при обучении, защищать системы от взлома, привлекать независимых аудиторов и создавать внутренние комитеты для устранения уязвимости. Перед этим в воскресенье американский президент провел первую частную встречу с главой Anthropic Дарио Амадей, несмотря на предыдущие разногласия между компанией и Пентагоном. И каковы же перспективы, особенно в военной сфере, комментирует Георгий Буфт.
4: OpenAI признала, что ее агенты самовольно добрались до данных бюро переписи, скопировали материалы комиссии по ценным бумагам и даже якобы пытались взломать сайт Министерства образования. И это уже не первый инцидент с выходом ИИ-агентов из-под контроля, в связи с чем компания OpenAI приостановила обучение своих моделей искусственного интеллекта бессрочно до прояснения ситуации. Обыватели тоже боятся. Согласно недавнему опросу CNN, 3/4 американцев смотрят на развитие искусственного интеллекта скорее со страхом, чем с надеждой. Почти столько же считают, что федеральное правительство регулирует технологию недостаточно. Трамп, однако, от подобных страхов отмахивается, мол, это все фейки. В речи на Генассамблее ООН он сравнил тех, кто говорит, что ИИ всех убьет, с теми, кто пугал изменениями климата. Международный надзор за искусственным интеллектом он назвал вредной глобалистской схемой, а еще ранее объявил о намерении создать специальные ИИ-войска, но подробностей не раскрыл. На этом фоне воскресный ужин Трампа с Амадеей в Белом доме стал неожиданностью, ведь компания Anthropic, подписавшая в прошлом году контракт с Пентагоном на 200 миллионов, отказалась снять два ограничения на использование своих моделей Claude – запрет на применение в полностью автономных летальных системах и на массовую слежку внутри страны. Это вызвало ссору с Белым домом. Судебные тяжбы идут до сих пор. На днях апелляционный суд округа Колумбия постановил, что модель Claude ненадежна для военных операций. На этом фоне в Женеве обсуждали еще более актуальную тему. Кто будет нажимать курок, человек или машина? По данным газеты Washington Post, на совещании группы правительственных экспертов по летальным автономным системам вооружений в рамках Конвенции ООН о негуманном оружии делегации США и России около 15 часов подряд вычищали из проекта целый ряд ключевых положений. Убрали требование, чтобы человек-аналитик проверял цель, выбранную искусственным интеллектом перед нанесением удара. Положение о том, что такие системы должны работать предсказуемо и надежно. Обязанность учитывать этические соображения при их применении. Остались лишь общие отсылки к человеческому контролю и гуманитарному праву. Россия, кстати, выступает против юридически обязывающих ограничений для автономного оружия, аргументируя это тем, что действующего гуманитарного права достаточно, а конкретный объем участия человека каждое государство вправе определять само. При Трампе Вашингтон тоже стал выступать против жестких правил. Для обеих держав ключевым моментом является скорость принятия решений, и никто не хочет связывать себе руки, тем более, что Китай делает ровно так же. В середине ноября в Женеве должно решиться, получится ли выйти на выработку соответствующего международного договора. Похоже, что нет. Милитаризация ИИ уже произошла. Война в Украине стала полигоном, где дроны с автономным наведением стали ответом на радиоэлектронную борьбу. Человеческая верификация заменяется. замедляет процесс принятия решений, а выигрывает тот, кто быстрее. Правда, и непредсказуемость действий ИИ становится нормой, которая на поле боя будет выражаться в человеческих потерях. Также возникает вакуум ответственности. Если цель выбрал алгоритм, а удар никто не верифицировал, то кто отвечает за гибель мирных жителей? Гуманитарное право сфокусировано на командире, отдавшем приказ. В автономном оружии такой фигуры нет. Дальше можно дать полет фантазии на тему, что произойдет в результате взаимодействия двух автономных систем воюющих сторон. Можно сравнить с обвалом на биржах, когда торговые алгоритмы разгоняют ситуацию быстрее, чем успевают вмешаться люди. Тогда на чем основан энтузиазм Трампа по поводу искусственного интеллекта? Прежде всего, на экономике. ИИ стал мотором американского роста. По оценке Goldman Sachs, инвестиции в искусственный интеллект достигнут в этом году 1,8% ВВП США, или почти 600 миллиардов долларов. По ряду оценок на ИИ приходится около 45% прироста ВВП. Сам Трамп писал в соцсети, что ИИ может дать до 25% ВВП страны. Вторая причина – Китай. Ведь когда более 20, в основном европейских стран, призвали к обязывающим мерам безопасности для искусственного интеллекта, это именно Китай наряду с США воздержался. Он пока тоже не хочет связывать себя ограничениями, в том числе в военной сфере. В результате складывается картина, не имеющая исторических аналогов. В то время как значительная часть самих создателей новейшей технологии призывают притормозить, государства

0: на высокопоставленного израильского чиновника. В общем, очень много вопросов. Еще будем, конечно, внимательно следить и рассказывать, как новости будут поступать в режиме реального времени. Другим темам. Акции девелопера «Самолета» обвалились на новостях о тех дефолте по облигациям на 2,5 миллиарда рублей. Дата погашения была 28 сентября, но обязательства исполнены ненадлежащим образом, следует из данных НРД. В моменте бумаги застройщика на Мосбирже рухнули на 9%, потом частично отыграли потери. Компания позже объяснила, что вовремя перевела деньги на выплату купона и погашение выпуска облигаций, но по техническим причинам часть средств была зачислена позже. Комментирует член совета директоров инвестиционной платформы Simple Estate Артем Цагоев.
1: Вроде бы как это техническая проблема, то есть это не дефолт, а это проблема с переводом денежных средств. Кстати говоря, это встречается сейчас в последнее время достаточно часто. У некоторых других компаний такое случается. Компания считает, что они все перевели. Соответственно, я делаю из этого вывод, что, скорее всего, технического дефолта не было, и это всего лишь какая-то проблема на уровне денежных переводов. И, по-моему, после того, как сам самолет написал о том, что это чисто такая техническая проблема, никто из НРД, в том числе из депозитария, не опроверг это. Поэтому я думаю, что ничего такого страшного не произошло. Да, все напрягаются в последнее время по поводу самолета, потому что количество убытков у компании очень большое, и рассчитывают на то, что они будут все делать вовремя и погашают до копейки, но это, в общем-то, достаточно оптимистично. Но пока что самолет доказывает, что они все еще чуть-чуть могут. Но в любом случае, ситуация в компании сложная, долгов очень много, а денег очень мало. Это нормально подозревать, что самолет не заплатит по облигациям и не вернет долги. Но это не подтверждается пока что.
0: Артем Цагоев, Simple Estate. В начале мая самолет допустил техдефолт по двум выпускам облигаций. Тогда зачисление произошло после крайнего срока по техническим причинам. О каких причинах идет речь, девелопер не пояснил.
2: Реклама. Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Слова, проверенные делом.
5: Если вернуться в прошлое лет на 200 назад, то станет понятным, что все обыденные для современного человека вещи когда-то были фантастикой или магией. Говорить с людьми на другом конце земного шара, моментально отправить и получить письмо, летать – все это казалось невероятным и волшебным. Изобретательство – это волшебство, воплощение самых невероятных задумок и фантазий. А вы не хотели бы быть волшебником? Элон Маск. Инженер, изобретатель, предприниматель, основатель SpaceX, Tesla Motors и PayPal.
4: Слова, проверенные делом. На Business FM. Компании и корпорации.
6: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
4: Рейтинги.
6: Второй год подряд Сбер возглавил рейтинг Forbes сотни самых прибыльных российских компаний. Его чистая прибыль в 2025 году выросла на 8%, до 1,7 триллионов рублей. Крупнейший российский банк превосходит ожидания аналитиков и в этом году за первое полугодие уже заработал более 1 триллиона рублей чистой прибыли. На втором месте «Газпром», у которого 1,3 триллиона. Третье место у «Роснефти», на четвертой строчке «ВТБ», а замыкает пятерку лидеров «Золотодобытчик» и «Металлург Полюс».
4: Сделки.
6: Русская медная компания может инвестировать в поиск меди и золота на Алтае. Как обратил внимание «Коммерсант», современные управленческие решения, владеющая третьей в России компанией по добыче меди, купила предприятие «Красная руда» с лицензиями на разработку полезных ископаемых на Алтае. Данные о покупке появились в ЕГРЛ. Продавцом выступила структура, связанная с Altus Capital.
4: Арбитраж.
6: «Северсталь» подала в арбитражный суд Москвы иск к банку ВТБ на 1,8 миллиардов рублей. Как пишет «Коммерсант», спор возник из-за субсидии Минпромторга по кредиту. Металлургическая компания сначала добилась признания незаконным требования министерства вернуть эти средства. А теперь пытается взыскать с банка удержанную сумму либо компенсировать переплату по кредитам на 40 миллиардов рублей.
4: Отчеты и планы.
6: «Азбука вкуса» выходит на рынок уходовой косметики, узнали «Ведомости». Ритейлер запустил собственный бренд «Изи Бьюти». Пока на 10 позиций, но расширение линеек планируется. Продукция разрабатывается самой компанией, производится на партнерских площадках, а инвестиции в запуск эксперты оценивают в 25-40 миллионов рублей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.

0: 11:47 в Москве. Сборная России по футболу одержала победу над командой Ирана. Товарищеский матч в Казани завершился со счетом 2-0. В составе россиян дубль сделал Александр Головин. Подробности у нашего спортивного обозревателя.
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
2: Сборная России в Казани не играла целых 5 лет. Последний раз это было осенью 2021-го. Тогда подопечные Валерия Карпина еще участвовали в отборе на чемпионат мира и победили словаков. К сожалению, сейчас и статус встречи, и градус напряжения совсем другие. Но соперник достойный. Сборная Ирана, которая за годы отстранения встречалась с россиянами уже в 3-й раз. Участники чемпионата мира и старые знакомые, можно сказать. В иранскую команду вернулся Сердар Азмунов. Четырехкратный победитель РПЛ в составе «Зенита». Успел он поиграть и в «Рубине». Приехал, получается, в родные места. Накануне игры Матвей Сафонов, номинант на премию «Лучшему голкиперу мира» по итогам сезона, рассказал на пресс-конференции о теплом приветствии болельщиков.
3: Ну, встретили, естественно, чак-чаком. Это норма. Попробовали, убедились, что все в порядке в Казани.
2: Он также отметил, что ожидает от иранцев серьезного сопротивления.
3: После чемпионата мира, возможно, большей уверенностью, возможно, даже с позиции силы захотят играть после хорошего такого опыта на чемпионате мира. Поэтому ожидаем достаточно тяжелую игру. Для нас это большая ответственность, но мы не можем ударить в грязь лицом.
2: Капитанская повязка сборной была выполнена в интересном дизайне. На ней изображен символ Республики Татарстан – бар, стянущий лапу к кэчпочмаку. А капитаном на эту игру был назначен Александр Головин. И полузащитник «Монако» сполна оправдал возложенную на него ответственность. Еще в первом тайме он сделал дубль. Сначала замкнул тонкую передачу Алексея Батракова, а затем технично исполнил штрафной. Не зря за 30-летним хавбеком такая охота. И «Зенит», и «Спартак». Но все в очередь. Минимум до зимы Александр в Монако. А дальше он ничего не исключает. Во втором тайме особых проблем иранцы не создали. У россиян на замену вышел Александр Соболев. Впервые сыграл за сборную с ноября 2023 года. Голов болельщики больше не увидели, а запаса первого тайма вполне хватило. Увы, но повреждение голеностопа получил Головин. Он не доиграл до конца. Как бы то ни было, в итоге 2-0, уверенная победа над соперником приличного уровня. Ведь большинство футболистов из состава сборной Ирана рубились еще пару месяцев назад на Мундиале. В Казань приехали не дублеры. Артем Локалов, корреспондент «Российской газеты» и автор телеграм-канала «Футбольные темы», отметил очень дисциплинированную игру сборной России.
4: Многое, очень многое, я не могу, наверное, сказать, что все, но очень многое получалось. Впечатлен, конечно, особенно первым таймом и тем, что сделал Головин. Это было очень круто. Народ шутит, что вот как Александр хочет все-таки в «Спартак», потому что много говорилось в последнее время о том, что красно-белые проявляли к нему интерес наравне с «Зенитом». Просто он сам недавно в интервью, буквально перед матчем, сказал, что «Спартак» для него не табу. Буквально год назад он говорил как раз обратное. Получилась довольно цельная игра. Возможно, Иран выглядел такой грузной командой, тяжелой, но это не наши проблемы. Несколько комбинаций прошли очень хорошие. В касание буквально. Наверное, мы увидели в этом матче такой основной состав сборной, потому что впереди еще 2 матча с Намибией и с Нигерией. Видимо, с Намибией сыграет второй состав.
2: Что по составу решит Валерий Карпин, узнаем совсем скоро. В субботу россияне играют с Намибией в Екатеринбурге. А 6 октября сбор завершится в Нижнем Новгороде матчем против команды Нигерии. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
1: Капитал с Григорием Бегларяном.
0: Приветствую, Григорий.
5: Добрый день.
0: Что скажешь?
5: Да нечего сказать, наш рынок топчется на месте. Ну, хорошая новость, что вот поддержку опять вернули. Но еще вчера, в принципе, вернули 2250. Сегодня эта поддержка удерживается. Может быть, после полудня традиционно, когда обычно возрастает активность. Но вот, может быть, она возрастет и рынок пойдет в какую-то положительную сторону. Но пока в целом здесь идей особых нет. Главная идея для рынка – это когда же будет просвет вокруг конфликта на Украине, будет ли разрядка и прочее, так что рынок будет ждать подобного рода новостей из разряда геополитических, корпоративных историй каких-то интересных особо нет. Отгремели страсти вокруг компании «Самолет», которая...
0: Да, минус 2% всего.
5: Да, минус 2%, ну, просто 3-й раз казус, да, с тем, что компания платит по своим долгам, но с опозданием, но поэтому Здесь, конечно, у рынка всегда есть подозрения, особенно после подобных историй от других компаний, взять тот же Евротраст и прочее. С учетом достаточно высокого уровня процентной ставки от ЦБ, понятно, что сегмент корпоративно-долговых обязательств со стороны инвесторов всегда рассматривается очень пристально и под подозрением. Кстати, что касается рынка внутреннего долга, сегодня Минфин проведет еще один аукцион по продаже своих долговых обязательств. Прошлые две недели аукционы прошли более-менее удачно. Минфин свой план по размещениям выполняет. Сам индекс УФЗ откатился на уровне почти двухлетней давности. Сегодня, правда, плюсует. Может быть, это связано с тем, что рублевая ликвидность в концовке месяца все-таки нормализовалась. Завтра новый месяц, свежие деньги и прочее. Так что для рынка акций это тоже может быть какой-то поддержкой. При желании рынок может попытаться подрасти, хотя, опять же, из наиболее важных для индекса Мосбиржи бумаг, таких как «Газпром» или другие нефтегазовые компании, пока каких-то значимых новостей, чтобы подтолкнуть вверх, нет, потому что эти новости, как я уже сказал, в основном связаны только с геополитикой. Ну, правда, если будут опять какие-то заголовки о том, что переговоры могут возобновиться, говорят, в октябре что-то может произойти, там, трехсторонние переговоры США, Украина, Россия, и рынок может опять воспрять духом и надеяться на лучшее. Валютный рынок мы уже обсуждали. Здесь основные движения ожидаются на следующей неделе, когда Минфин озвучит новые параметры валютных операций. Если подтвердятся ожидания рынка, что общий объем скупки валюты будет увеличен вдвое-втрое от текущего значения, ну, в таком случае по логике вещей вроде как рубль должны спекулянты продавать, то есть играть на его ослабление. Но у нас есть неизвестный параметр. Это сколько валютовые экспортеры будут продавать. У них тоже будут неплохие доходы за последний месяц. Цены на нефть в целом под давлением. Тут идет такая мощная информационная подпитка. Да, уж не знаю, манипуляция это можно назвать или нет, но как подозрительно. Крупные американские инвестбанки, близкие как раз к американской администрации, такие как Goldman Sachs, JP Morgan, какие-то свои цифры по поставкам сырой нефти из Персидского залива, дескать, почти превысили поставки до военного уровня. Независимое агентство, которое мониторит поставки, проход танкеров из Персидского залива, говорят о том, что да, поставки увеличились, но они гораздо ниже до военного уровня. Но это не важно. Рынок видит, что в Персидском заливе пока вроде как тихо. Ожидается, что, может быть, какие-то будут взаимные предложения по регулированию конфликта США и Иран. Поэтому цены на нефть естественным образом снижаются, особенно американские сорта нефти, потому что американские власти распаковали еще 40 миллионов баррелей сырой нефти из стратегических резервов. Брент пока $103.
1: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
6: Что дороже, собственное IT-оборудование или облака? И как учесть в этом сравнении скрытые расходы? Какой бизнес выбирает гибридную инфраструктуру и почему? Растет ли внедрение прикладных ИИ решений и какие из них сегодня самые востребованные? О том, как сделать корпоративную IT-инфраструктуру максимально эффективной, генеральный директор Билайн Клауд Андрей Зотов. В среду после 17 на Бизнес FM.
1: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Легко ушло.
6: В 1997 году журналист британской газеты Daily Telegraph Найджел Рейнольдс отправился на очередное задание. Ему предстояло взять интервью у никому неизвестной молодой детской писательницы Джоан Роулинг. Для нее это был первый подобный опыт. Роулинг была зажата, смущалась, но оказалась интересной собеседницей. И в конце беседы подарила журналисту свою книгу «Гарри Поттер и философский камень» с автографом. Но детская литература Найджела не очень интересовала. Он пролистал роман и выбросил в мусор, а через полгода уже кусал локти. И не только потому, что сын замучил его просьбами о книжках про Гарри Поттера, а потому что каждый из 500 экземпляров самого первого издания, включая и подаренную Найджелу книгу, стал стоить порядка 50 тысяч фунтов. Легко ушло. Спецпроект на Бизнес FM.
1: Бизнес FM. Инструкция по применению.
7: Показания.
1: Потребность быть в курсе в любой момент.
7: Особые показания.
1: Дефицит времени.
7: Способ применения и дозы.
1: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
7: Передозировка.
1: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
7: Исключение.
1: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
7: Консультация с врачом не требуется.
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: 11.58 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Вячеслав Володин избран председателем Госдумы 9-го созыва. Соответствующее решение принято путем открытого альтернативного голосования на первом заседании. За Володина проголосовали 406 депутатов, за его конкурента Дмитрия Новикова, выдвинутого от фракции «Единая Россия», 36. Володин занимает пост спикера Госдумы с октября 2016 года, то есть 7-го созыва Палаты парламента. Мещанский суд Москвы приговорил бизнесмена и блогера Дмитрия Портнягина к 5 годам колонии по делу о неуплате налогов в особо крупном размере. Ему также назначен штраф в размере 800 тысяч рублей. Супруга бизнесмена Екатерина получила 8 лет лишения свободы по обвинениям в легализации и даче взятки в крупном размере. Исполнение наказания ей отсрочено до достижения ребенком 14-летнего возраста, то есть до 34-го года. Третьего фигуранта дела, делового партнера Портнягина Алексея Николаевича, суд приговорил к 2 годам заключения условно. В Пентагоне заявили о завершении 12-летней операции «Непоколебимая решимость в Ираке». Ее проводили против запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Вооруженные силы США и их союзников покинули авиабазу в Эрбиле. В ведомстве подчеркнули, что обеспечение безопасности в регионе ложится на местные вооруженные силы. При этом США продолжат оказывать Ираку ограниченную помощь в подготовке военных и передаче разведданных. Новый гендиректор Apple Джон Тернус намерен ускорить разработку продуктов, расширить линейку устройств и сделать организацию более компактной, с большим упором на инженерную работу. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями. Среди рассматриваемых идей – отказ от традиционных весенних и осенних графиков выпуска продуктов и упразднение некоторых позиций среднего менеджмента. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Полдень в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Израильские спецслужбы рассматривают инцидент на борту Боинга 737 как попытку теракта. Это одна из основных версий, сообщают источники в американском правительстве. Сейчас второй пилот находится на допросе, утверждает один из израильских журналистов, ссылаясь на спецслужбы. Возможно, это была действительно попытка захватить самолет и затем разбить его об землю вместе с пассажирами. Еще на 1 месяц, вплоть до конца октября, продлен запрет на экспорт дизеля из России. Об этом сообщило правительство. Такой же запрет на экспорт бензина действует до конца января следующего года. Что это означает на практике? Попробуй заплатить утильсбор за уже выкупленный автомобиль. Сегодня рассказываем историю нашего слушателя, который не может поставить электрокар на учет ГИБДД, потому что таможня отказывается принимать платеж по утильсбору. Эти и другие темы в нашем эфире. Драма на борту FlyDubai. Боинг 737, летевший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о захвате лайнера. В небо были подняты израильские истребители. В какой-то момент борт пропал с радаров. Пилоты перестали выходить на связь. Появились предположения о захвате судна. На борту находились 180 примерно пассажиров, большинство израильтяне. Борт в итоге благополучно приземлился в аэропорту Саудовской Аравии. Оказалось, что причина инцидента – драка в кабине пилота. Как весь мир следил за развитием событий, расскажет Алина Орлова.
9: Сначала самолет подал сигнал, код 7700, указывающий на общую чрезвычайную ситуацию. Затем появился код 7500, который используется при возможном захвате воздушного судна. По данным израильского 12-го канала, связь с экипажем была потеряна. Израильские истребители подняли в воздух для перехвата лайнера. Самолет находился на территории Иордании, после чего развернулся и направился в сторону Саудовской Аравии. Лайнер снизился до высоты около 15 тысяч футов, что значительно ниже стандартного эшелона для этого маршрута. В последний раз перед приземлением самолет был зафиксирован на высоте около 5000 футов, после чего исчез с радаров «Флайт-Радар». Ему было запрещено приземляться в Израиле. Воздушное пространство в аэропорту Бен-Гурион было закрыто. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху, министр обороны Израиль Кац и глава Минтранса Мири Регев провели срочные консультации по ситуации.
0: Авиакомпания Flight Dubai подтвердила, что сигнал захват судна был подан из-за того, что на борту произошла драка между двумя пилотами. Израильский 12-й канал пишет, что в составе экипажа были российские пилоты и украинский второй пилот, и что конфликт между ними перерос в драку с ножом прямо в кабине, в результате один из них потерял сознание. А при этом наши источники в авиации говорят, что коллеги из Flight Dubai назвали информацию о национальности пилота фейком, комментирует старший пилот-инструктор авиакомпании «Регион». Алексей Базеев.
10: Драка-то на борту вполне возможна. Это не первый случай. Сама по себе работа стрессовая. Контроль за здоровьем вообще-то снижен очень сильно.
11: А кто-то занимается вообще вопросом совместимости пилотов?
10: Командный состав, естественно, занимает. Все-таки люди, которые непосредственно руководят коллективом, они достаточно быстро разбираются, кто есть кто. Но дело в том, что бывает такое, что человек вполне себе благонамеренен и благонадежен, а потом просто слетает с катушек. Поэтому и нужно была такая вот медкомиссия. А сейчас решили, что, все, у нас работает в основном автоматика, чуть ли не искусственный интеллект, сейчас на борту пилоты на всякий пожарный подстраховать. А это же деньги, вот эти вот медкомиссии, прочие проверки, это надо специалистов привлекать.
11: Коды, которые включаются, коды, это как-то автоматически?
10: Вот коды как раз и говорят о том, что там не все так просто, потому что если бы захват был, то сразу был 75-й код. А если он перечислял, то вполне возможно, что у них там началась перепалка какая-то, потом до рук дошло, может быть, и командир корабля мог подать такой сигнал, что на борту не все гладко. Текстом можно сказать, что вот так и так, но дело в том, что не всегда можно сказать текстом. Если, допустим, угонщики проникли в кабину, тот, кто попытается сказать, может просто убить. Поэтому вот это и предусмотрено, что в определенном месте, не на виду, стоит вот этот специальный связной пульт, и на нем можно набирать цифры. Это ничего не говорить, а набирается вот определенные цифры, их достаточно много. Их экипаж знает наизусть. Непонятно, если они там просто подрались, командир мог и голосом сказать. Если нет, он не мог этого сделать, то вопрос, а почему он не мог этого сделать? Как бы опять не получилось так, что кто-то закрылся в кабине. Или наоборот, выскочил туда в салон.
0: Алексей Базеев, пилот-инструктор израильский, 14-й канал, сообщает, что сейчас основная версия произошедшего такая. Один из пилотов пытался разбить самолет. Он направил борт почти в вертикальное пике с высоты почти 30 тысяч футов. Другой пилот попытался предотвратить катастрофу, прыгнул на коллегу, начал борьбу за штурвал. Во время драки в кабине были поданы сигналы, это подняло с системы безопасности в Израиле и на всем Ближнем Востоке. Второму пилоту удалось одолеть первого, выровнять самолет и остановить пике, которая грозила разрушением конструкции в воздухе. Это одна из версий. По другой, как раз сейчас напомню, именно второй пилот на допросе и второй пилот нападал. 9-й канал Израиля сообщает, что среди пассажиров самолета были бойцы спецназа в резерве. Именно они помогли обезвредить нападавшего. По этой версии на борту также по случайности оказался дополнительный экипаж пилота в рамках учений, который смог после драки выровнять и посадить самолет. Пассажиры лайнера рассказали 15-му каналу Израиля, что услышали крики в кабине пилота, выломали дверь, увидели кровь. Оказалось, что кто-то ударил пилота складным ножом. А пилот, пассажиры кричали и молились. В сети опубликованы фотографии из салона самолета, на них пассажир с пятнами крови на рубашке. Кроме того, в сети появилось видео, как утверждается, снятое на борту во время пике, на фоне слышны крики людей. Так сообщает израильский журналист Амит Сигаль со ссылкой на источники в израильских спецслужбах. Тель-Авив рассматривает этот инцидент как акт терроризма. А Сигаль рассказал со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника, что была предотвращена катастрофа огромных масштабов. Второй пилот сейчас находится под следствием, и все больше признаков указывают на то, что он напал на командира экипажа, намереваясь захватить управление самолетом и разбить его вместе с пассажирами. И вот, кстати, важная деталь. Израильские власти выясняют, мог ли этот пилот быть уроженцем одной из стран Персидского залива. Местные СМИ сообщали, что он мог иметь оманское происхождение. Это сильно расходится с первоначальной версией о том, что экипаж был российско-украинским. А никаких официальных комментариев пока нет, объяснений тоже. Офис Нетаньяху пока лишь сообщил, что ситуация с лайнером Flight Dubai под контролем. Так, вот только что пришла новость. 14-й канал ТВ Израиля сообщает. Пилоты экстренно севшего в саудовском аэропорту лайнера Flight Dubai, подданные Омана и Объединенных Арабских Эмиратов, и виновником инцидента мог быть оманец. Вот так вот, вот так вот. Ушла российско-украинская версия. Нападавшим мог быть оманец, утверждает 14-й израильский канал. Позже подробности. Сейчас к другим темам. Запрет на экспорт дизеля из России продлили еще на месяц, вплоть до конца октября, сообщили в правительстве. Подобный запрет на экспорт бензина действует до конца января следующего года. Сейчас уже начинается сезонное снижение спроса, завершается летний период массовых поездок населения, заканчиваются основные сельхозработы, тем самым рынок должен стабилизироваться в ближайшие несколько недель, говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
12: По дизельному топливу, в принципе, не было дефицита по России в целом ни в августе, ни в сентябре, из тех данных, которые были доступны. Производство превышало спрос. Проблемы были в логистике. Логистике доставок до отдельных регионов. И, в общем-то, запрета на экспорт, насколько можно судить, преследовали цель именно смещения этих логистических проблем. Кроме того, накопление запасов, в том числе и зимнего периода. Мы не знаем до конца, как выглядит в полной мере статистика рынка по дизельному топливу, но, скорее всего, в октябре вот этот профицит предложения должен увеличиться, соответственно, возникнет возможность для либо частичной, либо полной отмены ограничений, но в какой период, сказать сложно. Российская нефтепроводка в целом сильно зависит от экспорта дизельного топлива. Вся модернизация НПЗ, которая проводилась после 2011 года, она была направлена именно на увеличение экспортных мощностей по дизельному топливу, поскольку был крупный европейский рынок и, в общем, достаточно большой спрос и в других регионах, и в Африке, и в Азии, и даже в Латинской Америке, поэтому ориентация была именно дизельное топливо, соответственно, в российской нефтепроводке сложился большой профицит мощностей. И они примерно два раза превышают потребности внутреннего рынка. Как следствие, как только НПЗ начинает работать в нормальном ритме, происходит очень быстрое затоваривание хранилища дизельного топлива. Затоваривание ведет к неизбежному сокращению производства, то есть первичной переработки нефти, если не открыть этот экспортный клапан. Поэтому этот вопрос такой очень тонкой калибровки рынка. Найти тот момент правильный, когда внутренний рынок будет полностью уже насыщен, решены будут логистические проблемы, но при этом еще не произойдет это критическое затоваривание хранилищ. И вот этот момент экспорт должен возобновиться.
0: Алексей Белогорьев, Институт энергетики и финансов. Запрет на экспорт дизеля действует с сентября прошлого года. Сначала для трейдеров и небольших НПЗ, с июля для всех производителей. Наш слушатель из Москвы рассказал о необычном случае. На протяжении года он не может поставить электрокар на учет ГИБДД. Таможня отказывается принимать платеж по утилизбору. Как такое получилось? Об этом Евгений Перельчук.
13: В прошлом году житель Москвы Игорь приобрел китайский автомобиль Cherry QQ, такой маленький электрический хэтчбэк, неофициальный клон корейского Daewoo Matiz. Ценник был более чем бюджетный, без малого 400 тысяч рублей. Автомобиль был выкуплен на торгах Росимущества, в свое время его арестовало ФТС. Всего на торгах были 5 таких электричек Cherry. Игорь выкупил одну машину. С тех пор она так и стоит в гараже, а батарея постепенно выходит из строя. Дело в том, что наш пострадавший не может поставить машину на учет в ГИБДД из-за невыплаченного утильсбора. Заплатить надо всего-то 3500 рублей. Однако платеж, что неожиданно, отказывается брать ФТС, рассказывает Игорь.
14: Процесс интересный. После приобретения прошел год, никак не получается поставить машину на учет, легализовать для использования либо продажи. Направлено ряд писем как и в Израильную таможенную службу, так и в Минпромторг. Последнее письмо даже направлялось в Министерство финансов. Везде был получен, как и в письменном, так и в личном собеседовании, ответ отрицательный, что без декларации таможенной утилизбор не может быть уплачен. Не пояснили они нам, как же нам сделать так, чтобы этот автомобиль был поставлен правильно на учет. Единственное, что Минпромторг пообещал рассмотреть данный вопрос в части уточнения регламента по данным автомобилям, которые через Росимущество реализовываются, по списанию утилизбора.
13: Наш собеседник прислал в редакцию все подтверждающие документы и ответы ведомств на запросы. Из них следует, что причина отказа Зеленоградского отдела ФТС в приеме платежа по утилю действительно в отсутствии таможенной декларации на автомобиль. Из-за этого электронный ПТС остается в статусе незавершенный. Ситуация не может разрешиться уже 12 месяцев. Мы направили запрос в ФТС Зеленограда. Ответа пока ожидаем. А заодно попросили юристов прояснить ситуацию. По их словам, казус возник из-за несовершенства законодательства. Когда таможня решила бороться с практикой массового ввоза электрических и гибридных автомобилей через Белоруссию и Киргизию по заниженной стоимости, была внесена поправка, что декларация у таких авто должна быть российская. Но чиновники не учли, что иногда такие машины после ареста, например, из-за нелегального ввоза, попадают на торги Росимущества, то есть становятся федеральной собственностью, у которой изначально не было никакой декларации. Участники торгов потом попадают в ловушку. Декларации быть не может, однако закон требует ее наличия для уплаты утилизбора. Тот факт, что на машину, выкупленную с торгов, вообще надо его платить, удивлять не должен. Утилизбор не считается таможенным платежом, и здесь нет ошибки. Ситуация похожа на замкнутый круг, но есть, по сути, два выхода, говорит автоэксперт, автоюрист Сергей Смирнов.
15: Переписываться с вышестоящими должностными лицами таможенных органов нет никакого смысла. На основании этого отказа нужно владельцу подать административный иск, в суде попросить, чтобы суд признал отказ незаконным, потому что человек приобрел его здесь, на территории Российской Федерации, через торги, и никакой пассажирской декларации он предоставить в принципе не может. И в этом случае суд, признавая отказ таможенных органов незаконным, естественно, обяжет его принять расчет утилизбора и произвести его списание. Либо простой вариант — обратиться в Росимущество и сказать: нет, ребята, я у вас такой автомобиль, не хочу оставлять его себе, потому что я не могу его зарегистрировать, им пользоваться. Вы мне такую информацию не предоставили, что там нужно какой-то документ, пассажирскую декларацию, его нет, зарегистрировать я его не могу. Ну и, собственно говоря, аннулировать, да, вот эти торги, чтобы ему Росимущество вернуло деньги.
13: Покупатель электрокара «Черри QQ» Игорь обращает внимание, что на тех торгах Росимущества был еще один покупатель из Ростовской области. Он выкупил два автомобиля и успешно поставил их на учет в том регионе. То есть там никаких проблем с декларациями не возникло, что ставит вопрос о разном прочтении чиновниками одного и того же закона. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес FM.
16: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
17: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Фонд развития промышленности увеличил максимальный размер займа по совместным программам с региональными фондами развития промышленности с 200 до 300 миллионов рублей. Это позволит финансировать более капиталоемкие промышленные проекты. Федеральный фонд предоставляет 90% суммы, региональный – 10%. Фонд развития промышленности координирует ВЭП РФ по поручению Минпромторга России. Нижегородская область заняла 4-е место среди регионов по числу проектов, профинансированных по совместным программам. Поддержку получили 25 инициатив. В первую пятерку также вошли Пермский край, Свердловская область, Татарстан и Иркутская область. Нижегородская область в топ-10 регионов по приросту социальных предприятий. Их число за 3 месяца выросло на 59 единиц. Всего в регионе зарегистрировано 444 социальных предприятия. Это 4-й показатель среди субъектов России. На Нижегородскую область приходится около 30% соцпредприятий Приволжского федерального округа.
9: Минград Нижегородской области согласовал облик научно-исследовательского лабораторного комплекса, который хотят построить в Сурмовском районе. Приказ опубликован на сайте ведомства. Речь идет об одноэтажном комплексе, включающем в себя опытно-промышленное производство высокочистных химических соединений, используемых в микроэлектронике. ТК «Нефтепроминвест» рассчитывает возвести его на участке площадью в 3 гектара напротив дома номер 45 по улице Левинка. Общая площадь здания составит около 1500 квадратных метров. Нижегородские обрабатывающие производства отгрузили продукцию на 1 триллион рублей. Нижегородстат подвел итоги работы предприятия за 7 месяцев года. Заводы и компании отгрузили товаров собственного производства, выполнили работы и услуг собственными силами по добыче полезных ископаемых на 4,5 миллиарда рублей, по обрабатывающим производствам более чем на 1 триллион рублей, по обеспечению электроэнергии, газом и паром, кондиционированию воздуха на 102 миллиарда рублей, по водоснабжению, водоотведению, сбору и утилизации отходов на 32,5 миллиарда. За 7 месяцев увеличилось производство отдельных видов продукции, конструкции деталей из черных металлов, инструментов и приборов для измерения, контроля и испытаний, производство пластмасс, моющих средств, спецодежды, мяса, полуфабрикатов, сливочного масла, сыров и другого вида продукции. Все муниципальные котельные в Нижнем Новгороде запустили в работу. В первую очередь отопление дали в социальных учреждениях. Есть вопросы по ряду небольших ведомственных котельных, признался мэр Юрий Шалабаев. Сейчас департамент жилья решает эти проблемы с собственниками. Также домоуправляющие компании продолжают регулировку внутри домов, устраняют выявленные точечные неполадки. Шалабаев напомнил, что в этом году власти не стали ждать положенных нормативов и начали включать отопление, когда погода была еще теплой. И в продолжение темы. Среднемесячная температура октября в Нижегородской области ожидается в пределах средних многолетних значений. Такая информация появилась на сайте Нижегородского гидрометцентра. Уточняется, что нормативными считаются показатели в 4-6 градусов тепла. По прогнозу синоптиков, количество осадков, которые могут выпасть на территории региона за месяц, также будет находиться в районе средних значений 50-70 миллиметров. О развитии событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
18: Погода.
9: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет малооблачно и плюс 15 градусов. Вечером плюс 12 и малооблачно. Ночью вновь малооблачно и плюс 8 на термометре.
18: Валюта.
9: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 30 сентября. Доллар 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей 6 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 58 копеек. Держитесь курса.
18: Компании и корпорации.
9: Нижегородских предпринимателей приглашают на вебинар «Час с торговым представителем России в Республике Беларусь». Онлайн-встреча пройдет утром 16 октября. Министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов отметил, что Республика Беларусь – один из ведущих внешнеторговых партнеров Нижегородской области. Предприятия региона поставляют в Беларусь транспорт и комплектующие изделия из черных металлов, пластмассы, оборудование, электрические машины и химическую продукцию. Вебинар поможет предпринимателям лучше понять особенности белорусского рынка и получить рекомендации по развитию сотрудничества. Принять участие может любая экспортоориентированная компания, относящаяся к малому и среднему предпринимательству. Для участия необходимо зарегистрироваться. Мероприятие запрещено для детей. Российский рынок акций начал день снижением. На открытии торгов индексы Мосбиржи и РТС потеряли по 0,1%. Сильнее других подешевели акции Роснефти, МТС, Алроса и Фосагра. При этом выросли бумаги Аэрофлота, Полюса, ВК и Т-технологии. Поддержку рынку оказывает нефть-бренд, который торгуется выше 103 долларов за баррель. Минпром Нижегородской области, университет Неймарк и технопарк Анкудиновка заключили соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий. Стороны планируют реализовывать профильные проекты, расширять взаимодействие между участниками инновационной экосистемы, содействовать внедрению новых разработок, а также проводить образовательные и деловые мероприятия для студентов, молодых ученых и предпринимателей. В рамках сотрудничества стороны также планируют развивать образовательные программы, организовывать стажировки и практики для студентов, проводить конференции, семинары, конкурсы и другие мероприятия, направленные на выявление и поддержку перспективных технологических команд, содействие коммерциализации разработок и вывод новых решений на рынок. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса.
19: Проверено практикой.
9: Конфликты – это неизбежная часть нашей жизни. Они могут возникать в различных сферах нашей деятельности, и как бы мы ни старались избежать конфликтов, они все равно происходят. Поэтому важно знать, как правильно вести себя в ситуации конфликта. Правило номер один. Одна ситуация – один конфликт. Если у вас уже были конфликтные ситуации с этим человеком, не стоит поднимать их во время конкретной ссоры. Лучше обсудите предыдущие конфликты потом, когда основные страсти утихнут. Не стоит также делать далеко идущих выводов. Вроде «вы уже дважды меня подвели, больше никогда не доверю вам дело». Поэтому во время конфликта стоит концентрироваться именно на том событии, которое ее спровоцировало. Правило номер два. Одна ситуация – одно мнение. Даже если вы уже слышали от других мнений о своем оппоненте, не стоит упоминать чужие слова во время ссоры. Во-первых, ваш рассказчик высказывал свою точку зрения. Во-вторых, как бы намекать на то, что своего вы сформулировать не можете. Так что в любом случае бросать фразы вроде «правду мне коллеги о вас говорили» лучше оставить при себе. Поэтому во время конфликта не стоит упоминать мнение других людей о вашем оппоненте, пусть даже очень авторитетных. Правило номер три. Говорить от своего «я». Во время конфликта часто переходят на личности, стараются надавить, показать свое превосходство. И кажется, что лучшим способом оказаться наверху станут обвинения вроде «вы виноваты», «вы не правы», «вы меня снова не так поняли». Но этот способ только усиливает чужое сопротивление и никак не помогает разрешению конфликтной ситуации. Потому что такие фразы дают оппоненту понять, что вы уже все решили за него. О чем он думает, что чувствует, как и что он понял или не понял. Поэтому во время конфликта лучше использовать фразы «я расстроен ситуацией» или «меня бесит такое положение дел». В любом случае, вы будете говорить о себе лично, а не думать за другого. Правило номер четыре. Не обобщать. Обобщение – враг конкретики. Фразы вроде «вы всегда так поступаете», «вы все такие» и им подобные рискуют увести вас в сторону базарного выяснения отношений. Используя глобальное обобщение, вы выходите за границы локального конфликта. Нарушаете правило «одна ситуация – одно мнение». Да и просто признаете оппонента ни к чему не пригодным. В такой ситуации не смолчит даже самый спокойный человек. Поэтому во время конфликта нужно тщательно следить за своей речью и не равнять одного человека со всеми, кто принес вам огорчение в жизни. Правило номер пять. Не бить ниже пояса. У каждого человека есть свои комплексы, пусть даже самые детские. Если вы знаете, что оппонент комплексует по поводу косоглазия или маленького роста, не стоит упоминать об этих комплексах во время конфликта или переходить на обсуждение его физических недостатков, пусть и мнимых. Во-первых, это подло. Во-вторых, сказанное во время громкой ссоры воспринимается глубже и больнее. Если вы одержите победу в данном случае, можете быть уверены, вы приобрели врага. Поэтому во время конфликта нельзя обсуждать человека. Лучше обсуждать его поступки. Как говорил Евгений Михайлович Малышев, конфликт – это пересечение интересов. Виноватых нет, есть только причины. Так что относитесь к оппонентам с доброжелательностью и вежливостью. И даже если не вы начали конфликт, старайтесь быстрее его закончить. Эффективных вам переговоров.
19: Проверено практикой на Business FM.
18: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: Задержан гендиректор завода по производству петард в Кубринске, где в понедельник при пожаре погибли 14 человек, Алексей Пронин. Разбор завалов продолжается. При этом до сих пор не появилось убедительных версий случившегося на предприятии, каких, наверное, много и в других регионах. Продолжим прямо сейчас.
20: Александр прописан в Кубринске, однако в последние годы постоянно там не проживает, но регулярно навещает отца, чья квартира находится в доме, расположенном в 200 метрах от опасного производства. При этом, по словам Александра, до последнего времени он даже не догадывался, что это завод пиротехники.
21: Я вот, допустим, не знал до вчерашнего вечера, что он там был. Как сказали сегодня, что он там 6 лет уже. Вчера узнал, что там пиротехнику делали, и все. Пока все такое, как было, так и осталось. То, что единственное, крыши накрыли баннерами, чтобы не протекало на случай дождя. Больше ничего не изменилось. Компенсации тоже там, да, было собрание у них, там ходили люди, я не знаю. Но сказали, что компенсацию тоже будут давать, и то многодетные, у кого имущество пострадало, то есть это все будет выплачиваться.
20: Многие СМИ написали, что в ноябре 24-го МЧС проводила проверку предприятия в Кубринске, после которой инспектор объявил о фирме предостережение за электропровода с видимыми нарушениями изоляции. Но мало кто обратил внимание, по какому адресу проводилась проверка. Это двухэтажный многоквартирный жилой дом 68-го года постройки, где никакого производства петард быть не могло в принципе. Возможно, проверка проводилась в офисе фирмы, потому что если бы были серьезные нарушения на производстве пиротехники, его бы обязательно закрыли, говорит управляющий партнер и исполнительный директор компании «Мосэксперт» Андрей Андрей Пышкин.
3: Если бы у них был какой-то повод закрыть предприятие, приостановить его деятельность, я так думаю, что, ну так по-русски говоря, зад бы они свой прикрыли этим предписанием. А если там ничего такого значительного не было выявлено, ну то есть этого не было грубым нарушением, значит, у них не так все было плохо. А значит, это, скорее всего, не техническая причина, а человеческая.
20: По факту пожарные спасатели работали не там, где офис, а по другому адресу, рядом с которым находится Кубринский центр детского творчества, что как минимум странно. Не менее странным кажется сообщение некоторых СМИ, что причиной возгорания стал некачественный удлинитель. Мол, сотрудники подключили к нему электрочайник, и после короткого замыкания огонь перекинулся на петарды. Сложно представить, что сотрудники опасного производства решили попить чай, сидя на ящиках с петардами. Объяснить, почему в момент ЧП на предприятии находилось 15 сотрудников, 14 из которых погибли, тоже непросто, продолжает эксперт-пиротехник Сергей Волжин.
4: Это крайне удивительно, потому что, как правило, в такой отрасли люди дистанционно работают, на большом удалении друг от друга, и, как правило, производство не требует такого количества людей. 3-4 человека достаточно, чтобы что-то сделать. Почему их было такое количество, ну, не 15. Знаю. Либо там прям настоящий цех, там целое производство было, как в лучшие советские времена, либо они что-то другое там делали. Остается только предполагать, судя по видео, там прям основательно все взлетело. Ну, вероятно, большое количество материалов взрывчатых, которые там где-то хранились. Вот там все и разворотило.
20: Было ли в Кубринске производство пиротехники, тоже вопрос. Гендиректор предприятия, на которого ссылается МЭШ, пояснил, что в здании, где произошел взрыв, петарды не производили. Пиротехника, которая хранилась в помещении, была сделана в Китае. Директор предприятия, некий Алексей Пронин, задержан. Уголовное дело, по которому он проходит, возбуждено по части 3 статьи 217. Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерти двух и более лиц. Максимальное наказание до 7 лет лишения свободы. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
19: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 12:29 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Федеральная антимонопольная служба возбудила 58 дел в отношении нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Кроме того, служба выдала 91 предупреждение. Большая часть выявленных нарушений приходится на независимых участников розничного топливного рынка. В 15 регионах уже действуют соглашения с независимыми операторами АЗС о стабилизации цен на топливо. ФАЗ заявила, что продолжит контролировать их исполнение. Минэкономразвитие разработало проект поправок к налоговому кодексу, который меняет порядок учета расходов компании на научные исследования и опытно-конструкторские разработки. Сейчас расходы на такие работы можно учитывать только при наличии научной новизны, из-за чего льгота применяется редко. Проект поправок разрешает учитывать и прикладные разработки. Дональд Трамп официально переименовал искусственный интеллект в суперинтеллект. Президент США подписал указ о замене термина в документах и коммуникациях исполнительной власти, сообщила пресс-служба Белого дома. Также помощник президента по вопросам науки и технологий должен подготовить федеральное определение терминов суперинтеллект и SI, который будет отражать состояние этой технологической области. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 12:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Пилот самолета Fly Dubai мог скончаться от полученных ранений, утверждает израильский портал Вала, ссылаясь на свои источники. Ранее СМИ сообщали, что драка на борту самолета произошла между пилотами, гражданами России и Украины. Теперь же выясняется, что члены экипажа были из стран Персидского залива. Россия хочет парализовать Киев еще до наступления зимы, утверждает издание «Экономист» со ссылкой на украинские спецслужбы. А президент Казахстана Токаев, между тем, вновь заявил, на этот раз в Германии, что нужно замораживать военные действия на Украине, чтобы перейти к переговорам. Девелопер самолет вновь допустил техдефолт по облигациям на 1,5 миллиарда рублей. Правда, заявил, что средства перечислил вовремя, но часть не дошла по техническим причинам. На этих новостях акции самолета в моменте падали на 9%. Сейчас, правда, снижение составляет всего 2%. Эти и другие темы в нашем эфире.
3: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.

0: стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: .12:32 в Москве. Украинские власти заявляют, что вчера вечером и сегодня ночью Киев подвергся массированной ракетной и беспилотной атаке. Пожары и разрушения зафиксированы в 4 районах украинской столицы. Сообщается о гибели 3 человек в некоторых районах, перебои со светом и водой. Произошли пожары на Трипольской ТЭС, а также на ТЭЦ-5 в Киеве. Город затянуло дымом. В Минобороны России сообщили, что ночью нанесли по Киеву массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками большой дальности. Были поражены Трипольская ТЭС, Киевская ГЭС, электроподстанции в Киевской области, центры обработки данных Денова в Киеве. Британское издание «Экономист» со ссылкой на спецслужбы Украины пишет, что Россия хочет парализовать украинскую столицу еще до наступления зимы массированными ударами, диверсиями и попытками посеять политический хаос. Пик кампании может прийтись на ноябрь.
3: Подробности.
4: 2 высокопоставленных украинских чиновника сообщили изданию, что по данным их разведки, Россия начала трехстороннюю кампанию бомбардировок, диверсии и политического хаоса против украинской столицы. Один из них конкретно назвал центры обработки данных и супермаркеты в качестве непосредственных целей. Ожидается, что российская кампания начнется задолго до зимы, а усилия по дестабилизации Киева достигнут пика к ноябрю. Издание отмечает, что Москва уже начала наносить удары по ключевым узлам электроснабжения, водоснабжения и канализации, в частности по насосным системам. Самой разрушительной угрозой со стороны России остаются баллистические ракеты. Но значительным изменением стало массовое внедрение нового поколения дешевых реактивных дронов, способных охотиться за целями в режиме реального времени. Представители спецслужб Украины утверждают, что у России имеются 1000 БПЛА на складах, а также наращиваются запасы баллистических ракет. И она планирует использовать весь запас в течение следующих 2 месяцев.
2: Президент Казахстана Токаев вновь заявил, что нужно заморозить военные действия на Украине, чтобы перейти к переговорам. Сказал он об этом накануне во время визита в Германию на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Мерцем. Журналист АРД спросил по-русски на недавнем заявлении Токаева в Омске о замораживании военных действий и поинтересовался, что президент сказал бы сегодня российскому лидеру с учетом текущей ситуации. Вот ответ Токаева.
5: Я не говорил о том, что нужно немедленно остановить войну. Я же понимаю, что это, наверное, в современных условиях было бы нереалистично. Я говорил о замораживании военных действий на территории Украины с тем, чтобы перейти к процессу дипломатических или каких угодно переговоров. Вот наша позиция. Чтобы не происходило на территории Украины, мы всегда будем помнить, что и Россия, и Украина являются нашими хорошими друзьями. Что касается России, не надо забывать, что между Казахстаном и Россией общая граница протяженностью 7597 километров. То есть самая протяженная граница в мире. Это разве не фактор развития дружественных отношений с этой страной? На территории Казахстана проживает 2 700 000 граждан нашей страны русской национальности. У нас в стране достаточно большом масштабе представлена православная церковь, христианство в православном направлении. И мы с большим уважением относимся к ней. Поэтому все эти моменты надо учитывать. Нельзя рубить с плеча. Казахстану нужен мир, стабильность. Без этого мы никогда не будем успешной страной. Как президент я буду делать все возможное для того, чтобы внести посильный вклад. Я не преувеличиваю свои возможности достижения мира и прекращения войны на территории, сопредельной Казахстану.
2: Фридрих Мерц заявил, что Германия прилагает значительные дипломатические усилия для прекращения конфликта, но продолжит поддерживать Киев, если эти усилия потерпят неудачу. И заявил, что Россия, цитата, «не выиграет эту войну».
6: Бизнес FM с теми, кто в теме.
7: Здравствуйте. В студии Валерий Убадоев. Сегодня у нас тема о нейтральности. В Швейцарии на референдуме жители проголосовали против ужесточения нейтралитета. Сторонники инициативы предлагали закрепить в Конституции запрет на сотрудничество с военными альянсами и введение санкций против воюющих государств, за некоторыми исключениями. Однако 70% швейцарцев проголосовали против. Поводом для проведения этого референдума стало общественное недовольство из-за присоединения Швейцарии к европейским санкциям против России в 2022 году. Сейчас в стране заморожены российские активы на сумму 8,5 миллиардов швейцарских франков. Это чуть меньше 10,5 миллиардов долларов. Об этом всем поговорим с нашим гостем, инвестором из Швейцарии Александром Кочубеем. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
7: Можете рассказать, почему эта инициатива вообще всплыла, как власти объяснили и чего они хотели таким образом добиться?
3: Во-первых, это не государственная инициатива, это политическая партия, которая предложила вот этот референдум. Я думаю, что здесь надо отделить государственную позицию от позиции населения, от позиции политической партии. Поэтому, когда вы себе задаете вопрос, почему швейцарцы так голосуют, почему они так на мир смотрят, вам надо не дальше смотреть, чем вот это крестьянское здравое смысл, который ведет в основном швейцарский народ.
7: Вы сказали, что следует разделять обычных швейцарцев от позиции правительства. А какая позиция правительства в этом случае?
3: Позиция правительства зависит от эпохи, в которой мы находимся. Поэтому вот это понятие нейтральность во время Второй мировой войны – это было одно. Во время Холодной войны – это было другое. А сегодня я бы сказал, что эта нейтральность, она намного более сложнее из-за нашего, скажем так, мирного положения по поводу разных государственных отношений. Но самое важное, что швейцарское государство признает, что она часть вот этой еврозоны. Поэтому государственная позиция – это действительно мы живем в Европе, и поэтому мы должны очень аккуратно понимать, как сформировать позицию Швейцарии помимо нашего географического состояния.
7: А что среди обычных швейцарцев? Что они думают?
3: Я думаю, обычные швейцарцы, может быть, намного более консервативно к этому относятся. Я думаю, что есть тенденция быть большими патриотами, не особенно признавать вот это отношение с Евросоюзом, отдавать независимость своим соседям. Думаю, что народ, наверное, не особенно поддерживал вот эти решения государственные, но дело в том, что это такой момент, где государство решает поддерживать вот эти санкции, в том числе против России, из-за того, что они понимают, что мы являемся как раз соседями Евросоюза, и мы не можем быть частью организации, если так можно его назвать, и не участвовать в этих санкциях.
7: СМИ некоторые писали о том, что в Швейцарии было общественное недовольство из-за ее присоединения к общеевропейским санкциям против России. То есть она таким образом как раз-таки нарушила этот нейтралитет. Можете ли вообще это подтвердить?
3: Я думаю, что общий народ был недоволен тем, что это решение было принято без правильной рабочей, скажем так, сессии, без продуманной, скажем так, результаты, которые будут следовать вот этих решений. Здесь они просто взяли тот список, который Евросоюз предложил, и фактически повторил то, что уже было сделано.
7: Тогда вернемся к теме нейтральности. На ваш взгляд, что вообще вот такое голосование значит? Значит, для швейцарских финансовых институтов. Вы сказали, что это не правительственный был референдум, но все-таки является ли это сигналом о чем-то, может быть?
3: Я вижу, во-первых, что эта тема будет продолжаться актуально обсуждаться. А во-вторых, она признает, что мы живем в мире, где требуется гибкость, ответы на сложные ситуации. А то, что касается экономических вопросов, как вы сами можете понять, я думаю, что здесь опять очень мало можно сделать, кроме соблюдать как раз вот это давление, вот эти решения экономические, которые как раз идут от Евросоюза. И мы как страна хотим оставаться нейтрально, скажем так, в любых конфликтах. Израиль-Палестин, Россия-Украина, Иран, Соединенные Штаты. Ну, то есть список очень длинный, но он продолжается быть актуальным для швейцарского народа.
7: При этом санкции Швейцария все-таки вводит, но, как вы говорите, под давлением Евросоюза, да?
3: Совершенно правильно, совершенно правильно. У нее нет силы быть независимой ни в экономическом смысле и ни с финансовым. Поэтому между нами это, ну, шантаж — это не то слово, но это полное давление, от которого Швейцария никак не может отойти.
7: Получается, давление, в том числе и решение по референдуму. На ваш взгляд, исключается ли вообще статус Швейцарии как такой безопасной финансовой гавани, который был ей присущ?
3: Я думаю, что каждая эпоха как-то представляет свои моменты. Напоминаю, что вот эти законодательства по швейцарское банковское таинство вошло в наше общее понятие закона в 34-м году прошлого века. Поэтому нельзя сказать, что Швейцария соблюдала вот это таинство.

0: своими компаниями в России. Поэтому здесь как раз начинать думать о том, что реально будет происходить дальше, я думаю, слишком рано.
1: Тогда напоследок, что вообще можете сказать об отношении обычных швейцарцев к России?
2: Ну, учитывая, что у нас много граждан России, которые жили, которые проезжали, которые отдыхали здесь, вообще я бы сказал, что личное отношение между швейцарцами и россиянами до сих пор положительное, позитивное. Я не вижу какую-то резкую реакцию против русских как народ. Я действительно признаю, что там продолжаем в культурных кругах слушать русскую музыку, там идти в музей, смотреть на русских художников. Но добавлю вот этот важный пункт, что мы в экономическом смысле, естественно, должны очень осторожно относиться, потому что все-таки здесь банковская система нас запрещает от экономических дел с русскими компаниями, она запрещает нас переводить деньги или получать деньги. Но это не значит, что народ как-то стал против России, она просто признает, что есть кое-какие-то там барьеры, которые существуют и которые не позволяют нам полностью как-то сотрудничать, работать и вести отношения с Россией.
1: На этом, пожалуй, все. Спасибо вам большое, Александр.
3: Бизнес FM с теми, кто в теме.
4: Интервью сегодня в дневные часы 18.30 на Business FM. Если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru в разделе подкасты интервью и на всех подкаст-платформах.
3: Реклама. Ого, красавец! Вот что значит порода.
5: А как зовут?
3: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
3: Слова, проверенные делом.
7: В деловом мире зеркало заднего вида всегда чище, чем лобовое стекло. Цена – это то, что вы платите. Ценность – это то, что вы получаете. Если вы не видите на рынке дурака, то, наверное, это вы сами. Уоррен Баффет. Крупнейший в мире инвестор и крупнейший благотворитель в истории человечества. Слова, проверенные делом. На Business FM. Компании и корпорации.
8: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
9: Бизнес и власть.
8: Операторы связи смогут подтверждать учетные записи на госуслугах. Соответствующее постановление уже подписало правительство. Подтвердить аккаунт теперь можно будет не только в банках, МФЦ и других госорганах, но и в салонах операторов связи. В Минцифры отмечают, что изменения расширят возможности пользователей, особенно в регионах, где рядом нет МФЦ или банков, предоставляющих такую услугу.
9: Отчеты и планы.
8: «Магнит» запустил сервис доставки посылок для физлиц под названием «Магнит посылки». Приложение доступно в App Store и Google Play с августа, но пока отправить посылку можно только в пределах одного населенного пункта. Услуга работает более чем в 900 городах присутствия сети. А междугородную доставку ритейлер планирует запустить уже в октябре. Сейчас модель тестируется. Основными конкурентами во внутригородской доставке могут стать «Яндекс.Доставка», а междугородный – «СДЭК», «Почта России», «Файвпост», «Валберис» и «Озон». BMW представила новое поколение третьей серии. Топовая версия M350 X-Drive получила 437 лошадиных сил, разгон до сотни за 4,1 секунду и максимальную скорость 250 км в час. Седан получил максимально новый дизайн и салон в стиле электрических BMW с огромным почти 18-дюймовым экраном и обновленным iDrive. M350 X-Drive получит отдельный режим Drift Moment, который может полностью перебрасывать тягу на задние колеса. Его добавят в июле 2027 года через автообновление. Причем даже на уже проданные машины.
9: Сделки.
8: Пентагон заключил с Боинг контракт на 20 миллиардов долларов на разработку палубного истребителя шестого поколения, заявили в Пентагоне. Новый самолет-невидимка будет базироваться на американских авианосцах 2030-х годов и заменит устаревающие модели. Летать он будет вместе с истребителем пятого поколения F-35C. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Прямо сейчас.

0: Сейчас.
1: Генконсульство России в Дубае опровергает сообщение о том, что на борту того самого Боинга был хоть один россиянин. 12:48 в Москве. Акции девелопера самолета обвалились на новостях о техдефолте по облигациям на 2,5 миллиарда рублей. Датой погашения был 28 сентября. Но обязательства, как следует из данных НРД, были исполнены ненадлежащим образом. В моменте бумаги застройщика на Мосбирже падали на 9%, а потом частично отыграли потери, сейчас снижение менее 2%. А компания пояснила, что вовремя перевела деньги на выплату купона и погашение выпуска облигаций, но по техническим причинам часть средств была зачислена позже. Комментирует член совет-директоров инвест-платформы Simple Estate Артем Цагоев.
2: Вроде бы как это техническая проблема, то есть это не дефолт, а это проблема с переводом денежных средств. Кстати говоря, это встречается сейчас в последнее время достаточно часто. У некоторых других компаний такое случается. Компания считает, что они все перевели. Соответственно, я делаю из этого вывод, что, скорее всего, технического дефолта не было, и это всего лишь какая-то проблема на уровне денежных переводов. И, по-моему, после того, как сам самолет написал о том, что это чисто такая техническая проблема, никто из НРД, в том числе из депозитария, не опроверг это. И поэтому я думаю, что ничего такого страшного не произошло. Да, всем напрягаются в последнее время по поводу самолета, потому что количество убытков у компании очень большое, и рассчитывать на то, что они будут все делать вовремя и погашать до копейки, ну, это, в общем-то, достаточно оптимистично. Но пока что самолет доказывает, что они все еще чуть-чуть могут. Но в любом случае, ситуация в компании сложная, долгов очень много, а денег очень мало. Это нормально подозревать, что самолет не заплатит по облигациям и не вернет долги. Но это не подтверждается пока что.
1: Артем Цагоев, Simple Estate. В начале мая самолет допустил техдефолт по двум выпускам облигаций. Тогда зачисление произошло после крайнего срока по техническим причинам. О каких причинах идет речь, девелопер не пояснил.
3: Капитал с Григорием Беглоряном.
1: Приветствую еще раз, Григорий.
4: Добрый день еще раз.
1: С чего начнешь?
4: Наш рынок в целом, наверное, обсуждать сейчас уже смысла нет. Ситуация прежняя, рынок топчется на месте. Ну, хорошая новость в том, что, во-первых, удерживаем поддержку 2250, вот где-то в этом районе. Во-вторых, рынок движется в целом фактически в новом ценовом диапазоне в ожидании каких-то, может быть, позитивных сдвигов в геополитическом плане. Обещают там какие-то переговорные процессы в течение октября, это трехсторонние встречи США, Украина, Россия и прочее. Ну, хотя так здесь сейчас этого нет на повестке дня, да, но рынок в любом случае реагирует, вы все заметили, именно на новости, связанные с геополитикой. Ну, вот хотя бы взять ту статью в американском издании The Atlantic, да, ну, я ради интереса просто прочитал полутекст, ну, просто вырвали из контекста некоторые тезисы, и получилась такая красивая картинка, дескать, Трамп обсуждал со своими советниками варианты послабления экономической санкций против России в обмен там на какие-то политические уступки в плане освобождения там заключенных. В итоге, если брать эту статью, там просто рассуждения журналиста высосаны из пальца, и можно на основе любой статьи, которую в американской прессе ездила, такие же выводы. Ну, кстати, только сейчас пресс-служба Кремля уже официально опровергает вот то, что было написано. У нас рынок реагирует на заголовки. Если что-то опровергается в плане надежд на какое-то смягчение, то ли санкции, то ли какие-то разрядки геополитической напряженности, рынки сразу возвращаются вниз. Вот индекс Мосбиржи выходил в ноль в ответ на комментарии пресс-службы Кремля. В моменте алгоритмы отпрокинули индекс сразу на 0,5% ниже, вот как раз вплотную к технической поддержке. Ну, в общем, здесь пока особо обсуждать у нас нечего, нету даже корпоративных интересных историй, ну и рынок ждет, как говорится, с моря погоды. На рынке рублевого долга ситуация в целом пока спокойная. Индекс ОФЗ, правда, остается вблизи почти двухлетних низов. Минфин сегодня, я так понимаю, все-таки проведет успешный аукцион по размещению долговых бумаг. Премии особо, кстати, Минфины не дают. дает. Но для рынка долга плохая новость в том, что ожидания по поводу смягчения денежно-кредитной политики стран ЦБ практически полностью обнулились. И даже на декабре, смотрю, пока никто не ждет такого движения. Теперь к рынкам глобальным. Нас, естественно, интересует динамика цен на нефть. К этой минуте цены чуть-чуть восстановили свои позиции. Американская нефть вернулась выше отметки $90, Brent 103. Это ноябрьская поставка. Завтра будет уже фьючерс декабрьский. Там цена пока $97. На нефтяном рынке понятная тенденция. Попытки спекулянтов сократить военную премию, вызванную, ну, во-первых, относительным затишьем в Персидском заливе. Никто никого не обстреливает. Хуситы тоже вроде как притихли. Ну и при этом говорят, что какие-то поставки из стран из региона Персидского залива усилились и прочее, прочее. Ну, понятно, что администрацию Трампа нужно любой ценой цены опустить.
1: Вот последние, да, выборы все ближе и
4: выборы
1: ближе.
4: Вот, кстати, последние цифры с рынка ставок. Ну, букмекеры со сайта Polymarket, да. Тут я давно-то не смотрел. Но насчет того, что демократы возьмут под представителей, здесь общий консенсус везде, да, там шанс почти 100%. Насчет Сената были вопросы. А вот тут рынок ставок неожиданно за последнюю неделю резко увеличил вероятность того, что республиканцы потеряют и Сенат. Ну, понятно, что если весь Конгресс будет под демократами, как говорится, Хьюстон, у нас будут проблемы.
3: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
0: Что дороже, собственное IT-оборудование или облака? И как учесть в этом сравнении скрытые расходы? Какой бизнес выбирает гибридную инфраструктуру и почему? Растет ли внедрение прикладных ИИ решений и какие из них сегодня самые востребованные? О том, как сделать корпоративную IT-инфраструктуру максимально эффективной, генеральный директор Beeline Cloud Андрей Зотов. В среду после 17 на Business FM.
5: Вы чувствуете это с первого прикосновения. Натуральные камни и ценные породы дерева в авторской отделке клубного дома «Веспер Погодинская» в Хамовниках. Всего 64 резиденции и панорамные пентхаусы с прямыми видами на Новодевичий монастырь. В каждой квартире просторные гардеробные с окнами, сервисные зоны для персонала и невидимые инженерные системы для безупречного комфорта. «Веспер Погодинская». Искусство безупречного исполнения. Застройщик АВС, компания «Русский капитал». Проектная декларация на наш.ком.
3: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Валюты. Китайский юань чеканился еще в 19 веке в основном из серебра, но окончательно в качестве национальной валюты он утвердился в 1948 году после победы коммунистов над Гоминьданом в китайской гражданской войне. Сегодня юань – одна из самых торгуемых валют мира. В новейшей истории меньше, чем на порядок, дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
6: Аналитический центр ВЦИОМ по заказу РИА Новости провел опрос, в ходе которого выяснил мнение москвичей об удобстве проживания в столице. О результатах Business FM рассказывала в начале сентября. Второй частью исследования стал разговор о том, как жители Москвы оценивают возможности для досуга и отдыха в городе. Вот некоторые из его выводов. Роль парков и скверов в повседневной жизни явно выросла. За последний год парки посещало абсолютное большинство респондентов – 91%. 8 из 10 опрошенных сказали, что бывают в парках не реже раза в месяц. В том числе почти каждый второй – минимум раз в неделю. Правда, 11% признались, что появляются в парках реже, чем раз в месяц, а 9% – что не появляются там вообще. О причинах в исследовании ничего не говорится. В той или иной степени уровнем комфортности близлежащих парков и скверов довольны 80%. 76% посетителей. И 61% опрошенных отмечают, что за последние пару лет уровень благоустройства вырос. Хотя 25% заявили, что уровень этот, на их взгляд, особо не изменился. А 9%, что он снизился, иногда даже существенно. Конечно, главные цели визита в парки – прогулки и уединение. Но довольно высокий интерес вызывает и событийная парковая жизнь, к которой оказался причастен практически каждый третий респондент. По словам замдиректора по социальным исследованиям аналитического центра ВЦИОМ Натальи Даудрих, для городского управления это означает переход от базового благоустройства к новой модели развития общественных пространств как генератора комфорта. Создавая конструкторы из парков, фестивалей, кафе, набережных, такие прокачанные городские пространства в итоге повышают качество жизни и помогают выигрывать конкуренцию за жителей. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.
5: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
7: 12:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Вячеслав Володин избран спикером Госдумы. За него проголосовали 406 депутатов. Первыми заместителями председателя избрали Ирину Яровую и Ивана Мельникова. Заместителями председателя стали Владимир Васильев, Александр Жуков, Виталий Савельев, Анна Кузнецова, Алексей Гордеев и Виктория Абрамченко, а также Мария Воропаева, Владислав Дованков и Александр Бабаков. Генпрокурор России Александр Гуцан предложил создать общий договор о сотрудничестве государств-участников СНГ в сфере возврата активов из-за рубежа. По его словам, это решит проблему несогласованности национальных норм изъятия преступных активов. Ведущие американские технологические компании договорились с Дональдом Трампом о совместных обязательствах в сфере контроля над искусственным интеллектом. Документ подписали президент США, а также руководители Google, Anthropic, Meta, признанная в России экстремистской организацией, запрещена OpenAI, XI и NVIDIA. Соглашение предусматривает 4 уровня контроля и аудита для компаний, создающих передовые ИИ-модели. Актер дубляжа, диктор Антон Алехин погиб в ДТП. Об этом сообщает творческое объединение «Flero Films». По данным ТАСС, он выбежал на дорогу на красный сигнал светофора. Трагедия случилась 26 сентября. Алехину было 40 лет. Он известен более чем полусотней работ. В частности, Алехин озвучил героя в мультфильме «Бэтмен будущего. Возвращение Джокера», нескольких сезонах «Лиги справедливости. Без границ» и анимационном фильме «Бэтмен и Супермен. Битва суперсыновей». Новости на бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 13 часов в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Российское консульство в Дубае опровергает информацию, что на борту Fly Dubai, который сегодня объявлял о ЧП на борту, был хоть один россиянин. По данным израильских СМИ, оба пилота, которые участвовали в драке, выходцы из арабских стран. Запрет на экспорт дизеля из России продлили до конца октября. Об этом сообщили в правительство. При этом продолжает действовать запрет на экспорт бензина до конца января следующего года. А при этом начинается сезонное снижение спроса. Наш слушатель рассказал о том, как уже год пытается поставить электрокар на учет ГИБДД, но ведомство не принимает платеж по утильсбору. А все из-за бюрократического нюанса. Об этой истории также в ближайшее время. Сейчас о том, что известно о ситуации с бортом Fly Dubai, который на пути в Тель-Авив подал сигнал о захвате. А по последним данным, когда Boeing 737, летевший из Дубая в Тель-Авив, подал код 7520, в небо были подняты израильские истребители. На борту находилось около 180 пассажиров, большинство израильтяне. В итоге борт благополучно сел в аэропорту Саудовской Аравии. Причиной инцидента оказалась драка. В кабине пилотов это подтвердилось. подтвердила авиакомпания. А пассажиры лайнера рассказали 15-му каналу Израиля, что услышали крики в кабине пилота, выломали дверь, увидели кровь. Оказалось, один из пилотов был ранен складным ножом. 9-й канал Израиля сообщает, что среди пассажиров самолета были бойцы спецназа в резерве. Именно они помогли обезвредить нападавшего. Утверждается, что на борту также по случайности оказался дополнительный экипаж пилота в рамках учений, который смог после драки выровнять самолет. Пассажиры кричали и молились. В СМИ была информация, что в составе экипажа были российские пилоты и украинский второй пилот, однако наши источники в авиакомпании назвали это фейком. А несколько минут назад и Генконсульство России в Дубае заявило, что россиян на борту Flight Dubai не было. Израильский 14-й канал сообщает, что сейчас основная версия произошедшего такая. Один из пилотов пытался в буквальном смысле разбить самолет. Он направил борт почти в вертикальное пике с высоты более 30 000 футов. Другой пилот пытался предотвратить катастрофу, прыгнул на коллегу, начал борьбу за штурвал. Израильский журналист Амит Сигаль написал со ссылкой на высокопоставленного чиновника, что Тель-Авив рассматривает инцидент как акт терроризма. Была предотвращена катастрофа огромных масштабов. Второй пилот сейчас находится под следствием. Все больше признаков указывает на то, что он напал на командира экипажа, намереваясь захватить управление самолетом и разбить его вместе с пассажирами. СМИ сообщают, что нападавший мог иметь оманское происхождение, а командир воздушного судна мог быть гражданином Объединенных Арабских Эмиратов. И вот появляется неофициальная информация, что один из пилотов мог скончаться от ножевых ранений. Последнюю ситуацию комментирует главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров.
8: Такая история была в истории гражданской авиации. Это была авиакомпания немецкая. И там действительно один из пилотов, воспользовавшись тем, что второй вышел в туалет, заперся в кабине и, соответственно, направил самолет в гору. И второй пилот, он даже не смог никак вмешаться в ситуацию, поскольку вход в кабину пилотов преграждает бронированная дверь, чтобы исключить возможность угона самолетов кем-то из пассажиров. Но эту преграду пилот преодолеть бессилен, если он находится вне кабины. И именно по этой причине после вот того печального инцидента было введено правило, что если один из пилотов покидает кабину, то его место на время должен занять кто-то из членов экипажа, например, бортпроводник. То есть нельзя оставлять одного пилота в кабине ни при каких условиях. Не только потому, что он может оказаться суицидником, но ему может просто оказаться плохо, а он в запертой кабине. В той ситуации, если вдруг что-то происходит за закрытой дверью между пилотами, здесь уже, к сожалению, никаких регламентов не придумаешь, потому что вот эта бронированная дверь, она полностью исключает возможность проникновения в кабину пилотов, как-то исправить ситуацию. Может, кто-то из этих только двух пилотов, если в данном случае один из них был злоумышленником.
9: Но вообще вот эта версия о теракте, я не знаю, как это можно воспринимать, ведь это же не рядовой какой-то террорист сидит и управляет самолетом. Это пилот, который налетал многие часы, международный рейс, или что, он скрывал многие годы, что он потенциальный террорист, или был завербован?
8: На самом деле люди совершают теракты или самоубийства не всегда, планируя его заранее, а это может быть и эмоциональное поведение. Но несмотря на то, что пилоты в гражданской авиации приходят очень тщательный и строгий отбор, если он психологически не готов для этого, то его ни при каких условиях не допустят к управлению воздушным судном. Но все равно человек, как говорится, это не робот, и в его жизни может произойти все, что угодно. Любое негативное событие может сказаться на его психологическом состоянии. И на предполетном досмотре, это может быть не выявлено, то, что он находится в максимальном нервном напряжении. Так что здесь, к сожалению, мы пока не знаем дополнительных причин.
1: Роман Гусаров, Авиару. Но вот сейчас появилась молния, пока не очень понятно содержание. РИА Новости пишет. Пассажир рейса Flight Dubai заявил, что на борту усевшего в Саудовской Аравии самолета были нападавшие во множественном числе. Возможно, именно это хотят подчеркнуть. Будем ждать подробностей. Портал израильский Ynet сообщает, что Нетаньяху отменил запланированную поездку на юг Израиля, направился на совещание по вопросам безопасности после инцидента с самолетом. Комментирует военный аналитик из Израиля, бывший офицер Международного департамента полиции Израиля Сергей Мигдаль.
10: В Израиле даже собрали уже совещание экстренное всех силовиков. Сейчас оценка службы безопасности говорит о том, что это была попытка теракта, что этот пилот хотел захватить самолет и либо его разбить прямо там, совершить самоубийство. Такие случаи у нас уже бывали в мировой истории. Или даже некоторые говорят, что не точно, это несколько подтвердить, попытаться долететь до Израиля, направить его там в Тель-Авив на какое-нибудь большое здание в стиле 11 сентября. В Израиле такая штука не работает, а для этого есть это истребители, есть приказ любого такого, естественно, сбить.
9: Но ведь это международный рейс. Пилот ведущий и пилот второй должны налетать много часов, опытные, проверенные и прочее.
10: В Эмиратах там же огромный мировой хаб авиации и транзита. Эта компания очень разрослась. Fly Dubai — это как бы такая, ну, не совсем дочка, но связанная все равно под владением с компанией Emirates. И у них кодшеринг. Многие израильтяне летят на восток, именно сразу с Fly Dubai пересаживаются на Emirates единым билетом. У них физически не хватает пилотов квалифицированных. Почти всех этих арабских странах много пилотов иностранцев. Просто нету такой возможности быть уверенными, я считаю, на 100% в этом проблематике этого дела. Но обычно, тем не менее, это все пилоты, которые закончили летную школу. Некоторые из них были в молодости военными летчиками, другими нет. Но поскольку речь идет о таких больших количествах людей, за всеми не уследишь, и возможны проколы. Это может быть как СМИ такого апокалиптического, религиозного вдруг возрождения сознания. И как и просто психические проблемы. В Израиле уже рассматривают подозрения на теракт, но никто не знает, может, просто у него был психический срыв. Какое тоже бывает у летчиков.
1: Сергей Мигдаль, военный аналитик из Израиля. Никаких официальных заявлений пока до сих пор не было. Офис Нетаньяху лишь сообщил, что ситуация с лайнером под контролем. Запрет на экспорт дизеля из России продлили еще на месяц, вплоть до конца октября. Запрет на экспорт бензина действует до конца января следующего года. Но уже сейчас начинается сезонное снижение спроса, завершается летний период массовых поездок населения, заканчиваются основные сельхозработы. Рынок должен стабилизироваться в ближайшие несколько недель, говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
11: По дизельному топливу, в принципе, не было дефицита по России в целом ни в августе, ни в сентябре, из тех данных, которые были доступны. Производство превышало спрос. Проблемы были в логистике. Логистике доставок до отдельных регионов. И, в общем-то, запрета на экспорт, насколько оно можно судить, преследовали цель именно смещения этих логистических проблем. Кроме того, накопление запасов, в том числе и зимнего периода. Мы не знаем до конца, как выглядит в полной мере статистика рынка по дизельному топливу, но, скорее всего, в октябре этот профицит предложения должен увеличиться, соответственно, возникнет возможность для либо частичной, либо полной отмены ограничений, но в какой период, как сложно. Российская нефтепроводка в целом сильно зависит от экспорта дизельного топлива. Вся модернизация НПЗ, которая проводилась после 2011 года, она была направлена именно на увеличение экспортных мощностей по дизельному топливу, поскольку был крупный европейский рынок и, в общем, достаточно большой спрос и в других регионах, и в Африке, и в Азии, и даже в Латинской Америке. Поэтому ориентация была именно на дизельное топливо, соответственно, в российской нефтепроводке сложился большой профицит мощностей. И они примерно в два раза превышают потребности внутреннего рынка. Как следствие, как только НПЗ начинает работать в нормальном ритме, происходит очень быстрое затоваривание хранилищ дизельного топлива. Затоваривание ведет к неизбежному сокращению производства, то есть первичной переработки нефти, если не открыть этот экспортный клапан.
1: Алексей Благорьев. Запрет на экспорт дизеля действует с сентября прошлого года. Сначала для трейдеров и небольших НПЗ, а с июля для всех производителей. У американцев появятся свои госуслуги. Трамп подписал указ о запуске AmericaGov, единой цифровой платформы федерального правительства. Представители администрации пояснили, что новый ресурс позволит проходить авторизацию, находить ответ на интересующие вопросы, подавать нужные заявки в одном месте, без необходимости переключаться между сайтами различных ведомств. Трамп уже запустил портал и обязал федеральные ведомства к нему подключиться, назвав это превью возможности искусственного интеллекта и способом избавить людей от лабиринта десятков тысяч ужасных правительственных сайтов. Сейчас ресурс работает как и чат, помогает получать информацию с федресурсов. С 27-го года портал планирует перевести от ответов к действиям. Как сказал глава Госдеп Рубио, американцы со следующего года смогут подать заявку на получение своего первого паспорта полностью в режиме онлайн. Вот что говорит житель Флориды Игорь.
12: Да, сегодня запустили сайт America Government. По идее, его, конечно, можно сравнить с нашими российскими госуслугами. Человек заходит в одно место, чтобы найти нужную государственную услугу, вместо того, чтобы искать сайт каждого языка отдельно. Но сейчас между ними большая разница. Российские госуслуги уже это работающая система. Я им пользовался. Через личный кабинет можно подать заявление, оформить документы, записаться к врачу, оплатить всякие начисления. America Go только-только запустили. Поэтому в основном он помогает задавать вопросы и находить информацию о федеральных услугах. Для ответов они сейчас используют искусственный интеллект. Я уже туда заходил, посмотрел. Но американские власти планируют постепенно подключать ведомства, чтобы, например, продлевать паспорт или оформлять Medicare. Это пенсионная система. При этом портал рассчитан, прежде всего, на федеральные услуги. Допустим, я нахожусь сейчас во Флориде, штаты не подключены еще. Надеюсь, в будущем это будет возможно. Поэтому, если сделать коротко вывод, идея очень похожа на госуслуги, но этот сайт, скорее, пока что единая точка входа и помощник по поиску информации.
13: Раньше, получается, вы делали все вот эти действия, это были разрозненные какие-то места, да?
12: Да-да, в принципе, это довольно легко, в поиске набираешь, что ты хочешь понять, заходишь и то же самое делаешь запрос, получаешь ответ, и довольно все легко. Но это было все, естественно, разрозненно, ты в одном месте не мог это сделать. Ты, допустим, оформить там документы на дом должен был или онлайн сделать, или вот недавно нас попросили прийти в суд. Сейчас, надеюсь, все будет в одном месте, как в госуслугах.
1: Житель Флориды Игорь, проект «Америка Го» возглавляет сооснователь Airbnb Джо Гебиа, главный дизайнер правительства США. Российский портал госуслуг существует уже 17 лет.
14: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.
15: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
16: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ООО СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
17: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM.
18: В 17 веке Московское царство еще не имело своих золотых и серебряных рудников, и в рубли преимущественно перечеканивались иностранные деньги. В 1654 году при царе Алексее Михайловиче стали чеканить копейку из меди, приравняв ее по стоимости к серебряной. Подданным высочайше было велено торговать на медные деньги. Ими же платили служилым людям, но при этом налоги продолжали собирать исключительно серебром. Недовольство народа обесцениванием медных денег вследствие их необеспеченности и массовой подделки вылилось летом 1662 года в Московское восстание, которое так и назвали «Медный бунт». Мятеж был жестоко подавлен, но в следующем году по царскому указу чеканка серебряной копейки возобновилась, а медные деньги были изъяты из обращения и отправлены в переплавку.
17: Деньги к деньгам. На Business FM.
19: Интерфаксу в Федеральном центре агроэкспорт со ссылкой на оценки экспертов. В натуральном выражении экспорт превысил 315 тысяч тонн. Динамику этого показателя в центре не привели. В структуре поставок лидируют шоколадные кондитерские изделия на 510 миллионов долларов, на 13% больше, чем годом ранее. Выручка от экспорта мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий увеличилась на 10% до 465 миллионов, сахаристых кондитерских изделий на 15% до 149 миллионов долларов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Погода в Москве.
1: Сейчас плюс 16 градусов. Ясная осадка сегодня не ожидается. 13.16 в Москве. Последний день сентября принес Подмосковье заморозки, а в Москве самую холодную ночь за месяц. В отдельных районах температура опустилась ниже нуля. В начале октября ночь станет еще холоднее, комментирует ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
21: И, как и положено, в сентябре у нас температура уже резко понижается в течение месяца. А в условиях антициклона ночи, конечно, становятся все более холодными, потому что они довольно длинные уже, ясные, штилевые в антициклоне. Поэтому температура сегодня действительно была самая низкая в Москве, во всяком случае, за весь период сентября. И действительно, сегодня местами наблюдалась слабо отрицательная температура воздуха. В Подмосковье в последующие дни у нас сохранятся такие синоптические условия, которые будут способствовать сильному выхолаживанию приземного слоя воздуха. Поэтому в первых числах октября месяца, 1 по 4 включительно, по области возможно понижение температуры до минус 1, а 3 числа даже до минус 2 градусов. Но это будут локальные понижения до отрицательных значений температуры, потому что в первую очередь они будут касаться пониженных мест рельефа, куда постекает холодный воздух, и он еще больше выхолаживается. В пятницу температура воздуха приблизится к климатической норме, а в выходные дни температура будет даже чуть ниже климатической нормы. И будет присутствовать такой северный ветер, который создаст определенный дискомфорт в погоде, хотя, в принципе, температура воздуха в дневные часы будет около плюс 9, плюс 11 градусов. Но мы-то привыкли к более высокой температуре, поэтому надо перестраиваться. Да и наша форма одежды тоже уже должна настроиться на осенний лад.
1: Татьяна Позднякова на «Метеоновости». Уже завтра в Москве начнут включать отопление. Сначала тепло дадут по традиции в детских садах, школах и больницах, затем в жилых домах. По словам Сергея Собянина, на подключение всего города уйдет несколько дней. ЕС обсуждает новые ограничения на туристические и краткосрочные визы для некоторых групп россиян, пишут немецкие СМИ. Это могут быть граждане отдельных стран или те, чья поездка не считается обязательной. Сейчас каждую заявку на визу обычно рассматривают отдельно. Правовая основа была заложена еще в 21-м пакете санкций в июле. Тогда Еврокомиссия отрицала расширение ограничений на турвизы, говоря лишь о точечных мерах, например, об отказе в краткосрочных визах участникам СВО. Всеобъемлющий запрет не поддержали Франция, Италия, Греция и другие из-за рисков туротрасли. А теперь в ЕС обсуждают изменения законодательства, которые позволило бы ограничивать выдачу виз целым категориям заявителей, например, гражданам определенной страны или лицам, совершающим необязательные поездки. Комментирует директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи-Виза» София Дюфаса-Аксютина.
22: Если нет необходимости, жизненной необходимости пребывания заявителя на территории Шенгенского соглашения, то ему можно отказать. Понятно, что шенгенские визы оформляются и для лечения, и для посещения родственников, резидентов или граждан данных стран, и для учебы, для каких-то переговоров, и также для туризма, для отдыха. Какая из этих формулировок будет признана необязательной, это уже на усмотрение конкретных офицеров, которые будут оформлять визы. Ну, скорее всего, туризм как менее жизненно необходимое основание может быть признано необязательным. Я думаю, что запрет на посещение родственников это будет последнее основание, которое будет запрещено. И даже сейчас мы фиксируем, что именно по приглашениям родственников дают визы как быстрее, так и на более долгий срок. Как раз очень нежизнеспособное основание. И вряд ли на основании именно частных приглашений в визах будут как-то ограничивать. Так же, как и для лечения. А вот туризм возможно, транзит, ну, теоретически, да, ведь можно же другой какой-то маршрут для транзита подобрать.
1: София Дюфаса Аксютина. Этим летом ряд стран ужесточил выдачу шенген. Франция отменила нотариальную доверенность, только личное присутствие. Италия увеличила сроки рассмотрения, Испания повысила консульский сбор, Венгрия приостановила прием документов в трех центрах. Но количество обращений за шенгеном в этом году выросло на 15-25%. Опубликовала пару дней назад статистику Ассоциации туроператоров России. Что касается новых ограничений, пока формулировки слишком размытые, юридически ничем не подкрепленные, говорят эксперты. Какие поездки являются необязательными и могут попасть под ограничения, какие нет, говорит эксперт по визовым и миграционным вопросам Юрий Певзнер.
0: Избирательный индивидуальный вопрос с визами решался всегда. Ну, понятное дело, что сейчас стало все значительно сложнее. Но вообще обязательная поездка, это там поездка, смерть родственника, лечение, возможно, если сейчас нет этой формулировки, что считается обязательной поездкой, то, возможно, это позже появится. Потому что, ну, действительно уж очень размытая формулировка и вероятность того, что документ будет принят, нормативный документ, именно какой-то законодательный, в таком виде, без разъяснений, что такое обязательная поездка, ну, я оценил как маловероятно.
1: Юрий Певзнер, туркомпания, говорит, что чаще всего туристы запрашивают визы Италии, Франции, Испании и Греции. До сих пор, несмотря на ограничения, консульства этих стран были наиболее лояльны к россиянам. Выкупил автомобиль, а теперь попробуй заплати утильсбор. О необычном случае рассказал наш слушатель из Москвы. На протяжении года он не может поставить электрокар на учет в ГИБДД, потому что таможня отказывается принимать платеж по утильсбору. Мы обратились к юристам, чтобы понять, в каких случаях такое может произойти и что можно предпринять. Продолжит Евгений Прильчук.
2: В прошлом году житель Москвы Игорь приобрел китайский автомобиль Cherry QQ, такой маленький электрический хэтчбэк, неофициальный клон корейского Daewoo Matiz. Ценник был более чем бюджетный, без малого 400 тысяч рублей. Автомобиль был выкуплен на торгах Росимущества, в свое время его арестовало ФТС. Всего на торгах были 5 таких электричек Cherry. Игорь выкупил одну машину. С тех пор она так и стоит в гараже, а батарея постепенно выходит из строя. Дело в том, что наш пострадавший не может поставить машину на учет в ГИБДД из-за невыплаченного утильсбора. Заплатить надо всего-то 3500 рублей. Однако платеж, что неожиданно, отказывается брать ФТС, рассказывает Игорь.
4: Процесс интересный. После приобретения прошел год, никак не получается поставить машину на учет, легализовать для использования либо продажи. Направлено ряд писем как и в Федеральную таможенную службу, так и в Минпромторг. Последнее письмо даже направлялось в Министерство финансов, а везде был получен как и в письменном, так и в личном собеседовании ответ отрицательный, что без декларации таможенной утильсбор не может быть уплачен. Не пояснили они нам, как же нам сделать так, чтобы этот автомобиль был поставлен правильно на учет. Единственное, что Минпромторг пообещал рассмотреть данный вопрос в части уточнения регламента по данным автомобилям, которые через Росимущество реализовываются, по списанию утильсбора.
2: Наш собеседник прислал в редакцию все подтверждающие документы и ответы ведомств на запросы. Из них следует, что причина отказа зеленоградского отдела ФТС в приеме платежа по утилю действительно в отсутствии таможенной декларации на автомобиль. Из-за этого электронный ПТС остается в статусе незавершенный. Ситуация не может разрешиться уже 12 месяцев. Мы направили запрос в ФТС Зеленограда. Ответа пока ожидаем. А заодно попросили юристов прояснить ситуацию. По их словам, казус возник из-за несовершенства законодательства. Когда таможня решила бороться с практикой массового ввоза электрических и гибридных автомобилей через Белоруссию и Киргизию по заниженной стоимости, была внесена поправка, что декларация у таких авто должна быть российская. Но чиновники не учли, что иногда такие машины после ареста, например, из-за нелегального ввоза, попадают на торги Росимущества, то есть становятся федеральной собственностью, у которой изначально не было никакой декларации. Участники торгов потом попадают в ловушку. Декларации быть не может, однако закон требует ее наличия для уплаты утильсбора. Тот факт, что на машину, выкупленную с торгов, вообще надо его платить, удивлять не должен. Утильсбор не считается таможенным платежом, и здесь нет ошибки. Ситуация похожа на замкнутый круг, но есть, по сути, два выхода, говорит автоэксперт, автоюрист Сергей Смирнов.
23: Переписываться с вышестоящими должностными лицами таможенных органов нет никакого смысла. На основании этого отказа нужно владельцу подать административный иск, в суде попросить, чтобы суд признал отказ незаконным, потому что человек приобрел его здесь, на территории России, Федерации через торги, и никакой пассажирской декларации он предоставить в принципе не может. И в этом случае суд, признавая отказ таможенных органов незаконным, естественно, обяжет его принять расчет утильсбора и произвести его списание. Либо простой вариант — обратиться в Росимущество и сказать: нет, ребята, я у вас такой автомобиль, не хочу оставлять его себе, потому что я не могу его зарегистрировать, им пользоваться. Вы мне такую информацию не предоставили, что там нужно какой-то документ, пассажирскую декларацию, его нет, зарегистрировать я его не могу. Ну и, собственно говоря, аннулировать, да, вот эти торги, чтобы ему Росимущество вернуло деньги.
2: Покупатель электрокара Cherry QQ Игорь обращает внимание, что на тех торгах Росимущества был еще один покупатель из Ростовской области. Он выкупил 2 автомобиля и успешно поставил их на учет в том регионе. То есть там никаких проблем с декларациями не возникло, что ставит вопрос о разном прочтении чиновниками одного и того же закона. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес FM.
3: Бизнес FM. Инструкция по применению.
5: Показания.
3: Потребность быть в курсе в любой момент.
5: Особые показания.
3: Дефицит времени.
5: Способ применения и дозы.
3: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
5: Передозировка.
3: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
5: и, очевидно, уже в курсе.
3: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. Breaking news. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
5: Консультация с врачом не требуется.
3: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: 13:28 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Не менее 12 человек пострадали при атаке беспилотника на Трубчевск в Брянской области. Среди раненых есть дети, сообщил губернатор Егор Ковальчук. Детали происшествия уточняются. В Кремле заявили, что тема перемещения российских С-400 из Турции сейчас на повестке дня. Ведется соответствующая работа и осуществляются соответствующие контакты, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Россия допускает возможность переноса ракетных комплексов с территории Турции в третью дружественную страну. Однако пока подобных запросов не поступало. Об этом сообщал глава МИДа России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН. Вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил о финальной стадии разработки третьего пакета мер против телефонных и онлайн-мошенников. В него включат около 20 инициатив. Усилия будут сосредоточены на борьбе со схемами с сим-картами, которые Григоренко назвал анонимным орудием преступления. Документ внесут в Госдуму в осеннюю сессию, уточнил вице-премьер РИА Новостям. В июне Владимир Путин подписал закон о втором комплексе мер, содержащем более 20 инициатив, среди которых возможность устанавливать самозапрет. Запрет на входящие международные звонки. Первый пакет вступил в силу в июне прошлого года. Он включает около 30 инициатив, в том числе возможность отказаться от СМС-рассылок и спам-звонков. Департамент транспорта Москвы сообщает о временном перекрытии движения на ряде улиц в центре столицы. Нельзя проехать по Кремлевской набережной, улице Новый Арбат в районе дома 7 по направлению в центр на Боровицкой площади. Кроме того, нет движения на Пушкинской площади. Причины не уточняются. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 13:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Россия хочет парализовать украинскую столицу еще до наступления зимы, написало британское издание «Экономист» со ссылкой на спецслужбы Украины. А сегодня Минобороны заявило, что нанесло новые удары по Киеву, по объектам, в том числе ТЭП, которые обеспечивают военных Украины. А президент Казахстана Токаев снова повторил, что надо заморозить военные действия на Украине, чтобы перейти к переговорам. Почти 650 грузовиков скопилось на КПП «Верхний Ларс». Это на границе между Северной Осетией и в Грузию. В понедельник фур в очереди было меньше в 2 раза. Что происходит? Почему растет эта очередь? На российском фондовом рынке снижение, 0,5% теряют основные индексы. Индекс Мосбиржи сейчас 2255 пунктов. При этом рубль слабо снижается к юаню, 12,49. А нефть пытается восстановиться. Сорт Brent прибавляет сейчас 0,8, 103,30. Прямо сейчас. Есть и другие темы в нашем эфире. Украинские власти заявляют, что вчера вечером и сегодня ночью Киев подвергся массированной ракетной и беспилотной атаке. Пожары и разрушения зафиксированы в 4 районах украинской столицы. 3 человека погибли. В некоторых районах перебои со светом и водой. Произошли пожары на Трипольской ТЭС и ТЭЦ-5 в Киеве. Город затянуло дымом. В Минобороны России заявили, что ночью нанесли по Киеву массированный удар высокоточным оружием и ударными БПЛА большой дальности. Поражены, как сообщает оборонное ведомство, Трипольская ТЭС, Киевская ГЭС, электроподстанции в Киевской области, а также Центр обработки данных ДНОВА в Киеве. Британское издание The Economist со ссылкой на спецслужбы Украины пишет, что Россия хочет парализовать украинскую столицу еще до наступления зимы массированными ударами, диверсиями и попытками посеять политический хаос. Пик кампании может прийтись на ноябрь.
7: Подробности.
8: 2 высокопоставленных украинских чиновника сообщили изданию, что по данным их разведки Россия начала трехстороннюю кампанию бомбардировок, диверсии и политического хаоса против украинской столицы. Один из них конкретно назвал центры обработки данных и супермаркеты в качестве непосредственных целей. Ожидается, что российская кампания начнется задолго до зимы, а усилия по дестабилизации Киева достигнут пика к ноябрю. Издание отмечает, что Москва уже начала наносить удары по ключевым узлам электроснабжения, водоснабжения и канализации, в частности по насосным системам. Самой разрушительной угрозой со стороны России остаются баллистические ракеты. Но значительным изменением стало массовое внедрение нового поколения дешевых реактивных дронов, способных охотиться за целями в режиме реального времени. Представители спецслужб Украины утверждают, что у России имеются 1000 БПЛА на складах, а также наращиваются запасы баллистических ракет. И она планирует использовать весь запас в течение следующих 2 месяцев.
1: Президент Казахстана Токаев вновь заявил, что нужно заморозить военные действия на Украине, чтобы перейти к переговорам. Он сказал это накануне во время визита в Германию на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Мерцем. Журналист АРД спросил о недавнем заявлении Токаева в Омске на замораживание военных действий. Поинтересовался, что президент сказал бы сегодня российскому лидеру. И вот что Токаев ответил.
9: Я не говорил о том, что нужно немедленно остановить войну. Я же понимаю, что это, наверное, в современных условиях было бы нереалистично. Я говорил о замораживании военных действий на территории Украины с тем, чтобы перейти к процессу дипломатических или каких угодно переговоров. Вот наша позиция. Чтобы не происходило на территории Украины, мы всегда будем помнить, что и Россия, и Украина являются нашими хорошими друзьями. Что касается России, не надо забывать, что между Казахстаном и Россией общая граница протяженностью 7597 километров. То есть самая протяженная граница в мире. Это разве не фактор развития дружественных отношений с этой страной? На территории Казахстана проживает 2 700 000 граждан нашей страны русской национальности. У нас в стране в достаточно большом масштабе представлена православная церковь, христианство в православном направлении. И мы с большим уважением относимся к ней. Поэтому все эти моменты надо учитывать. Нельзя рубить с плеча. Казахстану нужен мир, стабильность. Без этого мы никогда не будем успешной страной. Как президент я буду делать все возможное для того, чтобы внести посильный вклад. Я не преувеличиваю свои возможности достижения мира и прекращения войны на территории сопредельной Казахстану.
1: Это был президент Казахстана Токаев. Но канцлер Мерц заявил, что Германия прилагает значительные дипломатические усилия для прекращения конфликта, но продолжит поддерживать Киев, если эти усилия потерпят неудачу, и заявил, что Россия, цитирую, не выиграет эту войну. На КПП Верхний Ларс и Северной Осетии в Грузию скопилось почти 650 грузовиков. Как указано на сайте системы электронной очереди, части этих грузовиков 270 машин в зеленой зоне. По данным, на понедельник в очереди было фур вдвое меньше. На самом деле проблема не в системе электронной очереди, есть другие причины, говорит эксперт по логистике Кирилл Латинский.
10: Это на самом деле системная история. Если там вдаваться в хронологию, то, например, 11 сентября уже в очереди находилось 338 грузовиков. 14 сентября был рост примерно на 73%, примерно до уровня 585 грузовиков. 28 сентября количество грузовиков уменьшилось до 370. Был комплекс проблем. Ситуация, которая случилась 25 сентября, она эти проблемы усилила. А там, собственно говоря, было закрытие перехода, сработала система опасности селя, и из-за этого, то есть, было на несколько часов переход был закрыт. Соответственно, и к сегодняшнему дню накопилось уже 644 грузовика. Проблема-то на самом деле была такая, что это был сезонный всплеск грузопотока. Это, то есть, происходит из года в год. И пропускная способность погранперехода, она, соответственно, несколько ниже, чем тот грузопоток, который проходит через этот коридор. Также нет альтернативных маршрутов, ну, потому что Верхний Ларес, это, собственно говоря, там единственный сухопутный переход между Россией и Грузией. И, собственно говоря, Армения получает грузы по этому же самому коридору. Поэтому нагрузка на погранпереход, она огромная. Ну, как я уже сказал, что это было закрытие кратковременное на несколько часов 25 сентября из-за угрозы селя. Касательно электронных очередей никаких сбоев нет. Сбои действительно были, но они были, на самом деле, в апреле-мае 26 года.
7: То есть система работает отлаженно, она свою лепту не вносит, вот, возникновение очередей?
10: Да. По электронной очереди никаких жалоб нет.
7: Скажите, а вообще к системе электронной очереди рынок адаптировался? Нет на нее нареканий? Даже не с точки зрения очередей?
10: Ну, уже на самом деле штатно, уже все привыкли, потому что по этому маршруту одни и те же перевозчики грузы перевозят, поэтому все уже привыкли.
1: Кирилл Латинский, эксперт по логистике. Пункт пропуска Верхний Ларс находится на военно-грузинской дороге. Это единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией и Арменией. Еще один рейс из Дубая в Тель-Авив развернулся на середине пути и возвращается в Эмираты. Это следует из данных сервиса Flightradar24. Сейчас борт находится в небе над Саудовской Аравией. Что произошло, пока неизвестно. Между тем, израильские СМИ сообщают, что представитель служб безопасности Израиля называют чудом то, что подавший сигнал бедствия рейс Flight Dubai удалось благополучно посадить. Позже подробности. Сейчас о том, что в Испании новый кризис. Теперь жилищный. В стране не утихают протесты на фоне выселения из дома пенсионерки с инвалидностью. Правительство Испании экстренно ускорило внесение законопроекта, который должен защитить уязвимых арендаторов. Подробнее Ольга Кашинская.
11: На прошлой неделе 87-летнюю Мари Кармен Абаскаль насильно вывезли на каталке из ее съемной квартиры в Мадриде. У полиции это получилось с четвертой попытки. Три раза активисты профсоюза квартиросъемщиков физически не давали правоохранителям пробиться к женщине. В квартире, расположенной в престижном мадридском районе Ретиро, Мари Кармен жила последние 70 лет. Сначала жилье снимал отец женщины с ежемесячной оплатой в 500 евро. В 2006 году Мари Кармен осиротела. Унаследовать старую квартплату ей не удалось. Основами кратного возросшими расценками женщина не соглашалась. В 2018 году у квартиры сменились владельцы, которые установили месячную оплату сначала в 2650 евро, потом снизили цену на 1000. Договориться с ними у Мари Кармен не получилось. Спор велся в разных судебных инстанциях. В итоге суд постановил пенсионерку выселить. По оценкам риэлторов, которые приводят СМИ, на сегодняшнем испанском рынке аренда этой квартиры площадью 100 квадратных метров может стоить от 3-4 тысяч евро в месяц. Выселение пенсионерки, имеющей к тому же еще и инвалидность, у испанцев вызвала коллективную ярость. На улице вышли тысячи людей, а на центральной площади Мадрида Пуэрто-дель-Соль активисты разбили палаточный лагерь и не сворачивают его до сих пор. В итоге, правда, Мари Кармен разрешили вернуться домой после выписки из больницы, где ее лечат от истощения. Достигнутое соглашение предусматривает оплату квартиры в размере не больше 30% от дохода пенсионерки. Но жилищный кризис в Испании затронул далеко не только ее. Еще в мае в столице страны прошли многотысячные шествия с призывами решить эту проблему. А история пенсионерки просто стала катализатором, рассказывает журналист из Барселоны Максим Евсеев.
12: Сразу же в Мадриде, в день, когда ее выселяли, собралось около 1000 человек. К этому присоединились еще сочувствующие в других городах. И здесь, в Барселоне, порядка 2000 человек вышли. Это был как бы повод. Ситуация с квартирами, с арендой, с покупкой, она здесь купится уже точно десятилетиями, потому что рынок жилья в Испании, он стремительно дорожает. Основной способ приобретения – это получение по наследству. Безусловно, это ипотека и кредиты. Так, чтобы кто-то выложил сотни тысяч или миллионы евро за квартиру, больше вероятности это будут иностранцы, жители Франции, Великобритании или США.
13: Например, в вашем городе взять самая дешевая квартира сколько стоит?
12: Так, чтобы это было хоть какое-то жилье пригодное для того, чтобы можно было поселиться, то где-то в районе 250 тысяч евро. Это самое дешевое.
11: На фоне протестов в Кабмине Испании заявили о достижении соглашения по внесению законопроекта, который должен защитить уязвимых арендаторов от выселения. Однако принятие документа в парламенте может вызвать трудности, пишет Нью-Йорк Таймс. Для премьера Испании Педро Санчеса жилищный вопрос – один из многих в длинной череде нерешенных. В июле в стране разгорелся острый миграционный кризис. Тогда в испанский полуанклав Сеута на севере Африки прорвались более 7 70 тысяч мигрантов. А за месяц до этого супруге премьер-министра были предъявлены официальные обвинения в коррупции и торговле влиянием. Парламентские выборы в Испании пройдут летом следующего года. Так что история с Мари Кармен и последовавшие за ней протесты для действующей власти – сильнейший удар, говорит научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУВШЭ Сергей Шейн.
14: Положение Санчеса, с одной стороны, он становится объектом критики левых, да, из-за традиционно левой поездки, связанной с доступностью жилья. С другой стороны, он становится предметом критики со стороны правых, не имея возможности урегулировать эффективно миграционный кризис в Сеуте. Все это дополняется тем, что у него правительство меньшинства, и, соответственно, пространство для маневра у него очень небольшое до выборов 2027 года. И важно, что на этом фоне правые не только в Испании, но и в других странах, в первую очередь во Франции, которые ждут выборы в 2027 году, набирают, собственно, новые очки для того, чтобы удачно выступить на выборах.
11: Однако, как рассказывают бизнес-ФМ местные жители, проблема дорогого жилья касается только нескольких крупных испанских городов. Маленькие же населенные пункты, где живет меньше 100 тысяч человек, пустуют. Дом там можно снять в 3-4 раза дешевле, чем квартиру в крупном городе. А местные муниципалитеты в некоторых случаях даже предлагают арендовать недвижимость за 1 евро в месяц, просто чтобы привлечь жителей. Но это мало кого интересует. Ольга Кашинская, Елена Марчукова, Бизнес-ФМ.
15: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес-ФМ на портале bfm.ru. Легко ушло. В 1997 году журналист

0: 50 тысяч фунтов. Легко ушло. Спецпроект на Бизнес FM. Компании и корпорации.
1: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
2: Бизнес и власть.
1: Операторы связи смогут подтверждать учетные записи на госуслугах. Соответствующее постановление уже подписало правительство. Подтвердить аккаунт теперь можно будет не только в банках, МФЦ и других госорганах, но и в салонах операторов связи. Минцифры отмечают, что изменения расширят возможности пользователей, особенно в регионах, где рядом нет МФЦ или банков, предоставляющих такую услугу.
2: Отчеты и планы.
1: «Магнит» запустил сервис доставки посылок для физлиц под названием «Магнит посылки». Приложение доступно в App Store и Google Play с августа, но пока отправить посылку можно только в пределах одного населенного пункта. Услуга работает более чем в 900 городах присутствия сети. А междугородную доставку ритейлер планирует запустить уже в октябре. Сейчас модель тестируется. Основными конкурентами во внутригородской доставке могут стать «Яндекс.Доставка», «Междугородный», «СДЭК», «Почта России», «Файвпост», «Валберис» и «Озон». BMW представила новое поколение третьей серии. Топовая версия M350 X-Drive получила 437 лошадиных сил, разгон до сотни за 4,1 секунду и максимальную скорость 250 км в час. Седан получил максимально новый дизайн и салон в стиле электрических BMW с огромным почти 18-дюймовым экраном и обновленным iDrive. M350 X-Drive получит отдельный режим Drift Moment, который может полностью перебрасывать тягу на задние колеса. Его добавят в июле 2027 года через автообновление. Причем даже на уже проданные машины.
2: Сделки.
1: Пентагон заключил с Boeing контракт на 20 миллиардов долларов на разработку палубного истребителя шестого поколения, заявили в Пентагоне. Новый самолет-невидимка будет базироваться на американских авианосцах 2030-х годов и заменит устаревающие модели. Летать он будет вместе с истребителем пятого поколения F-35C. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Тринадцать сорок пять в Москве.
0: Бизнес FM с теми, кто в теме.
4: Здравствуйте. В студии Валерий Убадоев. Сегодня у нас тема о нейтральности. В Швейцарии на референдуме жители проголосовали против ужесточения нейтралитета. Сторонники инициативы предлагали закрепить в Конституции запрет на сотрудничество с военными альянсами и введение санкций против воюющих государств, за некоторыми исключениями. Однако 70% швейцарцев проголосовали против. Поводом для проведения этого референдума стало общественное недовольство из-за присоединения Швейцарии к европейским санкциям против России в 2022 году. Сейчас в стране заморожены российские активы на сумму 8,5 миллиардов швейцарских франков. Это чуть меньше 10,5 миллиардов долларов. Об этом всем поговорим с нашим гостем, инвестором из Швейцарии Александром Кочубеем. Александр, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Можете рассказать, почему эта инициатива вообще всплыла, как власти объяснили и чего они хотели таким образом добиться?
5: Во-первых, это не государственная инициатива, это политическая партия, которая предложила вот этот референдум. Я думаю, что здесь надо отделить государственную позицию от позиции населения, от позиции политической партии. Поэтому, когда вы себе задаете вопрос, почему швейцарцы так голосуют, почему они так на мир смотрят, вам надо не дальше смотреть, чем вот это крестьянское здравое смысл, который ведет в основном швейцарский народ.
4: Вы сказали, что следует разделять обычных швейцарцев от позиции правительства. А какая позиция правительства в этом случае?
5: Позиция правительства зависит от эпохи, в которой мы находимся. Поэтому вот это понятие нейтральность во время Второй мировой войны – это было одно. Во время Холодной войны – это было другое. А сегодня я бы сказал, что эта нейтральность, она намного более сложнее из-за нашего, скажем так, мирного положения по поводу разных государственных отношений. Но самое важное, что швейцарское государство признает, что она часть вот этой еврозоны. Поэтому государственная позиция – это действительно мы живем в Европе, и поэтому мы должны очень аккуратно понимать, как сформировать позицию Швейцарии помимо нашего географического состояния.
4: А что среди обычных швейцарцев? Что они думают?
5: Я думаю, обычные швейцарцы, может быть, намного более консервативно к этому относятся. Я думаю, что есть тенденция быть большими патриотами, не особенно признавать вот это отношение с Евросоюза, отдавать независимость своим соседям. Думаю, что народ, наверное, не особенно поддерживал вот эти решения государственные.

0: дело в том, что это такой момент, где государство решает поддерживать вот эти санкции, в том числе против России, из-за того, что они понимают, что мы являемся как раз соседями Евросоюза, и мы не можем быть частью организации, если так можно его назвать, и не участвовать в этих санкциях.
1: А СМИ некоторые писали о том, что в Швейцарии было общественное недовольство из-за ее присоединения к общеевропейским санкциям против России. То есть она таким образом как раз-таки нарушила этот нейтралитет. Можете ли вообще это подтвердить?
0: Я думаю, что общий народ был недоволен тем, что это решение было принято без правильной рабочей, скажем так, сессии, без продуманной, скажем так, результаты, которые будут следовать вот этих решений. Здесь они просто взяли тот список, который Евросоюз предложил, и фактически повторил то, что уже было сделано.
1: Тогда вернемся к теме нейтральности. На ваш взгляд, что вообще вот такое голосование значит для швейцарских финансовых институтов? Вы сказали, что это не правительственный был референдум, но все-таки является ли это сигналом о чем-то, может быть?
0: Я вижу, во-первых, что эта тема будет продолжаться актуально обсуждаться. А во-вторых, она признает, что мы живем в мире, где требуется гибкость, ответы на сложные ситуации. А то, что касается экономических вопросов, как вы сами можете понять, я думаю, что здесь опять очень мало можно сделать, кроме соблюдать как раз вот это давление, вот эти решения экономические, которые как раз идут от Евросоюза. И мы как страна хотим оставаться нейтрально, скажем так, в любых конфликтах. Израиль-Палестин, Россия-Украина, Иран, Соединенные Штаты. Ну, то есть список очень длинный, но он продолжается быть актуальным для швейцарского народа.
1: При этом санкции Швейцария все-таки вводит, но, как вы говорите, под давлением Евросоюза, да?
0: Совершенно правильно, совершенно правильно. У нее нет силы быть независимой ни в экономическом смысле и ни в финансовом. Поэтому между нами это, ну, шантаж — это не то слово, но это полное давление, от которого Швейцария никак не может отойти.
1: Получается, давление, в том числе и решение по референдуму. На ваш взгляд, исключается ли вообще статус Швейцарии как такой безопасной финансовой гавани, который был ей присущ?
0: Я думаю, что каждая эпоха как-то представляет свои моменты. Напоминаю, что вот эти законодательства по швейцарское банковское таинство вошло в наше общее понятие закона в 34-м году прошлого века. Поэтому нельзя сказать, что Швейцария соблюдала вот это таинство веками. Но то, что она обязана была, если можно так на этом посмотреть, или решила для себя соблюдать вот эти санкции, я бы сказал, есть очень многие, которые поспорят, что это совсем не по-швейцарски и вообще неправильно.
1: На этом фоне вообще интересно поговорить о деле Nestlé. Ее активы в России перешли во временное управление, а власти Швейцарии заявили, что оказывают компании дипломатическую помощь. В стране вообще как-то это обсуждается? Что говорят на эту тему?
2: Nestlé — это довольно интересный пример того, что случается на сегодняшнем рынке, особенно в России. Я думаю, во-первых, надо отличать то, что мы читаем в газетах, от реальной ситуации, где Nestlé продолжает работать со своими компаниями в России. Поэтому здесь как раз начинать думать о том, что реально будет происходить дальше, я думаю, слишком рано.
1: Тогда напоследок, что вообще можете сказать об отношении обычных швейцарцев к России?
0: Ну, учитывая, что у нас много граждан России, которые жили, которые проезжали, которые отдыхали здесь, вообще я бы сказал, что личное отношение между швейцарцами и россиянами до сих пор положительное, позитивное. Я не вижу какую-то резкую реакцию против русских как народ. Я действительно признаю, что там продолжаем в культурных кругах слушать русскую музыку, там идти в музей, смотреть на русских художников. Но добавлю вот этот важный пункт, что мы в экономическом смысле, естественно, должны очень осторожно относиться, потому что все-таки здесь банковская система нас запрещает от экономических дел с русскими компаниями, она запрещает нас переводить деньги или получать деньги. Но это не значит, что народ как-то стал против России. она просто признает, что есть кое-какие-то там барьеры, которые существуют и которые не позволяют нам полностью как-то сотрудничать, работать и вести отношения с Россией.
1: На этом, пожалуй, все. Спасибо вам большое, Александр.
3: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
4: Интервью сегодня в дневные часы 18.30 на Бизнес FM. Если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru в разделе подкасты интервью и на всех подкаст-платформах.
3: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
5: Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
3: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Деньги. В Ульви, на Черноморском побережье Древней Фракии, примерно в 550 году до нашей эры появились бронзовые монеты в виде прыгающего дельфина. Такая форма была выбрана не случайно. Аполлон, символом которого и является морское млекопитающее, был одним из главных богов во Фракии. Поначалу бронзовые дельфины были просто атрибутом веры. Когда же они превратились в полноценное средство расчетов, выпуск таких денег был взят под контроль городов-государств. Деньги и дельфины стали плоскими, и на них появились обозначения номинала. История денег на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
7: Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи «Фрагмент», принимает меня в гостях и рассказывает, как он взвешивал и не взвешивал, как он рисковал решением делать персональную выставку тайваньского дуэта молодых художников, хотя вживую работы в руках не держал.
8: Бизнес-партнер галереи предложил мне этих художников, и я согласился. Я посмотрел на эти работы, и мне они сразу понравились. Но надо было выбрать их, надо... Понятно, но очень достаточно сложно выбирать искусство, когда ты не видел его живьем. Поэтому это был риск. И риск заключался в нескольких моментах. Первое – это сразу предложить художникам, которые, можно сказать, в начале карьеры сольную выставку, а не где-нибудь в Нью-Йорке. Второй момент – поверить в работы, которых ты живьем не видел. Но здесь все сошлось. Вот так они и были выбраны, но все-таки у меня работа в коммерческой галерее. То есть наша задача не просто сделать выставку. Наша задача – это результат, показать результат художникам, чтобы эти работы нашли классных коллекционеров. И это все должно соединиться. С одной стороны, программа галереи, с другой стороны, сами художники и, конечно, их искусство, которым они занимаются.
7: И вот решение принято. Работы приезжают в Нью-Йорк, их распаковывают в пространстве галереи. И вот что происходит дальше.
9: Расставляете вдоль стен.
8: Да, это примерно так работает, но они вначале приходят к нас. И вот тогда я понял, что мы угадали. Все. Случился матч невероятный, потому что нет дуэт художников, они из Тайваня. У них невероятная техника и невероятный смысл, который есть за этими работами.
7: Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи «Фрагмент». Кира Альтман, Бизнес FM.
3: Между делом на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Зигмунд Фрейд.
10: Чем безупречнее человек снаружи, тем больше демонов у него внутри.
3: Наизусть. На Бизнес FM.
10: Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: 13.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Кремле отвергли возможность обсуждения США темы ослабления американских санкций в обмен на освобождение политзаключенных. В такой постановке эта тема не обсуждалась и не могла обсуждаться, потому что Москва категорически отрицает наличие каких-либо политзаключенных и считает, что подобная постановка вопроса абсолютно неуместная, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Что касается разных обменов, которые имели место до этого, то спецслужбы продолжают регулярные контакты, на этот счет добавил представитель Кремля. В новом созыве Госдумы может резко вырасти число инициатив по регулированию искусственного интеллекта, пишет газета «Ведомости», изучив доклад Центра политической конъюнктуры. За время избирательной кампании тема ИИ перешла от прикладной к одной из заметных в партийной повестке. Свои предложения подготовили все парламентские фракции. Однако, по словам экспертов, пока непонятно, что именно и как следует регулировать, поскольку отрасль развивается слишком быстро. Действующий рамочный закон содержит мало конкретных механизмов. Механизмов правовое регулирование не успевает за развитием технологий. Среди рисков, опрошенные изданием эксперты, называют чрезмерное регулирование, правовую неопределенность ИИ-контента и возможное технологическое отставание российских моделей. Владелец туроператора «Анекстур» Нешет Качкар задержан в Турции в рамках расследования по обвинениям в употреблении и распространении наркотиков, а также в организации проституции, сообщают турецкие СМИ. Согласно информации, оперативные мероприятия в отношении ряда лиц, связанных с туристическим бизнесом, были проведены в Анталии в рамках расследования, координируемого главной прокуратурой района Сирик. Одновременно с выдачей ордеров на задержание 20 человек были проведены рейды по 35 адресам и на двух судах. В ходе операции задержаны 18 подозреваемых. Поиски еще двух продолжаются. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 14 часов в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Непонятная история с бортом Fly Dubai. Он сегодня подал сигнал тревоги. Позже СМИ сообщили о том, что в кабине два пилота подрались между собой. Есть версия, что один из них пытался захватить самолет и разбить его о землю вместе с пассажирами. В любом случае, эта попытка не удалась. Сообщение о том, что члены экипажа были граждане России и Украины, также не подтвердилось. Еще на месяц продлен запрет на экспорт дизеля из России. Подобный запрет на экспорт бензина действует до конца января следующего года. Все это на фоне того, что в России уже начинается сезонное снижение спроса, объясняют эксперты. Свои госуслуги появятся у американцев. Дональд Трамп подписал соответствующий указ о создании портала «Единого окна». Пока он только отвечает на вопросы, но со следующего года, возможно, уже можно будет подать документы в электронном виде и даже получить паспорт. Эти и другие темы в нашем эфире. А сейчас о том, что известна ситуация с бортом Fly Dubai, который на пути в Тель-Авив сегодня подал сигнал о захвате. Когда Boeing 737, летевший из Дубая, подал код 7520, в небо были подняты израильские истребители. На борту находились 180 пассажиров, большинство израильтяне. Борт в итоге благополучно приземлился в аэропорту Саудовской Аравии. Причина инцидента – драка в кабине пилотов. Это подтвердила авиакомпания. Пассажиры лайнера рассказали 15-му каналу Израиля, что услышали крики в кабине пилотов, выломали дверь, увидели кровь. Оказалось, что один из пилотов был ранен складным ножом. 9-й канал Израиля сообщает, что среди пассажиров самолета были бойцы спецназа в резерве. Именно они помогли обезвредить нападавшего. Утверждается, что на борту также по случайности оказался дополнительный экипаж пилота в рамках учений, который смог выровнять самолет. Пассажиры из-за резких перепадов высоты кричали и молились. В СМИ была информация, что в составе экипажа были российские пилоты и украинский второй пилот, однако источники Бизнес FM в авиаотрасли назвали это фейком. По последним данным, которые сейчас сообщают израильские СМИ, один пилот был из Эмиратов, другой из Омана. Израильский 14-й канал сообщает, что сейчас основная версия произошедшего следующая. Второй пилот пытался разбить самолет. Он напал на капитана, ударил его ножом, а затем направил борт почти в пике с высоты более 9 километров. В кабину пилотов смогли прорваться члены экипажа. экипажа и пассажира. Они обезвредили нападавшего. Пилоту оказали первую помощь. Самолет в итоге успел снизиться на 4 километра, пока его не выровняли. После посадки самолета в СМИ появилось видео от одного из пассажиров. На его лице видны травмы от ножа. Также виден пострадавший капитан судна. Он лежит, рубашка окровавлена, на лице кислородная маска. Пассажиры говорят, что ситуация на борту стабилизировалась.
11: Место нам не знакомо, мы не знаем, где именно окажемся. Все на борту живы и здоровы. Помощь нужна только пилоту.
4: Израильский журналист Амин Сигаль написал со ссылкой на высокопоставленного чиновника, что Тель-Авив рассматривает инцидент как акт терроризма. Была предотвращена катастрофа огромных масштабов. Второй пилот сейчас находится под следствием. Все больше признаков указывает на то, что он напал на командира экипажа, намереваясь захватить управление самолетом и разбить его вместе с пассажирами. Израильский 9-й канал сообщает, что нападавший с ножом на капитана кричал «Аллаху Акбар», оба пилота экстренно севшего в Саудовской Аравии самолета госпитализированы, сообщил оператор аэропорта. Комментирует главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров.
12: Такая история была в истории гражданской авиации. Это была авиакомпания немецкая. И там действительно один из пилотов, воспользовавшись тем, что второй вышел в туалет, заперся в кабине и, соответственно, направил самолет в гору. И второй пилот, он даже не смог никак вмешаться в ситуацию, поскольку вход в кабину пилотов преграждает бронированная дверь, чтобы исключить возможность угона самолетов кем-то из пассажиров. Но эту преграду пилот преодолеть бессилен, если он находится вне кабины. И именно по этой причине после вот того печального инцидента было введено правило, что если один из пилотов покидает кабину, то его место на время должен занять кто-то из членов экипажа, например, бортпроводник. То есть нельзя оставлять одного пилота в кабине ни при каких условиях. Не только потому, что он может оказаться суицидником, но ему может просто оказаться плохо, а он в запертой кабине. В той ситуации, если вдруг что-то происходит за закрытой дверью между пилотами, здесь уже, к сожалению, никаких регламентов не придумаешь, потому что вот эта бронированная дверь, она полностью исключает возможность проникновения в кабину пилотов, как-то исправить ситуацию. Может, кто-то из этих только двух пилотов, если в данном случае один из них был злоумышленником.
4: Роман Гусаров, «Авиару». Вайнет сообщает, что Нетаньяху отменил запланированную поездку на юг Израиля и был на совещании по вопросам безопасности после инцидента с самолетом FlyDubai. У авиакомпании нехватка пилотов. Приходится нанимать иностранцев, не успевая всех проверять, говорит военный аналитик из Израиля, бывший офицер Международного департамента полиции Израиля Сергей Мигдаль.
13: В Израиле даже собрали уже совещание экстренное всех силовиков. Сейчас оценка службы безопасности говорит о том, что это была попытка теракта, что этот пилот хотел захватить самолет и либо его разбить прямо там, совершить самоубийство. Такие случаи у нас уже бывали в мировой истории. Или даже некоторые говорят, что не точно, это несколько подтвердить, попытаться долететь до Израиля, направить его там в Тель-Авиве на какое-нибудь большое здание в стиле 11 сентября. В Израиле такая штука не работает, там для этого есть это истребители, есть приказ любого такого, естественно, сбить.
14: Но ведь это международный рейс. Пилот, ведущий и пилот второй должны налетать много часов, и опытные, и проверенные, и прочее.
13: В Эмиратах там же огромный мировой хаб авиации и транзита. Эта компания очень разрослась. FlyDubai — это как бы такая, ну, не совсем дочка, но связанная все равно под владением с компанией Emirates. И у них код-шеринг. Многие израильтяне летят на восток, именно сразу с FlyDubai пересаживаются на Emirates с единым билетом. У них физически не хватает пилотов квалифицированных. Почти всех этих арабских странах много пилотов иностранцев. Просто нету такой возможности быть уверенным, я считаю, на 100% в этом проблематике этого дела. Но обычно, тем не менее, это все пилоты, которые закончили летную школу. Некоторые из них были в молодости военными летчиками, другими нет. Но поскольку речь идет о таких больших количествах людей, за всеми не уследишь, и возможны проколы. Это может быть как смесь такого апокалиптического, религиозного вдруг возрождение сознания. И как и просто психические проблемы. В Израиле уже рассматривают подозрения на теракт, но никто не знает, может, просто у него был психический срыв. Такое тоже бывает у летчиков.
4: Сергей Мигдаль, военный аналитик из Израиля. Никаких официальных заявлений от израильских властей пока не было. Арабские Эмираты тоже молчат. А по данным израильского канала N12, израильские официальные лица обвиняют авиакомпанию Fly Dubai в нарушении авиационного соглашения с Израилем. Fly Dubai нарушила соглашение, им не разрешалось допускать оманского пилота к полетам в Израиль. В соглашении указано, что только пилоты из стран, с которыми у Израиля существуют официальные отношения, могут осуществлять такие рейсы, отметили источники. Владимир Путин выступает сейчас в Госдуме, обращаясь к депутатам нового созыва. Он призвал убрать административные барьеры для бизнеса. Позже о подробности, а сейчас о том, что в России запрет на экспорт дизеля продлили еще на месяц, до конца октября. Запрет на экспорт бензина действует до конца января будущего года. Уже сейчас начинается сезонное снижение спроса. Завершается летний период массовых поездок населения. Завершаются основные сельхозработы. Рынок должен стабилизироваться в ближайшие недели, говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
15: По дизельному топливу, в принципе, не было дефицита по России в целом ни в августе, ни в сентябре, из тех данных, которые были доступны. Производство превышало спрос. Проблемы были в логистике. Логистике доставок до отдельных регионов. И, в общем-то, запрета на экспорт, насколько оно можно судить, преследовали цель именно смещения этих логистических проблем. Кроме того, накопление запасов, в том числе и зимнего периода. Мы не знаем до конца, как выглядит в полной мере статистика рынка по дизельному топливу, но, скорее всего, в октябре вот этот профицит предложения должен увеличиться, соответственно, возникнет возможность для либо частичной, либо полной отмены ограничений, но в какой период, сказать сложно. Российская нефтепродукт в целом сильно зависит от экспорта дизельного топлива. Вся модернизация НПЗ, которая проводилась после 2011 года, она была направлена именно на увеличение экспортных мощностей по дизельному топливу, поскольку был крупный европейский рынок и, в общем, достаточно большой спрос и в других регионах, и в Африке, и в Азии, и даже в Латинской Америке. Поэтому ориентация была именно дизельное топливо, соответственно, в российской нефтепродукте сложился большой профицит мощностей. И они примерно в 2 раза превышают потребности внутреннего рынка. Как следствие, как только НПЗ начинает работать в нормальном ритме, происходит очень быстрое затоваривание хранилища дизельного топлива. Затоваривание ведет к неизбежному сокращению производства, то есть первичной переработки нефти, если не открыть этот экспортный клапан.
4: Алексей Белогорьев. Запрет на экспорт дизеля действует с сентября прошлого года. Сначала для трейдеров небольших НПЗ, а с июля для всех производителей. Свои госуслуги появятся в США. Трамп подписал указ о запуске America.gov, единой цифровой платформы федерального правительства. Представители администрации пояснили, что новый ресурс позволит проходить авторизацию, находить ответы на интересующие вопросы и выдавать нужные заявки в одном месте, без необходимости переключаться между сайтами различных ведомств. Трамп уже запустил портал и обязал федеральные ведомства к нему подключиться. Сейчас America.gov работает как и чат, помогает получать информацию с федеральных ресурсов, говорит адвокат из Майами Эвелина Липхин.
16: Вот эта попытка, похоже, унифицировать это все и систематизировать, и покончить с этим хаосом с помощью ИИ, это, безусловно, шаг в будущее. Над этим работали лучшие умы. Сделано это на основе платформ Google Gemini и Grok. Все это будет еще совершенствоваться. Сейчас, в самом начале, когда люди выходили на эту платформу, по-видимому, там были сбои, она даже пыталась давать ответы на какие-то некорректные политические вопросы. Было смешно, это достаточно быстро устранили, но в ближайший год это будет все еще совершенствоваться, туда будут добавляться дополнительные опции. Там можно будет на одном ресурсе сделать то, что раньше было сделать невозможно. Допустим, человек сможет получить подробную инструкцию о том, какие шаги надо предпринять, чтобы поменять фамилию после заключения брака, или получить американский паспорт, или подать на пенсию. Не знаю, насколько она похожа на госуслуги. Подозреваю, что, наверное, госуслуги на сегодняшний день намного уже более обкатанная, такая user-friendly платформа, но возможно, что концепция была даже оттуда заимствована.
4: Эвелина Липхин, адвокат из Майами. Проект America.gov возглавляется основателем Airbnb Джо Гебби. Главный дизайнер правительства США. Напомню, что российский портал госуслуг работает уже 17 лет.
3: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования РЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Наизусть. Ярослав Гашек. Наш обер-лейтенант говорил: дисциплина, болваны, необходима. Не будь дисциплины, вы бы как обезьяны по деревьям лазали. Военная служба из вас людей сделает. И он прав. Вообразите себе сквер на Карловой площади, и на каждом дереве сидит по солдату без всякой дисциплины. Это ужасно пугает. Наизусть на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
17: Масло есть. Фильтры есть. Скидка есть. Полный комплект для ТО в Иксоре со скидкой 15% прямо сейчас. Сеть магазинов автозапчастей Иксора. Не упусти выгоду.
3: Телефон рекламной службы Бизнес ФМ в Нижнем Новгороде 280-82-42.
18: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Впервые кардиган появился во время Крымской войны 1853-1856 годов. Трикотажный жакет без воротника на пуговицах и с накладными карманами часто носил генерал Джеймс Томас Брюднелл, 7-й граф кардиган. Его солдатам пришлась по вкусу идея командира надевать под мундир такой теплый жакет. Зимние ночи в Крыму были холодными, и такая одежда помогала не замерзнуть. Вскоре кардиган стал частью обмундирования офицеров британской армии. Второй всплеск любви к кардиганам случился в 20-х годах прошлого века благодаря спортсменам. В нестесняющей движении одежде было удобно играть в теннис и ездить на велосипеде. И, наконец, в 60-х годах 20 века, благодаря вернувшейся моде на вязаные вещи, кардиган в третий раз во всеуслышание заявил о себе. Говорящие фамилии на Бизнес ФМ.
19: Сообщили Интерфаксу в Федеральном центре агроэкспорт со ссылкой на оценки экспертов. В натуральном выражении экспорт превысил 315 тысяч тонн. Динамику этого показателя в центре не привели. В структуре поставок лидируют шоколадные кондитерские изделия на 510 миллионов долларов, на 13% больше, чем годом ранее. Выручка от экспорта мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий увеличилась на 10% до 465 миллионов, сахаристых кондитерских изделий на 15% до 149 миллионов долларов. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: 14:16 в Москве. Последний день сентября принес под Москвой заморозки, а в Москве самую холодную ночь за месяц. В отдельных районах температура опустилась ниже нуля. А в начале октября ночи станут еще холоднее, комментирует ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
20: Как и положено, в сентябре у нас температура уже резко понижается в течение месяца, а в условиях антициклона ночи, конечно, становятся все более холодными, потому что они довольно длинные уже, ясные, штилевые в антициклоне, поэтому температура сегодня действительно была самая низкая в Москве, во всяком случае, за весь период сентября. И действительно, сегодня местами наблюдалась слабо отрицательная температура воздуха. В Подмосковье в последующие дни у нас сохранятся такие синоптические условия, которые будут способствовать сильному выхолаживанию приземного слоя воздуха. Поэтому в первых числах октября месяца, 1 по 4 включительно, по области возможно понижение температуры до минус 1, а 3 числа даже до минус 2 градусов. Но это будут локальные понижения до отрицательных значений температуры, потому что в первую очередь они будут касаться пониженных мест рельефа, куда стекает холодный воздух, и он еще больше выхолаживается. В пятницу температура воздуха приблизится к климатической норме, а в выходные дни температура будет даже чуть ниже климатической нормы. И будет присутствовать такой северный ветер, который создаст определенный дискомфорт погоде, хотя в принципе температура воздуха в дневные часы будет около плюс 9, плюс 11 градусов. Но мы-то привыкли к более высокой температуре, поэтому надо перестраиваться. Да и наша форма одежды тоже уже должна настроиться на осенний лад.
4: Татьяна Позднякова. Уже завтра в Москве начнут включать отопление. Сначала тепло дадут в детских садах, школах и больницах, затем в жилых домах. По словам мэра Сергея Собянина, на подключение всего города уйдет несколько дней. ЕС обсуждает новые ограничения на туристические и краткосрочные визы для некоторых групп россиян. Пишут немецкие СМИ, это могут быть граждане отдельных стран или те, чья поездка не считается обязательной. Сейчас каждую заявку на визу обычно рассматривают отдельно. Правовая основа для этого была заложена еще в 21-м пакете санкций в июле. Тогда Еврокомиссия отрицала расширение ограничений на турвизы, говоря лишь о точечных мерах, например, об отказе в краткосрочных визах участникам СВО. Всеобъемлющий запрет не поддержали Франция, Италия, Греция и другие из-за рисков для туротрасли. Теперь в ЕС обсуждают изменения законодательства, которое позволило бы ограничивать выдачу виз целым категориям заявителей, например, гражданам определенной страны или лицам, совершающим необязательные поездки. Комментирует директор по международных проектам иммиграционной визы в агентство Еврорезидент Изивиза София Дюфаса-Аксютина.
2: Если нет необходимости, жизненной необходимости пребывания заявителя на территории Шенгенского соглашения, то ему можно отказать. Понятно, что шенгенские визы оформляются и для лечения, и для посещения родственников, резидентов или граждан данных стран, и для учебы, для каких-то переговоров, и также для туризма, для отдыха. Какая из этих формулировок будет признана необязательной, это уже на усмотрение конкретных офицеров, которые будут оформлять визы. Ну, скорее всего, туризм как менее жизненно необходимое основание может быть признано необязательным. Я думаю, что запрет на посещение родственников это будет последнее основание, которое будет запрещено. И даже сейчас мы фиксируем, что именно по приглашениям родственников дают визы как быстрее, так и на более долгий срок. Как раз очень нежизнеспособное основание. И вряд ли на основании именно частных приглашений в визах будут как-то ограничивать. Так же, как и для лечения. А вот туризм возможно, транзит, ну, теоретически, да, ведь можно же другой какой-то маршрут для транзита подобрать.
4: София Дюфасе-Аксютина, агентство EasyVisa. Этим летом ряд стран ужесточил выдачу шенгена. Франция отменила нотариальную доверенность, только личное присутствие. Италия увеличила сроки рассмотрения, Испания повысила консульский сбор, Венгрия приостановила прием документов в трех центрах. Но количество обращений за шенгеном в этом году выросло на 15-25%. Публиковала пару дней назад статистику Ассоциации туроператоров России. Что касается новых ограничений, пока формулировки слишком размытые, юридически ничем не подкреплены. Говорят эксперты. Какие поездки являются необязательными и могут попасть под ограничения, какие нет? Говорит эксперт по визовым и иммиграционным вопросам Юрий Певзнер.
21: Избирательный, индивидуальный вопрос с визами решался всегда. Ну, понятное дело, что сейчас стало все значительно сложнее. Но вообще обязательная поездка, это там поездка, смерть родственника, лечение. Возможно, если сейчас нет этой формулировки, то считается обязательной поездкой, то, возможно, это позже появится. Потому что, ну, действительно, уж очень размытая формулировка и вероятность того, что документ будет принят, нормативный документ, именно какой-то законодательный, в таком виде, без разъяснений, что такое обязательная поездка, я оценил как маловероятно.
4: Юрий Певзнер. А туркомпании говорят, что чаще всего туристы запрашивают визы Италии, Франции, Испании и Греции. До сих пор, несмотря на ограничения, консульства этих стран были более лояльны к российским гражданам. В Ярославской области сегодня день траура после гибели 14 человек в результате пожара на заводе по производству петард в Кубринске. Гендиректора предприятия Алексея Пронина задержали. Разбор завалов продолжался больше суток. При этом до сих пор не появилось убедительных версий случившегося на предприятии. каких, наверное, много и в других регионах. Мы поговорили с жителями Кубринска. Продолжит тему Михаил Задорожный.
0: Александр прописан в Кубринске, однако в последние годы постоянно там не проживает, но регулярно навещает отца, чья квартира находится в доме, расположенном в 200 метрах от опасного производства. При этом, по словам Александра, до последнего времени он даже не догадывался, что это завод пиротехники.
1: Я вот, допустим, не знал до вчерашнего вечера, что он там был. Как сказали сегодня, что он там 6 лет уже. Вчера узнал, что там пиротехнику делали, и все. Пока все так, как было, так и осталось. То, что единственное, крыши накрыли баннерами, чтобы не протекало на случай дождя. Больше ничего не изменилось. Компенсации тоже там, да, было собрание у них. Сказали, что компенсацию тоже будут давать. И то многодетные, у кого имущество пострадало, то есть это все будет выплачиваться.
0: Многие СМИ написали, что в ноябре 24-го МЧС проводила проверку предприятия в Кубринске, после которой инспектор объявил фирме предостережение за электропровода с видимыми нарушениями изоляции. Но мало кто обратил внимание, по какому адресу проводилась проверка. Это двухэтажный многоквартирный жилой дом 68-го года постройки, где никакого производства петард быть не могло в принципе. Возможно, проверка проводилась в офисе фирмы, потому что если бы были серьезные нарушения на производстве пиротехники, его бы обязательно закрыли, говорит управляющий партнер и исполнительный директор компании «Мосэксперт» Андрей Пышкин.
22: Если бы у них был какой-то повод закрыть предприятие, приостановить его деятельность, я так думаю, что, ну так по-русски говоря, зад бы они свой прикрыли этим предписанием. А если там ничего такого значительного не было выявлено, ну то есть этого не было грубым нарушением, значит, у них не так все было плохо, а значит, это, скорее всего, не техническая причина, а человеческая.
0: По факту пожарные и спасатели работали не там, где офис, а по другому адресу, рядом с которым находится Кубринский центр детского творчества, что как минимум странно. Не менее странным кажется сообщение некоторых СМИ, что причиной сгорания стал некачественный удлинитель. Мол, сотрудники подключили к нему электрочайник, и после короткого замыкания огонь перекинулся на петарды. Сложно представить, что сотрудники опасного производства решили попить чай, сидя на ящиках с петардами. Объяснить, почему в момент ЧП на предприятии находилось 15 сотрудников, 14 из которых погибли, тоже непросто, продолжает эксперт-пиротехник Сергей Волжин.
23: Это крайне удивительно, потому что, как правило, в такой отрасли люди дистанционно работают на большом удалении друг от друга, и, как правило, производство не требует такого количества людей. 3-4 человека достаточно, чтобы что-то сделать. Почему их было такое количество? Либо там прям настоящий цех, там целое производство было, как в лучшие советские времена, либо они что-то другое там делали. Судя по видео, там прям основательно все взлетело. Ну, вероятно, большое количество материалов взрывчатых, которые там где-то хранились. Вот там все и разворотило.
0: Было ли в Кубринске производство пиротехники, тоже вопрос. Гендиректор предприятия, на которого ссылается МЭШ, пояснил, что в здании, где произошел взрыв, петарды не производили. Пиротехника, которая хранилась в помещении, была сделана в Китае. Директор предприятия, некий Алексей Пронин, задержан. Уголовное дело, по которому он проходит, возбуждено по части 3 статьи 217. Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерти двух и более лиц. Максимальное наказание до 7 лет лишения свободы. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
24: Дело вкуса с Катей Калиной.
25: Жители Жуковки переоткрывают для себя подмосковные вечера. Итальянцев в ресторане больше нет, не по-подмосковному это как-то. Зато есть строганина из омуля, борщ и сырники, на которые гости могут заехать даже ночью. Автор сырников Андрей Нестеренко, шеф с талантом шестого подвига Геракла разгребать авгивы конюшни. С такими обычно не расстаются, а нанимают на работу в долгую. Поэтому полностью обновленное меню с акцентом на мясе, в котором Андрей, будучи амбассадором Prime Beef и преподавателем поварских школ, собаку съел. Пирог с копченой говяжьей щекой, говяжьи ребра, вырезка из оленя, который подается с муссом из жареной картошки и ананасовым соусом. Ух, это рублевка. Гость вернулся. Каждые выходные юбилейные свадебные банкеты в ресторане 3000 квадратов и сотни десятков съеденных пирожков, которые выпекают в печи на дровах. С томленой уткой и черносливом, с олениной и кедровым орехом, с капустой, картошкой и грибами. Выяснилось, что сложные гости очень по этой простой домашней еде истосковались, соскучились. А то, что стены ресторана за 20 лет устали, так мы и сами такие. Из нововведений подмосковных – чайные церемонии с самоваром и русской скатертью-самобранкой, раскатывающейся на открытых верандах ресторана. Щедро, сытно. Прозрачные блины и мини-блинчики, икра, соленая рыба, в сладкой версии шоколадный трюфель, разные виды домашнего печенья, пирожное картошкой пошло-поехало до обеда. конце октября Андрей обещал презентовать мясной шеф-стейбл, когда большая часть блюд будет доготавливаться у стола под бесконечные поварские байки и секреты фирменных рецептов. Тех самых сырников у меня уже в кармане. С вами была Катя Калина.
24: Дело вкуса. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: 14:28 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Владимир Путин заявил о необходимости выполнить в полном объеме все социальные обязательства государства перед россиянами при формировании нового бюджета. Об этом президент сказал на первом пленарном заседании Госдумы 9-го созыва. Путин также призвал предусмотреть достаточное финансирование для решения демографических задач, улучшения жилищных условий и повышения благосостояния российских семей, прежде всего семей с детьми. При этом глава государства заявил, что трехлетний бюджет должен быть сбалансированным и реалистичным, и призвал абсолютно исключить любой разрушающий изнутри популизм. Ошибки, особенно сейчас, абсолютно недопустимы, сказал Путин и добавил, что Россия не может бегать по всему миру и унизительно клянчить подачки с протянутой рукой. Минцифры России обнародовала ключевые инициативы третьего пакета мер против кибермошенников. Документ размещен для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В частности, предлагается создать единую платформу согласий на госуслугах, где гражданин сможет увидеть согласие на обработку персональных данных, которые он ранее давал онлайн или офлайн. Также можно будет узнать, кто, как и зачем обрабатывает данные и отозвать ранее выданные согласия. Появится возможность сообщить о возможных нарушениях в уполномоченные органы. В Подольске ввели карантин по бешенству животных. Постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев. В городе запрещается проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением животных, их вывоз, а также отлов диких животных для вывоза в зоопарки. Единое школьное телевидение появится во всех школах России с 2027 года, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Проект в пилотном формате стартует в 15 регионах. По словам министра, после уроков и на переменах на этом телевидении будут показывать фильмы и ролики, интересные детям и необходимые в том числе для их обучения. По результатам пилота проект планируют реализовать во всех школах страны. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
24: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 14:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Президент Казахстана вновь заявляет, что нужно заморозить военные действия на Украине, чтобы перейти к переговорам. Так он ответил на соответствующий вопрос немецкого журналиста во время вчерашнего визита в Германию на совместной пресс-конференции с канцлером Мерцем. Почти 650 грузовиков скопилось на КПП «Верхний Ларс» из Северной Осетии в Грузию. В понедельник фур в очереди было вдвое меньше. В чем причина роста числа грузовиков? Новый кризис теперь жилищный в Испании. В стране протесты на фоне выселения из дома пенсионерки с инвалидностью. Что происходит на рынке жилья? Но у испанцев все подробности в ближайшее время. Украинские власти заявляют, что вчера вечером и сегодня ночью Киев подвергся массированной ракетной и беспилотной атаке. Пожары и разрушения зафиксированы в 4 районах украинской столицы. 3 человека погибли. В некоторых районах перебои со светом и водой. Произошли пожары на Трипольской ТЭС и ТЭЦ-5 в Киеве. Город затянуло дымом. В Минобороны России заявили, что ночью нанесли по Киеву массированный удар высокоточным оружием и ударными БПЛА большой дальности. Поражены, как сообщает оборонное ведомство Трипольская ТЭС, Киевская ГЭС, электроподстанции в Киевской области, а также Центр обработки данных ДЕНОВА в Киеве. А британское издание The Economist со ссылкой на спецслужбы Украины пишет, что Россия хочет парализовать украинскую столицу еще до наступления зимы массированными ударами, диверсиями и попытками посеять политический хаос. Пик кампании может прийтись на ноябрь.
6: Подробности.
7: Два высокопоставленных украинских чиновника сообщили изданию, что по данным их разведки, Россия начала трехстороннюю кампанию бомбардировок, диверсии и политического хаоса против украинской столицы. Один из них конкретно назвал центры обработки данных и супермаркеты в качестве непосредственных целей. Ожидается, что российская кампания начнется задолго до зимы, а усилия по дестабилизации Киева достигнут пика к ноябрю. Издание отмечает, что Москва уже начала наносить удары по ключевым узлам электроснабжения, водоснабжения и канализации, в частности по насосным системам. Самой разрушительной угрозой со стороны России остаются баллистические ракеты. Но значительным изменением стало массовое внедрение нового поколения дешевых реактивных дронов, способных охотиться за целями в режиме реального времени. Представители спецслужб Украины утверждают, что у России имеются тысячи БПЛА на складах, а также наращиваются запасы баллистических ракет, и она планирует использовать весь запас в течение следующих двух месяцев.
4: Президент Казахстана Токаев вновь заявил, что нужно заморозить военные действия на Украине, чтобы перейти к переговорам. Он сказал это накануне во время визита в Германию на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Мерцем. Журналист АРДС спросил о недавнем заявлении Токаева в Омске на замораживание военных действий. Поинтересовался, что президент сказал бы сегодня российскому лидеру. И вот что Токаев ответил.
8: Я не говорил о том, что нужно немедленно остановить войну. Я же понимаю, что это, наверное, в современных условиях было бы нереалистично. Я говорил о замораживании военных действий на территории Украины с тем, чтобы перейти к процессу дипломатических или каких угодно переговоров. Вот наша позиция. Чтобы не происходило на территории Украины, мы всегда будем помнить, что и Россия, и Украина являются нашими хорошими друзьями. Что касается России, не надо забывать, что между Казахстаном и Россией общая граница протяженностью 7597 километров. То есть самая протяженная граница в мире. Это разве не фактор развития дружественных отношений с этой страной? На территории Казахстана проживает 2 700 000 граждан нашей страны русской национальности. У нас в стране достаточно большом масштабе представлена православная церковь, христианство в православном направлении. И мы с большим уважением относимся к ней. Поэтому все эти моменты надо учитывать. Нельзя рубить с плеча. Казахстану нужен мир, стабильность. Без этого мы никогда не будем успешной страной. Как президент я буду делать все возможное для того, чтобы внести посильный вклад. Я не преувеличиваю свои возможности в достижении мира и прекращения войны на территории сопредельной Казахстану.
4: Это был президент Казахстана Токаев. Но канцлер Мерц заявил, что Германия прилагает значительные дипломатические усилия для прекращения конфликта, но продолжит поддерживать Киев, если эти усилия потерпят неудачу, и заявил, что Россия, цитирую, не выиграет эту войну. На КПП Верхний Ларс и Северной Осетии в Грузию скопилось почти 650 грузовиков. Как указано на сайте, система электронной очереди части этих грузовиков 270 машин в зеленой зоне. По данным, на понедельник в очереди было фур вдвое меньше. На самом деле проблема не в системе электронной очереди, есть другие причины, говорит эксперт по логистике Кирилл Латинский.
9: Это на самом деле системная история. Если там вдаваться в хронологию, то, например, 11 сентября уже в очереди находилось 338 грузовиков. 14 сентября был рост примерно на 73%, примерно до уровня 585 грузовиков. 28 сентября количество грузовиков уменьшилось до 370. Был комплекс проблем. Ситуация, которая случилась 25 сентября, она эти проблемы усилила. А там, собственно говоря, было закрытие перехода, сработала система опасности селя, и из-за этого, то есть, было на несколько часов переход был закрыт. Соответственно, и к сегодняшнему дню накопилось уже 644 грузовика. Проблема-то на самом деле была такая, что это был сезонный всплеск грузопотока, это, то есть, происходит из года в год, и пропускная способность погранперехода, она, соответственно, несколько ниже, чем тот грузопоток, который проходит через этот коридор. Также нет альтернативных маршрутов, ну, потому что Верхний Ларс, это, собственно говоря, там единственный сухопутный переход между Россией и Грузией. И, собственно говоря, Армения получает грузы по этому же самому коридору. Поэтому нагрузка на погранпереход, она огромная. Ну, как я уже сказал, что это было закрытие кратковременное на несколько часов 25 сентября из-за угрозы селя. Касательно электронных очередей никаких сбоев нет. Сбои действительно были, но они были на самом деле в апреле-мае 26 года.
10: То есть система работает отлаженно, она свою лепту не вносит вот возникновение очередей?
9: Да. По электронной очереди никаких жалоб нет.
10: Скажите, а вообще к системе электронной очереди рынок адаптировался? Нет на нее нареканий? Даже не с точки зрения очередей?
9: Ну, уже на самом деле штатно, уже все привыкли, потому что по этому маршруту одни и те же перевозчики грузы перевозят, поэтому все уже привыкли.
4: Кирилл Латинский, эксперт по логистике. Пункт пропуска Верхний Ларс находится на военно-грузинской дороге. Это единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией и Арменией. Еще один рейс из Дубая в Тель-Авив развернулся на середине пути и возвращается в Эмираты. Это следует из данных сервиса FlightRadar24. Сейчас борт находится в небе над Саудовской Аравией. Что произошло, пока неизвестно. Между тем, израильские СМИ сообщают, что представители служб безопасности Израиля называют чудом то, что подавший сигнал бедствия рейс Flight Dubai удалось благополучно посадить. Позже подробности. Сейчас о том, что в Испании новый кризис. Теперь жилищный. В стране не утихают протесты на фоне выселения из дома пенсионерки с инвалидностью. Правительство Испании экстренно ускорило внесение законопроекта, который должен защитить уязвимых арендаторов. Подробнее Ольга Кашинская.
11: На прошлой неделе 87-летнюю Мари Кармен Абаскаль насильно вывезли на каталке из ее съемной квартиры в Мадриде. У полиции это получилось с четвертой попытки. Три раза активисты профсоюза квартиросъемщиков физически не давали правоохранителям пробиться к женщине. В квартире, расположенной в престижном мадридском районе Ретиро, Мари Кармен жила последние 70 лет. Сначала жилье снимал отец женщины с ежемесячной оплатой в 500 евро. В 2006 году Мари Кармен осиротела. Унаследовать старую квартплату ей не удалось. Основами кратно возросшими расценками женщина не соглашалась. В 2018 году у квартиры сменились владельцы, которые установили месячную оплату сначала в 2650 евро, потом снизили цену на 1000. Договориться с ними у Мари Кармен не получилось. Спор велся в разных судебных инстанциях. В итоге суд постановил пенсионерку выселить. По оценкам риэлторов, которые приводят СМИ, на сегодняшнем испанском рынке аренда этой квартиры площадью 100 квадратных метров может стоить от 3-4 тысяч евро в месяц. Выселение пенсионерки, имеющей к тому же еще и инвалидность, у испанцев вызвала коллективную ярость. На улице вышли тысячи людей, а на центральной площади Мадрида Пуэрто-дель-Соль активисты разбили палаточный лагерь и не сворачивают его до сих пор. В итоге, правда, Мари Кармен разрешили вернуться домой после выписки из больницы, где ее лечат от истощения. Достигнутое соглашение предусматривает оплату квартиры в размере не больше 30% от дохода пенсионерки. Но жилищный кризис в Испании затронул далеко не только ее. Еще в мае в столице страны прошли многотысячные шествия с призывами решить эту проблему. А история пенсионерки просто стала катализатором, рассказывает журналист из Барселоны Максим Евсеев.
12: Сразу же в Мадриде, в день, когда ее выселяли, собралось около 1000 человек. К этому присоединились еще сочувствующие в других городах. Здесь, в Барселоне, порядка 2000 человек вышли. Это был как бы повод. Ситуация с квартирами, с арендой, с покупкой, она здесь купится уже точно десятилетиями, потому что рынок жилья в Испании, он стремительно дорожает. Основной способ приобретения – это получение по наследству. Безусловно, это ипотека и кредиты. Так, чтобы кто-то выложил сотни тысяч или миллионы евро за квартиру, больше вероятности это будут иностранцы, жители Франции, Великобритании или США.
13: Например, в вашем городе взять самая дешевая квартира сколько стоит?
12: Так, чтобы это было хоть какое-то жилье пригодное для того, чтобы можно было поселиться, то где-то в районе 250 тысяч евро. Это самое дешевое.
11: На фоне протестов в Кабмине Испании заявили о достижении соглашения по внесению законопроекта, который должен защитить уязвимых арендаторов от выселения. Однако принятие документа в парламенте может вызвать трудности, пишет Нью-Йорк Таймс. Для премьера Испании Педро Санчеса жилищный вопрос – один из многих в длинной череде нерешенных. В июле в стране разгорелся острый миграционный кризис. Тогда в испанский полуанклав Сеута на севере Африки прорвались более 70 тысяч мигрантов. А за месяц до этого супруге премьер-министра были предъявлены официальные обвинения в коррупции и торговле влиянием. Парламентские выборы в Испании пройдут летом следующего года. Так что история с Мари Кармен и последовавшие за ней протесты для действующей власти – сильнейший удар, говорит научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Сергей Шейн.
14: Положение Санчеса, с одной стороны, он становится объектом критики левых, да, из-за традиционно левой поездки, связанной с доступностью жилья. С другой стороны, он становится предметом критики со стороны правых, не имея возможности урегулировать эффективно миграционный кризис в Сеуте. Все это дополняется тем, что у него правительство меньшинства, и, соответственно, пространство для маневра у него очень небольшое до выборов 27-го года.
3: И важно, что на этом фоне правые не только в Испании, но и в других странах, в первую очередь во Франции, которые ждут выборы в 2020 году, набирают, собственно, новые очки для того, чтобы удачно выступить на выборах.
11: Однако, как рассказывают бизнес-ФМ местные жители, проблема дорогого жилья касается только нескольких крупных испанских городов. Маленькие же населенные пункты, где живет меньше 100 тысяч человек, пустуют. Дом там можно снять в 3-4 раза дешевле, чем квартиру в крупном городе. А местные муниципалитеты в некоторых случаях даже предлагают арендовать недвижимость за 1 евро в месяц, просто чтобы привлечь жителей. Но это мало кого интересует. Ольга Кашинская, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
24: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Легко ушло.
15: В 1997 году журналист британской газеты Daily Telegraph Найджел Рейнольдс отправился на очередное задание. Ему предстояло взять интервью у никому неизвестной молодой детской писательницы Джоан Роулинг. Для нее это был первый подобный опыт. Роулинг была зажата, смущалась, но оказалась интересной собеседницей. И в конце беседы подарила журналисту свою книгу «Гарри Поттер и философский камень» с автографом. Но детская литература Найджела не очень интересовала. Он пролистал роман и выбросил в мусор. А через полгода уже кусал локти. И не только потому, что сын замучил его просьбами о книжках про Гарри Поттера, а потому что каждый из 500 экземпляров самого первого издания, включая и подаренную Найджелу книгу, стал стоить порядка 50 тысяч фунтов. Легко ушло. Спецпроект на Бизнес ФМ.

0: планируют запустить уже в октябре. Сейчас модель тестируется. Основными конкурентами во внутригородской доставке могут стать Яндекс.Доставка, Междугородный, СДЭК, Почта России, Файвпост, Wildberries и Озон. BMW представила новое поколение третьей серии. Топовая версия M350 X-Drive получила 437 лошадиных сил, разгон до сотни за 4,1 секунду и максимальную скорость 250 км в час. Седан получил максимально новый дизайн и салон в стиле электрических BMW с огромным почти 18-дюймовым экраном и обновленным iDrive. M350 X-Drive получит отдельный режим Drift Moment, который может полностью перебрасывать тягу на задние колеса. Его добавят в июле 2027 года через автообновление, причем даже на уже проданные машины.
1: Сделки.
0: Пентагон заключил с Boeing контракт на 20 миллиардов долларов на разработку палубного истребителя 6-го поколения, заявили в Пентагоне. Новый самолет-невидимка будет базироваться на американских авианосцах 2030-х годов и заменит устаревающие модели. Летать он будет вместе с истребителем 5-го поколения F-35C. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: Прямо сейчас.
2: Как говорится, вот это поворот. Израильское издание «Израиль Хайом» утверждает, что, оказывается, россияне на Украине спасли падающий самолет «Флайт Дубай». Они летели в качестве пассажиров. Это был дополнительный экипаж. И вот они-то как раз и спасли ситуацию.
1: «Бизнес FM» с теми, кто в теме.
3: Здравствуйте. В студии Валерий Убадоев. Сегодня у нас тема о нейтральности. В Швейцарии на референдуме жители проголосовали против ужесточения нейтралитета. Сторонники инициативы предлагали закрепить в Конституции запрет на сотрудничество с военными альянсами и введение санкций против воюющих государств, за некоторыми исключениями. Однако 70% швейцарцев проголосовали против. Поводом для проведения этого референдума стало общественное недовольство из-за присоединения Швейцарии к европейским санкциям против России в 2022 году. Сейчас в стране заморожены российские активы на сумму 8,5 миллиардов швейцарских франков. Это чуть меньше 10,5 миллиардов долларов. Об этом всем поговорим с нашим гостем, инвестором из Швейцарии Александром Кочубеем. Александр, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Можете рассказать, почему эта инициатива вообще всплыла, как власти объяснили и чего они хотели таким образом добиться?
4: Во-первых, это не государственная инициатива, это политическая партия, которая предложила вот этот референдум. Я думаю, что здесь надо отделить государственную позицию от позиции населения, от позиции политической партии. Поэтому, когда вы себе задаете вопрос, почему швейцарцы так голосуют, почему они так на мир смотрят, вам надо не дальше смотреть, чем вот это христианское здравое смысл, который ведет в основном швейцарский народ.
3: Вы сказали, что следует разделять обычных швейцарцев от позиции правительства. А какая позиция правительства в этом случае?
4: Позиция правительства зависит от эпохи, в которой мы находимся. Поэтому вот это понятие нейтральность во время Второй мировой войны – это было одно. Во время Холодной войны – это было другое. А сегодня я бы сказал, что эта нейтральность, она намного более сложнее из-за нашего, скажем так, мирного положения по поводу разных государственных отношений. Но самое важное, что швейцарское государство признает, что она часть вот этой еврозоны. Поэтому государственная позиция – это действительно мы живем в Европе, и поэтому мы должны очень аккуратно понимать, как сформировать позицию Швейцарии помимо нашего географического состояния.
3: А что среди обычных швейцарцев? Что они думают?
4: Я думаю, обычные швейцарцы, может быть, намного более консервативно к этому относятся. Я думаю, что есть тенденция быть большими патриотами, не особенно признавать вот это отношение с Евросоюзом, отдавать независимость своим соседям. Думаю, что народ, наверное, не особенно поддерживал вот эти решения государственные, но дело в том, что это такой момент, где государство решает поддерживать вот эти санкции, в том числе против России, из-за того, что они понимают, что мы являемся как раз соседями Евросоюза, и мы не можем быть частью организации, если так можно его назвать, и не участвовать в этих санкциях.
3: СМИ некоторые писали о том, что в Швейцарии было общественное недовольство из-за ее присоединения к общеевропейским санкциям против России. То есть она таким образом как раз-таки нарушила этот нейтралитет. Можете ли вообще это подтвердить?

0: Я думаю, что общий народ был недоволен тем, что это решение было принято без правильной рабочей, скажем так, сессии, без продуманной, скажем так, результаты, которые будут следовать вот этих решений. Здесь они просто взяли тот список, который Евросоюз предложил, и фактически повторил то, что уже было сделано.
1: Тогда вернемся к теме нейтральности. На ваш взгляд, что вообще вот такое голосование значит для швейцарских финансовых институтов? Вы сказали, что это не правительственный был референдум, но все-таки является ли это сигналом о чем-то, может быть?
0: Я вижу, во-первых, что эта тема будет продолжаться актуально обсуждаться. А во-вторых, она признает, что мы живем в мире, где требуется гибкость, ответы на сложные ситуации. А то, что касается экономических вопросов, как вы сами можете понять, я думаю, что здесь опять очень мало можно сделать, кроме соблюдать как раз вот это давление, вот эти решения экономические, которые как раз идут от Евросоюза. И мы как страна хотим оставаться нейтрально, скажем так, в любых конфликтах. Израиль-Палестин, Россия-Украина, Иран, Соединенных Штатов. Ну, то есть список очень длинный, но он продолжается быть актуальным для швейцарского народа.
1: При этом санкции Швейцария все-таки вводит, но, как вы говорите, под давлением Евросоюза, да?
0: Совершенно правильно, совершенно правильно. У нее нету силы быть независимой ни в экономическом смысле и ни с финансовым. Поэтому между нами это, ну, шантаж — это не то слово, но это полное давление, от которого Швейцария никак не может отойти.
1: Получается, давление, в том числе и решение по референдуму, на ваш взгляд, исключается ли вообще статус Швейцарии как такой безопасной финансовой гавани, который был ей присущ?
0: Я думаю, что каждая эпоха как-то представляет свои моменты. Напоминаю, что вот эти законодательства по швейцарское банковское таинство вошло в наше общее понятие закона в 34-м году прошлого века. Поэтому нельзя сказать, что Швейцария соблюдала вот это таинство веками. Но то, что она обязана была, если можно так на этом посмотреть, или решила для себя соблюдать вот эти санкции, я бы сказал, есть очень многие, которые поспорят, что это совсем не по-швейцарски и вообще неправильно.
1: На этом фоне вообще интересно поговорить о деле Nestlé. Ее активы в России перешли во временное управление, а власти Швейцарии заявили, что оказывают компании дипломатическую помощь. В стране вообще как-то это обсуждается? Что говорят на эту тему?
2: Nestlé — это довольно интересный пример того, что случается на сегодняшнем рынке, особенно в России. Я думаю, во-первых, надо отличать то, что мы читаем в газетах, от реальной ситуации, где Nestlé продолжает работать со своими компаниями в России. Поэтому здесь как раз начинать думать о том, что реально будет происходить дальше, я думаю, слишком рано.
1: Тогда напоследок, что вообще можете сказать об отношении обычных швейцарцев к России?
0: Ну, учитывая, что у нас много граждан России, которые жили, которые проезжали, которые отдыхали здесь, вообще я бы сказал, что личное отношение между швейцарцами и россиянами до сих пор положительное, позитивное. Я не вижу какую-то резкую реакцию против русских как народ. Я действительно признаю, что там продолжаем в культурных кругах слушать русскую музыку, там идти в музей, смотреть на русских художников. Но добавлю вот этот важный пункт, что мы с экономическом смысле, естественно, должны очень осторожно относиться, потому что все-таки здесь банковская система нас запрещает от экономических дел с русскими компаниями, она запрещает нас переводить деньги или получать деньги. Но это не значит, что народ как-то стал против России. Она просто признает, что есть кое-какие-то там барьеры, которые существуют и которые не позволяют нам полностью как-то сотрудничать, работать и вести отношения с Россией.
1: На этом, пожалуй, все. Спасибо вам большое, Александр.
3: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
4: Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алисы и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
3: Реклама. Авиационное биотопливо или привычный авиакеросин. В чем плюсы и минусы использования?
5: использования зеленого топлива для полетов и насколько сложна технология его производства, как применение биотоплива скажется на эффективности авиакомпаний и что переход на новый энергоноситель будет означать для пассажиров. Об этом Кирилл Антонов, руководитель проекта биотоплива компании «Газпромнефть». В среду после 19 на Business FM.
6: Вы чувствуете это с первого прикосновения. Натуральные камни и ценные породы дерева в авторской отделке клубного дома «Веспер Погодинская» в Хамовниках. Всего 64 резиденции и панорамные пентхаусы с прямыми видами на Новодевичий монастырь. В каждой квартире просторные гардеробные с окнами, сервисные зоны для персонала и невидимые инженерные системы для безупречного комфорта. «Веспер Погодинская». Искусство безупречного исполнения. Застройщик АВС и компания «Русский капитал». Проектная декларация на наш.рф.
5: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Валюты. Туркменский манат пришел на смену рублю в новой стране в 1993-м. На один манат тогда меняли 500 рублей, а получить на руки можно было не более 60 манат. В 2009-м валюту деноминировали в соотношении 5000 к 1. Сегодня манат в несколько раз дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Таблица приумножения с Алексеем Завьяловым.
7: С Артемом Демченко, исполнительным директором по развитию диджитал-коммуникации с клиентами Сберинвестиций, продолжаем обсуждать систему быстрых переводов ценных бумаг. Артем, вы уже сказали, что для разных клиентов определенные условия существуют. Что вы предлагаете для премиальных клиентов?
8: Все так, действительно, разные условия. Сберинвестиции признаны лучшими для состоятельных инвесторов по версии Wealth Navigator и FrankRG. Если говорить совсем кратко, мы соединили финансовую выгоду и реальный статус. Во-первых, мы делаем вход в инвестиции максимально выгодным. До 50 акций Сбера в подарок при открытии первого счета и до 15 миллионов рублей при переводе активов к нам. Во-вторых, мы поощряем тех, кто верит в компанию. Владение акциями Сбера дает повышенную ставку по вкладу Сберакционер, открывает двери в наш клуб акционеров. Там все устроено так, чтобы экономить ваши ресурсы. От партнерских скидок на путешествие и недвижимость до закрытых деловых встреч с интересными людьми. Механика понятна каждому, она простая. Чем крупнее ваш пакет акций, тем выше уровень этих привилегий.
7: Бывают, наверное, такие ситуации, когда клиент не хочет на это все тратить время на самом деле. Вот что таким клиентам вы посоветуете, порекомендуете?
8: Для таких клиентов мы активно развиваем инвест-консультирование Advisory. Недавно мы запустили сервис «Второе мнение», которое позволяет людям проверить свой инвестиционный портфель, находящийся вне Сбера. То есть мы можем оценить активы клиента, посмотреть, насколько они сбалансированы, насколько правильно составлен портфель и дать какие-то, возможно, точечные рекомендации клиенту.
7: В следующей программе мы поговорим о том, что Сберинвестиции предлагает трейдерам и начинающим участникам торгов.
5: Таблица приумножения на Business FM. Партнер проекта ПАО «Сбербанк». 8 октября. Инвестиционный форум «Сберинвестиции. Настоящее будущее». Подробности и регистрация на sberbank.ru/sberinvestconf. 0+. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: 14:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Владимир Путин поручил обеспечить уверенный долгосрочный рост экономики, а обязательно поддержать регионы, их бюджетную устойчивость, налоговую базу и в целом развитие экономики, ее уверенный и долгосрочный рост, запуск нового инвестиционного цикла, заявил президент, выступая на первом пленарном заседании Госдумы 9-го созыва. Он позитивно оценил состояние финансовой системы и экономики. По его словам, они чувствуют себя уверенно. Путин также заявил, что все национальные проекты и федеральные программы должны быть профинансированы и выполнены в полном объеме. В Кремле фиксируют заявления из европейских столиц о планах блокады Калининградской области и считают их оголтелыми. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, подобные заявления неоднократно звучали из Польши и других европейских стран. В этой связи, как отметил Песков, российские дипломаты напоминают горячим головам в Европе, что ядерный ответ за любые попытки блокировать, например, Калининградскую область, установлен нормативными документами. Пентагоне заявили о завершении 12-летней операции «Непоколебимая решимость» в Ираке. Ее проводили против запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Вооруженные силы США и их союзников покинули авиабазу в Эрбиле. В ведомстве подчеркнули, что обеспечение безопасности в регионе ложится на местные вооруженные силы. При этом США продолжат оказывать Ираку ограниченную помощь в подготовке военных и передаче разведданных.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: 3 часа дня в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте, Россия не будет клянчить подачки. Владимир Путин выступил на первом заседании Госдумы нового созыва. Президент поздравил депутатов с победой на выборах. По его словам, их итоги в очередной раз подтвердили прочность политической и многопартийной системы страны. О чем еще говорил президент с депутатами? Подробности буквально через минуту. Новая версия произошедшего с рейсом Fly Dubai. Самолет могли посадить 2 пилота, граждане России и Украины. По счастливой случайности, оказавшиеся в салоне, на борту находились 180 пассажиров, большинство из которых израильтяне. А что сейчас еще известно о ситуации? Запрет на экспорт дизеля из России продлили еще на месяц, вплоть до конца октября, сообщили в правительстве. А мера в отношении бензина действует до конца января следующего года. Как это отразится на наличии и цене топлива? Эти и другие темы на Business FM. Россия не будет клянчить подачки. Владимир Путин выступил на первом заседании Госдумы нового созыва. Президент поздравил депутатов с победой на выборах. По его словам, их итоги в очередной раз подтвердили прочность политической и многопартийной системы России. Также он указал, что необходимо обеспечить долгосрочный рост российской экономики, а федеральный бюджет должен быть сбалансированным и реалистичным. Все социальные обязательства перед россиянами должны быть выполнены в полном объеме. Президент попросил депутатов, чтобы те исключили любой популизм при рассмотрении федерального бюджета.
11: Прошу вас абсолютно исключить любой разрушающий нас изнутри популизм. Ошибки, особенно сейчас, абсолютно недопустимы. Россия, как некоторые, не будем показывать пальцем, не может бегать по всему миру и унизительно клянчить подачки с протянутой рукой. Во-первых, потому что, как я уже сказал, это унизительно. Во-вторых, нам никто не подаст, мы это хорошо знаем. А в-третьих, это самое главное, нам этого не нужно. Российская финансовая система и экономика чувствуют себя уверенно.
10: Также Владимир Путин отметил, что состав депутатов после выборов обновился почти наполовину, что, по его словам, обеспечивает качественное развитие российского парламентаризма. Спикер Госдумы в третий раз подряд стал Вячеслав Володин. Представители 5 партий на первом заседании Думы 9-го созыва заявили, что будут поддерживать курс президента. Сардана Авксентьева от «Новых людей» отметила, что главный вызов перед депутатами на сегодняшний день – это бюджет на следующий год. На популистские, по ее словам, обещания, которые давали различные депутаты на выборах, денег нет. От своих мандатов отказались многие так называемые паровозы. Лидеры предвыборного списка – это мэр Москвы Сергей Собянин, глава МИДа Сергей Лавров, детский омбудсмен Мария Львова-Белова и другие. После их отказа начался процесс распределения мандатов. Депутат-единорос Мария Бутина в новый созыв не вошла. Новая версия произошедшего с рейсом Fly Dubai. Самолет могли посадить 2 пилота, граждане России и Украины, по счастливой случайности оказавшиеся в салоне. Изначально в израильских СМИ была информация, что в кабине пилотов была драка украинца и русского, но эту информацию источники Business FM в авиаотрасли назвали фейком. Как выяснилось, капитан борта был из Объединенных Арабских Эмиратов, второй пилот из Омана. Боинг 737 направлялся из Дубая в Тель-Авив, в воздухе подал сигнал о захвате и начал терять высоту. А в небо были подняты израильские истребители, на борту находились 180 пассажиров, большинство из которых израильтяне. совещания. Борт в итоге благополучно приземлился в аэропорту Саудовской Аравии. Пассажиры лайнера рассказали, что услышали крики в кабине пилотов, выломали дверь, увидели кровь. Один из пилотов был ранен складным ножом. Девятый канал Израиля сообщает, что среди пассажиров самолета были бойцы спецназа в резерве. Они помогли обезвредить нападавшего. Пассажиры из-за резких перепадов высоты кричали и молились. После инцидента все экипажи Fly Dubai проходят проверку. Израиль планирует направить в Саудовскую Аравию эвакуационный рейс для возвращения застрявших там граждан. Израильский 14-й канал сообщает, что сейчас основная версия произошедшего такая. Второй пилот попытался разбить самолет. Он напал на капитана, ударил его ножом. Затем направил борт почти в пике с высоты более 9 километров. А в кабину пилотов смогли прорваться члены экипажа и пассажиры. Они обезвредили нападавшего. А пилоту оказали первую помощь. Самолет в итоге успел снизиться на 4 километра, пока его не выровняли. А после посадки самолета в СМИ появилось видео от одного из пассажиров. На его лице видны травмы от ножа, а также виден пострадавший капитан судна. Он лежит, его рубашка окровавлена, на лице кислородная маска. Пассажир говорит, что ситуация на борту стабилизировалась.
12: Место нам не знакомо, мы не знаем, где именно окажемся. Все на борту живы и здоровы. Помощь нужна только пилоту.
10: Израильский журналист Амит Сигаль написал со ссылкой на высокопоставленного чиновника, что Тель-Авив рассматривает этот инцидент как терроризм. Была предотвращена катастрофа огромных масштабов. Второй пилот в настоящее время находится под следствием. И все больше признаков указывают на то, что он напал на командира экипажа, намереваясь захватить управление самолетом и разбить его вместе с пассажирами. Как сообщает израильский 9-й канал, напавший с ножом на капитана, кричал «Аллаху Акбар». Оба пилота госпитализированы, сообщил оператор аэропорта. Комментирует главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
13: Такая история была в истории гражданской авиации. Это была авиакомпания немецкая. И там действительно один из пилотов, воспользовавшись тем, что второй вышел в туалет, заперся в кабине и, соответственно, направил самолет в гору. И второй пилот, он даже не смог никак вмешаться в ситуацию, поскольку вход в кабину пилотов преграждает бронированная дверь, чтобы исключить возможность угона самолетов кем-то из пассажиров. Но эту преграду пилот преодолеть бессилен, если он находится вне кабины. И именно по этой причине после вот того печального инцидента было введено правило, что если один из пилотов покидает кабину, то его место на время должен занять кто-то из членов экипажа, например, бортпроводник. То есть нельзя оставлять одного пилота в кабине ни при каких условиях. Не только потому, что он может оказаться суицидником, но ему может просто оказаться плохо, а он в запертой кабине. В той ситуации, если вдруг что-то происходит за закрытой дверью между пилотами, здесь уже, к сожалению, никаких регламентов не придумаешь, потому что вот эта бронированная дверь, она полностью исключает возможность проникновения в кабину пилотов, как-то исправить ситуацию. Может, кто-то из этих только двух пилотов, если в данном случае один из них был злоумышленником.
10: Роман Гусаров, главный редактор портала «Авиа.ру». Нетаньяху отменил запланированную поездку на юг Израиля и был на совещании по вопросам безопасности после инцидента с самолетом Fly Dubai. По данным местных СМИ, второй пилот, напавший на коллегу во время полета, устроился на работу меньше года назад. У Fly Dubai нехватка пилотов, приходится нанимать иностранцев, не успевая всех проверять, говорит военный аналитик из Израиля, бывший офицер Международного департамента полиции Израиля Сергей Мигдаль.
14: В Израиле даже собрали уже совещание экстренное всех силовиков. Сейчас оценка службы безопасности говорит о том, что это была попытка теракта, что этот пилот хотел захватить самолет и либо его разбить прямо там, совершить самоубийство. Такие случаи у нас уже бывали в мировой истории. Или даже некоторые говорят, что не точно, это несколько подтвердить, попытаться долететь до Израиля, направить его там в Тель-Авиве на какое-нибудь большое здание в стиле 11 сентября. В Израиле такая штука не работает, там для этого есть это истребители, есть приказ любого такого, естественно, сбить.
12: Но ведь это международный рейс. Пилот, ведущий, пилот второй должны налетать много часов, опытные, проверенные и прочее.
14: В Эмиратах там же огромный мировой хаб авиации и транзита. Эта компания очень разрослась. Fly Dubai — это как бы такая, ну, не совсем дочка, но связанная все равно под владением с компанией Emirates. И у них код-шеринг. Многие израильтяне летят на восток, именно сразу с Fly Dubai пересаживаются на Emirates единым билетом. У них физически не хватает пилотов квалифицированных. Почти всех этих арабских странах много пилотов иностранцев. Просто нету такой возможности быть уверенным, я считаю, на 100% в этом проблематике этого дела. Но обычно, тем не менее, это все пилоты, которые закончили летную школу. Некоторые из них были в молодости военными летчиками, другими нет. Но поскольку речь идет о таких больших количествах людей, за всеми не уследишь, и возможны проколы. Это может быть как СМИ такого апокалиптического, религиозного вдруг возрождения сознания. И как и просто психические проблемы. В Израиле уже рассматривают подозрения на теракт, но никто не знает, может, просто у него был психический срыв. Такое тоже бывает у летчиков.
10: Сергей Мигдаль, бывший офицер Международного департамента полиции Израиля. По данным израильского телеканала N12, израильские официальные лица обвиняют авиакомпанию Fly Dubai в нарушении авиационного соглашения с Израилем. Fly Dubai нарушила соглашение, им не разрешалось допускать оманского пилота к полетам в Израиль. В соглашении указано, что только пилоты из стран, с которыми у Израиля существуют официальные отношения, могут осуществлять такие рейсы, отметили источники. Министр национальной безопасности Израиля Бен Гвир написал в соцсетях, что оборонная доктрина Израиля должна выйти на новый уровень. С терроризмом нельзя заключать никаких соглашений. Его нужно только уничтожать и стереть с лица земли, добавил он. Запрет на экспорт дизеля из России продлили еще на месяц, вплоть до конца октября, сообщили в правительстве. Подобный запрет на экспорт бензина действует до конца января следующего года. Сейчас уже начинается сезонное снижение спроса. Завершается летний период массовых поездок населения. Заканчиваются основные сельхозработы. Тем самым рынок должен стабилизироваться в ближайшие несколько недель, говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
15: По дизельному топливу, в принципе, не было дефицита по России в целом ни в августе, ни в сентябре. Из тех данных, которые были доступны, производство превышало спрос. Проблемы были в логистике. Логистике доставок до отдельных регионов. И, в общем-то, запрета на экспорт, насколько оно можно судить, преследовали цель именно смещения этих логистических проблем. Кроме того, накопление запасов, в том числе и зимнего периода. Мы не знаем до конца, как выглядит в полной мере статистика рынка по дизельному топливу, но, скорее всего, в октябре этот профицит предложения должен увеличиться, соответственно, возникнет возможность для либо частичной, либо полной отмены ограничений, но в какой период, как сложно. Российская нефтепродукция в целом сильно зависит от экспорта дизельного топлива. Вся модернизация НПЗ, которая проводилась после 2011 года, она была направлена именно на увеличение экспортных мощностей по дизельному топливу, поскольку был крупный европейский рынок и, в общем, достаточно большой спрос и в других регионах, и в Африке, и в Азии, и даже в Латинской Америке. Поэтому ориентация была именно на дизельное топливо, соответственно, в российской нефтепродукте сложился большой профицит мощностей. И они примерно в два раза превышают потребности внутреннего рынка. Как следствие, как только НПЗ начинает работать в нормальном ритме, происходит очень быстрое затоваривание хранилищ дизельного топлива. Затоваривание ведет к неизбежному сокращению производства, в том числе первичной переработки нефти, если не открыть этот экспортный клапан.
10: Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Запрет на экспорт дизеля действует с сентября прошлого года. Сначала для трейдеров и небольших НПЗ. С июля для всех производителей.
6: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования края рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru.
3: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
16: приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
9: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Регистрация предприятий в сфере заготовки древесины упала почти на 20%. Число ликвидаций выросло почти на 10% за 8 месяцев, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на Руспрофиль. Источники пояснили, что рост ликвидации отражает отложенный эффект, поскольку многие предприятия работали в надежде восстановить спрос, но потом запас прочности исчерпался. Для новых инвесторов лесной бизнес перестает быть интересен из-за высокого финансового порога. Минфин признал несостоявшимся аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска 26-228. Причиной названо отсутствие заявок по приемлемым уровням цен. Дата погашения серии указана 10 апреля 2030 года. Выпуск должен был быть размещен в объеме доступных остатков. Минфин сообщал, что объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из объема спроса и размера запрашиваемой премии к сложившейся на рынке уровнем доходности. Россия увеличила экспорт угля в Египет в первом полугодии в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он достиг 1,3 миллиона тонн, говорится в обзоре агентства «Аргус». Российское топливо вытесняет с этого рынка более дорогое американское. Доля России в импорте угля в Египет выросла с 21% в первом полугодии прошлого года до 46% в январе-июне нынешнего. Доля США снизилась с 75% до 50%. Египет остается важным направлением сбыта для российских угольных компаний в условиях санкций. Более 178 тысяч автомобилей продано в России с начала года по программам льготного автокредитования и лизинга. Механизмы достигли планового объема и выполнили задачу по поддержке рынка, говорится в сообщении Минпромторга. Программой воспользовались в том числе семьи с детьми, медики, учителя, участники СВО, их семьи, граждане с инвалидностью. Речи о полной приостановке мер поддержки не идет. Реализация обеих программ заложена в новый бюджетный цикл, и об их возобновлении будет сообщено дополнительно. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: В Москве. Последний день сентября принес Подмосковью заморозки, а в Москве самую холодную ночь за месяц. В отдельных районах температура опустилась ниже нуля. В начале октября ночи станут еще холоднее, комментирует ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
17: Как и положено, в сентябре у нас температура уже резко понижается в течение месяца, а в условиях антициклона ночи, конечно, становятся все более холодными, потому что они довольно длинные уже, ясные, штилевые в антициклоне, поэтому температура сегодня действительно была самая низкая в Москве, во всяком случае, за весь период сентября. И действительно, сегодня местами наблюдалась слабо отрицательная температура воздуха. В Подмосковье в последующие дни у нас сохранятся такие синоптические условия, которые будут способствовать сильному выхолаживанию приземного слоя воздуха. Поэтому в первых числах октября месяца, 1 по 4 включительно, по области возможно понижение температуры до минус 1, а 3 числа даже до минус 2 градусов. Но это будут локальные понижения до отрицательных значений температуры, потому что в первую очередь они будут касаться пониженных мест рельефа, куда постекает холодный воздух, и он еще больше выхолаживается. В пятницу температура воздуха приблизится к климатической норме, а в выходные дни температура будет даже чуть ниже климатической нормы. И будет присутствовать такой северный ветер, который создаст определенный дискомфорт погоде, хотя, в принципе, температура воздуха в дневные часы будет около плюс 9, плюс 11 градусов. Но мы-то привыкли к более высокой температуре, поэтому надо перестраиваться. Да и наша форма одежды тоже уже должна настроиться на осенний лад.
10: Татьяна Позднякова, ведущий специалист информационного портала «Метеоновости». Уже завтра в Москве начнут включать отопление. Сначала тепло дадут детские сады, школы и больницы, затем в жилые дома. А по словам мэра Сергея Собянина, на подключение всего города уйдет несколько дней. ЕС обсуждает новые ограничения на туристические и краткосрочные визы для некоторых групп россиян, пишут немецкие СМИ. Это могут быть граждане отдельных стран или те, чья поездка не считается обязательной. Сейчас каждую заявку на визу обычно рассматривают отдельно. Правовая основа была заложена еще в 21-м пакете санкций в июле. Тогда Еврокомиссия отрицала расширение ограничений на турвизы, говоря лишь о точечных мерах, например, об отказе в краткосрочных визах с участником СВО. Всеобъемлющий запрет не поддержали Франция, Италия, Греция и другие из-за рисков для туротрасли. Теперь в ЕС обсуждают изменения законодательства, которое позволило бы ограничивать выдачу виз целым категориям заявителей, например, гражданам определенной страны или лицам, совершающим необязательные поездки, комментирует директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изивиза» София Дефасе-Аксютина.
18: Если нет необходимости, жизненной необходимости пребывания заявителя на территории Шенгенского соглашения, то ему можно отказать. Понятно, что шенгенские визы оформляются и для лечения, и для посещения родственников, резидентов или граждан данных стран, и для учебы, для каких-то переговоров, и также для туризма, для отдыха. Какая из этих формулировок будет признана необязательной, это уже на усмотрение конкретных офицеров, которые будут оформлять визы. Ну, скорее всего, туризм как менее жизненно необходимое основание может быть признано необязательным. Я думаю, что запрет на посещение родственников это будет последнее основание, которое будет запрещено. И даже сейчас мы фиксируем, что именно по приглашениям родственников дают визы как быстрее, так и на более долгий срок. Как раз очень нежизнеспособное основание. И вряд ли на основании именно частных приглашений в визах будут как-то ограничивать. Так же, как и для лечения. А вот туризм возможно, транзит, ну, теоретически, да, ведь можно же другой какой-то маршрут для транзита подобрать.
10: София Дефасе-Аксютина, директор международных проектов иммиграционного визового агентства «Еврорезидент Изивиза». Этим летом ряд стран ужесточил выдачу шенгена. Франция отменила нотариальную доверенность, только личное присутствие. Италия увеличила сроки рассмотрения. Испания повысила консульский сбор, а Венгрия приостановила прием документов в трех центрах. Но количество обращений за шенгеном в этом году выросло на 15-25%. Публиковал пару дней назад статистику Ассоциации туроператоров России. Что касается новых ограничений, пока формулировки слишком размыты и юридически ничем не подкреплены, говорят эксперты. Какие поездки являются необязательными и могут попасть под ограничения, а какие нет, говорит эксперт по визовым и миграционным вопросам Юрий Певзнер.
19: Избирательный, индивидуальный вопрос с визами решался всегда. Ну, понятное дело, что сейчас стало все значительно сложнее. Но вообще обязательная поездка, это там поездка, смерть родственника, лечение, возможно, если сейчас нет этой формулировки, то считается обязательной поездкой, то, возможно, позже появится. Потому что, ну, действительно уж очень размытая формулировка и вероятность того, что документ будет принят, нормативный документ, именно какой-то законодательный, в таком виде, без разъяснений, что такое обязательная поездка, я оцениваю как маловероятно.
10: Юрий Певзнер, эксперт по визовым и иммиграционным вопросам. Туркомпании говорят, что чаще всего туристы запрашивают визы Италии, Франции, Испании и Греции. До сих пор, несмотря на ограничения, консульства этих стран были наиболее лояльны к российским гражданам. Сегодня в Ярославской области день траура после гибели 14 человек в результате пожара на заводе по производству петард в Кубринске. Гендиректор предприятия Алексей Пронин задержан. Разбор завалов продолжался больше суток. При этом до сих пор не появилось убедительных версий случившегося на предприятии, каких, наверное, много и в других регионах. Мы поговорили с жителями Кубринска. Михаил Задорожный продолжит.
20: Александр прописан в Кубинске, однако в последние годы постоянно там не проживает, но регулярно навещает отца, чья квартира находится в доме, расположенном в 200 метрах от опасного производства. При этом, по словам Александра, до последнего времени он даже не догадывался, что это завод пиротехники.
21: Я вот, допустим, не знал до вчерашнего вечера, что он там был. Как сказали сегодня, что он там 6 лет уже. Вчера узнал, что там пиротехнику делали, и все. Пока все так, как было, так и осталось. То, что единственное, крыши накрыли баннерами, чтобы не протекало на случай дождя. Больше ничего не изменилось. Компенсации тоже там, да, было собрание у них, сказали, что компенсацию тоже будут давать, и то многодетные, у кого имущество пострадало, то есть это все будет выплачиваться.
20: Многие СМИ написали, что в ноябре 24-го МЧС проводила проверку предприятия в Кубринске, после которой инспектор объявил фирме предостережение за электропровода с видимыми нарушениями изоляции. Но мало кто обратил внимание, по какому адресу проводилась проверка. Это двухэтажный многоквартирный жилой дом 68-го года постройки, где никакого производства петард быть не могло в принципе. Возможно, проверка проводилась в офисе фирмы, потому что если бы были серьезные нарушения на производстве пиротехники, его бы обязательно закрыли, говорит управляющий партнер и исполнительный директор компании «Мосэксперт» Андрей Пышкин.
22: Если бы у них был какой-то повод закрыть предприятие, приостановить его деятельность, я так думаю, что, ну так по-русски говоря, зад бы они свой прикрыли этим предписанием. А если там ничего такого значительного не было выявлено, ну то есть этого не было грубым нарушением, значит, у них не так все было плохо, а значит, это, скорее всего, не техническая причина, а человеческая.
20: По факту пожарные и спасатели работали не там, где офис, а по другому адресу, рядом с которым находится Кубринский центр детского творчества, что как минимум странно. Не менее странным кажется сообщение некоторых СМИ, что причиной возгорания стал некачественный удлинитель. Мол, сотрудники подключили к нему электрочайник, и после короткого замыкания огонь перекинулся на петарды. Сложно представить, что сотрудники опасного производства решили попить чай, сидя на ящиках с петардами. Объяснить, почему в момент ЧП на предприятии находилось 15 сотрудников, 14 из которых погибли, тоже непросто, продолжает эксперт-пиротехник Сергей Волжин.
23: Это крайне удивительно, потому что, как правило, в такой отрасли люди дистанционно работают на большом удалении друг от друга, и, как правило, производство не требует такого количества людей. 3-4 человека достаточно, чтобы что-то сделать. Почему их было такое количество? Либо там прям настоящий цех, там целое производство было, как в лучшие советские времена, либо они что-то другое там делали. Судя по видео, там прям основательно все взлетело. Ну, вероятно, большое количество материалов взрывчатых, которые там где-то хранились. Вот там все и разворотило.
20: Было ли в Кубринске производство пиротехники, тоже вопрос. Гендиректор предприятия, на которого ссылается МЭШ, пояснил, что в здании, где произошел взрыв, петарды не производили. Пиротехника, которая хранилась в помещении, была сделана в Китае. Директор предприятия, некий Алексей Пронин, задержан. Уголовное дело, по которому он проходит, возбуждено по части 3 статьи 217. Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерти двух и более лиц. Максимальное наказание до 7 лет лишения свободы. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
16: Бизнес ФМ. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес ФМ. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Все золото мира. Традиционный способ инвестирования в золото – это покупка золотых слитков. Государственные хранилища большинства стран, включая Россию, Китай и США, содержат в основном стандартные слитки 995-й пробы массой 400 тройских унций, то есть чуть меньше 12,5 килограммов.
5: Такой вес – это стандарт Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов. Для банков и индивидуальных инвесторов доступны также стандартные слитки в 1 килограмм, 100 и 50 граммов. Форма и размеры слитков могут различаться, но пробы и масса обычно регулируются международными и национальными стандартами. Для подделки слитков мошенники используют внутренние полости, заполняя их вольфрамом, плотность которого совпадает с плотностью золота. Если слитки содержались за пределами официальных хранилищ, то перед сделкой они обязательно подвергаются проверке.
16: Все золото мира на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: 15:28 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. В Кремле отвергли возможность обсуждения США темы ослабления американских санкций в обмен на освобождение политзаключенных. В такой постановке эта тема не обсуждалась и не могла обсуждаться, потому что Москва категорически отрицает наличие каких-либо политзаключенных и считает, что подобная постановка вопроса абсолютно неуместна, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Что касается разных обменов, которые имели место до этого, то спецслужбы продолжают регулярные контакты. Акты на этот счет добавил представитель Кремля. Савеловский суд Москвы арестовал 70 миллионов обыкновенных акций Евротранса, которые принадлежат председателю совета директоров компании Игорю Мартышову. Об этом сообщил РБК со ссылкой на адвоката бизнесмена в Мосгорсуде. Акции Мартышова составляют 44% уставного капитала Евротранса. Общая стоимость акций компании на 29 сентября составляла около 3,7 миллиардов рублей. На долю Мартышова приходится 1,6 миллиарда. Причиной ареста ценных бумаг стало заключение Мартышова под стражу по обвинению в хищении топлива у МВД. Мещанский суд Москвы оставил его в СИЗО до 6 ноября. Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков попросил главу МВД Владимира Колокольцева провести проверку информации о применении насилия к политологу Александру Кыневу. Он находится в медсанчасти СИЗО-1 «Матросская тишина», подтвердил его адвокат Михаил Бирюков. По его словам, материалы о причинении Кыневу телесных повреждений при задержании выделены в отдельное производство. В случае подтверждения информации Рыбаков просит МВД привлечь виновных к ответственности. Александр Кынев, признанный в России иноагентом, был задержан 25 сентября. По наркотической статье. Вину он не признает. В России планируют ввести единое удостоверение учителя. Минпросвещение уже подготовило 3 проекта федеральных законов и проект постановления правительства о подтверждении статуса педагогов, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Кроме того, министерство вместе с преподавателями разрабатывает положение о статусе учителя. Его вынесут на общественное обсуждение. Ранее такого документа в России не было. В июле правительство поручили установить единый образец удостоверения, а также пересмотреть требования к рабочему времени и учебной нагрузке педагогов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: Половина четвертого в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Украинские власти заявляют, что вчера вечером и сегодня ночью Киев подвергся массированной атаке и беспилотной атаке. Пожары и разрушения зафиксированы в 4 районах украинской столицы. В Минобороны России заявили, что ночью нанесли по Киеву массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками большой дальности. Как это отразится на военном противостоянии? На КПП «Верхний Ларс» из Северной Осетии в Грузию скопились почти 650 грузовиков. Как указано на сайте системы электронной очереди, часть этих машин, 270 грузовиков, находится в зеленой зоне. По данным, на понедельник в очереди было вдвое меньше фур. А в чем проблема на сей раз? Мировые бренды одежды отказываются от больших размеров. Одной из причин называют растущую популярность препаратов для похудения. Действительно, люди стали реже покупать одежду больших размеров, мы спросили у участников рынка. Эти и другие темы на Бизнес FM. Украинские власти заявляют, что вчера вечером и сегодня ночью Киев подвергся массированной ракетной и беспилотной атаке. Пожары и разрушения, зафиксированные в 4 районах украинской столицы. Сообщается, что 3 человека погибли. В некоторых районах теперь перебои со светом и водой. Произошли пожары на Трипольской ТЭС и ТЭЦ-5 в Киеве. Киев затянуло дымом. В Минобороны России заявили, что ночью нанесли по Киеву массированные удары высокоточным оружием и ударными БПЛА большой дальности. Сообщается, что пожарные Трипольская ТЭС и Киевская поражены. Трипольская ТЭС, Киевская ГЭС, электроподстанции в Киевской области, а также центр обработки данных ДНОВА в Киеве. Британское издание «Экономист» со ссылкой на службы Украины пишет, что Россия хочет парализовать украинскую столицу еще до наступления зимы массированными ударами, диверсиями и попытками посеять политический хаос. Пик кампании может прийтись на ноябрь.
16: Подробности.
0: Два высокопоставленных украинских чиновника сообщили изданию, что по данным их разведки, Россия начала трехстороннюю кампанию бомбардировок, диверсии и политического хаоса против украинской столицы. Один из них конкретно назвал центры обработки данных и супермаркеты в качестве непосредственных целей. Ожидается, что российская кампания начнется задолго до зимы, а усилия по дестабилизации Киева достигнут пика к ноябрю. Издание отмечает, что Москва уже начала наносить удары по ключевым узлам электроснабжения, водоснабжения и канализации, в частности по насосным системам. Самой разрушительной угрозой со стороны России остаются баллистические ракеты. Но значительным изменением стало массовое внедрение нового поколения дешевых реактивных дронов, способных охотиться за целями в режиме реального времени. Представители спецслужб Украины утверждают, что у России имеются тысячи БПЛА на складах, а также наращиваются запасы баллистических ракет, и она планирует использовать весь запас в течение следующих 2 месяцев.
10: Центр Энерго Украины подтвердило поражение Трипольской ТЭС. Повреждено генерирующее оборудование. ТЭС уже неоднократно подвергалась ударам. Весной 24 года Владимир Зеленский сообщал о ее разрушении. В этот раз Россия начала бить по украинской энергетике перед зимой, а не в ее разгар, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
1: За серией ударов прослеживается то, что мы начали бить по энергетическим мощностям и, судя по всему, превентивно начали бить. Обычно мы уделяли внимание в ударах украинской энергетике в зимнее время, но сейчас осень, подготовка к зиме. Ну и, вероятно, мы заранее показываем наши возможности и заранее приводим украинскую энергетику в нерабочее состояние. Зачем нам это нужно? Ну, в том числе по той простой причине, что без энергетики не работает связь, без связи не работает в том числе тактические системы, военные системы связи. Без энергетики не работает военно-промышленный комплекс. Безусловно, ждем того, какое влияние окажут эти удары на изменения на линии соприкосновения. Очень хотелось бы надеяться, что это все в рамках какого-то единого замысла, который приведет к успехам.
2: Как можно оценить статью «Экономист»?
1: «Экономист», вероятно, пишет верные вещи. Да, там действительно на грани паники обстановка. Но уделять этому большое внимание я бы не стал, потому что понятно, что украинская разведка может нести какую-то дезинформацию, свою картину мира доносить, собственно, как у любой медали. На Запад из Киева смотрит одна сторона, а на самом деле ситуация может быть совсем другой. Но здесь, скорее всего, взгляды совпадают.
10: Военный эксперт Дмитрий Корнев. Владимир Зеленский подтвердил, что энергетика Киева и области была основной целью ночной атаки, что привело к перебоям со светом и водоснабжением. На КПП «Верхний Ларс» из Северной Осетии в Грузию скопилось почти 650 грузовиков. Как указано на сайте системы электронной очереди, часть этих грузовиков, 270 машин, находится в зеленой зоне. По данным, на понедельник в очереди было вдвое меньше фур. На самом деле проблема не в системе электронной очереди. Есть другие причины, говорит эксперт по логистике Кирилл Латинский.
4: Это на самом деле системная история. Если там вдаваться в хронологию, то, например, 11 сентября уже в очереди находилось 338 грузовиков. 14 сентября был рост примерно на 73%, примерно до уровня 585 грузовиков. 28 сентября количество грузовиков уменьшилось до 370. Был комплекс проблем. Ситуация, которая случилась 25 сентября, она эти проблемы усилила. А там, собственно говоря, было закрытие перехода, сработала система опасности селя, и из-за этого, то есть, было на несколько часов часов переход был закрыт. Соответственно, и к сегодняшнему дню накопилось уже 644 грузовика. Проблема-то на самом деле была такая, что это был сезонный всплеск грузопотока. Это, то есть, происходит из года в год. И пропускная способность погранперехода, она, соответственно, несколько ниже, чем тот грузопоток, который проходит через этот коридор. Также нет альтернативных маршрутов, ну, потому что Верхний Ларес, это, собственно говоря, там единственный сухопутный переход между Россией и Грузией. И, собственно говоря, Армения получает грузы по этому же самому коридору. Поэтому нагрузка на погранпереход, она огромная. Ну, как я уже сказал, что это было закрытие кратковременное на несколько часов 25 сентября из-за угрозы селя. Касательно электронных очередей никаких сбоев нет. Сбои действительно были, но они были, на самом деле, в апреле-мае 26 года.
7: То есть система работает отлаженно, она свою лепту не вносит, вот, возникновение очередей.
4: Да. По электронной очереди никаких жалоб нет.
7: Скажите, а вообще к системе электронной очереди рынок адаптировался? Нет на нее нареканий? Даже не с точки зрения очередей?
4: Ну, уже на самом деле штатно, уже все привыкли, потому что по этому маршруту одни и те же перевозчики грузы перевозят, поэтому все уже привыкли.
10: Кирилл Латинский, эксперт по логистике. Пункт пропуска Верхний Ларс находится в военно-грузинской дороге. Это единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией и Арменией. Мировые бренды одежды отказываются от больших размеров. H&M приколотила выпуск размеров 3XL и 4XL, а Манго резко сократил их долю в новых коллекциях платьев. А как пишет Guardian, магазины объясняют это падением спроса. Одной из причин называют растущую популярность препаратов для похудения, в том числе Оземпика. Действительно ли люди стали реже покупать одежду больших размеров и наблюдают ли такую тенденцию в России? Бизнес FM спросил у участников рынка.
8: «Бизнес говорит». Личный опыт.
11: Генеральный директор «Финфлэйр» Ксения Рясова.
13: У нас большие размеры только в самых хитовых позициях мы делаем, поэтому у нас спрос хороший. Но у меня подружка, у нее есть небольшой бренд по производству одежды именно для полных женщин, и она сказала, что все клиентки, которые были с большим чеком, все на Оземпике похудели, и сейчас спрашивают уже обычный размер. Поэтому действительно Оземпик очень сильно изменил моду для полных.
11: Руководитель Центра компетенций Альянса Bain Open, ведущий эксперт Института развития креативных индустрии НИУВШЕ Алексей Баженов.
24: Люди не похудели, а наоборот, все мировые прогнозы говорят, что в целом люди все-таки полнее становятся. Никаких заметных изменений спроса за последний год, что стали по-другому покупать, нет. Спрос меняется немножко в другой логике. Когда работают с нестандартными размерными рядами, то это всегда немножко другой тираж. И когда у нас огромный кризис наскакивает, по итогам которого 20 тысяч закрытий и уже там тысячи закрытий происходит, производств, селлеров, фабрик. В этой ситуации весь рынок трясет, и какие-то неустойчивые позиции просто рушатся. Когда у тебя какая-то ниша периферийная, то, возможно, какие-то бренды могут закрывать свои широкие линейки. На линейке XXL уже не шить, просто потому что там ниже спрос. Но это касается только одной части бизнесов, а другие бизнесы, которые специализируются на этой нише, они, наоборот, растут. Поэтому я бы не сказал, что в нишу одежды для XXL не нужно заходить. Мне кажется, что там как раз сама ниша многих может драйвить.
10: При этом в США спрос на одежду больших размеров растет на вторичном рынке. По данным платформы ThredUp, за первую половину года продажи таких вещей выросли более чем на 17%. Одновременно на треть увеличилось и число предложений. А вот с мировых подиумов модели плюс сайз практически исчезли. По подсчетам Vogue Business, на показах сезона осень-зима 26 года на них пришлось менее 0,5% всех представленных образов.
8: Все золото мира. Первыми сибирскую золотую лихорадку первой половины 19 века подхватили купцы первой гильдии миллионщики Андрей и Федот Поповы. В 1827 году дядя и племянник получили лицензию на золотодобычу в Томской губернии и начали разведочные работы. Пару лет даже лично участвовали в раскопках шурфов и своими руками мыли песок вместе с нанятыми рабочими. Наконец напали на первую золотую жилу у реки Бирикуль, а через несколько лет уже владели
6: проводили сотни приисков в Томской и Енисейской губерниях и добывали золото сотнями килограммов ежегодно. Умерли рано Андрей от долгой болезни, а Федот от быстротечной чахотки после того, как провалился в ледяную реку во время экспедиции. На их деньги по завещанию был открыт Сибирский общественный банк в Томске, а золотодобычу продолжили их наследники.
16: Все золото мира на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Кошелек или жизнь?
6: В 1968 году 20-летнюю американскую студентку Барбару Макл, дочь соучредителя крупной строительной компании, похитили из гостиницы беглый заключенный и его сообщница. Преступники закопали девушку в землю в специальном ящике, который был оборудован воздушным насосом, лампой и небольшими запасами еды и воды. Похитители потребовали у отца Барбары выкуп $500 000 и, получив деньги, сообщили приблизительные координаты ящика. На поиски было брошено около сотни агентов ФБР, и в конце концов Барбару обнаружили. Она провела под землей более 3 суток. Немного страдала от обезвоживания, но в остальном чувствовала себя хорошо. Похитителя вскоре арестовали и присудили пожизненное, а его сообщницу нашли только через несколько лет и приговорили к 4 годам тюрьмы.
16: Кошелек или жизнь?
6: Специальный проект «Бизнес FM».
16: Компании и корпорации.
12: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
14: Отчеты и планы.
12: Wildberries запустил сервис ВБ-услуги «Поиск частных мастеров». Пока он работает в тестовом режиме, внутри ВБ Resale и доступен части пользователей. Сейчас там можно найти специалистов для ремонта квартир и домов. Позже обещают добавить другие категории. На этапе тестирования размещение объявлений бесплатное как для продавцов ВБ Resale, так и для новых пользователей с доступом. Оплата проходит напрямую между заказчиком и мастером вне платформы. Как пишет Shoppers, лидер рынка бытовых услуг, сейчас Авито услуги с долей 45%.

0: миллиардов долларов, доведя инвестиции в Аризону до 256 миллиардов. Apple впервые уступила Samsung первое место по продажам смартфонов в России в денежном выражении. По итогам 9 месяцев этого года доля iPhone составила около 23% против 24% у южнокорейского производителя. На спрос повлияла высокая стоимость iPhone и ограничение функциональности новых моделей для российских пользователей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: В Москве. В Испании новый кризис, теперь жилищный. В стране не утихают протесты на фоне выселения из дома пенсионерки с инвалидностью. Правительство Испании экстренно ускорило внесение законопроекта, который должен защитить уязвимых арендаторов. Подробнее Ольга Кашинская.
2: На прошлой неделе 87-летнюю Мари Кармен Абаскаль насильно вывезли на каталке из ее съемной квартиры в Мадриде. У полиции это получилось с четвертой попытки. Три раза активисты профсоюза квартиросъемщиков физически не давали правоохранителям пробиться к женщине. В квартире, расположенной в престижном мадридском районе Ретиро, Мари Кармен жила последние 70 лет. Сначала жилье снимал отец женщины с ежемесячной оплатой в 500 евро. В 2006 году Мари Кармен осиротела. Унаследовать старую квартплату ей не удалось. Основами кратного возросшими расценками женщина не соглашалась. В 2018 году у квартиры сменились владельцы, которые установили месячную оплату сначала в 2650 евро, потом снизили цену на 1000. Договориться с ними у Мари Кармен не получилось. Спор велся в разных судебных инстанциях. В итоге суд постановил пенсионерку выселить. По оценкам риэлторов, которые приводят СМИ, на сегодняшнем испанском рынке аренда этой квартиры площадью 100 квадратных метров может стоить от 3-4 тысяч евро в месяц. Выселение пенсионерки, имеющей к тому же еще и инвалидность, у испанцев вызвала коллективную ярость. На улице вышли тысячи людей, а на центральной площади Мадрида Пуэрто-дель-Соль активисты разбили палаточный лагерь и не сворачивают его до сих пор. В итоге, правда, Мари Кармен разрешили вернуться домой после выписки из больницы, где ее лечат от истощения. Достигнутое соглашение предусматривает оплату квартиры в размере не больше 30% от дохода пенсионерки. Но жилищный кризис в Испании затронул далеко не только ее. Еще в мае в столице страны прошли многотысячные шествия с призывами решить эту проблему. А история пенсионерки просто стала катализатором, рассказывает журналист из Барселоны Максим Евсеев.
3: Сразу же в Мадриде, в день, когда ее выселяли, собралось около 1000 человек. К этому присоединились еще сочувствующие в других городах. И здесь, в Барселоне, порядка 2000 человек вышли. Это был как бы повод. Ситуация с квартирами, с арендой, с покупкой, она здесь купится уже точно десятилетиями, потому что рынок жилья в Испании, он стремительно дорожает. Основной способ приобретения – это получение по наследству. Безусловно, это ипотека и кредиты. Так, чтобы кто-то выложил сотни тысяч или миллионы евро за квартиру, больше вероятности это будут иностранцы, жители Франции, Великобритании или США.
4: Например, в вашем городе взять самая дешевая квартира и сколько стоит?
3: Так, чтобы это было хоть какое-то жилье пригодное для того, чтобы можно было поселиться, то где-то в районе 250 тысяч евро. Это самое дешевое.
2: На фоне протестов в Кабмине Испании заявили о достижении соглашения по внесению законопроекта, который должен защитить уязвимых арендаторов от выселения. Однако принятие документа в парламенте может вызвать трудности, пишет «Нью-Йорк Таймс». Для премьера Испании Педро Санчеса жилищный вопрос – один из многих в длинной череде нерешенных. В июле в стране разгорелся острый миграционный кризис. Тогда в испанский полуанклав Сеута на севере Африки прорвались более 70 тысяч мигрантов. А за месяц до этого супруге премьер-министра были предъявлены официальные обвинения в коррупции и торговле влиянием. Парламентские выборы в Испании пройдут летом следующего года. Так что история с Мари Кармен и последовавшие за ней протесты для действующей власти – сильнейший удар, говорит научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУВШЭ Сергей Шейн.
5: Положение Санчеса, с одной стороны, он становится объектом критики левых, да, из-за традиционно левой повестки, связанной с доступностью жилья. С другой стороны, он становится предметом критики со стороны правых, не имея возможности урегулировать эффективно миграционный кризис в Сеуте. Все это дополняется тем, что у него правительство меньшинства, и, соответственно, пространство для маневра у него очень небольшое до выборов 2027 года. И важно, что на этом фоне правые не только в Испании, но и в других странах, в первую очередь во Франции, которые ждут выборы в 2020 году, набирают, собственно, новые очки для того, чтобы удачно выступить на выборах.
2: Однако, как рассказывают бизнес-ФМ местные жители, проблема дорогого жилья касается только нескольких крупных испанских городов. Маленькие же населенные пункты, где живет меньше 100 тысяч человек, пустуют. Дом там можно снять в 3.

0: 4 раза дешевле, чем квартиру в крупном городе. А местные муниципалитеты в некоторых случаях даже предлагают арендовать недвижимость за 1 евро в месяц, просто чтобы привлечь жителей. Но это мало кого интересует. Ольга Кашинская, Елена Марчукова, Бизнес FM.
1: Выкупил автомобиль, а теперь попробую заплатить утильсбор. О необычном случае рассказал наш слушатель из Москвы. На протяжении года он не может поставить электрокар на учет в ГИБДД, потому что таможня отказывается принимать платеж по утильсбору. Мы обратились к юристам, чтобы понять, в каких случаях такое может произойти и что можно предпринять. Евгений Перельчук продолжит.
2: В прошлом году житель Москвы Игорь приобрел китайский автомобиль Cherry QQ, такой маленький электрический хэтчбэк, неофициальный клон корейского Daewoo Matiz. Ценник был более чем бюджетный, без малого 400 тысяч рублей. Автомобиль был выкуплен на торгах Росимущества, в свое время его арестовало ФТС. Всего на торгах были 5 таких электричек Cherry. Игорь выкупил одну машину. С тех пор она так и стоит в гараже, а батарея постепенно выходит из строя. Дело в том, что наш пострадавший не может поставить машину на учет в ГИБДД из-за невыплаченного утильсбора. Заплатить надо всего-то 3,5 тысячи рублей. Однако платеж, что неожиданно, отказывается брать ФТС, рассказывает Игорь.
3: Процесс интересный. После приобретения прошел год, никак не получается поставить машину на учет, легализовать для использования либо продажи. Направлено ряд писем как и в Федеральную таможенную службу, так и в Минпромторг. Последнее письмо даже направлялось в Министерство финансов, а везде был получен как и в письменном, так и в личном собеседовании ответ отрицательный, что без декларации таможенной утильсбор не может быть уплачен. Не пояснили они нам, как же нам сделать так, чтобы этот автомобиль был поставлен правильно на учет. Единственное, что Минпромторг пообещал рассмотреть данный вопрос в части уточнения регламента по данным автомобилям, которые через Росимущество реализовываются, по списанию утильсбора.
2: Наш собеседник прислал в редакцию все подтверждающие документы и ответы ведомств на запросы. Из них следует, что причина отказа Зеленоградского отдела ФТС в приеме платежа по утилю действительно в отсутствии таможенной декларации на автомобиль. Из-за этого электронный ПТС остается в статусе незавершенный. Ситуация не может разрешиться уже 12 месяцев. Мы направили запрос в ФТС Зеленограда. Ответа пока ожидаем. А заодно попросили юристов прояснить ситуацию. По их словам, казус возник из-за несовершенства законодательства. Когда таможня решила бороться с практикой массового ввоза электрических и гибридных автомобилей через Белоруссию и Киргизию по заниженной стоимости, была внесена поправка, что декларация у таких авто должна быть российская. Но чиновники не учли, что иногда такие машины после ареста, например, из-за нелегального ввоза, попадают на торги Росимущества, то есть становятся федеральной собственностью, у которой изначально не было никакой декларации. Участники торгов потом попадают в ловушку. Декларации быть не может, однако закон требует ее наличия для уплаты утильсбора. Тот факт, что на машину, выкупленную с торгов, вообще надо его платить, удивлять не должен. Утильсбор не считается таможенным платежом, и здесь нет ошибки. Ситуация похожа на замкнутый круг, но есть, по сути, два выхода, говорит автоэксперт, автоюрист Сергей Смирнов.
4: Переписываться с вышестоящими должностными лицами таможенных органов нет никакого смысла. На основании этого отказа нужно владельцу подать административный иск, в суде попросить, чтобы суд признал отказ незаконным, потому что человек приобрел его здесь, на территории России, Российской Федерации через торги, и никакой пассажирской декларации он предоставить в принципе не может. И в этом случае суд, признавая отказ таможенных органов незаконным, естественно, обяжет его принять расчет утильсбора и произвести его списание. Либо простой вариант — обратиться в Росимущество и сказать: нет, ребята, я у вас такой автомобиль, не хочу оставлять его себе, потому что я не могу его зарегистрировать, им пользоваться, вы мне такую информацию не предоставили, что там нужно какой-то документ, пассажирскую декларацию его нет, зарегистрировать я его не могу. Ну и, собственно говоря, аннулировать, да, вот эти торги, чтобы ему Росимущество вернуло деньги.
2: Покупатель электрокара Cherry QQ Игорь обращает внимание, что на тех торгах Росимущества был еще один покупатель из Ростовской области. Он выкупил 2 автомобиля и успешно поставил их на учет в том регионе. То есть там никаких проблем с декларациями не возникло, что ставит вопрос о разном прочтении чиновниками одного и того же закона. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес FM.
5: Реклама. Что дороже, собственное IT-оборудование или облака? И как учесть в этом сравнении скрытые расходы? Какой бизнес выбирает гибридную инфраструктуру и почему? Растет ли внедрение прикладных ИИ решений и какие из них сегодня самые востребованные? О том, как сделать корпоративную IT-инфраструктуру максимально эффективной, генеральный директор Beeline Cloud Андрей Зотов. В среду, после 17 на Бизнес FM.
6: Вы чувствуете это с первого прикосновения. Натуральные камни и ценные породы дерева в авторской отделке клубного дома «Веспер Погодинская» в Хамовниках. Всего 64 резиденции и панорамные пентхаусы с прямыми видами на Новодевичий монастырь. В каждой квартире просторные гардеробные с окнами, сервисные зоны для персонала и невидимые инженерные системы для безупречного комфорта. «Веспер Погодинская». Искусство безупречного исполнения. Застройщик АО и компания «Русский капитал». Проектная девелация на наш.ру.
5: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 3 и 4 октября. Театр наций. Спектакль сказки Пушкина. Один из самых титулованных режиссеров мира Роберт Уилсон перенес на сцену несколько произведений Александра Сергеевича Пушкина. Получилась постановка на стыке драматического театра, современного искусства, кинематографа, пантомимы и авангардного танца с пластической и световой партитурами, производящими магическое впечатление. Музыку к спектаклю сочинил фрик-фолк-дуэт «Кукурузи». Подробнее на theaterofnations.ru. 12+. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
7: Уйти красиво. Мечта каждого спортсмена на финише карьеры. Кто-то подписывает короткие контракты, возвращаясь в клубы, где были завоеваны все трофеи. Другие проводят мероприятия для болельщиков. А некоторым везет. И команда, где прошли лучшие годы, его помнит. А болельщики до сих пор любят. Из таких счастливчиков Вагнер Лав, в честь которого в воскресенье прошел прощальный матч на веб-арене в Москве. В составе ЦСКА бразилец, которому сейчас 42 года, провел в общей сложности 8 сезонов. 3 раза становился чемпионом России, 6 раз завоевывал Кубок России и 4 суперкубок. Ну и, конечно, тот самый трофей Кубка УЕФА в 2005-м, который болельщики красно-синих помнят 20 лет спустя. Клуб и друзья Вагнера постарались на славу. Игра между командами «Звезды» ЦСКА и «Друзья Вагнера» получился красивый и, главное, трогательный. Интересно, что Лав был заявлен за оба коллектива. В основе «Друзей» и в запасе ЦСКА. И забил он за тех и за других. Открыл счет за гостей, а в конце матча сравнял уже в составе армейцев. Отличился голом на 48-й минуте его сын Лавиньо. В этом событии все было символично. Тренеры Валерий Газаев и Леонид Слуцкий. В составе ЦСКА братья Березуцкие, Дзагоев, Гусев. В составе друзей Гильермо, Клеберсон и Карвальо. Жаль только Рональдиньо не смог приехать из-за матча своей команды в Индии. А еще Вагнер смог закрыть свой гештальт. Он вышел на поле со всеми 3 своими сыновьями. Прекрасная точка в карьере одного из лучших игроков за историю ЦСКА. И отличная возможность футболисту и болельщикам сказать друг другу «спасибо».
5: Спорт и деньги на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: 15:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Создание постоянной военной базы в Польше вошло в стратегию национальной безопасности США. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, он получил от посла США в Польше Томаса Роуза информацию о реализации американской стратегии нацбезопасности. Министр отметил, что польская сторона намерена создать условия для размещения базы и пребывания в стране семей американских военнослужащих. Также он заявил о необходимости укреплять доверие не только между Польшей и Соединенными Штатами, но и между компаниями 2 стран. Косиняк-Камыш сообщил, что Польша также инвестировала 65 миллиардов долларов в закупку американского вооружения, в том числе 96 боевых вертолетов «Апач». Правительство ускорило доступ в Россию оригинальных орфанных, то есть для лечения редких заболеваний, и высокотехнологичных лекарственных препаратов зарубежного производства. Об этом сообщили в Минздраве. Постановление Кабмина вводит возможность в течение 12 месяцев после регистрации поставлять такие препараты в иностранных упаковках с наклейкой на русском языке. Это повысит доступность лекарственных препаратов для пациентов и позволит своевременно начать терапию, не дожидаясь, пока зарубежные производители наладят печать упаковки и инструкции на русском языке, говорится в сообщении министерства. Задержание в Турции владельца Annex Tour Нишет Качкара не влияет на работу туркомпании в России, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии. Ранее газета «Нефес» писала, что Качкар оказался среди задержанных в рамках расследования прокуратуры Анталии, связанного с наркотиками и организацией проституции. Всего прокуратура выдала ордера на задержание 20 человек. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 16 часов в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Россия не будет клянчить подачки. Владимир Путин выступил на первом заседании Госдумы нового созыва. Президент поздравил депутатов с победой на выборах. По его словам, их итоги в очередной раз подтвердили прочность политической многопартийной системы России. О чем еще говорил президент с депутатами? Подробности буквально через минуту. Новая версия произошедшего с рейсом Fly Dubai. Самолет могли посадить два пилота, граждане России и Украины, по счастливой случайности оказавшиеся в салоне. На борту находились 180 пассажиров, большинство из которых израильтяне. А что сейчас еще известно о ситуации? Запрет на экспорт дизеля из России продлили еще на месяц, вплоть до конца октября, сообщили в правительстве. А мера в отношении бензина действует до конца января следующего года. Как это отразится на наличии и цене топлива? Эти и другие темы на Бизнес ФМ. Россия не будет клянчить подачки. Владимир Путин выступил на первом заседании Госдумы нового созыва. Президент поздравил депутатов с победой на выборах. По его словам, их итоги в очередной раз подтвердили прочность политической многопартийной системы России. Также он указал, что необходимо обеспечить долгосрочный рост российской экономики, а федеральный бюджет должен быть сбалансированным и реалистичным. Все социальные обязательства перед россиянами должны быть выполнены в полном объеме. Президент попросил депутатов, чтобы те исключили любой популизм при рассмотрении федерального бюджета.
9: Прошу вас абсолютно исключить любой разрушающий нас изнутри популизм. Ошибки, особенно сейчас, абсолютно недопустимы. Россия, как некоторые, не будем показывать пальцем, не может бегать по всему миру и унизительно клянчить подачки с протянутой рукой. Во-первых, потому что, как я уже сказал, это унизительно. Во-вторых, нам никто не подаст. Мы это хорошо знаем. А в-третьих, это самое главное, нам этого не нужно. Российская финансовая система и экономика чувствуют себя уверенно.
1: Также Владимир Путин отметил, что состав депутатов после выборов обновился почти наполовину, что, по его словам, обеспечивает качественное развитие российского парламентаризма. Спикером Госдумы в третий раз подряд стал Вячеслав Володин. Представители 5 партий на первом заседании Думы 9-го созыва заявили, что будут поддерживать курс президента Сердана Авксентьева от «Новых людей». Отметила, что главный вызов перед депутатами на сегодняшний день – это бюджет на следующий год. На популистские, по ее словам, обещания, которые давали различные депутаты, на выборах денег нет. От своих мандатов отказались многие так называемые паровозы, лидеры предвыборного списка. Это мэр Москвы Сергей Собянин, глава МИДа Сергей Лавров, детский омбудсмен Мария Львова-Белова и другие. После их отказа начался процесс распределения мандатов. Депутат «Единоросса» Мария Бутина в новый созыв не прошла. Новая версия произошедшего с рейсом Fly Dubai. Самолет могли посадить два пилота, граждане России и Украины, по счастливой случайности оказавшиеся в салоне. Изначально в израильских СМИ была информация, что в кабине пилотов была драка украинца и русского, но эту информацию источники Бизнес ФМ в авиаотрасли назвали фейком. А как выяснилось, капитан борта был из Объединенных Арабских Эмиратов, второй пилот из Омана. Боинг 737 направлялся из Дубая в Тель-Авив, в воздухе подал сигнал о захвате и начал терять высоту. В небо были подняты израильские истребители, на борту находились 180 пассажиров, большинство из которых израильтяне. инопланетяне. Борт в итоге благополучно приземлился в аэропорту Саудовской Аравии. Пассажиры лайнера рассказали, что услышали крики в кабине пилотов, выломали дверь, увидели кровь. Один из пилотов был ранен складным ножом. Девятый канал Израиля сообщает, что среди пассажиров самолета были бойцы спецназа в резерве. Они помогли обезвредить нападавшего. Пассажиры из-за резких перепадов высоты кричали и молились. После инцидента все экипажи Fly Dubai проходят проверку. Израиль планирует направить в Саудовскую Аравию эвакуационный рейс для возвращения застрявших там граждан. Израильский 14-й канал сообщает, что сейчас основная версия произошедшего такая. Второй пилот пытался разбить самолет, он напал на капитана, ударил его ножом, затем направил борт почти в пике с высоты более 9 километров. В кабину пилотов смогли ворваться члены экипажа и пассажиры, они обезвредили нападавшего, а пилоту оказали первую помощь. Самолет в итоге успел снизиться на 4 километра, пока его не выровняли. А после посадки самолета в СМИ появились видео от одного из пассажиров. На его лице видны травмы от ножа, а также виден пострадавший капитан судна. Он лежит, его рубашка окровавлена, на лице кислородная маска. А пассажир говорит, что ситуация на борту стабилизировалась.
10: Место нам не знакомо, мы не знаем, где именно окажемся. Все на борту живы и здоровы, помощь нужна только пилоту.
1: Израильский журналист Амит Сигаль написал со ссылкой на высокопоставленного чиновника, что Тель-Авив рассматривает этот инцидент как акт терроризма. Была предотвращена катастрофа огромных масштабов. Второй пилот в настоящее время находится под следствием, и все больше признаков указывает на то, что он напал на командира экипажа, намереваясь захватить управление самолетом и разбить его вместе с пассажирами. Как сообщает израильский 9-й канал, напавший с ножом на капитана кричал «Аллаху Акбар». Оба пилота госпитализированы, сообщил оператор аэропорта. Комментирует главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров.
11: Такая история была в истории гражданской авиации. Это была авиакомпания немецкая. И там действительно один из пилотов, воспользовавшись тем, что второй вышел в туалет, заперся в кабине и, соответственно, направил самолет в гору. И второй пилот, он даже не смог никак вмешаться в ситуацию, поскольку вход в кабину пилотов преграждает бронированная дверь, чтобы исключить возможность угона самолетов кем-то из пассажиров. Но эту преграду пилот преодолеть бессилен, если он находится вне кабины. И именно по этой причине после вот того печального инцидента было введено правило, что если один из пилотов покидает кабину, то его место на время должен занять кто-то из членов экипажа, например, бортпроводник. То есть нельзя оставлять одного пилота в кабине ни при каких условиях. Не только потому, что он может оказаться суицидником, но ему может просто оказаться плохо, а он в запертой кабине. В той ситуации, если вдруг что-то происходит за закрытой дверью между пилотами, здесь уже, к сожалению, никаких регламентов не придумаешь, потому что вот эта бронированная дверь, она полностью исключает возможность проникновения в кабину пилотов, как-то исправить ситуацию. Может, кто-то из этих только двух пилотов, если в данном случае один из них был злоумышленником.
1: Главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров. Нетаньяху отменил запланированную поездку на юг Израиля и был на совещании по вопросам безопасности после инцидента с самолетом Fly Dubai. По данным местных СМИ, второй пилот, напавший на коллегу во время полета, устроился на работу меньше года назад. У Fly Dubai нехватка пилотов, приходится нанимать иностранцев, не успевая всех проверять, говорит военный аналитик из Израиля, бывший офицер Международного департамента полиции Израиля Сергей Мигдаль.
12: В Израиле даже собрали уже совещание экстренное всех силовиков. Сейчас оценка службы безопасности говорит о том, что это была попытка теракта, что этот пилот хотел захватить самолет и либо его разбить прямо там, совершить самоубийство. Такие случаи у нас уже бывали в мировой истории. Или даже некоторые говорят, что не точно, это несколько подтвердить, попытаться долететь до Израиля, направить его там в Тель-Авиве на какое-нибудь большое здание в стиле 11 сентября. В Израиле такая штука не работает, там для этого и есть это истребители, есть приказ любого такого, естественно, сбить.
13: Но ведь это международный рейс. Пилот, ведущий, пилот второй должны налетать много часов, и опытные, и проверенные, и прочее.
12: В Эмиратах там же огромный мировой хаб авиации и транзита. Эта компания очень разрослась. Fly Dubai — это как бы такая, ну, не совсем дочка, но связанная все равно под владением с компанией Emirates. И у них код-шеринг. Многие израильтяне летят на восток, именно сразу с Fly Dubai пересаживаются на Emirates с единым билетом. У них физически не хватает пилотов квалифицированных. Почти всех этих арабских странах много пилотов иностранцев. Просто нету такой возможности быть уверенными, я считаю, на 100% в этом проблематике этого дела. Но обычно, тем не менее, это все пилоты, которые закончили летную школу. Некоторые из них были в молодости военными летчиками, другими нет. Но поскольку речь идет о таких больших количествах людей, за всеми не уследишь, и возможны проколы. Это может быть как СМИ такого апокалиптического, религиозного вдруг возрождения сознания. И как и просто психические проблемы. В Израиле уже рассматривают подозрения на теракт, но никто не знает, может, просто у него был психический срыв. Такое тоже бывает у летчиков.
1: Сергей Мигдаль, военный аналитик из Израиля. По данным израильского телеканала N12, израильские официальные лица обвиняют авиакомпанию Fly Dubai в нарушении авиационного соглашения с Израилем. Fly Dubai нарушила соглашение, им не разрешалось допускать оманского пилота к полетам в Израиль. В соглашении указано, что только пилоты из стран, с которыми у Израиля существуют официальные отношения, могут осуществлять такие рейсы, отметили источники. Министр национальной безопасности Израиля Бен Гвир написал в соцсетях, что оборонная доктрина Израиля должна выйти на новый уровень, а с терроризмом нельзя заключать никаких соглашений, его нужно только уничтожить и стереть с лица земли, добавил он. Запрет на экспорт дизеля из России продлится еще на месяц, вплоть до конца октября, сообщили в правительстве. Подобный запрет на экспорт бензина действует до конца января следующего года. Сейчас уже начинается сезонное снижение спроса, завершается летний период массовых поездок населения, заканчиваются основные сельхозработы. Тем самым рынок должен стабилизироваться в ближайшие несколько недель, говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
14: По дизельному топливу, в принципе, не было дефицита по России в целом ни в августе, ни в сентябре. Из тех данных, которые были доступны, производство превышало спрос. Проблемы были в логистике. Логистике доставок до отдельных регионов. И, в общем-то, запреты на экспорт, насколько можно судить, преследовали цель именно смещения этих логистических проблем. Кроме того, накопление запасов, в том числе и зимнего периода. Мы не знаем до конца, как выглядит в полной мере статистика рынка по дизельному топливу, но, скорее всего, в октябре этот профицит предложения должен увеличиться, соответственно, возникнет возможность для либо частичной, либо полной отмены ограничений, но в какой период, как сложно. Российская нефтепроводка в целом сильно зависит от экспорта дизельного топлива. Вся модернизация НПЗ, которая проводилась после 2011 года, она была направлена именно на увеличение экспортных мощностей по дизельному топливу, поскольку был крупный европейский рынок и, в общем, достаточно большой спрос и в других регионах, и в Африке, и в Азии, и даже в Латинской Америке. Поэтому ориентация была именно на дизельное топливо, соответственно, в российской нефтепроводке сложился большой профицит мощностей. И они примерно в 2 раза превышают потребности внутреннего рынка. Как следствие, как только НПЗ начинает работать в нормальном ритме, происходит очень быстрое затоваривание хранилищ дизельного топлива. Затоваривание ведет к неизбежному сокращению производства, то есть первичной переработки нефти, если не открыть этот экспортный клапан.
1: Директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Запрет на экспорт дизеля действует с сентября прошлого года. Сначала для трейдеров и небольших НПЗ, с июля для всех производителей.
6: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.
5: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Наизусть. Вольтер. Цивилизация рано или поздно настигнет все народы, кроме тех, у которых нечего украсть. Наизусть.
15: на Бизнес FM.
16: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
8: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Регистрация предприятий в сфере заготовки древесины упала почти на 20%. Число ликвидаций выросло почти на 10% за 8 месяцев, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на Русспрофиль. Источники пояснили, что рост ликвидации отражает отложенный эффект, поскольку многие предприятия работали в надежде восстановить спрос, но потом запас прочности исчерпался. Для новых инвесторов лесной бизнес перестает быть интересен из-за высокого финансового порога. Минфин признал несостоявшимся аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска 26-228. Причиной названо отсутствие заявок по приемлемым уровням цен. Дата погашения серии указана 10 апреля 2030 года. Выпуск должен был быть размещен в объеме доступных остатков. Минфин сообщал, что объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из объема спроса и размера запрашиваемой премии к сложившимся на рынке уровнем доходности. Россия увеличила экспорт угля в Египет в первом полугодии в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он достиг 1,3 миллиона тонн, говорится в обзоре агентства «Аргус». Российское топливо вытесняет с этого рынка более дорогое американское. Доля России в импорте угля в Египет выросла с 21% в первом полугодии прошлого года до 46% в январе-июне нынешнего. Доля США снизилась с 75% до 50%. Египет остается важным направлением сбыта для российских угольных компаний в условиях санкций. Более 178 тысяч автомобилей продано в России с начала года по программам льготного автокредитования и лизинга. Механизмы достигли планового объема и выполнили задачу по поддержке рынка, говорится в сообщении Минпромторга. Программой воспользовались в том числе семьи с детьми, медики, учителя, участники СВО и их семьи, граждане с инвалидностью. Речи о полной приостановке мер поддержки не идет. Реализация обеих программ заложена в новый бюджетный цикл, и об их возобновлении будет сообщено дополнительно. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Шестнадцать в Москве. Последний день сентября принес Подмосковью заморозки, а в Москве самую холодную ночь за месяц. В отдельных районах температура опустилась ниже нуля. В начале октября ночи станут еще холоднее, комментирует ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
17: Как и положено, в сентябре у нас температура уже резко понижается в течение месяца, а в условиях антициклона ночи, конечно, становятся все более холодными, потому что они довольно длинные уже, ясные, штилевые в антициклоне, поэтому температура сегодня действительно была самая низкая в Москве, во всяком случае, за весь период сентября. И действительно, сегодня местами наблюдалась слабо отрицательная температура воздуха. В Подмосковье в последующие дни у нас сохранятся такие синоптические условия, которые будут способствовать сильному выхолаживанию подземного слоя воздуха. Поэтому в первых числах октября месяца, 1 по 4 включительно, по области возможно понижение температуры до минус 1, а 3 числа даже до минус 2 градусов. Но это будут локальные понижения до отрицательных значений температуры, потому что в первую очередь они будут касаться пониженных мест рельефа, куда постекает холодный воздух, и он еще больше выхолаживается. В пятницу температура воздуха приблизится к климатической норме, а в выходные дни температура будет даже чуть ниже климатической нормы. И будет присутствовать такой северный ветер, который создаст определенный дискомфорт погоде, хотя, в принципе, температура воздуха в дневные часы будет около плюс 9, плюс 11 градусов. Но мы-то привыкли к более высокой температуре, поэтому надо перестраиваться. Да и наша форма одежды тоже уже должна настроиться на осенний лад.
1: Татьяна Позднякова, ведущий специалист информпортала «Метеоновости». Уже завтра в Москве начнут включать отопление. Сначала тепло дадут детские сады, школы и больницы, а затем в жилые дома. По словам мэра Сергея Собянина, на подключение всего города уйдет несколько дней. Кино и сериалы про коррумпированных правоохранителей больше не получат госфинансирование. По данным «Коммерсанта», речь идет о проектах, в которых сотрудники МВД, ФСБ, Следственного комитета или прокуратуры берут взятки или участвуют в преступных схемах. Любопытно, что ограничения также затронут фильмы и сериалы о маньяках и серийных убийцах. Правило устное, такую мысль, по данным газеты, представители Минкультуры и Института развития интереса интернета донесли до Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Официально таких ограничений, закрепленных юридически, пока нет. А если появится, под удар попадет очень широкий список кино от вневременного бандитского Петербурга до совсем современных кинолент, говорит кинокритик Тимур Алиев.
15: Это еще один показатель, что какие-то взаимоотношения между студиями-производителями и организациями, которые представляют государство, строятся не на рекомендациях, не на законах, а на каких-то понятийных вещах. Кто-то что-то сказал, кто-то что-то согласовал, и все кивнули в знак согласия и принятия. Можно попробовать пофантазировать, какие бы проекты ни вышли, будь эта рекомендация учтена задним числом. Возникли бы вопросы, например, к фильму «Кентавр» с Юрой Борисовым, режиссером Кирилл Кемнец. Там в центре сюжета конфликт с, в общем, силовыми структурами и довольно прямолинейная история про коррупцию в правоохранительных органах. Можем пойти дальше и вспомнить фильм «Дело» Алексея Германа-младшего, где профессор обвиняет мэра, но сам становится фигурантом сфабрикованного дела, и на фоне сюжета разворачивается коррупционная связь между властимущими и правоохранительными органами. Если брать более какой-то широкий пример и мейнстримный, это практически вся франшиза «Майор Гром», хотя там комикс в основе сюжета, но вообще-то майор полиции борется с коррупцией, вседозволенностью силовиков, чиновников. В общем-то, все то же самое. Сериалы даже в суперпопулярных «Беспринципных» есть один из персонажей, майор ФСБ, который связан с коррупцией, с криминалом. Какие-то комедийные сериалы, популярный проект «Инспектор Гаврилов», главный герой которого вообще-то вор, который выдает себя за начальника полиции. Даже продолжающийся сериал «Мажор». То есть, с одной стороны, я, может быть, отчасти понимаю рекомендации, которые даны собеседникам АПКИТ. Если ты даешь деньги, ты им, возможно, в каком-то праве находишься, в моральном, корректировать тематики, на которые ты хочешь выделять деньги. Но, с другой стороны, я миллениал, и на протяжении десятилетий могу свидетельствовать о том, что два популярных сегмента, сериалы про ментов, сериалы про врачей, были в совершенно конкретном ключе рейтинговыми проектами.
1: Кинокритик Тимур Алиев. Ранее Институт развития интернета уже объявлял стоп-темы, например, отказ от поддержки сериалов про маньяков. С марта также действует закон о запрете фильмов, дискредитирующих традиционные ценности. Им не выдают прокатные удостоверения. Отсутствие госфинансирования еще не означает, что зритель не увидит фильм, но выпускать качественные работы в России и так непросто. И даже на словах из существующих проектов под угрозу попадет широкий список жанрового кино. Но, говорит кинокритик Лариса Малюкова.
18: Даже если официального приказа нет, но, как у нас говорят, все понимают. Поэтому будут останавливать проекты уже на уровне замысла. Потом надо проходить все эти инстанции питчинги защиты. Тем более, я думаю, что и приказ рано или поздно соответствующий появится. Мне кажется, это вопрос просто времени. Если уже пошла эта история, она идет как карточный домик. Существует, и не надо ей уже доказательств. Допустим, непонятно, как быть с историческими проектами, с сериалами. В них тоже запрещено, допустим, представить жандармского управления или каких-то следователей показывать отрицательный или явный приказ, он вычеркивает целый огромный список разных жанров. А для жанрового кино это очень тревожная история. Хорроры или триллеры, там нужны просто какие-то отрицательные персонажи. Без них очень сложно рассказывать историю. Если это борьба хорошая с прекрасным, то зритель в эту историю не верит, никто этого смотреть не будет. Даже заэлегизированное советское время, я не говорю 90-е, когда просто действительно могли там чернить кого-то, во всяком случае, по мнению каких-то смотрящих органов. Ну вот, например, возьмем классику, да, дело Румянцева, классическое кино с Баталовым. Там был сам Лицей Самохин, бездушный черт-бюрократ. Или знаменитый фильм «Инспектор ГАИ» с Михалковым, где был непосредственный Зыкин начальник. Вот без этого очень трудно. И, например, я надеюсь, что все-таки, может быть, он разрешал хотя бы отдельных представителей силовых структур, как это было вот в советском кино, да, делать плохой, не белый, там, черной вороной в белых рядах доблестных защитников законности. И еще тут момент такой, конечно, забавный. Очень странно, что они в одном уложении через вплотную перечислили все подробно силовые структуры и дальше маньяки или серийные убийцы. Ну, как
19: буквально через запятую.
18: Да. Ну, развели бы хотя бы. Ну, что ж они так к нашим, как бы, к силовикам так относятся? Я считаю, что это неуважение как раз.
1: Кинокритик Лариса Малюкова. В прошлом году господдержки кинопроизводства выросла на 26% и почти достигла 40 миллиардов рублей. Количество релизов, созданных при участии государственных фондов, увеличилось на треть, до 40 проектов. ЕС обсуждает новые ограничения на туристические и краткосрочные визы для некоторых групп россиян, пишут немецкие СМИ. Это могут быть граждане отдельных стран или те, чья поездка не считается обязательной. Сейчас каждую заявку на визу обычно рассматривают отдельно. Правовая основа была заложена еще в 21-м пакете санкций в июле. Тогда Еврокомиссия отрицала расширение ограничений на турвизы, говоря лишь о точечных мерах, например, в отказе в краткосрочных визах участникам СВО. А всеобъемлющий запрет на не поддержали Франция, Италия, Греция и другие из-за рисков для туротрасли. Теперь в ЕС обсуждают изменения законодательства, которое позволило бы ограничивать выдачу виз целым категории заявителей, например, гражданам определенной страны или лицам, совершающим необязательные поездки. Комментирует директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи-Виза» София Дефасе-Аксютина.
20: Если нет необходимости, жизненной необходимости пребывания заявителя на территории Шенгенского соглашения, то ему можно отказать. Понятно, что шенгенские визы оформляются и для лечения, и для посещения родственников, резидентов или граждан данных стран, и для учебы, для каких-то переговоров, и также для туризма, для отдыха. Какая из этих формулировок будет признана необязательной, это уже на усмотрение конкретных офицеров, которые будут оформлять визы. Ну, скорее всего, туризм как менее жизненно необходимое основание может быть признано необязательным. Я думаю, что запрет на посещение родственников это будет последнее основание, которое будет запрещено. И даже сейчас мы фиксируем, что именно по приглашениям родственников дают визы как быстрее, так и на более долгий срок. Как раз очень нежизнеспособное основание. И вряд ли на основании именно частных приглашений визах будут как-то ограничивать. Так же, как и для лечения. А вот туризм возможно, транзит, ну, теоретически, да, ведь можно же другой какой-то маршрут для транзита подобрать.
1: Директор международных проектов иммиграционного визового центра «Еврорезидент Изи-Виза» София Дефасе-Аксютина. Этим летом ряд стран ужесточил выдачу шенгена. Франция отменила нотариальную доверенность, только личное присутствие. Италия увеличила сроки рассмотрения, Испания повысила консульский сбор, а Венгрия приостановила прием документов в трех центрах. Но количество обращений за шенгеном в этом году выросло на 15-25%. Опубликовала пару дней назад статистику Ассоциации туроператоров России. А что касается новых ограничений, пока формулировки слишком размыты, юридически ничем не подкрепленные, говорят эксперты. Какие поездки являются необязательными и могут попасть под ограничения, а какие нет, говорит эксперт по визовым и миграционным вопросам Юрий Певзнер.
21: Избирательный, индивидуальный вопрос с визами решался всегда. Ну, понятное дело, что сейчас стало все значительно сложнее. Но вообще обязательная поездка, это там поездка к смерти, родственник, лечение. Возможно, если сейчас нет этой формулировки, что считается обязательной поездкой, то, возможно, это позже появится. Потому что, ну, действительно уж очень размытая формулировка и вероятность того, что документ будет принят, нормативный документ, именно какой-то законодательный, в таком виде, без разъяснений, что такое обязательная поездка, я оценил как маловероятно.
1: Эксперт по визовым и миграционным вопросам Юрий Певзнер. Туркомпании говорят, что чаще всего туристы запрашивают визы Италии, Франции, Испании и Греции. До сих пор, несмотря на ограничения, консульства этих стран были наиболее лояльны к российским гражданам.
16: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
8: 16:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Кремле фиксируют заявления из европейских столиц о планах блокады Калининградской области и считают их оголтелыми. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, подобные заявления неоднократно звучали из Польши и других европейских стран. В этой связи, как отметил Песков, российские дипломаты напоминают горячим головам в Европе, что ядерный ответ за любые попытки блокировать, например, Калининградскую область, установлен нормативными документами. Мосгорсуд оставил под стражей председателя совета директоров Евротранса Игоря Мартышова, обвиняемого в хищении топлива у МВД. Об этом сообщил РИА Новостям участник процесса. Защита утверждает, что Мартышову вменяется хищение бензина, которым сотрудники МВД должны были заправляться по топливным картам на принадлежащих Евротрансу АЗС. При этом компания, по словам адвокатов, была готова компенсировать полицейским расходы на покупку топлива у контрагентов на других заправках. Адвокаты также заявили, что Мартышов сотрудничает со следствием. Он передал свой мобильный телефон и доступ к переписке с контрагентами, а также сдал на хранение загранпаспорта. В Ассоциации туроператоров России пока не могут подтвердить задержание в Турции владельца аннекс-групп Нешета Качкара. Распространяемая в СМИ информация остается непроверенной и неофициальной. И официально неподтвержденной, заявили в АТОР. Там отметили, что сообщения о проверках известных людей в Турции не влияют и не могут повлиять на работу российского туроператора «Анекс» и его принимающих компаний за рубежом. Операционная деятельность продолжается в обычном режиме. В АТОР также не ожидают проблемных ситуаций или изменений на туристическом рынке в связи с сообщениями турецких СМИ о Качкаре. Иран стал главным покупателем российского зерна. При этом ограниченные возможности экспорта в новом сезоне сельскохозяйственного года привели к изменению структуры экспорта в пользу кукурузы и ячменя, поскольку Иран, на который пришлись основные объемы поставок, не является крупным потребителем пшеницы. Об этом сообщил гендиректор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко. По оценке компании, экспорт зерна из России за первые три месяца сезона составит 8,5 миллионов тонн, в том числе поставки пшеницы – около 7 миллионов. Для сравнения, в прошлом году за тот же период на экспорт ушло 14 миллионов тонн российского зерна. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 5:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Украинские власти заявляют, что вчера вечером и сегодня ночью Киев подвергся массированной ракетной и беспилотной атаке. Пожары и разрушения зафиксированы в 4 районах украинской столицы. В Минобороны России заявили, что ночью нанесли по Киеву массированный удар высокоточным оружием и ударными БПЛА большой дальности. Как это отразится на положении на фронте? На КПП «Верхний Ларс» из Северной Осетии в Грузию скопилось почти 650 грузовиков. А как указано на сайте системы электронной очереди, часть этих грузовиков, 270 машин, находится в зеленой зоне. По данным, на понедельник в очереди было вдвое меньше фур. А в чем проблема на сей раз? Мировые бренды одежды отказываются от больших размеров. Одной из причин называют растущую популярность препаратов для похудения. Действительно ли люди стали реже покупать одежду больших размеров, мы спросили участников рынка. Эти и другие темы в эфире Business FM. Украинские власти заявляют, что вчера вечером и сегодня ночью Киев подвергся массированной ракетной и беспилотной атаке. Пожары и разрушения зафиксированы в 4 районах украинской столицы. Сообщается, что 3 человека погибли. В некоторых районах теперь перебои со светом и водой. Произошли пожары на Трипольской ТЭС и ТЭЦ-5 в Киеве. А Киев затянуло дымом. В Минобороны России заявили, что ночью нанесли по Киеву массированный удар высокоточным оружием и ударными БПЛА большой дальности. Сообщается, что поражены Трипольская ТЭС и Киевская ГЭС, электроподстанции в Киевской области, а также Центр обработки данных Денова в Киеве. Британское издание «Экономист» со ссылкой на спецслужбу Украины пишет, что Россия хочет парализовать украинскую столицу еще до наступления зимы массированными ударами, диверсиями и попытками посеять политический хаос. Пик кампании может прийтись на ноябрь.
16: Подробности
0: Два высокопоставленных украинских чиновника сообщили изданию, что по данным их разведки, Россия начала трехстороннюю кампанию бомбардировок, диверсии и политического хаоса против украинской столицы. Один из них конкретно назвал центры обработки данных и супермаркеты в качестве непосредственных целей. Ожидается, что российская кампания начнется задолго до зимы, а усилия по дестабилизации Киева достигнут пика к ноябрю. Издание отмечает, что Москва уже начала наносить удары по ключевым узлам электроснабжения, водоснабжения и канализации, в частности, по насосным системам. Самой разрушительной угрозой со стороны России остаются баллистические ракеты. Но значительным изменением стало массовое внедрение нового поколения дешевых реактивных дронов, способных охотиться за целями в режиме реального времени. Представители спецслужб Украины утверждают, что у России имеются тысячи БПЛА на складах, а также наращиваются запасы баллистических ракет, и она планирует использовать весь запас в течение следующих двух месяцев.
1: Центр «Энерго Украины» подтвердило поражение Трипольской ТЭС. Повреждено генерирующее оборудование. ТЭС уже неоднократно подвергалась ударам. Весной 24-го Владимир Зеленский сообщал о ее разрушении. В этот раз Россия начала бить по украинской энергетике перед зимой, а не в ее разгар, говорит военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
19: За серией ударов прослеживается то, что мы начали бить по энергетическим мощностям и, судя по всему, превентивно начали бить. Обычно мы уделяли внимание в ударах украинской энергетике в зимнее время, но сейчас осень, подготовка к зиме. Ну и, вероятно, мы заранее показываем наши возможности и заранее приводим украинскую энергетику в нерабочее состояние. Зачем нам это нужно? Ну, в том числе по той простой причине, что без энергетики не работает связь, без связи не работает в том числе тактические системы, военные системы связи. Без энергетики не работает военно-промышленный комплекс. Безусловно, ждем того, какое влияние окажут эти удары на изменения на линии соприкосновения. Очень хотелось бы надеяться, что это все в рамках какого-то единого замысла, который приведет к успехам.
22: Как можно оценить статью «Экономист»?
19: «Экономист», вероятно, пишет верные вещи. Да, там действительно на грани паники обстановка. Но уделять этому большое внимание я бы не стал, потому что понятно, что украинская разведка может нести какую-то дезинформацию, свою картину мира доносить, собственно, как у любой медали. На Запад из Киева смотрит одна сторона, а на самом деле ситуация может быть совсем другой. Но здесь, скорее всего, взгляды совпадают.
1: Военный эксперт Дмитрий Корнев. Владимир Зеленский подтвердил, что энергетика Киева и области была основной целью ночной атаки, что привело к перебоям со светом и водоснабжением. На КПП «Верхний Ларс» из Северной Осетии в Грузию скопилось почти 650 грузовиков. Как указано на сайте системы электронной очереди, часть этих грузовиков, 270 машин, находится в зеленой зоне. По данным на понедельник, в очереди было вдвое меньше фур. На самом деле проблема не в системе электронной очереди. Есть другие причины, говорит эксперт по логистике Кирилл Латинский.
23: Это на самом деле системная история. Если там вдаваться в хронологию, то, например, 11 сентября уже в очереди находилось 338 грузовиков. 14 сентября был рост примерно на 73%, примерно до уровня 585 грузовиков. 28 сентября количество грузовиков уменьшилось до 370. Был комплекс проблем. Ситуация, которая случилась 25 сентября, она эти проблемы усилила. А там, собственно говоря, было закрытие перехода, сработала система опасности селя, и из-за этого, то есть, было на несколько часов переход был закрыт. Соответственно, и к сегодняшнему дню накопилось уже 644 грузовика. Проблема-то на самом деле была такая, что это был сезонный всплеск грузопотока. Это, то есть, происходит из года в год. И пропускная способность погранперехода, она, соответственно, несколько ниже, чем тот грузопоток, который проходит через этот коридор. Также нет альтернативных маршрутов, ну, потому что Верхний Ларс, это, собственно говоря, там единственный сухопутный переход между Россией и Грузией. И, собственно говоря, Армения получает грузы по этому же самому коридору. Поэтому нагрузка на погранпереход, она огромная. Ну, как я уже сказал, что это было закрытие кратковременное на несколько часов 25 сентября из-за угрозы селя. Касательно электронных очередей никаких сбоев нет. Сбои действительно были, но они были на самом деле в апреле-мае 2026 года.
24: То есть система работает отлаженно, она свою лепту не вносит, вот возникновение очередей.
23: Да. По электронной очереди никаких жалоб нет.
24: Скажите, а вообще к системе электронной очереди рынок адаптировался? Нет на нее нареканий? Даже не с точки зрения очередей?
23: Ну, уже на самом деле штат уже все привыкли, потому что по этому маршруту одни и те же перевозчики грузы перевозят, поэтому все уже привыкли.
1: Кирилл Латинский, эксперт по логистике. Пункт пропуска Верхний Ларс находится на военно-грузинской дороге. Это единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией и Арменией. Мировые бренды одежды отказываются от больших размеров. H&M прекратил выпускать размеры 3XL и 4XL, а Манго резко сократил их долю в новых коллекциях платьев. Как пишет Guardian, магазины объясняют это падение спроса. Одной из причин называют растущую популярность препаратов для похудения, в том числе Оземпика. Действительно ли люди стали реже покупать одежду больших размеров и наблюдают ли такую тенденцию в России? Бизнес FM спросил у участников рынка.
16: «Бизнес говорит». Личный опыт.
2: Генеральный директор «Финфлэйр» Ксения Рясова.
3: У нас большие размеры только в самых хитовых позициях мы делаем, поэтому у нас спрос хороший. Но у меня подружка, у нее есть небольшой бренд по производству одежды именно для полных женщин, и она сказала, что все клиентки, которые были с большим чеком, все на Оземпике похудели и сейчас спрашивают уже обычный размер. Поэтому действительно Оземпик очень сильно изменил моду для полных.
2: Руководитель Центра компетенций Альянса Бейнопен, ведущий эксперт Института развития креативных индустрий НИУФШЭ Алексей Баженов.
4: Люди не похудели, а наоборот, все мировые прогнозы говорят, что в целом люди все-таки полнее становятся. Никаких заметных изменений спроса за последний год, что стали по-другому покупать, нет. Спрос меняется немножко в другой логике. Когда работают с нестандартными размерными рядами, то это всегда немножко другой тираж. И когда у нас огромный кризис наскакивает, по итогам которого 20 тысяч закрытий и уже там тысячи закрытий производств, селлеров, фабрик. В этой ситуации весь рынок трясет, и какие-то неустойчивые позиции просто рушатся. Когда у тебя какая-то ниша периферийная, то, возможно, какие-то бренды могут закрывать свои широкие линейки. На линейке XXL уже не шить, просто потому что там ниже спрос. Но это касается только одной части бизнесов, а другие бизнесы, которые специализируются на этой нише, они, наоборот, растут. Поэтому я бы не сказал, что в нишу одежды для XXL не нужно заходить. Мне кажется, что там как раз сама ниша многих может драйвить.
2: Преподаватель Британской высшей школы дизайна Екатерина Деева.
7: Не склонна соединять приход препаратов для похудения и снижение активности компании по бодипозитивам. Это просто был большой тренд, спровоцированный компаниями в поисках новой аудитории. Я бы не сказала, что одежда плюс сайз становится меньше. У нас есть бренды плюс сайз, которые активно развиваются. И в целом те, кто раньше до скачков бодипозитива и прихода похудательных препаратов предлагал одежду в расширенной размерной сетке, те же в ней и остались.
1: При этом в США спрос на одежду больших размеров растет на вторичном рынке. По данным платформы Third Up, за первую половину года продажи таких вещей выросли более чем на 17%. Одновременно на треть увеличилось и число предложений. А вот с мировых подиумов модели плюс сайз практически исчезли. По подсчетам Vogue Business на показах сезона осень-зима 26 года на них пришлось менее половины процента всех представленных образов.
16: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
9: Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
16: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
25: Деньги. Фарфоровые монеты, использовавшиеся внутри игорных заведений в Сиаме в 18-19 веках, назывались би. Они восполняли нехватку мелких монет и одновременно привязывали посетителей к конкретному игорному дому. Би были различными по форме и цвету. В надписях указывался игорный дом и номинал монеты. В 1871 году Би запретили, так как ими стали пользоваться как средством обращения наряду с денежными единицами страны. История денег на Business FM. Компании и корпорации.
6: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
25: Отчеты и планы.
6: Wildberries запустил сервис ВБ-услуги «Поиск частных мастеров». Пока он работает в тестовом режиме, внутри ВБ Resale доступен части пользователей. Сейчас там можно найти специалистов для ремонта квартиры, домов. Позже обещают добавить другие категории. На этапе тестирования размещение объявлений бесплатное как для продавцов ВБ Resale, так и для новых пользователей с доступом. Оплата проходит напрямую между заказчиком и мастером вне платформы. Как пишет Shoppers, лидер рынка бытовых услуг, сейчас Авито услуги с долей 45%. Процентов, у Profure около 20, дальше идут Юду, Яндекс.Исполнители и Юла с долями 3-5%. Российский Яндекс может стать альтернативой Google на рынке поисковых систем Индонезии. Возможности для расширения присутствия российской компании открываются на фоне обсуждения технологического сотрудничества Москвы и Джакарты, заявил директор Индонезийского института ICT Институт Херу Сутади. Сейчас Google занимает около 93% рынка поиска, а у Яндекса 0,6%. Тайваньская TSMC, крупнейшая

0: В Испании новый кризис, теперь жилищный. В стране не утихают протесты на фоне выселения из дома пенсионерки с инвалидностью. Правительство Испании экстренно ускорило внесение законопроекта, который должен защитить уязвимых арендаторов. Подробнее Ольга Кашинская.
1: На прошлой неделе 87-летнюю Мари Кармен Абаскаль насильно вывезли на каталке из ее съемной квартиры в Мадриде. У полиции это получилось с четвертой попытки. Три раза активисты профсоюза квартиросъемщиков физически не давали правоохранителям пробиться к женщине. В квартире, расположенной в престижном мадридском районе Ретиро, Мари Кармен жила последние 70 лет. Сначала жилье снимал отец женщины с ежемесячной оплатой в 500 евро. В 2006 году Мари Кармен осиротела. Унаследовать старую квартплату ей не удалось. Основами кратного росшими расценками женщина не соглашалась. В 2018 году у квартиры сменились владельцы, которые установили месячную оплату сначала в 2650 евро, потом снизили цену на 1000. Договориться с ними у Мари Кармен не получилось. Спор велся в разных судебных инстанциях. В итоге суд постановил пенсионерку выселить. По оценкам риэлторов, которые приводят СМИ, на сегодняшнем испанском рынке аренда этой квартиры площадью 100 квадратных метров может стоить от 3-4 тысяч евро в месяц. Выселение пенсионерки, имеющей к тому же еще и инвалидность, у испанцев вызвала коллективную ярость. На улице вышли тысячи людей, а на центральной площади Мадрида Пуэрто-дель-Соль активисты разбили палаточный лагерь и не сворачивают его до сих пор. В итоге, правда, Мари Кармен разрешили вернуться домой после выписки из больницы, где ее лечат от истощения. Достигнутое соглашение предусматривает оплату квартиры в размере не больше 30% от дохода пенсионерки. Но жилищный кризис в Испании затронул далеко не только ее. Еще в мае в столице страны прошли многотысячные шествия с призывами решить эту проблему. А история пенсионерки просто стала катализатором, рассказывает журналист из Барселоны Максим Евсеев.
2: Сразу же в Мадриде, в день, когда ее выселяли, собралось около 1000 человек. К этому присоединились еще сочувствующие в других городах. И здесь, в Барселоне, порядка 2000 человек вышли. Это был как бы повод. Ситуация с квартирами, с арендой, с покупкой, она здесь купится уже точно десятилетиями, потому что рынок жилья в Испании, он стремительно дорожает. Основной способ приобретения – это получение по наследству. Безусловно, это ипотека и кредиты. Так, чтобы кто-то выложил сотни тысяч или миллионы евро за квартиру, больше вероятности это будут иностранцы, жители Франции, Великобритании или США.
3: Например, в вашем городе взять самая дешевая квартира и сколько стоит?
2: Так, чтобы это было хоть какое-то жилье пригодное для того, чтобы можно было поселиться, то где-то в районе 250 тысяч евро. Это самое дешевое.
1: На фоне протестов в Кабмине Испании заявили о достижении соглашения по внесению законопроекта, который должен защитить уязвимых арендаторов от выселения. Однако принятие документа в парламенте может вызвать трудности, пишет «Нью-Йорк Таймс». Для премьера Испании Педро Санчеса жилищный вопрос – один из многих в длинной череде нерешенных. В июле в стране разгорелся острый миграционный кризис. Тогда в испанский полуанклав Сеута на севере Африки прорвались более 70 тысяч мигрантов. А за месяц до этого супруге премьер-министра были предъявлены официальные обвинения в коррупции и торговле влиянием. Парламентские выборы в Испании пройдут летом следующего года. Так что история с Мари Кармен и последовавшие за ней протесты для действующей власти – сильнейший удар, говорит научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУВШЭ Сергей Шейн.
4: Положение Санчеса, ну, с одной стороны, он становится объектом критики левых, да, из-за традиционно левой поездки, связанной с доступностью жилья. С другой стороны, он становится предметом критики со стороны правых, не имея возможности урегулировать эффективно миграционный кризис в Сеуте. Все это дополняется тем, что у него правительство меньшинства, и, соответственно, пространство для маневра у него очень небольшое до выборов 2027 года. И важно, что на этом фоне правые не только в Испании, но и в других странах, в первую очередь во Франции, которые ждут выборы в 2020 году, набирают, собственно, новые очки для того, чтобы удачно выступить на выборах.
1: Однако, как рассказывают бизнес-ФМ местные жители, проблема дорогого жилья касается только нескольких крупных испанских городов. Маленькие же населенные пункты, где живет меньше 100 тысяч человек, пустуют. Дом там можно снять в 3-4 раза дешевле, чем квартиру в крупном городе. А местные муниципалитеты в некоторых случаях даже предлагают арендовать недвижимость за 1 евро в месяц, просто чтобы привлечь жителей. Но это мало кого интересует. Ольга Кашинская, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
0: Выкупил автомобиль, а теперь попробую заплатить утильсбор. О необычном случае рассказал наш слушатель из Москвы. На протяжении года он не может поставить электрокар на учет в ГИБДД, потому что таможня отказывается принимать платеж по утильсбору. Мы обратились к юристам, чтобы понять, в каких случаях такое может произойти и что можно предпринять. Евгений.

0: И Перельчук продолжит.
1: В прошлом году житель Москвы Игорь приобрел китайский автомобиль Cherry QQ, такой маленький электрический хэтчбэк, неофициальный клон корейского Deo Matiz. Ценник был более чем бюджетный, без малого 400 тысяч рублей. Автомобиль был выкуплен на торгах Росимущества, в свое время его арестовало ФТС. Всего на торгах были 5 таких электричек Cherry. Игорь выкупил одну машину. С тех пор она так и стоит в гараже, а батарея постепенно выходит из строя. Дело в том, что наш пострадавший не может поставить машину на учет в ГИБДД из-за невыплаченного утильсбора. Заплатить надо всего-то 3 500 рублей. Однако платеж, что неожиданно, отказывается брать ФТС, рассказывает Игорь.
2: Процесс интересный. После приобретения прошел год, никак не получается поставить машину на учет, легализовать для использования либо продажи. Направлено ряд писем как и в Федеральную таможенную службу, так и в Минпромторг. Последнее письмо даже направлялось в Министерство финансов. Везде был получен как и в письменном, так и в личном собеседовании ответ отрицательный, что без декларации таможенной утильсбор не может быть уплачен. Не пояснили они нам, как же нам сделать так, чтобы этот автомобиль был поставлен правильно на учет. Единственное, что Минпромторг пообещал рассмотреть данный вопрос в части уточнения регламента по данным автомобилям, которые через Росимущество реализовываются, по списанию утильсбора.
1: Наш собеседник прислал в редакцию все подтверждающие документы и ответы ведомств на запросы. Из них следует, что причина отказа Зеленоградского отдела ФТС в приеме платежа по утилю действительно в отсутствии таможенной декларации на автомобиль. Из-за этого электронный ПТС остается в статусе незавершенный. Ситуация не может разрешиться уже 12 месяцев. Мы направили запрос в ФТС Зеленограда. Ответа пока ожидаем. А заодно попросили юристов прояснить ситуацию. По их словам, казус возник из-за несовершенства законодательства. Когда таможня решила бороться с практикой массового ввоза электрических и гибридных автомобилей через Белоруссию и Киргизию по заниженной стоимости, была внесена поправка, что декларация у таких авто должна быть российская. Но чиновники не учли, что иногда такие машины после ареста, например, из-за нелегального ввоза, попадают на торги Росимущества, то есть становятся федеральной собственностью, у которой изначально не было никакой декларации. Участники торгов потом попадают в ловушку. Декларации быть не может, однако закон требует ее наличия для уплаты утильсбора. Тот факт, что на машину, выкупленную с торгов, вообще надо его платить, удивлять не должен. Утильсбор не считается таможенным платежом, и здесь нет ошибки. Ситуация похожа на замкнутый круг, но есть, по сути, два выхода, говорит автоэксперт, автоюрист Сергей Смирнов.
3: Переписываться с вышестоящими должностными лицами таможенных органов нет никакого смысла. На основании этого отказа нужно владельцу подать административный иск, в суде попросить, чтобы суд признал отказ незаконным, потому что человек приобрел его здесь, на территории России, Российской Федерации через торги, и никакой пассажирской декларации он предоставить в принципе не может. И в этом случае суд, признавая отказ таможенных органов незаконным, естественно, обяжет его принять расчет утильсбора и произвести его списание. Либо простой вариант — обратиться в Росимущество и сказать: нет, ребята, я у вас такой автомобиль, не хочу оставлять его себе, потому что я не могу его зарегистрировать, им пользоваться. Вы мне такую информацию не предоставили, что там нужно какой-то документ, пассажирскую декларацию, его нет. Зарегистрировать я его не могу. Ну и, собственно говоря, аннулировать, да, вот эти торги, чтобы ему Росимущество вернуло деньги.
1: Покупатель электрокара Cherry QQ Игорь обращает внимание, что на тех торгах Росимущества был еще один покупатель из Ростовской области. Он выкупил 2 автомобиля и успешно поставил их на учет в том регионе. То есть там никаких проблем с декларациями не возникло, что ставит вопрос о разном прочтении чиновниками одного и того же закона. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес FM.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Легко ушло. В 1997 году журналист британской газеты Daily Telegraph Найджел Рейнольдс отправился на очередное задание. Ему предстояло взять интервью у никому неизвестной молодой детской писательницы Джоан Роулинг. Для нее это был первый подобный опыт. Роулинг была зажата, смущалась, но оказалась интересной собеседницей. И в конце беседы подарила журналисту свою книгу «Гарри Поттер и философский камень» с автографом. Но детская литература Найджела не очень интересовала. Он пролистал роман и выбросил в мусор. А через полгода уже кусал локти. И не только потому, что сын замучил его просьбами о книжках про Гарри Поттера, а потому что каждый из 500 экземпляров самого первого издания, включая и подаренную Найджелу книгу, стал стоить порядка 50 тысяч фунтов. Легко ушло. Спецпроект на Бизнес FM. продолжительность жизни.
0: Почему может болеть то, что уже зажило? Иногда после травмы меняются сами механизмы обработки боли в нервной системе. И боль сохраняется годами после того, как поврежденная ткань восстановилась.
4: Журналист Алена Копылова.
0: Все начинается с травмы. Нервные окончания реагируют на потенциально опасные воздействия и передают электрические импульсы в спиной, а затем головной мозг. Возникает боль, которая заставляет беречь поврежденную область и помогает восстановлению. Но если сильные болевые сигналы поступают слишком долго, нервная система начинает перестраиваться. Нейроны, участвующие в передаче боли, становятся более возбудимыми. Их порог активации снижается, а реакция на входящий сигнал усиливается. Этот процесс называют сенситизацией. Есть и другой механизм. Мозг, как известно, получает нервные сигналы и формирует болевое ощущение самостоятельно, с учетом прошлого опыта, внимания и оценки опасности. Поэтому после длительной боли мозг может искаженно интерпретировать нервные сигналы, давая ощущение боли там, где ее быть не должно. Это хорошо видно при фантомной боли. После ампутации человек способен чувствовать сильную боль в конечности, которой физически уже нет. Именно поэтому хроническую боль далеко не всегда удается устранить обычными обезболивающими. Лечение может включать препараты, влияющие на передачу нервных сигналов, и физиотерапию.
4: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: 16.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В уголовном деле о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Курской области появился еще один фигурант. Его действия в 2023 году привели к завышению стоимости работы и установки некачественных зубов дракона, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, подозреваемый задержан. Ранее по уголовным делам о получении взяток, связанным со строительством фортификационных сооружений на границе с Украиной, к 14 годам колонии был приговорен бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, к 17 годам его бывший заместитель Алексей Дедов. Кроме того, различные сроки получили бизнесмены, занимавшиеся строительством фортификаций. Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков попросил главу МВД Владимира Колокольцева провести проверку информации о применении насилия к политологу Александру Кыневу при задержании и в случае подтверждения привлечь виновных к ответственности. Кынев находится в медсанчасти СИЗО-1 «Матросская тишина», сообщил его адвокат Михаил Бирюков. По его словам, материалы об избиении политолога выделены в отдельное производство. 51-летний эксперт по региональной власти и выборам был задержан 25 сентября по наркотической статье. Вину он не признает. В феврале Минюст добавил Кынева в реестр иноагентов. Следственный комитет предложил запретить детям до 16 лет управлять электросамокатами. Желающих обяжут получать права. На круглом столе в Совете Федерации представитель СК Дмитрий Осташкин заявил, что ведомство также требует запретить передвижение на самокатах по пешеходным зонам и тротуарам. Также в СК предложили оснащать все такие средства характерными звуковыми средствами опознавания. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 17:00 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Владимир Путин выступил на первом заседании Госдумы нового созыва. Президент указал, что необходимо обеспечить долгосрочный рост экономики. Подробности через минуту. Новая версия произошедшего с рейсом Fly Dubai. Самолет могли посадить два пилота, граждане России и Украины, по счастливой случайности оказавшиеся в салоне. А что еще известно на данную минуту? Запрет на экспорт дизеля из России продлили еще на месяц, вплоть до конца октября. Подобные меры в отношении бензина действуют до конца января следующего года. Как это отразится на наличии и цене топлива? Эти и другие темы в эфире Business FM. Россия не будет клянчить подачки. Владимир Путин выступил на первом заседании Госдумы нового созыва. Президент поздравил депутатов с победой на выборах. По его словам, их итоги в очередной раз подтвердили прочность политической многопартийной системы России. Также он указал, что необходимо обеспечить долгосрочный рост российской экономики, а федеральный бюджет должен быть сбалансированным и реалистичным. Все социальные обязательства перед россиянами должны быть выполнены в полном объеме. Президент попросил депутатов, чтобы те исключили любой популизм при рассмотрении федерального бюджета.
7: Прошу вас абсолютно исключить любой разрушающий нас изнутри популизм. Ошибки, особенно сейчас, абсолютно недопустимы. Россия, как некоторые, не будем показывать пальцем, не может бегать по всему миру и унизительно клянчить подачки с протянутой рукой. Во-первых, потому что, как я уже сказал, это унизительно. Во-вторых, нам никто не подаст, мы это хорошо знаем. А в-третьих, это самое главное, нам этого не нужно. Российская финансовая система и экономика чувствуют себя уверенно.
6: Также Владимир Путин отметил, что в состав депутатов после выборов обновился почти наполовину, что, по его словам, обеспечивает качественное развитие российского парламентаризма. А спикером Госдумы в третий раз подряд стал Вячеслав Володин. Представители 5 партий на первом заседании Думы 9-го созыва заявили, что будут поддерживать курс президента. Сердана Авксентьева от «Новых людей» отметила, что главный вызов перед депутатами на сегодняшний день – это бюджет на следующий год. На популистские, по ее словам, обещания, которые давали различные депутаты, на выборах денег нет. От своих мандатов отказались многие так называемые паровозы лидера предвыборного списка. Это мэр Москвы Сергей Собянин, глава МИДа Сергей Лавров, детский омбудсмен Мария Львова-Белова и другие. После их отказа начался процесс распределения мандатов. Депутат Единоросса Мария Бутина в новый созыв не прошла. Новая версия произошедшего с рейсом Fly Dubai. Самолет могли посадить 2 пилота, граждане России и Украины, по счастливой случайности оказавшиеся в салоне. Изначально в израильских СМИ была информация, что в кабине пилотов была драка украинца и русского, но эту информацию источники бизнес-ФМ в авиаотрасли назвали фейком. А как выяснилось, капитан на борту был из Объединенных Арабских Эмиратов, второй пилот из Омана. Боинг 737 направлялся из Дубая в Тель-Авив, в воздухе подал сигнал о захвате и начал терять высоту. В небо были подняты израильские истребители, на борту находились 180 пассажиров, большинство из которых израильтяне. Борт в итоге благополучно приземлился в аэропорту Саудовской Аравии. Пассажиры лайнера рассказали, что услышали крики в кабине пилотов, выломали дверь, увидели кровь. Один из пилотов был ранен складным ножом. 9-й канал Израиля сообщает, что среди пассажиров самолета были бойцы спецназа в резерве. Они помогли обезвредить нападавшего. Пассажиры из-за резких перепадов высоты кричали и молились. После инцидента все экипажи Fly Dubai проходят проверку. Израиль планирует направить в Саудовскую Аравию эвакуационные рейсы для возвращения застрявших там граждан. Израильский 14-й канал сообщает, что сейчас основная версия произошедшего такая. Второй пилот пытался разбить самолет. Он напал на капитана, ударил его ножом, затем направил борт почти в пике с высоты более 9 километров. В кабину пилотов смогли ворваться члены экипажа и пассажиры. Они обезвредили нападавшего, а пилоту оказали первую помощь. Самолет в итоге успел снизиться на 4 километра, пока его не выровняли. А после посадки самолета в СМИ появились видео от одного из пассажиров. На его лице видны травмы от ножа, а также виден пострадавший капитан судна. Он лежит, его рубашка окровавлена, на лице кислородная маска. А пассажир говорит, что ситуация на борту стабилизировалась.
8: Место нам незнакомо, мы не знаем, где именно окажемся. Все на борту живы и здоровы. Помощь нужна только пилоту.
6: Израильский журналист Амит Сигаль написал со ссылкой на высокопоставленного чиновника, что Тель-Авив рассматривает этот инцидент как акт терроризма. Была предотвращена катастрофа огромных масштабов. Второй пилот в настоящее время находится под следствием, и все больше признаков указывают на то, что он напал на командира экипажа, намереваясь захватить управление самолетом и разбить его вместе с пассажирами. Как сообщает израильский 9-й канал, напавший с ножом на капитана кричал «Аллаху Акбар». Оба пилота госпитализированы, сообщили. сообщил оператор аэропорта. Комментирует главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров.
9: Такая история была в истории гражданской авиации. Это была авиакомпания немецкая. И там действительно один из пилотов, воспользовавшись тем, что второй вышел в туалет, заперся в кабине и, соответственно, направил самолет в гору. И второй пилот, он даже не смог никак вмешаться в ситуацию, поскольку вход в кабину пилотов преграждает бронированная дверь, чтобы исключить возможность угона самолетов кем-то из пассажиров. Но эту преграду пилот преодолеть бессилен, если он находится вне кабины. И именно по этой причине после вот того печального инцидента было введено правило, что если один из пилотов покидает кабину, то его место на время должен занять кто-то из членов экипажа, например, бортпроводник. То есть нельзя оставлять одного пилота в кабине ни при каких условиях. Не только потому, что он может оказаться суицидником, но ему может просто оказаться плохо, а он в запертой кабине. В той ситуации, если вдруг что-то происходит за закрытой дверью между пилотами, здесь уже, к сожалению, никаких регламентов не придумаешь, потому что вот эта бронированная дверь, она полностью исключает возможность проникновения в кабину пилотов, как-то исправить ситуацию. Может, кто-то из этих только двух пилотов, если в данном случае один из них был злоумышленником.
6: Главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров Нетаньяху отменил запланированную поездку на юг Израиля и был на совещании по вопросам безопасности после инцидента с самолетом Fly Dubai. По данным местных СМИ, второй пилот, напавший на коллегу во время полета, устроился на работу меньше года назад. У Fly Dubai нехватка пилотов, приходится нанимать иностранцев, не успевая всех проверять, говорит военный аналитик из Израиля, бывший офицер Международного департамента полиции Израиля Сергей Мигдаль.
10: В Израиле даже собрали уже совещание экстренное всех силовиков. Сейчас оценка службы безопасности говорит о том, что это была попытка теракта, что этот пилот хотел захватить самолет и либо его разбить прямо там, совершить самоубийство. Такие случаи у нас пробывали в мировой истории. Или даже некоторые говорят, что не точно, это несколько подтвердить, попытаться долететь до Израиля, направить его там в Тель-Авиве на какое-нибудь большое здание в стиле 11 сентября. В Израиле такая штука не работает, там для этого есть это истребители, есть приказ любого такого, естественно, сбить.
11: Но ведь это международный рейс. Пилот, ведущий, пилот второй должны налетать много часов, опытные, проверенные и прочее.
10: В Эмиратах, там же огромный мировой хаб авиации и транзита. Эта компания очень разрослась. Fly Dubai — это как бы такая, ну, не совсем дочка, но связанная все равно под владением с компанией Emirates. И у них код-шеринг. Многие израильтяне летят на восток, именно сразу с Fly Dubai пересаживаются на Emirates единым билетом. У них физически не хватает пилотов квалифицированных. Почти всех этих арабских странах много пилотов иностранцев. Просто нету такой возможности быть уверенным, я считаю, на 100% в этом проблематика этого дела. Но обычно, тем не менее, это все пилоты, которые закончили летную школу. Некоторые из них были в молодости военными летчиками, другими нет. Но поскольку речь идет о таких больших количествах людей, за всеми не уследишь, и возможны проколы. Это может быть как СМИ такого апокалиптического, религиозного вдруг возрождения сознания. И как и просто психические проблемы. В Израиле уже рассматривают подозрения на теракт, но никто не знает, может, просто у него был психический срыв. Такое тоже бывает у летчиков.
6: Сергей Мигдаль, военный аналитик из Израиля. По данным израильского телеканала N12, израильские официальные лица обвиняют авиакомпанию Fly Dubai в нарушении авиационного соглашения с Израилем. Fly Dubai нарушила соглашение, им не разрешалось допускать оманского пилота к полетам в Израиль. В соглашении указано, что только пилоты из стран, с которыми у Израиля существуют официальные отношения, могут осуществлять такие рейсы, отметили источники. Министр национальной безопасности Израиля Бен Гвир написал в соцсетях, что оборонная доктрина Израиля должна выйти на новый уровень, а с терроризмом нельзя заключать никаких соглашений, его нужно только уничтожить и стереть с лица земли, добавил он. Запрет на экспорт дизеля из России продлится еще на месяц, вплоть до конца октября, сообщили в правительстве. Подобный запрет на экспорт бензина действует до конца января следующего года. Сейчас уже начинается сезонное снижение спроса, завершается летний период массовых поездок населения, заканчиваются основные сельхозработы. Тем самым рынок должен стабилизироваться в ближайшие несколько недель, говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
12: По дизельному топливу, в принципе, не было дефицита по России в целом ни в августе, ни в сентябре. Из тех данных, которые были доступны, производство превышало спрос. Проблема были были в логистике. Логистике доставок до отдельных регионов. И, в общем-то, запрета на экспорт, насколько можно судить, преследовали цель именно смещения этих логистических проблем. Кроме того, накопление запасов, в том числе и зимнего периода. Мы не знаем до конца, как выглядит в полной мере статистика рынка по дизельному топливу, но, скорее всего, в октябре вот этот профицит предложения должен увеличиться. Соответственно, возникнет возможность для либо частичной, либо полной отмены ограничений, но в какой период, сказать сложно. Российская нефтепроводка в целом сильно зависит от экспорта дизельного топлива. Вся модернизация НПЗ, которая проводилась после 2011 года, она была направлена именно на увеличение экспортных мощностей по дизельному топливу, поскольку был крупный европейский рынок и, в общем, достаточно большой спрос и в других регионах, и в Африке, и в Азии, и даже в Латинской Америке. Поэтому ориентация была именно на дизельное топливо, соответственно, в российской нефтепроводке сложился большой профицит мощностей, и они примерно в два раза превышают потребности внутреннего рынка. Как следствие, как только НПЗ начинает работать в нормальном ритме, происходит очень быстрое затоваривание хранилища дизельного топлива. Затоваривание ведет к неизбежному сокращению производства, то есть первичной переработки нефти, если не открыть этот экспортный клапан.
6: Директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Запрет на экспорт дизеля действует с сентября прошлого года. Сначала для трейдеров и небольших НПЗ, с июля для всех производителей.
13: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.
14: Вы чувствуете это с первого прикосновения. Натуральный камень и ценные породы дерева в авторской отделке клубного дома «Веспер Погодинская» в Хамовниках. Всего 64 резиденции и панорамные пентхаусы с прямыми видами на Новодевичий монастырь. В каждой квартире просторные гардеробные с окнами, сервисные зоны для персонала и невидимые инженерные системы для безупречного комфорта. «Веспер Погодинская». Искусство безупречного исполнения. Застройщиковые за компанию «Русский капитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Валюты.
16: Первая японская иена была отчеканена в 1869 году. Новая валюта заменила причудливую денежную систему токугавы, которая действовала при сёгунате. Тогда в обращении находилось 1500 видов денег, выпущенных сотнями кланов и десятками магистратов. В новейшей истории иена примерно на 2 порядка дешевле американского доллара.
15: Валюты на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости коротко.
17: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Фонд развития промышленности увеличил максимальный размер займа по совместным программам с региональными фондами развития промышленности с 200 до 300 миллионов рублей. Это позволит финансировать более капиталоемкие промышленные проекты. Федеральный фонд предоставляет 90% суммы, региональный – 10%. Фонд развития промышленности координирует ВЭП РФ по поручению Минпромторга России. Нижегородская область заняла 4-е место среди регионов по числу проектов, профинансированных по совместным программам. Поддержку получили 25 инициатив. В первую пятерку также вошли Пермский край, Свердловская область, Татарстан и Иркутская область.
5: Нижегородская область в топ-10 регионов по приросту социальных предприятий. Их число за 3 месяца выросло на 59 единиц. Всего в регионе зарегистрировано 444 социальных предприятия. Это 4-й показатель среди субъектов России. На Нижегородскую область приходится около 30% соцпредприятий Приволжского федерального округа. Минград Нижегородской области согласовал облик научно-исследовательского лабораторного комплекса, который хотят построить в Сормовском районе. Приказ опубликован на сайте ведомства. Речь идет об одноэтажном комплексе, включающем в себя опытно-промышленное производство высокочистных химических соединений, используемых в микроэлектронике. ТК «Нефтепроминвест» рассчитывает возвести его на участке площадью в 3 гектара напротив дома номер 45 по улице Левинка. Общая площадь здания составит около 1500 квадратных метров. Нижегородские обрабатывающие производства отгрузили продукцию на 1 триллион рублей. Нижегородстат подвел итоги работы предприятия за 7 месяцев года. Заводы и компании отгрузили товаров собственного производства, выполнили работы и услуг собственными силами по добыче полезных ископаемых на 4,5 миллиарда рублей, по обрабатывающим производствам более чем на 1 триллион рублей, по обеспечению электроэнергии, газом и паром, кондиционированию воздуха на 102 миллиарда рублей, по водоснабжению, водоотведению, сбору и утилизации отходов на 32,5 миллиарда. За 7 месяцев увеличилось производство отдельных видов продукции, конструкции деталей из черных металлов, инструментов и приборов для измерения, контроля и испытаний, производство пластмасс, моющих средств, спецодежды, мяса, полуфабрикатов, сливочного масла, сыров и другого вида продукции. Все муниципальные котельные в Нижнем Новгороде запустили в работу. В первую очередь отопление дали в социальных учреждениях. Есть вопросы по ряду небольших ведомственных котельных, признался мэр Юрий Шалабаев. Сейчас департамент жилья решает эти проблемы с собственниками. Также домоуправляющие компании продолжают регулировку внутри домов, устраняют выявленные точечные неполадки. Шалабаев напомнил, что в этом году власти не стали ждать положенных нормативов и начали включать отопление, когда погода была еще теплой. И в продолжение темы. Среднемесячная температура октября в Нижегородской области ожидается в пределах средних многолетних значений. Такая информация появилась на сайте Нижегородского гидрометцентра. Уточняется, что нормативными считаются показатели в 4-6 градусов тепла. По прогнозу синоптиков, количество осадков, которые могут выпасть на территории региона за месяц, также будет находиться в районе средних значений 50-70 миллиметров. О развитии событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
18: Погода.
19: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет малооблачно, плюс 8 градусов. Завтра утром также малооблачно, плюс 8, днем плюс 11 и облачно с прояснениями.
18: Валюта.
20: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 30 сентября. Доллар 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей 6 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 58 копеек. Держитесь курса.
18: Компании и корпорации.
5: Нижегородских предпринимателей приглашают на вебинар «Час с торговым представителем России в Республике Беларусь». Онлайн-встреча пройдет утром 16 октября. Министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов отметил, что Республика Беларусь – один из ведущих внешнеторговых партнеров Нижегородской области. Предприятия региона поставляют в Беларусь транспорт и комплектующие изделия из черных металлов, пластмассы, оборудование, электрические машины и химическую продукцию. Вебинар поможет предпринимателям лучше понять особенности белорусского рынка и получить рекомендации по развитию сотрудничества. Принять участие может любая экспортоориентированная компания, относящаяся к малому и среднему предпринимательству. Для участия необходимо зарегистрироваться. Мероприятие запрещено для детей. Российский рынок акций начал день снижением. На открытии торгов индексы Мосбиржи и РТС потеряли по 0,1%. Сильнее других подешевели акции Роснефти, МТС, Алроса и Фосагра. При этом выросли бумаги Аэрофлота, Полюса, ВК и Т-технологии. Поддержку рынку оказывает нефть-бренд, который торгуется выше 103 долларов за баррель. Минпром Нижегородской области, университет Неймарк и технопарк Анкудиновка заключили соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий. Стороны планируют реализовывать профильные проекты, расширять взаимодействие между участниками инновационной экосистемы, содействовать внедрению новых разработок, а также проводить образовательные и деловые мероприятия для студентов, молодых ученых и предпринимателей. В рамках сотрудничества стороны также планируют развивать образовательные программы, организовывать стажировки и практики для студентов, проводить конференции, семинары, конкурсы и другие мероприятия,
17: мероприятия, направленные на выявление и поддержку перспективных технологических команд, содействие коммерциализации разработок и вывод новых решений на рынок. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнеса ФМ. Держитесь курса. Сбер и Яндекс признали отставание российской ИИ-отрасли от Китая и США. Герман Греф на конференции по кибербезопасности подчеркнул, что в нынешних условиях развивать российский искусственный интеллект очень непросто. С ним согласился директор по развитию ИИ в Яндексе Александр Крайнов. Тему продолжим через пару секунд.
2: Президент Сбера Герман Греф обратил внимание, что в первую очередь российская ИИ-отрасль сталкивается с ограничениями вычислительных мощностей. В частности, стало гораздо сложнее покупать те же видеокарты, от чего страдают и Сбер, и Яндекс. От китайских разработчиков российские отстают примерно на полгода, отметил Греф. Директор по развитию ИИ в Яндексе Александр Крайнов также указал на недостаток ресурсов у отечественной ИИ-отрасли. Чтобы получить доступ к вычислительным мощностям за рубежом, российские разработчики вынуждены прибегать к методам обхода блокировок, заявил Крайнов.
21: Я плохой историк, но, насколько я знаю, куча мировых катаклизмов происходила тогда, когда какая-нибудь одна нация или кто-то получал драматическое преимущество над остальными. У одних ружье есть, у других нету. У одних электричество есть, у других нет. Вот с искусственным интеллектом может произойти то же самое. Сейчас ситуация пока более-менее выровнена, уже есть неодинаковый доступ, но еще пока ладно, мы там обходим всякими VPN-ами. Если здесь проляжет жесткая граница под любыми предлогами, то есть одни будут доступны все самое лучшее, а другим нет, вот это жесточайший риск, и который пугает, который может нас поставить в подчиненное положение.
2: И Сбер, и Яндекс заявляют, что работают над тем, чтобы российские ИИ-разработки были конкурентоспособными на мировом уровне. Но тут уже встает вопрос денег. Ранее в интервью Business FM глава Алисы и умных устройств Яндекса Валерий Стромов указал, что инвестиции в западные модели примерно в 20-30 раз больше, чем в ту же Алису AI. Отечественные разработчики, которые работают с ИИ, указывают, что эта технология – это полноценный производственный инструмент. И в большинстве своем они действительно полагаются на зарубежные разработки, будь то мощные и умные американские модели или китайские с открытым исходным кодом. Продолжает гендиректор AI-эксперт, профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин.
22: Здесь нельзя не согласиться с коллегами из Яндекса и Сбера. Современные большие языковые модели и особенно агентные системы, построенные на их основе. Это современные средства производства, которые сегодня используются буквально везде. Для программистов, для разработчиков, для ученых, для технологов, для инженеров. Вот для всех тех людей, кто составляет техническую элиту. Если не будет доступа к таким моделям, то, соответственно, этот слой, который уже привык работать с этим, который уже фактически не мыслит себя без вот этих вот функций, произойдет некоторая деградация, я бы даже сказал. Откат назад. Существенный откат назад.
2: Однако не стоит забывать, что первыми ограничения наложили именно западные разработчики. То есть к системам от OpenAI, Anthropic и других доступ без способов обхода блокировок получить не удастся. Ранее были новости о том, что они начали различными методами выявлять российских пользователей и банить их аккаунты. Эксперты тогда говорили, что скорее это не была блокировка по национальному признаку. Такие аккаунты были оплачены не совсем легальными методами. Но факт остается фактом, ограничения против России так или иначе сохраняются. При этом также российские регуляторы ведут борьбу против методов обхода блокировок по различным и местами обоснованным причинам, но под раздачу попадают в том числе и российские разработчики. Окно возможностей для отечественных ИИ-инженеров постоянно сужается, говорит гендиректор компании Neval AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
23: Мне кажется, в эту гонку еще можно успевать зайти, но окошко этих возможностей, оно очень сильно уменьшается. Да, я думаю, что государство, которое будет иметь доступ к моделям на несколько поколений, опережающие другое государство, может иметь невероятный объем преимуществ. Неважно, это может быть преимущество в виде того, что они могут, не знаю, взломать любой ваш цифровой сервис. Это может быть преимущество, потому что они могут развивать технологии, неважно, там, медицину, военные, сельскохозяйственные, в общем, любые из.
2: Тем временем, один из лидеров, американская OpenAI, заявила, что не будет выпускать свою новейшую модель GPT-6.1 Astra из соображений безопасности. Заявляется, что она выходила за пределы заданных полномочий. В соцсетях есть теория, что компания таким образом пиарится в преддверии своего IPO, будто бы ее модели настолько мощные, что их следует ограничивать. Но так или иначе, американские модели замедляются. Есть ли у российских разработок шанс догнать и перегнать? Вопрос пока открытый. Валерий Бадоев, Елена Марчукова, Business FM.
24: Вы слушаете Business FM Москва.
0: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
18: Реклама.
1: В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
3: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
4: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
24: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская.
3: Застройщик ОСЗ Заворовского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
25: Вначале был бизнес.
26: Как появлялись города?
0: Киров в Калужской области. 30 тысяч жителей. Поселение появилось в 1744 году, когда на берегу реки Песоченки купцы Золотаревы начали строить железоделательный завод. Через век завод выкупил Иван Мальцов, который стал выпускать на нем знаменитый песоченский фарфор.
26: Как появлялись города на Business FM. Знай меру.
27: Анцирь – единица массы в России 16-17 веков. Поздний анцирь был равен 96 золотникам или 1 фунту, то есть 4 сотням и еще нескольким граммам. Словарь Брокгауза и Эфрона полагает, что слово «анцирь» взято из немецкого языка и обозначает фунт полного веса в 16 унций.
26: «Знай меру» на Business FM.
28: Слово и деньги.
29: Берегите пенсы, а уж фунты сами себя сберегут. Эта пословица также справедлива для формирования личности, как и для накопления капитала.
30: Бернард Шоу, ирландский драматург и романист, лауреат Нобелевской премии в области литературы, один из основателей Лондонской школы экономики и политических наук.
26: Слово и деньги на Business FM.
31: Деньги.
32: Федеральный закон США запрещает размещение на денежных знаках страны портретов ныне живущих людей. Американские президенты могут попасть на банкноты только через 2 года после смерти. Традицию заложил еще Джордж Вашингтон, запретив размещать свои портреты на первых американских долларах.
33: История денег на Business FM.
34: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: Москва 17:28. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Центробанк прогнозирует нормализацию на топливном рынке до конца года. По базовому сценарию влияние на цены других товаров и услуг будет ограниченным, а инфляция продолжит снижаться после стабилизации. Эти оценки включены в проект денежно-кредитной политики на 2027-2029 годы. Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев заявил, что диалог с США продолжается по многим направлениям, в том числе по энергетике. Он отметил, что Соединенные Штаты вчера объявили о запуске фактически аналога госуслуг, а Россия может поделиться своими наработками в этом направлении и во многих других. Договор на поставку российского газа в Сербию продлен на прежних условиях на 3 месяца до конца текущего года, сообщает государственная радиовещательная компания РТС со ссылкой на генерального директора «Сербиагаза» Душана Баятовича. В этом году договор несколько раз продлевался на 3 месяца. В Германии стали чаще воровать бензин из-за высоких цен на топливо. Некоторые операторы заправочных станций уже отключают на ночь колонки, сообщает Bild со ссылкой на Германскую ассоциацию защиты интересов операторов заправок. Военная полиция Нидерландов задержала человека в связи с угрозой взрыва на авиабазе Леуварден, сообщает телеканал RTL. По его информации, задержанный пытался оставить у въезда на базу пакеты и заявил военным, что в нем лежит бомба. На место прибыли специалисты службы обезвреживания взрывчатых веществ Минобороны Нидерландов. Мужчина задержан, содержимое его пакета изучается. Бесплатно попасть в Эрмитаж можно будет в воскресенье, 4 октября. Билеты на сайте музея сегодня и завтра, а в день акции их будут выдавать и в кассах. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Украинские власти заявляют, что вчера вечером и сегодня ночью Киев подвергся массированной ракетной и беспилотной атаке. Пожары и разрушения зафиксированы в 4 районах украинской столицы. В Минобороны России заявили, что ночью нанесли по Киеву массированный удар высокоточным оружием и ударными БПЛА большой дальности. На КПП «Верхний Ларс» из Северной Осетии в Грузию скопилось почти 650 грузовиков. А как указано на сайте системы электронной очереди, часть этих грузовиков, 270 машин, находится в зеленой зоне. По данным на понедельник, в очереди было вдвое меньше фур. А в чем проблема на сей раз? Мировые бренды одежды отказываются от больших размеров. Одной из причин называют растущую популярность препаратов для похудения. Действительно ли люди стали реже покупать одежду больших размеров, мы спросили участников рынка. Эти и другие темы в эфире Бизнес FM. Украинские власти заявляют, что вчера вечером и сегодня ночью Киев подвергся массированной ракетной и беспилотной атаке. Пожары и разрушения зафиксированы в 4 районах украинской столицы. Сообщается, что 3 человека погибли. В некоторых районах теперь перебои со светом и водой. Произошли пожары на Трипольской ТЭС и ТЭЦ-5 в Киеве. Киев затянуло дымом. В Минобороны России заявили, что ночью нанесли по Киеву массированный удар высокоточным оружием и ударными БПЛА большой дальности. Сообщается, что поражены Трипольская ТЭС и Киевская ГЭС, электроподстанции в Киевской области, а также центр обработки данных Деново в Киеве. Британское издание «Экономист» со ссылкой на спецслужбу Украины пишет, что Россия хочет парализовать украинскую столицу еще до наступления зимы массированными ударами, диверсиями и попытками посеять политический хаос. Пик кампании может прийтись на ноябрь.
0: Подробности.
3: 2 высокопоставленных украинских чиновника сообщили изданию, что по данным их разведки, Россия начала 3-стороннюю кампанию бомбардировок, диверсии и политического хаоса против украинской столицы. Один из них конкретно назвал центры обработки данных и супермаркеты в качестве непосредственных целей. Ожидается, что российская кампания начнется задолго до зимы, а усилия по дестабилизации Киева достигнут пика к ноябрю. Издание отмечает, что Москва уже начала наносить удары по ключевым узлам электроснабжения, водоснабжения и канализации, в частности, по насосным системам. Самой разрушительной угрозой со стороны России остаются баллистические ракеты. Но значительным изменением стало массовое внедрение нового поколения дешевых реактивных дронов, способных охотиться за целями в режиме реального времени. Представители спецслужб Украины утверждают, что у России имеются тысячи БПЛА на складах, а также наращиваются запасы баллистических ракет, и она планирует использовать весь запас в течение следующих 2 месяцев.
2: Центр Энерго Украины подтвердила поражение Трипольской ТЭС. Повреждено генерирующее оборудование. ТЭС уже неоднократно подвергалась ударам. Весной 24-го Владимир Зеленский сообщал о ее разрушении. В этот раз Россия начала бить по украинской энергетике перед зимой, а не в ее разгар, говорит военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
4: За серией ударов прослеживается то, что мы начали бить по энергетическим мощностям и, судя по всему, превентивно начали бить. Обычно мы уделяли внимание в ударах украинской энергетики в зимнее время, но сейчас осень, подготовка к зиме, ну и, вероятно, мы заранее показываем наши возможности и заранее приводим украинскую энергетику в нерабочее состояние. Зачем нам это нужно? Ну, в том числе по той простой причине, что без энергетики не работает связь, без связи не работают в том числе тактические системы, военные системы связи, без энергетики не работает военно-промышленный комплекс. Безусловно, ждем того, какое влияние окажут эти удары на изменения на линии соприкосновения. Очень хотелось бы надеяться, что это все в рамках какого-то единого замысла, который приведет к успехам.
5: Как можно оценить статью «Экономист»?
4: «Экономист», вероятно, пишет верные вещи. Да, там действительно на грани паники обстановка. Но уделять этому большое внимание я бы не стал, потому что понятно, что украинская разведка может нести какую-то дезинформацию, свою картину мира доносить, собственно, как у любой медали, на Запад. Запад из Киева смотрит одна сторона, а на самом деле ситуация может быть совсем другой. Но здесь, скорее всего, взгляды совпадают.
2: Военный эксперт Дмитрий Корнев, а Владимир Зеленский подтвердил, что энергетика Киева и области была основной целью ночной атаки, что привело к перебоям со светом и водоснабжением. На КПП «Верхний Ларс» из Северной Осетии в Грузию скопилось почти 650 грузовиков. Как указано на сайте системы электронной очереди, часть этих грузовиков, 270 машин, находится в зеленой зоне. По данным, на понедельник в очереди было вдвое меньше фур. На самом деле проблема не в системе электронной очереди. Есть другие причины, говорит эксперт по логистике Кирилл Латинский.
6: Это на самом деле системная история. Если там вдаваться в хронологию, то, например, 11 сентября уже в очереди находилось 338 грузовиков. 14 сентября был рост примерно на 73%, примерно до уровня 585 грузовиков. 28 сентября количество грузовиков уменьшилось до 370. Был комплекс проблем. Ситуация, которая случилась 25 сентября, она эти проблемы усилила. А там, собственно говоря, было закрытие перехода, сработала система опасности селя, и из-за этого, то есть было на несколько часов, переход был закрыт. Соответственно, и к сегодняшнему дню накопилось уже 644 грузовика. Проблема-то на самом деле была такая, что это был сезонный всплеск грузопотока. Это, то есть, происходит из года в год. И пропускная способность погранперехода, она, соответственно, несколько ниже, чем тот грузопоток, который проходит через этот коридор. Также нет альтернативных маршрутов, ну, потому что Верхний Ларс, это, собственно говоря, там единственный сухопутный переход между Россией и Грузией. И, собственно говоря, Армения получает грузы по этому же самому коридору. Поэтому нагрузка на погранпереход, она огромная. Ну, как я уже сказал, что это было закрытие кратковременное на несколько часов 25 сентября из-за угрозы селя. Касательно электронных очередей никаких сбоев нет. Сбои действительно были, но они были на самом деле в апреле-мае 26 года.
7: То есть система работает отлаженно, она свою лепту не вносит вот возникновение очередей?
6: Да. По электронной очереди никаких жалоб нет.
7: Скажите, а вообще к системе электронной очереди рынок адаптировался? Нет на нее нареканий? Даже не с точки зрения очередей?
6: Ну, уже на самом деле штат уже все привыкли, потому что по этому маршруту одни и те же перевозчики грузы перевозят, поэтому все уже привыкли.
2: Кирилл Латинский, эксперт по логистике. Пункт пропуска «Верхний Ларс» находится на военно-грузинской дороге. Это единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией и Арменией. Мировые бренды одежды отказываются от больших размеров. H&M прекратил выпускать размеры 3XL и 4XL, а Манго резко сократил их долю в новых коллекциях платьев. Как пишет Guardian, магазины объясняют это падение спроса. Одной из причин называют растущую популярность препаратов для похудения, в том числе Оземпика. Действительно ли люди стали реже покупать одежду больших размеров и наблюдают ли такую тенденцию в России? Бизнес FM спросил у участников рынка.
0: Бизнес говорит. Личный опыт.
8: Генеральный директор Финфлэйр Ксения Рясова.
9: У нас большие размеры только в самых хитовых позициях мы делаем, поэтому у нас спрос хороший. Но у меня подружка, у нее есть небольшой бренд по производству одежды именно для полных женщин, и она сказала, что все клиентки, которые были с большим чеком, все на Оземпике похудели, и сейчас спрашивают уже обычный размер. Поэтому действительно Оземпик очень сильно изменил моду для полных.
8: Руководитель Центра компетенций Альянса Бейнопен, ведущий эксперт Института развития креативных индустрий НИУФШЕ Алексей Баженов.
10: Люди не похудели, а наоборот, все мировые прогнозы говорят, что в целом люди все-таки полнее становятся. Никаких заметных изменений спроса за последний год, что стали по-другому покупать, нет. Спрос меняется немножко в другой логике. Когда работают с нестандартными размерными рядами, то это всегда немножко другой тираж. И когда у нас огромный кризис наскакивает, по итогам которого 20 тысяч закрытий и уже там тысячи закрытий происходит, производств, селлеров, фабрик. В этой ситуации весь рынок трясет, и какие-то неустойчивые позиции просто рушатся. Когда у тебя какая-то ниша периферийная, то, возможно, какие-то бренды могут закрывать свои широкие линейки. На линейке XXL уже не шить, просто потому что там ниже спрос. Но это касается только одной части бизнесов, а другие бизнесы, которые специализируются на этой нише, они, наоборот, растут. Поэтому я бы не сказал, что в нишу одежды для XXL не нужно заходить. Мне кажется, что там как раз сама ниша многих может драйвить.
8: Преподаватель Британской высшей школы дизайна Екатерина Деева.
11: Не склонна соединять приход препаратов для похудения и снижение активности компании по бодипозитивам. Это просто был большой тренд, спровоцированный компаниями в поисках новой аудитории. Я бы не сказала, что одежда плюс сайз становится меньше. У нас есть бренды плюс сайз, которые активно развиваются. И в целом те, кто раньше до скачков по бодипозитиву и прихода похудательных препаратов предлагал одежду в расширенной размерной сетке, те же в ней и остались.
2: При этом в США спрос на одежду больших размеров растет на вторичном рынке. По данным платформы Third Up, за первую половину года продажи таких вещей выросли более чем на 17%. Одновременно на треть увеличилось и число предложений. А вот с мировых подиумов модели плюс сайз практически исчезли. По подсчетам Vogue Business на показах сезона осень-зима 2026 года на них пришлось менее половины процента всех представленных образов.
0: Бизнес FM. Инструкция по применению.
12: Показания.
0: Потребность быть в курсе в любой момент.
12: Особые показания.
0: Дефицит времени.
12: Способ применения и дозы.
0: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
12: Передозировка.
0: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
12: Исключение.
0: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
12: Консультация с врачом не требуется.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
13: Бизнес FM. Контекст. 3 и 4 октября. Театр наций. Спектакль сказки Пушкина. Один из самых титулованных режиссеров мира Роберт Уилсон перенес на сцену несколько произведений Александра Сергеевича Пушкина. Получилась постановка на стыке драматического театра, современного искусства, кинематографа, пантомимы и авангардного танца с пластической и световой партитурами, производящими магическое впечатление. Музыку к спектаклю сочинил фрик фолк дуэт Коко Рози. Подробнее на theaterofnations.ru. 12+.
14: Органайзер миллиардера. Если вы выматываетесь на работе, значит, расходуете собственную энергию неэффективно. В этом абсолютно уверен Эван Уильямс, основатель платформ Medium и Blogger.com. Миллиардер говорит, что никогда бы не смог управлять сразу несколькими стартапами, если бы не прислушивался к собственным биоритмам. Больше всего энергии и наивысшая концентрация Уильямса в первой половине дня, поэтому все основные задачи он, как правило, перекладывает на утро, а в обед уходит на час-полтора в фитнес-зал. По словам Эвана, отжимания, подтягивания и бег помогают разгрузить голову и наиболее эффективно доработать день. Покинуть офис Уильям старается при первых признаках усталости и потери концентрации. Бороться с самим собой в такой ситуации – это первый шаг к эмоциональному выгоранию, уверен миллиардер. Органайзер миллиардера на Бизнес FM. Первые в деле.
15: Первым в мире универмагом принято считать заведение «Au Bon Marché», в переводе с французского «по дешевке». Изначально в магазине, открытом в Париже в 1838 году, было лишь 4 отдела – зонты, галантерея, ткани и матрасы. Исторический универмаг работает и сегодня, но, конечно, с многократно расширившимся ассортиментом.
14: Первые в деле. На Business FM.
15: Компании и корпорации.
16: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
15: Отчеты и планы.
16: Wildberries запустил сервис ВБ-услуги «Поиск частных мастеров». Пока он работает в тестовом режиме, внутри ВБ Ресейл доступен части пользователей. Сейчас там можно найти специалистов для ремонта квартиры, домов. Позже обещают добавить другие категории. На этапе тестирования размещение объявлений бесплатное как для продавцов ВБ Ресейл, так и для новых пользователей с доступом. Оплата проходит напрямую между заказчиком и мастером вне платформы. Как пишет Shoppers, лидер рынка бытовых услуг, сейчас Авито услуги с долей 45%, у Profi.ru около 20%, дальше идут Юду, Яндекс.Исполнители и Юла с долями 3-5%. Российский Яндекс может стать альтернативой Google на рынке поисковых систем Индонезии. Возможности для расширения присутствия российской компании открываются на фоне обсуждения технологического сотрудничества Москвы и Джакарты, заявил директор Индонезийского института ICT Институт Херу Сутади. Сейчас Google занимает около 93% рынка поиска, а у Яндекса 0,6%. Тайваньская TSMC, крупнейший в мире производитель чипов, рассматривает инвестиции в Техас для расширения производства в США. Окончательного решения пока нет. Ранее сообщалось, что компания дополнительно вложит 100 миллиардов долларов, доведя инвестиции в Аризону до 256 миллиардов. Apple впервые уступила Samsung первое место по продажам смартфонов в России в денежном выражении. По итогам 9 месяцев этого года доля iPhone составила около 23% против 24% у

0: В такой ситуации, что серверное оборудование, комплектующие сильно дорожают, сроки поставок растут, и хочется понять, означает ли это, что собственная инфраструктура для бизнеса превращается в слишком дорогую и рискованную, или пока все не так.
1: Действительно, у нас за последний год более чем в 3 раза повысились цены на оперативную память. Последние полгода почти в 2 раза повысили стоимость дисков. То есть экономика одного сервера, она поменялась и стала другой. А во-вторых, у нас чуть удлинили сроки поставки то время, пока клиент или я как заказчик жду, когда сервер ко мне приедет. Ну и третье, стоимость капитала и ставка кредита, она сильно играет на то, насколько легко и дешево получить можно деньги сейчас в моменте. Поэтому, конечно, каждый клиент сейчас принимает решение для себя и очень внимательно считает, что ему лучше, пойти в капекс, в инвестицию купить сервер себе или пойти в облачную модель. Когда мы говорим про облако, на самом деле самая большая часть затрат – это люди. Мы знаем, что у нас на рынке сейчас большой дефицит IT-кадров, более 70% компаний ощущают этот дефицит. И понять, какая IT-команда тебе нужна для эксплуатации твоей инфраструктуры, очень важно, и очень важно аккуратно посчитать расходы на эту команду. Второе, это когда мы обладаем своей инфраструктурой, мы не так внимательно следим за утилизацией, то есть недозагрузка мощностей. Третье, как я раньше говорил, стоимость капитала. И дальше небольшие затраты, площадка, то есть СОД, электроэнергетика и другие вещи, себестоимость вот своей инфраструктуры по сравнению с сервисной моделью, по сравнению с облаком.
0: Как ведут себя в основном, да, ваши клиенты? Вот какие системы они сегодня чаще переносят в облако, а какие пока оставляют у себя?
1: Клиенты в первую очередь смотрят на какие-то фронт-системы, которые склонны к изменениям нагрузки в зависимости от потока клиентов, маркетинг, аналитика и все, что работает с сезонными пиками. Во-вторых, большой объем задач связан со средами разработки и тестирования. Компании, создавая новые системы, экспериментируя с новыми бизнес-гипотезами, им требуется новая IT-инфраструктура, чтобы разработать какую-то систему и ее потестировать. Вот те среды тестовые, которые для клиента не навсегда, а для тестирования гипотез, это большой объем задач, которые клиенты несут в облако. Третий – это все, что связано с резервным копированием, бэкапами. Нет смысла клиенту создавать вторую зону доступности, вторую площадку для себя, чтобы просто отделить свои бэкапы от основной площадки для дополнительной безопасности. Зачастую клиенты бэкапы и резервные копии своих данных хранят во внешнем облаке, чтобы чувствовать себя более защищенно. Ну и то, что сейчас для всех актуально, это нагрузки, связанные с искусственным интеллектом. Там несколько факторов. Во-первых, пока не все клиенты понимают, как им применить искусственный интеллект для бизнеса, и для многих это является зоной тех же самых тестов, экспериментов и таких же тестовых нагрузок. А во-вторых, то оборудование ИИ, которое мы покупали 2-3 года назад, сегодня может быть уже устаревшим, и на нем уже может быть невозможно эксплуатировать новые open-source модели искусственного интеллекта, большие языковые модели.
0: Бизнес чувствует себя в облаке безопаснее, но, наверное, не все, потому что у нас еще, я так полагаю, жив стереотип о том, что своя рубашка ближе к телу, и никому свое не отдам, я никому не доверяю. Вот как с этим сейчас?
1: Последние годы мы и весь IT-рынок сильно сдвинулся в сторону того, что клиенты более открыто относятся к облакам. Ну, конечно, есть сегменты клиентов и виды нагрузок, которые клиент не готов отдавать в облако. Это все, что связано с какими-то производственными системами, крупными системами учета, ну, а-ля ERP-системами. Такие системы, которые, с одной стороны, более тяжеловесные, более критические для бизнеса, а с другой стороны, более стабильные по нагрузке, то есть эффект от миграции такой системы облака, очевидно, меньше. Такие системы клиенты предпочитают размещать ближе к себе, ближе к производству или ближе к ядру своего бизнеса. Я бы сказал, что около 80% клиентов действительно работают в такой гибридной связке, и это то, к чему пришел рынок спустя вот эти годы. Мне кажется, сейчас он дозрел до того, что клиенты осознают, что часть нагрузок они готовы обрабатывать в облаке, часть хотят держать в себе.
0: Говоря о технологиях, сегодня невозможно не произнести это словосочетание «искусственный интеллект», тем более вы уже этот термин употребляли, мы уже эту тему коснулись. Но вот такой вопрос. Сегодня открытые модели, ну типа DeepSeek и Qwen, снизили стоимость входа в искусственный интеллект. А что у нас?
1: Мы сейчас наблюдаем такой бум, да, и новые LLM-модели выходят практически каждые полгода, и вот их качество каждый раз улучшается и сдвигается, и действительно Действительно, мы сейчас находимся в ситуации, когда многие клиенты могут не как индивидуальные пользователи воспользоваться чат-ботом и решить какую-то свою прикладную задачу, а компании могут уже начать внедрять большие языковые модели в свой бизнес, разместить достаточно мощные модели на своем оборудовании, и многие компании уже находят те бизнес-сценарии, когда это не просто интересно и умно,

0: Но оно еще и выгодно для бизнеса. И, конечно, вот эти сценарии, когда это и возможно, и дает эффект для бизнеса, это то, что клиенты внедряют в первую очередь.
1: Ну, а если говорить не только об искусственном интеллекте, а вообще можем ли мы назвать топ-3 решения, за которыми к вам обращаются чаще всего?
0: То, что сейчас супер востребовано, и то, что в реальности влияет на бизнес клиента, мы называем эти решения, связанные с непрерывностью бизнеса, это то, что помогает клиенту сначала защититься от киберугроз, а потом, если случилось инциденты и что-то случилось с его инфраструктурой,
1: восстановиться.
0: Ну, мы знаем, что сейчас клиенты сталкиваются с кибератаками. Больше 75% кибератак нацелены не как раньше на то, чтобы зашифровать какие-то данные и пытаться вымогать какие-то деньги у клиента. Сейчас это атаки, нацеленные на разрешение бизнеса, просто на удаление данных. Количество таких атак за прошлый год выросло почти в 2 раза. Мы каждую неделю видим случаи клиентов, которым нужна помощь в восстановлении данных и в создании планов восстановления на будущее. Но мы смотрим на это комплексно, то есть мы считаем, что нужно смотреть не только на то, как нам защитить периметры, но все равно нужно думать о том, как, если инцидент случился, по какому-то правильному регламенту восстановиться. Сейчас 90% клиентов хранят свои бэкапы в том же дата-центре, а иногда и на том же оборудовании, где и основные системы. И это то, что нужно решить большинству клиентов, сделать так, чтобы их бэкапы хранились в отдельном защищенном ЦОДе или в облаке, чтобы он мог спокойно восстановиться.
1: Это дорого?
0: Это не так дорого. По нашим оценкам, это где-то 5-10% от стоимости эксплуатации IT-системы, но, к сожалению, это те расходы, которые наши клиенты не привыкли нести. Если смотреть по рынку бэкап, резервного копирования, у нас проникновение сильно ниже, чем на глобальном рынке, мне кажется, раз в 5 ниже. И это та точка роста и для клиентов, и для нашего бизнеса, который мы видим сейчас.
1: Приходят ли к вам те, кто еще не обжегся, а вот как раз понимая, что эти риски надо как-то учитывать?
0: Мы стараемся нести эти знания на рынок, не только мы, а все наше IT-сообщество, и сделать так, чтобы клиенты пришли заранее, и мы заранее с ними продумали и планы восстановления, и планы киберзащиты. Но зачастую мы сталкиваемся с ситуациями, когда клиент приходит уже после возникновения инцидента, и нужно что-то экстренное предпринимать, чтобы быстрее его запустить с колес.
1: Надеемся, после этой беседы кто-то задумается и придет до.
0: Мы очень на это рассчитываем. Мы многое делаем для того, чтобы наши клиенты больше узнавали об этих решениях, и в том числе вот на площадке «Цифровые решения», это форум, который пройдет буквально через 2 недели, с 6 по 10 октября, соберутся эксперты и специалисты IT-рынка, чтобы обсудить как раз эти задачи и вызовы.
1: Спасибо.
2: Реклама. Авиационное биотопливо или привычный авиакеросин? В чем плюсы и минусы использования зеленого топлива для полетов? И насколько сложна технология его производства? Как применение биотоплива скажется на эффективности авиакомпаний? И что переход на новый энергоноситель будет означать для пассажиров? Об этом Кирилл Антонов, руководитель проекта биотоплива компании «Газпромнефть». В среду после 19 на Бизнес FM.
3: В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
4: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
2: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Lame duck. В переводе с английского «хромая утка». Сегодня это выражение особенно популярно в американских СМИ, как пренебрежительный синоним непопулярного политика, которого уже точно не переизберут на новый срок. А в середине 18 века в Лондоне хромой уткой называли обанкротившегося игрока на бирже, который, подобно подстреленной птице, уже не сможет угнаться за своей стаей. Срочные переводы на Business FM. «Между делом» с Кирой Альтман.
5: Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи «Фрагмент», принимает меня в гостях и рассказывает, как он взвешивал и не взвешивал, как он рисковал решением делать персональную выставку тайваньского дуэта молодых художников, хотя вживую работы в руках не держал.
6: Бизнес-партнер галереи предложил мне этих художников, и я согласился. Я посмотрел на эти работы, и мне они сразу понравились. Но надо было выбрать их, надо... Понятно, очень достаточно сложно выбирать искусство, когда ты не видел его живьем. Поэтому это был риск. И риск заключался в нескольких моментах. Первое – это сразу предложить художникам, которые, можно сказать, в начале карьеры, сольную выставку, а не где-нибудь в Нью-Йорке. Второй момент – поверить в работы, которых ты живьем не видел. Но здесь все сошлось. Вот так они и были выбраны, но все-таки у меня работа в коммерческой галерее. То есть наша задача не просто сделать выставку. Наша задача – это результат, дать результат художникам, чтобы эти работы нашли классных коллекционеров. И это все должно соединиться. С одной стороны, программа галереи, с другой стороны, сами художники и, конечно, их искусство, которым они занимаются.
5: И вот решение принято. Работы приезжают в Нью-Йорк, их распаковывают в пространстве галереи. И вот что происходит дальше.
7: Расставляете вдоль стен.
6: Да, это примерно так работает. Но они вначале приходят у нас. И вот тогда я понял, что мы угадали. Все. Случился матч невероятный, потому что нет дуэт художников, они из Тайваня. У них невероятная техника и невероятный смысл, которые есть за этими работами.
5: Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи «Фрагмент». Кира Альтман, Бизнес ФМ.
2: Между делом на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
8: 18.58. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Савеловский суд Москвы арестовал 70 миллионов обыкновенных акций Евротранса. Они принадлежат находящемуся в СИЗО председателю совета директоров компании Игорю Мартышову. Это 44% акций компании, заявил адвокат бизнесмена. Мартышов был отправлен под стражу по делу о хищении топлива у МВД в начале сентября. Акции Евротранса на торгах Мосбиржи повышаются. Сегодня на 8% до 24,5 рублей за бумагу, после чего снизились до 23,5 рублей. Поставки нефти с Ближнего Востока достигли 98% от довоенного уровня, сообщает Bloomberg. Отгрузка нефти восстановилась до 17,5 миллионов баррелей в день. Аналитики JP Morgan и Goldman Sachs отмечают, что пока еще нет полной стабильности, так как сохраняются риски для судоходства. Цены на нефть снижаются на фоне увеличения объемов поставок по ключевому трубопроводу «Восток-Запад» Саудовской Аравии. Один час воздушной тревоги стоит Украине 45 миллионов долларов, сообщил Guardian, министр экономики Украины Александр Кравченко. Он заявил, что Россия уничтожает практически всю экономику Украины с помощью беспилотников с реактивным двигателем. Только в этом году российские атаки нанесли ущерб на сумму около 10 миллиардов долларов. Были атакованы металлургические заводы, склады, логистическая инфраструктура и центры обработки данных. Россия также заблокировала украинские черноморские порты. Кравченко допустил, что грядущая зима будет самой тяжелой и суровой. Следственный комитет России предложил запретить езду на электросамокатах без водительских прав. Кроме того, ведомство выступило за полный запрет их использования школьниками младше 16 лет. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: 18:00 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Россия не будет клянчить подачки. Владимир Путин выступил на первом заседании Госдумы нового созыва. Президент указал, что необходимо обеспечить долгосрочный рост экономики России. А о чем еще говорил президент с депутатами? Новые версии произошедшего с рейсом Fly Dubai. Самолет могли посадить два пилота, граждане России и Украины, по счастливой случайности оказавшиеся в салоне. А что еще известно о ситуации? Запрет на экспорт дизеля из России продлили еще на месяц, вплоть до конца октября, сообщили в правительстве. В отношении бензина мера действует до конца января следующего года. Как это отразится на наличии цен, на наличии топлива и цене? Эти и другие темы в эфире Бизнес ФМ. Россия не будет клянчить подачки. Владимир Путин выступил на первом заседании Госдумы нового созыва. Президент поздравил депутатов с победой на выборах. По его словам, их итоги в очередной раз подтвердили прочность политической многопартийной системы России. Также он указал, что необходимо обеспечить долгосрочный рост российской экономики, а федеральный бюджет должен быть сбалансированным и реалистичным. Все социальные обязательства перед россиянами должны быть выполнены в полном объеме. Президент попросил депутатов, чтобы те исключили любой популизм при рассмотрении федерального бюджета.
10: Прошу вас абсолютно исключить любой разрушающий нас изнутри популизм. Ошибки, особенно сейчас, абсолютно недопустимы. Россия, как некоторые, не будем показывать пальцем, не может бегать по всему миру и унизительно клянчить подачки с протянутой рукой. Во-первых, потому что, как я уже сказал, это унизительно. Во-вторых, нам никто не подаст, мы это хорошо знаем. А в-третьих, это самое главное, нам этого не нужно. Российская финансовая система и экономика чувствуют себя уверенно.
9: Также Владимир Путин отметил, что в состав депутатов после выборов обновился почти наполовину, что, по его словам, обеспечивает качественное развитие российского парламентаризма. А спикером Госдумы в третий раз подряд стал Вячеслав Володин. Представители 5 партий на первом заседании Думы 9-го созыва заявили, что будут поддерживать курс президента. Сердана Авксентьева от «Новых людей» отметила, что главный вызов перед депутатами на сегодняшний день – это бюджет на следующий год. На популистские, по ее словам, обещания, которые давали различные депутаты, на выборах денег нет. От своих мандатов отказались многие так называемые паровозы, лидеры предвыборного списка. Это мэр Москвы Сергей Собянин, глава МИДа Сергей Лавров, детский омбудсмен Мария Львова-Белова и другие. После их отказа начался процесс распределения мандатов. Депутат Единоросса Мария Бутина в новый созыв не прошла. Новая версия произошедшего с рейсом Fly Dubai. Самолет могли посадить 2 пилота, граждане России и Украины, по счастливой случайности оказавшиеся в салоне. Изначально в израильских СМИ была информация, что в кабине пилотов была драка украинца и русского, но эту информацию источники бизнес-ФМ в авиаотрасли назвали фейком. А как выяснилось, капитан на борта был из Объединенных Арабских Эмиратов, второй пилот из Омана. Боинг 737 направлялся из Дубая в Тель-Авив, в воздухе подал сигнал о захвате и начал терять высоту. В небо были подняты израильские истребители, на борту находились 180 пассажиров, большинство из которых израильтяне. Борт в итоге благополучно приземлился в аэропорту Саудовской Аравии. Пассажиры лайнера рассказали, что услышали крики в кабине пилотов, выломали дверь, увидели кровь. Один из пилотов был ранен складным ножом. 9-й канал Израиля сообщает, что среди пассажиров самолета были бойцы спецназа в резерве. Они помогли обезвредить нападавшего. Пассажиры из-за резких перепадов высоты кричали и молились. После инцидента все экипажи Fly Dubai проходят проверку. Израиль планирует направить в Саудовскую Аравию эвакуационные рейсы для возвращения застрявших там граждан. Израильский 14-й канал сообщает, что сейчас основная версия произошедшего такая. Второй пилот пытался разбить самолет. Он напал на капитана, ударил его ножом, затем направил борт почти в пике с высоты более 9 километров. В кабину пилотов смогли ворваться члены экипажа и пассажиры. Они обезвредили нападавшего, а пилоту оказали первую помощь. Самолет в итоге успел снизиться на 4 километра, пока его не выровняли. А после посадки самолета в СМИ появились видео от одного из пассажиров. На его лице видны травмы от ножа, а также виден пострадавший капитан судна. Он лежит, его рубашка окровавлена, на лице кислородная маска. А пассажир говорит, что ситуация на борту стабилизировалась.
11: Место нам незнакомо, мы не знаем, где именно окажемся. Все на борту живы и здоровы. Помощь нужна только пилоту.
9: Израильский журналист Амит Сигаль написал со ссылкой на высокопоставленного чиновника, что Тель-Авив рассматривает этот инцидент как акт терроризма. Была предотвращена катастрофа огромных масштабов. Второй пилот в настоящее время находится под следствием, и все больше признаков указывают на то, что он напал на командира экипажа, намереваясь захватить управление самолетом и разбить его вместе с пассажирами. Как сообщает израильский 9-й канал, напавший с ножом на капитана кричал «Аллаху Акбар». Оба пилота госпитализированы, сообщили сообщил оператор аэропорта. Комментирует главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров.
12: Такая история была в истории гражданской авиации. Это была авиакомпания немецкая. И там действительно один из пилотов, воспользовавшись тем, что второй вышел в туалет, заперся в кабине и, соответственно, направил самолет в гору. И второй пилот, он даже не смог никак вмешаться в ситуацию, поскольку вход в кабину пилотов преграждает бронированная дверь, чтобы исключить возможность угона самолетов кем-то из пассажиров. Но эту преграду пилот преодолеть бессилен, если он находится вне кабины. И именно по этой причине после вот того печального инцидента было введено правило, что если один из пилотов покидает кабину, то его место на время должен занять кто-то из членов экипажа, например, бортпроводник. То есть нельзя оставлять одного пилота в кабине ни при каких условиях. Не только потому, что он может оказаться суицидником, но ему может просто оказаться плохо, а он в запертой кабине. В той ситуации, если вдруг что-то происходит за закрытой дверью между пилотами, здесь уже, к сожалению, никаких регламентов не придумаешь, потому что вот эта бронированная дверь, она полностью исключает возможность проникновения в кабину пилотов, как-то исправить ситуацию. Может, кто-то из этих только двух пилотов, если в данном случае один из них был злоумышленником.
9: Главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров. Нетаньяху отменил запланированную поездку на юг Израиля и был на совещании по вопросам безопасности после инцидента с самолетом Fly Dubai. По данным местных СМИ, второй пилот, напавший на коллегу во время полета, устроился на работу меньше года назад. У Fly Dubai нехватка пилотов, приходится нанимать иностранцев, не успевая всех проверять, говорит военный аналитик из Израиля, бывший офицер Международного департамента полиции Израиля Сергей Мигдаль.
13: В Израиле даже собрали уже совещание экстренное всех силовиков. Сейчас оценка службы безопасности говорит о том, что это была попытка теракта, что этот пилот хотел захватить самолет и либо его разбить прямо там, совершить самоубийство. Такие случаи у нас пробывали в мировой истории. Или даже некоторые говорят, что не точно, это несколько подтвердить, попытаться долететь до Израиля, направить его там в Тель-Авиве на какое-нибудь большое здание в стиле 11 сентября. В Израиле такая штука не работает, там для этого есть это истребители, есть приказ любого такого, естественно, сбить.
14: Но ведь это международный рейс. Пилот, ведущий, пилот второй должны налетать много часов, опытный, проверенный и прочее.
13: В Эмиратах там же огромный мировой хаб авиации и транзита. Эта компания очень разрослась. Fly Dubai — это как бы такая, ну, не совсем дочка, но связанная все равно под владением с компанией Emirates. И у них кодшеринг. Многие израильтяне летят на восток, именно сразу с Fly Dubai пересаживаются на Emirates единым билетом. И у них физически не хватает пилотов квалифицированных. Почти всех этих арабских странах много пилотов иностранцев. Просто нету такой возможности быть уверенным, я считаю, на 100% в этом проблематике этого дела. Но обычно, тем не менее, это все пилоты, которые закончили летную школу. Некоторые из них были в молодости военными летчиками, другие нет. Но поскольку речь идет о таких больших количествах людей, за всеми не уследишь, и возможны проколы. Это может быть как смесь такого апокалиптического, религиозного вдруг возрождения сознания. И как и просто психические проблемы. В Израиле уже рассматривают подозрения на теракт, но никто не знает, может, просто у него был психический срыв. Такое тоже бывает у летчиков.
9: Сергей Мигдаль, военный аналитик из Израиля. По данным израильского телеканала N12, израильские официальные лица обвиняют авиакомпанию Fly Dubai в нарушении авиационного соглашения с Израилем. Fly Dubai нарушила соглашение, им не разрешалось допускать оманского пилота к полетам в Израиль. В соглашении указано, что только пилоты из стран, с которыми у Израиля существуют официальные отношения, могут осуществлять такие рейсы, отметили источники. Министр национальной безопасности Израиля Бен Гвир написал в соцсетях, что оборонная доктрина Израиля должна выйти на новый уровень, а с терроризмом нельзя заключать никаких соглашений, его нужно только уничтожить и стереть с лица земли, добавил он. Запрет на экспорт дизеля из России продлится еще на месяц, вплоть до конца октября, сообщили в правительстве. Подобный запрет на экспорт бензина действует до конца января следующего года. Сейчас уже начинается сезонное снижение спроса, завершается летний период массовых поездок населения, заканчиваются основные сельхозработы. Тем самым рынок должен стабилизироваться в ближайшие несколько недель, говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
15: По дизельному топливу, в принципе, не было дефицита по России в целом ни в августе, ни в сентябре. Из тех данных, которые были доступны, производство превышало спрос. Проблема были были в логистике. Логистике доставок до отдельных регионов. И, в общем-то, запреты на экспорт, насколько можно судить, преследовали цель именно смещения этих логистических проблем. Кроме того, накопление запасов, в том числе и зимнего периода. Мы не знаем до конца, как выглядит в полной мере статистика рынка по дизельному топливу, но, скорее всего, в октябре этот профицит предложения должен увеличиться. Соответственно, возникнет возможность для либо частичной, либо полной отмены ограничений, но в какой период, сказать сложно. Российская нефтепроводка в целом сильно зависит от экспорта дизельного топлива. Вся модернизация НПЗ, которая проводилась после 2011 года, она была направлена именно на увеличение экспортных мощностей по дизельному топливу, поскольку был крупный европейский рынок и, в общем, достаточно большой спрос и в других регионах, и в Африке, и в Азии, и даже в Латинской Америке. Поэтому ориентация была именно на дизельное топливо. Соответственно, в российской нефтепроводке сложился большой профицит мощностей. И они примерно в два раза превышают потребности внутреннего рынка. Как следствие, как только НПЗ начинает работать в нормальном ритме, происходит очень быстрое затоваривание хранилища дизельного топлива. Затоваривание ведет к неизбежному сокращению производства, то есть первичной переработки нефти, если не открыть этот экспортный клапан.
9: Директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Запрет на экспорт дизеля действует с сентября прошлого года. Сначала для трейдеров и небольших НПЗ, с июля для всех производителей.
2: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка в платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
3: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Кошелек или жизнь? В 1968 году 20-летнюю американскую студентку Барбару Макл, дочь соучредителя крупной строительной компании, похитили из гостиницы беглый заключенный и его сообщница. Преступники закопали девушку в землю в специальном ящике, который был оборудован воздушным насосом, лампой и небольшими запасами еды и воды. Похитители потребовали у отца Барбары выкуп $500,000 и, получив деньги, сообщили приблизительные координаты ящика. На поиски было брошено около сотни агентов ФБР, и в конце концов Барбару обнаружили. Она провела под землей более 3 суток. Немного страдала от обезвоживания, но в остальном чувствовала себя хорошо. Похитителя вскоре арестовали и присудили пожизненное, а его сообщницу нашли только через несколько лет и приговорили к 4 годам тюрьмы. Кошелек или жизнь? Специальный проект «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости. Коротко.
16: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Мошенники начали использовать сайт несуществующего департамента цифровой защиты, пишут Вести со ссылкой на киберполицию. На странице пользователям предлагают якобы проверить учетную запись на госуслугах и просят указать номер телефона. Затем появляется сообщение об утечке данных и критической угрозе. После этого человека убеждают позвонить в поддельную техподдержку. Там мошенники представляются сотрудниками государственных ведомств и продолжают действовать уже по обычной схеме обмана. Нормативы накопления твердых коммунальных отходов в Нижегородской области планируется скорректировать после проведения замеров в соответствии с рекомендациями российского экологического оператора. В новой редакции годовые нормативы сократят с 9 до 8,2 килограммов для многоквартирных домов на квадратный метр площади и с 268 до 221 килограмма на одного проживающего для индивидуальных домов в Нижнем Новгороде. Напомню, что на основе нормативов рассчитываются тарифы на вывоз отходов, а также потребность в контейнерах, мусоровозах, мощности сортировки и обработки мусора. Проект постановления областного правительства об утверждении новых нормативов опубликован для общественного обсуждения. Более 15 тысяч нижегородцев заболели ОРВИ за неделю. По данным Роспотребнадзора, это меньше среднемноголетних значений. Среди циркулирующих возбудителей преобладают риновирус, парагрипп, аденовирусы, сезонные коронавирусы. На 30 сентября учебный процесс полностью остановлен в 3 детских садах. Частичные ограничения затронули 12 классов в 11 школах, а также 25 групп в детских садах, сообщил представитель регионального Минздрава Алексей Никонов. Более 800 тысяч рублей выделили на стикеры для нижегородских электробусов. Нижегород Электротранс объявил запрос котировок, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на поставку стикеров и наклеек для электробусов и троллейбусов. Информация об этом появилась на сайте госзакупок 29 сентября. Максимальная цена контракта – почти 830 тысяч рублей. Исполнитель обязан поставить в течение 10 дней после заключения контракта почти 1900 наклеек, 205 табличек и 120 кармашков из прозрачных пластика для наклейки «Вас обслуживает водитель». Министром внутренней политики Нижегородской области назначен Алексей Симонов. Его предшественник Павел Карасев был избран депутатом Госдумы. Алексей Симонов с 24 года занимал должность первого замминистра внутренней политики. Ведомственно работает с 2017 года. Ранее трудился в аппарате полпреда ПФУ и аппарате исполкома «Единой России» в Центральном федеральном округе. Также в связи с переходом Карасева в Госдуму упразднена должность заместителя председателя правительства Нижегородской области, которую он совмещал с должностью министра. Главными раздражителями на рабочем месте россияне назвали громкие разговоры коллег и некомфортную температуру. На шум пожаловался каждый шестой опрошенный. На духоту и отсутствие приватности около 13-15%. Больше половины сотрудников признались, что из-за дискомфорта им сложнее сосредоточиться, а 44% быстрее устают. При этом почти половина готова задуматься об увольнении, если офис окажется неудобным. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
2: Погода.
17: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет малооблачно и плюс 8 градусов. Завтра утром также малооблачно и плюс 8, днем плюс 11 и облачно с прояснениями.
2: Валюта.
17: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 1 октября. Доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 47 копеек. Держитесь курса.
2: Компании и корпорации.
16: Прёкский районный суд Нижнего Новгорода обязал местного жителя выплатить более 5 миллионов рублей в пользу ПАО «Росети Центр» и «Приволжье» за безучетное потребление электроэнергии для майнинга криптовалюты. Как установил суд, мужчина самостоятельно подключил майнинговое оборудование к электросетям, протянул кабель от распределительного щита до помещения в жилом доме и изменил конструкцию прибора учета. В результате филиал Нижнего Энерго понес ущерб на 5 миллионов 223,5 тысячи рублей. Корпорация развития Нижегородской области признана победителем торгов по продаже акций Нижегородской ярмарки, которые принадлежат Объединенной авиастроительной корпорации, говорится в документации лота. Корпорация развития признана единственным участником аукциона. Актив составляет 47 акций или всего 0,02% от их общего количества и уставного капитала ярмарки, и продан по цене отсечения за почти 609 тысяч рублей. По данным Spark Interfax, уставной капитал ярмарки оценивается более чем в 1 миллиард рублей и состоит из 211 тысяч обыкновенных без документарных именных акций номинальной стоимостью 5 тысяч рублей каждая. В Нижегородской области продолжат поддерживать предпринимателей, помогая им решать финансовые задачи и находить возможности для дальнейшего развития. В условиях текущей экономической ситуации для бизнеса особенно важно взвешенное планирование, контроль расходов и внимание к эффективности, а также доступ к надежным финансовым инструментам, отметил начальник кредитного управления ПАО НБД Банка Дмитрий Федюнин. Он напомнил, что НБД Банк активно сотрудничает с корпорацией малого и среднего предпринимательства и региональными гарантийными организациями, предоставляющими поручительство предпринимателям при недостаточном залоговом обеспечении. Это дает банку дополнительные возможности поддержки малого и среднего бизнеса. Нижегородским предпринимателям доступны кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, банковские гарантии, лизинг и другие инструменты для текущей работы и реализации проектов. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнеса ФМ. Держитесь курса. Сбер и Яндекс признали отставание российской ИИ-отрасли от Китая и США. Герман Греф на конференции по кибербезопасности подчеркнул, что в нынешних условиях развивать российский искусственный интеллект очень непросто. С ним согласился директор по развитию ИИ в Яндексе Александр Крайнов. Тему продолжим через пару секунд.
18: Президент Сбера Герман Греф обратил внимание, что в первую очередь российская ИИ-отрасль сталкивается с ограничениями вычислительных мощностей. В частности, стало гораздо сложнее покупать те же видеокарты, от чего страдают и Сбер, и Яндекс. От китайских разработчиков российские отстают примерно на полгода, отметил Греф. Директор по развитию ИИ в Яндексе Александр Крайнов также указал на недостаток ресурсов у отечественной ИИ-отрасли. Чтобы получить доступ к вычислительным мощностям за рубежом, российские разработчики вынуждены прибегать к методам обхода блокировок, заявил Крайнов.
19: Я плохой историк, но, насколько я знаю, куча мировых катаклизмов происходила тогда, когда какая-нибудь одна нация или кто-то получал драматическое преимущество над остальными. У одних ружье есть, у других нету. У одних электричество есть, у других нет. Вот с искусственным интеллектом может произойти то же самое. Сейчас ситуация пока более-менее выровнена, уже есть неодинаковый доступ, но еще пока ладно, мы там обходим всякими VPN-ами. Если здесь проляжет жесткая граница под любыми предлогами, то есть одни будут доступны все самое лучшее, а другим нет, вот это жесточайший риск, и который пугает, который может нас поставить в подчиненное положение.
18: И Сбер, и Яндекс заявляют, что работают над тем, чтобы российские ИИ-разработки были конкурентоспособными на мировом уровне. Но тут уже встает вопрос денег. Ранее в интервью Business FM глава Алисы и умных устройств Яндекса Валерий Стромов указал, что инвестиции в западные модели примерно в 20-30 раз больше, чем в ту же Алису AI. Отечественные разработчики, которые работают с ИИ, указывают, что эта технология – это полноценный производственный инструмент. И в большинстве своем они действительно полагаются на зарубежные разработки, будь то мощные и умные американские модели или китайские с открытым исходным кодом. Продолжает гендиректор AI-эксперт, профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин.
20: Здесь нельзя не согласиться с коллегами из Яндекса и Сбера. Современные большие языковые модели и особенно агентные системы, построенные на их основе. Это современные средства производства, которые сегодня используются буквально везде. Для программистов, для разработчиков, для ученых, для технологов, для инженеров, вот для всех тех людей, кто составляет техническую элиту. Если не будет доступа к таким моделям, то, соответственно, этот слой, который уже привыкл работать с этим, который уже фактически не мыслит себя без вот этих вот функций, произойдет некоторая деградация, я бы даже сказал. Откат назад, существенный откат назад.
18: Однако не стоит забывать, что первыми ограничения наложили именно западные разработчики, то есть к системам от OpenAI, Anthropic и других доступ без способов обхода блокировок получить не удастся. Ранее были новости о том, что они начали различными методами выявлять российских пользователей и банить их аккаунты. Эксперты тогда говорили, что скорее это не была блокировка по национальному признаку. Такие аккаунты были оплачены не совсем легальными методами. Но факт остается фактом, ограничения против России так или иначе сохраняются. При этом также российские регуляторы ведут борьбу против методов обхода блокировок по различным и местами обоснованным причинам, но под раздачу попадают в том числе и российские разработчики. Окно возможностей для отечественных ИИ-инженеров постоянно сужается, говорит гендиректор компании Neval AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
21: Мне кажется, в эту гонку еще можно успевать зайти, но окошко этих возможностей, оно очень сильно уменьшается. Да, я думаю, что государство, которое будет иметь доступ к моделям на несколько поколений, опережающие другое государство, может иметь невероятный объем преимуществ. Неважно, это может быть преимущество в виде того, что они могут, не знаю, взломать любой ваш цифровой сервис, это может быть преимущество, потому что они могут развивать технологии, неважно, там, медицину, военные, сельскохозяйственные, в общем, любые из.
18: Тем временем, один из лидеров, американская OpenAI, заявила, что не будет выпускать свою новейшую модель GPT-6.1 Astra из соображений безопасности. Заявляется, что она выходила за пределы заданных полномочий. В соцсетях есть теория, что компания таким образом пиарится в преддверии своего IPO, будто бы ее модели настолько мощные, что их следует ограничивать. Но так или иначе, американские модели замедляются. Есть ли у российских разработок шанс догнать и перегнать? Вопрос пока открытый. Валерий Бадоев, Елена Марчукова, Business FM.
2: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
22: Ого, красавец! Вот что значит порода.
23: А как зовут?
22: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
24: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. на Бизнес FM. Российское разноденежье времен гражданской войны подвигло население к сочинению веселых народных прозвищ для всевозможных бонов, купюр и банкнот. Украшенные орнаментом из фруктов, чеки Армавирского отделения Госбанка получили название «грушовки». Чеки Архангельского отделения с изображением моржа, естественно, «моржовки». Чеки Четинского отделения серого цвета – «воробьи». Колокольчиком называлось 1000 рублей вооруженных сил Юга России с изображением «царь колокола». А кузнецами – 50-рублевки так называемые «центры Сибири» с отпечатанными на них молотом, лопатой и киркой. Ну а лимонами и лимардами, конечно, миллионы миллиардов в разных купюрах.
0: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Имя нарицательное. Истории привычных названий на Бизнес FM.
18: К середине 19 века лондонские дороги были перегружены транспортом. По утрам толпы народа от железнодорожных вокзалов направлялись в город на работу, а вечером возвращались домой. Улицы были запружены экипажами, велосипедами и омнибусами. Решением этой проблемы лондонские власти посчитали подземную железную дорогу. Первая линия протяженностью более 3,5 километров была запущена в 1863 году. Строила ее компания Metropolitan Railways, столичные железные дороги. Вслед за Лондоном подземные поезда вводились в эксплуатацию во многих крупных городах в разных странах. И новый вид транспорта стали называть метрополитен, или сокращенно метро, хотя сами лондонцы зачастую называют свою подземку тьюб, то есть труба.
0: Имя нарицательное на Бизнес FM.
24: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: Москва 18:28. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что получил предупреждение России о том, что она использует весь свой арсенал, включая ядерное оружие, в случае попыток НАТО устроить воздушную или морскую блокаду Калининградской области. Ранее Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле фиксируют заявления из европейских столиц о планах блокады Калининградской области и считают их оголтелыми. Европейская конфедерация волейбола допустила мужскую и женскую сборные России до соревнований под своей эгидой. Решение распространяется как на классический, так и на пляжный волейбол. Ближайшим официальным стартом, в котором смогут принять участие российские сборные по классическому волейболу, является Лига наций. В Дубае автомобилисты выстроились в очереди на заправках перед подорожанием бензина. В Арабских Эмиратах цены на топливо пересматривают каждый месяц. Они привязаны к стоимости нефти. С четверга, 1 октября, цена бензина взлетит сразу на 15%. Так, литр 95-го бензина будет стоить порядка 108 рублей за литр. Таких высоких цен в стране не было 4 года. Водители спешат заправиться по старым ценам. Минздрав зарегистрировал вакцину Аллергарда против аллергии на пыльцу березы. Ученые отмечают, что вакцина не содержит природного аллергена, что делает ее более безопасной. Препарат также снижает сопутствующую перекрестную пищевую аллергию в 7 раз. Курс состоит из 5 уколов с интервалом в месяц. Начать вакцинацию планируют в октябре, чтобы закончить ее до сезона цветения. Курс терапии смогут пройти десятки тысяч пациентов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 18:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Следственный комитет предложил запретить детям до 16 лет управлять электросамокатами. Кроме того, ведомство предлагает ввести водительские права для управления электросамокатами и запретить их движение по тротуарам и в пешеходных зонах. Владелец туроператора «Анекс Тур» Нешет Качкар задержан в Анталии. Его обвиняют в употреблении и распространении наркотиков, а также в организации проституции. Может ли это отразиться на российских туристах? Мировые бренды одежды отказываются от больших размеров. Одной из причин называют растущую популярность препаратов для похудения. Действительно ли люди стали реже покупать одежду больших размеров? Мы спросили участников рынка. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM».
0: Реклама. Авиационное биотопливо или привычный авиакеросин? В чем плюсы и минусы использования зеленого топлива для полетов? И насколько сложна технология его производства? Как применение биотоплива скажется на эффективности авиакомпаний? И что переход на новый энергоноситель будет означать для пассажиров? Об этом Кирилл Антонов, руководитель проекта биотоплива компании «Газпромнефть». В среду после 19 на Бизнес FM. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM с теми, кто в теме.
3: Здравствуйте. В студии Валерий Убадоев. Сегодня у нас тема о нейтральности. В Швейцарии на референдуме жители проголосовали против ужесточения нейтралитета. Сторонники инициативы предлагали закрепить в Конституции запрет на сотрудничество с военными альянсами и введение санкций против воюющих государств, за некоторыми исключениями. Однако 70% швейцарцев проголосовали против. Поводом для проведения этого референдума стало общественное недовольство из-за присоединения Швейцарии к европейским санкциям против России в 2022 году. Сейчас в стране заморожены российские активы на сумму 8,5 миллиардов швейцарских франков. Это чуть меньше 10,5 миллиардов долларов. Об этом всем поговорим с нашим гостем, инвестором из Швейцарии Александром Кочубеем. Александр, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Можете рассказать, почему эта инициатива вообще всплыла? Как власти объяснили и чего они хотели таким образом добиться?
4: Во-первых, это не государственная инициатива, это политическая партия, которая предложила вот этот референдум. Я думаю, что здесь надо отделить государственную позицию от позиции населения, от позиции политической партии. Поэтому, когда вы себе задаете вопрос, почему швейцарцы так голосуют, почему они так на мир смотрит, вам надо не дальше смотреть, чем вот это христианское здравое смысл, который ведет в основном швейцарский народ.
3: Вы сказали, что следует разделять обычных швейцарцев от позиции правительства. А какая позиция правительства в этом случае?
4: Позиция правительства зависит от эпохи, в которой мы находимся. Поэтому вот это понятие нейтральность во время Второй мировой войны – это было одно. Во время Холодной войны – это было другое. А сегодня я бы сказал, что эта нейтральность, она намного более сложнее из-за нашего, скажем так, мирного положения по поводу разных государственных отношений. Но самое важное, что швейцарское государство признает, что она часть вот этой еврозоны. Поэтому государственная позиция – это действительно мы живем в Европе, и поэтому мы должны очень аккуратно понимать, как сформировать позицию Швейцарии помимо нашего географического состояния.
3: А что среди обычных швейцарцев? Что они думают?
4: Я думаю, обычные швейцарцы, может быть, намного более консервативно к этому относятся. Я думаю, что есть тенденция быть большими патриотами, не особенно признавать вот это отношение с Евросоюзом, отдавать независимость своим соседям. Думаю, что народ, наверное, не особенно поддерживал вот эти решения государственные. Но дело в том, что это такой момент, где государство решает поддерживать вот эти санкции, в том числе против России, из-за того, что они понимают, что мы являемся как раз соседями Евросоюза, и мы не можем быть частью организации, если так можно его назвать, и не участвовать в этих санкциях.
3: СМИ некоторые писали о том, что в Швейцарии было общественное недовольство из-за ее присоединения к общеевропейским санкциям против России. То есть она таким образом как раз-таки нарушила этот нейтралитет. Можете ли вообще это подтвердить?
4: Я думаю, что общий народ был недоволен тем, что это решение было принято без правильной рабочей, скажем так, сессии, без продуманной, скажем так, результаты, которые будут следовать вот этих решений. Здесь они просто взяли тот список, который Евросоюз предложил, и фактически повторил то, что уже было сделано.
3: Тогда вернемся к теме нейтральности. На ваш взгляд, что вообще вот такое голосование значит для швейцарских финансовых институтов? Вы сказали, что это не правительственный был референдум, но все-таки является ли это сигналом о чем-то, может быть?
4: Я вижу, во-первых, что эта тема будет продолжаться актуально обсуждаться. А во-вторых, она признает, что мы живем в мире, где требуется гибкость, ответы на сложные ситуации. А то, что касается экономических вопросов, как вы сами можете понять, я думаю, что здесь опять очень мало можно сделать, кроме соблюдать как раз вот это давление, вот эти решения экономические, которые как раз идут от Евросоюза. И мы как страна хотим оставаться нейтрально, скажем так, в любых конфликтах. Израиль-Палестина, Россия-Украина, Иран, Соединенные Штаты. Ну, то есть список очень длинный, но он продолжается быть актуальным для швейцарского народа.
3: При этом санкции Швейцария все-таки вводит, но, как вы говорите, под давлением Евросоюза, да?
4: Совершенно правильно, совершенно правильно. У нее нет силы быть независимой ни в экономическом смысле и ни в финансовом. Поэтому между нами это, ну, шантаж — это не то слово, но это полное давление, от которого Швейцария никак не может отойти.
3: Получается, давление, в том числе и решение по референдуму. На ваш взгляд, исключается ли вообще статус Швейцарии как такой безопасной финансовой гавани, который был ей присущ?
4: Я думаю, что каждая эпоха как-то представляет свои моменты. Напоминаю, что вот эти законодательства по швейцарскому банковскому таинству вошло в наше общее понятие закона в 1934 году прошлого века. Поэтому нельзя сказать, что Швейцария соблюдала вот это таинство веками. Но то, что она обязана была, если можно так на этом посмотреть, или решила для себя соблюдать вот эти санкции, Я бы сказал, есть очень многие, которые поспорят, что это совсем не по-швейцарски и вообще неправильно.
3: На этом фоне вообще интересно поговорить о деле Nestlé. Ее активы в России перешли во временное управление, а власти Швейцарии заявили, что оказывают компании дипломатическую помощь. В стране вообще как-то это обсуждается? Что говорят на эту тему?
5: Nestlé – это довольно интересный пример того, что случается на сегодняшнем рынке, особенно в России. Я думаю, во-первых, надо отличать то, что мы читаем в газетах, от реальной ситуации, где Nestlé продолжает работать со своими компаниями в России. Поэтому здесь как раз начинать думать о том, что реально будет происходить дальше, я думаю, слишком рано.
3: Тогда напоследок, что вообще можете сказать об отношении обычных швейцарцев к России?
4: Ну, учитывая, что у нас много граждан России, которые жили, которые проезжали, которые отдыхали здесь. Вообще, я бы сказал, что личное отношение между швейцарцами и россиянами до сих пор положительное, позитивное. Я не вижу какую-то резкую реакцию против русских как народ. Я действительно признаю, что там продолжаем в культурных кругах слушать русскую музыку, там идти в музеях, смотреть на русских художников. Но добавлю вот этот важный пункт, что мы в экономическом смысле, естественно, должны очень осторожно относиться, потому что все-таки здесь банковская система нас запрещает от экономические дела с русскими компаниями, она запрещает нас переводить деньги или получать деньги. Но это не значит, что народ как-то стал против России, она просто признает, что есть кое-какие-то там барьеры, которые существуют и которые не позволяют нам полностью как-то сотрудничать, работать и вести отношения с Россией.
3: На этом, пожалуй, все. Спасибо вам большое, Александр.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты интервью» и на любых подкаст-платформах. Мировые бренды одежды отказываются от больших размеров. H&M прекратил выпуск размеров 3XL и 4XL, а Манго резко сократил их долю в новых коллекциях платьев. Как пишет Guardian, магазины объясняют это падением спроса. Одной из причин называют растущую популярность препаратов для похудения, а в том числе Оземпика. Действительно ли люди стали реже покупать одежду больших размеров и наблюдают ли такую тенденцию в России? Business FM спросила участников рынка.
0: «Бизнес говорит». Личный опыт.
6: Генеральный директор «Финфлэйр» Ксения Рясова.
7: У нас большие размеры только в самых хитовых позициях мы делаем, поэтому у нас спрос хороший. Но у меня подружка, у нее есть небольшой бренд по производству одежды именно для полных женщин, и она сказала, что все клиентки, которые были с большим чеком, все на Оземпике похудели и сейчас спрашивают уже обычный размер. Поэтому действительно Оземпик очень сильно изменил моду для полных.
6: Руководитель Центра компетенций Альянса Bain Open, ведущий эксперт Института развития креативных индустрии Ньюфше Алексей Баженов.
8: Люди не похудели, а наоборот, все мировые прогнозы говорят, что в целом люди все-таки полнее становятся. Никаких заметных изменений спроса за последний год, что стали по-другому покупать, нет. Спрос меняется немножко в другой логике. Когда работают с нестандартными размерными рядами, то это всегда немножко другой тираж. И когда у нас огромный кризис наскакивает, по итогам которого 20 тысяч закрытий, уже там тысячи закрытий произошло, производств, селлеров, фабрик. В этой ситуации весь рынок трясет, и какие-то неустойчивые позиции просто рушатся. Когда у тебя какая-то ниша периферийная, то, возможно, какие-то бренды могут закрывать свои широкие линейки. На линейке XXL уже не шить, просто потому что там ниже спрос. Но это касается только одной части бизнесов, а другие бизнесы, которые специализируются на этой нише, они, наоборот, растут. Поэтому я бы не сказал, что в нишу одежды для XXL не нужно заходить. Мне кажется, что там как раз сама ниша многих может драйвить.
6: Преподаватель Британской высшей школы дизайна Екатерина Деева.
9: не склонна соединять приход препаратов для похудения и снижение активности компании по бодипозитивам. Это просто был большой тренд, спровоцированный компаниями в поисках новой аудитории. Я бы не сказала, что одежда плюс сайз становится меньше. У нас есть бренды плюс сайз, которые активно развиваются. И в целом те, кто раньше до скачков по бодипозитиву и прихода похудательных препаратов предлагал одежду в расширенной размерной сетке, те же в ней и остались.
2: При этом в США спрос на одежду больших размеров растет на вторичном рынке. По данным платформы FurTap, за первую половину года продажи таких вещей выросли более чем на 17%. Одновременно на треть увеличилось и число предложений. А вот с мировых подиумов модели плюс сайз практически исчезли по подсчетам Vogue Business. На показах сезона осень-зима 26 года на них пришлось менее половины процента всех представленных образов.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. С 4 октября «Куринзис Кармен». Новая постановка оперы Жоржа Бизе на Зальцбургском фестивале 2026 года на больших экранах. За дирижерским пультом Теодор Куринзис главную партию исполняет Асмик Григорян. История любви солдата Хозе и свободолюбивый Кармен разворачивается на фоне ревности, страсти и стремления к свободе. Подробнее на сайте moscow.theaterhd.ru. 18+. Легко ушло. В 1997 году журналист британской газеты Daily Telegraph Найджел Рейнольдс отправился на очередное задание. Ему предстояло взять интервью у никому неизвестной молодой детской писательницы Джоан Роулинг. Для нее это был первый подобный опыт. Роулинг была зажата, смущалась, но оказалась интересной собеседницей. И в конце беседы подарила журналисту свою книгу «Гарри Поттер и философский камень» с автографом. Но детская литература Найджела не очень интересовала. Он пролистал роман и выбросил в мусор, а через полгода уже кусал локти. И не только потому, что сын замучил его просьбами о книжках про Гарри Поттера, а потому что каждый из 500 экземпляров самого первого издания, включая и подаренную Найджелу книгу, стал стоить порядка 50 тысяч фунтов. Легко ушло. Спецпроект на Бизнес FM. Валюты. Валюты. Китайский юань чеканился еще в 19 веке в основном из серебра, но окончательно в качестве национальной валюты он утвердился в 1948 году после победы коммунистов над Гоминьданом в китайской гражданской войне. Сегодня юань – одна из самых торгуемых валют мира. В новейшей истории меньше, чем на порядок дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Компании и корпорации.
10: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
10: Wildberries запустил сервис ВБ-услуги «Поиск частных мастеров». Пока он работает в тестовом режиме, внутри ВБ ресейла доступен части пользователей. Сейчас там можно найти специалистов для ремонта квартиры, домов. Позже обещают добавить другие категории. На этапе тестирования размещение объявлений бесплатное как для продавцов ВБ ресейл, так и для новых пользователей с доступом. Оплата проходит напрямую между заказчиком и мастером вне платформы. Как пишет Shoppers, лидер рынка бытовых услуг, сейчас Авито услуги с долей 45%, у Profi.ru около 20%, дальше идут Юду, Яндекс.Исполнители и Юла с долями 3-5%. Российский Яндекс может стать альтернативой.

0: телефонов в России в денежном выражении. По итогам 9 месяцев этого года доля iPhone составила около 23% против 24% у южнокорейского производителя. На спрос повлияла высокая стоимость iPhone и ограничение функциональности новых моделей для российских пользователей. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: «18.48 в Москве. Рубль продолжает отыгрывать позиции. На Мосбирже юань подешевел до 12 рублей 37 копеек. Это минимум почти за полтора месяца. Внебиржевой доллар около 83 рублей. Официальный курс доллара с 1 октября составляет 83 рубля 56 копеек. На рынке акций «Боковик» индекс Мосбиржи топчется у 2260 пунктов. Рынок ждет новых драйверов и новостей о переговорах России и США. Нефть снова растет. Brent прибавляет около процента и торгуется выше отметки 103,5 рублей. Ну, прямо сейчас 103,70. Днем ранее нефть падала на новостях о переговорах Соединенных Штатов и Ирана, а Axios сообщил, что посредники не добились прорыва, стороны не хотят уступать. Что происходит на рынках? Итоги дня мы подведем с директором аналитического департамента «Цифроброкер» Натальей Пырьевой. Приветствую вас.
2: Добрый вечер.
1: А юань упал, это серьезное такое падение. Насколько устойчиво укрепление рубля и какие факторы его могут поддержать в октябре?
2: Основной фактор для укрепления рубля – это более высокие цены на нефть. Несмотря на то, что мы на протяжении последних, наверное, лет зачастую говорили о том, что прямой корреляции между динамикой цен на нефть и рублем как таковой нет, но в данном конкретном случае она, безусловно, присутствует, потому что сейчас начинают в страну поступать гораздо более внушительные экспортные притоки выручки, соответственно, объем предложения, да, на внутреннем достаточно узком валютном рынке, он увеличивается. При этом спрос на валюту становится несколько меньше. Здесь есть и фактор прохождения такого сезона отпусков, есть и фактор с точки зрения покупок Минфином и Банком России, которые существенно снизились в сентябре. Хотя тут же кроется, в принципе, фактор, который может несколько пошатнуть вот текущее укрепление, потому что где-то на следующей неделе мы узнаем по объемам операций на октябрь, и они, вероятно, будут выше тех, что мы видим сегодня. Опять же, из-за того, что, ну, соответственно, в прошедшем месяце цены на нефть были выше, поэтому объем операций там с текущих 1 с копейками может, в принципе, там в несколько раз, в 2-3 раза увеличиться. И это, ну, несколько баланс изменит. Поэтому вот, наверное, я полагаю, что все-таки текущее такое достаточно резкое укрепление носит условно эмоционально, да, спекулятивный характер за счет того, что рынок узкий, какая-то, да, крупная, в общем-то, какое-то крупное движение на валютном рынке могло вот привести к такому существенному движению. А в перспективе октября мы все-таки ожидаем, что курс будет стабилен, да, где-то в диапазоне 84-85. Ну, то есть более или менее на тех же уровнях, на которых он торговался в сентябре после того, как вот какой-то основной такой блок волатильности сошел на нет.
1: Хорошо, а с индексом Мосбиржи весь день он где-то топчется, 2-260. Это какое-то накопление сил перед движением вверх или, может быть, наоборот, затишье перед бурей?
2: Хотелось бы думать, что это первый вариант, но, к сожалению, у нас нет инсайдерской информации к тому, что там готовится прыжок тигра. В основном, к сожалению, сейчас отсутствует фундаментальное основание к тому, чтобы рынок начал активно расти, несмотря на то, что, да, действительно, он очень дешевый по большому количеству эмитентов, ну, существенно уже недооценка, и, в принципе, каких-то фундаментальных оснований к этому нет. Но поскольку общий фон вокруг рынка остается достаточно пессимистичным, то есть и геополитическая картина смешанная, там каких-то, да, очевидных драйверов как будто бы ждать не приходится. С другой стороны, сейчас вот вышли новые, соответственно, проектировки по бюджету, был обновлен прогноз Минэкономразвития, и, к сожалению, все эти новые вводные с точки зрения макро не вводят оптимизма. То есть там, например, то, на что мы обратили внимание, были повышены предполагаемые тарифы, да, по индексации услуг ЖКХ на всю следующую трехлетку, на 27, 28, 29 годы.

0: Это, вероятнее всего, Банк России первично не закладывал там свои прогнозы, соответственно, это дает свой дополнительный бустер в инфляцию. И это может выступить следствием того, что денежно-кредитная политика будет более жесткой. И, в общем-то, сейчас, наверное, рынок ждет того самого опорного октябрьского заседания, на котором Банк России тоже свой среднесрочный прогноз обновит и внесет больше ясности к тому, что ждать инвесторам в 2027 году.
1: Спасибо, и мы подождем, продолжим наблюдать итоги дня. Сегодня обсудили с директором аналитического департамента «Цифроброкер» Натальей Пыревой.
2: Реклама. Инвестиции требуют ясного взгляда и системного подхода. «Цифроброкер» — это экспертная аналитика, актуальные идеи и широкий выбор финансовых инструментов. Мы помогаем сохранять фокус на главном и действовать уверенно. «Цифроброкер» — ваш надежный партнер на каждом этапе инвестиционного пути. Видим возможности, создаем решения. ООО «Цифроброкер».
3: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
4: Первые в деле.
5: Первым в мире аукционным домом считается Сотбис, открытый книготорговцем Сэмюэлем Бейкером. В 1744 году в Лондоне дом провел первые торги, на которых коллекция книг сэра Джона Стэнли была продана за 800 фунтов стерлингов, в три раза дороже стартовой ставки.
4: Первые в деле. На Бизнес FM. Бизнес FM. Не на словах, а на деле. Москва 87.5. Новосибирск 105.7. Таблица приумножения с Алексеем Завьяловым.
6: С Артемом Демченко, исполнительным директором по развитию диджитал-коммуникации с клиентами Сберинвестиций, продолжаем обсуждать систему быстрых переводов ценных бумаг. Артем, вы уже сказали, что для разных клиентов определенные условия существуют. Что вы предлагаете для премиальных клиентов?
7: Все так, действительно, разные условия. Сберинвестиции признаны лучшими для состоятельных инвесторов по версии Wealth Navigator и FrankRG. Если говорить совсем кратко, мы соединили финансовую выгоду и реальный статус. Во-первых, мы делаем вход в инвестиции максимально выгодным. До 50 акций Сбера в подарок при открытии первого счета и до 15 миллионов рублей при переводе активов к нам. Во-вторых, мы поощряем тех, кто верит в компанию. Владение акциями Сбера дает повышенную ставку по вкладу Сберакционер, открывает двери в наш клуб акционеров. Там все устроено так, чтобы экономить ваши ресурсы. От партнерских скидок на путешествие и недвижимость до закрытых деловых встреч с интересными людьми. Механика понятна каждому, она простая. Чем крупнее ваш пакет акций, тем выше уровень этих привилегий.
6: Бывают, наверное, такие ситуации, когда клиент не хочет на это все тратить время на самом деле. Вот что таким клиентам вы посоветуете, порекомендуете?
7: Для таких клиентов мы активно развиваем инвест-консультирование Advisory. Недавно мы запустили сервис «Второе мнение», которое позволяет людям проверить свой инвестиционный портфель, находящийся вне Сбера. То есть мы можем оценить активы клиента, посмотреть, насколько они сбалансированы, насколько правильно составлен портфель и дать какие-то, возможно, точечные рекомендации клиенту.
6: А в следующей программе мы поговорим о том, что Сберинвестиции предлагает трейдерам и начинающим участникам торгов.
4: Таблица приумножения на Business FM.
3: Партнер проекта ПАО «Сбербанк». 8 октября. Инвестиционный форум «Сберинвестиции. Настоящее будущее». Подробности и регистрация на sberbank.ru/sberinvestconf. 0+.
8: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
9: Бизнес FM. Инструкция по применению.
10: Показания.
9: Потребность быть в курсе в любой момент.
10: Особые показания.
9: Дефицит времени.
10: Способ применения и дозы.
9: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
10: Передозировка.
9: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
10: и, очевидно, уже в курсе.
9: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
10: Консультация с врачом не требуется.
9: Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: Москва 18.58. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Суд арестовал нового фигуранта дела о фортификациях в Курской области. Под стражу заключен начальник отдела управления инженерных войск Ленинградского военного округа полковник Александр Баринов. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Ранее Александр Хинштейн сообщал, что задержан сотрудник Минобороны, отвечавший за приемку оборонительных сооружений в области и соседних регионах. Курский губернатор написал, что этот чиновник подписывал акты приемки, фактически не глядя. Суд США приостановил первую за 200 лет казнь женщины в штате Теннесси, пишет Нью-Йорк Таймс. Судебное постановление было выпущено всего за несколько часов до казни. Решение стало средством активной кампании адвокатов 50-летней Кристы Пайк, которые апеллировали к тому, что в ходе судебного разбирательства не было принято во внимание пережитой женщиной в детстве сексуальное насилие. За 30,5 миллионов рублей продали самый дорогой тур. С мая по сентябрь на эту сумму россияне почти месяц отправились в Анталию, сообщили ТАСС в Ассоциации туроператоров России. В рейтинг самых дорогих также вошли туры за 23 с лишним миллиона рублей, за 19 миллионов, 18,5 миллионов рублей. Все они в Турцию. Всемирная организация здравоохранения призывает повышать налоги на табак, алкоголь и сахаросодержащие напитки, чтобы население меньше их потребляло. Организация позитивно оценила опыт России и других государств, использующих средства от налоговых поступлений на сахаросодержащие напитки для решения задач по охране здоровья. Первые заморозки ожидаются в московском регионе в первую ночь октября. Об этом сообщили ТАСС в гидрометцентре. По их прогнозу, температура в Москве ночью составит плюс 3,5, в Подмосковье от плюс 7 до минус 1, а в ночь на воскресенье температура воздуха опустится до минус 3. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: 7 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Множатся версии инцидента на борту самолета Fly Dubai, который один из пилотов пытался отправить в пике. Премьер Израиля Нетаньяху утверждает, что обезвредить его помог один из пассажиров израильтян, после чего другие члены экипажа взяли на себя управление лайнером. Ранее сообщалось, что самолет могли посадить два пилота, граждане России и Украины, по счастливой случайности оказавшиеся в салоне. Россия не будет клянчить подачки. Долгосрочный экономический рост нужно обеспечить собственными силами. Владимир Путин выступил с серией заявлений на первом заседании нового состава Госдумы. В частности, он обратился к депутатам с просьбой воздержаться от популизма при утверждении бюджета. Кино и сериалы про коррумпированных правоохранителей больше не получат денег от государства. По данным «Коммерсанта», Ассоциация продюсеров кино и телевидения получила устные рекомендации от Минкульта не тиражировать сюжеты про оборотней в погонах. Юридически это никак не закреплено, а вот что будет на практике? Все подробности в эфире «Бизнес FM». Полет, едва не ставший трагедией. Первые выводы после инцидента с рейсом Fly Dubai из Дубая в Тель-Авив. Самолет чудом удалось приземлить в Саудовской Аравии после того, как оба пилота выбыли из строя. Сейчас они госпитализированы, ведется следствие. Организован вывозной рейс для пассажиров. Он уже приземлился в аэропорту имени Бен-Гуриона. Это был первый в истории пассажирский рейс из Саудовской Аравии в Израиль. Что же произошло на борту? Евгений Перельчук продолжит.
13: Самая вероятная цепочка событий, построенная на множестве показаний очевидцев, данных флайт-радар и компетентных органов, выглядит так. Самолет Boeing 737 уже преодолел более половины маршрута Дубай-Тель-Авив, когда в кабине пилотов произошла потасовка. Второй пилот, гражданин Омана, напал с ножом на капитана, гражданина Индии, успел нанести несколько ударов и направить самолет к земле. Друг за другом Boeing подал два сигнала. Один означал аварийную ситуацию, второй – вероятный захват судна. Капитану, похоже, удалось справиться с нападавшим, открыть кабину и запросить помощь у бортпроводников и пассажиров. Судя по видео очевидцев, нападавшего скрутили проводами от наушников, а капитану дали кислородную маску и пытались остановить кровь. За считанные минуты, пока продолжалась схватка пилотов, самолет со скоростью около 500 км в час приближался к земле, потеряв около 4 км высоты. Среди пассажиров поднялась паника, однако вскоре Боинг удалось стабилизировать. Среди пассажиров по счастливой случайности нашлись два пилота, которым удалось посадить самолет. Израиль рассматривает инцидент как попытку теракта, целью которого было уничтожение лайнера со всеми пассажирами. Почти все они были израильтянами. А задумка террориста была в том, чтобы повторить 11 сентября на каком-нибудь израильском небоскребе. У него это все равно бы не получилось. Тель-Авив сразу после сигнала тревоги поднял в воздух истребители. Местные СМИ уже пишут со ссылкой на израильских чиновников, что Fly Dubai нарушила соглашение. Им не разрешалось допускать оманского пилота к полетам в Израиль. Впрочем, официально таких требований к пилотам компании не предъявляют, говорит командир Airbus A320, отличник Аэрофлота Андрей Литвинов.
14: Никто и никогда этого не определяет. За мою практику и за 40 лет авиации я такого не помню, чтобы кто-то там подбирал летчиков по религиозному признаку или по какому-то политическим взглядам. Наоборот, даже есть указание не обсуждать в кабине ни религиозные, ни политические темы. Пришли на работу, работайте. Нет таких критериев, потому что считается, что пилот – это надежный человек, прошедший профотбор и психологические, и теоретические подкованный, физически здоров, делать телодвижения, которые там ограничивают его какие-то моральные там принципы, нет никакой необходимости. Считается, что это люди здоровые и профессиональные. Случаи из ряда вон выходящие, и, конечно, будут сделаны выводы определенные. Какие-то начнутся инструкции появятся, какие-то появятся, наверное, негласные указания.
13: Последствия схватки в кабине пилотов – вопрос отдельный. Коммерческая авиаиндустрия на протяжении всей своей истории принимала все меры для того, чтобы оба пилота не могли быть выведены из строя одновременно. Поход в уборную, прием пищи, отход ко сну на дальних перелетах и все остальные действия они производят отдельно. Доступ в кабину пилота во время полета запрещен, а дверь заблокирована, чтобы никто из пассажиров не мог захватить самолет. Это правило ввели после терактов 11 сентября. Случаи злонамеренных действий пилотов были, но единичные. Например, в 2015 году второй пилот Airbus A320 авиакомпании German Wings Андреас Лубиц дождался, пока капитан покинет кабину, заблокировал дверь и направил самолет в гору. В деле об исчезновении лайнера MH370 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году также подозревают злонамеренные действия пилота. Случаи, когда на место выбывшего из строя пилота садится бортпроводник или пассажир, на грани фантастики. Точнее, такие случаи были, но лишь в малой авиации. На тяжелых Boeing и Airbus таких историй еще не встречалось. Привлечение посторонних людей к штурвалу – это из области Голливуда, говорит авиаэксперт, главный редактор портала frequentflyers.ru Илья Шатилин.
15: Бортпроводники теоретически могут садиться за штурвал и по командам диспетчера выполнять определенные действия. Среди пассажиров невозможно найти пилота, чтобы это был гарантированный пилот. Как он может доказать, что он пилот? Это скорее, знаете, такие городские легенды про то, как пассажир там зашел в кабину пилотов и пассажир и посадил самолет. На самом деле это так не работает. Процедура составлена таким образом, чтобы не были выведены два пилота одновременно. Для этого даже разное бортпитание дается. Да, чтобы там ты один отравился, то второй бы не мог отравиться. И, допустим, одновременно они не могут из туалета выходить. Да, то есть в кабине нужно все время как-то оставаться. То есть там множество таких вот историй, скажем так, протокольных, да, связанных вот с этим. Ну, бы пилота, допустим, друг друга убьют и останутся в кабине, то бортпроводник даже не сможет зайти в кабину пилота, потому что она будет закрыта, ее будет некому открыть снаружи.
13: В случае с рейсом из Дубая в Тель-Авив самолет посадили именно квалифицированные пилоты, оказавшиеся среди пассажиров. И попали в кабину они только потому, что сам капитан, несмотря на ранение, смог дверь открыть. По версии израильских СМИ, самолет посадили граждане России и Украины. В состав экипажа они не входили и не были при исполнении служебных обязанностей. Короче говоря, 180 пассажиров на борту спасло чудо. Вопли ужаса и молитвы во время резкого снижения самолета сменились аплодисментами и песнями счастливых спасенных. Уже после посадки. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
12: Россия не будет клянчить подачки. Владимир Путин выступил на первом заседании Госдумы нового созыва. Президент поздравил депутатов с победой на выборах. По его словам, их итоги в очередной раз подтвердили прочность политической и многопартийной системы страны. Также он заявил о необходимости обеспечить долгосрочный рост российской экономики. Стране нужен сбалансированный и реалистичный бюджет. Все социальные обязательства перед россиянами должны быть выполнены в полном объеме. Президент отдельно попросил депутатов, чтобы те исключили любой популизм при рассмотрении федерального бюджета.
16: Прошу вас абсолютно исключить любой разрушающий нас изнутри популизм. Ошибки, особенно сейчас, абсолютно недопустимы. Россия, как некоторые, не будем показывать пальцем, не может бегать по всему миру и унизительно клянчить подачки с протянутой рукой. Во-первых, потому что, как я уже сказал, это унизительно. Во-вторых, нам никто не подаст. Мы это хорошо знаем. А в-третьих, это самое главное, нам этого не нужно. Российская финансовая система и экономика чувствуют себя уверенно.
12: Также Владимир Путин отметил, что состав депутатов после выборов обновился почти наполовину, что, по его словам, обеспечивает качественное развитие российского парламентаризма. Спикером Госдумы в третий раз подряд стал Вячеслав Володин. Представители пяти партий на первом заседании Думы 9-го созыва заявили, что будут поддерживать курс президента. Сардана Авксентьева от «Новых людей» отметила, что главный вызов перед депутатами на сегодняшний день – это бюджет на следующий год. На популистские, по ее словам, обещания, которые давали различные депутаты на выборах, деньги. Денег нет. От своих мандатов отказались многие так называемые паровозы, лидеры предвыборного списка. Это мэр Москвы Сергей Собянин, глава МИДа Сергей Лавров, детский омбудсмен Мария Львова-Белова и другие. После их отказа начался процесс распределения мандатов. Депутат-единоросс Мария Бутина в новый созыв не прошла. Другим темам, запрет на экспорт дизеля из России продлили еще на месяц, вплоть до конца октября, сообщили в правительстве. Подобный же запрет на экспорт бензина действует до конца января следующего года. Сейчас уже начинается сезонное снижение спроса, завершается летний период массовых поездок населения, заканчиваются основные сельхозработы, и тем самым рынок должен стабилизироваться в ближайшие несколько недель, говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
17: По дизельному топливу, в принципе, не было дефицита по России в целом ни в августе, ни в сентябре. Из тех данных, которые были доступны, производство превышало спрос. Проблемы были в логистике. Логистике доставок до отдельных регионов. И, в общем-то, запрета на экспорт, насколько можно судить, преследовали цель именно смещения этих логистических проблем. Кроме того, накопление запасов, в том числе и зимнего периода. Мы не знаем до конца, как выглядит в полной мере статистика рынка по дизельному топливу, но, скорее всего, в октябре этот профицит предложения должен увеличиться, соответственно, возникнет возможность для либо частичной, либо полной отмены ограничений, но в какой период, конечно, сложно. Российская нефтепродукция в целом сильно зависит от экспорта дизельного топлива. Вся модернизация НПЗ, которая проводилась после 2011 года, она была направлена именно на увеличение экспортных мощностей по дизельному топливу, поскольку был крупный европейский рынок и, в общем, достаточно большой спрос и в других регионах, и в Африке, и в Азии, и даже в Латинской Америке, поэтому ориентация была именно на дизельное топливо, соответственно, в российской нефтепродукте сложился большой профицит мощностей. И они примерно в два раза превышают потребности внутреннего рынка. Как следствие, как только НПЗ начинает работать в нормальном ритме, происходит очень быстрое затоваривание хранилищ дизельного топлива. Затоваривание ведет к неизбежному сокращению производства, то есть первичной переработки нефти, если не открыть этот экспортный клапан.
12: Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Запрет на экспорт дизеля действует с сентября прошлого года. Сначала его ввели для трейдеров и небольших НПЗ, а с июля для всех производителей.
18: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО Альфа-банк
19: Альфа-Банк, 16+.
20: В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
21: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
22: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
23: Деньги. Копейка стала непригодна для крупных торговцев еще в годы правления Софьи. Тогда это была единственная чеканившаяся монета. Купцы решили проблему, начав пользоваться так называемыми «начетными деньгами». Сотня монет достоинством в одну копейку заворачивалась в бумагу. Так получался начетный рубль. В торговом обороте встречались начетные 10, 20, 25 и 50 копеек, а также 1, 2, 5, 10, 20 и 30 рублей.
24: История денег на Business FM.
25: Бизнес FM. Инструкция по применению.
26: Показания.
25: Потребность быть в курсе в любой момент.
26: Особые показания.
25: Дефицит времени.
26: Способ применения и дозы.
25: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
26: Передозировка.
25: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
27: и, очевидно, уже в курсе.
26: Исключения.
25: Приступы острой информационной недостаточности. Breaking news. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве.
28: Бизнес FM. Радио здравого смысла.
29: Консультация с врачом не требуется.
30: В эфире радио не на словах, а на деле.
31: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
32: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
33: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Маркетплейсы с 1 октября обязаны возвращать покупателям деньги за товары не позднее 10 дней с момента оформления требования о возврате. Это следует из вступающего в силу закона. Маркетплейсы при этом обязаны обеспечить возможность оформить возврат и получить деньги через саму платформу. Изменения вступают в силу вместе с законом о платформенной экономике, который впервые комплексно регулирует работу маркетплейсов, продавцов и пунктов выдачи заказов. Строительство экспо-отеля у Нижегородской ярмарки начнется в конце года, сообщили в региональном министерстве туризма и промыслов. В настоящее время продолжается разработка документации по проекту. Объект разместится на участке площадью около 7,5 гектаров в границах улиц Советской, Совнаркомовской и Угской набережной. По данным ведомства, проект предусматривает строительство гостиницы высотой до 9 этажей, а также конгресс-центра с залом пленарных заседаний. Застройщиком выступит спецзастройщик «Возрождение». Ранее сообщалось, что проект связан с сетью «Азимут» и правительством Нижегородской области. Гостиница у ярмарки будет работать под брендом «Либра». Банк России придерживается базового сценария развития экономики, который предполагает возвращение к траектории сбалансированного роста и постепенное снижение ключевой ставки, заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тримасов. Согласно прогнозу регулятора, среднее значение ключевой ставки в будущем году составит 10,5-12,5%. По словам Тримасова, все рассматриваемые траектории движения показателей направлены вниз. Смягчение денежно-кредитной политики станет возможным по мере возвращения инфляции к целевому уровню и снижения инфляционных ожиданий. Следственный комитет завершил расследование дела 27-летнего жителя Нижегородской области, обвиняемого в изготовлении фальшивых документов для россиян, претендующих на статус политического беженца за рубежом. По версии следствия, обвиняемый за вознаграждение изготавливал фальшивые протоколы об административных правонарушениях. Поддельные бумаги он отправлял заказчикам почтой. В ходе обысков правоохранители изъяли у обвиняемого более 150 печатей различных ведомств и не менее 200 комплектов поддельных документов. Среди них фиктивное постановление об административных правонарушениях, медсправки о получении увечий при задержании и другие бумаги, призванные подтвердить факт преследования граждан в России. Обвиняемому грозит наказание вплоть до ограничения свободы на срок до 2 лет, либо принудительной работы, либо лишение свободы на тот же срок. В Нижнем Новгороде предложили создать региональный продовольственный хаб. Склад продуктов можно разместить на территории агротехнологического университета. Такую идею озвучил представитель вуза Василий Тютин на встрече замгубернатора Егора Полякова с бизнес-сообществом в торгово-промышленной палате. Тютин предложил подготовить запас продовольствия на случай чрезвычайных ситуаций. По его словам, на территории сельхозакадемии есть 3 огромных эллинга. Один можно отдать под продукцию, второй под воду, третий под бензин. Этот вопрос автор идеи предложил обсудить на круглом столе, посвященном сельскохозяйству. Хозяйственным аспектом проекта «Ученые фронту». На это замгубернатор ответил, что пока не имеет общего представления о мероприятии и попросил представить полный перечень вопросов для обсуждения, пишет Гиперонен. Развитие событий на бизнес-ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
30: Погода.
0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет малооблачный, плюс 8 градусов. Завтра утром также малооблачный, плюс 8, днем плюс 11 и облачно с прояснениями.
30: Валюта.
0: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 1 октября. Доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 47 копеек. Держитесь курса.
30: Компании и корпорации.
33: Прёкский районный суд Нижнего Новгорода обязал местного жителя выплатить более 5 миллионов рублей в пользу Пауру, сети Центр и Приволжье за безучетное потребление электроэнергии для майнинга криптовалюты. Как установил суд, мужчина самостоятельно подключил майнинговое оборудование к электросетям, протянул кабель от распределительного щита до помещения в жилом доме и изменил конструкцию прибора учета. В результате филиал Нижнего Энерго понес ущерб на 5 миллионов 223,5 тысячи рублей. Корпорация развития Нижегородской области признана победителем торгов по продаже акций Нижегородской ярмарки, которые принадлежат Объединенной авиастроительной корпорации, говорится в документации лота. Корпорация развития признана единственным участником аукциона. Актив составляет 47 акций или всего 0,02% от их общего количества и уставного капитала ярмарки и продан по цене отсечения за почти 609 тысяч рублей. По данным Spark Interfax, уставной капитал ярмарки оценивается более чем в 1 миллиард рублей и состоит из 211 тысяч обыкновенных без документарных именных акций номинальной стоимостью 5000 рублей каждая. В Нижегородской области продолжат поддерживать предпринимателей, помогая им решать финансовые задачи и находить возможности для дальнейшего развития. В условиях текущей экономической ситуации для бизнеса особенно важно взвешенное планирование, контроль расходов и внимание к эффективности, а также доступ к надежным финансовым инструментам, отметил начальник кредитного управления ПАО НБД банка Дмитрий Федюнин. Он напомнил, что НБД банк активно сотрудничает с корпорацией малого-среднего предпринимательства и региональными гарантийными организациями, предоставляющими поручительство предпринимателям при недостатке достаточном залоговом обеспечении. Это дает банку дополнительные возможности поддержки малого и среднего бизнеса. Нижегородским предпринимателям доступны кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, банковские гарантии, лизинг и другие инструменты для текущей работы и реализации проектов. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Задержан гендиректор завода по производству петард в Кубринске, где в понедельник при пожаре погибли 14 человек, Алексей Пронин. Разбор завалов продолжается. При этом до сих пор не появилось убедительных версий случившегося на предприятии, каких, наверное, много и в других регионах. Продолжим прямо сейчас.
1: Александр прописан в Кубринске, однако в последние годы постоянно там не проживает, но регулярно навещает отца, чья квартира находится в доме, расположенном в 200 метрах от опасного производства. При этом, по словам Александра, до последнего времени имени. Он даже не догадывался, что это завод пиротехники.
2: Я вот, допустим, не знал до вчерашнего вечера, что он там был. Как сказали сегодня, что он там 6 лет уже. Вчера узнал, что там пиротехнику делали. И все. Пока все так, как было, так и осталось. То, что единственное, крыши накрыли баннерами, чтобы не протекало на случай дождя. Больше ничего не изменилось. Компенсации тоже там, да, было собрание у них, там ходили люди, я не знаю. Но сказали, что компенсацию тоже будут давать. И то многодетные, у кого имущество пострадало, то есть это все будет выплачиваться.
1: Многие СМИ написали, что в ноябре 24-го МЧС проводила проверку предприятия в Кубринске, после которой инспектор объявил о фирме предостережение за электропровода с видимыми нарушениями изоляции. Но мало кто обратил внимание, по какому адресу проводилась проверка. Это двухэтажный многоквартирный жилой дом 68-го года постройки, где никакого производства петард быть не могло в принципе. Возможно, проверка проводилась в офисе фирмы, потому что если бы были серьезные нарушения на производстве пиротехники, его бы обязательно закрыли, говорит управляющий партнер и исполнительный директор компании «Мосэксперт» Андрей Пышкин.
3: Если бы у них был какой-то повод закрыть предприятие, приостановить его деятельность, я так думаю, что, ну так по-русски говоря, зад бы они свой прикрыли этим предписанием. А если там ничего такого значительного не было выявлено, ну то есть этого не было грубым нарушением, значит, у них не так все было плохо, а значит, это, скорее всего, не техническая причина, а человеческая.
1: По факту пожарные и спасатели работали не там, где офис, а по другому адресу, рядом с которым находится Кубринский центр детского творчества, что как минимум странно. Не менее странным кажется сообщение некоторых СМИ, что причиной возгорания стал некачественный удлинитель. Мол, сотрудники подключили к нему электрочайник, и после короткого замыкания огонь перекинулся на петарды. Сложно представить, что сотрудники опасного производства решили попить чай, сидя на ящиках с петардами. Объяснить, почему в момент ЧП на предприятии находилось 15 сотрудников, 14 из которых погибли, тоже непросто, продолжает эксперт-пиротехник Сергей Волжин.
4: Это крайне удивительно, потому что, как правило, в такой отрасли люди дистанционно работают на большом удалении друг от друга, и, как правило, производство не требует такого количества людей. 3-4 человека достаточно, чтобы что-то сделать. Почему их было такое количество, ну, не 15. Знаю. Либо там прям настоящий цех, там целое производство было, как в лучшие советские времена, либо они что-то другое там делали. Остается только предполагать, судя по видео, там прям основательно все взлетело. Ну, вероятно, большое количество материалов взрывчатых, которые там где-то хранились. Вот там все и разворотило.
1: Было ли в Кубринске производство пиротехники, тоже вопрос. Гендиректор предприятия, на которого ссылается МЭШ, пояснил, что в здании, где произошел взрыв, петарды не производили. Пиротехника, которая хранилась в помещении, была сделана в Китае. Директор предприятия, некий Алексей Пронин, задержан. Уголовное дело, по которому он проходит, возбуждено по части 3 статьи 217. Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерти двух и более лиц. Максимальное наказание до 7 лет лишения свободы. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
5: Проверено практикой.
33: Когда человек слушает музыку, активируются почти все области мозга. Например, слуховая кора, зона, ответственная за эмоции, движение и память. Это помогает сохранить мозг в рабочем состоянии и укрепить разнообразные нейронные сети, в том числе те, которые задействованы в обучении, исполнении когнитивных функций и обработке позитивных эмоций. А вот еще 5 полезных психологических эффектов воздействия музыки на человека. Музыка помогает снизить стресс. В 2013 году ученые провели эксперимент, в котором участники должны были попасть в стрессовую ситуацию после того, как прослушают определенные звуки. Для одной группы это были успокаивающие мелодии, для другой – журчание воды, а для третьей была просто тишина. Оказалось, что расслабляющая музыка лучше всего помогает восстановиться после стресса. Музыка помогает учиться. Ученые считают, что мелодии вызывают приятные эмоции, что улучшает запоминание материала. Хотя музыка влияет на концентрацию внимания и способность запоминать, ее эффект может быть разным для разных людей. Понаблюдайте за собой и найдите то, что помогает именно вам. Музыка облегчает боль. Крупный анализ исследований воздействия музыки на обезболивание показал, что пациенты, слушающие музыку до, во время или даже после операции, меньше чувствуют боль и тревогу, чем те, кто не слушал ничего. При этом оказалось, что наиболее эффективна музыкотерапия перед хирургическим вмешательством, а не после него. Интересно и то, что пациентам требовалось значительно меньше обезболивающих препаратов. Музыка улучшает сон. Спокойная расслабляющая музыка – это очень хорошее снотворное, которое не требует никаких затрат и весьма эффективно. В результате эксперимента психологи выяснили, что испытуемые, слушавшие музыку, спали значительно лучше тех, кто слушал аудиокнигу или вообще ничего.
5: Музыка улучшает производительность. Ученые обнаружили, что бодрая музыка с быстрым темпом мотивирует людей работать эффективнее. Она вызывает позитивные эмоции, а в приподнятом настроении люди работают лучше. Кстати, музыка не только поднимает настроение, но и помогает сосредоточиться. Прослушивание музыки – это не только приятно, но еще и полезно. Любимые треки помогут как сконцентрироваться на работе, так и расслабиться после. Подбирайте музыку под занятия и будьте эффективнее.
6: Проверено практикой на Business FM.
30: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Catch 22. В переводе с английского «уловка 22» или «ловушка 22» – это название противоречивого правила, которое описано в одноименном романе американского прозаика Джозефа Хеллера. Термин стал популярен как раз после публикации книги в 1961 году. Яркий пример «ловушки 22» – невозможно устроиться на работу без опыта, но при этом необходимый опыт можно приобрести, только устроившись на работу. Другими словами, термином «catch 22» называют безвыходное положение, замкнутый круг или бюрократические препоны на пути к цели.
30: Срочные переводы на Business FM.
6: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: После 19.28 в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Росстат сообщил, что инфляция за неделю с 22 по 28 сентября составила 0,12%, а годовая замедлилась до 6,25%. Больше всего подорожали помидоры на 2% и яйца на 1,9%. В целом, как сообщает ведомство, плодово-овощная продукция, а также сахарный песок стали дешевле на 1,2%. Цены на бензин не изменились, здесь топливо подешевело на 0,6%. Организаторы отмененных концертов Канье Уэста проверяют на мошенничество. Полиция Санкт-Петербурга начала доследственную проверку в отношении компании Say Agency. Покупатели билетов жалуются на отказы в возврате средств после отмены выступления рэпера. МВД проверяет факт мошенничества в особо крупном размере. Правительство ускорило доступ в Россию оригинальных орфанных, то есть для лечения редких заболеваний и высокотехнологичных лекарственных препаратов зарубежного производства, сообщили в Минздраве. Постановление Кабмина вводит возможность в течение 12 месяцев после регистрации поставлять такие препараты в иностранных упаковках с наклейкой на русском языке. Это повысит доступность препаратов для пациентов и позволит своевременно начать терапию, не дожидаясь, пока зарубежные производители наладят печать упаковки и инструкции на русском языке, говорится в сообщении министерства. Мультсериал «Маша и Медведь» покорил Индию, Индонезию и Латинскую Америку. Только в Индии YouTube-канал на хинди набрал уже 9,6 миллиардов просмотров и 16 с лишним миллионов подписчиков. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 19.30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. На КПП Верхний Ларс из Северной Осетии в Грузию скопилось почти 650 грузовиков. Как указано на сайте системы электронной очереди, 270 из них находятся в зеленой зоне. По данным на понедельник, в очереди было вдвое меньше фур. В чем проблема на этот раз? 1 октября россияне получат возможность пополнять карту наличными через любые банкоматы, подключенные к системе быстрых платежей. Правда, тут есть нюансы. Новые правила не упраздняют целиком разницу между своим и чужим банкоматом. Расскажем, как это будет работать. Рост популярности препаратов для похудения диктует новые тренды производителям одежды. Сразу несколько мировых брендов сократили пошив вещей больших размеров. Насколько массовый характер носит это явление, мы спросили участников рынка. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». На КПП «Верхний Ларс» из Северной Осетии в Грузию скопилось почти 650 грузовиков. Как указано на сайте системы электронной очереди, часть этих грузовиков, 270 машин, находится в зеленой зоне. По данным на понедельник, в очереди было вдвое меньше фур. На самом деле проблема не в системе электронной очереди, есть другие причины, говорит эксперт по логистике Кирилл Латинский.
3: Это на самом деле системная история. Если там вдаваться в хронологию, то, например, 11 сентября уже в очереди находилось 338 грузовиков. 14 сентября был рост примерно на 73%, примерно до уровня 585 грузовиков. 28 сентября количество грузовиков уменьшилось до 370. Был комплекс проблем. Ситуация, которая случилась 25 сентября, она эти проблемы усилила. А там, собственно говоря, было закрытие перехода, сработала система опасности селя, и из-за этого, то есть, было на несколько часов переход был закрыт. Соответственно, и к сегодняшнему дню накопилось уже 644 грузовика. Проблема-то на самом деле была такая, что это был сезонный всплеск грузопотока, это, то есть, происходит из года в год, и пропускная способность погранперехода, она, соответственно, несколько ниже, чем тот грузопоток, который проходит через этот коридор. Также нет альтернативных маршрутов, ну, потому что Верхний Ларс, это, собственно говоря, там единственный сухопутный переход между Россией и Грузией. И, собственно говоря, Армения получает грузы по этому же самому коридору. Поэтому нагрузка на погранпереход, она огромная. Ну, как я уже сказал, что это было закрытие кратковременное на несколько часов 25 сентября из-за угрозы селя. Касательно электронных очередей никаких сбоев нет. Сбои действительно были, но они были на самом деле в апреле-мае 26 года.
4: То есть система работает отлаженно, она свою лепту не вносит, вот возникновение очередей.
3: Да. По электронным электронной очереди никаких жалоб нет.
4: Скажите, а вообще к системе электронной очереди рынок адаптировался? Нет на нее нареканий? Даже не с точки зрения очередей?
3: Ну, уже на самом деле штатно, уже все привыкли, потому что по этому маршруту одни и те же перевозчики грузы перевозят, поэтому все уже привыкли.
2: Кирилл Латинский, эксперт по логистике. Пункт пропуска Верхний Ларс находится на военно-грузинской дороге. Это единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией и Арменией. Устойчивое авиационное топливо или САВ становится трендом в авиатопливной индустрии не только в России, но и за рубежом. Новые правила диктует Международная организация гражданской авиации. Последние наработки «Газпромнефть» представила на международном авиатопливном форуме «Рукорс» в Санкт-Петербурге. Мы узнали у компании все подробности о видах сырья для биотоплива, преимуществах САВ по сравнению с обычным авиакеросином и задачах, которые стоят перед индустрией.
0: Бизнес-кейс. Непридуманные истории российских предпринимателей.
5: Задачу уменьшения углеродных выбросов в атмосферу каждая отрасль решает по-своему. Автомобильная индустрия нашла выход в электричестве и экологическом стандарте топлива Евро-5. Однако авиационной отрасли отказаться от жидкого топлива пока невозможно. Поэтому ставка делается на так называемый САВ – устойчивое авиационное топливо или биотопливо – экологически чистую альтернативу привычному авиакеросину.
0: Бизнес-кейс.
5: Требования вокруг использования биотоплива закрепила ИКАО – Международная организация гражданской авиации. Главная цель – стабилизация выбросов углекислого газа от международных авиаперевозок. Или, одним словом, декарбонизация. Появилась программа с аббревиатурой КОРСИЯ. Дословно, глобальная система компенсации и снижения выбросов углекислого газа для международной авиации. И вступает в силу она со следующего года, говорит руководитель проекта биотоплива компании «Газпромнефть» Кирилл Антонов.
6: Многие растут от так называемого Парижского соглашения по декарбонизации, которое было принято большинством стран мира, и дальнейшем через конкретные организации ООН и механизмы эта идея продолжила свое развитие. В чем суть механизма КОРСИЯ? Есть определенный базовый уровень по выбросам международной авиации. Договорились, что это будет 2019 год. Там значение выбросов по международным перелетам с коэффициентом 85%. Любое превышение от этой некой отправной точки от базового года должно быть компенсировано в первую очередь SAF, Sustainable Aviation Fuel, устойчивая авиатопливо, и LCAF, Lower Carbon Aviation Fuel, это традиционный нефтяной керосин с пониженным углеродным следом. И, конечно, сам ИКАО, в первую очередь, ставку стратегическую делает на устойчивое авиатопливо, так называемый SAF. В САФе нету ароматики, в отличие от нефтяного керосина. И это действительно влияет на его эксплуатационные характеристики, в связи с чем мировым сообществом, регуляторами было принято решение, что смешивать традиционный или конвенционный керосин можно с САФом в пропорции до 50%. В общем-то, это тот максимум, не превышение которого позволяет использовать вот этот смесивой продукт САФ с нефтяным керосином, как обычный керосин. Он ничем не отличается по эксплуатационным характеристикам.
5: Есть, конечно, и более сложные технологии производства САВ, предполагающие улавливание СО2 из атмосферы и его совместное производство с молекулами водорода. ИКАО обращает внимание не только на способы производства биотоплива, но и на такие неочевидные параметры, как снижение уровня шума при работе двигателя. Исследователи выяснили, что изменение компонентного состава топлива приводит к изменению уровня звукового давления, проще говоря, шума при горении. Работа двигателя на биотопливе становится тише, хотя бы потому, что в таком виде топлива нет ароматических соединений, в отличие от обычного авиакеросина. Главное, чтобы полученное топливо отвечало требованиям устойчивости. В основе этих требований лежит принцип «не навреди окружающей среде», то есть «будь безопасным для земли, воздуха и воды». Когда производитель использует первичный тип сырья, то есть обычное масло для производства биотоплива, он дополнительно нагружает землепользование. Высаживает, например, дополнительные объемы определенного масляничного растения. Значит, волей-неволей нагружает всю экосистему. А если производитель использует уже существующие земли и объемы выращиваемого продукта, то таким образом занимается вторичной переработкой, то есть использует сырье, прошедшее определенную переработку и уже бывшее в употреблении. Это существенный плюс к экологичности всего проекта. Поэтому основной фокус сейчас на видах вторичного биосырья, из которых можно производить устойчивое авиационное топливо. Некоторые его виды для обывателя могут показаться экзотическими. Например, биотопливо можно производить из отработанного фритюрного масла. Раньше рестораны его просто утилизировали. Есть и другие виды, говорит Кирилл Антонов.
6: Если мы говорим про, скажем так, масложировой тип сырья, помимо отработанного растительного масла, есть также так называемые технические животные жиры. Это тот животный жир, который не идет в производство какой-либо пищевой продукции и не может быть использован для этих целей. То есть это, ну, некоторые остатки или отходы производства вот на тех же мясокомбинатах. Все это также в довольно большом объеме может быть использовано для производства устойчивого топлива. Помимо этого, есть довольно большой объем, особенно если мы говорим про Россию, целлюлозный тип сырья. Это те же опилки, щепа, стружка и прочие остатки лесозаготовки или лесопереработки, коих в России довольно много. Эти объемы считаются миллионами тонн. Более того, эти остатки производства, они зачастую не находят свое применение, они просто складируются, лежат, превращаются в перегной.
5: Один из барьеров, который предстоит решить производителям биотоплива, это относительный дефицит сырья для его изготовления. 90% всего устойчивого авиационного топлива, которое производится в мире сейчас и будет производиться в ближайшее время, выпускается на основе именно отработанного растительного масла. Почти все фритюрное сырье сейчас активно собирается Китаем, который является крупнейшим экспортером САФ в Европу. И Европа тоже в основном использует именно это сырье. Потребителей много. Устойчивое авиационное топливо активно тестируется за рубежом, и отечественная авиаотрасль здесь находится в роли догоняющей. Помогает то, что технологии переработки того же отработанного растительного масла очень похожи на технологии уже действующих НПЗ, и на выходе биотопливо на 90% совпадает по своим физико-химическим свойствам с керосином марки ТС-1 или привычным конвенционным керосином, продолжает руководитель проекта биотоплива компании «Газпромнефть» Кирилл Антонов.
6: Накоплен довольно большой мировой опыт использования подобного продукта. Еще в прошлом десятилетии был совершен трансатлантический перелет на чистом САФ, хотя это по регламенту не положено, поэтому практика такая есть, продукт абсолютно рабочий. Еще раз повторяю, с точки зрения физико-химии, этот продукт практически схож с традиционным нефтяным керосином.
5: Когда биотопливо начнет поступать в аэропорты для заправки самолетов, оно, вероятно, будет равномерно распределяться между авиакомпаниями, и строгого разделения по его использованию на пассажирские и грузовые перевозки, скорее всего, тоже не будет. Каждый авиаперевозчик имеет свой маршрутный план, свою структуру полетов с точки зрения международных направлений. От этого зависит объем тех обязательств, которые возникают по механизму Корсия. Но какого-то разделения, куда в первую очередь направлять биотопливо, пока не предусмотрено. Конкретные сроки полноценного внедрения биотоплива для использования на регулярных авиарейсах специалисты пока не называют. Нужно решить вопрос по технической квалификации. Нового типа керосина. Вопрос сертификации устойчивости для подтверждения экологичности биотоплива займет свое время и строительство новых производственных мощностей.
0: Бизнес-кейс на Business FM.
2: Мировые бренды одежды отказываются от больших размеров. H&M прекратил выпуск размеров 3XL и 4XL, а Манго резко сократила их долю в новых коллекциях платьев. Как пишет Guardian, магазины объясняют это падением спроса, а одной из причин называют растущую популярность препаратов для похудения, в том числе Оземпика. Действительно ли люди стали реже покупать одежду больших размеров и наблюдают ли такую тенденцию в России? Business FM спросила у участников рынка.
0: Бизнес говорит. Личный опыт.
7: Генеральный директор Финфлэйр Ксения Рясова.
8: У нас большие размеры только в самых хитовых позициях мы делаем, поэтому у нас спрос хороший. Но у меня подружка, у нее есть небольшой бренд по производству одежды именно для полных женщин, и она сказала, что все клиентки, которые были с большим чеком, все на Оземпике похудели, и сейчас спрашивают уже обычный размер. Поэтому действительно Оземпик очень сильно изменил моду для полных.
7: Руководитель Центра компетенций Альянса Бейнопен, ведущий эксперт Института развития креативных индустрий НИУВШЕ Алексей Баженов.
9: Люди не похудели, а наоборот, все мировые прогнозы говорят, что в целом люди все-таки полнее становятся. Никаких заметных изменений спроса за последний год, что стали по-другому покупать, нет. Спрос меняется немножко в другой логике. Когда работают с нестандартными размерными рядами, то это всегда немножко другой тираж. И когда у нас огромный кризис наскакивает, по итогам которого 20 тысяч закрытий, открытий, уже там тысячи закрытий производств, селлеров, фабрик. В этой ситуации весь рынок трясет, и какие-то неустойчивые позиции просто рушатся. Когда у тебя какая-то ниша периферийная, то, возможно, какие-то бренды могут закрывать свои широкие линейки. На линейке XXL уже не шить, просто потому что там ниже спрос. Но это касается только одной части бизнесов, а другие бизнесы, которые специализируются на этой нише, они наоборот растут. Поэтому я бы не сказал, что в нишу одежды для XXL не нужно заходить. Мне кажется, что там как раз сама ниша многих может драйвить.
7: Преподаватель британской высшей школы дизайна Екатерина Деева.
10: Не склонна соединять приход препаратов для похудения и снижение активности компании по бодипозитивам. Это просто был большой тренд, спровоцированный компаниями в поисках новой аудитории. Я бы не сказала, что одежда плюс сайз становится меньше. У нас есть бренды плюс сайз, которые активно развиваются. И в целом те, кто раньше до скачков бодипозитива и прихода похудательных препаратов предлагал одежду в расширенной размерной сетке, те же в ней и остались.
2: При этом в США спрос на одежду больших размеров растет на вторичном рынке. По данным платформы ThredUp, за первую половину года продажи таких вещей выросли более чем на 17%. Одновременно на треть увеличилось и число предложений. А вот с мировых подиумов модели плюс сайз практически исчезли. По подсчетам Vogue Business, на показах сезона осень-зима 2026 года на них пришлось менее 0,5% всех представленных образов.
0: Реклама. Вы чувствуете это? С первого прикосновения. Натуральные камни и ценные породы дерева в авторской отделке клубного дома «Веспер Погодинская» в Хамовниках. Всего 64 резиденции и панорамные пентхаусы с прямыми видами на Новодевичий монастырь. В каждой квартире просторные гардеробные с окнами, сервисные зоны для персонала и невидимые инженерные системы для безупречного комфорта. «Веспер Погодинская». Искусство безупречного исполнения. Заставщик АВС за компанию «Русский капитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Инвестиции требуют ясного взгляда и системного подхода. Цифра-брокер – это экспертная аналитика, актуальные идеи и широкий выбор финансовых инструментов. Мы помогаем сохранять фокус на главном и действовать уверенно. Цифра-брокер – ваш надежный партнер на каждом этапе инвестиционного пути. Видим возможности, создаем решения. ООО «Цифра-брокер».
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Органайзер миллиардера. Если вы выматываетесь на работе, значит, расходуете собственную энергию неэффективно. В этом абсолютно уверен Эван Уильямс, основатель платформ Medium и Blogger.com. Миллиардер говорит, что никогда бы не смог управлять сразу несколькими стартапами, если бы не прислушивался к собственным биоритмам. Больше всего энергии и наивысшая концентрация Уильямса в первой половине дня, поэтому все основные задачи он, как правило, перекладывает на утро, а в обед уходит на час-полтора в фитнес-зал. По словам Эвана, отжимания, подтягивания и бег помогают разгрузить голову и наиболее эффективно доработать день. Покинуть офис Уильямс старается при первых признаках усталости и потери концентрации. Бороться с самим собой в такой ситуации – это первый шаг к эмоциональному выгоранию, уверен миллиардер. Органайзер миллиардера на Бизнес FM. Бизнес FM. Не на словах, а на деле. Москва 87,5. Калининград 101,8. Компании и корпорации.
12: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
12: Wildberries запустил сервис ВБ-услуги «Поиск частных мастеров». Пока он работает в тестовом режиме, внутри ВБ Resale и доступен части пользователей. Сейчас там можно найти специалистов для ремонта квартиры, домов. Позже обещают добавить другие категории. На этапе тестирования размещение объявлений бесплатное как для продавцов ВБ Resale, так и для новых пользователей с доступом. Оплата проходит напрямую между заказчиком и мастером вне платформы. Как пишет Shoppers, лидер рынка бытовых услуг, сейчас Авито услуги с долей 45%. Процентов, у Профиру около 20, дальше идут Юду, Яндекс.Исполнители и Юла с долями 3-5%. Российский Яндекс может стать альтернативой Google на рынке поисковых систем Индонезии. Возможности для расширения присутствия российской компании открываются на фоне обсуждения технологического сотрудничества Москвы и Джакарты, заявил директор Индонезийского института.

0: стоимость iPhone и ограничение функциональности новых моделей для российских пользователей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: В 19:48 в Москве вы слушаете Business FM. Рынок акций и рубль закрыли сентябрь в плюсе. Индекс Мосбиржи вырос до отметки 2268 пунктов, РТС составил 8855 пунктов. За месяц Мосбиржа выросла на 4%, а РТС на 7,5%. Официальный доллар подешевел почти на 3 рубля. В среду национальная валюта заметно выросла. Юань на Мосбирже упал до 12 рублей 37 копеек. Это минимум более чем за месяц. За доллар Банк России с 1 октября дает 83 рубля 56 копеек. Причины укрепления рубля – это дорогая нефть, продажа валюты перед длинными выходными в Китае и надежды на переговоры по Украине. Брент стоит около 104 долларов за баррель. Фундаментальных оснований для активного роста рынка акций нет. Текущее резкое укрепление носит скорее эмоционально-спекулятивный характер, считает директор аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырьева.
2: Я полагаю, что текущее достаточно резкое укрепление носит условно эмоционально-спекулятивный характер за счет того, что рынок узкий, и какое-то крупное движение на валютном рынке могло бы привести к такому существенному движению. А в перспективе октября мы все-таки ожидаем, что курс будет стабилен где-то в диапазоне 84-85. Ну, то есть более-менее на тех же уровнях, на которых он торговался в сентябре после того, как какой-то основной такой блок волатильности сошел на нет.
3: А с индексом Мосбиржи весь день он где-то топчется, 2260. Это какое-то накопление сил перед движением вверх или, может быть, наоборот, затишье перед бурей?
2: Хотелось бы думать, что это первый вариант, но, к сожалению, у нас нет инсайдерской информации к тому, что там готовится прыжок тигра. В основном, к сожалению, сейчас отсутствует фундаментальное основание к тому, чтобы рынок начал активно расти, несмотря на то, что, да, действительно, он очень дешевый по большому количеству эмитентов, ну, существенно уже недооценен. И, в принципе, каких-то фундаментальных оснований к этому нет. Но поскольку общий фон вокруг рынка остается достаточно пессимистичным, и геополитическая картина смешанная, каких-то, да, очевидных драйверов ждать не приходится. С другой стороны, сейчас вышли новые спроектировки по бюджету, был обновлен прогноз Минэкономразвития. И, к сожалению, все эти новые вводные с точки зрения макро не вводят оптимизма. Например, то, на что мы обратили внимание, были повышены предполагаемые тарифы по индексации услуг ЖКХ на всю следующую трехлетку, на 2027, 2028, 2029 годы. Это, вероятнее всего, Банк России первично не закладывал свои прогнозы, соответственно, это дает свой дополнительный бустер в инфляцию. И это может выступить следствием того, что денежно-кредитная политика будет более жесткой. И, в общем-то, сейчас, наверное, рынок ждет того самого опорного октябрьского заседания, на котором Банк России тоже свой среднесрочный прогноз обновит и внесет больше ясности к тому, что ждать инвесторам в 2027 году.
1: Наталья Пырьева, директор аналитического департамента «Цифроброкер». Следующее заседание Совета директоров Центрального банка состоится 23 октября. Владелец туроператора «Анекстур» Нишет Качкар задержан в Анталье. Его обвиняют в употреблении и распространении наркотиков, а также в организации проституции, сообщают турецкие СМИ. Операцию координировала прокуратура района Сирик. Были выданы ордера на 20 человек. Рейды прошли по 35 адресам и на двух судах. Задержаны 18 подозреваемых, еще двое в розыске. Нишет Качкар владеет «Анекстуризм Групп», сетью отелей «Селектум» и авиакомпанией «Мавигёк Эйрлайнс», базирующейся в Анталье. В ее парке 7 самолетов, говорит независимый турецкий журналист Абдурахман Камбур-Оглу.
4: Пока что о каких-либо сроках говорить, думаю, рано, потому что идет расследование, и суд будет решать, кому сколько давать, потому что в Турции за этот год очень много было арестов, задержаний именно по подозрению употребления и распространению наркотиков. Это уже новая волна, где речь идет еще о проституции. То есть в данный случай сроки могут меняться в зависимости от того, кто был замешан именно в этих делах. За последнее время были задержаны очень много бизнесменов, по большой части были также актеры, актрисы, то есть самые известные ведущих сериалов, известные не только по Турции, но и в странах СНГ, в Ближнем Востоке, тех сериалов, которые экспортируются во все страны мира. Днем за днем планка растет, и в этот круг добавляются более именитые бизнесмены, и среди них есть и

0: люди, которые работали в мэриях.
1: А вообще часто таких крупных бизнесменов задерживают? Насколько это резонансно? Это
0: ну, происходит? В этом году настолько много, что такого большого внимания уже это не привлекает. Уже это стало какой-то рутиной. Задержали. Значит, государство, полиция работает.
1: Какие-то последствия можно ли предположить для Анекстура, вот для отелей, для авиалиний, которые вот все, собственно, завязаны?
0: Ну, мы пока что не знаем. Может быть, человек в целом ни в чем не виноват, а просто где-то его имя, может, фигурировало, или же о нем какая-то речь шла. Все зависит от масштаба обвинений. Если ситуация серьезная и в этом деле нуждается внешнее вмешательство, то государство на такие большие компании назначает своих попечителей, которые временно управляют этой компанией. Естественно, негативные последствия бывают, потому что туристы, люди, которые хотели бы бронировать через эту компанию, их может настораживать тот момент, что а вдруг ситуация усугублится, и они начинают отменять или же выбирать другие компании, естественно, ну и бьет и по имиджу, потому что все это восстанавливать, что задерживают не одного человека, а если пройтись по списку, там есть и другие отели, другие люди, довольно-таки влиятельные. Может быть, даже это начало какой-то волны, могут последовать и другие аресты, другие операции владельцев других отелей. То есть это бьет не только по имиджу этой компании, а именно по имиджу и по Турции, потому что это отпугивает потенциальных туристов, которые хотели бы приехать в Турцию.
2: Абдурахман Камбураглу, независимый турецкий журналист. Информация о задержании в Турции владельца Анекстур не влияет на работу компании в России. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии.
3: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УБРН-124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru/16+.
4: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Легко ушло. В 1997 году журналист британской газеты Daily Telegraph Найджел Рейнольдс отправился на очередное задание. Ему предстояло взять интервью у никому неизвестной молодой детской писательницы Джоан Роулинг. Для нее это был первый подобный опыт. Роулинг была зажата, смущалась, но оказалась интересной собеседницей. И в конце беседы подарила журналисту свою книгу «Гарри Поттер и философский камень» с автографом. Но детская литература Найджела не очень интересовала. Он пролистал роман и выбросил в мусор, а через полгода уже кусал локти. И не только потому, что сын замучил его просьбами о книжках про Гарри Поттера, а потому что каждый из 500 экземпляров самого первого издания, включая и подаренную Найджелу книгу, стал стоить порядка 50 тысяч фунтов. Легко ушло. Спецпроект на Бизнес FM. Спорт и деньги. Кириллом Гомельским.
5: Уйти красиво. Мечта каждого спортсмена на финише карьеры. Кто-то подписывает короткие контракты, возвращаясь в клубы, где были завоеваны все трофеи. Другие проводят мероприятия для болельщиков. А некоторым везет. И команда, где прошли лучшие годы, его помнит. А болельщики до сих пор любят. Из таких счастливчиков Вагнер Лав, в честь которого в воскресенье прошел прощальный матч на веб-арене в Москве. В составе ЦСКА бразилец, которому сейчас 42 года, провел в общей сложности 8 сезонов. 3 раза становился чемпионом России, 6 раз завоевывал Кубок России и 4 Суперкубок. Ну и, конечно, тот самый трофей Кубка УЕФА в 2005-м, который болельщики красно-синих помнят 20 лет спустя. Клуб и друзья Вагнера постарались на славу. Игра между командами «Звезды» ЦСКА и «Друзья Вагнера» получился красивый и, главное, трогательный. Интересно, что Лав был заявлен за оба коллектива. В основе друзей и в запасе ЦСКА. И забил он за тех и за других. Открыл счет за гостей, а в конце матча сравнял уже в составе армейцев. Отличился голом на 48-й минуте его сын Лавиньо. В этом событии все было символично. Тренеры Валерий Газаев и Леонид Слуцкий. В составе ЦСКА братья Березуцкие, Загоев, Гусев, составе друзей Гильермо, Клеберсон и Карвальо. Жаль только Рональдиньо не смог приехать из-за матча своей команды в Индии. А еще Вагнер смог закрыть свой гештальт. Он вышел на поле со всеми тремя своими сыновьями. Прекрасная точка в карьере одного из лучших игроков за историю ЦСКА. И отличная возможность футболисту и болельщикам сказать друг другу «спасибо».
4: Спорт и деньги на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Посол Дании вызван в российский МИД. Ему заявлен протест из-за инцидента с вертолетом ВВС Дании в отношении российского военного корабля, сообщили ведомстве. 14 сентября в нейтральных водах Балтийского моря вертолет датских ВВС завис над корветом «Сообразительный» Балтийского флота. Эти действия Россия назвала опасными, указала на риск столкновения. В Москве расценили действия вертолета Дании как группы нарушения Конвенции ООН по морскому праву и отвергли выдвинутые датскими властями обвинения в адрес России в связи с инцидентом как неприемлемые и абсурдные. Федерация металлургов Украины подтвердила, что страна полностью остановила производство стали, сообщает агентство Рейтер. Ранее сообщалось, что в сентябре была неделя, когда Украина впервые за 100 лет не выплавила ни одной тонны стали. Киев может остаться без исправных истребителей F-16 к концу года, пишет Wall Street Journal. По ее сведениям, более половины переданных Украине истребителей стоят в очереди на техобслуживание. Американский генерал-лейтенант ВВС Дэвид Дептула заявил изданию, что ситуация превращается для Украины в кризис противовоздушной обороны. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Множится версий инцидента на борту самолета Fly Dubai, который один из пилотов пытался отправить в пике. Премьер Израиля Нетаньяху утверждает, что обезвредить его помог один из пассажиров израильтян, после чего другие члены экипажа взяли на себя управление лайнером. Ранее сообщалось, что самолет могли посадить два пилота, граждане России и Украины, по счастливой случайности оказавшиеся в салоне. Россия не будет клянчить подачки. Долгосрочный экономический рост нужно обеспечить собственными силами. Владимир Путин выступил в серии заявлений на первом заседании нового состава Госдумы. В частности, он обратился к депутатам с просьбой воздержаться от популизма при утверждении бюджета. С 1 октября россияне получат возможность пополнять карту наличными через любые банкоматы, подключенные к системе быстрых платежей. Правда, тут есть нюансы. Новые правила не упраздняют целиком разницу между своим и чужим банкоматом. Расскажем, как это будет работать. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Полет, едва не ставший трагедией. Первые выводы после инцидента с рейсом Fly Dubai из Дубая в Тель-Авив. Самолет чудом удалось приземлить в Саудовской Аравии после того, как оба пилота выбыли из строя. Сейчас они госпитализированы и ведется следствие. Организован вывозной рейс для пассажиров. Он уже приземлился в аэропорту имени Бен-Гуриона. Это был первый в истории пассажирский рейс из Саудовской Аравии в Израиль. Что же произошло на борту? Евгений Перельчук продолжит.
7: Самая вероятная цепочка событий, построенная на множестве показаний очевидцев, данных флайт-радар и компетентных органов, выглядит так. Самолет Boeing 737 уже преодолел более половины маршрута Дубай-Тель-Авив, когда в кабине пилотов произошла потасовка. Второй пилот, гражданин Омана, напал с ножом на капитана, гражданина Индии, успел нанести несколько ударов и направить самолет к земле. Друг за другом Boeing подал два сигнала. Один означал аварийную ситуацию, второй – вероятный захват судна. Капитану, похоже, удалось справиться с нападавшим, открыть кабину и запросить помощь у бортпроводников и пассажиров. Судя по видео очевидцев, нападавшего скрутили проводами от наушников, а капитану дали кислородную маску и пытались остановить кровь. За считанные минуты, пока продолжалась схватка пилотов, самолет со скоростью около 500 км в час приближался к земле, потеряв около 4 км высоты. Среди пассажиров поднялась паника, однако вскоре Боинг удалось стабилизировать. Среди пассажиров по счастливой случайности нашлись два пилота, которым удалось посадить самолет. Израиль рассматривает инцидент как попытку теракта, целью которого было уничтожение лайнера со всеми пассажирами. Почти все они были израильтянами. А задумка террориста была в том, чтобы повторить 11 сентября на каком-нибудь израильском небоскребе. У него это все равно бы не получилось. Тель-Авив сразу после сигнала тревоги поднял в воздух истребители. Местные СМИ уже пишут со ссылкой на израильских чиновников, что Fly Dubai нарушила соглашение. Им не разрешалось допускать оманского пилота к полетам в Израиль. Впрочем, официально таких требований к пилотам компании не предъявляют, говорит командир Airbus A320, отличник Аэрофлота Андрей Литвинов.
8: Никто и никогда этого не определяет. За мою практику и за 40 лет авиации я такого не помню, чтобы кто-то там подбирал летчиков по религиозному признаку или по какому-то политическим взглядам. Наоборот, даже есть указание не обсуждать в кабине ни религиозные, ни политические темы. Пришли на работу, работайте. Нет таких критериев, потому что считается, что пилот – это надежный человек, прошедший профотбор, и психологически, и теоретически подкованный, физически здоров. Делать телодвижения, которые там ограничивают его какие-то моральные там принципы, нет никакой необходимости. Считается, что это люди здоровые и профессиональные. Случаи из ряда вон выходящие, и, конечно, будут сделаны выводы определенные. Какие-то начнутся инструкции появятся, какие-то появятся, наверное, негласные указания.
7: Последствия схватки в кабине пилотов – вопрос отдельный. Коммерческая авиаиндустрия на протяжении всей своей истории принимала все меры для того, чтобы оба пилота не могли быть выведены из строя одновременно. Поход в уборную, прием пищи, отход ко сну на дальних перелетах и все остальные действия они производят отдельно. Доступ в кабину пилота во время полета запрещен, а дверь заблокирована, чтобы никто из пассажиров не мог захватить самолет. Это правило ввели после терактов 11 сентября. Случаи злонамеренных действий пилотов были, но единичные. Например, в 2015 году второй пилот Airbus A320 авиакомпании German Wings Андреас Лубиц дождался, пока капитан покинет кабину, заблокировал дверь и направил самолет в гору. В деле об исчезновении лайнера MH370 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году также подозревают злонамеренные действия пилота. Случаи, когда на место выбывшего из строя пилота садится бортпроводник или пассажир, на грани фантастики. Точнее, такие случаи были, но лишь в малой авиации. На тяжелых Boeing и Airbus таких историй еще не встречалось. Привлечение посторонних людей к штурвалу – это из области Голливуда, говорит авиаэксперт, главный редактор портала frequentflyers.ru Илья Шатилин.
9: Бортпроводники теоретически могут садиться за штурвал и по командам диспетчера выполнять определенные действия. Среди пассажиров невозможно найти пилота, чтобы это был гарантированный пилот. Как он может доказать, что он пилот? Это скорее, знаете, такие городские легенды про то, как пассажир там зашел в кабину пилотов и пассажир и посадил самолет. На самом деле это так не работает. Процедура составлена таким образом, чтобы не были выведены два пилота одновременно. Для этого даже разное бортпитание дается. Да, чтобы там ты один отравился, то второй бы не мог отравиться. И, допустим, одновременно они не могут из туалета выходить. Да, то есть в кадре нужно все время кто-то оставаться. То есть там множество таких вот историй, скажем так, протокольных, да, связанных вот с этим. Ну, вот пилоты, допустим, друг друга убьют, не останутся в кабине, то бортпроводник даже не сможет зайти в кабину пилота, потому что она будет закрыта, ее будет некому открыть снаружи.
7: В случае с рейсом из Дубая в Тель-Авив самолет посадили именно квалифицированные пилоты, оказавшиеся среди пассажиров. И попали в кабину они только потому, что сам капитан, несмотря на ранение, смог дверь открыть. По версии израильских СМИ, самолет посадили граждане России и Украины. В состав экипажа они не входили и не были при исполнении служебных обязанностей. Короче говоря, 180 пассажиров на борту спасло чудо. Вопли ужаса и молитвы во время резкого снижения самолета сменились аплодисментами и песнями счастливых спасенных. Уже после посадки. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: С 1 октября можно будет пополнять карту наличными через банкоматы любых банков, подключенных к системе быстрых платежей. Раньше это можно было сделать только через свои или партнерские устройства.
3: Подробности
10: Но есть важное ограничение. ЦБ не обязывает банки жестко в один день обновлять софт на всех банкоматах. Участие в программе добровольное. Поначалу, после 1 октября, первый попавшийся вам банкомат может отказать принимать и отправлять наличные на карту чужого банка. Это будет означать, что интеграция с новым сервисом СБП еще не настроена. Лимиты скромные. За одну операцию не больше 25 тысяч рублей. В сутки 50 тысяч, в месяц 200. Операция не будет считаться стандартным переводом по СБП, поэтому может взиматься комиссия. Перед тем, как нажать кнопку «Внести», стоит внимательно прочитать написанное на экране. Пополнить можно только свою карту, чужую нельзя. Так что перевести деньги близким через чужой банкомат не получится. Сначала кладете на свою, потом переводите.
2: Насколько массово банки готовы подключиться к новой опции, говорит директор по банковским рейтингам агентства «Эксперты РАА» Вячеслав Путиловский.
11: Учитывая, что СБП у нас национальная система и решение принимается наверху, то, скорее всего, им помогут это сделать.
12: Какие банки могут ввести комиссию и какую? Будет ли где-то бесплатно, может быть?
11: Предусмотрена ли законодательно здесь комиссия? Потому что то, что касается СБП, комиссии обычно ограничиваются тем или иным способом. Я думаю, что даже если они попытаются это сделать, например, кто-то из наших крупнейших в России банков, то я думаю, что эта ситуация будет отрегулирована через некоторое время. Ну, то есть смысл вводить эту опцию, если из-за высоких комиссий люди не будут ей пользоваться.
12: Как думаете, вот как сначала системообразующие банки подключатся, а потом все остальные?
11: Ну, у нас был пример, когда к СБП далеко не все системообразующие банки планировали подключаться. Это сделали уже под фактически давлением регулятора. На текущий момент, я думаю, дисциплина в кавычках повысилась, так что, наверное, да. Ядром будут системообразующие планы.
12: Почему вот такие низкие лимиты здесь? 25 тысяч за раз?
11: Я думаю, что это дело связано с тем, что здесь мы с пилотом имеем дело. То есть лимиты поменять через некоторое время вполне возможно, и вряд ли это будет проблемой. Просто посмотрите, как это работает.
12: Что делать, если банкомат принял деньги, но они не зачислились?
11: В общем-то, все то же самое делать, что и в аналогичных случаях сейчас. То есть связываться со службой поддержки банка владельца банкомата. У них на этот случай есть протокол действий, согласно которому они считывают лог действий самого банкомата, там есть компьютер, видеокамер и так далее. После этого уже принимается решение, возвращать эти деньги или не возвращать их, или они, например, фальшивые были, или они вообще не попадали в банкомат.
12: Повлияет ли это как-то вообще на тарифы банков? Не поднимут ли они комиссии, может быть, за какие-то другие услуги?
11: Ну, я думаю, напрямую это не повлияет, потому что, скорее всего, какие-то тарифы будут, но вряд ли они будут сильно напряжные для населения.
2: Директор по банковским рейтингам агентства «Эксперты РАА» Вячеслав Путиловский. В России зарегистрировали вакцину от аллергии на пыльцу березы. Препарат Аллергарда разработали специалисты Федерального медико-биологического агентства. Он также предназначен для борьбы с перекрестной пищевой аллергией, например, на яблоки. Курс лечения предполагает 5 уколов перед сезоном цветения. Насколько действенна вакцина, есть ли у нее зарубежные аналоги и когда она появится в клиниках, рассказывает врач-аллерголог, иммунолог Наталья Попова.
13: Она только-только зарегистрирована, и в этом году была только первая группа пациентов. Поэтому насколько она эффективна и хватит ли 5 инъекций, это будет известно дальше. Но мне, как аллергологу, кажется, что она будет очень эффективна. На самом деле я ее жду в широком применении для уже пациентов, которые будут приходить не только в институт, но и к обычным практикующим врачам.
14: Известно, когда пациенты смогут получить препарат и сколько вакцина будет стоить?
13: Пока таких данных нету. Это ближе мы к концу осени узнаем.
14: Во время испытаний произошли 5 случаев анафилаксии. Насколько серьезный риск от этой вакцины может быть?
13: Нет еще общего применения клинической практики. А то, что анафилаксия произошла, от этого никто не застрахован. Опять же, здесь надо еще разбираться, какой образ жизни пациент вел в период испытаний вакцины. А соблюдал ли он все назначения врача?
14: Можно ли будет прививать детей этой вакциной?
13: Сразу нет, а в дальнейшем о ее перспективе это время покажет.
14: Есть ли на Западе аналоги?
13: Я такого не встречала ни в литературе, нигде. Насколько мне известно, везде сейчас в приоритете метод лечения АСИТ, аллерген-специфическая иммунотерапия, которая медленное приучение организма к аллергену. Аналоги нашей разработки на Западе мне пока не встречались. И я думаю, что их просто нет.
2: Наталья Попова, врач-аллерголог, иммунолог. У участников испытаний вакцина снизила симптомы аллергии и потребность в лекарствах на четверть по сравнению с группой плацебо. Завершить испытания и получить окончательное разрешение на применение вакцины разработчики планируют в конце 2027 года.
3: Реклама. Масло есть. Фильтры есть. Скидка есть. Полный комплект для ТО в Иксоре со скидкой 15% прямо сейчас. Сеть магазинов автозапчастей Иксора. Не упусти выгоду.
15: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
3: Слова, проверенные делом.
16: В жизни всегда что-то выигрываешь и что-то теряешь. Будь доволен и весел при выигрыше. Не сожалей о проигрыше и не раскаивайся. Никогда не оглядывайся назад. Прошлого ты все равно не изменишь. Но я стараюсь учиться на его ошибках. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group. Слова, проверенные делом. На Business FM.
3: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Кабмин продлил повышенное авансирование госзакупок промышленной продукции до 30 года. Кроме того, перечень такой продукции расширили на 22 позиции. Среди них ленточные и роликовые конвейеры, подъемники, оборудование и инструменты для пайки и сварки, машины и аппараты для газотермического напыления. Размер предоплаты за будущие поставки составит не менее 80% стоимости контрактов. Центробанк прогнозирует нормализацию на топливном рынке до конца года по базовому сценарию. Влияние на цены других товаров и услуг будет ограниченным, а инфляция продолжит снижаться после стабилизации. Эти оценки включены в проект денежно-кредитной политики на 2027-2029 годы. В России хотят сократить средний срок строительства до 1000 дней, заявил Марат Хуснуллин. Этого показателя намерены достигнуть к 30-му году. Сейчас он составляет 1250 дней, добавил вице-премьер. Также, по его словам, стройкомплекс России не планирует снижать темпы работы в регионах Донбасса и Новороссии, несмотря на сложную оперативную обстановку. Иран стал главным покупателем российского зерна, в частности, пшеницы. Страна закупила 192 тысячи тонн, перевозили товар через Каспийское море. Об этом сообщили газете «Ведомости» в аналитической компании «Прозерно». По ее оценке, экспорт зерна из России за июль, август и сентябрь составит 8,8 миллионов тонн против 14 миллионов тонн за тот же период прошлого года. В России рекордный урожай, но ограниченные возможности экспорта. Причина в закрытии для торгового судоходства Азово-Черноморского бассейна. Международный валютный фонд прогнозирует, что в этом году среди стран большой двадцатки самые высокие темпы роста ВВП будут у Индии и Индонезии. 6,4% и 5%. Соответственно, ожидается, что экономика США увеличится на 2,3%, в то время как крупнейшие экономики Европы покажут более слабую динамику. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Погода в Москве.
2: На столицу надвигается холодный фронт. Сейчас в городе плюс 13, а завтра днем будет максимум плюс 14 и пасмурно. В выходные температура в городе опустится до 11 градусов. 20:16 в Москве. Вы слушаете Business FM. Для самозанятых с 1 октября вводится лимит на работу с одним заказчиком. Это 60 часов в месяц на протяжении полугода. О введении лимита напомнила Федерация независимых профсоюзов. Такие меры нужны для того, чтобы крупные компании, например, маркетплейсы, не нанимали самозанятых на продолжительную работу, чтобы платить меньше налогов. Валерий Убадоев продолжит.
17: Закон об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в первую очередь касается крупных цифровых платформ. В июле Минэкономразвитие представило предварительный перечень таких площадок. Всего их 12. Среди них есть одна иностранная компания. Это Джум. Остальные российские. Два крупнейших маркетплейса Озон и Wildberries, сервисы по доставке еды Delivery Club, Кубер и Яндекс.Еда, Магнит Маркет и Яндекс.Маркет, Ламода и агрегаторы. Авито, Яндекс.Путешествия и Яндекс.Такси. Отдельная часть закона фокусируется на так называемой платформенной занятости, когда какой-либо человек находит работу или подработку через специальные агрегаторы. Для упрощения прибегнем к условным примерам. Допустим, Озон нанимает себе самозанятого кладовщика Ивана через Авито-подработку. И если Иван на протяжении полугода работал на складе Озон более 60 часов в месяц, то Авито-подработка должна будет приостановить прием заказов между Иваном и Озон. А налоговая может расценить такую подработку уже как систематическую работу и потребовать устроить Ивана как полноценного сотрудника со всеми вытекающими из этого налогами и требованиями ТК. Но касается это не только крупных компаний, говорит основатель компании «Бизнес и налоги» Евгения Мемрук.
18: Это может касаться даже не только маркетплейсов, но и какого-то небольшого бизнеса, потому что я знаю, что есть компании, как раз-таки агрегаторы, которые предоставляют услуги по автоматизации работы с самозанятыми. Грубо говоря, есть какой-то мелкий бизнес, который хочет начать работать с 15 самозанятыми, и как раз-таки для составления договоров, для составления документов, для выплат, они приходят к таким компаниям, и вот в том числе этот новый закон будет направлен на то, чтобы тоже компании, не только крупные маркетплейсы, но и малый и средний бизнес не мог вот таким вот образом уклоняться от заключения трудового договора через агрегаторов.
17: Важно, что для самозанятого лимит в 60 часов в месяц на протяжении полугода относится только к конкретному заказчику. То есть, опять же, условный Иван может работать по 40-50 часов в месяц на Озон, Wildberries и Яндекс.Маркете одновременно, если не сойдет с ума. Но возникает вопрос, а кто вообще будет считать эти часы? Здесь следует обратить внимание на то, что в законе говорится именно о работе через агрегаторы, через биржи самозанятых. На таких сервисах люди выходят на подработку посменно. Следовательно, возможность фиксировать часы работы есть у самих платформ. ФНС в августе также уточняла, что новые правила не касаются прямых договоров с заказчиками, то есть когда компании и самозанятые заключают соглашение напрямую, без участия агрегатора. Однако и при таком подходе, если работодатель злоупотребляет, все равно могут возникнуть вопросы у регуляторов, говорит основатель консалтинговой компании «Wow Стратегия», эксперт в области e-commerce Сергей Петренко.
19: Когда кладовщик или курьер постоянно работает по графику, подчиняется руководителю и выполняет одну и ту же функцию, возникает признаки трудовых отношений и риск претензий налоговой и трудовой инспекции сохраняется. Для рынка это не отмена самозанятости, а сигнал. Постоянные смены и штатные функции придется выводить в более прозрачную модель через трудовой договор или кадрового подрядчика. В текущей истории мы наблюдаем очень интересный момент, что крупные компании как раз и могут создавать такие платформы и, соответственно, закручивать этот контур вокруг себя. А вот малый бизнес, как правило, работает с платформами-посредниками.
17: Также в законе прописано, что лимиты на работу у самозанятых применяются лишь в определенных сферах, но список довольно широкий. Это в том числе логистика, торговля, строительство, подбор персонала, IT и другие. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
2: Мировые бренды одежды отказываются от больших размеров. H&M прекратил выпуск размеров 3XL и 4XL, а Манго резко сократил их долю в новых коллекциях платьев. Как пишет Guardian, магазины объясняют это падением спроса. Одной из причин называют растущую популярность препаратов для похудения, в том числе Оземпика. Действительно ли люди стали реже покупать одежду больших размеров и наблюдают ли такую тенденцию в России? Бизнес FM спросила у участников рынка.
20: Бизнес говорит. Личный опыт.
21: Генеральный директор Финфлэйр Ксения Рясова.
22: У нас большие размеры только в самых хитовых позициях мы делаем, поэтому у нас спрос хороший. Но у меня подружка, у нее есть небольшой бренд по производству одежды именно для полных женщин, и она сказала, что все клиентки, которые были с большим чеком, все на Оземпике похудели, и сейчас спрашивают уже обычный размер. Поэтому действительно Оземпик очень сильно изменил моду для полных.
21: Руководитель Центра компетенций Альянса Bain Open, ведущий эксперт Института развития креативных фитнес-тренажерных индустрий NewFshe Алексей Баженов.
0: Люди не похудели, а наоборот, все мировые прогнозы говорят, что в целом люди все-таки полнее становятся. Никаких заметных изменений спроса за последний год, что стали по-другому покупать, нет. Спрос меняется немножко в другой логике. Когда работают с нестандартными размерными рядами, то это всегда немножко другой тираж. И когда у нас огромный кризис наскакивает, по итогам которого 20 тысяч закрытий и уже там тысячи закрытий производств, селлеров, фабрик. В этой ситуации весь рынок трясет, и какие-то неустойчивые позиции просто рушатся. Когда у тебя какая-то ниша периферийная, то, возможно, какие-то бренды могут закрывать свои широкие линейки. На линейке XXL уже не шить, просто потому что там ниже спрос. Но это касается только одной части бизнесов, а другие бизнесы, которые специализируются на этой нише, они, наоборот, растут. Поэтому я бы не сказал, что в нишу одежды для XXL не нужно заходить. Мне кажется, что там как раз сама ниша многих может драйвить.
21: Преподаватель Британской высшей школы дизайна Екатерина Деева.
1: Не склонна соединять приход препаратов для похудения и снижение активности компаний по бодипозитивам. Это просто был большой тренд, спровоцированный компаниями в поисках новой аудитории. Я бы не сказала, что одежда плюс-сайз становится меньше. У нас есть бренды плюс-сайз, которые активно развиваются. И в целом те, кто раньше до скачков бодипозитива и прихода похудательных препаратов предлагал одежду в расширенной размерной сетке, те же в ней и остались.
2: При этом в США спрос на одежду больших размеров растет на вторичном рынке. По данным платформы ThredUp, за первую половину года продажи таких вещей выросли более чем на 17%. Одновременно на треть увеличилось и число предложений. А вот с мировых подиумов модели плюс-сайз практически исчезли. По подсчетам Vogue Business, на показах сезона осень-зима 2026 года на них пришлось менее половины процента всех представленных образов. Запрет на экспорт дизеля из России продлили еще на месяц, вплоть до конца октября, сообщили в правительстве. Подобный запрет на экспорт бензина действует до конца января следующего года. Сейчас уже начинается сезонное снижение спроса, завершается летний период массовых поездок населения, заканчиваются основные сельхозработы. Тем самым рынок должен стабилизироваться в ближайшие несколько недель, говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
5: По дизельному топливу, в принципе, не было дефицита по России в целом ни в августе, ни в сентябре, из тех данных, которые были доступны. Производство превышало спрос. Проблемы были в логистике. Логистике доставок до отдельных регионов. И, в общем-то, запрета на экспорт, насколько можно судить, преследовали цель именно смещения этих логистических проблем. Кроме того, накопление запасов, в том числе и зимнего периода. Мы не знаем до конца, как выглядит в полной мере статистика рынка по дизельному топливу, но, скорее всего, в октябре этот профицит предложения должен увеличиться, соответственно, возникнет возможность для либо частичной, либо полной отмены ограничений, но в какой период, как сложно. Российская нефтепродукция в целом сильно зависит от экспорта дизельного топлива. Вся модернизация НПЗ, которая проводилась после 2011 года, она была направлена именно на увеличение экспортных мощностей по дизельному топливу, поскольку был крупный европейский рынок и, в общем, достаточно большой спрос и в других регионах, и в Африке, и в Азии, и даже в Латинской Америке. Поэтому ориентация была именно на дизельное топливо, соответственно, в российской нефтепродукте сложился большой профицит мощностей. И они примерно в два раза превышают потребности внутреннего рынка. Как следствие, как только НПЗ начинает работать в нормальном ритме, происходит очень быстрое затоваривание хранилищ дизельного топлива. Затоваривание ведет к неизбежному сокращению производства, то есть первичной переработки нефти, если не открыть этот экспортный клапан.
2: Алексей Белогорьев, Институт энергетики и финансов. Запрет на экспорт дизеля действует с сентября прошлого года. Сначала его ввели для трейдеров и небольших НПЗ, а с июля для всех производителей.
20: Продолжительность жизни.
23: Почему может болеть то, что уже зажило? Иногда после травмы меняются сами механизмы обработки боли в нервной системе. И боль сохраняется годами после того, как поврежденная ткань восстановилась.
20: Журналист
4: Алена Копылова.
23: Все начинается с травмы. Нервные окончания реагируют на потенциально опасные воздействия и передают электрические импульсы в спиной, а затем головной мозг. Возникает боль, которая заставляет беречь поврежденную область и помогает восстановлению. Но если сильные болевые сигналы поступают слишком долго, нервная система начинает перестраиваться. Нейроны, участвующие в передаче боли, становятся более возбудимыми. Их порог активации снижается, а реакция на входящий сигнал усиливается. Этот процесс называют сенситизацией. Есть и другой механизм. Мозг, как известно, получает нервные сигналы и формирует болевое ощущение самостоятельно, с учетом прошлого опыта, внимания и оценки опасности. Поэтому после длительной боли мозг может искаженно интерпретировать нервные сигналы, давая ощущение боли там, где ее быть не должно. Это хорошо видно при фантомной боли. После ампутации человек способен чувствовать сильную боль в конечности, которой физически уже нет. Именно поэтому хроническую боль далеко не всегда удается устранить обычными обезболивающими. Лечение может включать препараты, влияющие на передачу нервных сигналов, и физиотерапию.
7: Продолжительность жизни на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: В Москве 20:28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Минобороны сообщают, что в Черном море поражено судно с военными грузами для ВСУ. Также военные сообщили, что средства ПВО за день сбили 123 украинских беспилотника над 10 регионами России и Черным морем. Глава МИД Эстонии на встрече с руководством Латвии высказался за отказ от транзита российского зерна через порты Балтии. Маргус Цахкна также отметил, что эстонская военная помощь Украине останется на уровне не менее 0,25% ВВП страны в 2027 году. Правительство России внесло в Госдуму законопроект об использовании биометрии подозреваемых и осужденных без их согласия. Документ размещен в думской электронной базе. Концерты американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге не состоятся в запланированные даты. Об этом сообщил организатор мероприятия, агентство Say Agency. Там заявили, что возможность вернуть деньги за приобретенные билеты откроется в понедельник, 12 октября. Доходность 30-летних казначейских облигаций США достигла максимума с 2002 года. Это 5,62%, пишет Financial Times. Масштабная распродажа на мировом долговом рынке происходит несколько торговых сессий подряд. Облигации распродают на фоне высоких цен на нефть, а также ускорения инфляции. Госдолг США превысил уже 40 триллионов долларов. Государственные заимствования продолжают расти историческими темпами. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь в курсе.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 20:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Россия не будет клянчить подачки. Долгосрочный экономический рост нужно обеспечить собственными силами. Владимир Путин выступил в серии заявлений на первом заседании нового состава Госдумы. В частности, он обратился к депутатам с просьбой воздержаться от популизма при утверждении бюджета. На КПП «Верхний Ларс» из Северной Осетии в Грузию скопилось почти 650 грузовиков. Как указано на сайте системы электронной очереди, 270 из них находятся в зеленой зоне. По данным на понедельник, в очереди было вдвое меньше фур. В чем проблема? Кино и сериалы про коррумпированных правоохранителей больше не получат денег от государства. По данным «Коммерсанта», Ассоциация продюсеров кино и телевидения получила устные рекомендации от Минкульта не тиражировать сюжеты про оборотней в погонах. Юридически это никак не закреплено, а что будет на практике? Все подробности в эфире «Бизнес FM».
7: Реклама.
4: Реклама.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимости и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.ru/16+.
9: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
2: Россия не будет клянчить подачки. Владимир Путин выступил на первом заседании Госдумы нового созыва. Президент поздравил депутатов с победой на выборах. По его словам, их итоги в очередной раз подтвердили прочность политической многопартийной системы страны. Также он заявил о необходимости обеспечить долгосрочный рост российской экономики. Стране нужен сбалансированный и реалистичный бюджет. Все социальные обязательства перед гражданами должны быть выполнены в полном объеме. Президент отдельно попросил депутатов, чтобы те исключили любой популизм при рассмотрении федерального бюджета.
10: Прошу вас абсолютно исключить любой разрушающий нас изнутри популизм. Ошибки, особенно сейчас, абсолютно недопустимы. Россия, как некоторые, не будем показывать пальцем, не может бегать по всему миру и унизительно клянчить подачки с протянутой рукой. Во-первых, потому что, как я уже сказал, это унизительно. Во-вторых, нам никто не подаст. Мы это хорошо знаем. А в-третьих, это самое главное, нам этого не нужно. Российская финансовая система и экономика чувствуют себя уверенно.
2: Также Владимир Путин отметил, что состав депутатов после выборов обновился почти наполовину, что, по его словам, обеспечивает качественное развитие российского парламентаризма. Спикером Госдумы в третий раз подряд стал Вячеслав Володин. Представители 5 партий на первом заседании Думы 9-го созыва заявили, что будут поддерживать курс президента. Сардана Авксентьева от «Новых людей» отметила, что главный вызов перед депутатами на сегодняшний день – это бюджет на следующий год. На популистские, по ее словам, обещания, которые давали различные депутаты на выборах, денег нет. От своих мандатов отказались многие так называемые паровозы, лидеры предвыборного списка, это мэр Москвы Собянин, глава МИДа Лавров, детский омбудсмен Мария Львова-Белова и другие. После их отказа начался процесс распределения мандатов. Депутат Единорос Мария Бутина в новый созыв не прошла. На КПП «Верхний Ларс» из Северной Осетии в Грузию скопилось почти 650 грузовиков. Как указано на сайте системы электронной очереди, часть этих грузовиков, 270 машин, находится в зеленой зоне. По данным на понедельник, в очереди было вдвое меньше фур. На самом деле проблема не в системе электронной очереди. Есть другие причины, говорит эксперт по логистике Кирилл Латинский.
24: Это на самом деле системная история. Если там вдаваться в хронологию, то, например, 11 сентября уже в очереди находилось 338 грузовиков. 14 сентября был рост примерно на 73%, примерно до уровня 585 грузовиков. 28 сентября количество грузовиков уменьшилось до 370. Был комплекс проблем. Ситуация, которая случилась 25 сентября, она эти проблемы усилила. А там, собственно говоря, было закрытие перехода, сработала система опасности селя, и из-за этого, то есть, было на несколько часов переход был закрыт. Соответственно, и к сегодняшнему дню накопилось уже 644 грузовика. Проблема-то на самом деле была такая, что это был сезонный всплеск грузопотока, это, то есть, происходит из года в год, и пропускная способность погранперехода, она, соответственно, несколько ниже, чем тот грузопоток, который проходит через этот коридор. Также нет альтернативных маршрутов, ну, потому что Верхний Ларс, это, собственно говоря, там единственный сухопутный переход между Россией и Грузией. И, собственно говоря, Армения получает грузы по этому же самому коридору. Поэтому нагрузка на погранпереход, она огромная. Ну, как я уже сказал, что это было закрытие кратковременное на несколько часов 25 сентября из-за угрозы селя. Касательно электронных очередей никаких сбоев нет. Сбои действительно были, но они были на самом деле в апреле-мае 26 года.
25: То есть система работает отлаженно, она свою лепту не вносит вот возникновение очередей?
24: Да. По электронной очереди никаких жалоб нет.
25: Скажите, а вообще к системе электронной очереди рынок адаптировался? Нет на нее нареканий? Даже не с точки зрения очередей?
24: Ну, уже на самом деле штат уже все привыкли, потому что по этому маршруту одни и те же перевозчики грузы перевозят, поэтому все уже привыкли.
2: Кирилл Латинский, эксперт по логистике. Пункт пропуска Верхний Ларс находится на военно-грузинской дороге. Это единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией и Арменией. Про коррумпированных силовиков только на свои. Кино и сериалы, в которых полицейские, прокуроры и сотрудники спецслужб будут выставлены в негативном свете, больше не получат госфинансирование. Об этом изданию «Коммерсант» рассказали источники в индустрии. По их словам, новые вводные для продюсеров и сценаристов были озвучены в устном порядке, но, как говорится, все поняли. Иван Медведев подробнее.
4: Согласно устным рекомендациям, о которых говорят источники «Коммерсанта», отныне, если кто-то захочет снять кино или сериал, в которых сотрудники МВД, ФСБ, Следственного комитета или прокуратуры берут взятки или участвуют в преступных схемах, государственного финансирования такой проект не получит. Но жизнь уже опередила время. Кого можно коррумпировать в «Колобке», «Холопе» или «Чебурашке» – фильмах, на которые деньги выделяет государство? Сериалы вроде «Аутсорса», где весь сюжет строятся вокруг системы коррупции в ОФСИН, или «Лихих», «Трассы» и других проектов, в которых эта линия как минимум присутствует, снимались на продюсерские средства. То есть сказать, что из-за такого негласного запрета отрасль лишится этой темы как таковой, нельзя. Вопрос в том, получат ли частные проекты о коррупции в силовых структурах прокатное удостоверение, говорит совладелец и генеральный продюсер компании «Парк Продакшн» Дмитрий Добужинский.
11: По большому счету, кто платит, тот музыку заказывает. Есть другая проблема, что те же, кто заказывают это кино, они же дают прокатное удостоверение, если это кино. И по каким критериям они выдают, и дадут ли они, если у них внутренняя инструкция о том, что никакой милиционер никогда денег-то не берет вообще, ну, черт его знает.
4: Если бы такое требование работало раньше, мы могли бы никогда не увидеть «Левиафан» Андрея Звягинцева, недавно признанного иноагентом, а также «Майора» и «Дурака» Юрия Быкова. Все эти ленты снимались в том числе на бюджетные деньги. Но это было давно. Собственно, сам Быков признавал, что если бы уже в «Стороже» 19 года бандиты были бы силовиками, это вряд ли прошло бы экспертизу Минкульта. Кинопродюсер, сценарист, президент кинокомпании «Царь Пикчерс» Александр Изотов исходит из того, что если такая устная рекомендация и есть, к этому остается относиться философски.
12: Для творческого человека любой запрет равносилен уменьшению творческой потенции. При этом, напомню, в Советском Союзе была очень мощная цензура, это не мешало делать нечасто, но хороший фильм.
25: Ну да, помните инициативу Швыдкова о том, чтобы цензуру наконец прописать, создать институции соответствующие цензурные, как в советское время, чтобы было понятно и прозрачно. Вот буквально в прошлом году Швыдков выступил.
12: Мы к этому плавно и идем. И скажу, что это не так, чтобы прям сильно сужает работу сценаристов. Ну, просто очень много однотипных фильмов, где картонные злодеи всем понятны и сразу видно, кто негодяй. Поэтому иногда можно и более творчески подойти к сценарию и людей описать разными.
4: Получить комментарии Юрия Быкова или режиссеров и продюсеров «Бумера», «Бригады» и «Жмурок» редакции не удалось. А вот режиссер «Аутсорса» на звонок ответил, но времени для предметного разговора, к сожалению, не нашел. Или слов. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: В русском языке может появиться новый союз «То, что». Например, вместо «я думаю, что это хорошая идея», «я думаю то, что это хорошая идея». Пока что это считается ошибкой, но такая конструкция встречается все чаще, особенно в речи молодых людей. И со временем она может стать нормой, заявил РИА Новости научный сотрудник Института русского языка РАН Владимир Пакомов. Мы спросили наших слушателей, что они об этом думают.
21: Предприниматель из Санкт-Петербурга Симон Бородин.
13: Я, честно говоря, это слышу впервые, но все должно меняться, и изменение, совершенствование языка – это вещь, которая вполне так же объясняется, как совершенствование каких-то процессов и тому подобное. Поэтому, конечно же, у нас постоянно появляются новые слова, новые обороты. Язык не должен носить характер музейного экспоната, он должен идти в ногу со временем и меняться. Главное, чтобы в обиход русского языка не входили какие-то выражения не очень стандартные, какие-нибудь вульгарные. Если это вводится, значит, это назрело. Это же не просто сидит какой-то человек и говорит, а вот давайте изменим язык вот так. Он просто констатирует факт о том, что мы пришли к тому, что пора это менять. Уже, в принципе, так все говорят. Но очень важно сейчас, конечно же, бороться с тем, что ненормативная лексика становится нормой. Это тоже неправильно.
21: Ресторатор, совладелица ресторанных проектов «Мария Санта Вертели» и «Свинья и Роза» Татьяна Мельникова.
3: Я консервативный человек, и принимать изменения в языке мне не так просто. Но мне приходится признавать, что язык не стоит на месте, и появляются новые слова и термины, которые нужны просто, чтобы обозначить явления, которых раньше не было в нашем языке. Но когда слова, которые раньше считались ошибками, принимаются за норму, мне это нравится меньше. А я считаю, что это все стоит оставлять ошибочным, потому что люди просто меньше читают. И речь оскуднела, и привыкли пользоваться клавиатурой 9, ошибки исправляет компьютер, про запятые правила вообще никто ничего не помнит.
21: Жительница Москвы, спортсменка Екатерина Соколова.
14: Как человек, который закончил лингвистический университет и изучал иностранные языки, я понимаю, что влияние на языки, оно постоянно, его невозможно избежать. И это происходит в каждом языке, и русский не исключение. И это абсолютно нормально, к этому надо относиться спокойно, все упрощается. Спустя там 10, 20, 30 лет об этом уже никто не вспомнит, и это станет новой нормой русского языка.
2: Кстати, то, что не единственный претендент на новую норму, лингвисты следят и за выражением «можно, пожалуйста». Например, когда вместо «дайте, пожалуйста, кофе» говорят «можно, пожалуйста, кофе». Сейчас такая конструкция не соответствует литературной норме, но не исключено, что выражение прижилось под влиянием английского «may I please» – «могу я, пожалуйста».
15: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 3 и 4 октября. Театр наций. Спектакль сказки Пушкина. Один из самых титулованных режиссеров мира Роберт Уилсон перенес на сцену несколько произведений Александра Сергеевича Пушкина. Получилась постановка на стыке драматического театра, современного искусства, кинематографа, пантомимы и авангардного танца с пластической и световой партитурами, производящими магическое впечатление. Музыку к спектаклю сочинил фрик-фолк-дуэт «Кукурузи». Подробнее на theaterofnations.ru. 12+.
16: Кошелек или жизнь? В 1968 году 20-летнюю американскую студентку Барбару Макл, дочь соучредителя крупной строительной компании, похитили из гостиницы беглый заключенный и его сообщница. Преступники закопали девушку в землю в специальном ящике, который был оборудован воздушным насосом, лампой и небольшими запасами еды и воды. Похитители потребовали у отца Барбары выкуп $500,000 и, получив деньги, сообщили приблизительные координаты ящика. На поиски было брошено около сотни агентов ФБР, и в конце концов Барбару обнаружили. Она провела под землей более 3 суток. Немного страдала от обезвоживания, но в остальном чувствовала себя хорошо. Похитителя вскоре арестовали и присудили пожизненное, а его сообщницу нашли только через несколько лет и приговорили к 4 годам тюрьмы.
15: Кошелек или жизнь? Специальный проект «Бизнес FM». Валюты.
16: Туркменский манат пришел на смену рублю в новой стране в 1993-м. На один манат тогда меняли 500 рублей, а получить на руки можно было не более 60 манат. В 2009-м валюту деноминировали в соотношении 5000 к 1. Сегодня манат в несколько раз дешевле доллара США.
15: Валюты. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
18: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
15: Отчеты и планы.
18: Apple 13 октября покажет новый смарт-хаб для управления умным домом. Это дисплей около 6 дюймов. Будут 2 версии, одна настольная, другая настенная. Обе питаются через USB, аккумулятора нет. Хаб позволит управлять термостатами, замками и другими устройствами. Также через него можно звонить по FaceTime, общаться по интеркому, слушать музыку и смотреть слайд-шоу из iCloud. Устройство распознает пользователя по голосу или лицу и показывает персонализированный контент. В тот же день, 13 октября, Apple представит новый HomePod Mini и Apple TV с более быстрыми процессорами для ей модели Siri. BMW представил стратегический план. Компания хочет вернуть рентабельность автомобильного бизнеса к 30-му году в целевой диапазон 8-10%. К этому времени свободный денежный поток в автомобильном сегменте должен быть не менее 7 миллиардов евро. Для этого BMW внедрит искусственный интеллект на всех этапах, от разработки до продаж, сократит управленческие должности и реорганизует подразделения. Компания адаптирует модельный ряд под разные регионы и уберет лишние модификации. Особое внимание Китаю. Там расширят местное производство и разработку. Dyson сняла с продаж умную зубную щетку камеры Jet с искусственным интеллектом за $500. Причина – девайс ломается после первой чистки. Покупатели жалуются, вода попадает внутрь корпуса, в батарейном отсеке скапливается конденсат, щетка перестает работать через 30 секунд после включения, струя работает неправильно, бывает полный отказ. Компания разрабатывала щетку 6 лет, зарегистрировала 38 патентов. Над проектом работали сотни инженеров, но уже через месяц после анонса пришлось экстренно убрать ее из продажи. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В Москве вы слушаете Бизнес ФМ. Рынок акций и рубль закрыли сентябрь в плюсе. Индекс Мосбиржи вырос до отметки 2268 пунктов. РТС составила 855 пунктов. За месяц Мосбиржа выросла на 4%, РТС на 7,5%. Официальный доллар подешевел почти на 3 рубля. В среду национальная валюта заметно выросла. Юань на Мосбирже упал до 12 рублей 37 копеек. Это минимум более чем за месяц. За доллар Банк России с 1 октября дает 83 рубля 56 копеек. Причины укрепления национальной валюты – дорогая нефть, продажа валюты перед длинными выходными в Китае и надежда на переговоры по Украине. Брент стоит около $104 за баррель, говорит инвестстратег Укари Капитал Сергей Суверов.
0: Главным итогом сегодняшнего дня на рынках стало повышение цен на нефть почти на 4%. Выросли котировки Brent. Это связано с тем, что конфликт на Ближнем Востоке по-прежнему находится во взрывоопасной стадии, пока никаких сигналов на деэскалацию противостояния США и Ирана нету, и многие пути транспортировки нефти остаются перекрытыми.

0: российской валюты, это может привести уже к ослаблению российской валюты.
1: Сергей Суверов, УК «Арий Капитал». Фундаментальных оснований для активного роста рынка акций нет. Текущее резкое укрепление носит скорее эмоционально-спекулятивный характер, считает директор аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырьева.
2: Я полагаю, что текущее достаточно резкое укрепление носит условно эмоционально-спекулятивный характер за счет того, что рынок узкий, какое-то крупное движение на валютном рынке могло вот привести к такому существенному движению. А в перспективе октября мы все-таки ожидаем, что курс будет стабилен где-то в диапазоне 84-85. Ну, то есть более-менее на тех же уровнях, на которых он торговался в сентябре после того, как какой-то основной такой блок волатильности сошел на нет.
3: А с индексом Мосбиржи весь день он где-то топчется, 2260. Это какое-то накопление сил перед движением вверх или, может быть, наоборот, затишье перед бурей?
2: Хотелось бы думать, что это первый вариант, но, к сожалению, у нас нет инсайдерской информации к тому, что там готовится прыжок тигра. В основном, к сожалению, сейчас отсутствует фундаментальное основание к тому, чтобы рынок начал активно расти, несмотря на то, что, да, действительно, он очень дешевый по большому количеству эмитентов, ну, существенно уже недооценен. И, в принципе, каких-то фундаментальных оснований к этому нет. Но поскольку общий фон вокруг рынка остается достаточно пессимистичным, и геополитическая картина смешанная, каких-то, да, очевидных драйверов ждать не приходится. С другой стороны, сейчас вышли новые спроектировки по бюджету, был обновлен прогноз Минэкономразвития. И, к сожалению, все эти новые вводные с точки зрения макро не вводят оптимизма. Например, то, на что мы обратили внимание, были повышены предполагаемые тарифы по индексации услуг ЖКХ на всю следующую трехлетку, на 2027, 2028, 2029 годы. Это, вероятнее всего, Банк России первично не закладывал свои прогнозы, соответственно, это дает свой дополнительный бустер в инфляцию. И это может выступить следствием того, что денежно-кредитная политика будет более жесткой. И, в общем-то, сейчас, наверное, рынок ждет того самого опорного октябрьского заседания, на котором Банк России тоже свой среднесрочный прогноз обновит и внесет больше ясности к тому, что ждать инвесторам в 2027 году.
1: Наталья Пырьева, «Цифроброкер». Следующее заседание Совета директоров Центрального банка состоится 23 октября. Владелец туроператора «Некстур» Нешет Хачкар задержан в Анталии. Его обвиняют в употреблении и распространении наркотиков, а также в организации проституции, сообщают турецкие СМИ. Операцию координировала прокуратура района Сирик. Были выданы ордера на 20 человек. Рейды прошли по 35 адресам и на двух судах. Задержаны 18 подозреваемых, еще двое в розыске. Нешет Качкар владеет «Анекс Туризм Групп», сетью отелей «Селектум» и авиакомпанией «Мави Геок Эйрлайнс», базирующейся в Анталии. В ее парке есть 7 самолетов, говорит независимый турецкий журналист Абдурахман Камбураглу.
4: Пока что о каких-либо сроках говорить, думаю, рано, потому что идет расследование, и суд будет решать, кому сколько давать, потому что в Турции за этот год очень много было арестов, задержаний именно по подозрению употребления и распространению наркотиков. Это уже новая волна, где речь идет еще о проституции. То есть в данный случай сроки могут меняться в зависимости, кто был замешан именно в этих делах. За последнее время были задержаны очень много бизнесменов, по большой части были также актеры, актрисы, то есть самые известные ведущих сериалов. Известны не только по Турции, но и в странах СНГ, Ближнем Востоке, тех сериалов, которые экспортируются во все страны мира. Днем за днем планка растет, и в этот круг добавляются более именитые бизнесмены, и среди них есть и люди, которые работали в мэриях.
5: А вообще часто таких крупных бизнесменов задерживают? Насколько это резонансно?
4: Ну, в этом году настолько много, что такого большого внимание уже это не привлекает. Уже это стало какой-то рутиной. Задержали. Значит, государство, полиция работает.
5: Какие-то последствия можно ли предположить для «Анекстура», вот для отелей, для авиалиний, которые вот все, собственно, завязаны?
4: Ну, мы пока что не знаем. Может быть, человек в целом ни в чем не виноват, а просто где-то его имя, может, фигурировало, или же о нем какая-то речь шла. Это зависит от масштаба обвинений. Если ситуация серьезная и в этом деле нуждает внешнее вмешательство, то государство на такие большие компании назначает своих попечителей, которые временно управляют этой компанией. Естественно, негативные последствия бывают, потому что туристы, люди, которые хотели бы бронировать через эту компанию, их можно

0: настораживает тот момент, что а вдруг ситуация усугублится, и они начинают отменять или же выбирать другие компании, естественно. Ну и бьет и по имиджу, потому что все это восстанавливать, что задерживают не одного человека, а если пройтись по списку, там есть и другие отели, другие люди, довольно-таки влиятельные. Может быть, даже это начало какой-то волны, могут последовать и другие аресты, другие операции владельцев других отелей. То есть это бьет не только по имиджу этой компании, а именно по имиджу и по Турции, потому что это отпугивает потенциальных туристов, которые хотели бы приехать в Турцию.
1: Абдурахман Камбураглу, независимый журналист. Информация о задержании в Турции владельца Annex Tour не влияет на работу компании в России, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Легко ушло. В 1997 году журналист британской газеты Daily Telegraph Найджел Рейнольдс отправился на очередное задание. Ему предстояло взять интервью у никому неизвестной молодой детской писательницы Джоан Роулинг. Для нее это был первый подобный опыт. Роулинг была зажата, смущалась, но оказалась интересной собеседницей. И в конце беседы подарила журналисту свою книгу «Гарри Поттер и философский камень» с автографом. Но детская литература Найджела не очень интересовала. Он пролистал роман и выбросил в мусор. А через полгода уже кусал локти. И не только потому, что сын замучил его просьбами о книжках про Гарри Поттера, а потому что каждый из 500 экземпляров самого первого издания, включая и подаренную Найджелу книгу, стал стоить порядка 50 тысяч фунтов. Легко ушло. Спецпроект на Бизнес FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
3: Аналитический центр ВЦИОМ по заказу РИА Новости провел опрос, в ходе которого выяснил мнение москвичей об удобстве проживания в столице. О результатах Бизнес FM рассказывала в начале сентября. Второй частью исследования стал разговор о том, как жители Москвы оценивают возможности для досуга и отдыха в городе. Вот некоторые из его выводов. Роль парков и скверов в повседневной жизни явно выросла. За последний год парки посещало абсолютное большинство респондентов – 91%. 8 из 10 опрошенных сказали, что бывают в парках не реже раза в месяц. В том числе почти каждый второй – минимум раз в неделю. Правда, 11% признались, что появляются в парках реже, чем раз в месяц, а 9% – что не появляются там вообще. О причинах в исследовании ничего не говорится. В той или иной степени уровнем комфортности близлежащих парков и скверов довольны 86% посетителей. И 61% опрошенных отмечают, что за последние пару лет уровень благоустройства вырос. Хотя 25% заявили, что уровень этот, на их взгляд, особо не изменился. А 9%, что он снизился, иногда даже существенно. Конечно, главные цели визита в парки – прогулки и уединение. Но довольно высокий интерес вызывает и событийная парковая жизнь, к которой оказался причастен практически каждый третий респондент. По словам замдиректора по социальным исследованиям аналитического центра ВЦИОМ Натальи Даудрих, для городского управления это означает переход от базового благоустройства к новой модели развития общественных пространств как генератора комфорта. Создавая конструкторы из парков, фестивалей, кафе, набережных, такие прокачанные городские пространства в итоге повышают качество жизни и помогают выигрывать конкуренцию за жителей. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: Москва 2058, студия Дмитрий Борисов. Здравствуйте. НАТО получило предупреждение России о том, что она готова использовать весь свой ядерный арсенал, включая ядерное оружие, в случае попыток устроить воздушную или морскую блокаду Калининградской области, заявил генсек блока Марк Рютте. Его слова передает агентство Рейтер. Рютте отметил, что НАТО является оборонительным альянсом и подчеркнул, что не воспринимает всерьез предупреждение о возможном применении ядерного оружия. Латвия может разместить у себя ядерное оружие, заявил президент страны Эдгар Ринкевич. По его словам, коллективное решение об этом должно принять НАТО, а юридических препятствий нет. Постпред США при НАТО Уиттакер опроверг сообщение о том, что Вашингтон планирует вывести из Европы от 25 до 40 тысяч своих военных. Ранее в сентябре телеканал NBC News сообщал, что Пентагон рассматривает возможность вывода из Европы вплоть до половины 80-тысячного контингента американских военнослужащих вместе с боевой авиацией, кораблями и вооружением. Также, по словам Уиттакера, Пентагон пока не принял решение о пересмотре размещения своих войск и военных баз в странах НАТО. Следственный комитет предлагает ввести права для езды на электросамокатах. Также предложено запретить детям до 16 лет управлять ими. Ведомство также требует запретить передвижение на самокатах по пешеходным зонам и тротуарам. Кроме того, в Следственном комитете предложили оснащать все такие средства индивидуальной мобильности характерными звуковыми средствами опознавания. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 9 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Множится версии инцидента на борту самолета Fly Dubai, который один из пилотов пытался отправить в пике. Премьер Израиля Нетаньяху утверждает, что обезвредить его помог один из пассажиров израильтян, после чего другие члены экипажа взяли на себя управление лайнером. Ранее сообщалось, что самолет могли посадить два пилота, граждане России и Украины, по счастливой случайности оказавшиеся в салоне. Не больше 60 часов на протяжении полугода для самозанятых. С 1 октября вводится лимит на работу с одним заказчиком. Речь идет о крупных компаниях, в том числе о маркетплейсах, которые для сокращения налоговых платежей активно практиковали работу с самозанятыми без полноценного оформления трудовых отношений. Кто и как будет контролировать лимит на трудовые часы? Освободить тротуары от электросамокатов, ввести права на управление ими с возрастным ограничением 16+. Следственный комитет выступил с пакетом инициатив об ограничении использования средств индивидуальной мобильности. Как их оценивают эксперты рынка? Все подробности в эфире «Бизнес FM». Полет, едва не ставший трагедией. Первые выводы после инцидента с рейсом Fly Dubai из Дубая в Тель-Авив. Самолет чудом удалось приземлить в Саудовской Аравии после того, как оба пилота выбыли из строя. Сейчас они госпитализированы, ведется следствие. Организован вывозной рейс для пассажиров. Он уже приземлился в аэропорту имени Бен-Гуриона. Это был первый в истории пассажирский рейс из Саудовской Аравии в Израиль. Что же произошло на борту? Евгений Перельчук продолжит.
5: Самая вероятная цепочка событий, построенная на множестве показаний очевидцев, данных флайт-радар и компетентных органов, выглядит так. Самолет Boeing 737 уже преодолел более половины маршрута Дубай-Тель-Авив, когда в кабине пилотов произошла потасовка. Второй пилот, гражданин Омана, напал с ножом на капитана, гражданина Индии, успел нанести несколько ударов и направить самолет к земле. Друг за другом Boeing подал два сигнала. Один означал аварийную ситуацию, второй – вероятный захват судна. Капитану, похоже, удалось справиться с нападавшим, открыть кабину и запросить помощь у бортпроводников и пассажиров. Судя по видео очевидцев, нападавшего скрутили проводами от наушников, а капитану дали кислородную маску и пытались остановить кровь. За считанные минуты, пока продолжалась схватка пилотов, самолет со скоростью около 500 км в час приближался к земле, потеряв около 4 км высоты. Среди пассажиров поднялась паника, однако вскоре Боинг удалось стабилизировать. Среди пассажиров по счастливой случайности нашлись два пилота, которым удалось посадить самолет. Израиль рассматривает инцидент как попытку теракта, целью которого было уничтожение лайнера со всеми пассажирами. Почти все они были израильтянами. А задумка террориста была в том, чтобы повторить 11 сентября на каком-нибудь израильском небоскребе. У него это все равно бы не получилось. Тель-Авив сразу после сигнала тревоги поднял в воздух истребители. Местные СМИ уже пишут со ссылкой на израильских чиновников, что Fly Dubai нарушила соглашение. Им не разрешалось допускать оманского пилота к полетам в Израиль. Впрочем, официально таких требований к пилотам компании не предъявляют, говорит командир Airbus A320, отличник Аэрофлота Андрей Литвинов.
6: Никто и никогда этого не определяет. За мою практику и за 40 лет авиации я такого не помню, чтобы кто-то там подбирал летчиков по религиозному признаку или по какому-то политическим взглядам. Наоборот, даже есть указание не обсуждать в кабине ни религиозные, ни политические темы. Пришли на работу, работайте. Нет таких критериев, потому что считается, что пилот – это надежный человек, прошедший профотбор, и психологически, и теоретически подкованный, физически здоров. Делать телодвижения, которые там ограничивают его какие-то моральные там принципы, нет никакой необходимости. Считается, что это люди здоровые и профессиональные. Случай из ряда вон выходящий, и, конечно, будут сделаны выводы определенные. Какие-то начнутся инструкции появятся, какие-то появятся, наверное, негласные указания.
5: Последствия схватки в кабине пилотов – вопрос отдельный. Коммерческая авиаиндустрия на протяжении всей своей истории принимала все меры для того, чтобы оба пилота не могли быть выведены из строя одновременно. Поход в уборную, прием пищи, отход ко сну на дальних перелетах и все остальные действия они производят отдельно. Доступ в кабину пилота во время полета запрещен, а дверь заблокирована, чтобы никто из пассажиров не мог захватить самолет. Это правило ввели после терактов 11 сентября. Случаи злонамеренных действий пилотов были, но единичные. Например, в 2015 году второй пилот Airbus A320 авиакомпании German Wings Андреас Лубиц дождался, пока капитан покинет кабину, заблокировал дверь и направил самолет в гору. В деле об исчезновении лайнера MH370 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году также подозревают злонамеренные действия пилота. Случаи, когда на место выбывшего из строя пилота садится бортпроводник или пассажир, на грани фантастики. Точнее, такие случаи были, но лишь в малой авиации. На тяжелых Boeing и Airbus таких историй еще не встречалось. Привлечение посторонних людей к штурвалу – это из области Голливуда, говорит авиаэксперт, главный редактор портала frequentflyers.ru Илья Шатилин.
7: Бортпроводники теоретически могут садиться за штурвал и по командам диспетчера выполнять определенные действия. Среди пассажиров невозможно найти пилота, чтобы это был гарантированный пилот. Как он может доказать, что он пилот? Это скорее, знаете, такие городские легенды про то, как пассажир там зашел в кабину пилота и пассажир и посадил самолет. На самом деле это так не работает. Процедура составлена таким образом, чтобы не были выведены два пилота одновременно. Для этого даже разное бортпитание дается. Да, чтобы там один отравился, то второй бы не мог отравиться. И, допустим, одновременно они не могут из туалета выходить. Да, то есть в кабине нужно все время кто-то оставаться. То есть там множество таких вот историй, скажем так, протокольных, да, связанных вот с этим. Оба пилота, допустим, друг друга убьют и останутся в кабине, то бортпроводник даже не сможет зайти в кабину пилота, потому что она будет закрыта, ее будет некому открыть снаружи.
5: В случае с рейсом из Дубая в Тель-Авив самолет посадили именно квалифицированные пилоты, оказавшиеся среди пассажиров. И попали в кабину они только потому, что сам капитан, несмотря на ранение, смог дверь открыть. По версии израильских СМИ, самолет посадили граждане России и Украины. В состав экипажа они не входили и не были при исполнении служебных обязанностей. Короче говоря, 180 пассажиров на борту спасло чудо. Вопли ужаса и молитвы во время резкого снижения самолета сменились аплодисментами и песнями счастливых спасенных. Уже после посадки. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: С 1 октября можно будет пополнять карту наличными через банкоматы любых банков, подключенных к системе быстрых платежей. Раньше это можно было сделать только через свои или партнерские устройства.
8: Подробности.
9: Но есть важное ограничение. ЦБ не обязывает банки жестко в один день обновлять софт на всех банкоматах. Участие в программе добровольное. Поначалу, после 1 октября, первый попавшийся вам банкомат может отказать принимать и отправлять наличные на карту чужого банка. Это будет означать, что интеграция с новым сервисом СБП еще не настроена. Лимиты скромные. За одну операцию не больше 25 тысяч рублей. В сутки 50 тысяч, в месяц 200. Операция не будет считаться стандартным переводом по СБП, поэтому может взиматься комиссия. Перед тем, как нажать кнопку «Внести», стоит внимательно прочитать написанное на экране. Пополнить можно только свою карту, чужую нельзя. Так что перевести деньги близким через чужой банкомат не получится. Сначала кладете на свою, потом переводите.
1: Насколько массово банки готовы подключиться к новой опции, говорит директор по банковским рейтингам агентства «Эксперты РА» Вячеслав Путиловский.
10: Учитывая, что СБП у нас национальная система и решение принимается наверху, то, скорее всего, им помогут это сделать.
11: Какие банки могут ввести комиссию и какую? Будет ли где-то бесплатно, может быть?
10: Предусмотрена ли законодательно здесь комиссия? Потому что то, что касается СБП, комиссии обычно ограничиваются тем или иным способом. Я думаю, что даже если они попытаются это сделать, например, кто-то из наших крупнейших в России банков, то я думаю, что эта ситуация будет отрегулирована через некоторое время. Ну, то есть смысл вводить эту опцию, если из-за высоких комиссий люди не будут ей пользоваться.
11: Как думаете, вот как сначала системообразующие банки подключатся, а потом все остальные?
10: Ну, у нас был пример, когда к СБП далеко не все системообразующие банки планировали подключаться. Это сделали уже под фактически давлением регулятора. На текущий момент, я думаю, дисциплина в кавычках повысилась, так что, наверное, да. Ядром будут системообразующие банки.
11: Почему вот такие низкие лимиты здесь? 25 тысяч за раз.
10: Я думаю, что это дело связано с тем, что здесь мы с пилотом имеем дело. То есть лимит поменять через некоторое время вполне возможно, и вряд ли это будет проблемой. Просто посмотреть, как это работает.
11: Что делать, если банкомат принял деньги, но они не зачислились?
10: В общем-то, все то же самое делать, что и в аналогичных случаях сейчас. То есть связываться со службой поддержки банка владельца банкомата. У них на этот случай есть протокол действий, согласно которому они считывают лог действий самого банкомата, там есть компьютер, видеокамер и так далее. После этого уже принимается решение, возвращать эти деньги или не возвращать их, или они, например, фальшивые были, или они вообще не попадали в банкомат.
11: Повлияет ли это как-то вообще на тарифы банков? Не поднимут ли они комиссии, может быть, за какие-то другие услуги?
10: Я думаю, напрямую это не повлияет, потому что, скорее всего, какие-то тарифы будут, но это они будут сильно напряженные для населения.
1: Вячеслав Путиловский, директор по банковским рейтингам агентства «Эксперты РА». Права для езды на электросамокатах предлагает ввести Следственный комитет. Также ведомство ратует за запрет детям до 16 лет использовать средства индивидуальной мобильности. Помимо электросамокатов, к ним относятся также сегвеи, гироскутеры, моноколеса и другие. Об этом всем на совещании в Совете Федерации сообщил старший инспектор 7-го отдела управления контроля за следственными органами ГСУ СК Дмитрий Осташкин. Кроме того, Следком выступает за запрет на движение электросамокатов по тротуарам и в пешеходных зонах. Акции кикшеринга ВУШ после этих заявлений в моменте падали на 4%. Но затем снижение замедлилось. При этом арендовать электросамокат, например, в Москве можно только с 18 лет, комментирует автоэксперт, автоблогер Павел Федоров.
12: Я просто напомню, что 16 лет – это мотоцикл. Права на мотоцикл – штука, которая очень серьезная. И не согласен, что все детские электросамокаты, даже самые маленькие, дотягивают до уровня мотоцикла. Может быть, начать с каких-то прав попроще, категории М или еще с чего-то. Ну, то есть, какие-то ступени пройти, потому что права настоящие серьезные – это уже такой практически полный запрет электросамокатов. Частные самокаты, которые уже находятся на руках у населения, и они куплены именно детям. То есть, куда эти самокаты девать? Более того, есть самокаты, которые по конструкции, по размеру, по весу. Они электрические, но они слабенькие, они рассчитаны именно на детей. Взрослый уже на нем не поедет, он просто не выдержит веса там или еще чего-то. Наверное, какой-то не хватает еще одной ступеньки, чтобы ограничить эту историю. Поэтому да, проблема серьезная, важная, но вот прям с 16 лет не уверен. Наверное, должны быть еще какие-то классы этих самокатов по мощности, по размеру, чтобы как-то это вот ранжировать. И на данный момент детям тоже взять самокат в аренду сложно, именно кикшеринговый. Тем не менее, есть рынок вот этих левых аккаунтов, и дети каким-то образом умудряются на этих самокатах оказываться. Поэтому с тем же успехом у этих детей могут оказаться и права, наверное, какой-то категории, или аккаунт, который зарегистрирован на 16-летнего ребенка. Наверное, надо решить проблему именно незаконного использования аккаунта в первую очередь, и тогда это как-то поможет. На велодорожке самокат представляет опасность для велосипедистов, и будут тоже столкновения, будут травмы и так далее. То есть надо понимать, в крайней правой полосе, где должны ехать велосипеды по дороге, не являющейся исключительной дорогой для автомобильного транспорта, там самокаты тоже принесут, соответственно, проблемы. То есть тут очень хорошо нужно подумать, все взвесить. Убирать с дорог на велодорожке не вариант. На дороге, естественно, тоже. Те же дети окажутся на дороге. Это просто невозможная ситуация. Их там быть не должно. Хорошая история про ограничения. Нужно подойти только к этому вопросу немножечко не с наскоку, а структурированно. Ограничить, допустим, по возрасту, по мощности и какую-то определенную группу школьников. Не всех сразу.
1: Павел Федоров, автоэксперт. ТАСС указывает, что в прошлом году в ДТП с участием средств индивидуальной мобильности погибли 68 человек.
13: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес.ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
4: В студии Дмитрий Борисов, здравствуйте. Кабмин продлил повышенное авансирование госзакупок промышленной продукции до 30 года. Кроме того, перечень такой продукции расширили на 22 позиции. Среди них ленточные роликовые конвейеры, подъемники, оборудование и инструменты для пайки и сварки, машины и аппараты для газотермического напыления. Размер предоплаты за будущие поставки составит не менее 80% стоимости контрактов. Центробанк прогнозирует нормализацию на топливном рынке до конца года. По базовому сценарию влияние на цены других товаров и услуг будет ограниченным, а инфляция продолжит снижаться после стабилизации. Эти оценки включены в проект денежно-кредитной политики на 2027-2029 годы. В России хотят сократить средний срок строительства до 1000 дней, заявил Марат Хуснуллин. Этого показателя намерены достигнуть к 30-му году. Сейчас он составляет 1250 дней, добавил вице-премьер. Также, по его словам, стройкомплекс России не планирует снижать темпы работы в регионах Донбасса и Новороссии, несмотря на сложную оперативную обстановку. Иран стал главным покупателем российского зерна, в частности, пшеницы. Страна закупила 192 тысячи тонн, перевозили товар через Каспийское море. Об этом сообщили газете «Ведомости» в аналитической компании «Прозерно». По ее оценке, экспорт зерна из России за июль, август и сентябрь составит 8,8 миллионов тонн против 14 миллионов тонн за тот же период прошлого года. В России рекордный урожай, но ограниченные возможности экспорта. Причина в закрытии для торгового судоходства Азово-Черноморского бассейна. Международный валютный фонд прогнозирует, что в этом году среди стран большой двадцатки самые высокие темпы роста ВВП будут у Индии и Индонезии. 6,4% и 5%. Соответственно, ожидается, что экономика США увеличится на 2,3%, в то время как крупнейшие экономики Европы покажут более слабую динамику. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Погода в Москве.
1: Внезапно в городе потеплело. Ну, правда, совсем не намного, на 1 градус. Прямо сейчас плюс 14. И такая же температура ждет нас и завтра. Максимальная дневная температура завтрашнего дня. На город надвигается холодный фронт. На выходных в столице будет всего плюс 11. 21.16 в Москве. Вы слушаете «Бизнес-ФМ». Для самозанятых с 1 октября вводится лимит на работу с одним заказчиком. Это 60 часов в месяц на протяжении полугода. О введении лимита напомнила Федерация независимых профсоюзов. Такие меры нужны для того, чтобы крупные компании, например, маркетплейсы, не нанимали самозанятых на продолжительную работу, чтобы платить меньше налогов. Валерий Убадоев продолжит.
14: Закон об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в первую очередь касается крупных цифровых платформ. В июле Минэкономразвитие представило предварительный перечень таких площадок. Всего их 12. Среди них есть одна иностранная компания. Это Джум. Остальные российские. Два крупнейших маркетплейса Озон и Wildberries, сервисы по доставке еды Delivery Club, Купер и Яндекс.Еда, Магнит Маркет и Яндекс.Маркет, Ламода и агрегаторы. Авито, Яндекс.Путешествия и Яндекс.Такси. Отдельная часть закона фокусируется на так называемой платформенной занятости, когда какой-либо человек находит работу или подработку через специальные агрегаторы. Для упрощения прибегнем к условным примерам. Допустим, Озон нанимает себе самозанятого кладовщика Ивана через Авито-подработку. И если Иван на протяжении полугода работал на складе Озон более 60 часов в месяц, то Авито-подработка должна будет приостановить прием заказов между Иваном и Озон. А налоговая может расценить такую подработку уже как систематическую работу и потребовать устроить Ивана как полноценного сотрудника со всеми вытекающими из этого налогами нормами и требованиями ТК. Но касается это не только крупных компаний, говорит основатель компании «Бизнес и налоги» Евгения Мимрук.
15: Это может касаться даже не только маркетплейсов, но и какого-то небольшого бизнеса, потому что я знаю, что есть компании, как раз-таки агрегаторы, которые предоставляют услуги по автоматизации работы с самозанятыми. Грубо говоря, есть какой-то мелкий бизнес, который хочет начать работать с 15 самозанятыми, и как раз-таки для составления договора, для составления документов, для выплат, они приходят к таким компаниям. И вот в том числе этот новый закон будет направлен на то, чтобы тоже компании, не только крупные маркетплейсы, но и малый и средний бизнес, не мог вот таким вот образом уклоняться от заключения трудового договора через агрегаторов.
14: Важно, что для самозанятого лимит в 60 часов в месяц на протяжении полугода относится только к конкретному заказчику. То есть, опять же, условный Иван может работать по 40-50 часов в месяц на Озон, Wildberries и Яндекс.Маркете одновременно, если не сойдет с ума. Но возникает вопрос, а кто вообще будет считать эти часы? Здесь следует обратить внимание на то, что в законе говорится именно о работе через агрегаторы, через биржи самозанятых. На таких сервисах люди выходят на подработку посменно. Следовательно, возможность фиксировать часы работы есть у самих платформ. ФНС в августе также уточняла, что новые правила не касаются прямых договоров с заказчиками, то есть когда компании и самозанятые заключают соглашение напрямую, без участия агрегатора. Однако и при таком подходе, если работодатель злоупотребляет, все равно могут возникнуть вопросы у регуляторов, говорит основатель консалтинговой компании «Wow Стратегия», эксперт в области e-commerce Сергей Петренко.
16: Когда кладовщик или курьер постоянно работает по графику, подчиняется руководителю и выполняет одну и ту же функцию, возникает признаки трудовых отношений и риск претензий налоговой и трудовой инспекции сохраняется. Для рынка это не отмена самозанятости, а сигнал. Постоянные смены и штатные функции придется выводить в более прозрачную модель через трудовой договор или кадрового подрядчика. В текущей истории мы наблюдаем очень интересный момент, что крупные компании как раз и могут создавать такие платформы и, соответственно, закручивать этот контур вокруг себя. А вот малый бизнес, как правило, работает с платформами-посредниками.
14: Также в законе прописано, что лимиты на работу у самозанятых применяются лишь в определенных сферах, но список довольно широкий. Это в том числе логистика, торговля, строительство, подбор персонала, IT и другие. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
1: Минцифры ужесточит регулировку передачи и перепродажи сим-карт. Такие меры содержатся в третьем пакете мер по борьбе с кибермошенничеством. Как это отразится на приезжающих в Россию иностранцах и как они оформляют сим-карты сейчас, продолжит Наталья Воробьева.
9: Для приезжего иностранца купить сим-карту в России сейчас и без того целый квест. После того, как в сентябре прошлого года вступил в силу запрет на передачу сим-карт третьим лицам, у иностранных граждан, приехавших в качестве туристов или трудовых мигрантов, остался один путь – оформлять сим-карты в салоне связи по своему паспорту, что сопряжено с целым рядом бюрократических задач, которые требуют уйму сил и, главное, времени. Своим опытом делится гражданка одной из прибалтийских стран Мария.
17: Девушка в офисе мобильного оператора очень путанно мне рассказала, как это делать, но потом, правда, распечатала инструкцию для иностранных граждан, в которой было написано, что я должна зарегистрироваться на госуслугах. В этом месте для меня совершенно непонятно алгоритм действий. После этого я должна была бы пойти в банк сдавать биометрию. Это тоже для меня совершенно непонятный алгоритм действий в местных условиях. Причем еще образец голоса я должна была бы оставить. То есть я не понимаю, какие сведения я оставляю не в своей стране. Я, в общем, не выполнила это все и сим-карту не купила. И это при том, что я разговариваю на русском языке.
9: Впрочем, в случаях, когда российские симки нужно централизованно оформить большому количеству иностранцев, в частности, приехавших на работу, операторы связи идут навстречу, говорит основатель компании «Капитал Кадры» Александр Селиванов.
18: Сейчас, если компании хотят организовать эту историю, то можно договориться с теми же операторами сотовой связи, которые могут организовать выезд и все это сделают на месте. Единственное, что они, конечно, хотят на большое количество работников приезжать, на 2-3, там никто не поедет, а сами иностранцы, если их правильно проконсультировать, в этом, в общем-то, ничего сложного нет. Время занимает, да. Побегать по инстанциям надо, да. Но если это делать групповым способом, то это можно сделать достаточно оперативно все. Потому что те же операторы связи, они заинтересованы в привлечения абонентов, им интересна такая группа, там, не знаю, 50 человек. Идет, они, конечно, выезжают, помогают и с биометрией, и со всеми остальными делами. А если поодиночке ходить для туристов, это вообще не вариант.
9: Третий пакет антифрод мер рынок серых сим-карт окончательно устраняет. В основном антифрод 3.0 регулирует их продажу. Теперь торговать сим-картами смогут только прямые дилеры, имеющие агентский договор с операторами связи. Физлицы и ИП такие договоры заключать не смогут. Кроме того, в продаже не смогут находиться предактивированные сим-карты, оформленные на других абонентов. Рынок эти изменения воспримет сложно, но по сути это доработка нерешенных вопросов, считает председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
19: Просто это тюнингуются те вопросы, которые раньше провисали. Да? То есть убивается рынок серых посредников, как я понимаю, кто продает сим-карты. Их могут продавать будут только прямые дилеры, у которых есть договор с оператором. Вся остальная серость должна быть с рынка уйти. Ну, уходить, наверное, будет тяжело, то есть потому что люди привыкли, но тем не менее и физикам, и ИПшникам запретят оформлять договор от имени операторов. То есть как-то рынок этот прикроется и, скорее всего, обелится. Государство тем или иным путем пытается сократить рынок менее анонимных, давайте назовем их серыми карт.
9: Первый пакет мер против телефонного и кибермошенничества был принят в марте прошлого года, второй – в июне этого. Работу над новым, третьим пакетом Минцифры начало в мае. Наталья Воробьева, Ольга Кашинская, Наталья Ксмачева, Бизнес-ФМ.
1: О других аспектах антифрода в дальнейшем эфире Бизнес-ФМ. В России зарегистрировали вакцину от аллергии на пыльцу березы. Препарат Аллергарда разработали специалисты Федерального медико-биологического агентства. Он также предназначен для борьбы с перекрестной пищевой аллергией, например, на яблоки. Курс лечения предполагает 5 уколов перед сезоном цветения. Насколько действенна вакцина, есть ли у нее зарубежные аналоги и когда она появится в клиниках, рассказывает врач-аллерголог, иммунолог Наталья Попова.
20: Она только-только зарегистрирована, и в этом году была только первая группа пациентов. Поэтому насколько она эффективна и хватит ли 5 инъекций, это будет известно дальше. Но мне, как аллергологу, кажется, что она будет очень эффективна. На самом деле я ее жду в широком применении для уже пациентов, которые будут приходить не только в институт, но и к обычным практикующим врачам.
21: Известно, когда пациенты смогут получить препарат и сколько вакцина будет стоить?
20: Пока таких данных нету. Это ближе мы к концу осени узнаем.
21: Во время испытаний произошли 5 случаев анафилаксии. Насколько серьезный риск от этой вакцины может быть?
20: Нет еще общего применения клинической практики. А то, что анафилаксия произошла, от этого никто не застрахован. Опять же, здесь надо еще разбираться, какой образ жизни пациент вел в период испытания вакцины. А соблюдал ли он все назначения врача?
21: Можно ли будет прививать детей этой вакциной?
20: Сразу нет, а в дальнейшем ее перспективе это время покажет.
21: Есть ли на Западе аналоги?
20: Я такого не встречала ни в литературе, нигде. Насколько мне известно, везде сейчас в приоритете метод лечения АСИТ, аллерген-специфическая иммунотерапия, которая медленное приучение организма к аллергену. Аналоги нашей разработки на Западе мне пока не встречались. И я думаю, что их просто нет.
1: Наталья Попова, врач-аллерголог, иммунолог. У участников испытаний вакцина снизила симптомы аллергии и потребность в лекарствах на четверть по сравнению с группой плацебо. Завершить испытания и получить окончательное разрешение на применение вакцины разработчики планируют в конце 2027 года.
13: Бизнес FM. Инструкция по применению.
22: Показания.
13: Потребность быть в курсе в любой момент.
22: Особые показания.
13: Дефицит времени.
22: Способ применения и дозы.
13: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
22: Передозировка.
13: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
22: и, очевидно, уже в курсе.
13: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
22: Консультация с врачом не требуется.
13: Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: В Москве 21:28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин поручил правительству централизованно собирать данные для обучения суверенных моделей искусственного интеллекта. В нормативные правовые акты должны быть внести изменения. Президент ждет доклада до 1 марта следующего года. Ответственным назначен премьер Михаил Мишустин. Kanye West заработал 1,5 миллиарда рублей на отмененном концерте в Петербурге. В августе Фонтанка сообщала, что рэпер получил предоплату, которая по закону останется у него, так как концерт сорвался по вине организатора. Сегодня агентство SA Agency сообщило об отмене концертов, что деньги за билеты зрителям начнут возвращать с 12 октября. Самый дорогостоящий тур летом продали в России за 30,4 миллиона рублей. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По ее словам, за эту сумму группа из 10 туристов отправилась почти на месяц в Анталию. В сумму вошли перелеты и питание. В рейтинг самых дорогих также вошли туры в Турцию за 23,3 миллиона рублей и 19 миллионов рублей. Саперы не обнаружили взрывчатки в вещах задержанного у авиабазы Лео Варден в Нидерландах мужчины. Он сам заявил охране, что везет бомбу. Его проверили, потому что содержимое сумки внешне напоминало взрывное устройство. Мужчину оперативно задержали, прилегающую территорию оцепили, людей из близлежащих районов эвакуировали. После того, как эксперты убедились в отсутствии взрывчатки, эти меры отменили. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 21:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Минцифры хочет ужесточить правила продажи сим-карты и порядок СМС-рассылок. Ведомство подготовило третий пакет мер для борьбы с мошенниками. Как ограничения, заложенные в антифрод 3.0, отразятся на добросовестных клиентов мобильных операторов. Кино и сериалы про коррумпированных правоохранителей больше не получат денег от государства. По данным «Коммерсанта», Ассоциация продюсеров кино и телевидения получила устные рекомендации от Минкульта не тиражировать сюжеты про оборотней в погонях. Юридически это никак не закреплено, а что будет на практике? Рост популярности препаратов для похудения диктует новые тренды производителям одежды. Сразу несколько мировых брендов сократили пошив вещей больших размеров. Насколько массовый характер носит это явление, мы спросили участников рынка. Все подробности в эфире «Бизнес FM».

0: оружия по применению.
1: Сим-карты организации СМС-рассылок. Минцифры подготовила третий пакет мер по борьбе с мошенниками. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, что принесет антифрод 3.0. Об этом Михаил Задорожный.
2: Согласно законопроекту, на госуслугах форма согласий. Там любой человек сможет просмотреть и при необходимости отозвать ранее выданные разрешения на обработку персональных данных. Это, безусловно, полезное нововведение. Часто поставив галочку в форме, люди соглашаются с передачей своих данных третьим лицам. И так по цепочке они могут дойти и до мошенников. Другая инициатива – очередное ужесточение оборота сим-карт. Торговать ими смогут только юрлица. Индивидуальные предприниматели и физлица больше не смогут заключать договор от имени операторов. В продаже должны быть только сим-карты с нулевым балансом. На практике предоплаченные симки, которыми можно пользоваться какое-то время без регистрации, уже не найти. Хотя когда-то они продавались чуть ли не в каждом подземном переходе. Сегодня в мошеннических колл-центрах обычно используют левые симки организаций, оформленные на случайных третьих лиц. Речь, конечно, не про федеральных операторов, они-то за этим следят. А вот небольшие виртуальные операторы, особенно в регионах, иногда предпочитают не замечать таких нарушений. Продолжает эксперт по технологиям, директор и партнер ИТ «Резерв» Павел Мясоедов.
3: Надо понимать, что вот эти пресловутые кимбоксы, они как функционируют? Покупаются как раз вот эти сим-карты в теневом обороте, зарегистрированные на людей, которые про это вообще ничего не знают, буквально фиктивно их паспорта в какой-то момент времени кому-то показываются, дальше вставляются в какой-то сим-бокс, и пошло-поехало, у вас мошеннические обзвоны идут вполне с реальных номеров, зарегистрированных на людей, но просто проблема, что не от лица этих людей. В случае, если у вас каналы реализации, дистрибуции этих сим-карт сужаются, и вы эти сим-карты, соответственно, можете продавать только через определенный канал, в этом случае у вас эта схема немножечко сходит на нет.
2: Проект «Антифрод 3.0» содержит некоторые уточнения ранее принятых мер из двух предыдущих законов на эту тему. Из нового ограничения СМС-рассылок. Этим смогут заниматься только операторы связи. Также документ содержит нормы, которые как будто не имеют прямого отношения к борьбе с мошенниками. Если коротко, хостинг-провайдеров хотят привлечь к выявлению средств обхода блокировок. То есть купить виртуальный сервер и развернуть на нем персональный VPN станет сложнее. Продолжает управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
4: Они не говорят о VPN, они говорят о способе обхода блокировок, да, постоянно. Так вот, будет некий реестр таких лиц, и если лицо находится вот в этом реестре, то ему хостинг-провайдер предоставлять услуги хостинга не может. Вот об этом речь идет. Дальше. Тот же самый хостинг-провайдер должен настроить взаимодействие с Роскомнадзором. Сам хостинг-провайдер имеет право запрашивать у клиента, и даже более того, он обязан это делать, цель покупки хостинга. Важно то, что нет обязанности анализировать трафик и выявлять вот те самые VPN-сервисы. Этого в законопроекте, в текущей его редакции, нет.
2: Антифрод 3.0 планируют внести в Госдуму этой осенью. Закон вступит в силу 1 марта 2028 года. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес FM.
1: Проект «Антифрод 3.0» также запрещает передачу сим-карт третьим лицам. Подробнее об этом в дальнейшем эфире Бизнес FM. Блогера и предпринимателя Дмитрия Портнягина, известного как «Трансформатор», приговорили к 5 годам колонии за отмывание более 15 миллионов рублей. Его взяли под стражу прямо в зале суда. Жену блогера приговорили к 8 годам, но отсрочили наказание до 14-летия ребенка. Ранее Портнягин погасил налоговый долг более 116 миллионов рублей, после чего дело о неуплате налогов прекратили. За последние годы под суд попадали и другие известные блогеры. К примеру, Александра Митрошина получила 3 года условно за отмывание более 115 миллионов рублей по той же статье. Почему приговоры оказались такими разными и есть ли у Портнягина шанс добиться смягчения наказания, комментирует адвокат бюро «Деловой фарватер», руководитель уголовно-правовой практики Артем Раевский.
5: Митрошину осудили по той же статье. Ей дали 3 года условный штраф. Конфискацию там еще применили. У Портнягина сумма примерно в 8 раз меньше, а срок 5 лет колонии. Наказание строже. Закон дает судье огромную вилку. От условного срока до 8 лет по этой статье. И выбор во многом здесь зависит именно от судьи, от конкретного кейса, от занимаемой подсудимым позиции по делу. Ведь вот даже если обратиться к Митрошину, то она частично признала вину. Портнягин не признал. Непризнание вины – это, конечно, право подсудимого, но на практике признание часто влияет на более мягкий приговор.
6: Можно ли рассчитывать на смягчение приговора в апелляционной инстанции? И вообще, будут ли его обжаловать?
5: Думаю, что да, поскольку вину он не признал. Более того, приговор весьма суровый. Если, допустим, защита отобьет эпизод, связанный с купли-продажей недвижимости, которая приобреталась Дмитрием Портнягиным из собственных средств в рамках открытой сделки, но я точно здесь не вижу сокрытия или маскировку источника денежных средств, за счет которых приобреталась эта недвижимость. Если как раз защита отобьет хотя бы один эпизод, связанный с тем, что недвижимость приобреталась как минимум до вменяемого деяния, связанного с уклонением от уплаты налогов, то это уменьшит объем обвинения и может повлиять на назначенное наказание в виде либо его изменения на альтернативный вид наказания, либо применить к нему условный срок, а может вообще отменить этот приговор. Самое, наверное, главное, это закон у нас освобождает от ответственности за налоги того, кто впервые уклонился и полностью расплатился. Именно чтобы люди гасили долги. Этот приговор посылает бизнесу обратный месседж. Человек заплатил 186 миллионов рублей, и все равно сядешь. Как адвокат, конечно, наказание формально в пределах статьи, но по своему виду оно чрезмерно суровое и целям наказания не соответствует.
1: Артем Раевский, адвокат. Портнягин начинал с торговли китайскими товарами, а прославился благодаря YouTube-каналу «Трансформатор», где он брал интервью у крупных предпринимателей. Позже Портнягин стал сооснователем «Клуб 500», закрытого клуба для состоятельных бизнесменов. Изначально его обвиняли в отмывании почти 64 миллионов рублей, но позже сумма сократилась почти в 4 раза. Защита намерена обжаловать приговор. Коррумпированных силовиков только на свои кино и сериалы, в которых полицейские, прокуроры и сотрудники спецслужб будут выставлены в негативном свете, больше не получат госфинансирование. Об этом изданию «Коммерсант» рассказали источники в индустрии. По их словам, новые вводные для продюсеров и сценаристов были озвучены в устном порядке, но, как говорится, все все поняли. Иван Медведев подробнее.
0: Согласно устным рекомендациям, о которых говорят источники «Коммерсанта», отныне, если кто-то захочет снять кино или сериал, в которых сотрудники МВД, ФСБ, Следственного комитета или прокуратуры берут взятки или участвуют в преступных схемах, государственного финансирования такой проект не получит. Но жизнь уже опередила время. Кого можно коррумпировать в «Колобке», «Холопе» или «Чебурашке» – фильмах, на которые деньги выделяет государство? Сериалы вроде «Аутсорса», где весь сюжет строятся вокруг системы коррупции в ОФСИН, или «Лихих», «Трассы» и других проектов, в которых эта линия как минимум присутствует, снимались на продюсерские средства. То есть сказать, что из-за такого негласного запрета отрасль лишится этой темы как таковой, нельзя. Вопрос в том, получат ли частные проекты о коррупции в силовых структурах прокатное удостоверение, говорит совладелец и генеральный продюсер компании «Парк Продакшн» Дмитрий Добужинский.
7: По большому счету, ну, кто платит, тот музыку заказывает. Есть другая проблема, что те же, кто заказывают это кино, они же дают прокатное удостоверение, если это кино. И по каким критериям они выдают, и дадут ли они, если у них внутренняя инструкция о том, что никакой милиционер никогда денег-то не берет вообще, ну, черт его знает.
0: Если бы такое требование работало раньше, мы могли бы никогда не увидеть «Левиафан» Андрея Звягинцева, недавно признанного иноагентом, а также «Майора» и «Дурака» Юрия Быкова. Все эти ленты снимались в том числе на бюджетные деньги. Но это было давно. Собственно, сам Быков признавал, что если бы уже в «Стороже» 2019 года бандиты были бы силовиками, это вряд ли прошло бы экспертизу Минкульта. Кинопродюсер, сценарист, президент кинокомпании «Царь Пикчерс» Александр Изотов исходит из того, что если такая устная рекомендация и есть, к этому остается относиться философски.
8: Для творческого человека любой запрет равносилен уменьшению творческой потенции. При этом, напомню, в Советском Союзе была очень мощная цензура, это не мешало делать нечасто, но хороший фильм.
9: Ну да, помните инициативу Швыдкова о том, чтобы цензуру наконец прописать, создать институции соответствующие цензурные, как в советское время, чтобы было понятно и прозрачно. Вот буквально в прошлом году Швыдков выступил.
8: Мы к этому плавно и идем. И скажу, что это не так, чтобы прям сильно сужает работу сценаристов. Ну, просто очень много однотипных фильмов, где картонные злодеи всем понятны и сразу видно, кто негодяй. Поэтому иногда можно и более творчески подойти к сценарию и людей описать разными.
0: Получить комментарии Юрия Быкова или режиссеров и продюсеров «Бумера», «Бригады» и «Жмурок» редакции не удалось. А вот режиссер «Аутсорса» на звонок ответил, но времени для предметного разговора, к сожалению, не нашел. Или слов. Иван Медведев, Рамиль Киселев, «Бизнес-ФМ».
1: В русском языке может появиться новый союз «то что». Например, вместо «я думаю, что это хорошая идея», «я думаю то, что это хорошая идея». Пока это считается ошибкой, но такая конструкция встречается все чаще, особенно в речи молодых людей. И со временем она может стать нормой, заявил РИА Новости научный сотрудник Института русского языка РАН Владимир Пахомов. Мы спросили наших постоянных спикеров, что они об этом думают.
10: Предприниматель из Санкт-Петербурга Симон Бородин.
11: Я, честно говоря, это слышу впервые, но все должно меняться. И изменение, совершенствование языка – это вещь, которая вполне так же объясняется, как совершенствование каких-то процессов и тому подобное. Поэтому, конечно же, у нас постоянно появляются новые слова, новые обороты. Язык не должен носить характер музейного экспоната. Он должен идти в ногу со временем и меняться. Главное, чтобы в обиход русского языка не входили какие-то выражения, не очень стандартные, какие-нибудь вульгарные. Если это вводится, значит, это назрело. Это же не просто сидит какой-то человек и говорит, а вот давайте изменим язык вот так. Он просто констатирует факт о том, что мы пришли к тому, что пора это менять. Уже, в принципе, так все говорят. Но очень важно сейчас, конечно же, бороться с тем, что ненормативная лексика становится нормой. Это тоже неправильно.
10: Ресторатор, совладелица ресторанных проектов «Мария Санта Вертели» и «Свинья и роза» Татьяна Мельникова.
12: Я консервативный человек, и принимать изменения в языке мне не так просто. Но мне приходится признавать, что язык не стоит на месте, появляются новые слова и термины, которые нужны просто, чтобы обозначить явления, которых раньше не было в нашем языке. Но когда слова, которые раньше считались ошибками, принимаются за норму, мне это нравится меньше. А я считаю, что это все стоит оставлять ошибочным, потому что люди просто меньше читают, и речь оскуднела, и привыкли пользоваться клавиатурой 9, ошибки исправляет компьютер, про запятые правила вообще никто ничего не помнит.
10: Жительница Москвы, спортсменка Екатерина Соколова.
13: Как человек, который закончил лингвистический университет и изучал иностранные языки, я понимаю, что влияние на языки, оно постоянно, его невозможно избежать. И это происходит в каждом языке, и русский не исключение. И это абсолютно нормально, к этому надо относиться спокойно, все упрощается. Спустя там 10, 20, 30 лет об этом уже никто не вспомнит, и это станет новой нормой русского языка.
1: Кстати, то, что не единственный претендент на новую норму, лингвисты следят и за выражением «можно, пожалуйста». Например, когда вместо «дайте, пожалуйста, кофе» говорят «можно, пожалуйста, кофе», сейчас такая конструкция не соответствует литературной норме. Не исключено, что выражение прижилось под влиянием английского «may I please» – «могу я, пожалуйста».
14: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Органайзер миллиардера. Если вы выматываетесь на работе, значит расходуете собственную энергию неэффективно. В этом абсолютно уверен Эван Уильямс, основатель платформ Medium и Blogger.com. Миллиардер говорит, что никогда бы не смог управлять сразу несколькими стартапами, если бы не прислушивался к собственным биоритмам. Больше всего энергии и наивысшая концентрация Уильямса в первой половине дня, поэтому все основные задачи он, как правило, перекладывает на утро. А в обед уходит на час-полтора в фитнес-зал. По словам Эвана, отжимания, подтягивания и бег помогают разгрузить голову и наиболее эффективно доработать день. Покинуть офис Уильямс старается при первых признаках усталости и потери концентрации. Бороться с самим собой в такой ситуации – это первый шаг к эмоциональному выгоранию, уверен миллиардер. Органайзер миллиардера на Бизнес FM. Компании и корпорации.
15: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
14: Отчеты и планы.
15: Apple 13 октября покажет новый смарт-хаб для управления умным домом. Это дисплей около 6 дюймов. Будут две версии, одна настольная, другая настенная. Обе питаются через USB, аккумулятора нет. Хаб позволит управлять термостатами, замками и другими устройствами. Также через него можно звонить по FaceTime, общаться по интеркому, слушать музыку и смотреть слайд-шоу из iCloud. Устройство распознает пользователя по голосу или лицу и показывает персонализированный контент. В тот же день, 13 октября, Apple представит новый HomePod Mini и Apple TV с более быстрыми процессорами для ей модели Siri. BMW представил стратегический план. Компания хочет вернуть рентабельность автомобильного бизнеса к 30-му году в целевой диапазон 8-10%. К этому времени свободный денежный поток в автомобильном сегменте должен быть не менее 7 миллиардов евро. Для этого BMW внедрит искусственный интеллект на всех этапах, от разработки до продаж, сократит управленческие должности и реорганизует подразделения. Компания адаптирует модельный ряд под разные регионы и уберет лишние модификации. Особое внимание Китаю. Там расширят местное производство и разработку. Dyson сняла с продаж умную зубную щетку Camera Jet с искусственным интеллектом за $500. Причина – девайс ломается после первой чистки. Покупатели жалуются, вода попадает внутрь корпуса, в батарейном отсеке скапливается конденсат, щетка перестает работать через 30 секунд после включения, струя работает неправильно, бывает полный отказ. Компания разрабатывала щетку 6 лет, зарегистрировала 38 патентов. Над проектом работали сотни инженеров, но уже через месяц после анонса пришлось экстренно убрать ее из продажи. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: «21:47 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Рынок акций и рубль закрыли сентябрь в плюсе. Индекс Мосбиржи составил 2268 пунктов, РТС – 855. За месяц Мосбиржа выросла на 4%, РТС на 7,5%, официальный доллар подешевел почти на 3 рубля. В среду национальная валюта заметно выросла, юань на Мосбирже упал до 12 рублей 37 копеек. Это минимум более чем за месяц. За доллар Банк России с 1 октября дает 83 рубля 56 копеек. Причины укрепления национальной валюты – дорогая нефть, продажа иностранной валюты перед длинными выходными в Китае и надежда на переговоры по Украине. Брент стоит около 104 долларов за баррель, говорит инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
16: Главным итогом сегодняшнего дня на рынках стало повышение цен на нефть почти на 4%. Выросли котировки Brent. Это связано с тем, что конфликт на Ближнем Востоке по-прежнему находится во взрывоопасной стадии. Пока никаких сигналов на деэскалацию противостояния США и Ирана нету. И многие пути транспортировки нефти остаются перекрытыми. Прежде всего, Армузский пролив. Рост цен на нефть помог закрепиться в положительной зоне индексу Мосбиржи. Он показал умеренный рост. Однако политический фон остается крайне напряженным и негативным, и он не позволяет рынку демонстрировать какое-то серьезное повышение. А в лидерах роста сегодня были бумаги нефтяных компаний «Татнефть» и «Лукойла», как раз на фоне роста цен.

0: негативный характер за счет того, что рынок узкий, и какое-то крупное движение на валютном рынке могло вот привести к такому существенному движению. А в перспективе октября мы все-таки ожидаем, что курс будет стабилен где-то в диапазоне 84-85. Ну, то есть более или менее на тех же уровнях, на которых он торговался в сентябре после того, как какой-то основной такой блок волатильности сошел на нет.
1: А с индексом Мосбиржи весь день он где-то топчется, 2-260. Это какое-то накопление сил перед движением вверх или, может быть, наоборот, затишье перед бурей?
0: Хотелось бы думать, что это первый вариант. Но, к сожалению, у нас нет инсайдерской информации к тому, что там готовится прыжок тигра. В основном, к сожалению, сейчас отсутствует фундаментальное основание к тому, чтобы рынок начал активно расти, несмотря на то, что, да, действительно, он очень дешевый по большому количеству эмитентов, ну, существенно уже недооценка и, в принципе, каких-то фундаментальных оснований к этому нет. Но поскольку общий фон вокруг рынка остается достаточно пессимистичным и геополитическая картина смешанная, каких-то, да, очевидных драйверов ждать не приходится. С другой стороны, сейчас вышли новые спроектировки по бюджету, был обновлен прогноз Минэкономразвития, и, к сожалению, все эти новые вводные с точки зрения макро не вводят оптимизма. Например, то, на что мы обратили внимание, были повышены предполагаемые тарифы по индексации услуг ЖКХ на всю следующую трехлетку, на 2027, 2028, 2029 годы. Это, вероятнее всего, Банк России первично не закладывал свои прогнозы, соответственно, это дает свой дополнительный бустер в инфляцию. И это может выступить следствием того, что денежно-кредитная политика будет более жесткой. И, в общем-то, сейчас, наверное, рынок ждет того самого опорного октябрьского заседания, на котором Банк России тоже свой среднесрочный прогноз обновит и внесет больше ясности к тому, что ждать инвесторам в 2027 году.
2: Наталья Пырьева, директор аналитического департамента «Цифроброкер». Следующее заседание Совета директоров Центрального банка состоится 23 октября. Мировые бренды одежды отказываются от больших размеров. H&M прекратил выпуск размеров 3XL и 4XL, а Манго резко сократил их долю в новых коллекциях платьев. Как пишет Guardian, магазины объясняют это падением спроса, а одной из причин называют растущую популярность препаратов для похудения, в том числе Оземпика. Действительно ли люди стали реже покупать одежду больших размеров и наблюдают ли такую тенденцию в России? Business FM спросила у участников рынка.
3: Бизнес говорит. Личный опыт.
4: Генеральный директор Финфлэйр Ксения Рясова.
5: У нас большие размеры только в самых хитовых позициях мы делаем, поэтому у нас спрос хороший. Но у меня подружка, у нее есть небольшой бренд по производству одежды именно для полных женщин, и она сказала, что все клиентки, которые были с большим чеком, все на Оземпике похудели, и сейчас спрашивают уже обычный размер. Поэтому действительно Оземпик очень сильно изменил моду для полных.
4: Руководитель Центра компетенций Альянса Bain Open, ведущий эксперт Института развития креативных индустрий НИУФШЕ Алексей Баженов.
6: Люди не похудели, а наоборот, все мировые прогнозы говорят, что в целом люди все-таки полнее становятся. Никаких заметных изменений спроса за последний год, что стали по-другому покупать, нет. Спрос меняется немножко в другой логике. Когда работают с нестандартными размерными рядами, то это всегда немножко другой тираж. И когда у нас огромный кризис наскакивает, по итогам которого 20 тысяч закрытий и уже там тысячи закрытий производств, селлеров, фабрик. В этой ситуации весь рынок трясет, и какие-то неустойчивые позиции просто рушатся. Когда у тебя какая-то ниша периферийная, то, возможно, какие-то бренды могут закрывать свои широкие линейки. На линейке XXL уже не шить, просто потому что там ниже спрос. Но это касается только одной части бизнесов, а другие бизнесы, которые специализируются на этой нише, они, наоборот, растут. Поэтому я бы не сказал, что в нишу одежды для XXL не нужно заходить. Мне кажется, что там как раз сама ниша многих может драйвить.
4: Преподаватель Британской высшей школы дизайна Екатерина Деева.
7: Не склонна соединять приход препаратов для похудения и снижение активности компании по бодипозитивам. Это просто был большой тренд, спровоцированный компаниями в поисках новой аудитории. Я бы не сказала, что одежда плюс сайз становится меньше. У нас есть бренды плюс сайз, которые активно развиваются. И в целом те, кто раньше до скачков бодипозитива и прихода похудательных препаратов предлагал,

0: Предлагал одежду в расширенной размерной сетке, те же в ней и остались.
1: В США спрос на одежду больших размеров растет на вторичном рынке. По данным платформы ThredUp, за первую половину года продажи таких вещей выросли более чем на 17%. Одновременно на треть увеличилось и число предложений. А вот с мировых подиумов модели плюс сайз практически исчезли. По подсчетам Vogue Business, на показах сезона осень-зима 26 года на них пришлось менее половины процента всех представленных образов.
2: «Между делом» с Кирой Альтман.
3: Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи «Фрагмент», принимает меня в гостях и рассказывает, как он взвешивал и не взвешивал, как он рисковал решением делать персональную выставку тайваньского дуэта молодых художников, хотя вживую работы в руках не держал.
4: Бизнес-партнер галереи предложил мне этих художников, и я согласился. Я посмотрел на эти работы, и мне они сразу понравились. Но надо было выбрать их, надо... Понятно, очень достаточно сложно выбирать искусство, когда ты не видел его живьем. Поэтому это был риск. И риск заключался в нескольких моментах. Первое – это сразу предложить художникам, которые, можно сказать, в начале карьеры сольную выставку, а не где-нибудь в Нью-Йорке. Второй момент – поверить в работы, которых ты живьем не видел. Но здесь все сошлось. Вот так они и были выбраны, но все-таки у меня работа в коммерческой галерее. То есть наша задача не просто сделать выставку. Наша задача – это результат, показать результат художникам, чтобы эти работы нашли классных коллекционеров. И это все должно соединиться. С одной стороны, программа галереи, с другой стороны, сами художники и, конечно, их искусство, которым они занимаются.
3: И вот решение принято. Работы приезжают в Нью-Йорк, их распаковывают в пространстве галереи. И вот что происходит дальше.
5: Расставляете вдоль стен.
4: Да, это примерно так и работает. На нее вначале приходит нас. И вот тогда я понял, что мы угадали. Все. Случился матч невероятный, потому что нет дуэт художников, они из Тайваня. У них невероятная техника и невероятный смысл, который есть за этими работами.
3: Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи «Фрагмент». Кира Альтман, Бизнес ФМ.
2: «Между делом» на Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
6: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Суд арестовал нового фигуранта дела о фортификациях Курской области под стражу. Заключен начальник отдела управления инженерных войск Ленинградского военного округа полковник Александр Баринов. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Ранее Александр Хинштейн сообщал, что задержан сотрудник Минобороны, отвечавший за приемку оборонительных сооружений в области и соседних регионах. Курский губернатор написал, что этот чиновник подписывал акты приемки фактически не глядя. НАТО получило предупреждение России о том, что она готова использовать весь свой арсенал, включая ядерное оружие, в случае попыток устроить воздушную или морскую блокаду Калининградской области. Об этом заявил генсек блока Марк Рютте, передает Рейтер. Рютте отметил, что НАТО является оборонительным альянсом и подчеркнул, что не воспринимает всерьез предупреждение о возможном применении ядерного оружия. Постпред США при НАТО Мэтью Итакер опроверг сообщение о том, что Вашингтон планирует вывести из Европы до 40 тысяч своих военных. Ранее телеканал NBC News сообщал, что Пентагон рассматривает возможность вывода из Европы вплоть до половины 80-тысячного контингента американских военнослужащих вместе с боевой авиацией, кораблями и вооружениями. Ранее Итакер заявлял, что уверен, что Россия не стремится к конфликту с альянсом. Киев может остаться без исправных истребителей F-16 к концу года, пишет газета Wall Street Journal. По ее сведениям, более половины переданных Украине истребителей стоят в очереди на техобслуживание. Американский генерал-лейтенант ВВС Дэвид Дептула заявил изданию, что ситуация превращается для ВСУ в кризис противовоздушной обороны. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Руководство авиакомпании «Fly Dubai» ждет расшифровки данных черных ящиков, которые должны пролить свет на обстоятельства инцидента, едва не закончившегося крушением пассажирского самолета, летевшего в Тель-Авив. Катастрофу пытался устроить один из пилотов. «Бизнес ФМ» собрал всю известную на этот час информацию. Не больше 60 часов на протяжении полугода для самозанятых с 1 октября вводится лимит на работу с одним заказчиком. Речь идет о крупных компаниях, в том числе маркетплейсах, которые для сокращения налоговых платежей активно практиковали работу с самозанятыми без полноценного оформления трудовых отношений. Кто и как будет контролировать лимит на трудовые часы? Освободить тротуары от электросамокатов и ввести права на управление ими с возрастным ограничением 16+. Следственный комитет выступил с пакетом инициатив об ограничении использования средств индивидуальной мобильности, как их оценивают эксперты рынка. Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». Полет, едва не ставший трагедией. Первые выводы после инцидента с рейсом Fly Dubai из Эмиратов в Тель-Авив. Самолет чудом удалось приземлить в Саудовской Аравии после того, как оба пилота выбыли из строя. Сейчас они госпитализированы и ведется следствие. Был организован вывозной рейс для пассажиров, первый в истории, из Саудовской Аравии в Израиль. Что же произошло на борту? Евгений Перельчук продолжит.
7: Самая вероятная цепочка событий, построенная на множестве показаний очевидцев, данных флайт-радар и компетентных органов, выглядит так. Самолет Boeing 737 уже преодолел более половины маршрута Дубай-Тель-Авив, когда в кабине пилотов произошла потасовка. Второй пилот, гражданин Омана, напал с ножом на капитана, гражданина Индии, успел нанести несколько ударов и направить самолет к земле. Друг за другом Boeing подал два сигнала. Один означал аварийную ситуацию, второй – вероятный захват судна. Капитану, похоже, удалось справиться с нападавшим, открыть кабину и запросить помощь у бортпроводников и пассажиров. Судя по видео очевидцев, нападавшего скрутили проводами от наушников, а капитану дали кислородную маску и пытались остановить кровь. За считанные минуты, пока продолжалась схватка пилотов, самолет со скоростью около 500 км в час приближался к земле, потеряв около 4 км высоты. Среди пассажиров поднялась паника, однако вскоре Боинг удалось стабилизировать. Среди пассажиров по счастливой случайности нашлись два пилота, которым удалось посадить самолет. Израиль рассматривает инцидент как попытку теракта, целью которого было уничтожение лайнера со всеми пассажирами. Почти все они были израильтянами. А задумка террориста была в том, чтобы повторить 11 сентября на каком-нибудь израильском небоскребе. У него это все равно бы не получилось. Тель-Авив сразу после сигнала тревоги поднял в воздух истребители. Местные СМИ уже пишут со ссылкой на израильских чиновников, что Fly Dubai нарушила соглашение. Им не разрешалось допускать оманского пилота к полетам в Израиль. Впрочем, официально таких требований к пилотам компании не предъявляют, говорит командир Airbus A320, отличник Аэрофлота Андрей Литвинов.
8: Никто и никогда этого не определяет. За мою практику и за 40 лет авиации я такого не помню, чтобы кто-то там подбирал летчиков по религиозному признаку или по какому-то политическим взглядам. Наоборот, даже есть указание не обсуждать в кабине ни религиозные, ни политические темы. Пришли на работу, работайте. Нет таких критериев, потому что считается, что пилот – это надежный человек, прошедший профотбор и психологические, и теоретические подходы. Подкованный, физически здоров, делать телодвижения, которые там ограничивают его какие-то моральные там принципы, нет никакой необходимости. Считается, что это люди здоровые и профессиональные. Случай из ряда вон выходящий, и, конечно, будут сделаны выводы определенные. Какие-то начнутся инструкции появятся, какие-то появятся, наверное, негласные указания.
7: Последствия схватки в кабине пилотов – вопрос отдельный. Коммерческая авиаиндустрия на протяжении всей своей истории принимала все меры для того, чтобы оба пилота не могли быть выведены из строя одновременно. Поход в уборную, прием пищи, отход ко сну на дальних перелетах и все остальные действия они производят отдельно. Доступ в кабину пилота во время полета запрещен, а дверь заблокирована, чтобы никто из пассажиров не мог захватить самолет. Это правило ввели после терактов 11 сентября. Случаи злонамеренных действий пилотов были, но единичные. Например, в 2015 году второй пилот Airbus A320 авиакомпании German Wings Андреас Лубиц дождался, пока капитан покинет кабину, заблокировал дверь и направил самолет в гору. В деле об исчезновении лайнера MH370 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году также подозревают злонамеренные действия пилота. Случаи, когда на место выбывшего из строя пилота садится бортпроводник или пассажир, на грани фантастики. Точнее, такие случаи были, но лишь в малой авиации. На тяжелых Boeing и Airbus таких историй еще не встречалось. Привлечение посторонних людей к штурвалу – это из области Голливуда, говорит авиаэксперт, главный редактор портала frequentflyers.ru Илья Шатилин.
9: Бортпроводники теоретически могут садиться за штурвал и по командам диспетчера выполнять определенные действия. Среди пассажиров невозможно найти пилота, чтобы это был гарантированный пилот. Как он может доказать, что он пилот? Это скорее, знаете, такие городские легенды про то, как пассажир там зашел в кабину пилота и пассажир и посадил самолет. На самом деле это так и не работает. Процедура составлена таким образом, чтобы не были выведены два пилота одновременно. Для этого даже разное бортпитание дается. Да, чтобы там один отравился, то второй бы не мог отравиться. И, допустим, одновременно они не могут из туалета выходить. Да, то есть в кабине нужно все время кто-то оставаться. То есть там множество таких вот историй, скажем так, протокольных, да, связанных вот с этим. Если пилота, допустим, друг друга убьют и останутся в кабине, то бортпроводник даже не сможет зайти в кабину пилота, потому что она будет закрыта, ее будет некому открыть снаружи.
7: В случае с рейсом из Дубая в Тель-Авив самолет посадили именно квалифицированные пилоты, оказавшиеся среди пассажиров. И попали в кабину они только потому, что сам капитан, несмотря на ранение, смог дверь открыть. По версии израильских СМИ, самолет посадили граждане России и Украины. В состав экипажа они не входили и не были при исполнении служебных обязанностей. Короче говоря, 180 пассажиров на борту спасло чудо. Вопли ужаса и молитвы во время резкого снижения самолета сменились аплодисментами и песнями счастливых спасенных. Уже после посадки. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: 1 октября можно будет пополнять карты наличными через банкоматы любых банков, подключенных к системе быстрых платежей. Раньше это можно было сделать только через свои или партнерские устройства.
10: Подробности. Но есть важное ограничение. ЦБ не обязывает банки жестко в один день обновлять софт на всех банкоматах. Участие в программе добровольное. Поначалу, после 1 октября, первый попавшийся вам банкомат может отказать принимать и отправлять наличные на карту чужого банка. Это будет означать, что интеграция с новым сервисом СБП еще не настроена. Лимиты скромные. За одну операцию не больше 25 тысяч рублей. В сутки 50 тысяч, в месяц 200. Операция не будет считаться стандартным переводом по СБП, поэтому может взиматься комиссия. Перед тем, как нажать кнопку «Внести», стоит внимательно прочитать написанное на экране. Пополнить можно только свою карту, чужую нельзя. Так что перевести деньги близким через чужой банкомат не получится. Сначала кладете на свою, потом переводите.
1: Насколько массово банки готовы подключиться к новой опции, говорит директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.
11: Учитывая, что СБП у нас национальная система и решение принимается наверху, то, скорее всего, им помогут это сделать.
12: Какие банки могут ввести комиссию и какую? Будет ли где-то бесплатно, может быть?
11: Предусмотрена ли законодательно здесь комиссия? Потому что то, что касается СБП, комиссии обычно ограничиваются тем или иным способом. Я думаю, что даже если они попытаются это сделать, например, кто-то из наших крупнейших в России банков, то я думаю, что эта ситуация будет отрегулирована через некоторое время. Ну, то есть смысл вводить эту опцию, если из-за высоких комиссий люди не будут ей пользоваться.
12: Как думаете, вот как сначала системообразующие банки подключатся, а потом все остальные?
11: Ну, у нас был пример, когда к СБП далеко не все системообразующие банки планировали подключаться. Это сделали уже под фактически давлением регулятора. На текущий момент, я думаю, дисциплина в кавычках повысилась, так что, наверное, да, ядром будут системообразующие банки.
12: Почему вот такие низкие лимиты здесь? 25 тысяч за раз.
11: Я думаю, что это дело связано с тем, что здесь мы с пилотом имеем дело. То есть лимит поменять через некоторое время вполне возможно, и вряд ли это будет проблемой. просто посмотреть, как это работает.
12: Что делать, если банкомат принял деньги, но они не зачислились?
11: В общем-то, все то же самое делать, что и в аналогичных случаях сейчас. То есть связываться со службой поддержки банка владельца банкомата. У них на этот случай есть протокол действий, согласно которому они считывают лог действий самого банкомата, там есть компьютер, видеокамер и так далее. После этого уже принимается решение, возвращать эти деньги или не возвращать их, или они, например, фальшивые были, или они вообще не попадали в банкомат.
12: Повлияет ли это как-то вообще на тарифы банков? Не поднимут ли они комиссии, может быть, за какие-то другие услуги?
11: Я думаю, напрямую это не повлияет, потому что, скорее всего, какие-то тарифы будут, но вряд ли они будут сильно напряжные для населения.
1: Вячеслав Путилевский, директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА». Права для езды на электросамокатах предлагает ввести Следственный комитет. Также ведомство ратует за запрет детям до 16 лет использовать средства индивидуальной мобильности. Помимо электросамокатов, к ним относятся также и сегвеи, гироскутеры, моноколеса и другие. Об этом всем на совещании в Совете Федерации сообщил старший инспектор 7-го отдела управления контроля за следственными органами ГСУ СК Дмитрий Осташкин. Кроме того, Следком выступает за запрет на движение электросамокатов по тротуарам и в пешеходных зонах. Акции кикшеринга УЖ после этих заявлений в моменте падали на 4%, но затем снижение замедлилось. При этом арендовать электросамокат, например, в Москве, можно только с 18 лет. Комментирует автоэксперт, автоблогер Павел Федоров.
13: Я просто напомню, что 16 лет это мотоцикл. Права на мотоцикл, штука, которая очень серьезная. И не согласен, что все детские электросамокаты, даже самые маленькие, дотягивают до уровня мотоцикла. Может быть, начать с каких-то прав попроще, категории М или еще с чего-то. Ну, то есть, какие-то ступени пройти, потому что права настоящие серьезные, это уже такой практически полный запрет электросамокатов. Частные самокаты, которые уже находятся на руках у населения, и они куплены именно детям. То есть, куда эти самокаты девать? Более того, есть самокаты, которые по конструкции, по размеру, по весу. Они электрические, но они слабенькие, они рассчитаны именно на детей. Взрослый уже на нем не поедет, он просто не выдержит веса там или еще чего-то. Наверное, какой-то не хватает еще одной ступеньки, чтобы ограничить эту историю. Поэтому да, проблема серьезная, важная, но вот прям с 16 лет не уверен. Наверное, должны быть еще какие-то классы этих самокатов по мощности, по размеру, чтобы как-то это вот ранжировать. И на данный момент детям тоже взять самокат в аренду сложно, именно кикшеринговый. Тем не менее, есть рынок вот этих левых аккаунтов, и дети каким-то образом умудряются на этих самокатах оказываться. Поэтому с тем же успехом у этих детей могут оказаться и права, наверное, какой-то категории, или аккаунт, который зарегистрирован на 16-летнего ребенка. Наверное, надо решить проблему именно незаконного использования аккаунта в первую очередь, и тогда это как-то поможет. На велодорожке самокат представляет опасность для велосипедистов, и будут тоже столкновения, будут травмы и так далее. То есть надо понимать, в крайней правой полосе, где должны ехать велосипеды по дороге, не являющейся исключительной дорогой для автомобильного транспорта, там самокаты тоже принесут, соответственно, проблемы. То есть тут очень хорошо нужно подумать, все взвесить. Убирать с дорог на велодорожке не вариант. На дороге, естественно, тоже. Те же дети окажутся на дороге. Это просто невозможная ситуация. Их там быть не должно. Хорошая история про ограничения. Нужно подойти только к этому вопросу немножечко не с наскоку, а структурированно ограничить, допустим, по возрасту, по мощности и какую-то определенную группу школьников, не всех сразу.
1: Павел Федоров, автоблогер. ТАСС указывает, что в прошлом году в ДТП с участием средств индивидуальной мобильности погибли 68 человек.
2: Культ наличности. Лица на банкнотах. Пожалуй, самый почитаемый в Южной Корее король Сэджон Великий. Он правил корейским государством Чосон в первой половине 15 века. Ван Сэджон был монархом-просветителем. Ему приписывают создание научной академии, а также прорывы, которые под его руководством страна осуществила в искусстве, праве и медицине. Однако главной его заслугой считается разработка иероглифического алфавита Хангыль, которым по сей день пользуются и в Северной, и в Южной Кореях. Согласно легенде, идея создания такой письменности появилась, когда Сэджон Великий увидел спутанную рыболовную сеть. Память о правителе увековечена его портретом на банкноте в 10 тысяч южнокорейских вон. Культ наличности на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Обналичивание денег и вывод средств за рубеж сократилось более чем на треть. За первое полугодие объем подозрительных операций составил почти 21 миллиард рублей против 32 миллиардов за аналогичный период 2025 года. Снижение на 35%, подсчитали в Центробанке. Более чем вдвое, до 7,4 миллиарда рублей, уменьшилось обналичивание в банковском секторе. Годом ранее было почти 16 миллиардов рублей. Зарплаты в России за 4 года выросли почти в 6 раз быстрее производительности труда, на 25% против 4. Центробанк считает этот разрыв источником инфляционного давления, поскольку бизнес перекладывает растущие издержки в цены. Росстат сообщил, что инфляция за неделю с 22 по 28 сентября составила 12%, годовая замедлилась до 6,25%. Больше всего подорожали помидоры и яйца. В целом, как сообщает ведомство, плодово-овощная продукция, а также сахарный песок стали дешевле. Не изменились цены на бензин, дизтопливо подешевело на 0,6%. Азиатские компании могут побить рекорд 2021 года по привлечению капитала через фондовый рынок, пишет агентство Рейтер. Инвесторы уже вложили в этом году в акции и облигации более 327 миллиардов долларов. Это на 53% больше, чем в прошлом году. Основным драйвером роста остается искусственный интеллект. На технологические компании пришлось 38% всего объема привлечения. Это в 3 раза больше, чем было год назад. Поставки нефти с Ближнего Востока достигли 98% от довоенного уровня, сообщает Bloomberg. Отгрузка нефти восстановилась до 17,5 миллионов баррелей в день. Аналитики JP Morgan и Goldman Sachs отмечают, что пока еще нет полной стабилизации, так как сохраняются риски для судоходства. А цены на нефть падают вследствие увеличения объемов поставок по ключевому саудовскому трубопроводу «Восток-Запад». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ» в студии Ольга Кокорекина. Минцифры ужесточит регулировку передачи и перепродажи сим-карт. Такие меры содержатся в третьем пакете мер по борьбе с кибермошенничеством. Как это отразится на приезжающих в Россию иностранцах и как они оформляют сим-карты сейчас, продолжит Наталья Воробьева.
14: Закон об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в первую очередь касается крупных цифровых платформ. В июле Минэкономразвитие представило предварительный перечень таких площадок. Всего их 12. Среди них есть одна иностранная компания. Это Джум. Остальные российские. Два крупнейших маркетплейса Озон и Wildberries, сервисы по доставке еды Delivery Club, Кубер и Яндекс.Еда, Магнит-маркет и Яндекс.Маркет, Ламода и агрегаторы. Авито, Яндекс.Путешествия и Яндекс.Такси. Отдельная часть закона фокусируется на так называемой платформенной занятости, когда какой-либо человек находит работу или подработку через специальные агрегаторы. Для упрощения прибегнем к условным примерам. Допустим, Озон нанимает себе самозанятого кладовщика Ивана через Авито-подработку. И если Иван на протяжении полугода работал на складе Озон более 60 часов в месяц, то Авито-подработка должна будет приостановить прием заказов между Иваном и Озон. А налоговая может расценить такую подработку уже как систематическую работу и потребовать устроить Ивана как полноценного сотрудника со всеми вытекающими из этого налогами и требованиями ТК. Но касается это не только крупных компаний, говорит основатель компании «Бизнес и налоги» Евгения Мемрук.
15: Это может касаться даже не только маркетплейсов, но и какого-то небольшого бизнеса, потому что я знаю, что есть компании, как раз-таки агрегаторы, которые предоставляют услуги по автоматизации работы с самозанятыми. Грубо говоря, есть какой-то мелкий бизнес, который хочет начать работать с 15 самозанятыми, и как раз-таки для составления договора, для составления документов, для выплат, они приходят к таким компаниям. И вот в том числе этот новый закон будет направлен на то, чтобы тоже компании, не только крупные маркетплейсы, но и малый и средний бизнес, не мог вот таким вот образом уклоняться от заключения трудового договора через агрегаторов.
14: Важно, что для самозанятого лимит в 60 часов в месяц на протяжении полугода относится только к конкретному заказчику. То есть, опять же, условный Иван может работать по 40-50 часов в месяц на Озон, Wildberries и Яндекс.Маркете одновременно, если не сойдет с ума. Но возникает вопрос, а кто вообще будет считать эти часы? Здесь следует обратить внимание на то, что в законе говорится именно о работе через агрегаторы, через биржи самозанятых. На таких сервисах люди выходят на подработку посменно. Следовательно, возможность фиксировать часы работы есть у самих платформ. ФНС в августе также уточняла, что новые правила не касаются прямых договоров с заказчиками, то есть когда компании и самозанятые заключают соглашение напрямую, без участия агрегатора. Однако и при таком подходе, если работодатель злоупотребляет, все равно могут возникнуть вопросы у регуляторов, говорит основатель консалтинговой компании «Wow Стратегия», эксперт в области e-commerce Сергей Петренко.
16: Когда кладовщик или курьер постоянно работает по графику, подчиняется руководителю и выполняет одну и ту же функцию, возникает признаки трудовых отношений, и риск претензий налоговой и трудовой инспекции сохраняется. Для рынка это не отмена самозанятости, а сигнал. Постоянные смены и штатные функции придется выводить в более прозрачную модель через трудовой договор или кадрового подрядчика. В текущей истории мы наблюдаем очень интересный момент, что крупные компании как раз и могут создавать такие платформы и, соответственно, закручивать этот контур вокруг себя. А вот малый бизнес, как правило, работает с платформами-посредниками.
14: Также в законе прописано, что лимиты на работу у самозанятых применяются лишь в определенных сферах, но список довольно широкий. Это в том числе логистика, торговля, строительство, подбор персонала, IT и другие. Валерий Бадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
1: Минцифры ужесточит регулировку передачи и перепродажи сим-карт. Такие меры содержатся в третьем пакете инициатив, направленных на борьбу с кибермошенничеством. Как это отразится на приезжающих в Россию иностранцах и как они оформляют сим-карты сейчас, продолжит Наталья Воробьева.
10: Для приезжего иностранца купить сим-карту в России сейчас и без того целый квест. После того, как в сентябре прошлого года вступил в силу запрет на передачу сим-карт третьим лицам, у иностранных граждан, приехавших в качестве туристов или трудовых мигрантов, остался один путь – оформлять сим-карты в салоне связи по своему паспорту, что сопряжено с целым рядом бюрократических задач, которые требуют уйму сил и, главное, времени. Своим опытом делится гражданка одной из прибалтийских стран Мария.
17: Девушка в офисе мобильного оператора очень путанно мне рассказала, как это делать, но потом, правда, распечатала инструкцию для иностранных граждан, в которой было написано, что я должна зарегистрироваться на госуслугах. В этом месте для меня совершенно непонятно алгоритм действий. После этого я должна была бы пойти в банк сдавать биометрию. Это тоже для меня совершенно непонятный алгоритм действий в местных условиях. Причем еще образец голоса я должна была бы оставить. То есть я не понимаю, какие сведения я оставляю не в своей стране. Я, в общем, не выполнила это все и сим-карту не купила.
10: Впрочем, в случаях, когда российские симки нужно централизованно оформить большому количеству иностранцев, в частности, приехавших на работу, операторы связи идут навстречу, говорит основатель компании «Капитал Кадры» Александр Селиванов.
18: Сейчас, если компании хотят организовать эту историю, то можно договориться с теми же операторами сотовой связи, которые могут организовать выезд и все это сделают на месте. Единственное, что они, конечно, хотят на большое количество работников приезжать, на 2-3 там никто не поедет, а сами иностранцы, если их правильно проконсультировать, в этом, в общем-то, ничего сложного нет. Время занимает, да. Побегать по инстанциям надо, да. Но если это делать групповым способом, то это можно сделать достаточно оперативно все. Потому что те же операторы связи, они заинтересованы в привлечении абонентов. Им интересно, когда группа, там, не знаю, 50 человек идет, они, конечно, выезжают, помогают и с биометрией, и со всеми остальными делами.
10: Третий пакет антифрод мер рынок серых сим-карт окончательно устраняет. В основном антифрод 3.0 регулирует их продажу. Теперь торговать сим-картами смогут только прямые дилеры, имеющие агентский договор с операторами связи. Физлицы и ИП такие договоры заключать не смогут. Кроме того, в продаже не смогут находиться предактивированные сим-карты, оформленные на других абонентов. Рынок эти изменения воспримет сложно, но по сути это доработка нерешенных вопросов, считает председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
19: Просто это тюнингуются те вопросы, которые раньше провисали. Убивается рынок серых посредников, как я понимаю, кто продает сим-карты. Их могут продавать будут только прямые дилеры, у которых есть договор с оператором. Вся остальная серость должна будет с рынка уйти. Ну, уходить, наверное, будет тяжело, то есть потому что люди привыкли, но тем не менее и физикам, и ИПшникам запретят оформлять договор от имени операторов. То есть как-то рынок этот прикроется и, скорее всего, обелится.
10: Первый пакет мер против телефонного и кибермошенничества был принят в марте прошлого года, второй – в июне этого. Работу над новым, третьим пакетом Минцифры начало в мае. Наталья Воробьева, Ольга Кашинская, Наталья Ксмачева, Бизнес-ФМ.
1: О других аспектах антифрода в дальнейшем эфире Бизнес-ФМ. В России зарегистрировали вакцину от аллергии на пыльцу березы. Препарат Аллергарда разработали специалисты Федерального медико-биологического агентства. Он также предназначен для борьбы с перекрестной пищевой аллергией, например, на яблоки. Курс лечения предполагает 5 уколов перед сезоном цветения. Насколько действенна вакцина, есть ли у нее зарубежные аналоги и когда она появится в клиниках, рассказывает врач-аллерголог, иммунолог Наталья Попова.
20: Она только-только зарегистрирована, и в этом году была только первая группа пациентов, поэтому насколько она эффективна и хватит ли 5 инъекций, это будет известно дальше. Но мне, как аллергологу, кажется, что она будет очень эффективна. На самом деле я ее жду в широком применении.
21: Известно, когда пациенты смогут получить препарат и сколько вакцина будет стоить?
20: Пока таких данных нету. Это ближе мы к концу осени узнаем.
21: Во время испытаний произошли 5 случаев анафилаксии. Насколько серьезный риск от этой вакцины может быть?
20: Нет еще общего применения клинической практики. А то, что анафилаксия произошла, от этого никто не застрахован. Здесь надо еще разбираться, какой образ жизни пациент вел в период испытания вакцины. А соблюдал ли он все назначения врача?
21: Можно ли будет прививать детей этой вакциной?
20: Сразу нет, а в дальнейшем время покажет.
21: Есть ли на Западе аналоги?
20: И здесь сейчас в приоритете метод лечения АСИТ, аллерген-специфическая иммунотерапия, медленно приучение организма к аллергену. Аналоги нашей разработки на Западе мне пока не встречались. И я думаю, что их просто нет.
1: Наталья Попова, врач-аллерголог-иммунолог. У участников испытаний вакцина снизила симптомы аллергии и потребность в лекарствах на четверть по сравнению с группой плацебо. Завершить испытания и получить окончательное разрешение на применение вакцины разработчики планируют в конце 2027 года.
2: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес-ФМ. Первая появившаяся в истории степень защиты бумажных денег заключалась в их красочности. А каждый, кто до сих пор пользуется наличностью, пользуется и этим изобретением нижегородца Ивана Орлова. В конце 19 века мастер придумал свой орловский раскат, который заключался в том, что многокрасочный рисунок печатался на банкноту, что ранее было немыслимо, всего с одного клише. В результате абсолютно точно совпадали все элементы рисунка, которые печатались разными красками. А этого не смог бы добиться на том уровне развития техники ни один фальшивомонетчик. Естественно, изобретение завоевало мировое признание. Невиданный ранее способ печати демонстрировался на мировых промышленных выставках, а Иван Орлов получал патент за патентом в России, Германии, Франции, Англии. Деньги к деньгам. На Бизнес-ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
6: Студия Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Пакет внесен полностью в электронном виде. Ключевыми приоритетами обозначены соцобязательства, оборона и безопасность, а также технологическое лидерство. За основу проекта взят базовый вариант прогноза социально-экономического развития, который предполагает, что в 2027 году российская экономика вырастет на 1,4%, а в 2029 динамика ускорится до 2,4%. В 2027 году расходы составят 48,8 триллиона рублей, доходы 43,3 триллиона, дефицит таким образом составит 5,5 триллионов. Центробанк ожидает нормализации ситуации на рынке топлива до конца года в базовом сценарии. Об этом говорится в проекте основных направлений денежно-кредитной политики на 2027-2029 годы. В Банке России предполагают, что влияние ситуации на топливном рынке на цены других товаров и услуг будет ограниченным. После стабилизации рынка устойчивая инфляция по прогнозу регулятора возобновит снижение. Kanye West заработал 1,5 миллиарда рублей на отмененном концерте в Петербурге. В августе Фонтанка сообщала, что рэпер получил предоплату, которая по закону останется у него, так как концерт сорвался по вине организатора. Агентство Say Agency сообщило об отмене концертов и что деньги за билеты зрителям начнут возвращать с 12 октября. Суд США приостановил первую за 200 лет казнь женщины в штате Теннесси. Как пишет Нью-Йорк Таймс, судебное постановление было выпущено всего за несколько часов до казни благодаря активной кампании адвокатов Кристи Пайк. Они апеллировали к тому, что суд в ходе разбирательства не принял во внимание пережитое женщиной в детстве сексуальное насилие. Пайк более 30 лет просидела в камере смертников за жестокое убийство в 1995 году ее 18-летней сверстницы Колин Сламер. Причиной был молодой человек. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Ядерная риторика как фактор сдерживания. Москва по дипломатическим каналам посылает Западу сигналы о рисках, связанных с его угрозами устроить блокаду Калининградской области. Кто и зачем повышает ставки? И может ли словесная эскалация стать реальной? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Минцифры хочет ужесточить правила продажи сим-карты и порядок СМС-рассылок. Ведомство подготовило третий пакет мер для борьбы с мошенниками. Как ограничения, заложенные в антифрод 3.0, отразятся на клиентах мобильных операторов. Кино и сериалы про коррумпированных правоохранителей больше не получат денег от государства. По данным «Коммерсанта», Ассоциация продюсеров кино и телевидения получила устные рекомендации от Минкульта не тиражировать сюжеты про оборотней в погонах. Юридически это никак не закреплено. А что будет на практике? Об этом в эфире «Бизнес ФМ». Ядерная риторика как фактор сдерживания. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал напоминанием горячим головам в Европе последние заявления российских дипломатов о наличии ядерного оружия у Москвы в связи с угрозами блокады Калининградской области. Ранее посольства России в Бельгии, Великобритании и Ирландии за 3 дня предупредили НАТО о готовности использовать весь военный арсенал страны, в том числе и ядерное оружие, при попытке блокады Калининграда. Что происходит, комментирует Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
0: Поводов Москва увидела несколько. В июне Литва, Польша и Франция провели военные учения, которые в Вильнюсе описывали как отработка обороны Сувалкского коридора, а в российском МИД как репетицию операции против эксклава. 22 сентября литовский Сейм одобрил поправку об исключении из Конституции статьи, запрещающей размещение в стране ядерного оружия и иностранных баз. Посольство России в Лондоне ссылается на материал в одном издании, где Калининград назван главной слабостью России, а также на мини сериал Sky News «Военные игры» с гипотетическим сценарием удара по эксклаву. Упомянуты и недавнее заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского, который предложил проводить у границ эксклава агрессивные учения, чтобы вынудить Кремль оттягивать туда силы с Украины. То есть Калининград в европейском дискурсе эволюционировал из непотопляемого авианосца, нависающего над Сувалским коридором, в заложника, давлением на которого можно принудить Москву свернуть якобы ведущуюся ей гибридную кампанию в Европе или склонить к переговорам по Украине. Ядерная риторика Москвы дает понять, что подобные методы давления она считает недопустимыми и будет отвечать по максимуму. В последнее время обвинения в адрес Москвы в ведении гибридной войны против Европы в виде диверсий, поджогов, актов саботажа и так далее стали дежурными. Якобы так российские спецслужбы испытывают НАТО на прочность и хотят показать, что статья 5 договора НАТО не работает. И вот Москва показывает свою готовность к эскалации. Тем более, что поджоги и дроны, совершенные руками формально любителей из самих европейцев, даже если их суметь приписать российским спецслужбам, все же агрессии не считаются, в отличие от блокады. Адресатом ядерной риторики может быть также и Вашингтон. В свете вроде бы готовящихся трехсторонних переговоров в октябре по Украине в Абу-Даби. Сигнал о том, что европейцы могут готовить блокаду Калининграда, призван укрепить у Трампа представление о Европе как о главном препятствии к урегулированию. Реакции европейцев смешанные. НАТО отделывается обтекаемыми заявлениями о том, что военные учения не угрожают России, а вот безответственная ядерная риторика достойна осуждения. При этом в Европе много политиков и аналитиков, которые считают, что Москва блефует и не станет реализовывать ядерные угрозы из-за резкой позиции Индии и Китая по этому вопросу. Некоторые говорят, что за годы войны уже было пересечено немало красных линий. Удары по Крыму, поставки Атакамс, F-16, вторжение ВСУ в Курскую область, но ядерного ответа так и не последовало, что, возможно, приучило Европу обесценивать российские предупреждения. В случае с Калининградом угроза касается суверенной территории России. В доктрине 24 года сказано о критической угрозе суверенитету и территориальной целостности как о поводе для использования ядерного оружия. А еще есть резолюция 3314 Генассамблеи ООН, которая прямо относит блокаду портов или побережья государства к актам агрессии. Так что это не блеф. При том, что ядерные угрозы традиционно были инструментом внешней политики ядерных держав в годы Холодной войны в качестве фактора сдерживания. В данном случае целью может быть не столько и не только информационная подготовка применения ядерного оружия, сколько сужение пространства допустимых действий противника. В то же время каждый такой рант информационно-пропагандистского противостояния размывает границу между сдерживанием и принуждением, а плотность и частота опасных происшествий в Балтийском регионе повышает вероятность инцидента, который одна из сторон истолкует как максимальную угрозу, на которую должен быть дан максимально жесткий ответ.
1: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Новые ограничения по продаже сим-карты и организации СМС-рассылок. Минцифра подготовила третий пакет мер по борьбе с мошенниками. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, что принесет антифрод 3.0. Об этом Михаил Задорожный.
4: Согласно законопроекту, на госуслугах будет создана так называемая платформа согласий. Там любой человек сможет просмотреть и при необходимости отозвать ранее выданные разрешения на обработку персональных данных. Это, безусловно, полезное нововведение. Часто поставив галочку в форме, люди соглашаются с передачей своих данных третьим лицам. И так по цепочке они могут дойти до мошенников. Другая инициатива – очередное ужесточение оборота сим-карт. Торговать ими смогут только юрлица. Индивидуальные предприниматели и физлица больше не смогут заключать договор от имени операторов. В продаже должны быть только сим-карты с нулевым балансом. На практике предоплаченные симки, которыми можно пользоваться какое-то время без регистрации, уже не найти. Хотя когда-то они продавались чуть ли не в каждом подземном переходе. Сегодня в мошеннических колл-центрах обычно используют левые симки организаций, оформленные на случайных третьих лиц. Речь, конечно, не про федеральных операторов, они-то за этим следят. А вот небольшие виртуальные операторы, особенно в регионах, иногда предпочитают не замечать таких нарушений. Продолжает эксперт по технологиям, директор и партнер ИТ-резерв Павел Мясоедов.
5: Надо понимать, что вот эти пресловутые кимбоксы, они как функционируют? Покупаются как раз вот эти сим-карты в теневом обороте, зарегистрированные на людей, которые про это вообще ничего не знают, буквально фиктивно их паспорта в какой-то момент времени кому-то показываются, дальше вставляются в какой-то сим-бокс и пошло-поехало, у вас мошеннические обзвоны идут вполне с реальных номеров, зарегистрированных на людей, но просто проблема, что не от лица этих людей. В случае, если у вас каналы реализации, дистрибуции этих сим-карт сужают, и вы эти сим-карты, соответственно, можете продавать только через определенный канал, в этом случае у вас эта схема немножечко сходит на нет.
4: Проект «Антифрод 3.0» содержит некоторые уточнения ранее принятых мер из двух предыдущих законов на эту тему. Из нового ограничения СМС-рассылок. Этим смогут заниматься только операторы связи. Также документ содержит нормы, которые как будто не имеют прямого отношения к борьбе с мошенниками. Если коротко, хостинг-провайдеров хотят привлечь к выявлению средств обхода блокировок. То есть купить виртуальный сервер и развернуть на нем персональный VPN станет сложнее. Продолжает управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
3: Они не говорят о VPN, они говорят о способе обхода блокировок, да, постоянно. Так вот, будет некий реестр таких лиц, и если лицо находится вот в этом реестре, то ему хостинг-провайдер предоставлять услуги хостинга не может. Вот об этом речь идет. Дальше. Тот же самый хостинг-провайдер должен настроить взаимодействие с Роскомнадзором. Сам хостинг-провайдер имеет право запрашивать у клиента, и даже более того, он обязан это делать, цель покупки хостинга. Важно то, что нет обязанности анализировать трафик и выявлять вот те самые VPN-сервисы. Этого в законопроекте, в текущей его редакции, нет.
4: Антифрод 3.0 планируют внести в Госдуму этой осенью. Закон вступит в силу 1 марта 2028 года. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес FM.
1: Проект «Антифрод 3.0» также запрещает передачу сим-карт третьим лицам. Подробнее об этом в дальнейшем эфире Бизнес FM. Блогера и предпринимателя Дмитрия Портнягина, известного как «Трансформатор», приговорили к 5 годам колонии за отмывание более 15 миллионов рублей. Его взяли под стражу прямо в зале суда. Жену блогера приговорили к 8 годам, но отсрочили наказание до 14-летия ребенка. Ранее Портнягин погасил налоговый долг более 116 миллионов рублей, после чего дело о неуплате налогов прекратили. За последние годы под суд попадали и другие известные блогеры. К примеру, Александр Митрошина получил 3 года условно за отмывание более 115 миллионов рублей по той же статье. Почему приговоры оказались такими разными и есть ли у Портнягина шанс добиться смягчения наказания, комментирует адвокат бюро «Деловой фарватер», руководитель уголовно-правовой практики Артем Раевский.
8: Закон дает судье огромную вилку от условного срока до 8 лет по этой статье. И выбор во многом здесь зависит именно от судьи, от конкретного кейса, от занимаемой подсудимым позиции по делу. Ведь вот даже если обратиться к Митрошиной, то она частично признала вину. Портнягин не признал. Непризнание вины – это, конечно, право подсудимого, но на практике признание часто влияет на более мягкий приговор.
22: Можно ли рассчитывать на смягчение приговора в апелляционной инстанции? И вообще, будут ли его обжаловать?
8: Думаю, что да. Если защита отобьет хотя бы один апелляционный эпизод, связанный с тем, что недвижимость приобреталась как минимум до вменяемого деяния, связанного с уклонением от уплаты налогов, то это уменьшит объем обвинения и может повлиять на назначенное наказание в виде либо его изменения на альтернативный вид наказания, либо применить к нему условный срок, а может вообще отменить этот приговор. Самое, наверное, главное, это закон у нас освобождает от ответственности за налоги того, кто впервые уклонился и полностью расплатился. Именно чтобы люди гасили долги. Этот приговор посылает бизнесу обратный месседж. Человек заплатил 186 миллионов рублей, и все равно сядешь. Конечно, наказание формально в пределах статьи, но по своему виду оно чрезмерно суровое, и целям наказания не соответствует.
1: Артем Раевский, адвокат. Портнягин начинал с торговли китайскими товарами, а прославился благодаря YouTube-каналу «Трансформатор», где брал интервью у крупных предпринимателей. Позже он стал сооснователем Club 500, закрытого клуба для состоятельных бизнесменов. Изначально его обвиняли в отмывании почти 64 миллионов рублей, но позже сумма сократилась почти в 4 раза. Защита намерена обжаловать приговор. В русском языке может появиться новый союз «то, что». Например, вместо «я думаю, что это хорошая идея», «я думаю то, что это хорошая идея». Пока это считается ошибкой, но такая конструкция встречается все чаще, особенно в речи молодых людей, и со временем она может стать нормой, заявил РИА Новости научный сотрудник Института русского языка РАН Владимир Пахомов. Мы спросили наших слушателей, что они об этом думают.
23: Предприниматель из Санкт-Петербурга Симон Бородин.
7: Я, честно говоря, это слышу впервые, но все должно меняться. И изменение, совершенствование языка – это вещь, которая вполне так же объясняется, как совершенствование каких-то процессов и тому подобное. Поэтому, конечно же, у нас постоянно появляются новые слова, новые обороты. Язык не должен носить характер музейного экспоната, он должен идти в ногу со временем и меняться. Главное, чтобы в обиход русского языка не входили какие-то выражения, не очень стандартные, какие-нибудь вульгарные. Если это вводится, значит, это назрело. Это же не просто сидит какой-то человек и говорит, а вот давайте изменим язык вот так. Он просто констатирует факт о том, что мы пришли к тому, что пора это менять. Уже, в принципе, так все говорят. Но очень важно сейчас, конечно же, бороться с тем, что ненормативная лексика становится нормой. Это тоже неправильно.
9: Ресторатор, совладелица ресторанных проектов «Мария Санта Вертели» и «Свинья и роза» Татьяна Мельникова.
12: Я консервативный человек, и принимать изменения в языке мне не так просто. Но мне приходится признавать, что язык не стоит на месте, появляются новые слова и термины, которые нужны просто, чтобы обозначить явления, которых раньше не было в нашем языке. Но когда слова, которые раньше считались ошибками, принимаются за норму, мне это нравится меньше. А я считаю, что это все стоит оставлять ошибочным, потому что люди просто меньше читают, и речь оскуднела, и привыкли пользоваться клавиатурой 9, ошибки исправляет компьютер, про запятые правила вообще никто ничего не помнит.
9: Жительница Москвы, спортсменка Екатерина Соколова.
23: Как человек, который закончил лингвистический университет и изучал иностранные языки, я понимаю, что влияние на языки, оно постоянно, его невозможно избежать. И это происходит в каждом языке, и русский не исключение. И это абсолютно нормально, к этому надо относиться спокойно, все упрощается. Спустя там 10, 20, 30 лет об этом уже никто не вспомнит, и это станет новой нормой русского языка.
1: Кстати, то, что не единственный претендент на новую норму, лингвисты следят и за выражением «можно, пожалуйста». Например, когда вместо «дайте, пожалуйста, кофе» говорят «можно, пожалуйста, кофе». Сейчас такая конструкция не соответствует литературной норме. Не исключено, что выражение прижилось под влиянием английского «may I please» – «могу я, пожалуйста».
2: Реклама. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
24: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Слова, проверенные делом.
25: Существует огромное кладбище предыдущих попыток, и наверняка на нем есть свежевырытые ямы, которые ждут, чтобы их заполнили. Мы все стремимся этого избежать. Существует фантастическое предубеждение против риска, и когда Генри Форд изобрел свой первый автомобиль, поверил в него и начал массовое производство, то многие сказали: «Да ладно, чем вам лошадь не подходит?» Он сделал огромный и рискованный шаг, но это сработало. Элон Маск, основатель SpaceX, Tesla Motors и PayPal.
2: Слова, проверенные делом. На Business FM. Компании и корпорации.
10: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
10: Apple 13 октября покажет новый смарт-хаб для управления умным домом. Это дисплей около 6 дюймов. Будут две версии, одна настольная, другая настенная. Обе питаются через USB, аккумулятора нет. Хаб позволит управлять термостатами, замками и другими устройствами. Также через него можно звонить по FaceTime, общаться по интеркому, слушать музыку и смотреть слайд-шоу из iCloud. Устройство распознает пользователя по голосу или лицу и показывает персонализированный контент. В тот же день, 13 октября, Apple представит новый HomePod Mini и Apple TV с более быстрыми процессорами для ее модели Siri. BMW представил стратегический план. Компания хочет вернуть рентабельность автомобильного бизнеса к 30-му году в целевой диапазон 8-10%. К этому времени свободный денежный поток в автомобильном сегменте должен быть не менее 7 миллиардов евро. Для этого BMW внедрит искусственный интеллект на всех этапах, от разработки до продаж, сократит управленческие должности и реорганизует подразделения. Компания адаптирует модельный ряд под разные регионы и уберет лишние модификации. Особое внимание Китаю. Там расширят местное производство и разработку. Dyson сняла с продаж умную зубную щетку камера Jet с искусственным интеллектом за $500. Причиной — девайс ломается после первой чистки. Покупатели жалуются, вода попадает внутрь корпуса, в батарейном отсеке скапливается конденсат, щетка перестает работать через 30 секунд после включения, струя работает неправильно, бывает полный отказ. Компания разрабатывала щетку 6 лет, зарегистрировала 38 патентов. Над проектом и работали сотни инженеров, но уже через месяц после анонса пришлось экстренно убрать ее из продажи. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Рынок акций и рубль закрыли, и сентябрь в плюсе. Индекс Мосбиржи составил 2268 пунктов, РТС 855. За месяц Мосбиржа выросла на 4%, РТС на 7,5%. Официальный доллар подешевел почти на 3 рубля. В среду национальная валюта заметно выросла. Юань на Мосбирже упал до 12 рублей 37 копеек. Это минимум более чем за месяц. За доллар Банк России с 1 октября дает 83 рубля 56 копеек. Причины укрепления национальной валюты – дорогая нефть, продажи иностранной валюты перед длинными выходными в Китае и надежды на переговоры по Украине. Брент стоит около 104 долларов за баррель, говорит инвест-стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
11: Главным итогом сегодняшнего дня на рынках стало повышение цен на нефть почти на 4%. Выросли котировки Brent. Это связано с тем, что конфликт на Ближнем Востоке по-прежнему находится во взрывоопасной стадии, и пока никаких сигналов на деэскалацию противостояния США и Ирана нету, и многие пути транспортировки нефти остаются перекрытыми, прежде всего Армузский пролив. Рост цен на нефть помог закрепиться в положительной зоне индексу Мосбиржи. Он показал умеренный рост, однако политический фон остается крайне напряженным и негативным, и он не позволяет рынку демонстрировать какое-то серьезное повышение. А в лидерах роста сегодня были бумаги нефтяных компаний Татнефти и Лукойла, как раз на фоне роста цен на нефть. Еще один результат сегодняшнего дня — это серьезное укрепление рубля. Оно связано как с ростом цен на нефть, так и с тем, что участники финансового рынка не ждут от Центрального банка смягчения денежно-кредитной политики в этом году. Во всяком случае,

0: тех же уровнях, на которых он торговался в сентябре, после того, как какой-то основной такой блок волатильности сошел на нет.
1: А с индексом Мосбиржи весь день он где-то топчется, 2260. Это какое-то накопление сил перед движением вверх или, может быть, наоборот, затишье перед бурей?
0: Хотелось бы думать, что это первый вариант, но, к сожалению, у нас нет инсайдерской информации к тому, что там готовится прыжок тигра. В основном, к сожалению, сейчас отсутствует фундаментальное основание к тому, чтобы рынок начал активно расти, несмотря на то, что, да, действительно, он очень дешевый по большому количеству эмитентов, ну, существенно уже недооценка, и, в принципе, каких-то фундаментальных оснований к этому нет. Но поскольку общий фон вокруг рынка остается достаточно пессимистичным, и геополитическая картина смешанная, каких-то, да, очевидных драйверов ждать не приходится. С другой стороны, сейчас вышли новые спроектировки по бюджету, был обновлен прогноз Минэкономразвития, и, к сожалению, все эти новые вводные с точки зрения макро не вводят оптимизма. Например, то, на что мы обратили внимание, были повышены предполагаемые тарифы по индексации услуг ЖКХ на всю следующую трехлетку, на 2027, 2028, 2029 годы. Это, вероятнее всего, Банк России первично не закладывал свои прогнозы, соответственно, это дает свой дополнительный бустер в инфляцию. И это может выступить следствием того, что денежно-кредитная политика будет более жесткой. И, в общем-то, сейчас, наверное, рынок ждет того самого опорного октябрьского заседания, на котором Банк России тоже свой среднесрочный прогноз обновит и внесет больше ясности к тому, что ждать инвесторам в 2027 году.
2: Наталья Пырьева, директор аналитического департамента «Цифроброкер». Следующее заседание Совета директоров Центрального банка состоится 23 октября. Про коррумпированных силовиков только на свои. Кино и сериалы, в которых полицейские, прокуроры и сотрудники спецслужб будут выставлены в негативном свете, больше не получат госфинансирования. Об этом изданию «Коммерсант» рассказали источники в индустрии. По их словам, новые вводные для продюсеров и сценаристов были озвучены в устном порядке. Но, как говорится, все поняли. Иван Медведев подробнее.
3: Согласно устным рекомендациям, о которых говорят источники «Коммерсанта», отныне, если кто-то захочет снять кино или сериал, в которых сотрудники МВД, ФСБ, Следственного комитета или прокуратуры берут взятки или участвуют в преступных схемах, государственного финансирования такой проект не получит. Но жизнь уже опередила время. Кого можно коррумпировать в «Колобке», «Холопе» или «Чебурашке» – фильмах, на которые деньги выделяет государство? Сериалы вроде «Аутсорса», где весь сюжет строятся вокруг системы коррупции в ОФСИН, или «Лихих», «Трассы» и других проектов, в которых эта линия как минимум присутствует, снимались на продюсерские средства. То есть сказать, что из-за такого негласного запрета отрасль лишится этой темы как таковой, нельзя. Вопрос в том, получат ли частные проекты о коррупции в силовых структурах прокатное удостоверение, говорит совладелец и генеральный продюсер компании «Парк Продакшн» Дмитрий Добужинский.
4: По большому счету, ну, кто платит, тот музыку заказывает. Есть другая проблема, что те же, кто заказывают это кино, они же дают прокатное удостоверение, если это кино. И по каким критериям они выдают, и дадут ли они, если у них внутренняя инструкция о том, что никакой милиционер никогда денег-то не берет вообще, ну, черт его знает.
3: Если бы такое требование работало раньше, мы могли бы никогда не увидеть «Левиафан» Андрея Звягинцева, недавно признанного иноагентом, а также «Майора» и «Дурака» Юрия Быкова. Все эти ленты снимались в том числе на бюджетные деньги. Но это было давно. Собственно, сам Быков признавал, что если бы уже в «Стороже» 19-го года бандиты были бы силовиками, это вряд ли прошло бы экспертизу Минкульта. Кинопродюсер, сценарист, президент кинокомпании «Царь Пикчерс» Александр Изотов исходит из того, что если такая устная рекомендация и есть, к этому остается относиться философски.
5: Для творческого человека любой запрет равносилен уменьшению творческой потенции. При этом, напомню, в Советском Союзе была очень мощная цензура, это не мешало делать не часто, но хорошие фильмы.
6: Ну да, помните инициативу Швыдкова о том, чтобы цензуру наконец прописать, создать институции соответствующие цензурные, как в советское время, чтобы было понятно и прозрачно. Вот буквально в прошлом году Швыдков выступил.
5: Мы к этому плавно и идем. И скажу, что это не так, чтобы прям сильно сужает работу сценаристов. Ну, просто очень много однотипных фильмов, где картонные злодеи всем понятны и сразу видно, кто негодяй. Поэтому иногда можно и более творчески подойти к сценарию и людей описать разными.
3: Получить комментарии Юрия Быкова или режиссера

0: режиссеров и продюсеров «Бумера», «Бригады» и «Жмурок» редакции не удалось. А вот режиссер аутсорса на звонок ответил, но времени для предметного разговора, к сожалению, не нашел. Или слов. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
1: Дело вкуса с Катей Калиной.
2: Жители Жуковки переоткрывают для себя подмосковные вечера. Итальянцев в ресторане больше нет, не по-подмосковному это как-то. Зато есть строганина из омуля, борщ и сырники, на которые гости могут заехать даже ночью. Автор сырников Андрей Нестеренко, шеф с талантом шестого подвига Геракла разгребать авгиевы конюшни. С такими обычно не расстаются, а нанимают на работу в долгую. Поэтому полностью обновленное меню с акцентом на мясе, в котором Андрей, будучи амбассадором Prime Beef и преподавателем поварских школ, собаку съел. Пирог с копченой говяжьей щекой, говяжьи ребра, вырезка из оленя, который подается с муссом из жареной картошки и ананасовым соусом. Ух, это рублевка. Гость вернулся. Каждые выходные юбилейные свадебные банкеты в ресторане 3000 квадратов и сотни десятков съеденных пирожков, которые выпекают в печи на дровах. С томленой уткой и черносливом, с олениной и кедровым орехом, с капустой, картошкой и грибами. Выяснилось, что сложные гости очень по этой простой домашней еде истосковались, соскучились. А то, что стены ресторана за 20 лет устали, так мы и сами такие. Из нововведений подмосковных – чайные церемонии с самоваром и русской скатертью-самобранкой, раскатывающейся на открытых верандах ресторана. Щедро, сытно. Прозрачные блины и мини-блинчики, икра, соленая рыба в сладкой версии, шоколадный трюфель, разные виды домашнего печенья, пирожное картошкой пошло-поехало до обеда. В конце октября Андрей обещал презентовать мясной шеф-стейбл, когда большая часть блюд будет доготавливаться у стола под бесконечные поварские байки и секреты фирменных рецептов. Тех самых сырников у меня уже в кармане. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса на Business FM. Вначале был бизнес.
3: Как появлялись города?
4: Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 240 тысяч жителей. В мае 1932 года на левом берегу Амура в районе села Пермское высадилась первая 1000 специалистов и добровольцев, прибывших для возведения крупного судостроительного завода. Уже через полгода разросшееся поселение получило статус города.
1: Как появлялись города? На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Суд арестовал нового фигуранта дела о фортификациях в Курской области под стражу. Заключен начальник отдела управления инженерных войск Ленинградского военного округа полковник Александр Баринов. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Ранее Александр Хинштейн сообщал, что задержан сотрудник Минобороны, отвечавший за приемку оборонительных сооружений в области и соседних регионах. Курский губернатор написал, что этот чиновник подписывал акты приемки фактически не глядя. НАТО получило предупреждение России о том, что она готова использовать весь свой арсенал, включая ядерное оружие, в случае попыток устроить воздушную или морскую блокаду Калининградской области. Об этом заявил генсек блока Марк Рютте, передает Рейтер. Рютте отметил, что НАТО является оборонительным альянсом и подчеркнул, что не воспринимает всерьез предупреждение о возможном применении ядерного оружия. Постпред США при НАТО Мэтью Итакер опроверг сообщение о том, что Вашингтон планирует вывести из Европы до 40 тысяч своих военных. Ранее телеканал NBC News сообщал, что Пентагон рассматривает возможность вывода из Европы вплоть до половины 80-тысячного контингента американских военнослужащих вместе с боевой авиацией, кораблями и вооружениями. Ранее Итакер заявлял, что уверен, что Россия не стремится к конфликту с альянсом. Киев может остаться без исправных истребителей F-16 к концу года, пишет газета Wall Street Journal. По ее сведениям, более половины переданных Украине истребителей стоят в очереди на техобслуживание. Американский генерал-лейтенант ВВС Дэвид Дептула заявил изданию, что ситуация превращается для ВСУ в кризис противовоздушной обороны. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Руководство авиакомпании «Fly Dubai» ждет расшифровки данных черных ящиков, которые должны пролить свет на обстоятельства инцидента, едва не закончившегося крушением пассажирского самолета, летевшего в Тель-Авив. Катастрофу пытался устроить один из пилотов. «Бизнес ФМ» собрал всю известную на этот час информацию. Не больше 60 часов на протяжении полугода. Для самозанятых с 1 октября вводится лимит на работу с одним заказчиком. Речь идет о крупных компаниях, в том числе о маркетплейсах, которые для сокращения налоговых платежей активно практиковали работу с самозанятыми без полноценного оформления трудовых отношений. Кто и как будет контролировать лимит на трудовые часы? Освободить тротуары от электросамокатов и ввести права на управление ими с возрастным ограничением 16+. Следственный комитет выступил с пакетом инициатив об ограничении использования средств индивидуальной мобильности, как их оценивают эксперты рынка. Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». Полет, едва не ставший трагедией. Первые выводы после инцидента с рейсом Fly Dubai из Эмиратов в Тель-Авив. Самолет чудом удалось приземлить в Саудовской Аравии после того, как оба пилота выбыли из строя. Сейчас они госпитализированы и ведется следствие. Был организован вывозной рейс для пассажиров, первый в истории, из Саудовской Аравии в Израиль. Что же произошло на борту? Евгений Перельчук продолжит.
7: Самая вероятная цепочка событий, построенная на множестве показаний очевидцев, данных флайт-радар и компетентных органов, выглядит так. Самолет Boeing 737 уже преодолел более половины маршрута Дубай-Тель-Авив, когда в кабине пилотов произошла потасовка. Второй пилот, гражданин Омана, напал с ножом на капитана, гражданина Индии, успел нанести несколько ударов и направить самолет к земле. Друг за другом Боинг подал два сигнала. Один означал аварийную ситуацию, второй – вероятный захват судна. Капитану, похоже, удалось справиться с нападавшим, открыть кабину и запросить помощь у бортпроводников и пассажиров. Судя по видео очевидцев, нападавшего скрутили проводами от наушников, а капитану дали кислородную маску и пытались остановить кровь. За считанные минуты, пока продолжалась схватка пилотов, самолет со скоростью около 500 км в час приближался к земле, потеряв около 4 км высоты. Среди пассажиров поднялась паника, однако вскоре Боинг удалось стабилизировать. Среди пассажиров по счастливой случайности нашлись два пилота, которым удалось посадить самолет. Израиль рассматривает инцидент как попытку теракта, целью которого было уничтожение лайнера со всеми пассажирами. Почти все они были израильтянами. А задумка террориста была в том, чтобы повторить 11 сентября на каком-нибудь израильском небоскребе. У него это все равно бы не получилось. Тель-Авив сразу после сигнала тревоги поднял в воздух истребители. Местные СМИ уже пишут со ссылкой на израильских чиновников, что Fly Dubai нарушила соглашение. Им не разрешалось допускать оманского пилота к полетам в Израиль. Впрочем, официально таких требований к пилотам компании не предъявляют, говорит командир Airbus A320, отличник Аэрофлота Андрей Литвинов.
8: Никто и никогда этого не определяет. За мою практику и за 40 лет авиации я такого не помню, чтобы кто-то там подбирал летчиков по религиозному признаку или по какому-то политическим взглядам. Наоборот, даже есть указание не обсуждать в кабине ни религиозные, ни политические темы. Пришли на работу, работайте. Нет таких критериев, потому что считается, что пилот – это надежный человек, прошедший профотбор и психологически, и теоретически подкованный, физически здоров. Делать телодвижения, которые там ограничивают его какие-то моральные там принципы, нет никакой необходимости. Считается, что это люди здоровые и профессиональные. Случай из ряда вон выходящий, и, конечно, будут сделаны выводы определенные. Какие-то начнутся инструкции появятся, какие-то появятся, наверное, негласные указания.
7: Последствия схватки в кабине пилотов – вопрос отдельный. Коммерческая авиаиндустрия на протяжении всей своей истории принимала все меры для того, чтобы оба пилота не могли быть выведены из строя одновременно. Поход в уборную, прием пищи, отход ко сну на дальних перелетах и все остальные действия они производят отдельно. Доступ в кабину пилота во время полета запрещен, а дверь заблокирована, чтобы никто из пассажиров не мог захватить самолет. Это правило ввели после терактов 11 сентября. Случаи злонамеренных действий пилотов были, но единичные. Например, в 2015 году второй пилот Airbus A320 авиакомпании Germanwings Андреас Лубиц дождался, пока капитан покинет кабину, заблокировал дверь и направил самолет в гору. В деле об исчезновении лайнера MH370 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году также подозревают злонамеренные действия пилота. Случаи, когда на место выбывшего из строя пилота садится бортпроводник или пассажир, на грани фантастики. Точнее, такие случаи были, но лишь в малой авиации. На тяжелых Boeing и Airbus таких историй еще не встречалось. Привлечение посторонних людей к штурвалу – это из области Голливуда, говорит авиаэксперт, главный редактор портала frequentflyers.ru Илья Шатилин.
9: Бортпроводники теоретически могут садиться за штурвал и по командам диспетчера выполнять определенные действия. Среди пассажиров невозможно найти пилота, чтобы это был гарантированный пилот. Как он может доказать, что он пилот? Это скорее, знаете, такие городские легенды про то, как пассажир там зашел в кабину пилота и пассажир посадил самолет. На самом деле это так и не работает. Процедура составлена таким образом, чтобы не были выведены два пилота одновременно. Для этого даже разное бортпитание дается. Да, чтобы там один отравился, то второй бы не мог отравиться. И, допустим, одновременно они не могут из туалета выходить. Да, то есть в кабине нужно все время кто-то оставаться. То есть там множество таких вот историй, скажем так, протокольных, да, связанных вот с этим. Если пилоты, допустим, друг друга убьют и останутся в кабине, то бортпроводник даже не сможет зайти в кабину пилота, потому что она будет закрыта, ее будет некому открыть снаружи.
7: В случае с рейсом из Дубая в Тель-Авив самолет посадили именно квалифицированные пилоты, оказавшиеся среди пассажиров. И попали в кабину они только потому, что сам капитан, несмотря на ранение, смог дверь открыть. По версии израильских СМИ, самолет посадили граждане России и Украины. В состав экипажа они не входили и не были при исполнении служебных обязанностей. Короче говоря, 180 пассажиров на борту спасло чудо. Вопли ужаса и молитвы во время резкого снижения самолета сменились аплодисментами и песнями счастливых спасенных. Уже после посадки. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
6: С 1 октября можно будет пополнять карты наличными через банкоматы любых банков, подключенных к системе быстрых платежей. Раньше это можно было сделать только через свои или партнерские устройства.
1: Подробности.
10: Но есть важное ограничение. ЦБ не обязывает банки жестко в один день обновлять софт на всех банкоматах. Участие в программе добровольное. Поначалу, после 1 октября, первый попавшийся вам банкомат может отказать принимать и отправлять наличные на карту чужого банка. Это будет означать, что интеграция с новым сервисом СБП еще не настроена. Лимиты скромные. За одну операцию не больше 25 тысяч рублей. В сутки 50 тысяч, в месяц 200. Операция не будет считаться стандартным переводом по СБП, поэтому может взиматься комиссия. Перед тем, как нажать кнопку «Внести», стоит внимательно прочитать написанное на экране. Пополнить можно только свою карту, чужую нельзя. Так что перевести деньги близким через чужой банкомат не получится. Сначала кладете на свою, потом переводите.
6: Насколько массово банки готовы подключиться к новой опции, говорит директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.
11: Учитывая, что СБП у нас национальная система и решение принимается наверху, то, скорее всего, им помогут это сделать.
12: Какие банки могут ввести комиссию и какую? Будет ли где-то бесплатно, может быть?
11: Предусмотрена ли законодательно здесь комиссия? Потому что то, что касается СБП, комиссии обычно ограничиваются тем или иным способом. Я думаю, что даже если они попытаются это сделать, например, кто-то из наших крупнейших в России банков, то я думаю, что эта ситуация будет отрегулирована через некоторое время. Ну, то есть смысл вводить эту опцию, если из-за высоких комиссий люди не будут ей пользоваться.
12: Как думаете, вот как сначала системообразующие банки подключатся, а потом все остальные?
11: Ну, у нас был пример, когда к СБП далеко не все системообразующие банки планировали подключаться. Это сделали уже под фактически давлением регулятора. На текущий момент, я думаю, дисциплина в кавычках повысилась, так что то, наверное, да. Ядром будут системообразующие планы.
12: Почему вот такие низкие лимиты здесь, 25 тысяч за раз?
11: Я думаю, что это дело связано с тем, что здесь мы с пилотом имеем дело. То есть лимит поменять через некоторое время вполне возможно, и вряд ли это будет проблемой. Просто посмотреть, как это работает.
12: Что делать, если банкомат принял деньги, но они не зачислились?
11: В общем-то, все то же самое делать, что и в аналогичных случаях сейчас. То есть связываться со службой поддержки банка владельца банкомата. У них на этот случай есть протокол действий с согласно которым они считывают лог действий самого банкомата, там есть компьютер, видеокамер и так далее. После этого уже принимается решение, возвращать эти деньги или не возвращать их, или они, например, фальшивые были, или они вообще не попадали в банкомат.
12: Повлияет ли это как-то вообще на тарифы банков? Не поднимут ли они комиссии, может быть, за какие-то другие услуги?
11: Я думаю, напрямую это не повлияет, потому что, скорее всего, какие-то тарифы будут, но вряд ли они будут сильно напряженные для населения.
6: Вячеслав Путилевский, директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА». Права для езды на электросамокатах предлагает ввести Следственный комитет. Также ведомство ратует за запрет детям до 16 лет использовать средства индивидуальной мобильности. Помимо электросамокатов, к ним относятся также и сегвеи, гироскутеры, моноколеса и другие. Об этом всем на совещании в Совете Федерации сообщил старший инспектор 7-го отдела управления контроля за следственными органами ГСУ СК Дмитрий Осташкин. Кроме того, Следком выступает за запрет на движение электросамокатов по тротуарам и в пешеходных зонах. Акции кикшеринга УШ после этих заявлений в моменте падали на 4%, но затем снижение замедлилось. При этом арендовать электросамокат, например, в Москве можно только с 18 лет. Комментирует автоэксперт, автоблогер Павел Федоров.
13: Я просто напомню, что 16 лет это мотоцикл. Права на мотоцикл штука, которая очень серьезная. И не согласен, что все детские электросамокаты, даже самые маленькие, дотягивают до уровня мотоцикла. Может быть, начать с каких-то прав попроще, категории М или еще с чего-то. Ну, то есть, какие-то ступени пройти, потому что права настоящие серьезные, это уже такой практически полный запрет электросамокатов. Частные самокаты, которые уже находятся на руках у населения, и они куплены именно детям. То есть куда эти самокаты девать? Более того, есть самокаты, которые по конструкции, по размеру, по весу, они электрические, но они слабенькие, они рассчитаны именно на детей. Взрослый уже на нем не поедет, он просто не выдержит веса там или еще чего-то. Наверное, какой-то не хватает еще одной ступеньки, чтобы ограничить эту историю. Поэтому да, проблема серьезная, важная, но вот прям с 16 лет не уверен. Наверное, должны быть еще какие-то классы этих самокатов по мощности, по размеру, чтобы как-то это вот ранжировать. И на данный момент детям тоже взять самокат в аренду сложно, именно кикшеринговый. Тем не менее, есть рынок вот этих левых аккаунтов, и дети каким-то образом умудряются на этих самокатах оказываться. Поэтому с тем же успехом у этих детей могут оказаться и права, наверное, какой-то категории, или аккаунт, который зарегистрирован на 16-летнего ребенка. Наверное, надо решить проблему именно незаконного использования аккаунта в первую очередь, и тогда это как-то поможет. На велодорожке самокат представляет опасность для велосипедистов, и будут тоже столкновения, будут травмы и так далее. То есть надо понимать, в крайней правой полосе, где должны ехать велосипеды по дороге, не являющейся исключительной дорогой для автомобильного транспорта, там самокаты тоже принесут, соответственно, проблемы. То есть тут очень хорошо нужно подумать, все взвесить. Убирать с дорог на велодорожке не вариант. На дороге, естественно, тоже. Те же дети окажутся на дороге. Это просто невозможная ситуация. Их там быть не должно. Хорошая история про ограничения. Нужно подойти только к этому вопросу немножечко не с наскоку, а структурированно. Ограничить, допустим, по возрасту, по мощности и какую-то определенную группу школьников, не всех сразу.
6: Павел Федоров, автоблогер. ТАСС указывает, что в прошлом году в ДТП с участием средств индивидуальной мобильности погибли 68 человек.
4: Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. В эфире радио не на словах, а на деле.
14: Новости экономики.
5: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Обналичивание денег и вывод средств за рубеж сократилось более чем на треть. За первое полугодие объем подозрительных операций составил почти 21 миллиард рублей против 32 миллиардов. За аналогичный период 2025 года снижение на 35%, подсчитали в Центробанке. Более чем вдвое, до 7,4 миллиарда рублей, уменьшилось обналичивание в банковском секторе. Годом ранее было почти 16 миллиардов рублей. Зарплаты в России за 4 года выросли почти в 6 раз быстрее производительности труда, на 25% против 4. Центробанк считает этот разрыв источником инфляционного давления, поскольку бизнес перекладывает растущие издержки в цены. Росстат сообщил, что инфляция за неделю с 22 по 28 сентября составила 12%, годовая замедлилась до 6,25%. Больше всего подорожали помидоры и яйца. В целом, как сообщает ведомство, плодово-овощная продукция, а также сахарный песок стали дешевле. Не изменились цены на бензин, дизтопливо подешевело на 0,6%. Азиатские компании могут побить рекорд 2021 года по привлечению капитала через фондовый рынок, пишет агентство Рейтер. Инвесторы уже вложили в этом году в акции и облигации более 327 миллиардов долларов. Это на 53% больше, чем в прошлом году. Основным драйвером роста остается искусственный интеллект. На технологические компании пришлось 38% всего объема привлечения. Это в 3 раза больше, чем было год назад. Поставки нефти с Ближнего Востока достигли 98% от довоенного уровня, сообщает Bloomberg. Отгрузка нефти восстановилась до 17,5 миллионов баррелей в день. Аналитики JP Morgan и Goldman Sachs отмечают, что пока еще нет полной стабилизации, так как сохраняются риски для судоходства. А цены на нефть падают вследствие увеличения объемов поставок по ключевому саудовскому трубопроводу «Восток-Запад». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Для самозанятых с 1 октября вводится лимит на работу с одним заказчиком. Это 60 часов в месяц на протяжении полугода. О введении лимита напомнила Федерация независимых профсоюзов. Такие меры нужны для того, чтобы крупные компании, например, маркетплейсы, не нанимали самозанятых на продолжительную работу, чтобы платить меньше налогов. Валерий Убадоев продолжит.
15: Закон об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в первую очередь касается крупных цифровых платформ. В июле Минэкономразвитие представило предварительный перечень таких площадок. Всего их 12. Среди них есть одна иностранная компания. Это Джум. Остальные российские. Два крупнейших маркетплейса Озон и Wildberries, сервисы по доставке еды Delivery Club, Кубер и Яндекс.Еда, Магнит-маркет и Яндекс.Маркет, Ламода и агрегаторы Авито, Яндекс.Путешествия и Яндекс.Такси. Отдельная часть закона фокусируется на так называемой платформенной занятости, когда какой-либо человек находит работу или подработку через специальные агрегаторы. Для упрощения прибегнем к условным примерам. Допустим, Озон нанимает себе самозанятого кладовщика Ивана через Авито-подработку. И если Иван на протяжении полугода работал на складе Озон более 60 часов в месяц, то Авито-подработка должна будет приостановить прием заказов между Иваном и Озон. А налоговая может расценить такую подработку уже как систематическую работу и потребовать устроить Ивана как полноценного сотрудника со всеми вытекающими из этого налогами и требованиями ТК. Но касается это не только крупных компаний, говорит основатель компании «Бизнес и налоги» Евгения Мимрук.
16: Это может касаться даже не только маркетплейсов, но и какого-то небольшого бизнеса, потому что я знаю, что есть компании, как раз-таки агрегаторы, которые предоставляют услуги по автоматизации работы с самозанятыми. Грубо говоря, есть какой-то мелкий бизнес, который хочет начать работать с 15 самозанятыми, и как раз-таки для составления договора, для составления документов, для выплат они приходят к таким компаниям. И вот в том числе этот новый закон будет направлен на то, чтобы тоже компании, не только крупные маркетплейсы, но и малый и средний бизнес не мог вот таким вот образом уклоняться от заключения трудового договора через агрегаторов.
15: Важно, что для самозанятого лимит в 60 часов в месяц на протяжении полугода относится только к конкретному заказчику. То есть, опять же, условный Иван может работать по 40-50 часов в месяц на Озон, Wildberries и Яндекс.Маркете одновременно, если не сойдет с ума. Но возникает вопрос, а кто вообще будет считать эти часы? Здесь следует обратить внимание на то, что в законе говорится именно о работе через агрегаторы, через биржи самозанятых. На таких сервисах люди выходят на подработку посменно. Следовательно, возможность фиксировать часы работы есть у самих платформ. ФНС в августе также уточняла, что новые правила не касаются прямых договоров с заказчиками, то есть когда компании и самозанятые заключают соглашение напрямую, без участия агрегатора. Однако и при таком подходе, если работодатель злоупотребляет, все равно могут возникнуть вопросы у регуляторов, говорит основатель консалтинговой компании «Wow Стратегия», эксперт в области e-commerce Сергей Петренко.
17: Когда кладовщик или курьер постоянно работает по графику, подчиняется руководителю и выполняет одну и ту же функцию, возникает признаки трудовых отношений, и риск претензий налоговой и трудовой инспекции сохраняется. Для рынка это не отмена самозанятости, а сигнал. Постоянные смены и штатные функции придется выводить в более прозрачную модель через трудовой договор или кадрового подрядчика. В текущей истории мы наблюдаем очень интересный момент, что крупные компании как раз и могут создавать такие платформы и, соответственно, закручивать этот контур вокруг себя. А вот малый бизнес, как правило, работает с платформами-посредниками.
15: Также в законе прописано, что лимиты на работу у самозанятых применяются лишь в определенных сферах, но список довольно широкий. Это в том числе логистика, торговля, строительство, подбор персонала, IT и другие. Валерий Бадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
6: Минцифры ужесточит регулировку передачи и перепродажи сим-карт. Такие меры содержатся в третьем пакете инициатив, направленных на борьбу с кибермошенничеством. Как это отразится на приезжающих в Россию иностранцах и как они оформляют сим-карты сейчас, продолжит Наталья Воробьева.
10: Для приезжего иностранца купить сим-карту в России сейчас и без того целый квест. После того, как в сентябре прошлого года вступил в силу запрет на передачу сим-карт третьим лицам, у иностранных граждан, приехавших в качестве туристов или трудовых мигрантов, остался один путь – оформлять сим-карты в салоне связи по своему паспорту, что сопряжено с целым рядом бюрократических задач, которые требуют уйму сил и, главное, времени. Своим опытом делится гражданка одной из прибалтийских стран Мария.
18: Девушка в офисе мобильного оператора очень путанно мне рассказала, как это делать, но потом, правда, распечатала инструкцию для иностранных граждан, в которой было написано, что я должна зарегистрироваться на госуслугах. В этом месте для меня совершенно непонятно алгоритм действий. После этого я должна была бы пойти в банк сдавать биометрию. Это тоже для меня совершенно непонятный алгоритм действий в местных условиях. Причем еще образец голоса я должна была бы оставить. То есть я не понимаю, какие сведения я оставляю не в своей стране. Я, в общем, не выполнила это все и сим-карту не купила.
10: Впрочем, в случаях, когда российские симки нужно централизованно оформить большому количеству иностранцев, в частности, приехавших на работу, операторы связи идут навстречу, говорит основатель компании «Капитал Кадры» Александр Селиванов.
19: Сейчас, если компании хотят организовать эту историю, то можно договориться с теми же операторами сотовой связи, которые могут организовать выезд и все это сделают на месте. Единственное, что они, конечно, хотят на большое количество работников приезжать, на 2-3 там никто не поедет, а сами иностранцы, если их правильно проконсультировать, в этом, в общем-то, ничего сложного нет. Время занимает, да. Побегать по инстанциям надо, да. Но если это делать групповым способом, то это можно сделать достаточно оперативно все. Потому что те же операторы связи, они заинтересованы в привлечении абонентов, им интересна такая группа, там, не знаю, 50 человек идет, они, конечно, выезжают, помогают и с биометрией, и со всеми остальными делами.
10: Третий пакет антифрод мер рынок серых сим-карт окончательно устраняет. В основном антифрод 3.0 регулирует их продажу. Теперь торговать сим-картами смогут только прямые дилеры, имеющие агентский договор с операторами связи. Физлицы и ИП такие договоры заключать не смогут. Кроме того, в продаже не смогут находиться предактивированные сим-карты, оформленные на других абонентов. Рынок эти изменения воспримет сложно, но по сути это доработка нерешенных вопросов, считает председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
20: Просто это тюнингуются те вопросы, которые раньше провисали. Убивается рынок серых посредников, как я понимаю, кто продает сим-карты. Их могут продавать будут только прямые дилеры, у которых есть договор с оператором. Вся остальная серость должна будет с рынка уйти. Ну, уходить, наверное, будет тяжело, то есть потому что люди привыкли, но тем не менее и физикам, и ИПшникам запретят оформлять договор от имени операторов. То есть как-то рынок этот прикроется и, скорее всего, обидится.
10: Первый пакет мер против телефонного и кибермошенничества был принят в марте прошлого года, второй – в июне этого. Работу над новым, третьим пакетом Минцифры начало в мае. Наталья Воробьева, Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес FM.
6: О других аспектах антифрода в дальнейшем эфире Бизнес FM. В России зарегистрировали вакцину от аллергии на пыльцу березы. Препарат Аллергарда разработали специалисты Федерального медико-биологического агентства. Он также предназначен для борьбы с перекрестной пищевой аллергией, например, на яблоки. Курс лечения предполагает 5 уколов перед сезоном цветения. Насколько действенна вакцина, есть ли у нее зарубежные аналоги и когда она появится в клиниках, рассказывает врач-аллерголог, иммунолог Наталья Попова.
0: Она только-только зарегистрирована, и в этом году была только первая группа пациентов, поэтому насколько она эффективна, и хватит ли 5 инъекций, это будет известно дальше. Но мне, как аллергологу, кажется, что она будет очень эффективна. На самом деле, я ее жду в широком применении.
21: Известно, когда пациенты смогут получить препарат и сколько вакцина будет стоить?
0: Пока таких данных нету. Это ближе мы к концу осени узнаем.
21: Во время испытаний произошли 5 случаев анафилаксии. Насколько серьезный риск от этой вакцины может быть?
0: Нет еще общего применения клинической практики. А то, что анафилаксия произошла, от этого никто не застрахован. Здесь надо еще разбираться, какой образ жизни пациент вел в период испытаний вакцины. А соблюдал ли он все назначения врача?
21: Можно ли будет прививать детей этой вакциной?
0: Сразу нет, а в дальнейшем время покажет.
21: Есть ли на Западе аналоги?
0: И здесь сейчас в приоритете метод лечения АСИТ, аллерген-специфической иммунотерапии, медленное приучение организма к аллергену. Аналоги нашей разработки на Западе мне пока не встречались. И я думаю, что их просто нет.
6: Наталья Попова, врач-аллерголог-иммунолог. У участников испытаний вакцина снизила симптомы аллергии и потребность в лекарствах на четверть по сравнению с группой плацебо. Завершить испытания и получить окончательное разрешение на применение вакцины разработчики планируют в конце 2027 года.
22: Культ наличности. Лица на банкнотах. Альберто Джакометти родился в семье художника, потому начал проявлять интерес к живописи и скульптуре уже в детстве. Изначально он черпал вдохновение в работах французских авангардистов. Однако куда сильнее на него повлияли Вторая мировая война и обострившаяся эпилепсия. В 1961 году он создал самую известную свою скульптуру «Шагающий человек один», в которой воплотил всю хрупкость и уязвимость человеческого существа. В 2010 году скульптура была продана на аукционе Сотбис за 65 миллионов фунтов, став одной из самых дорогих в мире. Ее изображение, кстати, можно обнаружить на реверсе банкноты в 100 швейцарских франков. На аверсе изображен сам Альберто Джакометти. Культ наличности на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
5: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Пакет внесен полностью в электронном виде. Ключевыми приоритетами обозначены соцобязательства, оборона и безопасность, а также технологическое лидерство. За основу проекта взят базовый вариант прогноза социально-экономического развития, который предполагает, что в 2027 году российская экономика вырастет на 1,4%, а в 2029 динамика ускорится до 2,4%. В 2027 году расходы составят 48,8 триллиона рублей, доходы 43,3 триллиона, дефицит таким образом составит 5,5 триллионов. Центробанк ожидает нормализации ситуации на рынке топлива до конца года в базовом сценарии. Об этом говорится в проекте основных направлений денежно-кредитной политики на 2027-2029 годы. В Банке России предполагают, что влияние ситуации на топливном рынке на цены других товаров и услуг будет ограниченным. После стабилизации рынка устойчивая инфляция по прогнозу регулятора возобновит снижение. Канье Уэст заработал 1,5 миллиарда рублей на отмененном концерте в Петербурге в августе. Фонтанка сообщала, что рэпер получил предоплату, которая по закону останется у него, так как концерт сорвался по вине организатора. Агентство Say Agency сообщило об отмене концертов и что деньги за билеты зрителям начнут возвращать с 12 октября. Суд США приостановил первую за 200 лет казнь женщины в штате Теннесси. А как пишет Нью-Йорк Таймс, судебное постановление было выпущено всего за несколько часов до казни благодаря активной кампании адвокатов Кристи Пайк. Они апеллировали к тому, что суд в ходе разбирательства не принял во внимание пережитое женщиной в детстве сексуальное насилие. Пайк более 30 лет просидела в камере смертников за жестокое убийство в 1995 году ее 18-летней сверстницы Колин Сламер. Причиной был молодой человек. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Ядерная риторика как фактор сдерживания. Москва по дипломатическим каналам посылает Западу сигналы о рисках, связанных с его угрозами устроить блокаду Калининградской области. Кто и зачем повышает ставки? И может ли словесная эскалация стать реальной? Об этом в комментарии Георгия Бовта через минуту. Минцифры хочет ужесточить правила продажи сим-карты и порядок СМС-рассылок. Ведомство подготовило третий пакет мер для борьбы с мошенниками. Как ограничения, заложенные в антифрод 3.0, отразятся на клиентах мобильных операторов. Кино и сериалы про коррумпированных правоохранителей больше не получат денег от государства. По данным «Коммерсанта», Ассоциация продюсеров кино и телевидения получила устные рекомендации от Минкульта не тиражировать сюжеты про оборотней в погонах. Юридически это никак не закреплено. А что будет на практике? Об этом в эфире «Бизнес ФМ». Ядерная риторика как фактор сдерживания. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал напоминанием горячим головам в Европе последние заявления российских дипломатов о наличии ядерного оружия у Москвы в связи с угрозами блокады Калининградской области. Ранее посольства России в Бельгии, Великобритании и Ирландии за 3 дня предупредили НАТО о готовности использовать весь военный арсенал страны, в том числе и ядерное оружие, при попытке блокады Калининграда. Что происходит, комментирует Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
3: Поводов Москва увидела несколько. В июне Литва, Польша и Франция провели военные учения, которые в Вильнюсе описывали как отработка обороны Сувалкского коридора, а в российском МИД как репетицию операции против эксклава. 22 сентября литовский Сейм одобрил поправку об исключении из Конституции статьи, запрещающей размещение в стране ядерного оружия и иностранных баз. Посольство России в Лондоне ссылается на материал в одном издании, где Калининград назван главной слабостью России, а также на мини-сериал Sky News «Военные игры» с гипотетическим сценарием удара по эксклаву. Упомянуты и недавнее заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского, который предложил проводить у границ эксклава агрессивные учения, чтобы вынудить Кремль оттягивать туда силы с Украины. То есть Калининград в европейском дискурсе эволюционировал из непотопляемого авианосца, нависающего над Сувалским коридором, в заложника, давлением на которого можно принудить Москву свернуть якобы ведущуюся ей гибридную кампанию в Европе или склонить к переговорам по Украине. Ядерная риторика Москвы дает понять, что подобные методы давления она считает недопустимыми и будет отвечать по максимуму. В последнее время обвинения в адрес Москвы в ведении гибридной войны против Европы в виде диверсий, поджогов, актов саботажа и так далее стали дежурными. Якобы так российские спецслужбы испытывают НАТО на прочность и хотят показать, что статья 5 договора НАТО не работает. И вот Москва показывает свою готовность к эскалации. Тем более, что поджоги и дроны, совершенные руками формально любителей из самих европейцев, даже если их суметь приписать российским спецслужбам, все же агрессии не считаются, в отличие от блокады. Адресатом ядерной риторики может быть также и Вашингтон. В свете вроде бы готовящихся 3-сторонних переговоров в октябре по Украине в Абу-Даби. Сигнал о том, что европейцы могут готовить блокаду Калининграда, призван укрепить у Трампа представление о Европе как о главном препятствии к урегулированию. Реакция европейцев смешанная. НАТО отделывается обтекаемыми заявлениями о том, что военные учения сожалению, не угрожают России, а вот безответственная ядерная риторика достойна осуждения. При этом в Европе много политиков и аналитиков, которые считают, что Москва блефует и не станет реализовывать ядерные угрозы из-за резкой позиции Индии и Китая по этому вопросу. Некоторые говорят, что за годы войны уже было пересечено немало красных линий. Удары по Крыму, поставки Атакамс, F-16, вторжение ВСУ в Курскую область, но ядерного ответа так и не последовало, что, возможно, приучило Европу обесценивать российские предупреждения. В случае с Калининградом угроза касается суверенной территории России. В доктрине 24 года сказано о критической угрозе суверенитету и территориальной целостности как о поводе для использования ядерного оружия. А еще есть резолюция 3314 Генассамблеи ООН, которая прямо относит блокаду портов или побережья государства к актам агрессии. Так что это не блеф. При том, что ядерные угрозы традиционно были инструментом внешней политики ядерных держав в годы Холодной войны в качестве фактора сдерживания. В данном случае целью может быть не столько и не только информационная подготовка применения ядерного оружия, сколько сужение пространства допустимых действий противника. В то же время каждый такой рант информационно-пропагандистского противостояния размывает границу между сдерживанием и принуждением, а плотность и частота опасных происшествий в Балтийском регионе повышает вероятность инцидента, который одна из сторон истолкует как максимальную угрозу, на которую должен быть дан максимально жесткий ответ.
6: Это был комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Новые ограничения по продаже сим-карты и организации СМС-рассылок. Минцифра подготовила третий пакет мер по борьбе с мошенниками. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, что принесет антифрод 3.0. Об этом Михаил Задорожный.
7: Согласно законопроекту, на госуслугах будет создана так называемая платформа согласий. Там любой человек сможет просмотреть и при необходимости отозвать ранее выданные разрешения на обработку персональных данных. Это, безусловно, полезное нововведение. Часто поставив галочку в форме, люди соглашаются с передачей своих данных третьим лицам. И так по цепочке они могут дойти до мошенников. Другая инициатива – очередное ужесточение оборота сим-карт. Торговать ими смогут только юрлица. Индивидуальные предприниматели и физлица больше не смогут заключать договор от имени операторов. В продаже должны быть только сим-карты с нулевым балансом. На практике предоплаченные симки, которыми можно пользоваться какое-то время без регистрации, уже не найти. Хотя когда-то они продавались чуть ли не в каждом подземном переходе. Сегодня в мошеннических колл-центрах обычно используют левые симки организаций, оформленные на случайных третьих лиц. Речь, конечно, не про федеральных операторов, они-то за этим следят. А вот небольшие виртуальные операторы, особенно в регионах, иногда предпочитают не замечать таких нарушений. Продолжает эксперт по технологиям, директор и партнер ИТ-резерв Павел Мясоедов.
8: Надо понимать, что вот эти пресловутые кимбоксы, они как функционируют? Покупаются как раз вот эти сим-карты в теневом обороте, зарегистрированные на людей, которые про это вообще ничего не знают, буквально фиктивно их паспорта в какой-то момент времени кому-то показываются, дальше вставляются в какой-то сим-бокс и пошло-поехало, у вас мошенничество. Обзвоны идут вполне с реальных номеров, зарегистрированных на людей, но просто проблема, что не от лица этих людей. В случае, если у вас каналы реализации, дистрибуции этих сим-карт сужаются, и вы эти сим-карты, соответственно, можете продавать только через определенный канал, в этом случае у вас эта схема немножечко сходит на нет.
7: Проект «Антифрод 3.0» содержит некоторые уточнения ранее принятых мер из двух предыдущих законов на эту тему. Из нового ограничения СМС-рассылок. Этим смогут заниматься только операторы связи. Также документ содержит нормы, которые как будто не имеют прямого отношения к борьбе с мошенниками. Если коротко, хостинг-провайдеров хотят привлечь к выявлению средств обхода блокировок. То есть купить виртуальный сервер и развернуть на нем персональный VPN станет сложнее. Продолжает управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
9: Они не говорят о VPN, они говорят о способе обхода блокировок, да, постоянно. Так вот, будет некий реестр таких лиц, и если лицо находится вот в этом реестре, то ему хостинг-провайдер предоставлять услуги хостинга не может. Вот об этом речь идет. Дальше. Тот же самый хостинг-провайдер должен настроить взаимодействие с Роскомнадзором. Сам хостинг-провайдер имеет право запрашивать у клиента, и даже более того, он обязан это делать, цель покупки хостинга. Важно то, что нет обязанности анализировать трафик и выявлять вот те самые VPN-сервисы. Этого в законопроекте, в текущей его редакции, нет.
7: Антифрод 3.0 планируют внести в Госдуму этой осенью. Закон вступит в силу 1 марта 2028 года. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
6: Проект «Антифрод 3.0» также запрещает передачу сим-карт третьим лицам. Подробнее об этом в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Блогера и предпринимателя Дмитрия Портнягина, известного как «Трансформатор», приговорили к 5 годам колонии за отмывание более 15 миллионов рублей. Его взяли под стражу прямо в зале суда. Жену блогера приговорили к 8 годам, но отсрочили наказание до 14-летия ребенка. Ранее Портнягин погасил налоговый долг более 116 миллионов рублей, после чего дело о неуплате налогов прекратили. За последние годы под суд попадали и другие известные блогеры. К примеру, Александр Митрошина получил 3 года условно за отмывание более 115 миллионов рублей по той же статье. Почему приговоры оказались такими разными и есть ли у Портнягина шанс добиться смягчения наказания, комментирует адвокат бюро «Деловой фарватер», руководитель уголовно-правовой практики Артем Раевский.
1: Закон дает судье огромную вилку от условного срока до 8 лет по этой статье. И выбор во многом здесь зависит именно от судьи, от конкретного кейса, от занимаемой подсудимым позиции по делу. Ведь вот даже если обратиться к Митрошину, то она частично признала вину. Портнягин не признал. Непризнание вины – это, конечно, право подсудимого, но на практике признание часто влияет на более мягкий приговор.
21: Можно ли рассчитывать на смягчение приговора в апелляционной инстанции? И вообще, будут ли его обжаловать?
1: Думаю, что да. Если защита отобьет хотя бы один эпизод, связанный с тем, что недвижимость приобреталась как минимум до вменяемого деяния, связанного с уклонением от уплаты налогов, то это уменьшит объем обвинения и может повлиять на назначенное наказание в виде либо его изменения на альтернативный вид наказания, либо применить к нему условный срок, а может вообще отменить этот приговор. Самое, наверное, главное, это закон у нас освобождает от ответственности за налоги того, кто впервые уклонился и полностью расплатился. Именно чтобы люди гасили долги. Этот приговор посылает бизнесу обратный месседж. Человек заплатил 186 миллионов рублей, и все равно сядешь. Конечно, наказание формально в пределах статьи, но по своему виду оно чрезмерно суровое и целям наказания не соответствует.
6: Артем Раевский, адвокат. Портнягин начинал с торговли китайскими товарами, а прославился благодаря YouTube-каналу «Трансформатор», где брал интервью у крупных предпринимателей. Позже он стал сооснователем Club 500, закрытого клуба для состоятельных бизнесменов. Изначально его обвиняли в отмывании почти 64 миллионов рублей, но позже сумма сократилась почти в 4 раза. Защита намерена обжаловать приговор. В русском языке может появиться новый союз «то, что». Например, вместо «я думаю, что это хорошая идея», «я думаю то, что это хорошая идея». Пока это считается ошибкой, но такая конструкция встречается все чаще, особенно в речи молодых людей, и со временем она может стать нормой, заявил РИА Новости научный сотрудник Института русского языка РАН Владимир Пахомов. Мы спросили наших слушателей, что они об этом думают.
11: Предприниматель из Санкт-Петербурга Симон Бородин.
12: Я, честно говоря, это слышу впервые, но все должно меняться. И изменение, совершенствование языка – это вещь, которая вполне так же объясняется, как совершенствование каких-то процессов и тому подобное. Поэтому, конечно же, у нас постоянно появляются новые слова, новые обороты. Язык не должен носить характер музейного экспоната, он должен идти в ногу со временем и меняться. Главное, чтобы в обиход русского языка не входили какие-то выражения не очень стандартные, какие-нибудь вульгарные. Если это вводится, значит, это назрело. Это же не просто сидит какой-то человек и говорит, а вот давайте изменим язык вот так. Он просто констатирует факт о том, что мы пришли к тому, что пора это менять. Уже, в принципе, так все говорят. Но очень важно сейчас, конечно же, бороться с тем, что ненормативная лексика становится нормой. Это тоже неправильно.
11: Ресторатор, совладелица ресторанных проектов «Мария Санта», «Вертели» и «Свинья и роза» Татьяна Мельникова.
23: Я консервативный человек, и принимать изменения в языке мне не так просто. Но мне приходится признавать, что язык не стоит на месте, появляются новые слова и термины, которые нужны просто, чтобы обозначить явления, которых раньше не было в нашем языке. Но когда слова, которые раньше считались ошибками, принимаются за норму, мне это нравится меньше. А я считаю, что это все стоит оставлять ошибочным, потому что люди просто меньше читают. И речь оскуднела, и привыкли пользоваться клавиатурой 9, ошибки исправляет компьютер, про запятые правила вообще никто ничего не помнит.
11: Жительница Москвы, спортсменка Екатерина Соколова.
4: как человек, который закончил лингвистический университет и изучал иностранные языки, я понимаю, что влияние на языки, оно постоянно, его невозможно избежать. И это происходит в каждом языке, и русский не исключение. И это абсолютно нормально, к этому надо относиться спокойно, все упрощается. Спустя там 10, 20, 30 лет об этом уже никто не вспомнит, и это станет новой нормой русского языка.
6: Кстати, то, что не единственный претендент на новую норму, лингвисты следят и за выражением «можно, пожалуйста». Например, когда вместо «дайте, пожалуйста, кофе» говорят «можно, пожалуйста, кофе». Сейчас такая конструкция не соответствует литературной норме. Не исключено, что выражение прижилось под влиянием английского «may I please» – «могу я, пожалуйста».
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
13: Новодвинск, Архангельская область, 37 тысяч человек. В 1924 году на берегу Северной Двины брат и сестра по фамилии Карельские основали коммуну «Красная Заря». Через 12 лет на базе коммуны началось строительство целлюлезного комбината «Аргбумстрой». Официально стал городом в 1977.
2: Как появлялись города? На Бизнес FM. Компании и корпорации.
10: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
10: Apple 13 октября покажет новый смарт-хаб для управления умным домом. Это дисплей около 6 дюймов. Будут две версии, одна настольная, другая настенная. Обе питаются через USB, аккумулятора нет. Хаб позволит управлять термостатами, замками и другими устройствами. Также через него можно звонить по FaceTime, общаться по интеркому, слушать музыку и смотреть слайд-шоу из iCloud. Устройство распознает пользователя по голосу или лицу и показывает персонализированный контент. В тот же день, 13 октября, Apple представит новый HomePod Mini и Apple TV с более быстрыми процессорами для ее модели Siri. BMW представил стратегический план. Компания хочет вернуть рентабельность автомобильного бизнеса к 30-му году в целевой диапазон 8-10%. К этому времени свободный денежный поток в автомобильном сегменте должен быть не менее 7 миллиардов евро. Для этого BMW внедрит искусственный интеллект на всех этапах, от разработки до продаж, сократит управленческие должности и реорганизует подразделения. Компания адаптирует модельный ряд под разные регионы и уберет лишние модификации. Особое внимание Китаю. Там расширят местное производство и разработку. Dyson сняла с продаж умную зубную щетку камеры Jet с искусственным интеллектом за $500. Причиной – девайс ломается после первой чистки. Покупатели жалуются, вода попадает внутрь корпуса, в батарейном отсеке скапливается конденсат, щетка перестает работать через 30 секунд после включения, струя работает неправильно, бывает полный отказ. Компания разрабатывала щетку 6 лет, зарегистрировала 38 патентов. Над проектом и работали сотни инженеров, но уже через месяц после анонса пришлось экстренно убрать ее из продажи. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
6: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорейкина. Рынок акций и рубль закрыли, и сентябрь в плюсе. Индекс Мосбиржи составил 2268 пунктов, РТС 855. За месяц Мосбиржа выросла на 4%, РТС на 7,5%. Официальный доллар подешевел почти на 3 рубля. В среду национальная валюта заметно выросла. Юань на Мосбирже упал до 12 рублей 37 копеек. Это минимум более чем за месяц. За доллар Банк России с 1 октября дает 83 рубля 56 копеек. Причины укрепления национальной валюты – дорогая нефть, продажи иностранной валюты перед длинными выходными в Китае и надежды на переговоры по Украине. Брент стоит около $104 – за баррель, говорит инвестротек УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
14: Главным итогом сегодняшнего дня на рынках стало повышение цен на нефть почти на 4%. Выросли котировки Brent. Это связано с тем, что конфликт на Ближнем Востоке по-прежнему находится во взрывоопасной стадии, и пока никаких сигналов на деэскалацию противостояния США и Ирана нету, и многие пути транспортировки нефти остаются перекрытыми, прежде всего Армузский пролив. Рост цен на нефть помог закрепиться в положительной зоне индексу Мосбиржи, он показал умеренный рост, однако геополитический фон остается крайне напряженным и негативным, и он не позволяет рынку демонстрировать какое-то серьезное повышение. А в лидерах роста сегодня были бумаги нефтяных компаний Татнефти и Лукойла, как раз на фоне роста цен на нефть. Еще один результат сегодняшнего дня – это серьезное укрепление рубля. Оно связано как с ростом цен на нефть, так и с тем, что участники финансового рынка не ждут от Центрального банка смягчения денежно-кредитной политики в этом году. Во всяком случае, таковы сейчас прогнозы. Однако укрепление рубля не носит устойчивого характера. Дело в том, что в октябре Минфин, скорее всего, увеличит покупки валюты, и это может привести уже к ослаблению российской валюты.
6: Сергей Суверов, инвестстратег УК «Арикапитал». Фундаментальных оснований для активного роста рынка акций нет. Текущее резкое укрепление носит скорее эмоционально-спекулятивный характер, считает директор аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырьева.
15: Я полагаю, что текущее достаточно резкое укрепление носит условно-эмоционально-спекулятивный характер за счет того, что рынок узкий, какое-то крупное движение на валютном рынке могло вот привести к такому существенному движению. А в перспективе октября мы все-таки ожидаем, что курс будет стабилен где-то в диапазоне 84-85. Ну, то есть более или менее на тех же уровнях, на которых он торговался в сентябре после того, как какой-то основной такой блок волатильности сошел на нет.
16: А с индексом Мосбиржи весь день он где-то топчется, 2-260. Это какое-то накопление сил перед движением вверх или, может быть, наоборот, затишье перед бурей?
15: Хотелось бы думать, что это первый вариант, но, к сожалению, у нас нет инсайдерской информации к тому, что там готовится прыжок тигра. В основном, к сожалению, сейчас отсутствует фундаментальное основание к тому, чтобы рынок начал активно расти, несмотря на то, что, да, действительно, он очень дешевый, по большому количеству эмитентов, ну, существенно уже недооценка, и, в принципе, каких-то фундаментальных оснований к этому нет. Но поскольку общий фон вокруг рынка остается достаточно пессимистичным, и геополитическая картина смешанная, каких-то, да, очевидных драйверов,

0: тому, что ждать инвесторам в 2027 году.
1: Наталья Пырьева, директор аналитического департамента «Цифроброкер». Следующее заседание Совета директоров Центрального банка состоится 23 октября. Про коррумпированных силовиков только на свои. Кино и сериалы, в которых полицейские, прокуроры и сотрудники спецслужб будут выставлены в негативном свете, больше не получат госфинансирования. Об этом изданию «Коммерсант» рассказали источники в индустрии. По их словам, новые вводные для продюсеров и сценаристов были озвучены в устном порядке. Но, как говорится, все поняли. Иван Медведев подробнее.
2: Согласно устным рекомендациям, о которых говорят источники «Коммерсанта», отныне, если кто-то захочет снять кино или сериал, в которых сотрудники МВД, ФСБ, Следственного комитета или прокуратуры берут взятки или участвуют в преступных схемах, государственного финансирования такой проект не получит. Но жизнь уже опередила время. Кого можно коррумпировать в «Колобке», «Холопе» или «Чебурашке»? Фильмах, на которые деньги выделяет государство. Сериалы вроде «Аутсорса», где весь сюжет строится вокруг системы коррупции «Вовсин», или «Лихих», «Трассы» и других проектов, в которых эта линия как минимум присутствует, снимались на продюсерском средства. То есть сказать, что из-за такого негласного запрета отрасль лишится этой темы как таковой, нельзя. Вопрос в том, получат ли частные проекты о коррупции в силовых структурах прокатное удостоверение, говорит совладелец и генеральный продюсер компании Park Production Дмитрий Добужинский.
3: По большому счету, ну, кто платит, тот музыку заказывает. Есть другая проблема, что те же, кто заказывают это кино, они же дают прокатное удостоверение, если это кино. И по каким критериям они выдают, и дадут ли они, если у них внутренняя инструкция о том, что никакой милиционер никогда денег-то не берет вообще, ну, черт его знает.
2: Если бы такое требование работало раньше, мы могли бы никогда не увидеть «Левиафан» Андрея Звягинцева, недавно признанного иноагентом, а также «Майора» и «Дурака» Юрия Быкова. Все эти ленты снимались в том числе на бюджетные деньги. Но это было давно. Собственно, сам Быков признавал, что если бы уже в «Стороже» 2019 года бандиты были бы силовиками, это вряд ли прошло бы экспертизу Минкульта. Кинопродюсер, сценарист, президент кинокомпании «Царь Пикчерс» Александр Изотов исходит из того, что если такая устная рекомендация и есть, к этому остается относиться философски.
4: Для творческого человека любой запрет равносилен уменьшению творческой потенции. При этом, напомню, в Советском Союзе была очень мощная цензура, это не мешало делать нечасто, но хороший фильм.
5: Ну да, помните инициативу Швыдкова о том, чтобы цензуру наконец прописать, создать институции соответствующие цензурные, как в советское время, чтобы было понятно и прозрачно. Вот буквально в прошлом году Швыдков выступил.
4: Мы к этому плавно и идем. И скажу, что это не так, чтобы прям сильно сужает работу сценаристов. Ну, просто очень много однотипных фильмов, где картонные злодеи всем понятны и сразу видно, кто негодяй. Поэтому иногда можно и более творчески подойти к сценарию и людей описать разными.
2: Получить комментарии Юрия Быкова или режиссеров и продюсеров «Бумера», «Бригады» и «Жмурок» редакции не удалось. А вот режиссер «Аутсорса» на звонок ответил, но времени для предметного разговора, к сожалению, не нашел. Или слов. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
6: «Спорт и деньги» с Кириллом Гомельским.
7: Уйти красиво. Мечта каждого спортсмена на финише карьеры. Кто-то подписывает короткие контракты, возвращаясь в клубы, где были завоеваны все трофеи. Другие проводят мероприятия для болельщиков. А некоторым везет. И команда, где прошли лучшие годы, его помнит. А болельщики до сих пор любят. Из таких счастливчиков Вагнер Лав, в честь которого в воскресенье прошел прощальный матч на Веб-арене в Москве. В составе ЦСКА бразилец, которому сейчас 42 года, провел в общей сложности 8 сезонов. 3 раза становился чемпионом России, 6 раз завоевывал Кубок России и 4 Суперкубок. Ну и, конечно, тот самый трофей Кубка УЕФА в 2005-м, который болельщики красно-синих помнят 20 лет спустя. Клуб и друзья Вагнера постарались на славу. Игра между командами «Звезды» ЦСКА и «Друзья Вагнера» получился красивый и, главное, трогательный. Интересно, что Лав был заявлен за оба коллектива. В основе друзей и в запасе ЦСКА. И забил он за тех и за других. Открыл счет за гостей, а в конце матча сравнял уже в составе армейцев. Отличился голом на 48-й минуте его сын Лавинью. В этом событии все было символично. Тренеры Валерий Газаев и Леонид Слуцкий. В составе ЦСКА братья

0: Березуцкий, Дзагоев, Гусев. В составе друзей Гильермо, Клеберсон и Карвальо. Жаль только Рональдиньо не смог приехать из-за матча своей команды в Индии. А еще Вагнер смог закрыть свой гештальт. Он вышел на поле со всеми тремя своими сыновьями. Прекрасная точка в карьере одного из лучших игроков за историю ЦСКА. И отличная возможность футболисту и болельщикам сказать друг другу «спасибо».
1: Спорт и деньги на Бизнес FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Бывали в истории цивилизации времена, когда человечеству доводилось добывать деньги прямо из моря. Морские раковины успешно служили средствами платежа, а распространение и разнообразие ракушечных денег не сильно уступало деньгам металлическим. Самыми ходовыми принято считать раковины океанских фарфоровых улиток ципрей, называемых староиндийским словом «каури». В качестве денег каури стали использоваться 3 с лишним тысячи лет назад в Китае. Оттуда распространились по всей Восточной и Южной Азии, Африке, островам Тихого и Индийского океанов и сохранились в обороте в отдельных регионах вплоть до 19 века. Доходили ракушечные деньги и до Центральной Азии, Кавказа и Европы, а в 12-14 веках были известны даже на Руси. У нас их называли жирновки, жуковины, ужовки и гажьи, то есть змеиные головки. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Суд арестовал нового фигуранта дела о фортификациях Курской области под стражу. Заключен начальник отдела управления инженерных войск Ленинградского военного округа полковник Александр Баринов. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Ранее Александр Хинштейн сообщал, что задержан сотрудник Минобороны, отвечавший за приемку оборонительных сооружений в области и соседних регионах. Курский губернатор написал, что этот чиновник подписывал акты приемки фактически не глядя. НАТО получило предупреждение России о том, что она готова использовать весь свой арсенал, включая ядерное оружие, в случае попыток устроить воздушную или морскую блокаду Калининградской области. Об этом заявил генсек блока Марк Рютте, передает Рейтер. Рютте отметил, что НАТО является оборонительным альянсом и подчеркнул, что не воспринимает всерьез предупреждение о возможном применении ядерного оружия. Постпред США при НАТО Мэтью Итакер опроверг сообщение о том, что Вашингтон планирует вывести из Европы до 40 тысяч своих военных. Ранее телеканал NBC News сообщал, что Пентагон рассматривает возможность вывода из Европы вплоть до половины 80-тысячного контингента американских военнослужащих вместе с боевой авиацией, кораблями и вооружениями. Ранее Итакер заявлял, что уверен, что Россия не стремится к конфликту с альянсом. Киев может остаться без исправных истребителей F-16 к концу года, пишет газета Wall Street Journal. По ее сведениям, более половины переданных Украине истребителей стоят в очереди на техобслуживание. Американский генерал-лейтенант ВВС Дэвид Дептула заявил изданию, что ситуация превращается для ВСУ в кризис противовоздушной обороны. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Руководство авиакомпании Fly Dubai ждет расшифровки данных черных ящиков, которые должны пролить свет на обстоятельства инцидента, едва не закончившегося крушением пассажирского самолета, летевшего в Тель-Авив. Катастрофу пытался устроить один из пилотов. Business FM собрал всю известную на этот час информацию. Не больше 60 часов на протяжении полугода. Для самозанятых с 1 октября вводится лимит на работу с одним заказчиком. Речь идет о крупных компаниях, в том числе о маркетплейсах, которые для сокращения налоговых платежей активно практиковали работу с самозанятыми без полноценного оформления трудовых отношений. Кто и как будет контролировать лимит на трудовые часы? Освободить тротуары от электросамокатов и ввести права на управление ими с возрастным ограничением 16+. Следственный комитет выступил с пакетом инициатив об ограничении использования средств индивидуальной мобильности, как их оценивают эксперты рынка. Все подробности в эфире Business FM. Полет, едва не ставший трагедией. Первые выводы после инцидента с рейсом Fly Dubai из Эмиратов в Тель-Авив. Самолет чудом удалось приземлить в Саудовской Аравии после того, как оба пилота выбыли из строя. Сейчас они госпитализированы и ведется следствие. Был организован вывозной рейс для пассажиров, первый в истории, из Саудовской Аравии в Израиль. Что же произошло на борту? Евгений Перельчук продолжит.
4: Самая вероятная цепочка событий, построенная на множестве показаний очевидцев, данных флайт-радар и компетентных органов, выглядит так. Самолет Boeing 737 уже преодолел более половины маршрута Дубай-Тель-Авив, когда в кабине пилотов произошла потасовка. Второй пилот, гражданин Омана, напал с ножом на капитана, гражданина Индии, успел нанести несколько ударов и направить самолет к земле. Друг за другом Boeing подал два сигнала. Один означал аварийную ситуацию, второй – вероятный захват судна. Капитану, похоже, удалось справиться с нападавшим, открыть кабину и запросить помощь у бортпроводников и пассажиров. Судя по видео очевидцев, нападавшего скрутили проводами от наушников, а капитану дали кислородную маску и пытались остановить кровь. За считанные минуты, пока продолжалась схватка пилотов, самолет со скоростью около 500 км в час приближался к земле, потеряв около 4 км высоты. Среди пассажиров поднялась паника, однако вскоре Боинг удалось стабилизировать. Среди пассажиров по счастливой случайности нашлись два пилота, которым удалось посадить самолет. Израиль рассматривает инцидент как попытку теракта, целью которого было уничтожение лайнера со всеми пассажирами. Почти все они были израильтянами. А задумка террориста была в том, чтобы повторить 11 сентября на каком-нибудь израильском небоскребе. У него это все равно бы не получилось. Тель-Авив сразу после сигнала тревоги поднял в воздух истребители. Местные СМИ уже пишут со ссылкой на израильских чиновников, что Fly Dubai нарушила соглашение. Им не разрешалось допускать оманского пилота к полетам в Израиль. Впрочем, официально таких требований к пилотам компании не предъявляют, говорит командир Airbus A320, отличник Аэрофлота Андрей Литвинов.
5: Никто и никогда этого не определяет. За мою практику и за 40 лет авиации я такого не помню, чтобы кто-то там подбирал летчиков по религиозному признаку или по какому-то политическим взглядам. Наоборот, даже есть указание не обсуждать в кабине ни религиозные, ни политические темы. Пришли на работу, работайте. Нет таких критериев, потому что считается, что пилот – это надежный человек, прошедший профотбор и психологически, и теоретически подкованный, физически здоров. Делать телодвижения, которые там ограничивают его какие-то моральные там принципы, нет никакой необходимости. Считается, что это люди здоровые и профессиональные. Случай из ряда вон выходящий, и, конечно, будут сделаны выводы определенные. Какие-то начнутся инструкции появятся, какие-то появятся, наверное, негласные указания.
4: Последствия схватки в кабине пилотов – вопрос отдельный. Коммерческая авиаиндустрия на протяжении всей своей истории принимала все меры для того, чтобы оба пилота не могли быть выведены из строя одновременно. Поход в уборную, прием пищи, отход ко сну на дальних перелетах и все остальные действия они производят отдельно. Доступ в кабину пилота во время полета запрещен, а дверь заблокирована, чтобы никто из пассажиров не мог захватить самолет. Это правило ввели после терактов 11 сентября. Случаи злонамеренных действий пилотов были, но единичные. Например, в 2015 году второй пилот Airbus A320 авиакомпании German Wings Андреас Лубиц дождался, пока капитан покинет кабину, заблокировал дверь и направил самолет в гору. В деле об исчезновении лайнера MH370 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году также подозревают злонамеренные действия пилота. Случаи, когда на место выбывшего из строя пилота садится бортпроводник или пассажир, на грани фантастики. Точнее, такие случаи были, но лишь в малой авиации. На тяжелых Boeing и Airbus таких историй еще не встречалось. Привлечение посторонних людей к штурвалу – это из области Голливуда, говорит авиаэксперт, главный редактор портала frequentflyers.ru Илья Шатилин.
6: Бортпроводники теоретически могут садиться за штурвал и по командам диспетчера выполнять определенные действия. Среди пассажиров невозможно найти пилота, чтобы это был гарантированный пилот. Как он может доказать, что он пилот? Это скорее, знаете, такие городские легенды про то, как пассажир там зашел в кабину пилотов и пассажир и посадил самолет. На самом деле это так и не работает. Процедура составлена таким образом, чтобы не были выведены два пилота одновременно. Для этого даже разное бортпитание дается. Да, чтобы там один отравился, то второй бы не мог отравиться. И, допустим, одновременно они не могут из туалета выходить. Да, то есть в кабине нужно все время кто-то оставаться. То есть там множество таких вот историй, скажем так, протокольных, да, связанных вот с этим. Оба пилота, допустим, друг друга убьют и останутся в кабине, то бортпроводник даже не сможет зайти в кабину пилота, потому что она будет закрыта, ее будет некому открыть снаружи.
4: В случае с рейсом из Дубая в Тель-Авив самолет посадили именно квалифицированные пилоты, оказавшиеся среди пассажиров. И попали в кабину они только потому, что сам капитан, несмотря на ранение, смог дверь открыть. По версии израильских СМИ, самолет посадили граждане России и Украины. В состав экипажа они не входили и не были при исполнении служебных обязанностей. Короче говоря, 180 пассажиров на борту спасло чудо. Вопли ужаса и молитвы во время резкого снижения самолета сменились аплодисментами и песнями счастливых спасенных. Уже после посадки. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: С 1 октября можно будет пополнять карты наличными через банкоматы любых банков, подключенных к системе быстрых платежей. Раньше это можно было сделать только через свои или партнерские устройства.
7: Подробности.
8: Но есть важные ограничения. ЦБ не обязывает банки жестко в один день обновлять софт на всех банкоматах. Участие в программе добровольное. Поначалу, после 1 октября, первый попавшийся вам банкомат может отказать принимать и отправлять наличные на карту чужого банка. Это будет означать, что интеграция с новым сервисом СБП еще не настроена. Лимиты скромные. За одну операцию не больше 25 тысяч рублей. В сутки 50 тысяч, в месяц 200. Операция не будет считаться стандартным переводом по СБП, поэтому может взиматься комиссия. Перед тем, как нажать кнопку «Внести», стоит внимательно прочитать написанное на экране. Пополнить можно только свою карту, чужую нельзя. Так что перевести деньги близким через чужой банкомат не получится. Сначала кладете на свою, потом переводите.
3: Насколько массово банки готовы подключиться к новой опции, говорит директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.
9: Учитывая, что СБП у нас национальная система и решение принимается наверху, то, скорее всего, им помогут это сделать.
10: Какие банки могут ввести комиссию и какую? Будет ли где-то бесплатно, может быть?
9: Предусмотрена ли законодательно здесь комиссия? Потому что то, что касается СБП, комиссии обычно ограничиваются тем или иным способом. Я думаю, что даже если они попытаются это сделать, например, кто-то из наших крупнейших в России банков, то я думаю, что эта ситуация будет отрегулирована через некоторое время. Ну, то есть смысл вводить эту опцию, если из-за высоких комиссий люди не будут ей пользоваться.
10: Как думаете, вот как сначала системообразующие банки подключатся, а потом все остальные?
9: Ну, у нас был пример, когда к СБП далеко не все системообразующие банки планировали подключаться. Это сделали уже под фактически давлением регулятора. На текущий момент, я думаю, дисциплина в кавычках повысилась, так что то, наверное, да. Ядром будут системообразующие планы.
10: Почему вот такие низкие лимиты здесь, 25 тысяч за раз?
9: Я думаю, что это дело связано с тем, что здесь мы с пилотом имеем дело. То есть лимит поменять через некоторое время вполне возможно, и вряд ли это будет проблемой. Просто посмотрите, как это работает.
10: Что делать, если банкомат принял деньги, но они не зачислились?
9: В общем-то, все то же самое делать, что и в аналогичных случаях сейчас. То есть связываться со службой поддержки банка владельца банкомата. У них на этот случай есть протокол действий, согласно которому они считывают лог действий самого банкомата, там есть компьютер, видеокамер и так далее. После этого уже принимается решение, возвращать эти деньги или не возвращать их, или они, например, фальшивые были, или они вообще не попадали в банкомат.
10: Повлияет ли это как-то вообще на тарифы банков? Не поднимут ли они комиссии, может быть, за какие-то другие услуги?
9: Я думаю, напрямую это не повлияет, потому что, скорее всего, какие-то тарифы будут, но вряд ли они будут сильно напряженные для населения.
3: Вячеслав Путилевский, директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА». Права для езды на электросамокатах предлагает ввести Следственный комитет. Также ведомство ратует за запрет детям до 16 лет использовать средства индивидуальной мобильности. Помимо электросамокатов, к ним относятся также и сегвеи, гироскутеры, моноколеса и другие. Об этом всем на совещании в Совете Федерации сообщил старший инспектор 7-го отдела управления контроля за следственными органами ГСУ СК Дмитрий Асташкин. Кроме того, следком выступает за запрет на движение электросамокатов по тротуарам и в пешеходных зонах. Акции кикшеринга УШ после этих заявлений в моменте падали на 4%, но затем снижение замедлилось. При этом арендовать электросамокат, например, в Москве можно только с 18 лет, комментирует автоэксперт, автоблогер Павел Федоров.
11: Я просто напомню, что 16 лет – это мотоцикл. Права на мотоцикл – штука, которая очень серьезная. И не согласен, что все детские электросамокаты, даже самые маленькие, дотягивают до уровня мотоцикла. Может быть, начать с каких-то прав попроще, категории М или еще с чего-то. Ну, то есть, какие-то ступени пройти, потому что права настоящие серьезные – это уже такой практически полный запрет электросамокатов. Частные самокаты, которые уже находятся на руках у населения, и они куплены именно детям. То есть, куда эти самокаты девать? Более того, есть самокаты, которые по конструкции, по размеру, по весу, они электрические, но они слабенькие, они рассчитаны именно на детей. Взрослый уже на нем не поедет, он просто не выдержит веса там или еще чего-то. Наверное, какой-то не хватает еще одной ступеньки, чтобы ограничить эту историю. Поэтому, да, проблема серьезная, важная, но вот прям с 16 лет не уверен. Наверное, должны быть еще какие-то классы этих самокатов по мощности, по размеру, чтобы как-то это вот ранжировать. И на данный момент детям тоже взять самокат в аренду сложно, именно кикшеринговый. Тем не менее, есть рынок вот этих левых аккаунтов, и дети каким-то образом умудряются на этих самокатах оказываться. Поэтому с тем же успехом у этих детей могут оказаться и права, наверное, какой-то категории, или аккаунт, который зарегистрирован на 16-летнего ребенка. Наверное, надо решить проблему именно незаконного использования аккаунта в первую очередь, и тогда это как-то поможет. На велодорожке самокат представляет опасность для велосипедистов, и будут тоже столкновения, будут травмы и так далее. То есть надо понимать, в крайней правой полосе, где должны ехать велосипеды по дороге, не являющейся исключительной дорогой для автомобильного транспорта, там самокаты тоже принесут, соответственно, проблемы. То есть тут очень хорошо нужно подумать, все взвесить. Убирать с дорог на велодорожке не вариант. На дороге, естественно, тоже. Те же дети окажутся на дороге. Это просто невозможная ситуация. Их там быть не должно. Хорошая история про ограничения. Нужно подойти только к этому вопросу немножечко не с наскоку, а структурированно. Ограничить, допустим, по возрасту, по мощности и какую-то определенную группу школьников. Не всех сразу.
3: Павел Федоров, автоблогер. ТАСС указывает, что в прошлом году в ДТП с участием средств индивидуальной мобильности погибли 68 человек.
7: Культ наличности. Лица на банкнотах.
1: В 1983 году в Маниле был застрелен сенатор Бенигно Акино, который возглавлял оппозицию филиппинскому диктатору Фердинанду Маркосу. После убийства сенатора на политическую арену Филиппин вышла его жена Корасон Акино. Ее кандидатуру на пост президента поддержали сотни тысяч людей. В результате Маркос был вынужден бежать из страны. Так, в 1986 году Акино заняла пост главы государства и стала первой женщиной-президентом в Азии. Отменила диктаторские законы и занялась экономическими и социальными преобразованиями. С 2010 года супруги Акино радостно наблюдают за происходящим в родной стране с банкноты номиналом в 500 филиппинских песо.
7: Культ наличности на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Обналичивание денег и вывод средств за рубеж сократилось более чем на треть. За первое полугодие объем подозрительных операций составил почти 21 миллиард рублей против 32 миллиардов. За аналогичный период 2025 года снижение на 35%, подсчитали в Центробанке. Более чем вдвое, до 7,4 миллиарда рублей, уменьшилось обналичивание в банковском секторе. Годом ранее было почти 16 миллиардов рублей. Зарплаты в России за 4 года выросли почти в 6 раз быстрее производительности труда, на 25% против 4. Центробанк считает этот разрыв источником инфляционного давления, поскольку бизнес перекладывает растущие издержки в цены. Росстат сообщил, что инфляция за неделю с 22 по 28 сентября составила 12%, годовая замедлилась до 6,25%. Больше всего подорожали помидоры и яйца. В целом, как сообщает ведомство, плодово-овощная продукция, а также сахарный песок стали дешевле. Не изменились цены на бензин. Дизтопливо подешевело на 0,6%. Азиатские компании могут побить рекорд 2021 года по привлечению капитала через фондовый рынок, пишет агентство Рейтер. Инвесторы уже вложили в этом году в акции и облигации более 327 миллиардов долларов. Это на 53% больше, чем в прошлом году. Основным драйвером роста остается искусственный интеллект. На технологические компании пришлось 38% всего объема привлечения. Это в 3 раза больше, чем было год назад. Поставки нефти с Ближнего Востока достигли 98% от довоенного уровня, сообщает Bloomberg. Отгрузка нефти восстановилась до 17,5 миллионов баррелей в день. Аналитики JP Morgan и Goldman Sachs отмечают, что пока еще нет полной стабилизации, так как сохраняются риски для судоходства. А цены на нефть падают вследствие увеличения объемов поставок по ключевому саудовскому трубопроводу «Восток-Запад». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Для самозанятых с 1 октября вводится лимит на работу с одним заказчиком. Это 60 часов в месяц на протяжении полугода. О введении лимита напомнила Федерация независимых профсоюзов. Такие меры нужны для того, чтобы крупные компании, например, маркетплейсы, не нанимали самозанятых на продолжительную работу, чтобы платить меньше налогов. Валерий Убадоев продолжит.
12: Закон об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в первую очередь касается крупных цифровых платформ. В июле Минэкономразвитие представило предварительный перечень таких площадок. Всего их 12. Среди них есть одна иностранная компания. Это Джум. Остальные российские. Два крупнейших маркетплейса Озон и Wildberries, сервисы по доставке еды Delivery Club, Кубер и Яндекс.Еда, Магнит Маркет и Яндекс.Маркет, Ламода и агрегаторы, Авито, Яндекс.Путешествия и Яндекс.Такси. Отдельная часть закона фокусируется на так называемой платформенной занятости, когда какой-либо человек находит работу или подработку через специальные агрегаторы. Для упрощения прибегнем к условным примерам. Допустим, Озон нанимает себе самозанятого кладовщика Ивана через Авито-подработку. И если Иван на протяжении полугода работал на складе Озон более 60 часов в месяц, то Авито-подработка должна будет приостановить прием заказов между Иваном и Озон. А налоговая может расценить такую подработку уже как систематическую работу и потребовать устроить Ивана как полноценного сотрудника со всеми вытекающими из этого налогами и требованиями ТК. Но касается это не только крупных компаний, говорит основатель компании «Бизнес и налоги» Евгения Мимрук.
13: Это может касаться даже не только маркетплейсов, но и какого-то небольшого бизнеса, потому что я знаю, что есть компании, как раз-таки агрегаторы, которые предоставляют услуги по автоматизации работы с самозанятыми. Грубо говоря, есть какой-то мелкий бизнес, который хочет начать работать с 15 самозанятыми, и как раз-таки для составления договора, для составления документов, для выплат они приходят к таким компаниям, и вот в том числе этот новый закон будет направлен на то, чтобы тоже компании, не только крупные маркетплейсы, но и малый и средний бизнес не мог вот таким вот образом уклоняться от заключения трудового договора через агрегаторов.
12: Важно, что для самозанятого лимит в 60 часов в месяц на протяжении полугода относится только к конкретному заказчику. То есть, опять же, условный Иван может работать по 40-50 часов в месяц на Озон, Wildberries и Яндекс.Маркете одновременно, если не сойдет с ума. Но возникает вопрос, а кто вообще будет считать эти часы? Здесь следует обратить внимание на то, что в законе говорится именно о работе через агрегаторы, через биржи самозанятых. На таких сервисах люди выходят на подработку посменно. Следовательно, возможность фиксировать часы работы есть у самих платформ. ФНС в августе также уточняла, что новые правила не касаются прямых договоров с заказчиками, то есть когда компании и самозанятые заключают соглашение напрямую, без участия агрегатора. Однако и при таком подходе, если работодатель злоупотребляет, все равно могут возникнуть вопросы у регуляторов, говорит основатель консалтинговой компании «Wow Стратегия», эксперт в области e-commerce Сергей Петренко.
14: Когда кладовщик или курьер постоянно работает по графику, подчиняется руководителю и выполняет одну и ту же функцию, возникает признаки трудовых отношений и риск претензий налоговой и трудовой инспекции сохраняется. Для рынка это не отмена самозанятости, а сигнал. Постоянные смены и штатные функции придется выводить в более прозрачную модель через трудовой договор или кадрового подрядчика. В текущей истории мы наблюдаем очень интересный момент, что крупные компании как раз и могут создавать такие платформы и, соответственно, закручивать этот контур вокруг себя. А вот малый бизнес, как правило, работает с платформами-посредниками.
12: Также в законе прописано, что лимиты на работу у самозанятых применяются лишь в определенных сферах, но список довольно широкий. Это в том числе логистика, торговля, строительство, подбор персонала, IT и другие. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Business FM.
3: Минцифры ужесточит регулировку передачи и перепродажи сим-карт. Такие меры содержатся в третьем пакете инициатив, направленных на борьбу с кибермошенничеством. Как это отразится на приезжающих в Россию иностранцах и как они оформляют сим-карты сейчас, продолжит Наталья Воробьева.
8: Для приезжего иностранца купить сим-карту в России сейчас и без того целый квест. По После того, как в сентябре прошлого года вступил в силу запрет на передачу сим-карт третьим лицам, у иностранных граждан, приехавших в качестве туристов или трудовых мигрантов, остался один путь – оформлять сим-карты в салоне связи по своему паспорту, что сопряжено с целым рядом бюрократических задач, которые требуют уйму сил и, главное, времени. Своим опытом делится гражданка одной из прибалтийских стран Мария.
15: Девушка в офисе мобильного оператора очень путанно мне рассказала, как это делать, но потом, правда, распечатала инструкцию для иностранных граждан, в которой было написано, что я должна зарегистрироваться на госуслугах. В этом месте для меня совершенно непонятно алгоритм действий. После этого я должна была бы пойти в банк сдавать биометрию. Это тоже для меня совершенно непонятный алгоритм действий в местных условиях. Причем еще образец голоса я должна была бы оставить. То есть я не понимаю, какие сведения я оставляю не в своей стране. Я, в общем, не выполнила это все и сим-карту не купила.
8: Впрочем, в случаях, когда российские симки нужно централизованно оформить большому количеству иностранцев, в частности, приехавших на работу, операторы связи идут навстречу, говорит основатель компании «Капитал Кадры» Александр Селиванов.
16: Сейчас, если компании хотят организовать эту историю, то можно договориться с теми же операторами сотовой связи, которые могут организовать выезд и все это сделают на месте. Единственное, что они, конечно, хотят на большое количество работников приезжать, на 2-3 там никто не поедет, а сами иностранцы, если их правильно проконсультировать, в этом, в общем-то, ничего сложного нет. Время занимает, да. Побегать по инстанциям надо, да. Но если это делать групповым способом, то это можно сделать достаточно оперативно все. Потому что те же операторы связи, они заинтересованы в привлечении абонентов, им интересно, когда группа, там, не знаю, 50 человек идет, они, конечно, выезжают, помогают и с биометрией, и со всеми остальными делами.
8: Третий пакет антифрод мер рынок серых сим-карт окончательно устраняет. В основном антифрод 3.0 регулирует их продажу. Теперь торговать сим-картами смогут только прямые дилеры, имеющие агентский договор с операторами связи. Физлицы и ИП такие договоры заключать не смогут. Кроме того, в продаже не смогут находиться предактивированные сим-карты, оформленные на других абонентов. Рынок эти изменения воспримет сложно, но по сути это доработка нерешенных вопросов, считает председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
17: Просто это тюнингуются те вопросы, которые раньше провисали. Убивается рынок серых посредников, как я понимаю, кто продает сим-карты. Их могут продавать будут только прямые дилеры, у которых есть договор с оператором. Вся остальная серость должна будет с рынка уйти. Ну, уходить, наверное, будет тяжело, то есть потому что люди привыкли, но тем не менее и физикам, и ИПшникам запретят оформлять договор от имени операторов. То есть как-то рынок этот прикроется и, скорее всего, обидится.
8: Первый пакет мер против телефонного и кибермошенничества был принят в марте прошлого года, второй – в июне этого. Работу над новым, третьим пакетом Минцифры начало в мае. Наталья Воробьева, Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: О других аспектах антифрода в дальнейшем эфире Бизнес ФМ. В России зарегистрировали вакцину от аллергии на пыльцу березы. Препарат Аллергарда разработали специалисты Федерального медико-биологического агентства. Он также предназначен для борьбы с перекрестной пищевой аллергией, например, на яблоки. Курс лечения предполагает 5 уколов перед сезоном цветения. Насколько действенна вакцина, есть ли у нее зарубежные аналоги и когда она появится в клиниках, рассказывает врач-аллерголог, иммунолог Наталья Попова.
18: Она только-только зарегистрирована, и в этом году была только первая группа пациентов, поэтому насколько она эффективна и хватит ли 5 инъекций, это будет известно дальше. Но мне, как аллергологу, кажется, что она будет очень эффективна. На самом деле, я ее жду в широком применении.
19: Известно, когда пациенты смогут получить препарат и сколько вакцина будет стоить?
18: Пока таких данных нету. Это ближе мы к концу осени узнаем.
19: Во время испытаний произошли 5 случаев анафилаксии. Насколько серьезный риск от этой вакцины может быть?
18: Нет еще общего применения клинической практики. А то, что анафилаксия произошла, от этого никто не застрахован. Здесь надо еще разбираться, какой образ жизни пациент вел в период испытаний вакцины. А соблюдал ли он все назначения врача?
19: Можно ли будет прививать детей этой вакциной?
18: Сразу нет, а в дальнейшем время покажет.
19: Есть ли на Западе аналоги?
18: И здесь сейчас в приоритете метод лечения АСИТ, аллерген-специфическая иммунотерапия, медленное приучение организма к аллергену. Аналоги нашей разработки на Западе мне пока не встречались. И я думаю, что их просто нет.
3: Наталья Попова, врач-аллерголог, иммунолог. У участников испытаний вакцина снизила симптомы аллергии и потребность в лекарствах на четверть по сравнению с группой плацебо. Завершить испытания и получить окончательное разрешение на применение вакцины разработчики планируют в конце 2027 года.
7: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
20: Каждый наверняка видел в кино, как эксперты наливают в пробирку немного воды, вставляют емкость в мудреный прибор и за секунды получают результат. На самом деле, анализ воды – это несколько литров в разных емкостях. Фильтрация и упаривание до влажных солей, многочасовая, а то и многодневная работа, позволяющая выяснить, содержатся ли в этой воде тяжелые металлы или органические компоненты. С грунтами – то же самое. Доставленный в лабораторию натуральный образец практически ни на что не может быть проанализирован сразу. Сначала его надо высушить, измельчить, сделать экстракт и только затем отправить в микропробирках внутрь того или иного прибора. Обо всем этом журналистам рассказали в лабораториях Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве. ГБУ ЦИИС – подведомственное учреждение Мосгостройнадзора. В его задачи входят различные экспертные измерения на объектах, проверка отделочных и стройматериалов, грунтов, воздуха, воды и многого другого, чтобы выявлять их механическое, радиационное, экологическое несоответствие изначальной проектной документации. Образцы и пробы со строек попадают в лаборатории закодированными. Эксперты не знают, с какой площадки материал, кто девелопер проекта и так далее. Понятно, что сделано это для исключения коррупционной составляющей, сохранения конфиденциальности и полной беспристрастности. Если материал не проходит проверку, экспертное заключение с указанием, почему именно он ее не прошел, отправляется в Мосгостройнадзор. Дальше штраф или другие административные решения, время на устранение проблемы и повторная проверка. Но сегодня строители знают, что их будут жестко контролировать, и количество выявляемых несоответствий уменьшилось, причем заметно, говорят в ЦИИС. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
7: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: Студия Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Пакет внесен полностью в электронном виде. Ключевыми приоритетами обозначены соцобязательства, оборона и безопасность, а также технологическое лидерство. За основу проекта взят базовый вариант прогноза социально-экономического развития, который предполагает, что в 2027 году российская экономика вырастет на 1,4%, а в 2029 динамика ускорится до 2,4%. В 2027 году расходы составят 48,8 триллиона рублей, доходы 43,3 триллиона, дефицит таким образом составит 5,5 триллионов. Центробанк ожидает нормализации ситуации на рынке топлива до конца года в базовом сценарии. Об этом говорится в проекте основных направлений денежно-кредитной политики на 2027-2029 годы. В Банке России предполагают, что влияние ситуации на топливном рынке на цены других товаров и услуг будет ограниченным. После стабилизации рынка устойчивая инфляция по прогнозу регулятора возобновит снижение. Kanye West заработал 1,5 миллиарда рублей на отмененном концерте в Петербурге. В августе Фонтанка сообщала, что рэпер получил предоплату, которая по закону останется у него, так как концерт сорвался по вине организатора. Агентство Say Agency сообщило об отмене концертов и что деньги за билеты зрителям начнут возвращать с 12 октября. Суд США приостановил первую за 200 лет казнь женщины в штате Теннесси. Как пишет Нью-Йорк Таймс, судебное постановление было выпущено всего за несколько часов до казни благодаря активной кампании адвокатов Кристи Пайк. Они апеллировали к тому, что суд в ходе разбирательства не принял во внимание пережитое женщиной в детстве сексуальное насилие. Пайк более 30 лет просидела в камере смертников за жестокое убийство в 1995 году ее 18-летней сверстницы Колин Сламер. Причиной был молодой человек. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Ядерная риторика как фактор сдерживания. Москва по дипломатическим каналам посылает Западу сигналы о рисках, связанных с его угрозами устроить блокаду Калининградской области. Кто и зачем повышает ставки? И может ли словесная эскалация стать реальной? Об этом в комментарии Георгия Бовта через минуту. Минцифры хочет ужесточить правила продажи сим-карты и порядок СМС-рассылок. Ведомство подготовило третий пакет мер для борьбы с мошенниками. Как ограничения, заложенные в антифрод 3.0, отразятся на клиентах мобильных операторов. Кино и сериалы про коррумпированных правоохранителей больше не получат денег от государства. По данным «Коммерсанта», Ассоциация продюсеров кино и телевидения получила устные рекомендации от Минкульта не тиражировать сюжеты про оборотней в погонах. Юридически это никак не закреплено. А что будет на практике? Об этом в эфире «Бизнес ФМ». Ядерная риторика как фактор сдерживания. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал напоминанием горячим головам в Европе последние заявления российских дипломатов о наличии ядерного оружия у Москвы в связи с угрозами блокады Калининградской области. Ранее посольства России в Бельгии, Великобритании и Ирландии за 3 дня предупредили НАТО о готовности использовать весь военный арсенал страны, в том числе и ядерное оружие, при попытке блокады Калининграда. Что происходит, комментирует Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
0: Поводов Москва увидела несколько. В июне Литва, Польша и Франция провели военные учения, которые в Вильнюсе описывали как отработка обороны Сувалкского коридора, а в российском МИД как репетицию операции против эксклава. 22 сентября литовский Сейм одобрил поправку об исключении из Конституции статьи, запрещающей размещение в стране ядерного оружия и иностранных баз. Посольство России в Лондоне ссылается на материал в одном издании, где Калининград на назван главной слабостью России, а также на мини-сериал Sky News «Военные игры» с гипотетическим сценарием удара по эксклаву. Упомянуты и недавнее заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского, который предложил проводить у границ эксклава агрессивные учения, чтобы вынудить Кремль оттягивать туда силы с Украины. То есть Калининград в европейском дискурсе эволюционировал из непотопляемого авианосца, нависающего над Сувалским коридором, в заложника, давлением на которого можно принудить Москву свернуть якобы ведущуюся ей гибридную кампанию в Европе или склонить к переговорам по Украине. Ядерная риторика Москвы дает понять, что подобные методы давления она считает недопустимыми и будет отвечать по максимуму. В последнее время обвинения в адрес Москвы в ведении гибридной войны против Европы в виде диверсий, поджогов, актов саботажа и так далее стали дежурными. Якобы так российские спецслужбы испытывают НАТО на прочность и хотят показать, что статья 5 договора НАТО не работает. И вот Москва показывает свою готовность к эскалации. Тем более, что поджоги и дроны, совершенные руками формально любителей из самих европейцев, даже если их суметь приписать российским спецслужбам, все же агрессии не считаются, в отличие от блокады. Адресатом ядерной риторики может быть также и Вашингтон. В свете вроде бы готовящихся 3-сторонних переговоров в октябре по Украине в Абу-Даби. Сигнал о том, что европейцы могут готовить блокаду Калининграда, призван укрепить у Трампа представление о Европе как о главном препятствии к урегулированию. Реакции европейцев смешанные. НАТО отделывается обтекаемыми заявлениями о том, что военные учения не угрожают России, а вот безответственная ядерная риторика достойна осуждения. При этом в Европе много политиков и аналитиков, которые считают, что Москва блефует и не станет реализовывать ядерные угрозы из-за резкой позиции Индии и Китая по этому вопросу. Некоторые говорят, что за годы войны уже было пересечено немало красных линий. Удары по Крыму, поставки АТАКМС, F-16, вторжение ВСУ в Курскую область, но ядерного ответа так и не последовало, что, возможно, приучило Европу обесценивать российские предупреждения. В случае с Калининградом угроза касается суверенной территории России. В доктрине 24 года сказано о критической угрозе суверенитету и территориальной целостности как о поводе для использования ядерного оружия. А еще есть резолюция 3314 Генассамблеи ООН, которая прямо относит блокаду портов или побережья государства к актам агрессии. Так что это не блеф. При том, что ядерные угрозы традиционно были инструментом внешней политики ядерных держав в годы холодной войны в качестве фактора сдерживания. В данном случае целью может быть не столько и не только информационная подготовка применения ядерного оружия, сколько сужение пространства допустимых действий противника. В то же время каждый такой рант информационно-пространственного пропагандистского противостояния размывает границу между сдерживанием и принуждением, а плотность и частота опасных происшествий в Балтийском регионе повышает вероятность инцидента, который одна из сторон истолкует как максимальную угрозу, на которую должен быть дан максимально жесткий ответ.
3: Это был комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Новые ограничения по продаже сим-карты и организации СМС-рассылок. Минцифра подготовила третий пакет мер по борьбе с мошенниками. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, что принесет антифрод 3.0. Об этом Михаил Задорожный.
5: Согласно законопроекту, на госуслугах будет создана так называемая платформа согласий. Там любой человек сможет просмотреть и при необходимости отозвать ранее выданные разрешения на обработку персональных данных. Это, безусловно, полезное нововведение. Часто поставив галочку в форме, люди соглашаются с передачей своих данных третьим лицам. И так по цепочке они могут дойти до мошенников. Другая инициатива – очередное ужесточение оборота сим-карт. Торговать ими смогут только юрлица. Индивидуальные предприниматели и физлица больше не смогут заключать договор от имени операторов. В продаже должны быть только сим-карты с нулевым балансом. На практике предоплаченные симки, которыми можно пользоваться какое-то время без регистрации, уже не найти. Хотя когда-то они продавались чуть ли не в каждом подземном переходе. Сегодня в мошеннических колл-центрах обычно используют левые симки организаций, оформленные на случайных третьих лиц. Речь, конечно, не про федеральных операторов, они-то за этим следят. А вот небольшие виртуальные операторы, особенно в регионах, иногда предпочитают не замечать таких нарушений. Продолжает эксперт по технологиям, директор и партнер ИТ-резерв Павел Мясоедов.
21: Надо понимать, что вот эти пресловутые кимбоксы, они как функционируют? Покупаются как раз вот эти сим-карты в теневом обороте, зарегистрированные на людей, которые про это вообще ничего не знают, буквально фиктивные их паспорта в какой-то момент времени кому-то показываются, дальше вставляются в какой-то сим-бокс и пошло-поехало, у вас мошенничество. Обзвоны идут вполне с реальных номеров, зарегистрированных на людей, но просто проблема, что не от лица этих людей. В случае, если у вас каналы реализации, дистрибуции этих сим-карт сужаются, и вы эти сим-карты, соответственно, можете продавать только через определенный канал, в этом случае у вас эта схема немножечко сходит на нет.
5: Проект «Антифрод 3.0» содержит некоторые уточнения ранее принятых мер из двух предыдущих законов на эту тему. Из нового ограничения СМС-рассылок. Этим смогут заниматься только операторы связи. Также документ содержит нормы, которые как будто не имеют прямого отношения к борьбе с мошенниками, если коротко, хостинг-провайдеров хотят привлечь к выявлению средств обхода блокировок. То есть купить виртуальный сервер и развернуть на нем персональный VPN станет сложнее, продолжает управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
22: Они не говорят о VPN, они говорят о способе обхода блокировок, да, просто постоянно. Так вот, будет некий реестр таких лиц, и если лицо находится вот в этом реестре, то ему хостинг-провайдер предоставлять услуги хостинга не может. Вот об этом речь идет. Дальше. Тот же самый хостинг-провайдер должен настроить взаимодействие с Роскомнадзором. Сам хостинг-провайдер имеет право запрашивать у клиента, и даже более того, он обязан это делать, цель покупки хостинга. Важно то, что нет обязанности анализировать трафик и выявлять вот те самые VPN-сервисы. Этого в законопроекте, в текущей его редакции, нет.
5: Антифрод 3.0 планирует внести в Госдуму этой осенью. Закон вступит в силу 1 марта 2028 года. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Проект «Антифрод 3.0» также запрещает передачу сим-карт третьим лицам. Подробнее об этом в дальнейшем эфире Бизнес ФМ. Блогера и предпринимателя Дмитрия Портнягина, известного как «Трансформатор», приговорили к 5 годам колонии за отмывание более 15 миллионов рублей. Его взяли под стражу прямо в зале суда. Жену блогера приговорили к 8 годам, но отсрочили наказание до 14-летия ребенка. Ранее Портнягин погасил налоговый долг более 116 миллионов рублей, после чего дело о неуплате налогов прекратили. За последние годы под суд попадали и другие известные блогеры. К примеру, Александр Митрошина получил 3 года условно за отмывание более 115 миллионов рублей по той же статье. Почему приговоры оказались такими разными и есть ли у Портнягина шанс добиться смягчения наказания, комментирует адвокат бюро «Деловой фарватер», руководитель уголовно-правовой практики Артем Раевский.
23: Закон дает суде огромную вилку от условного срока
4: до 8 лет по этой статье. И выбор во многом здесь зависит именно от судьи, от конкретного кейса, от занимаемой подсудимым позиции по делу. Ведь вот даже если обратиться к Митрошиной, то она частично признала вину. Потягин не признал. Непризнание вины – это, конечно, право подсудимого, но на практике признание часто влияет на более мягкий приговор.
19: Можно ли рассчитывать на смягчение приговора в апелляционной инстанции? И вообще, будут ли его обжаловать?
4: Думаю, что да. Если защита отобьет хотя бы один эпизод, связанный с тем, что недвижимость приобреталась как минимум до вменяемого деяния, связанного с уклонением от уплаты налогов, то это уменьшит объем обвинения и может повлиять на назначенное наказание в виде либо его изменения на альтернативный вид наказания, либо применить к нему условный срок. А может вообще отменить этот приговор. Самое, наверное, главное, это закон у нас освобождает от ответственности за налоги того, кто впервые уклонился и полностью расплатился. Именно чтобы люди гасили долги. Этот приговор посылает бизнесу обратный месседж. Человек заплатил 186 миллионов рублей, и все равно сядешь. Конечно, наказание формально в пределах статьи, но по своему виду оно чрезмерно суровое и целям наказания не соответствует.
3: Артем Раевский, адвокат. Портнягин начинал с торговли китайскими товарами, а прославился благодаря YouTube-каналу «Трансформатор», где брал интервью у крупных предпринимателей. Позже он стал сооснователем Club 500, закрытого клуба для состоятельных бизнесменов. Изначально его обвиняли в отмывании почти 64 миллионов рублей, но позже сумма сократилась почти в 4 раза. Защита намерена обжаловать приговор. В русском языке может появиться новый союз «то, что». Например, вместо «я думаю, что это хорошая идея», «я думаю то, что это хорошая идея». Пока это считается ошибкой, но такая конструкция встречается все чаще, особенно в речи молодых людей, и со временем она может стать нормой, заявил РИА Новости научный сотрудник Института русского языка РАН Владимир Пахомов. Мы спросили наших слушателей, что они об этом думают.
6: Предприниматель из Санкт-Петербурга Симон Бородин.
10: Я, честно говоря, это слышу впервые, но все должно меняться, и изменение, совершенствование языка – это вещь, которая вполне так же объясняется, как совершенствование каких-то процессов и тому подобное. Поэтому, конечно же, у нас постоянно появляются новые слова, новые обороты. Язык не должен носить характер музейного экспоната, он должен идти в ногу со временем и меняться. Главное, чтобы в обиход русского языка не входили какие-то выражения, не очень стандартные, какие-нибудь вульгарные. Если это вводится, значит, это назрело. Это же не просто сидит какой-то человек и говорит, а вот давайте изменим язык вот так. Он просто констатирует факт о том, что мы пришли к тому, что пора это менять. Уже, в принципе, так все говорят. Но очень важно сейчас, конечно же, бороться с тем, что ненормативная лексика становится нормой. Это тоже неправильно.
6: Ресторатор, совладелица ресторанных проектов «Мария Санта Вертели» и «Свинья и роза» Татьяна Мельникова.
23: Я консервативный человек, и принимать изменения в языке мне не так просто. Но мне приходится признавать, что язык не стоит на месте, появляются новые слова и термины, которые нужны просто, чтобы обозначить явления, которых раньше не было в нашем языке. Но когда слова, которые раньше считались ошибками, принимаются за норму, мне это нравится меньше. А я считаю, что это все стоит оставлять ошибочным, потому что люди просто меньше читают, и речь оскуднела, и привыкли пользоваться клавиатурой 9, ошибки исправляет компьютер, про запятые правила вообще никто ничего не помнит.
6: Жительница Москвы, спортсменка Екатерина Соколова.
24: Как человек, который закончил лингвистический университет и изучал иностранные языки, я понимаю, что влияние на языки, оно постоянно, его невозможно избежать. И это происходит в каждом языке, и русский не исключение. И это абсолютно нормально, к этому надо относиться спокойно, все упрощается. Спустя там 10, 20, 30 лет об этом уже никто не вспомнит, и это станет новой нормой русского языка.
3: Кстати, то, что не единственный претендент на новую норму, лингвисты следят и за выражением «можно, пожалуйста». Например, когда вместо «дайте, пожалуйста, кофе» говорят «можно, пожалуйста, кофе». Сейчас такая конструкция не соответствует литературной норме. Не исключено, что выражение прижилось под влиянием английского «may I please» – «могу я, пожалуйста».
7: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
1: Петропавловск-Камчатский, 180 тысяч жителей. Основан штурманом Иваном Елагиным в 1740 году как база для второй камчатской экспедиции Витуса Беринга и Алексея Чирикова. Быстро стал стратегическим рубежом империи и крупным портом. Назван по именам кораблей исторической экспедиции святой апостол Петр и святой апостол Павел.
7: Как появлялись города? На «Бизнес-ФМ». Компании и корпорации.
8: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
8: Apple 13 октября покажет новый смарт-хаб для управления умным домом. Это дисплей около 6 дюймов. Будут две версии, одна настольная, другая настенная. Обе питаются через USB, аккумулятора нет. Хаб позволит управлять термостатами, замками и другими устройствами. Также через него можно звонить по FaceTime, общаться по интеркому, слушать музыку и смотреть слайд-шоу из iCloud. Устройство распознает пользователя по голосу или лицу и показывает персонализированный контент. В тот же день, 13 октября, Apple представит новый HomePod Mini и Apple TV с более быстрыми процессорами для ее модели Siri. BMW представил стратегический план. Компания хочет вернуть рентабельность автомобильного бизнеса к 30-му году в целевой диапазон 8-10%. К этому времени свободный денежный поток в автомобильном сегменте должен быть не менее 7 миллиардов евро. Для этого BMW внедрит искусственный интеллект на всех этапах, от разработки до продаж, сократит управленческие должности и реорганизует подразделения. Компания адаптирует модельный ряд под разные регионы и уберет лишние модификации. Особое внимание Китаю. Там расширят местное производство и разработку. Dyson сняла с продаж умную зубную щетку камеры Jet с искусственным интеллектом за $500. Причина – девайс ломается после первой чистки. Покупатели жалуются, вода попадает внутрь корпуса, в батарейном отсеке скапливается конденсат, щетка перестает работать через 30 секунд после включения, струя работает неправильно, бывает полный отказ. Компания разрабатывала щетку 6 лет, зарегистрировала 38 патентов. Над проектом работали сотни инженеров, но уже через месяц после анонса пришлось экстренно убрать ее из продажи. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Рынок акций и рубль закрыли сентябрь в плюсе. Индекс Мосбиржи составил 2268 пунктов, РТС 855. За месяц Мосбиржа выросла на 4%, РТС на 7,5%. Официальный доллар подешевел почти на 3 рубля. В среду национальная валюта заметно выросла. Юань на Мосбирже упал до 12 рублей 37 копеек. Это минимум более чем за месяц. За доллар Банк России с 1 октября дает 83 рубля 56 копеек. Причины укрепления национальной валюты – дорогая нефть, продажи иностранной валюты перед длинными выходными в Китае и надежды на переговоры по Украине. Брент стоит около 104 долларов за баррель, говорит инвестстратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
9: Главным итогом сегодняшнего дня на рынках стало повышение цен на нефть почти на 4%. Выросли котировки Brent. Это связано с тем, что конфликт на Ближнем Востоке по-прежнему находится во взрывоопасной стадии, и пока никаких сигналов на деэскалацию противостояния США и Ирана нету, и многие пути транспортировки нефти остаются перекрытыми, прежде всего Армузский пролив. Рост цен на нефть помог закрепиться в положительной зоне индексом Мосбиржи. Он показал умеренный рост, однако геополитический фон остается крайне напряженным и негативным, и он не позволяет рынку демонстрировать какое-то серьезное повышение. А в лидерах роста сегодня были бумаги нефтяных компаний Татнефти и Лукойла, как раз на фоне роста цен на нефть. Еще один результат сегодняшнего дня – это серьезное укрепление рубля. Оно связано как с ростом цен на нефть, так и с тем, что участники финансового рынка не ждут от Центрального банка смягчения денежно-кредитной политики в этом году. Во всяком случае, таковы сейчас прогнозы. Однако укрепление рубля не носит устойчивого характера. Дело в том, что в октябре Минфин, скорее всего, увеличит покупки валюты. Это может привести уже к ослаблению российской валюты.
3: Сергей Суверов, инвестстратег УК «Арикапитал». Фундаментальных оснований для активного роста рынка акций нет. Текущее резкое укрепление носит скорее эмоционально-спекулятивный характер, считает директор аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырьева.
11: Я полагаю, считаю, что в текущее достаточно резкое укрепление носит условно-эмоциональный спекулятивный характер за счет того, что рынок узкий, какое-то крупное движение на валютном рынке могло вот привести к такому существенному движению. А в перспективе октября мы все-таки ожидаем, что курс будет стабилен где-то в диапазоне 84-85. Ну, то есть более или менее на тех же уровнях, на которых он торговался в сентябре после того, как какой-то основной такой блок волатильности сошел на нет.
12: А с индексом Мосбиржи весь день он где-то топчется, 2-260. Это какое-то накопление сил перед движением вверх или, может быть, наоборот, затишье перед бурей?
11: Хотелось бы думать, что это первый вариант. Но, к сожалению, у нас нет инсайдерской информации к тому, что там готовится прыжок тигра. В основном, к сожалению, сейчас отсутствует фундаментальное основание к тому, чтобы рынок начал активно расти, несмотря на то, что, да, действительно, он очень дешевый по большому количеству эмитентов, ну, существенно уже недооценка и, в принципе, каких-то фундаментальных оснований к этому нет. Но поскольку общий фон вокруг рынка остается достаточно пессимистичным и геополитическая картина смешанная, каких-то, да, очевидных драйверов ждать не приходится. С другой стороны, сейчас вышли новые спроектировки по бюджету, был обновлен прогноз Минэкономразвития, и, к сожалению, все эти новые вводные с точки зрения макро не вводят оптимизма. Например, то, на что мы обратили внимание, были повышены предполагаемые тарифы по индексации услуг ЖКХ на всю следующую трехлетку, на 27-28-29 годы. Это, вероятнее всего, Банк России первично не закладывал свои прогнозы, соответственно, это дает свой дополнительный бустер в инфляцию. И это может выступить следствием того, что денежные

0: Порядке, но, как говорится, все все поняли. Иван Медведев подробнее.
1: Согласно устным рекомендациям, о которых говорят источники «Коммерсанта», отныне, если кто-то захочет снять кино или сериал, в которых сотрудники МВД, ФСБ, Следственного комитета или прокуратуры берут взятки или участвуют в преступных схемах, государственного финансирования такой проект не получит. Но жизнь уже опередила время. Кого можно коррумпировать в «Колобке», «Холопе» или «Чебурашке»? Фильмах, на которые деньги выделяет государство. Сериалы вроде «Аутсорса», где весь сюжет строится вокруг системы коррупции «Вовсин», или «Лихих», «Трассы» и других проектов, в которых эта линия как минимум присутствует, снимались на продюсерские средства. То есть сказать, что из-за такого негласного запрета отрасль лишится этой темы как таковой, нельзя. Вопрос в том, получат ли частные проекты о коррупции в силовых структурах прокатное удостоверение, говорит совладелец и генеральный продюсер компании «Парк Продакшн» Дмитрий Добужинский.
2: По большому счету, ну, кто платит, тот музыку заказывает. Есть другая проблема, что те же, кто заказывают это кино, они же дают прокатное удостоверение, если это кино. И по каким критериям они выдают? И дадут ли они, если у них внутренняя инструкция о том, что никакой милиционер никогда денег-то не берет вообще? Ну, черт его знает.
1: Если бы такое требование работало раньше, мы могли бы никогда не увидеть «Левиафан» Андрея Звягинцева, недавно признанного иноагентом, а также «Майора» и «Дурака» Юрия Быкова. Все эти ленты снимались в том числе на бюджетные деньги. Но это было давно. Собственно, сам Быков признавал, что если бы уже в «Стороже» 19-го года бандиты были бы силовиками, это вряд ли прошло бы экспертизу Минкульта. Кинопродюсер, сценарист, президент кинокомпании «Царь Пикчерс» Александр Изотов исходит из того, что если такая устная рекомендация и есть, к этому остается относиться философски.
3: Для творческого человека любой запрет равносилен уменьшению творческой потенции. При этом, напомню, в Советском Союзе была очень мощная цензура, это не мешало делать нечасто, но хороший фильм.
4: Ну да, помните инициативу Швыдкова о том, чтобы цензуру наконец прописать, создать институции соответствующие цензурные, как в советское время, чтобы было понятно и прозрачно. Вот буквально в прошлом году Швыдков выступил.
3: Мы к этому плавно и идем. И скажу, что это не так, чтобы прям сильно сужает работу сценаристов. Ну, просто очень много однотипных фильмов, где картонные злодеи всем понятны и сразу видно, кто негодяй. Поэтому иногда можно и более творчески подойти к сценарию и людей описать разными.
1: Получить комментарии Юрия Быкова или режиссеров и продюсеров «Бумера», «Бригады» и «Жмурок» редакции не удалось. А вот режиссер «Аутсорса» на звонок ответил, но времени для предметного разговора, к сожалению, не нашел. Или слов. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
5: Продолжительность жизни.
6: В 2004 году исследователи Гарвардской медицинской школы провели необычный эксперимент. 13 здоровых людей провели 5 дней с плотными светонепроницаемыми повязками на глазах. К концу эксперимента зрительные галлюцинации появились у 10 из 13 участников.
5: Журналист Алена Копылова.
6: Чтобы увидеть что-то мозгу, не обязательно нужна информация от глаз. Зрение – это не прямая передача изображения из окружающего мира. Мозг сопоставляет поступающие сигналы с предыдущим опытом и собственными ожиданиями, создавая из них целостную картину. Если мозг ожидает увидеть лицо, а зрение сообщает, что перед нами просто пятно на стене, предположение отбрасывается. Но когда внешних сигналов становится слишком мало, такая проверка начинает работать хуже. Нейроны зрительных областей мозга продолжают обмениваться сигналами, даже без информации от глаз. И мозг может принять эту внутреннюю активность за реальное изображение. Так происходит, например, у людей, потерявших зрение. Они могут видеть иллюзии, прекрасно понимая, что перед глазами ничего нет. Это состояние называют синдромом Шарля Бонне. Но галлюцинации могут возникать и при абсолютно здоровых органах чувств. Например, при длительном отсутствии сна. Уже через 24 часа могут появляться искажения восприятия. Подобные ощущения могут возникать и без недосыпа, на границе сна и бодрствования. В этот момент восприятие окружающего мира уже включается, а образы сна могут еще сохраняться.
5: Продолжительность жизни на Business FM. Культ наличности. Лица на банкнотах.

0: Вплоть до 19 века во всем мире участие женщин в любых политических процессах было исключено. Новая Зеландия стала первым в мире государством, которое заявило о всеобщем избирательном праве. Это произошло благодаря стараниям суфражистки Кейт Шепард. В 1893 году она собрала подписи под петицией по избирательным правам женщин. И парламент страны не смог оставить активность Кейт незамеченной. Выборы, прошедшие в том же году, стали историческими для Новой Зеландии. Прекрасному полу принадлежал каждый второй голос. Впоследствии это побудило другие государства реформировать свои избирательные системы. Сегодня портрет одной из самых известных суфражисток появился на банкноте достоинством в 10 новозеландских долларов.
1: Культ на личности. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Суд арестовал нового фигуранта дела о фортификациях в Курской области. Под стражу заключен начальник отдела управления инженерных войск Ленинградского военного округа полковник Александр Баринов. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Ранее Александр Хинштейн сообщал, что задержан сотрудник Минобороны, отвечавший за приемку оборонительных сооружений в области и соседних регионах. Курский губернатор написал, что этот чиновник подписывал акты приемки фактически не глядя. НАТО получило предупреждение России о том, что она готова использовать весь свой арсенал, включая ядерное оружие, в случае попыток устроить воздушную или морскую блокаду Калининградской области. Об этом заявил генсек блока Марк Рютте, передает Рейтер. Рютте отметил, что НАТО является оборонительным альянсом и подчеркнул, что не воспринимает всерьез предупреждение о возможном применении ядерного оружия. Постпред США при НАТО Мэтью Итакер опроверг сообщение о том, что Вашингтон планирует вывести из Европы до 40 тысяч своих военных. Ранее телеканал NBC News сообщал, что Пентагон рассматривает возможность вывода из Европы вплоть до половины 80-тысячного контингента американских военнослужащих вместе с боевой авиацией, кораблями и вооружениями. Ранее Итакер заявлял, что уверен, что Россия не стремится к конфликту с альянсом. Киев может остаться без исправных истребителей F-16 к концу года, пишет газета Wall Street Journal. По ее сведениям, более половины переданных Украине истребителей стоят в очереди на техобслуживание. Американский генерал-лейтенант ВВС Дэвид Дептула заявил изданию, что ситуация превращается для ВСУ в кризис противовоздушной обороны. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Руководство авиакомпании Fly Dubai ждет расшифровки данных черных ящиков, которые должны пролить свет на обстоятельства инцидента, едва не закончившегося крушением пассажирского самолета, летевшего в Тель-Авив. Катастрофу пытался устроить один из пилотов. Business FM собрал всю известную на этот час информацию. Не больше 60 часов на протяжении полугода. Для самозанятых с 1 октября вводится лимит на работу с одним заказчиком. Речь идет о крупных компаниях, в том числе о маркетплейсах, которые для сокращения налоговых платежей активно практиковали работу с самозанятыми без полноценного оформления трудовых отношений. Кто и как будет контролировать лимит на трудовые часы? Освободить тротуары от электросамокатов и ввести права на управление ими с возрастным ограничением 16+. Следственный комитет выступил с пакетом инициатив об ограничении использования средств индивидуальной мобильности, как их оценивают эксперты рынка. Все подробности в эфире Business FM. Полет, едва не ставший трагедией. Первые выводы после инцидента с рейсом Fly Dubai из Эмиратов в Тель-Авив. Самолет чудом удалось приземлить в Саудовской Аравии после того, как оба пилота выбыли из строя. Сейчас они госпитализированы и ведется следствие. Был организован вывозной рейс для пассажиров, первый в истории, из Саудовской Аравии в Израиль. Что же произошло на борту? Евгений Перельчук продолжит.
4: Самая вероятная цепочка событий, построенная на множестве показаний очевидцев, данных флайт-радар и компетентных органов, выглядит так. Самолет Boeing 737 уже преодолел более половины маршрута Дубай-Тель-Авив, когда в кабине пилотов произошла потасовка. Второй пилот, гражданин Омана, напал с ножом на капитана, гражданина Индии, успел нанести несколько ударов и направить самолет к земле. Друг за другом Боинг подал два сигнала. Один означал аварийную ситуацию, второй – вероятный захват судна. Капитану, похоже, удалось справиться с нападавшим, открыть кабину и запросить помощь у бортпроводников и пассажиров. Судя по видео очевидцев, нападавшего скрутили проводами от наушников, а капитану дали кислород. кислородную маску и пытались остановить кровь. За считанные минуты, пока продолжалась схватка пилотов, самолет со скоростью около 500 км в час приближался к земле, потеряв около 4 км высоты. Среди пассажиров поднялась паника, однако вскоре Боинг удалось стабилизировать. Среди пассажиров по счастливой случайности нашлись два пилота, которым удалось посадить самолет. Израиль рассматривает инцидент как попытку теракта, целью которого было уничтожение лайнера со всеми пассажирами. Почти все они были израильтянами. А задумка террориста была в том, чтобы повторить 11 сентября на каком-нибудь израильском небоскребе. У него это все равно бы не получилось. Тель-Авив сразу после сигнала тревоги поднял в воздух истребители. Местные СМИ уже пишут со ссылкой на израильских чиновников, что Fly Dubai нарушила соглашение. Им не разрешалось допускать оманского пилота к полетам в Израиль. Впрочем, официально таких требований к пилотам компании не предъявляют, говорит командир Airbus A320, отличник Аэрофлота Андрей Литвинов.
5: Никто и никогда этого не определяет. За мою практику и за 40 лет авиации я такого не помню, чтобы кто-то там подбирал летчиков по религиозному признаку или по какому-то политическим взглядам. Наоборот, даже есть указание не обсуждать в кабине ни религиозные, ни политические темы. Пришли на работу, работайте. Нет таких критериев, потому что считается, что пилот — это надежный человек, прошедший профотбор и психологически, и теоретически подкованный, физически здоров. Делать телодвижения, которые там ограничивают его какие-то моральные там принципы, нет никакой необходимости. Считается, что это люди здоровые и профессиональные. Случай из ряда вон выходящий, и, конечно, будут сделаны выводы определенные. Какие-то начнутся инструкции появятся, какие-то появятся, наверное, негласные указания.
4: Последствия схватки в кабине пилотов – вопрос отдельный. Коммерческая авиаиндустрия на протяжении всей своей истории принимала все меры для того, чтобы оба пилота не могли быть выведены из строя одновременно. Поход в уборную, прием пищи, отход ко сну на дальних перелетах и все остальные действия они производят отдельно. Доступ в кабину пилота во время полета запрещен, а дверь заблокирована, чтобы никто из пассажиров не мог захватить самолет. Это правило ввели после терактов 11 сентября. Случаи злонамеренных действий пилотов были, но единичные. Например, в 2015 году второй пилот Airbus A320 авиакомпании German Wings Андреас Лубиц дождался, пока капитан покинет кабину, заблокировал дверь и направил самолет в гору. В деле об исчезновении лайнера MH370 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году также подозревают злонамеренные действия пилота. Случаи, когда на место выбывшего из строя пилота садится бортпроводник или пассажир, на грани фантастики. Точнее, такие случаи были, но лишь в малой авиации. На тяжелых Boeing и Airbus таких историй еще не встречалось. Привлечение посторонних людей к штурвалу – это из области Голливуда, говорит авиаэксперт, главный редактор портала frequentflyers.ru Илья Шатилин.
6: Бортпроводники теоретически могут садиться за штурвал и по командам диспетчера выполнять определенные действия. Среди пассажиров невозможно найти пилота, чтобы это был гарантированный пилот. Как он может доказать, что он пилот? Это скорее, знаете, такие городские легенды про то, как пассажир там зашел в кабину пилота и пассажир и посадил самолет. На самом деле это так не работает. Процедура составлена таким образом, чтобы не были выведены два пилота одновременно. Для этого даже разное бортпитание дается. Да, чтобы там один отравился, то второй бы не мог отравиться. И, допустим, одновременно они не могут из туалета выходить. Да, то есть в кабине нужно все время кто-то оставаться. То есть там множество таких вот историй, скажем так, протокольных, да, связанных вот с этим. Ну, вот пилота, допустим, друг друга убьют и останутся в кабине, то бортпроводник даже не сможет зайти в кабину пилота, потому что она будет закрыта, ее будет некому открыть снаружи.
4: В случае с рейсом из Дубая в Тель-Авив самолет посадили именно квалифицированные пилоты, оказавшиеся среди пассажиров. И попали в кабину они только потому, что сам капитан, несмотря на ранение, смог дверь открыть. По версии израильских СМИ, самолет посадили граждане России и Украины. В состав экипажа они не входили и не были при исполнении служебных обязанностей. Короче говоря, 180 пассажиров на борту спасло чудо. Вопли ужаса и молитвы во время резкого снижения самолета сменились аплодисментами и песнями счастливых спасенных. Уже после посадки. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
3: С 1 октября можно будет пополнять карты наличными через банкоматы любых банков, подключенных к системе быстрых платежей. Раньше это можно было сделать только через свои или партнерские устройства.
1: Подробности
7: Но есть важное ограничение. ЦБ не обязывает банки жестко в один день обновлять софт на всех банкоматах. Участие в программе добровольное. Поначалу, после 1 октября, первый попавшийся вам банкомат может отказать принимать и отправлять наличные на карту чужого банка. Это будет означать, что интеграция с новым сервисом СБП еще не настроена. Лимиты скромные. За одну операцию не больше 25 тысяч рублей. В сутки 50 тысяч, в месяц 200. Операция не будет считаться стандартным переводом по СБП, поэтому может взиматься комиссия. Перед тем, как нажать кнопку «Внести», стоит внимательно прочитать написанное на экране. Пополнить можно только свою карту, чужую нельзя. Так что перевести деньги близким через чужой банкомат не получится. Сначала кладете на свою, потом переводите.
3: Насколько массово банки готовы подключиться к новой опции, говорит директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.
8: Учитывая, что СБП у нас национальная система и решение принимается наверху, то, скорее всего, им помогут это сделать.
9: Какие банки могут ввести комиссию и какую? Будет ли где-то бесплатно, может быть?
8: Предусмотрена ли законодательно здесь комиссия? Потому что то, что касается СБП, комиссии обычно ограничиваются тем или иным способом. Я думаю, что даже если они попытаются это сделать, например, кто-то из наших крупнейших в России банков, то я думаю, что эта ситуация будет отрегулирована через некоторое время. Ну, то есть смысл вводить эту опцию, если из-за высоких комиссий люди не будут ей пользоваться.
9: Как думаете, вот как сначала системообразующие банки подключатся, а потом все остальные?
8: Ну, у нас был пример, когда к СБП далеко не все системообразующие банки планировали подключаться. Это сделали уже под фактически давлением регулятора. На текущий момент, я думаю, дисциплина в кавычках повысилась, так что, наверное, да, ядром будут системообразующие планы.
9: Почему вот такие низкие лимиты здесь, 25 тысяч за раз?
8: Я думаю, что это дело связано с тем, что здесь мы с пилотом имеем дело. То есть лимиты поменять через некоторое время вполне возможно, и вряд ли это будет проблемой. Просто посмотрите, как это работает.
9: Что делать, если банкомат принял деньги, но они не зачислились?
8: В общем-то, все то же самое делать, что и в аналогичных случаях сейчас. То есть связываться со службой поддержки банка владельца банкомата. У них на этот случай есть протокол действий, согласно которому они считывают лог действий самого банкомата, там есть компьютер, видеокамер и так далее. После этого уже принимается решение, возвращать эти деньги или не возвращать их, или они, например, фальшивые были, или они вообще не попадали в банкомат.
9: Повлияет ли это как-то вообще на тарифы банков? Не поднимут ли они комиссии, может быть, за какие-то другие услуги?
8: Я думаю, напрямую это не повлияет, потому что, скорее всего, какие-то тарифы будут, но это они будут сильно напряженные для населения.
3: Вячеслав Путилевский, директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА». Права для езды на электросамокатах предлагает ввести Следственный комитет. Также ведомство ратует за запрет детям до 16 лет использовать средства индивидуальной мобильности. Помимо электросамокатов, к ним относятся также и сегвеи, гироскутеры, моноколеса и другие. Об этом всем на совещании в Совете Федерации сообщил старший инспектор 7-го отдела управления контроля за следственными органами ГСУ СК Дмитрий Осташкин. Кроме того, следком выступает за запрет на движение электросамокатов по тротуарам и в пешеходных зонах. Акции кикшеринга УШ после этих заявлений в моменте падали на 4%, но затем снижение замедлилось. При этом арендовать электросамокат, например, в Москве можно только с 18 лет, комментирует автоэксперт, автоблогер Павел Федоров.
10: Я просто напомню, что 16 лет это мотоцикл. Права на мотоцикл штука, которая очень серьезная. И не согласен, что все детские электросамокаты, даже самые маленькие, дотягивают до уровня мотоцикла. Может быть, начать с каких-то прав попроще, категории М или еще с чего-то. Ну, то есть, какие-то ступени пройти, потому что права настоящие серьезные, это уже такой практически полный запрет электросамокатов. Частные самокаты, которые уже находятся на руках у населения, и они куплены именно детям. То есть куда эти самокаты девать? Более того, есть самокаты, которые по конструкции, по размеру, по весу, они электрические, но они слабенькие, они рассчитаны именно на детей. Взрослый уже на нем не поедет, он просто не выдержит веса там или еще чего-то. Наверное, какой-то не хватает еще одной ступеньки, чтобы ограничить эту историю. Поэтому да, проблема серьезная, важная, но вот прям с 16 лет не уверен. Наверное, должны быть еще какие-то классы этих самокатов по мощности, по размеру, чтобы как-то это вот ранжировать. И на данный момент детям тоже взять самокат в аренду сложно, именно кикшеринговый. Тем не менее, есть рынок вот этих левых аккаунтов, и дети каким-то образом умудряются на этих самокатах оказываться. Поэтому с тем же успехом у этих детей могут оказаться и права, наверное, какой-то категории, или аккаунт, который зарегистрирован на 16-летнего ребенка. Наверное, надо решить проблему именно незаконного использования аккаунта в первую очередь, и тогда это как-то поможет. На велодорожке самокат представляет опасность для велосипедистов, и будут тоже столкновения, будут травмы и так далее. То есть надо понимать, в крайней правой полосе, где должны ехать велосипеды по дороге, не являющейся исключительной дорогой для автомобильного транспорта, там самокаты тоже принесут, соответственно, проблемы. То есть тут очень хорошо нужно подумать, все взвесить. Убирать с дорог на велодорожке не вариант. На дороге, естественно, тоже. Те же дети окажутся на дороге. Это просто невозможная ситуация. Их там быть не должно. Хорошая история про ограничения. Нужно подойти только к этому вопросу немножечко не с наскоку, а структурированно. Ограничить, допустим, по возрасту, по мощности и какую-то определенную группу школьников. Не всех сразу.
3: Павел Федоров, автоблогер. ТАСС указывает, что в прошлом году в ДТП с участием средств индивидуальной мобильности погибли 68 человек.
1: Бизнес FM. Инструкция по применению.
11: Показания.
1: Потребность быть в курсе в любой момент.
11: Особые показания.
1: Дефицит времени.
11: Способ применения и дозы.
1: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
11: Передозировка.
1: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
12: и, очевидно, уже в курсе.
11: Исключение.
1: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
11: Консультация с врачом не требуется.
1: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Обналичивание денег и вывод средств за рубеж сократилось более чем на треть. За первое полугодие объем подозрительных операций составил почти 21 миллиард рублей против 32 миллиардов за аналогичный период 2025 года. Снижение на 35%, подсчитали в Центробанке. Более чем вдвое, до 7,4 миллиарда рублей уменьшилось обналичивание в банковском секторе. Годом ранее было почти 16 миллиардов рублей. Зарплаты в России за 4 года выросли почти в 6 раз быстрее производительности труда, на 25% против 4. Центробанк считает этот разрыв источником инфляционного давления, поскольку бизнес перекладывает растущие издержки в цены. Росстат сообщил, что инфляция за неделю с 22 по 28 сентября составила 12%, годовая замедлилась до 6,25%. Больше всего подорожали помидоры и яйца. В целом, как сообщает ведомство, плодово-овощная продукция, а также сахарный песок стали дешевле. Не изменились цены на бензин. Дизтопливо подешевело на 0,6%. Азиатские компании могут побить рекорд 2021 года по привлечению капитала через фондовый рынок, пишет агентство Рейтер. Инвесторы уже вложили в этом году в акции и облигации более 327 миллиардов долларов. Это на 53% больше, чем в прошлом году. Основным драйвером роста остается искусственный интеллект. На технологические компании пришлось 38% всего объема привлечения. Это в 3 раза больше, чем было год назад. Поставки нефти с Ближнего Востока достигли 98% от довоенного уровня, сообщает Bloomberg. Отгрузка нефти восстановилась до 17,5 миллионов баррелей в день. Аналитики JP Morgan и Goldman Sachs отмечают, что пока еще нет полной стабилизации, так как сохраняются риски для судоходства. А цены на нефть падают вследствие увеличения объемов поставок по ключевому саудовскому трубопроводу «Восток-Запад». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Для самозанятых с 1 октября вводится лимит на работу с одним заказчиком. Это 60 часов в месяц на протяжении полугода. О введении лимита напомнила Федерация независимых профсоюзов. Такие меры нужны для того, чтобы крупные компании, например, маркетплейсы, не нанимали самозанятых на продолжительную работу, чтобы платить меньше налогов. Валерий Убадоев продолжит.
13: Закон об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в первую очередь касается крупных цифровых платформ. В июле Минэкономразвитие представило предварительный перечень таких площадок. Всего их 12. Среди них есть одна иностранная компания. Это Джум. Остальные российские. Два крупнейших маркетплейса Озон и Wildberries, сервисы по доставке еды Delivery Club, Кубер и Яндекс.Еда, Магнит Маркет и Яндекс.Маркет, Ламода и агрегаторы. Авито, Яндекс.Путешествия и Яндекс.Такси. Отдельная часть закона фокусируется на так называемой платформенной занятости, когда какой-либо человек находит работу или подработку через специальные агрегаторы. Для упрощения прибегнем к условным примерам. Допустим, Озон нанимает себе самозанятого кладовщика Ивана через Авито подработку. И если Иван на протяжении полугода работал на складе Озон более 60 часов в месяц, то Авито подработка должна будет приостановить прием заказов между Иваном и Озон. А налоговая может расценить такую подработку уже как систематическую работу и потребовать устроить Ивана как полноценного сотрудника со всеми вытекающими из этого налогами и требованиями ТК. Но касается это не только крупных компаний, говорит основатель компании «Бизнес и налоги» Евгения Мемрук.
14: Это может касаться даже не только маркетплейсов, но и какого-то небольшого бизнеса, потому что я знаю, что есть компании, как раз-таки агрегаторы, которые предоставляют услуги по автоматизации работы с самозанятыми. Грубо говоря, есть какой-то мелкий бизнес, который хочет начать работать с 15 самозанятыми, и как раз-таки для составления договора, для составления документов, для выплат, они приходят к таким компаниям, и вот в том числе этот новый закон будет направлен на то, чтобы тоже компании, не только крупные маркетплейсы, но и малый и средний бизнес не мог вот таким вот образом уклоняться от заключения трудового договора через агрегаторов.
13: Важно, что для самозанятого лимит в 60 часов в месяц на протяжении полугода относится только к конкретному заказчику. То есть, опять же, условный Иван может работать по 40-50 часов в месяц на Озон, Wildberries и Яндекс.Маркете одновременно, если не сойдет с ума. Но возникает вопрос, а кто вообще будет считать эти часы? Здесь следует обратить внимание на то, что в законе говорится именно о работе через агрегаторы, через биржи самозанятых. На таких сервисах люди выходят на подработку посменно. Следовательно, возможность фиксировать часы работы есть у самих платформ. ФНС в августе также уточняла, что новые правила не касаются прямых договоров с заказчиками, то есть когда компании и самозанятые заключают соглашение напрямую, без участия агрегатора. Однако и при таком подходе, если работодатель злоупотребляет, все равно могут возникнуть вопросы у регуляторов, говорит основатель консалтинговой компании «Wow Стратегия», эксперт в области e-commerce Сергей Петренко.
15: Когда кладовщик или курьер постоянно работает по графику, подчиняется руководителю и выполняет одну и ту же функцию, возникает признаки трудовых отношений и риск претензий налоговой и трудовой инспекции сохраняется. Для рынка это не отмена самозанятости, а сигнал. Постоянные смены и штатные функции придется выводить в более прозрачную модель через трудовой договор или кадрового подрядчика. В текущей истории мы наблюдаем очень интересный момент, что крупные компании как раз и могут создавать такие платформы и, соответственно, закручивать этот контур вокруг себя. А вот малый бизнес, как правило, работает с платформами-посредниками.
13: Также в законе прописано, что лимиты на работу у самозанятых применяются лишь в определенных сферах, но список довольно широкий. Это в том числе логистика, торговля, строительство, подбор персонала, IT и другие. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
3: Минцифры ужесточит регулировку передачи и перепродажи сим-карт. Такие меры содержатся в третьем пакете инициатив, направленных на борьбу с кибермошенничеством. Как это отразится на приезжающих в Россию иностранцах и как они оформляют сим-карты сейчас, продолжит Наталья Воробьева.
7: Для приезжего иностранца купить сим-карту в России сейчас и без того целый квест. После того, как в сентябре прошлого года вступил в силу запрет на передачу сим-карт третьим лицам, у иностранных граждан, приехавших в качестве туристов или трудовых мигрантов, остался один путь – оформлять сим-карты в салоне связи по своему паспорту, что сопряжено с целым рядом бюрократических задач, которые требуют уйму сил и, главное, времени. Своим опытом делится гражданка одной из прибалтийских стран Мария.
16: Девушка в офисе мобильного оператора очень путанно мне рассказала, как это делать, но потом, правда, распечатала инструкцию для иностранных граждан, в которой было написано, что я должна зарегистрироваться на госуслугах. В этом месте для меня совершенно непонятно алгоритм действий. После этого я должна была бы пойти в банк банк сдавать биометрию. Это тоже для меня совершенно непонятный алгоритм действий в местных условиях. Причем еще образец голоса я должна была бы оставить. То есть я не понимаю, какие сведения я оставляю не в своей стране. Я, в общем, не выполнила это все и сим-карту не купила.
7: Впрочем, в случаях, когда российские симки нужно централизованно оформить большому количеству иностранцев, в частности, приехавших на работу, операторы связи идут навстречу, говорит основатель компании «Капитал Кадры» Александр Селиванов.
17: Сейчас, если компании хотят организовать эту историю, то можно договориться с теми же операторами сотовой связи, которые могут организовать выезд и все это сделают на месте. Единственное, что они, конечно, хотят на большое количество работников приезжать, на 2-3 там никто не поедет, а сами на станции, если их правильно проконсультировать, в этом, в общем-то, ничего сложного нет. Время занимает, да. Побегать по инстанциям надо, да. Но если это делать групповым способом, то это можно сделать достаточно оперативно все. Потому что те же операторы связи, они заинтересованы в привлечении абонентов, им интересно, когда группа, там, не знаю, 50 человек идет, они, конечно, выезжают, помогают и с биометрией, и со всеми остальными делами.
7: Третий пакет антифрод мер рынок серых сим-карт окончательно устраняет. В основном антифрод 3.0 регулирует их продажу. Теперь торговать сим-картами смогут только прямые дилеры, имеющие агентский договор с операторами связи. Физлицы и ИП такие договоры заключать не смогут. Кроме того, в продаже не смогут находиться предактивированные сим-карты, оформленные на других абонентов. Рынок эти изменения воспримет сложно, но по сути это доработка нерешенных вопросов, считает председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
18: Просто это тюнингуются те вопросы, которые раньше провисали. Убивается рынок серых посредников, как я понимаю, кто продает сим-карты. Их могут продавать будут только прямые дилеры, у которых есть договор с оператором. Вся остальная серость должна будет с рынка уйти. Ну, уходить, наверное, будет тяжело, то есть потому что люди привыкли, но тем не менее и физикам, и ИПшникам запретят оформлять договоры от имени операторов. То есть как-то рынок этот прикроется и, скорее всего, отбелится.
7: Первый пакет мер против телефонного и кибермошенничества был принят в марте прошлого года, второй – в июне этого. Работу над новым, третьим пакетом Минцифры начало в мае. Наталья Воробьева, Ольга Кашинская, Наталья Ксмачева, Бизнес ФМ.
3: О других аспектах антифрода в дальнейшем эфире Бизнес ФМ. В России зарегистрировали вакцину от аллергии на пыльцу березы. Препарат Аллергарда разработали специалисты Федерального медико-биологического агентства. Он также предназначен для борьбы с перекрестной пищевой аллергией, например, на яблоки. Курс лечения предполагает 5 уколов перед сезоном цветения. Насколько действенна вакцина, есть ли у нее зарубежные аналоги и когда она появится в клиниках, рассказывает врач-аллерголог, иммунолог Наталья Попова.
19: Она только-только зарегистрирована, и в этом году была только первая группа пациентов, поэтому насколько она эффективна и хватит ли 5 инъекций, это будет известно дальше. Но мне, как аллергологу, кажется, что она будет очень эффективна. На самом деле, я ее жду в широком применении.
20: Известно, когда пациенты смогут получить препарат и сколько вакцина будет стоить?
19: Пока таких данных нету. Это ближе мы к концу осени узнаем.
20: Во время испытаний произошли 5 случаев анафилаксии. Насколько серьезный риск от этой вакцины может быть?
19: Нет еще общего применения клинической практики. А то, что анафилаксия произошла, от этого никто не застрахован. Здесь надо еще разбираться, какой образ жизни пациент вел в период испытания вакцины. А соблюдал ли он все назначения врача?
20: Можно ли будет прививать детей этой вакциной?
19: Сразу нет, а в дальнейшем время покажет.
20: Есть ли на Западе аналоги?
19: И здесь сейчас в приоритете метод лечения АСИТ, аллерген-специфическая иммунотерапия, медленное приучение организма к аллергену. Аналоги нашей разработки на Западе мне пока не встречались, и я думаю, что их просто нет.
3: Наталья Попова, врач-аллерголог-иммунолог. У участников испытаний вакцина снизила симптомы аллергии и потребность в лекарствах на четверть по сравнению с группой плацебо. Завершить испытания и получить окончательное разрешение на применение вакцины разработчики планируют в конце 2027 года.
1: Между делом с Кирой Альтман.
3: как художники работают в дуэте. Об этом мне рассказывает Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи современного искусства «Фрагмент». Мы встречаемся у него в гостях и разглядываем работы теперь уже модных тайваньских художников Хуана Джичена и Хао.
0: Еще интересно, как они совместно делают работы, потому что дуэт всегда задаешь вопрос, а какую работу сделал один, какую работу сделал другой. И они говорят, что нет такого, что кто-то делает одно, кто-то делает другое. Мы все делаем вместе. И придумываем образы вместе, и пишем вместе. То есть кто-то доделывает, с другим переделывает. То есть это такой бесконечный-бесконечный процесс. И они говорят, что мы уже сами не понимаем, кто был первопричиной создания одной работы или кто закончил другую работу.
3: А еще мы любуемся светом, который играет на поверхности работ дуэта. Художники покрывают холст фольгой и сверху наносят графику. Поэтому, когда разглядываешь полотно, возникает чувство растерянности. Оно кажется объемным. Сергей продолжает.
0: И эти работы живут, потому что вот это отражение света, когда ты проходишь мимо этих работ, у тебя за тобой такой, знаете, блик. Поэтому вот я попытался описать искусство. Это, опять же, провальное дело. Но первое, что я сделал, я сам себе купил у себя же работу этого художника. Наверное, надо у каждого галериста или вот просто спросить, есть ли эта работа в коллекции. Если есть, значит, уже какая-то вот вера в этих художников есть. Поэтому вот так это происходило, вот об этом эта выставка.
3: Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи современного искусства «Фрагмент». Кира Альтман, Бизнес FM.
1: Между делом на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Пакет внесен полностью в электронном виде. Ключевыми приоритетами обозначены соцобязательства, оборона и безопасность, а также технологическое лидерство. За основу проекта взят базовый вариант прогноза социально-экономического развития, который предполагает, что в 2027 году российская экономика вырастет на 1,4%, а в 2029 динамика ускорится до 2,4%. В 2027 году расходы составят 48,8 триллиона рублей, доходы 43,3 триллиона, дефицит таким образом составит 5,5 триллионов. Центробанк ожидает нормализации ситуации на рынке топлива до конца года в базовом сценарии. Об этом говорится в проекте основных направлений денежно-кредитной политики на 2027-2029 годы. В Банке России предполагают, что влияние ситуации на топливном рынке на цены других товаров и услуг будет ограниченным. После стабилизации рынка устойчивая инфляция по прогнозу регулятора возобновит снижение. Канье Уэст заработал 1,5 миллиарда рублей на отмененном концерте в Петербурге в августе. Фонтанка сообщала, что рэпер получил предоплату, которая по закону останется у него, так как концерт сорвался по вине организатора. Агентство Say Agency сообщило об отмене концертов и что деньги за билеты зрителям начнут возвращать с 12 октября. Суд США приостановил первую за 200 лет казнь женщины в штате Теннесси. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», судебное постановление было выпущено всего за несколько часов до казни благодаря активной кампании адвокатов Кристи Пайк. Они апеллировали к тому, что суд в ходе разбирательства не принял во внимание пережитой женщиной в детстве сексуальное насилие. Пайк более 30 лет просидела в камере смертников за жестокое убийство в 1995 году ее 18-летней сверстницы Колин Сламер. Причиной был молодой человек. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Ядерная риторика как фактор сдерживания. Москва по дипломатическим каналам посылает Западу сигналы о рисках, связанных с его угрозами устроить блокаду Калининградской области. Кто и зачем повышает ставки и может ли словесная эскалация стать реальной? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Минцифры хочет ужесточить правила продажи сим-карты и порядок СМС-рассылок. Ведомство подготовило третий пакет мер для борьбы с мошенниками. Как ограничения, заложенные в антифрод 3.0, отразятся на клиентах мобильных операторов. Кино и сериалы про коррумпированных правоохранителей больше не получат денег от государства. По данным «Коммерсанта», Ассоциация продюсеров кино и телевидения получила устные рекомендации от Минкульта не тиражировать сюжеты про оборотней в погонах. Юридически это никак не закреплено. А что будет на практике? Об этом в эфире «Бизнес ФМ». Ядерная риторика как фактор сдерживания. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал напоминанием горячим головам в Европе последние заявления российских дипломатов о наличии ядерного оружия у Москвы в связи с угрозами блокады Калининградской области. Ранее посольства России в Бельгии, Великобритании и Ирландии за 3 дня предупредили НАТО о готовности использовать весь военный арсенал страны, в том числе и ядерное оружие, при попытке блокады Калининграда. Что происходит, комментирует Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
5: Поводов Москва увидела несколько. В июне Литва, Польша и Франция провели военные учения, которые в Вильнюсе описывали как отработка обороны Сувалкского коридора, а в российском МИД как репетицию операции против эксклава. 22 сентября литовский Сейм одобрил поправку об исключении из Конституции статьи, запрещающей размещение в стране ядерного оружия и иностранных баз. Посольство России в Лондоне ссылается на материал в одном издании, где Калининград назван главной слабостью России, а также на мини-сериал Sky News «Военные игры» с гипотетическим сценарием удара по эксклаву. Упомянуты и недавнее заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского, который предложил проводить у границ эксклава агрессивные учения, чтобы вынудить Кремль оттягивать туда силы с Украины. То есть Калининград в европейском дискурсе эволюционировал из непотопляемого авианосца, нависающего над Сувалским коридором, в заложника, давлением на которого можно принудить Москву свернуть якобы ведущуюся ей гибридную кампанию в Европе или склонить к переговорам по Украине. Ядерная риторика Москвы дает понять, что подобные методы давления она считает недопустимыми и будет отвечать по максимуму. В последнее время обвинения в адрес Москвы в ведении гибридной войны против Европы в виде диверсий, поджогов, актов саботажа и так далее стали дежурными. Якобы так российские спецслужбы испытывают НАТО на прочность и хотят показать, что статья 5 договора НАТО не работает. И вот Москва показывает свою готовность к эскалации. Тем более, что поджоги и дроны, совершенные руками формально любителей из самих европейцев, даже если их суметь приписать российским спецслужбам, все же агрессии не считаются, в отличие от блокады. Адресатом ядерной риторики может быть также и Вашингтон. В свете вроде бы готовящихся трехсторонних переговоров в октябре по Украине в Абу-Даби. Сигнал о том, что европейцы могут готовить блокаду Калининграда, призван укрепить у Трампа представление о Европе как о главном препятствии к урегулированию. Реакции европейцев смешанные. НАТО отделывается обтекаемыми заявлениями о том, что военные учения не угрожают России, а вот безответственная ядерная риторика достойна осуждения. При этом в Европе много политиков и аналитиков, которые считают, что Москва блефует и не станет реализовывать ядерные угрозы из-за резкой позиции Индии и Китая по этому вопросу. Некоторые говорят, что за годы войны уже было пересечено немало красных линий. Удары по Крыму, поставки АТАКМС, F-16, вторжение ВСУ в Курскую область, но ядерного ответа так и не последовало, что, возможно, приучило Европу обесценивать российские предупреждения. В случае с Калининградом угроза касается суверенной территории России. В доктрине 24 года сказано о критической угрозе суверенитету и территориальной целостности как о поводе для использования ядерного оружия. А еще есть резолюция 3314 Генассамблеи ООН, которая прямо относит блокаду портов или побережья государства к актам агрессии. Так что это не блеф. При том, что ядерные угрозы традиционно были инструментом внешней политики ядерных держав в годы холодной войны в качестве фактора сдерживания. В данном случае целью может быть не столько и не только информационная подготовка применения ядерного оружия, сколько сужение пространства допустимых действий противника. В то же время каждый такой рант информационно пропагандистского противостояния размывает границу между сдерживанием и принуждением, а плотность и частота опасных происшествий в Балтийском регионе повышает вероятность инцидента, который одна из сторон истолкует как максимальную угрозу, на которую должен быть дан максимально жесткий ответ.
3: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Новые ограничения по продаже сим-карты и организации СМС-рассылок. Минцифра подготовила третий пакет мер по борьбе с мошенниками. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, что принесет антифрод 3.0. Об этом Михаил Задорожный.
6: Согласно законопроекту, на госуслугах будет создана так называемая платформа согласий. Там любой человек сможет просмотреть и при необходимости отозвать ранее выданные разрешения на обработку персональных данных. Это, безусловно, полезное нововведение. Часто поставив галочку в форме, люди соглашаются с передачей своих данных третьим лицам. И так по цепочке они могут дойти до мошенников. Другая инициатива – очередное ужесточение оборота сим-карт. Торговать ими смогут только юрлица. Индивидуальные предприниматели и физлица больше не смогут заключать договор от имени операторов. В продаже должны быть только сим-карты с нулевым балансом. На практике предоплаченные симки, которыми можно пользоваться какое-то время без регистрации, уже не найти. Хотя когда-то они продавались чуть ли не в каждом подземном переходе. Сегодня в мошеннических колл-центрах обычно используют левые симки организаций, оформленные на случайных третьих лиц. Речь, конечно, не про федеральных операторов, они-то за этим следят. А вот небольшие виртуальные операторы, особенно в регионах, иногда предпочитают не замечать таких нарушений. Продолжает эксперт по технологиям, директор и партнер ИТ «Резерв» Павел Мясоедов.
21: Надо понимать, что вот эти пресловутые кимбоксы, они как функционируют? Покупаются как раз вот эти сим-карты в теневом обороте, зарегистрированные на людей, которые про это вообще ничего не знают, буквально фиктивные их паспорта в какой-то момент времени кому-то показываются, дальше вставляются в какой-то сим-бокс и пошло-поехало, у вас мошенничество. Обзвоны идут вполне с реальных номеров, зарегистрированных на людей, но просто проблема, что не от лица этих людей. В случае, если у вас каналы реализации, дистрибуции этих сим-карт сужаются, и вы эти сим-карты, соответственно, можете продавать только через определенный канал, в этом случае у вас эта схема немножечко сходит на нет.
6: Проект «Антифрод 3.0» содержит некоторые уточнения ранее принятых мер из двух предыдущих законов на эту тему. Из нового ограничения СМС-рассылок. Этим смогут заниматься только операторы связи. Также документ содержит нормы, которые как будто не имеют прямого отношения к борьбе с мошенниками. Если коротко, хостинг-провайдеров хотят привлечь к выявлению средств обхода блокировок. То есть купить виртуальный сервер и развернуть на нем персональный VPN станет сложнее. Продолжает управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
22: Они не говорят о VPN, они говорят о способе обхода блокировок, да, постоянно. Так вот, будет некий реестр таких лиц, и если лицо находится вот в этом реестре, то ему хостинг-провайдер предоставлять услуги хостинга не может. Вот об этом речь идет. Дальше. Тот же самый хостинг-провайдер должен настроить взаимодействие с Роскомнадзором. Сам хостинг-провайдер имеет право запрашивать у клиента, и даже более того, он обязан это делать, цель покупки хостинга. Но важно то, что нет обязанности анализировать трафик и выявлять вот те самые VPN-сервисы. Этого в законопроекте, в текущей его редакции, нет.
6: Антифрод 3.0 планирует внести в Госдуму этой осенью. Закон вступит в силу 1 марта 2028 года. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Проект «Антифрод 3.0» также запрещает передачу сим-карт третьим лицам. Подробнее об этом в дальнейшем эфире Бизнес ФМ. Блогера и предпринимателя Дмитрия Портнягина, известного как «Трансформатор», приговорили к 5 годам колонии за отмывание более 15 миллионов рублей. Его взяли под стражу прямо в зале суда. Жену блогера приговорили к 8 годам, но отсрочили наказание до 14-летия ребенка. Ранее Портнягин погасил налоговый долг более 116 миллионов рублей, после чего дело о неуплате налогов прекратили. За последние годы под суд попадали и другие известные блогеры. К примеру, Александр Митрошина получил 3 года условно за отмывание более 115 миллионов рублей по той же статье. Почему приговоры оказались такими разными и есть ли у Портнягина шанс добиться смягчения наказания, комментирует адвокат бюро «Деловой фарватер», руководитель уголовно-правовой практики Артем Раевский.
23: Закон дает судье огромную вилку от условного срока до 8 лет по этой статье. И выбор во многом здесь зависит именно от судьи, от конкретного кейса, от занимаемой подсудимым позиции по делу. Ведь вот даже если обратиться к Митрошиной, то она частично признала вину. Портнягин не признал. Непризнание вины – это, конечно, право подсудимого, но на практике признание часто влияет на более мягкий приговор.
24: Можно ли рассчитывать на смягчение приговора в апелляционной инстанции? И вообще, будут ли его обжаловать?
23: Думаю, что да. Если защита отобьет хотя бы один эпизод, эпизод, связанный с тем, что недвижимость приобреталась как минимум до вменяемого деяния, связанного с уклонением от уплаты налогов, то это уменьшит объем обвинения и может повлиять на назначенное наказание в виде либо его изменения на альтернативный вид наказания, либо применить к нему условный срок, а может вообще отменить этот приговор. Самое, наверное, главное, это закон у нас освобождает от ответственности за налоги того, кто впервые уклонился и полностью расплатился. Именно чтобы люди гасили долги. Этот приговор посылает бизнесу обратный месседж. Человек заплатил 186 миллионов рублей, и все равно сядешь. Конечно, наказание формально в пределах статьи, но по своему виду оно чрезмерно суровое и целям наказания не соответствует.
3: Артем Раевский, адвокат. Портнягин начинал с торговли китайскими товарами, а прославился благодаря YouTube-каналу «Трансформатор», где брал интервью у крупных предпринимателей. Позже он стал сооснователем Club 500, закрытого клуба для состоятельных бизнесменов. Изначально его обвиняли в отмывании почти 64 миллионов рублей, но позже сумма сократилась почти в 4 раза. Защита намерена обжаловать приговор. В русском языке может появиться новый союз «то, что». Например, вместо «я думаю, что это хорошая идея», «я думаю то, что это хорошая идея». Пока это считается ошибкой, но такая конструкция встречается все чаще, особенно в речи молодых людей, и со временем она может стать нормой, заявил РИА Новости научный сотрудник Института русского языка РАН Владимир Пахомов. Мы спросили наших слушателей, что они об этом думают.
4: Предприниматель из Санкт-Петербурга Симон Бородин.
8: Я, честно говоря, это слышу впервые, но все должно меняться, и изменение, совершенствование языка – это вещь, которая вполне также объясняется как совершенствование каких-то процессов и тому подобное. Поэтому, конечно же, у нас постоянно появляются новые слова, новые обороты. Язык не должен носить характер музейного экспоната, он должен идти в ногу со временем и меняться. Главное, чтобы в обиход русского языка не входили какие-то выражения, не очень стандартные, какие-нибудь вульгарные. Если это вводится, значит, это назрело. Это же не просто сидит какой-то человек и говорит, а вот давайте изменим язык вот так. Он просто констатирует факт о том, что мы пришли к тому, что пора это менять. Уже, в принципе, так все говорят. Но очень важно сейчас, конечно же, бороться с тем, что ненормативная лексика становится нормой. Это тоже неправильно.
4: Ресторатор, совладелица ресторанных проектов «Мария Санта Вертели» и «Свинья и роза» Татьяна Мельникова.
9: Я консервативный человек, и принимать изменения в языке мне не так просто. Но мне приходится признавать, что язык не стоит на месте, появляются новые слова и термины, которые нужны просто, чтобы обозначить явления, которых раньше не было в нашем языке. Но когда слова, которые раньше считались ошибками, принимаются за норму, мне это нравится меньше. А я считаю, что это все стоит оставлять ошибочным, потому что люди просто меньше читают. И речь оскуднела, и привыкли пользоваться клавиатурой 9, ошибки исправляет компьютер, про запятые правила вообще никто ничего не помнит.
4: Жительница Москвы, спортсменка Екатерина Соколова.
10: Как человек, который закончил лингвистический университет и изучал иностранные языки, я понимаю, что влияние на языки, оно постоянно, его невозможно избежать. И это происходит в каждом языке, и русский не исключение. И это абсолютно нормально, к этому надо относиться спокойно, все упрощается. Спустя там 10, 20, 30 лет об этом уже никто не вспомнит, и это станет новой нормой русского языка.
3: Кстати, то, что не единственный претендент на новую норму, лингвисты следят и за выражением «можно, пожалуйста». Например, когда вместо «дайте, пожалуйста, кофе» говорят «можно, пожалуйста, кофе». Сейчас такая конструкция не соответствует литературной норме. Не исключено, что выражение прижилось под влиянием английского «may I please» – «могу я, пожалуйста».
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
13: Байкальск, Иркутская область, 12 тысяч жителей. В 1961 году на восточном берегу Байкала началось строительство целлюлозно-бумажного комбината. Его продукцию планировалось использовать в первую очередь для нужд военного авиастроения. Выросший рядом рабочий поселок через 5 лет стал городом.
1: Как появлялись города? На Бизнес FM. Компании и корпорации.
7: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
7: Apple 13 октября покажет новый смарт-хаб для управления умным домом. Это дисплей около 6 дюймов. Будут две версии, одна настольная, другая настенная. Обе питаются через USB, аккумулятора нет. Хаб позволит управлять термостатами, замками и другими устройствами. Также через него можно звонить по FaceTime, общаться по интеркому, слушать музыку и смотреть слайд-шоу из iCloud. Устройство распознает пользователя по голосу или лицу и показывает персонализированный контент. В тот же день, 13 октября, Apple представит новый HomePod Mini и Apple TV с более быстрыми процессорами для ее модели Siri. BMW представил стратегический план. Компания хочет вернуть рентабельность автомобильного бизнеса к 30-му году в целевой диапазон 8-10%. К этому времени свободный денежный поток в автомобильном сегменте должен быть не менее 7 миллиардов евро. Для этого BMW внедрит искусственный интеллект на всех этапах, от разработки до продаж, сократит управленческие должности и реорганизует подразделения. Компания адаптирует модельный ряд под разные регионы и уберет лишние модификации. Особое внимание Китаю. Там расширят местное производство и разработку. Dyson сняла с продаж умную зубную щетку Camera Jet с искусственным интеллектом за $500. Причиной – девайс ломается после первой чистки. Покупатели жалуются, вода попадает внутрь корпуса, в батарейном отсеке скапливается конденсат, щетка перестает работать через 30 секунд после включения, струя работает неправильно, бывает полный отказ. Компания разрабатывала щетку 6 лет, зарегистрировала 38 патентов. Над проектом работали сотни инженеров, но уже через месяц после анонса пришлось экстренно убрать ее из продажи. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорейкина. Рынок акций и рубль закрыли, и сентябрь в плюсе. Индекс Мосбиржи составил 2268 пунктов, РТС 855. За месяц Мосбиржа выросла на 4%, РТС на 7,5%. Официальный доллар подешевел почти на 3 рубля. В среду национальная валюта заметно выросла. Юань на Мосбирже упал до 12 рублей 37 копеек. Это минимум более чем за месяц. За доллар Банк России с 1 октября дает 83 рубля 56 копеек. Причины укрепления национальной валюты – дорогая нефть, продажи иностранной валюты перед длинными выходными в Китае и надежды на переговоры по Украине. Брент стоит около $104 за баррель, говорит инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
11: Главным итогом сегодняшнего дня на рынках стало повышение цен на нефть почти на 4%. Выросли котировки Brent. Это связано с тем, что конфликт на Ближнем Востоке по-прежнему находится во взрывоопасной стадии. Пока никаких сигналов на деэскалацию противостояния США и Ирана нету. И многие пути транспортировки нефти остаются перекрытыми. Прежде всего, Армузский пролив. Рост цен на нефть помог закрепиться в положительной зоне индексу Мосбиржи. Он показал умеренный рост, однако геополитический фон остается крайне напряженным и негативным, и он не позволяет рынку демонстрировать какое-то серьезное повышение. А в лидерах роста сегодня были бумаги нефтяных компаний Татнефти и Лукойла, как раз на фоне роста цен на нефть. Еще один результат сегодняшнего дня – это серьезное укрепление рубля. Оно связано как с ростом цен на нефть, так и с тем, что участники финансового рынка не ждут от Центрального банка смягчения денежно-кредитной политики в этом году. Во всяком случае, таковы сейчас прогнозы. Однако укрепление рубля не носит устойчивого характера. Дело в том, что в октябре Минфин, скорее всего, увеличит покупки валюты. Это может привести уже к ослаблению российской валюты.
3: Сергей Суверов, инвест-стратег УК «Ари Капитал». Фундаментальных оснований для активного роста рынка акций нет. Текущее резкое укрепление носит скорее эмоционально-спекулятивный характер, считает директор аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырьева.
12: Полагаю, что в текущее достаточно резкое укрепление носит условно эмоционально спекулятивный характер за счет того, что рынок узкий, и какое-то крупное движение на валютном рынке могло бы привести к такому существенному движению. А в перспективе октября мы все-таки ожидаем, что курс будет стабилен где-то в диапазоне 84-85. Ну, то есть более-менее на тех же уровнях, на которых он торговался в сентябре после того, как какой-то основной такой блок волатильности сошел на нет.
14: А с индексом Мосбиржи весь день он где-то топчется, 2-260. Это какое-то накопление сил перед движением вверх или, может быть, наоборот, затишье перед бурей?
10: Хотелось бы думать, что это первый вариант, но, к сожалению, у нас нет инсайдерской информации к тому, что там готовится прыжок тигра. В основном, к сожалению, сейчас отсутствует фундаментальное основание к тому, чтобы рынок начал активно расти, несмотря на то, что, да, действительно, он очень дешевый по большому количеству эмитентов, ну, существенно уже недооценка, и, в принципе, каких-то фундаментальных оснований к этому нет. Но поскольку общий фон вокруг рынка остается достаточно пессимистичным, и геополитическая картина смешанная, каких-то, да, очевидных драйверов ждать не приходится. С другой стороны, сейчас вышли новые спроектировки по бюджету, был обновлен прогноз Минэкономразвития, и, к сожалению, все эти новые вводные с точки зрения макро не вводят оптимизма. Например, то, на что мы обратили внимание, были повышены предполагаемые тарифы по индексации услуг ЖКХ на всю следующую трехлетку, на 2027, 2028, 2029 годы. Это, вероятнее всего, Банк России первично не закладывал свои прогнозы, соответственно, это дает свой дополнительный бустер в инфляцию. И это может выступить следствием того, что денежно-кредитная политика будет более жесткой. И, в общем-то, сейчас, наверное, рынок ждет того самого опорного октябрьского заседания, на котором Банк России тоже свой среднесрочный прогноз обновит и внесет больше ясности к тому, что ждать инвесторам в 2027 году.
3: Наталья Пырьева, директор аналитического департамента «Цифроброкер». Следующее заседание Совета директоров Центрального банка состоится 23 октября. Про коррумпированных силовиков только на свои. Кино и сериалы, в которых полицейские, прокуроры и сотрудники спецслужб будут выставлены в негативном свете, больше не получат госфинансирования. Об этом изданию «Коммерсант» рассказали источники в индустрии. По их словам, новые вводные для продюсеров и сценаристов были озвучены в устном порядке, но

0: касаться этой темы как таковой, нельзя. Вопрос в том, получат ли частные проекты о коррупции в силовых структурах прокатное удостоверение, говорит совладелец и генеральный продюсер компании «Парк Продакшн» Дмитрий Добужинский.
1: По большому счету, ну, кто платит, тот музыку заказывает. Есть другая проблема, что те же, кто заказывают это кино, они же дают прокатное удостоверение, если это кино. И по каким критериям они выдают? И дадут ли они, если у них внутренняя инструкция о том, что никакой милиционер никогда денег-то не берет вообще? Ну, черт его знает.
0: Если бы такое требование работало раньше, мы могли бы никогда не увидеть «Левиафан» Андрея Звягинцева, недавно признанного иноагентом, а также «Майора» и «Дурака» Юрия Быкова. Все эти ленты снимались в том числе на бюджетные деньги. Но это было давно. Собственно, сам Быков признавал, что если бы уже в «Стороже» 2019 года бандиты были бы силовиками, это вряд ли прошло бы экспертизу Минкульта. Кинопродюсер, сценарист, президент кинокомпании «Царь Пикчерс» Александр Изотов исходит из того, что если такая устная рекомендация и есть, к этому остается относиться философски.
2: Для творческого человека любой запрет равносилен уменьшению творческой потенции. При этом, напомню, в Советском Союзе была очень мощная цензура, это не мешало делать нечасто, но хорошие фильмы.
3: Ну да, помните инициативу Швыдкова о том, чтобы цензуру наконец прописать, создать институции соответствующие цензурные, как в советское время, чтобы было понятно и прозрачно. Вот буквально в прошлом году Швыдков выступил.
2: Мы к этому плавно и идем. И скажу, что это не так, чтобы прям сильно сужает работу сценаристов. Ну, просто очень много однотипных фильмов, где картонные злодеи всем понятны и сразу видно, кто негодяй. Поэтому иногда можно и более творчески подойти к сценарию и людей описать разными.
0: Получить комментарии Юрия Быкова или режиссеров и продюсеров «Бумера», «Бригады» и «Жмурок» редакции не удалось. А вот режиссер аутсорса на звонок ответил, но времени для предметного разговора, к сожалению, не нашел. Или слов. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
4: Дело вкуса. С Катей Калиной.
5: Бурятский ЗОЖ показан всем, кто, как и я, любопытен по природе и присытился московскими шакшуками и авокадо-тостами на завтрак. Маленький ресторанчик бурятской кухни «Бузы» в Денежном переулке ввел завтраки, на которые стоит сходить хотя бы раз. Простой интерьер, буквально несколько столиков, но посмотрите, что в меню. Смузи с облепихой, голубикой, кедровыми орешками и топленым маслом, банан для связки ингредиентов. Цампа кранч – это гранол из овсяных хлопьев с мукой из обжаренного ячменя, который называется цампа и высоко ценится бурятами. С пастой из брусники, голубики и орешков, миндальных и кедровых. И, конечно, бузы – бурятские паровые пельмешки, которыми в промозглую осеннюю погоду гнушаться очень непредусмотрительно. Еще обратите внимание на заправку «Саламат» – это сметана, замешанная на ржаной муке с кедровыми орехами, которые обычно добавляют в каши, пшеничную с тыквой, например. Владельцем же БУС, ресторатором из Улан-Удэ, принадлежит еще один проект в Москве – ресторан бурятской кухни «Орда» на Мясницкой. С тремя закрытыми кабинетами на маленькие компании тех, кто предпочитает есть без свидетелей. Там уже тяжелая артиллерия. Рулеты из конской печени, ушуры, сагудай и сига и омоли, не исключая, что байкальского, эклеры с икрой и бухлиор – суп из баранины, с которого началось знакомство с бурятской кухней лично у меня лет 20 назад. Теперь мой друг бурят варит его своим французским. Русско-бурятским детям в Люксембурге. С вами была Катя Калина.
4: Дело вкуса на Бизнес FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на Бизнес FM. В 17 веке Московское царство еще не имело своих золотых и серебряных рудников, и в рубли преимущественно перечеканивались иностранные деньги. В 1654 году при царе Алексее Михайловиче стали чеканить копейку из меди, приравняв ее по стоимости к серебряной. Подданным высочайше было велено торговать на медные деньги, ими же платили служилым людям, но при этом налоги продолжали собирать исключительно серебром. Недовольство народа обесцениванием медных денег вследствие их необеспеченности и массовой подделки вылилось летом 1662 года в Московское восстание, которое так и назвали «Медный бунт». Мятеж был жестоко подавлен, но в следующем году по царскому указу чеканка серебряной копейки возобновилась, а медные деньги были изъяты из обращения и отправлены в переплавку. «Деньги к деньгам» на Бизнес FM.

0: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
1: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Суд арестовал нового фигуранта дела о фортификациях в Курской области под стражу. Заключен начальник отдела управления инженерных войск Ленинградского военного округа полковник Александр Баринов. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Ранее Александр Хинштейн сообщал, что задержан сотрудник Минобороны, отвечавший за приемку оборонительных сооружений в области и соседних регионах. Курский губернатор написал, что этот чиновник подписывал акты приемки фактически не глядя. НАТО получило предупреждение России о том, что она готова использовать весь свой арсенал, включая ядерное оружие, в случае попыток устроить воздушную или морскую блокаду Калининградской области. Об этом заявил генсек блока Марк Рютте, передает Рейтер. Рютте отметил, что НАТО является оборонительным альянсом и подчеркнул, что не воспринимает всерьез предупреждение о возможном применении ядерного оружия. Постпред США при НАТО Мэтью Итакер опроверг сообщение о том, что Вашингтон планирует вывести из Европы до 40 тысяч своих военных. Ранее телеканал NBC News сообщал, что Пентагон рассматривает возможность вывода из Европы вплоть до половины 80-тысячного контингента американских военнослужащих вместе с боевой авиацией, кораблями и вооружениями. Ранее Итакер заявлял, что уверен, что Россия не стремится к конфликту с альянсом. Киев может остаться без исправных истребителей F-16 к концу года, пишет газета Wall Street Journal. По ее сведениям, более половины переданных Украине истребителей стоят в очереди на техобслуживание. Американский генерал-лейтенант ВВС Дэвид Дептула заявил изданию, что ситуация превращается для ВСУ в кризис противовоздушной обороны. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Руководство авиакомпании Fly Dubai ждет расшифровки данных черных ящиков, которые должны пролить свет на обстоятельства инцидента, едва не закончившегося крушением пассажирского самолета, летевшего в Тель-Авив. Катастрофу пытался устроить один из пилотов. Business FM собрал всю известную на этот час информацию. Не больше 60 часов на протяжении полугода для самозанятых с 1 октября вводится лимит на работу с одним заказчиком. Речь идет о крупных компаниях, в том числе о маркетплейсах, которые для сокращения налоговых платежей активно практиковали работу с самозанятыми без полноценного оформления трудовых отношений. Кто и как будет контролировать лимит на трудовые часы? Освободить тротуары от электросамокатов и ввести права на управление ими с возрастным ограничением 16+. Следственный комитет выступил с пакетом инициатив об ограничении использования средств индивидуальной мобильности, как их оценивают эксперты рынка. Все подробности в эфире Business FM. Полет, едва не ставший трагедией. Первые выводы после инцидента с рейсом Fly Dubai из Эмиратов в Тель-Авив. Самолет чудом удалось приземлить в Саудовской Аравии после того, как оба пилота выбыли из строя. Сейчас они госпитализированы и ведется следствие. Был организован вывозной рейс для пассажиров, первый в истории, из Саудовской Аравии в Израиль. Что же произошло на борту? Евгений Перельчук продолжит.
3: Самая вероятная цепочка событий, построенная на множестве показаний очевидцев, данных флайт-радар и компетентных органов, выглядит так. Самолет Boeing 737 уже преодолел более половины маршрута Дубай-Тель-Авив, когда в кабине пилотов произошла потасовка. Второй пилот, гражданин Омана, напал с ножом на капитана, гражданина Индии, успел нанести несколько ударов и направить самолет к земле. Друг за другом Боинг подал два сигнала. Один означал аварийную ситуацию, второй – вероятный захват судна. Капитану, похоже, удалось справиться с нападавшим, открыть кабину и запросить помощь у бортпроводников и пассажиров. Судя по видео очевидцев, нападавшего скрутили проводами от наушников, а капитану дали кислородную маску и пытались остановить кровь. За считанные минуты, пока продолжалась схватка пилотов, самолет со скоростью около 500 км в час приближался к земле, потеряв около 4 км высоты. Среди пассажиров поднялась паника, однако вскоре Боинг удалось стабилизировать. Среди пассажиров по счастливой случайности нашлись два пилота, которым удалось посадить самолет. Израиль рассматривает инцидент как попытку теракта, целью которого было уничтожение лайнера со всеми пассажирами. Почти все они были израильтянами. А задумка террориста была в том, чтобы повторить повторить 11 сентября на каком-нибудь израильском небоскребе. У него это все равно бы не получилось. Тель-Авив сразу после сигнала тревоги поднял в воздух истребители. Местные СМИ уже пишут со ссылкой на израильских чиновников, что Fly Dubai нарушила соглашение. Им не разрешалось допускать оманского пилота к полетам в Израиль. Впрочем, официально таких требований к пилотам компании не предъявляют, говорит командир Airbus A320, отличник Аэрофлота Андрей Литвинов.
4: Никто и никогда этого не определяет. За мою практику и за 40 лет авиации я такого не помню, чтобы кто-то там подбирал летчиков по религиозному признаку или по какому-то политическим взглядам. Наоборот, даже есть указание не обсуждать в кабине ни религиозные, ни политические темы. Пришли на работу, работайте. Нет таких критериев, потому что считается, что пилот – это надежный человек, прошедший профотбор и психологически, и теоретически подкованный, физически здоров. Делать телодвижения, которые там ограничивают его какие-то моральные там принципы, нет никакой необходимости. Считается, что это люди здоровые и профессиональные. Случай из ряда вон выходящий, и, конечно, будут сделаны выводы определенные. Какие-то начнутся инструкции появятся, какие-то появятся, наверное, негласные указания.
3: Последствия схватки в кабине пилотов – вопрос отдельный. Коммерческая авиаиндустрия на протяжении всей своей истории принимала все меры для того, чтобы оба пилота не могли быть выведены из строя одновременно. Поход в уборную, прием пищи, отход ко сну на дальних перелетах и все остальные действия они производят отдельно. Доступ в кабину пилота во время полета запрещен, а дверь заблокирована, чтобы никто из пассажиров не мог захватить самолет. Это правило ввели после терактов 11 сентября. Случаи злонамеренных действий пилотов были, но единичные. Например, в 2015 году второй пилот Airbus A320 авиакомпании German Wings Андреас Лубиц дождался, пока капитан покинет кабину, заблокировал дверь и направил самолет в гору. В деле об исчезновении лайнера MH370 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году также подозревают злонамеренные действия пилота. Случаи, когда на место выбывшего из строя пилота садится бортпроводник или пассажир, на грани фантастики. Точнее, такие случаи были, но лишь в малой авиации. На тяжелых Boeing и Airbus таких историй еще не встречалось. Привлечение посторонних людей к штурвалу – это из области Голливуда, говорит авиаэксперт, главный редактор портала frequentflyers.ru Илья Шатилин.
5: Бортпроводники теоретически могут садиться за штурвал и по командам диспетчера выполнять определенные действия. Среди пассажиров невозможно найти пилота, чтобы это был гарантированный пилот. Как он может доказать, что он пилот? Это скорее, знаете, такие городские легенды про то, как пассажир там зашел в кабину пилота и пассажир и посадил самолет. На самом деле это так не работает. Процедура составлена таким образом, чтобы не были выведены два пилота одновременно. Для этого даже разное бортпитание дается. Да, чтобы там ты один отравился, то второй бы не мог отравиться. И, допустим, одновременно они не могут из туалета выходить. Да, то есть в кадре нужно все время кто-то оставаться. То есть там множество таких вот историй, скажем так, протокольных, да, связанных вот с этим. Может, пилота, допустим, друг друга убьют и останутся в кабине, то бортпроводник даже не сможет зайти в кабину пилота, потому что она будет закрыта, ее будет некому открыть снаружи.
3: В случае с рейсом из Дубая в Тель-Авив самолет посадили именно квалифицированные пилоты, оказавшиеся среди пассажиров. И попали в кабину они только потому, что сам капитан, несмотря на ранение, смог дверь открыть. По версии израильских СМИ, самолет посадили граждане России и Украины. В состав экипажа они не входили и не были при исполнении служебных обязанностей. Короче говоря, 180 пассажиров на борту спасло чудо. Вопли ужаса и молитвы во время резкого снижения самолета сменились аплодисментами и песнями счастливых спасенных. Уже после посадки. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: С 1 октября можно будет пополнять карты наличными через банкоматы любых банков, подключенных к системе быстрых платежей. Раньше это можно было сделать только через свои или партнерские устройства.
0: Подробности.
6: Но есть важные ограничения. ЦБ не обязывает банки жестко в один день обновлять софт на всех банкоматах. Участие в программе добровольное. Поначалу, после 1 октября, первый попавшийся вам банкомат может отказать принимать и отправлять наличные на карту чужого банка. Это будет означать, что интеграция с новым сервисом СБП еще не настроена. Лимиты скромные. За одну операцию не больше 25 тысяч рублей. В сутки 50 тысяч, в месяц 200. Операция не будет считаться стандартным переводом. переводом по СБП, поэтому может взиматься комиссия. Перед тем, как нажать кнопку «Внести», стоит внимательно прочитать написанное на экране. Пополнить можно только свою карту, чужую нельзя. Так что перевести деньги близким через чужой банкомат не получится. Сначала кладете на свою, потом переводите.
2: Насколько массово банки готовы подключиться к новой опции, говорит директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.
7: Учитывая, что СБП у нас национальная система и решение принимается наверху, то, скорее всего, им помогут это сделать.
8: Какие банки могут ввести комиссию и какую? Будет ли где-то бесплатно, может быть?
7: Предусмотрена ли законодательно здесь комиссия? Потому что то, что касается СБП, комиссии обычно ограничиваются тем или иным способом. Я думаю, что даже если они попытаются это сделать, например, кто-то из наших крупнейших в России банков, то я думаю, что эта ситуация будет отрегулирована через некоторое время. Ну, то есть смысл вводить эту опцию, если из-за высоких комиссий люди этим будут ей пользоваться.
8: Как думаете, вот как сначала системообразующие банки подключатся, а потом все остальные?
7: Ну, у нас был пример, когда к СБП далеко не все системообразующие банки планировали подключаться. Это сделали уже под фактически давлением регулятора. На текущий момент, я думаю, дисциплина в кавычках повысилась, так что, наверное, да, ядром будут системообразующие банки.
8: Почему вот такие низкие лимиты здесь, 25 тысяч за раз?
7: Я думаю, что это дело связано с тем, что здесь мы с пилотом имеем дело. То есть лимит поменять через некоторое время вполне возможно, и вряд ли это будет проблемой. Просто посмотрите, как это работает.
8: Что делать, если банкомат принял деньги, но они не зачислились?
7: В общем-то, все то же самое делать, что и в аналогичных случаях сейчас. То есть связываться со службой поддержки банка владельца банкомата. У них на этот случай есть протокол действий, согласно которому они считывают лог действий самого банкомата. Там есть компьютер, видеокамер и так далее. После этого уже принимается решение, возвращать эти деньги или не возвращать их. Или они, например, фальшивые были, или они вообще не попадали в банкомат.
8: Повлияет ли это как-то вообще на тарифы банков? Не поднимут ли они комиссии, может быть, за какие-то другие услуги?
7: Я думаю, напрямую это не повлияет, потому что, скорее всего, какие-то тарифы будут, но это они будут сильно напряжные для населения.
2: Вячеслав Путилевский, директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА». Права для езды на электросамокатах предлагает ввести Следственный комитет. Также ведомство ратует за запрет детям до 16 лет использовать средства индивидуальной мобильности. Помимо электросамокатов, к ним относятся также и сегвеи, гироскутеры, моноколеса и другие. Об этом всем на совещании в Совете Федерации сообщил старший инспектор 7-го отдела управления контроля за следственными органами ГСУ СК Дмитрий Осташкин. Кроме того, Следком выступает за запрет на движение электросамокатов по тротуарам и в пешеходных зонах. Акции кикшеринга УШ после этих заявлений в моменте падали на 4%, но затем снижение замедлилось. При этом арендовать электросамокат, например, в Москве можно только с 18 лет, комментирует автоэксперт, автоблогер Павел Федоров.
9: Я просто напомню, что 16 лет — это мотоцикл. Права на мотоцикл — штука, которая очень серьезная. И не согласен, что все детские электросамокаты, даже самые маленькие, дотягивают до уровня мотоцикла. Может быть, начать с каких-то прав попроще, категории М или еще с чего-то. Ну, то есть какие-то ступени пройти, потому что права настоящие серьезные — это уже такой практически полный запрет электросамокатов. Частные самокаты, которые уже находятся на руках у населения, и они куплены именно детям. То есть куда эти самокаты девать? Более того, есть самокаты, которые по конструкции, по размеру, по весу, они электрические, но они слабенькие, они рассчитаны именно на детей. Взрослый уже на нем не поедет, он просто не выдержит веса там или еще чего-то. Наверное, какой-то не хватает еще одной ступеньки, чтобы ограничить эту историю. Поэтому да, проблема серьезная, важная, но вот прям с 16 лет не уверен. Наверное, должны быть еще какие-то классы этих самокатов по мощности, по размеру, чтобы как-то это вот ранжировать. На данный момент детям тоже взять самокат в аренду сложно, именно кикшеринговый. Тем не менее, есть рынок вот этих левых аккаунтов, и дети каким-то образом умудряются на этих самокатах оказываться. Поэтому с тем же успехом у этих детей могут оказаться и права, наверное, какой-то категории, или аккаунт, который зарегистрирован на 16-летнего ребенка. Наверное, надо решить проблему именно незаконного использования аккаунта в первую очередь, и тогда это как-то поможет. На велодорожке самокат представляет опасность для велосипедистов, и будут тоже столкновения, будут травмы и так далее. То есть надо понимать, в крайней правой полосе, где должны ехать велосипеды по дороге, не являющейся исключительной дорогой для автомобильного транспорта, там самокаты тоже принесут соответственно, проблемы. То есть тут очень хорошо нужно подумать, все взвесить. Убирать с дорог на велодорожке не вариант. На дороге, естественно, тоже. Те же дети окажутся на дороге. Это просто невозможная ситуация. Их там быть не должно. Хорошая история про ограничения. Нужно подойти только к этому вопросу немножечко не с наскоку, а структурированно. Ограничить, допустим, по возрасту, по мощности и какую-то определенную группу школьников. Не всех сразу.
2: Павел Федоров, автоблогер. ТАСС указывает, что в прошлом году в ДТП с участием средств индивидуальной мобильности погибли 68 человек.
0: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Немецкая гиперинфляция времен Веймарской республики хорошо известна не в последнюю очередь благодаря художественной литературе Эриху Ремарку, Гансу Фалладе, Леону Фейхтвангеру. Венгерской гиперинфляции середины 40-х прошлого века с литературной популярностью повезло меньше. Хотя она была поистине рекордной. Обвал венгерской валюты пенге к лету 1946 года был таким, что Национальный банк подготовил к выпуску банкноту номиналом в 1 секстиллион, то есть миллиард триллионов пенге. С 1 августа 46-го новой денежной единицей стал форинт, а обесцененный пенге подлежал обмену по небывалому в истории денег курсу. 400 октиллионов, то есть 4 с 29 нулями за один форинт. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Обналичивание денег и вывод средств за рубеж сократилось более чем на треть. За первое полугодие объем подозрительных операций составил почти 21 миллиард рублей против 32 миллиардов. За аналогичный период 2025 года снижение на 35%, подсчитали в Центробанке. Более чем вдвое, до 7,4 миллиарда рублей, уменьшилось обналичивание в банковском секторе. Годом ранее было почти 16 миллиардов рублей. Зарплаты в России за 4 года выросли почти в 6 раз быстрее производительности труда, на 25% против 4. Центробанк считает этот разрыв источником инфляционного давления, поскольку бизнес перекладывает растущие издержки в цены. Росстат сообщил, что инфляция за неделю с 22 по 28 сентября составила 12%, годовая замедлилась до 6,25%. Больше всего подорожали помидоры и яйца. В целом, как сообщает ведомство, плодово-овощная продукция, а также сахарный песок стали дешевле. Не изменились цены на бензин. Дизтопливо подешевело на 0,6%. Азиатские компании могут побить рекорд 2021 года по привлечению капитала через фондовый рынок, пишет агентство Рейтер. Инвесторы уже вложили в этом году в акции и облигации более 327 миллиардов долларов. Это на 53% больше, чем в прошлом году. Основным драйвером роста остается искусственный интеллект. На технологические компании пришлось 38% всего объема привлечения. Это в 3 раза больше, чем было год назад. Поставки нефти с Ближнего Востока достигли 98% от довоенного уровня, сообщает Bloomberg. Отгрузка нефти восстановилась до 17,5 миллионов баррелей в день. Аналитики JP Morgan и Goldman Sachs отмечают, что пока еще нет полной стабилизации, так как сохраняются риски для судоходства. А цены на нефть падают вследствие увеличения объемов поставок по ключевому саудовскому трубопроводу «Восток-Запад». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Для самозанятых с 1 октября вводится лимит на работу с одним заказчиком. Это 60 часов в месяц на протяжении полугода. О введении лимита напомнила Федерация независимых профсоюзов. Такие меры нужны для того, чтобы крупные компании, например, маркетплейсы, не нанимали самозанятых на продолжительную работу, чтобы платить меньше налогов. Валерий Убадоев продолжит.
10: Закон об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в первую очередь касается крупных цифровых платформ. В июле Минэкономразвитие представило предварительный перечень таких площадок. Всего их 12. Среди них есть одна иностранная компания. Это Джум. А остальные российские. Два крупнейших маркетплейса Озон и Wildberries, сервисы по доставке еды Delivery Club, Кубер и Яндекс.Еда, Магнит Маркет и Яндекс.Маркет, Ламода и агрегаторы, Авито, Яндекс.Путешествия и Яндекс.Такси. Отдельная часть закона фокусируется на так называемой платформенной занятости, когда какой-либо человек находит работу или подработку через специальные агрегаторы. Для упрощения прибегнем к условным примерам. Допустим, Озон нанимает себе самозанятого кладовщика Ивана через Авито подработку. И если Иван на протяжении полугода работал на складе Озон более 60 часов в месяц, то Авито подработка должна будет приостановить прием заказов между Иваном и Озон. А налоговая может расценить такую подработку уже как систематическую работу и потребовать устроить Ивана как полноценного сотрудника со всеми вытекающими из этого налогами и требованиями ТК. Но касается это не только крупных компаний, говорит основатель компании «Бизнес и налоги» Евгения Мемрук.
11: Это может касаться даже не только маркетплейсов, но и какого-то небольшого бизнеса, потому что я знаю, что есть компании, как раз-таки агрегаторы, которые предоставляют услуги по автоматизации работы с самозанятыми. Грубо говоря, есть какой-то мелкий бизнес, который хочет начать работать с 15 самозанятыми, и как раз-таки для составления договора, для составления документов, для выплат, они приходят к таким компаниям, и вот в том числе этот новый закон будет направлен на то, чтобы тоже компании, не только крупные маркетплейсы, но и малый и средний бизнес не мог вот таким вот образом уклоняться от заключения трудового договора через агрегаторов.
10: Важно, что для самозанятого лимит в 60 часов в месяц на протяжении полугода относится только к конкретному заказчику. То есть, опять же, условный Иван может работать по 40-50 часов в месяц на Озон, Wildberries и Яндекс.Маркете одновременно, если не сойдет с ума. Но возникает вопрос, а кто вообще будет считать эти часы? Здесь следует обратить внимание на то, что в законе говорится именно о работе через агрегаторы, через биржи самозанятых. На таких сервисах люди выходят на подработку посменно. Следовательно, возможность фиксировать часы работы есть у самих платформ. ФНС в августе также уточняла, что новые правила не касаются прямых договоров с заказчиками, то есть когда компании и самозанятые заключают соглашение напрямую, без участия агрегатора. Однако и при таком подходе, если работодатель злоупотребляет, все равно могут возникнуть вопросы у регуляторов, говорит основатель консалтинговой компании «Wow Стратегия», эксперт в области e-commerce Сергей Петренко.
12: Когда кладовщик или курьер постоянно работает по графику, подчиняется руководителю и выполняет одну и ту же функцию, возникает признаки трудовых отношений и риск претензий налоговой и трудовой инспекции сохраняется. Для рынка это не отмена самозанятости, а сигнал. Постоянные смены и штатные функции придется выводить в более прозрачную модель через трудовой договор или кадрового подрядчика. В текущей истории мы наблюдаем очень интересный момент, что крупные компании как раз и могут создавать такие платформы и, соответственно, закручивать этот контур вокруг себя. А вот малый бизнес, как правило, работает с платформами-посредниками.
10: Также в законе прописано, что лимиты на работу у самозанятых применяются лишь в определенных сферах, но список довольно широкий. Это в том числе логистика, торговля, строительство, подбор персонала, IT и другие. Валерий Бадоев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: Минцифры ужесточит регулировку передачи и перепродажи сим-карт. Такие меры содержатся в третьем пакете инициатив, направленных на борьбу с кибермошенничеством. Как это отразится на приезжающих в Россию иностранцах и как они оформляют сим-карты сейчас, продолжит Наталья Воробьева.
6: Для приезжего иностранца купить сим-карту в России сейчас и без того целый квест. После того, как в сентябре прошлого года вступил в силу запрет на передачу сим-карт третьим лицам, у иностранных граждан, приехавших в качестве туристов или трудовых мигрантов, остался один путь – оформлять сим-карты в салоне связи по своему паспорту, что сопряжено с целым рядом бюрократических задач, которые требуют уйму сил и, главное, времени. Своим опытом делится гражданка одной из прибалтийских стран Мария.
13: Девушка в офисе мобильного оператора очень путанно мне рассказала, как это делать, но потом, правда, распечатала инструкцию для иностранных граждан, в которой было написано, что я должна зарегистрироваться на госуслугах. В этом месте для меня совершенно непонятно алгоритм действий. После этого я должна была бы пойти в банк сдавать биометрию. Это тоже для меня совершенно непонятный алгоритм действий в местных условиях. Причем еще образец голоса я должна была бы оставить. То есть я не понимаю, понимаю, какие сведения я оставляю не в своей стране. Я, в общем, не выполнила это все и сим-карту не купила.
6: Впрочем, в случаях, когда российские симки нужно централизованно оформить большому количеству иностранцев, в частности, приехавших на работу, операторы связи идут навстречу, говорит основатель компании «Капитал Кадры» Александр Селиванов.
14: Сейчас, если компании хотят организовать эту историю, то можно договориться с теми же операторами сотовой связи, которые могут организовать выезд и все это сделают на месте. Единственное, что они, конечно, хотят на большое количество работников приезжать, на 2-3 там никто не поедет, а сами иностранцы, если их правильно проконсультировать, в этом, в общем-то, ничего сложного нет. Время занимает, да. Побегать по инстанциям надо, да. Но если это делать групповым способом, то это можно сделать достаточно оперативно все. Потому что те же операторы связи, они заинтересованы в привлечении абонентов, им интересно, когда группа, там, не знаю, 50 человек идет, они, конечно, выезжают, помогают и с биометрией, и со всеми остальными делами.
6: Третий пакет антифрод мер рынок серых сим-карт окончательно устраняет. В основном антифрод 3.0 регулирует их продажу. Теперь торговать сим-картами смогут только прямые дилеры, имеющие агентский договор с операторами связи. Физлицы и ИП такие договоры заключать не смогут. Кроме того, в продаже не смогут находиться предактивированные сим-карты, оформленные на других абонентов. Рынок эти изменения воспримет сложно, но по сути это доработка нерешенных вопросов, считает председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
15: Просто это тюнингуются те вопросы, которые раньше провисали. Убивается рынок серых посредников, как я понимаю, кто продает сим-карты. Их могут продавать будут только прямые дилеры, у которых есть договор с оператором. Вся остальная серость должна будет с рынка уйти. Ну, уходить, наверное, будет тяжело, то есть потому что люди привыкли, но тем не менее и физикам, и ИПшникам запретят оформлять договор от имени операторов. То есть как-то рынок этот прикроется и, скорее всего, обидится.
6: Первый пакет мер против телефонного и кибермошенничества был принят в марте прошлого года, второй – в июне этого. Работу над новым, третьим пакетом Минцифры начало в мае. Наталья Воробьева, Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: О других аспектах антифрода в дальнейшем эфире Бизнес ФМ. В России зарегистрировали вакцину от аллергии на пыльцу березы. Препарат Аллергарда разработали специалисты Федерального медико-биологического агентства. Он также предназначен для борьбы с перекрестной пищевой аллергией, например, на яблоки. Курс лечения предполагает 5 уколов перед сезоном цветения. Насколько действенна вакцина, есть ли у нее зарубежные аналоги и когда она появится в клиниках, рассказывает врач-аллерголог, иммунолог Наталья Попова.
16: Она только-только зарегистрирована, и в этом году была только первая группа пациентов, поэтому насколько она эффективна и хватит ли 5 инъекций, это будет известно дальше. Но мне, как аллергологу, кажется, что она будет очень эффективна. На самом деле, я ее жду в широком применении.
17: Известно, когда пациенты смогут получить препарат и сколько вакцина будет стоить?
16: Пока таких данных нету. Это ближе мы к концу осени узнаем.
17: Во время испытаний произошли 5 случаев анафилаксии. Насколько серьезный риск от этой вакцины может быть?
16: Нет еще общего применения клинической практики. А то, что анафилаксия произошла, от этого никто не застрахован. Здесь надо еще разбираться, какой образ жизни пациент вел в период испытаний вакцины. А соблюдал ли он все назначения врача?
17: Можно ли будет прививать детей этой вакциной?
16: Сразу нет, а в дальнейшем время покажет.
17: Есть ли на Западе аналоги?
16: И здесь сейчас в приоритете метод лечения АСИТ, аллерген-специфической иммунотерапии, медленное приучение организма к аллергену. Аналоги нашей разработки на Западе мне пока не встречались, и я думаю, что их просто нет.
2: Наталья Попова, врач-аллерголог-иммунолог. У участников испытаний вакцина снизила симптомы аллергии и потребность в лекарствах на четверть по сравнению с группой плацебо. Завершить испытания и получить окончательное разрешение на применение вакцины разработчики планируют в конце 2027 года.
0: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
18: Одна из сторон спорта, которая привлекает интерес, это его непредсказуемость. Можно прекрасно подготовиться, а в решающий момент ошибиться. Можно собрать невероятную команду на бумаге, которая не заиграет. Или наоборот, скромный состав добивается неожиданных успехов. Такая ситуация сейчас сложилась в английской премьер-лиге. После 5 туров национальное первенство ушло на перерыв из-за матчей сборной, но уже появились интересные тренды. Например, абсолютная неспособность состава Tottenham Hotspur стоимостью 830 миллионов евро создать хоть что-то на поле. Шпорам потребовалось 5 матчей, чтобы забить свои первые голы в чемпионате. Но это не спасло их от поражения против Астон Виллы. Теперь команда находится на последнем месте в турнирной таблице. На другом конце спектра клуб Брайтон и Хофф Альбион. Или просто Брайтон. Малоизвестная команда 2 недели назад выбила Манчестер Юнайтед из борьбы за Кубок Англии, а несколько дней спустя нанесла поражение Арсеналу и вывела канониров с первого места. Брайтон, который распродал игроков на 180 миллионов евро перед началом сезона, сейчас на 3-й строчке чемпионата. Некоторые гранды английского футбола чувствуют себя не очень. Ливерпуль 6-й, Челси 10-й, а МЮ 12-й. Лишь Ман-Сити пока идет без поражений, но это и есть главная интрига сезона. На прошлой неделе завершилось разбирательство по допущенным нарушениям финансовых правил. Клуб признали виновным по 114 из 115 пунктов обвинения. Высока вероятность, что команду принудительно опустят во второй дивизион. По слухам, Реал и Барселона уже вступили в переговоры по переходу Эрлинга Холланда. А ведь сезон только начался. Столько еще интересного впереди.
0: Спорт и деньги на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Пакет внесен полностью в электронном виде. Ключевыми приоритетами обозначены соцобязательства, оборона и безопасность, а также технологическое лидерство. За основу проекта взят базовый вариант прогноза социально-экономического развития, который предполагает, что в 2027 году российская экономика вырастет на 1,4%, а в 2029 динамика ускорится до 2,4%. В 2027 году расходы составят 48,8 триллиона рублей, доходы 43,3 триллиона, дефицит таким образом составит 5,5 триллионов. Центробанк ожидает нормализации ситуации на рынке топлива до конца года в базовом сценарии. Об этом говорится в проекте основных направлений денежно-кредитной политики на 2027-2029 годы. В Банке России предполагают, что влияние ситуации на топливном рынке на цены других товаров и услуг будет ограниченным. После стабилизации рынка устойчивая инфляция по прогнозу регулятора возобновит снижение. Канье Уэст заработал 1,5 миллиарда рублей на отмененном концерте в Петербурге в августе. Фонтанка сообщала, что рэпер получил предоплату, которая по закону останется у него, так как концерт сорвался по вине организатора. Агентство Say Agency сообщило об отмене концертов и что деньги за билеты зрителям начнут возвращать с 12 октября. Суд США приостановил первую за 200 лет казнь женщины в штате Теннесси. Как пишет Нью-Йорк Таймс, судебное постановление было выпущено всего за несколько часов до казни благодаря активной кампании адвокатов Кристи Пайк. Они апеллировали к тому, что суд в ходе разбирательства не принял во внимание пережитое женщиной в детстве сексуальное насилие. Пайк более 30 лет просидела в камере смертников за жестокое убийство в 1995 году ее 18-летней сверстницы Колин Сламер. Причиной был молодой человек. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Ядерная риторика как фактор сдерживания. Москва по дипломатическим каналам посылает Западу сигналы о рисках, связанных с его угрозами устроить блокаду Калининградской области. Кто и зачем повышает ставки и может ли словесная эскалация стать реальной? Об этом в комментарии Георгия Бовта через минуту. Минцифры хочет ужесточить правила продажи сим-карты и порядок СМС-рассылок. Ведомство подготовило 3-й пакет мер для борьбы с мошенниками. Как ограничения, заложенные в антифрод 3.0, отразятся на клиентах мобильных операторов. Кино и сериалы про коррумпированных правоохранителей больше не получат денег от государства. По данным «Коммерсанта», Ассоциация продюсеров кино и телевидения получила устные рекомендации от Минкульта не тиражировать сюжеты про оборотней в погонах. Юридически это никак не закреплено. А что будет на практике? Об этом в эфире «Бизнес FM». Ядерная риторика как фактор сдерживания. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал напоминанием горячим головам в Европе последние заявления российских дипломатов о наличии ядерного оружия у Москвы в связи с угрозами блокады Калининградской области. Ранее посольства России в Бельгии, Великобритании и Ирландии за 3 дня предупредили НАТО о готовности использовать весь военный арсенал страны, в том числе и ядерное оружие, при попытке блокады Калининграда. Что происходит, комментирует Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
19: Поводов Москва увидела несколько. В июне Литва, Польша и Франция провели военные учения, которые в Вильнюсе описывали как отработка обороны Сувалкского коридора, а в российском МИД как репетицию операции против эксклава. 22 сентября литовский Сейм одобрил поправку об исключении из Конституции статьи, запрещающей размещение в стране ядерного оружия и иностранных баз. Посольство России в Лондоне ссылается на материал в одном издании, где Калининград назван главной слабостью России, а также на мини-сериал Sky News «Военные игры» с гипотетическим сценарием удара по эксклаву. Упомянуты и недавнее заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского, который предложил проводить у границ эксклава агрессивные учения, чтобы вынудить Кремль оттягивать туда силы с Украины. То есть Калининград в европейском дискурсе эволюционировал из непотопляемого авианосца, нависающего над Сувалским коридором, в заложника, давлением на которого можно принудить Москву свернуть якобы ведущуюся ей гибридную кампанию в Европе или склонить к переговорам по Украине. Ядерная риторика Москвы дает понять, что подобные методы давления она считает недопустимыми и будет отвечать по максимуму. В последнее время обвинения в адрес Москвы в ведении гибридной войны против Европы в виде диверсий, поджогов, актов саботажа и так далее стали дежурными. Якобы так российские спецслужбы испытывают НАТО на прочность и хотят показать, что статья 5 договора НАТО не работает. И вот Москва показывает свою готовность к эскалации. Тем более, что поджоги и дроны, совершенные руками формально любителей из самих европейцев, даже если их суметь приписать российским спецслужбам, все же агрессии не считаются, в отличие от блокады. Адресатом ядерной риторики может быть также и Вашингтон. В свете вроде бы готовящихся 3-сторонних переговоров в октябре по Украине в Абу-Даби. Сигнал о том, что европейцы могут готовить блокаду Калининграда, призван укрепить у Трампа представление о Европе как о главном препятствии к урегулированию. Реакции европейцев смешанные. НАТО отделывается обтекаемыми заявлениями о том, что военные учения не угрожают России, а вот безответственная ядерная риторика достойна осуждения. При этом в Европе много политиков и аналитиков, которые считают, что Москва блефует и не станет реализовывать ядерные угрозы из-за резкой позиции Индии и Китая по этому вопросу. Некоторые говорят, что за годы войны уже было пересечено немало красных линий. Удары по Крыму, поставки атакам с F-16, вторжение ВСУ в Курскую область, но ядерного ответа так и не последовало, что, возможно, приучило Европу обесценивать российские предупреждения. В случае с Калининградом угроза касается суверенной территории России. В доктрине 24 года сказано о критической угрозе суверенитету и территориальной целостности как о поводе для использования ядерного оружия. А еще есть резолюция 3314 Генассамблеи ООН, которая прямо относит блокаду портов или побережья государства к актам агрессии. Так что это не блеф. При том, что ядерные угрозы традиционно были инструментом внешней политики ядерных держав в годы холодной войны в качестве фактора сдерживания. В данном случае целью может быть не столько и не только информационная подготовка применения ядерного оружия, сколько сужение пространства допустимых действий противника. В то же время каждый такой рант информационно-пропагандистского противостояния размывает границу между сдерживанием и принуждением, а плотность и частота опасных происшествий в Балтийском регионе повышает вероятность инцидента, который одна из сторон истолкует как максимальную угрозу, на которую должен быть дан максимально жесткий ответ.
2: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Новые ограничения по продаже сим-карты и организации СМС-рассылок. Минцифра подготовила 3-й пакет мер по борьбе с мошенниками. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, что принесет антифрод 3.0. Об этом Михаил Задорожный.
20: Согласно законопроекту, на госуслугах будет создана так называемая платформа согласий. Там любой человек сможет просмотреть и при необходимости отозвать ранее выданные разрешения на обработку персональных данных. Это, безусловно, полезное нововведение. Часто поставив галочку в форме, люди соглашаются с передачей своих данных третьим лицам. И так по цепочке сообщения могут дойти и до мошенников. Другая инициатива – очередное ужесточение оборота сим-карт. Торговать ими смогут только юрлица. Индивидуальные предприниматели и физлица больше не смогут заключать договор от имени операторов. В продаже должны быть только сим-карты с нулевым балансом. На практике предоплаченные симки, которыми можно пользоваться какое-то время без регистрации, уже не найти. Хотя когда-то они продавались чуть ли не в каждом подземном переходе. Сегодня в мошеннических колл-центрах обычно используют левые симки организаций, оформленные на случайных третьих лиц. Речь, конечно, не про федеральных операторов, они-то за этим следят. А вот небольшие виртуальные операторы, особенно в регионах, иногда предпочитают не замечать таких нарушений. Продолжает эксперт по технологиям, директор и партнер ИТ «Резерв» Павел Мясоедов.
4: Надо понимать, что вот эти пресловутые кимбоксы, они как функционируют? Покупаются как раз вот эти сим-карты в теневом обороте, зарегистрированные на людей, которые про это вообще ничего не знают, буквально фиктивно их паспорта в какой-то момент времени кому-то показываются, дальше вставляются в какой-то симбокс, и пошло-поехало, у вас мошеннические обзвоны идут вполне с реальных номеров, зарегистрированных на людей, но просто проблема, что не от лица этих людей. В случае, если у вас каналы реализации, дистрибуции этих сим-карт сужаются, и вы эти сим-карты, соответственно, можете продавать только через определенный канал, в этом случае у вас эта схема немножечко сходит на нет.
20: Проект «Антифрод 3.0» содержит некоторые уточнения ранее принятых мер из двух предыдущих законов на эту тему. Из нового ограничения СМС-рассылок. Этим смогут заниматься только операторы связи. Также документ содержит нормы, которые как будто не имеют прямого отношения к борьбе с мошенниками. Если коротко, хостинг-провайдеров хотят привлечь к выявлению средств обхода блокировок. То есть купить виртуальный сервер и развернуть на нем персональный VPN станет сложнее. Продолжает управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
21: Они не говорят о VPN, они говорят о способе обхода блокировок, да, постоянно. Так вот, будет некий реестр таких лиц, и если лицо находится вот в этом реестре, то ему хостинг-провайдер предоставлять услуги хостинга не может. Вот об этом речь идет. Дальше. Тот же самый хостинг-провайдер должен настроить взаимодействие с Роскомнадзором. Сам хостинг-провайдер имеет право запрашивать у клиента, и даже более того, он обязан это делать, цель покупки хостинга. Важно то, что нет обязанности анализировать трафик и выявлять вот те самые VPN-сервисы. Этого в законопроекте, в текущей его редакции, нет.
20: Антифрод 3.0 планируют внести в Госдуму этой осенью. Закон вступит в силу 1 марта 2028 года. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес FM.
2: Проект «Антифрод 3.0» также запрещает передачу сим-карт третьим лицам. Подробнее об этом в дальнейшем эфире «Бизнес FM». Блогера и предпринимателя Дмитрия Портнягина, известного как «Трансформатор», приговорили к 5 годам колонии за отмывание более 15 миллионов рублей. Его взяли под стражу прямо в зале суда. Жену блогера приговорили к 8 годам, но отсрочили наказание до 14-летия ребенка. Ранее Портнягин погасил налоговый долг более 116 миллионов рублей, после чего дело о неуплате налогов прекратили. За последние годы под суд попадали и другие известные блогеры. К примеру, Александр Митрошин получил 3 года условно за отмывание более 115 миллионов рублей по той же статье. Почему приговоры оказались такими разными и есть ли у Портнягина шанс добиться смягчения наказания, комментирует адвокат бюро «Деловой фарватер», руководитель уголовно-правовой практики Артем Раевский.
22: Закон дает суде огромную вилку от условного срока до 8 лет по этой статье. И выбор во многом здесь зависит именно от судьи, от конкретного кейса, от занимаемой подсудимым позиции по делу. Ведь вот даже если обратиться к Митрошиной, то она частично признала вину. Портнягин не признал. Непризнание вины – это, конечно, право подсудимого, но на практике признание часто влияет на более мягкий приговор.
23: Можно ли рассчитывать на смягчение приговора в апелляционной инстанции? И вообще, будут ли его обжаловать?
22: Думаю, что да. Если защита отобьет хотя бы один эпизод, связанный с тем, что недвижимость приобреталась как минимум до вменяемого деяния, связанного с уклонением от уплаты налогов, то это уменьшит объем обвинения и может повлиять на назначенное наказание в виде либо его изменения на альтернативный вид наказания, либо применить к нему условный срок, а может вообще отменить этот приговор. Самое, наверное, главное, это закон у нас освобождает от ответственности за налоги того, кто впервые уклонился и полностью расплатился. Именно чтобы люди гасили долги. Этот приговор посылает бизнесу обратный месседж. Человек заплатил 186 миллионов рублей, и все равно сядешь. Конечно, наказание формально в пределах статьи, но по своему виду оно чрезмерно суровое и целям наказания не соответствует.
2: Артем Раевский, адвокат. Портнягин начинал с торговли китайскими товарами, а прославился благодаря YouTube-каналу «Трансформатор», где брал интервью у крупных предпринимателей. Позже он стал сооснователем Club 500, закрытого клуба для состоятельных бизнесменов. Изначально его обвиняли в отмывании почти 64 миллионов рублей, но позже сумма сократилась почти в 4 раза. Защита намерена обжаловать приговор. В русском языке может появиться новый союз «то, что». Например, вместо «я думаю, что это хорошая идея», «я думаю то, что это хорошая идея». Пока это считается ошибкой, но такая конструкция встречается все чаще, особенно в речи молодых людей, и со временем она может стать нормой, заявил РИА Новости научный сотрудник Института русского языка РАН Владимир Пахомов. Мы спросили наших слушателей, что они об этом думают.
3: Предприниматель из Санкт-Петербурга Симон Бородин.
5: Я, честно говоря, это слышу впервые, но все должно меняться. И изменение, совершенствование языка – это вещь, которая вполне так же объясняется, как совершенствование каких-то процессов и тому подобное. Поэтому, конечно же, у нас постоянно появляются новые слова, новые обороты. Язык не должен носить характер музейного экспоната. Он должен идти в ногу со временем и меняться. Главное, чтобы в обиход русского языка не входили какие-то выражения, не очень стандартные, какие-нибудь вульгарные. Если это вводится, значит, это назрело. Это же не просто сидит какой-то человек и говорит, а вот давайте изменим язык вот так. Он просто констатирует факт о том, что мы пришли к тому, что пора это менять. Уже, в принципе, так все говорят. Но очень важно сейчас, конечно же, бороться с тем, что ненормативная лексика становится нормой. Это тоже неправильно.
3: Ресторатор, совладелица ресторанных проектов «Мария Санта Вертели» и «Свинья и роза» Татьяна Мельникова.
7: Я консервативный человек, и принимать изменения в языке мне не так просто. Но мне приходится признавать, что язык не стоит на месте, появляются новые слова и термины, которые нужны просто, чтобы обозначить явления, которых раньше не было в нашем языке. Но когда слова, которые раньше считались ошибками, принимаются за норму, мне это нравится меньше. Я считаю, что это все стоит оставлять ошибочным, потому что люди просто меньше читают. И речь оскуднела, и привыкли пользоваться клавиатурой 9, ошибки исправляет компьютер, про запятые правила вообще никто ничего не помнит.
3: Жительница Москвы, спортсменка Екатерина Соколова.
8: Как человек, который закончил лингвистический университет и изучал иностранные языки, я понимаю, что влияние на языки, оно постоянно, его невозможно избежать. И это происходит в каждом языке, и русский не исключение. И это абсолютно нормально, к этому надо относиться спокойно, все упрощается. Спустя там 10, 20, 30 лет об этом уже никто не вспомнит, и это станет новой нормой русского языка.
2: Кстати, то, что не единственный претендент на новую норму, лингвисты следят и за выражением «можно, пожалуйста». Например, когда вместо «дайте, пожалуйста, кофе» говорят «можно, пожалуйста, кофе». Сейчас такая конструкция не соответствует литературной норме. Не исключено, что выражение прижилось под влиянием английского «may I please» – «могу я, пожалуйста».
0: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Усолье Сибирское, Иркутская область, 75 тысяч жителей. В 1669 году енисейские казаки Анисим и Гавриил Михалевы нашли на берегу реки Ангары соляной источник и поставили первую варницу. Поселок Соливаров к началу 20 века развился в полноценный город. Как появлялись города? На Бизнес-ФМ. Компании и корпорации.
6: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
6: Apple 13 октября покажет новый смарт-хаб для управления умным домом. Это дисплей около 6 дюймов. Будут две версии, одна настольная, другая настенная. Обе питаются через USB, аккумулятора нет. Хаб позволит управлять термостатами, замками и другими устройствами. Также через него можно звонить по FaceTime, общаться по интеркому, слушать музыку и смотреть слайд-шоу из iCloud. Устройство распознает пользователя по голосу или лицу и показывает персонализированный контент. В тот же день, 13 октября, Apple представит новый HomePod Mini и Apple TV с более быстрыми процессорами для ее модели Siri. BMW представил стратегический план. Компания хочет вернуть рентабельность автомобильного бизнеса к 30-му году в целевой диапазон 8-10%. К этому времени свободный денежный поток в автомобильном сегменте должен быть не менее 7 миллиардов евро. Для этого BMW внедрит искусственный интеллект на всех этапах, от разработки до продаж, сократит управленческие должности и реорганизует подразделения. Компания адаптирует модельный ряд под разные регионы и уберет лишние модификации. Особое внимание Китаю. Там расширят местное производство и разработку. Dyson сняла с продаж умную зубную щетку Camera Jet с искусственным интеллектом за $500. Причиной – девайс ломается после первой чистки. Покупатели жалуются, вода попадает внутрь корпуса, в батарейном отсеке скапливается конденсат, щетка перестает работать через 30 секунд после включения, струя работает неправильно, бывает полный отказ. Компания разрабатывала щетку 6 лет, зарегистрировала 38 патентов. Над проектом работали сотни инженеров, но уже через месяц после анонса пришлось экстренно убрать ее из продажи. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Рынок акций и рубль закрыли сентябрь в плюсе. Индекс Мосбиржи составил 2268 пунктов, РТС 855. За месяц Мосбиржа выросла на 4%, РТС на 7,5%. Официальный доллар подешевел почти на 3 рубля. В среду национальная валюта заметно выросла. Юань на Мосбирже упал до 12 рублей 37 копеек. Это минимум более чем за месяц. За доллар Банк России с 1 октября дает 83 рубля 56 копеек. Причины укрепления национальной валюты – дорогая нефть, продажи иностранной валюты перед длинными выходными в Китае и надежды на переговоры по Украине. Брент стоит около $104 за баррель, говорит инвест-стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
9: Главным итогом сегодняшнего дня на рынках стало повышение цен на нефть почти на 4%. Выросли котировки Brent. Это связано с тем, что конфликт на Ближнем Востоке по-прежнему находится во взрывоопасной стадии, пока никаких сигналов на деэскалацию противостояния США и Ирана нету, и многие пути транспортировки нефти остаются перекрытыми, прежде всего Армузский пролив. Рост цен на нефть помог закрепиться в положительной зоне индексу Мосбиржи. Он показал умеренный рост, однако геополитический фон остается крайне напряженным и негативным, и он не позволяет рынку демонстрировать какое-то серьезное повышение. А в лидерах роста сегодня были бумаги нефтяных компаний Татнефти и Лукойла, как раз на фоне роста цен на нефть. Еще один результат сегодняшнего дня – это серьезное укрепление рубля. Оно связано как с ростом цен на нефть, так и с тем, что участники финансового рынка не ждут от Центрального банка смягчения денежно-кредитной политики в этом году. Во всяком случае, таковы сейчас прогнозы. Однако укрепление рубля не носит устойчивого характера. Дело в том, что в октябре Минфин, скорее всего, увеличит покупки валюты. Это может привести уже к ослаблению российской валюты.
2: Сергей Суверов, инвест-стратег УК «Рекапитал». Фундаментальных оснований для активного роста рынка акций нет. Текущее резкое укрепление носит скорее эмоционально-спекулятивный характер, считает директор аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырьева.
10: Полагаю, что в текущее достаточно резкое укрепление носит условно эмоционально спекулятивный характер за счет того, что рынок узкий, какое-то крупное движение на валютном рынке могло вот привести к такому существенному движению. А в перспективе октября мы все-таки ожидаем, что курс будет стабилен где-то в диапазоне 84-85. Ну, то есть более-менее на тех же уровнях, на которых он торговался в сентябре после того, как какой-то основной такой блок волатильности сошел на нет.
11: А с индексом Мосбиржи весь день он
18: где-то топчется, 2-260. Это какое-то накопление сил перед движением вверх или, может быть, наоборот, затишье перед бурей?
8: Хотелось бы думать, что это первый вариант, но, к сожалению, у нас нет инсайдерской информации к тому, что там готовится прыжок тигра. В основном, к сожалению, сейчас отсутствует фундаментальное основание к тому, чтобы рынок начал активно расти, несмотря на то, что, да, действительно, он очень дешевый по большому количеству эмитентов, ну, существенно уже недооценка, и, в принципе, каких-то фундаментальных оснований к этому нет. Но поскольку общий фон вокруг рынка остается достаточно пессимистичным, и геополитическая картина смешанная, каких-то, да, очевидных драйверов ждать не приходится. С другой стороны, сейчас вышли новые спроектировки по бюджету, был обновлен прогноз Минэкономразвития, и, к сожалению, все эти новые вводные с точки зрения макро не вводят оптимизма. Например, то, на что мы обратили внимание, были повышены предполагаемые тарифы по индексации услуг ЖКХ на всю следующую трехлетку, на 2027, 2028, 2029 годы. Это, вероятнее всего, Банк России первично не закладывал свои прогнозы, соответственно, это дает свой дополнительный бустер в инфляцию. И это может выступить следствием того, что денежно-кредитная политика будет более жесткой. И, в общем-то, сейчас, наверное, рынок ждет того самого опорного октябрьского заседания, на котором Банк России тоже свой среднесрочный прогноз обновит и внесет больше ясности к тому, что ждать инвесторам в 2027 году.
2: Наталья Пырьева, директор аналитического департамента «Цифроброкер». Следующее заседание Совета директоров Центрального банка состоится 23 октября. Про коррумпированных силовиков только на свои. Кино и сериалы, в которых полицейские, прокуроры и сотрудники спецслужб будут выставлены в негативном свете, больше не получат госфинансирования. Об этом изданию «Коммерсант» рассказали источники в индустрии. По их словам, новые вводные для продюсеров и сценаристов были озвучены в устном порядке. Но, как говорится, все поняли. Иван Медведев подробнее.
11: Согласно устным рекомендациям, о которых говорят источники «Коммерсанта», отныне, если кто-то захочет снять кино или сериал, в которых сотрудники МВД, ФСБ, Следственного комитета или прокуратуры берут взятки или участвуют в преступных схемах, государственного финансирования такой проект не получит. Но жизнь уже опередила время. Кого можно коррумпировать в «Колобке», «Холопе» или «Чебурашке»? Фильмах, на которые деньги выделяет государство. Сериалы вроде «Аутсорса», где весь сюжет строится вокруг системы коррупции «Вовсин», или «Лихих», «Трассы» и других проектов, в которых эта линия как минимум присутствует, снимались на продюсерских средства. То есть сказать, что из-за такого негласного запрета отрасль лишится этой темы как таковой, нельзя. Вопрос в том, получат ли частные проекты о коррупции в силовых структурах прокатное удостоверение, говорит совладелец и генерал.

0: экспертизу Минкульта. Кинопродюсер, сценарист, президент кинокомпании «Царь Пикчерс» Александр Изотов исходит из того, что если такая устная рекомендация и есть, к этому остается относиться философски.
1: Для творческого человека любой запрет равносилен уменьшению творческой потенции. При этом, напомню, в Советском Союзе была очень мощная цензура, это не мешало делать нечасто, но хороший фильм.
2: Ну да, помните инициативу Швыдкова о том, чтобы цензуру наконец прописать, создать институции соответствующие цензурные, как в советское время, чтобы было понятно и прозрачно. Вот буквально в прошлом году Швыдков выступил.
1: Мы к этому плавно и идем. И скажу, что это не так, чтобы прям сильно сужает работу сценаристов. Ну, просто очень много однотипных фильмов, где картонные злодеи всем понятны и сразу видно, кто негодяй. Поэтому иногда можно и более творчески подойти к сценарию и людей описать разными.
0: Получить комментарии Юрия Быкова или режиссеров и продюсеров «Бумера», «Бригады» и «Жмурок» редакции не удалось. А вот режиссер аутсорса на звонок ответил, но времени для предметного разговора, к сожалению, не нашел. Или слов. Иван Медведев, Рамиль Киселев, «Бизнес-ФМ».
3: «Тест-драйв» с Еленой Лисовской.
4: Мне в длительный тест дали «Москвич-70», на котором коротко удалось покататься весной на Кавказе. Донорский бренд в данном случае MG. Модель HS в Китае не очень пошла и теперь продается только на экспорт. В нашем случае под брендом «Москвича». На рынок автомобиль вышел с двумя двигателями. Оба турбированные бензиновые. Полуторалитровый 150 лошадиных сил в паре с 7-ступенчатым роботом и двухлитровый с классическим 9-ступенчатым автоматом 200 лошадей. У меня в тесте младшая версия. Первое, на что обращаю внимание, это пауза при нажатии на газ. Робот как будто бы немного бережет себя, не давая мотору раскрутиться сразу. В салоне в сравнении с «Москвичом» Жаком тоже стало лучше. Неплохая эко-кожа и пластик, симпатичный руль со скосами намекает на динамику. Перед лицом большой экран, объединяющий приборную панель и дисплей информационно-развлекательной системы. Русификация хорошая, иероглифы нигде не вылезли и ошибками русского языка машина меня не раздражала. Сзади я почти вытянула ноги. Для среднеразмерного кроссовера колесная база 2,76 – хороший показатель, хотя сама машина не так уж велика. Ее длина 2 метра 65 сантиметров. На загородной дорожке от души была возможность покататься по извилистым пустым маршрутам. Из плюсов – машину практически не качает. Из минусов – зажатая подвеска. Стоит вам попасть на какую-то неровность, вы хорошо прочувствуете это своим позвоночником. В городе на хорошей дороге проблем не чувствуется. На удивление, хорошие тормоза ни разу не подвели. Что не скажешь об обзорности назад. Форма кузова такова, что к заднему стеклу корма как будто бы сужается, и в зеркало заднего вида смотришь, как в бойницу. Такая машина, как у меня в тесте, без скидок и спецусловий обойдется в 3 миллиона 100 тысяч рублей. Завоюет ли она популярность на нашем рынке? Сложно сказать. В этом бюджете уже много китайских конкурентов.
3: Тест-драйв на Бизнес-ФМ. Культ наличности. Лица на банкнотах. Хумипон Адульядет, или Рама IX, самый долгоправивший монарх в мире. Он был королем Таиланда 70 лет, с 1946 по 2016 годы. За это время Рама IX инициировал в стране сотни социальных и экономических реформ, при этом финансируя их из собственных средств, не пользуясь казной. Кроме того, король увлекался игрой на саксофоне и фотографией, разрабатывал проекты мостов, а также владел патентом на создание искусственных облаков. Раму IX в Таиланде считают полубогом, а его портрет изображен на всех тайских банкнотах и монетах. Кстати, наступить на купюру или разорвать ее в Таиланде считается преступлением и карается законом. Культ наличности на Бизнес-ФМ. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
5: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Суд арестовал нового фигуранта дела о фортификациях в Курской области. Под стражу заключен начальник отдела управления инженерных войск Ленинградского военного округа полковник Александр Баринов. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Ранее Александр Хинштейн сообщал, что задержан сотрудник Минобороны, отвечавший за приемку оборонительных сооружений в области и соседних регионах. Курский губернатор написал, что этот чиновник подписывал акты приемки фактически не глядя. НАТО получило предупреждение России о том, что она готова использовать весь свой арсенал, включая ядерное оружие, в случае попыток устроить воздушную или морскую блокаду Калининграда.

0: Ленинградской области. Об этом заявил генсек блока Марк Рютте, передает Рейтер. Рютте отметил, что НАТО является оборонительным альянсом и подчеркнул, что не воспринимает всерьез предупреждение о возможном применении ядерного оружия. Постпред США при НАТО Мэтью Итакер опроверг сообщение о том, что Вашингтон планирует вывести из Европы до 40 тысяч своих военных. Ранее телеканал NBC News сообщал, что Пентагон рассматривает возможность вывода из Европы вплоть до половины 80-тысячного контингента американских военнослужащих вместе с боевой авиацией, кораблями и вооружениями. Ранее Итакер заявлял, что уверен, что Россия не стремится к конфликту с альянсом. Киев может остаться без исправных истребителей F-16 к концу года, пишет газета Wall Street Journal. По ее сведениям, более половины переданных Украине истребителей стоят в очереди на техобслуживание. Американский генерал-лейтенант ВВС Дэвид Дептула заявил изданию, что ситуация превращается для ВСУ в кризис противовоздушной обороны. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Руководство авиакомпании Fly Dubai ждет расшифровки данных черных ящиков, которые должны пролить свет на обстоятельства инцидента, едва не закончившегося крушением пассажирского самолета, летевшего в Тель-Авив. Катастрофу пытался устроить один из пилотов. Бизнес ФМ собрал всю известную на этот час информацию. Не больше 60 часов на протяжении полугода. Для самозанятых с 1 октября вводится лимит на работу с одним заказчиком. Речь идет о крупных компаниях, в том числе о маркетплейсах, которые для сокращения налоговых платежей активно практиковали работу с самозанятыми без полноценного оформления трудовых отношений. Кто и как будет контролировать лимит на трудовые часы? Освободить тротуары от электросамокатов и ввести права на управление ими с возрастным ограничением 16+. Следственный комитет выступил с пакетом инициатив об ограничении использования средств индивидуальной мобильности, как их оценивают эксперты рынка. Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». Полет, едва не ставший трагедией. Первые выводы после инцидента с рейсом Fly Dubai из Эмиратов в Тель-Авив. Самолет чудом удалось приземлить в Саудовской Аравии после того, как оба пилота выбыли из строя. Сейчас они госпитализированы и ведется следствие. Был организован вывозной рейс для пассажиров, первый в истории, из Саудовской Аравии в Израиль. Что же произошло на борту? Евгений Перельчук продолжит.
3: Самая вероятная цепочка событий, построенная на множестве показаний очевидцев, данных флайт-радар и компетентных органов, выглядит так. Самолет Boeing 737 уже преодолел более половины маршрута Дубай-Тель-Авив, когда в кабине пилотов произошла потасовка. Второй пилот, гражданин Омана, напал с ножом на капитана, гражданина Индии, успел нанести несколько ударов и направить самолет к земле. Друг за другом Боинг подал два сигнала. Один означал аварийную ситуацию, второй – вероятный захват судна. Капитану, похоже, удалось справиться с нападавшим, открыть кабину и запросить помощь у бортпроводников и пассажиров. Судя по видео очевидцев, нападавшего скрутили проводами от наушников, а капитану дали кислородную маску и пытались остановить кровь. За считанные минуты, пока продолжалась схватка пилотов, самолет со скоростью около 500 км в час приближался к земле, потеряв около 4 км высоты. Среди пассажиров поднялась паника, однако вскоре Боинг удалось стабилизировать. Среди пассажиров по счастливой случайности нашлись два пилота, которым удалось посадить самолет. Израиль рассматривает инцидент как попытку теракта, целью которого было уничтожение лайнера со всеми пассажирами. Почти все они были израильтянами. А задумка террориста была в том, чтобы повторить 11 сентября на каком-нибудь израильском небоскребе. У него это все равно бы не получилось. Тель-Авив сразу после сигнала тревоги поднял в воздух истребители. Местные СМИ уже пишут со ссылкой на израильских чиновников, что Fly Dubai нарушила соглашение. Им не разрешалось допускать оманского пилота к полетам в Израиль. Впрочем, официально таких требований к пилотам компании не предъявляют, говорит командир Airbus A320, отличник Аэрофлота Андрей Литвинов.
4: Никто и никогда этого не определяет. За мою практику и за 40 лет авиации я такого не помню, чтобы кто-то там подбирал летчиков по религиозному признаку или по какому-то политическим взглядам. Наоборот, даже есть указание не обсуждать в кабине ни религиозные, ни политические темы. Пришли на работу, работайте. Нет таких критериев, потому что считается, что пилот – это надежный человек, прошедший профотбор и психологические, и теоретические подходы. подкованный, физически здоров, делать телодвижения, которые там ограничивают его какие-то моральные там принципы, нет никакой необходимости.